0: «Вы из Ахаратауна?» — вежливо спросил человек.
1: «Да».
0: «Тогда вылезайте и присоединяйтесь. Завтрак на пятерых ждет. Любите жареных кроликов? У нас целых 4 кролика. Хватит всем. Я Лори». Северин непроизвольно поежился. «Не бойтесь», — спокойно сказал Лори. «Тут особенное место. Техника глохнет. Я сильно удивился, когда ваш джип въехал в самую середину впадины. Наверное, помог ночной дождь. Снаружи нас не видят ни детектором, ни при помощи оптики. Получается, что тут вроде бы никого и нет. Это очень удобно. Не правда ли, хорошо, что нас тут никто не видит?» Двое его товарищей охотно согласились. Один, почти 50-летний, имел характерный вид нарядившегося огородника, на который наложилась неряшливость человека, оказавшегося в бегах. Третий, юноша лет 17, ловкий и бледный, предпочитал помалкивать. Нина поймала на себе его изучающий взгляд. «Кроликов тут можно ловить петлей. Росен жарит их на углях, получается очень вкусно». Росен, тот самый человек со внешностью огородника, с достоинством кивнул. Бледный парень так и не представился. Он продолжал смотреть на Нину так, как будто прикидывал, что она держит в сумке. Почти бездымный, но жаркий костер горел в траве. Похоже, в нем тлели подсушенные экскременты копытных. Вертел из прутика лежал на двух рогульках. Куски мяса успели поддернуться коркой. Лори ловко разделил третьего кролика охотничьим ножом, единственным оружием, которое оказалось у его сотоварищей. Чувствовали они себя, тем не менее, вполне комфортно. Северина коснулось мимолетное подозрение, что кролик не кролик, и на вертел надеты тушки степных котов. По крайней мере, среди содранных и валяющихся в стороне серых шкурок длинных ушей не было. «Присаживайтесь. Соль кончилась вчера, но мясо и так солоноватое. Как вы поняли, мы внутри аномального пятна. Всего 600 шагов в диаметре. Будь место побольше, на него давно обратили бы внимание власти».
2: «Здесь ничего не бывает, ну, такого, словом этакого».
0: Лори понял Северина, но, очевидно, у бывшего управляющего не хватило слов. «Сны», — наконец, коротко сказал он. «Нигде в другом месте я не видел таких снов».
3: «И не только», — добавил Росен.
0: «Да», — легко и почти бездумно согласился Лори. «Иногда происходит ненормальное со временем. Вернее, время остается на месте, но что-то меняется внутри тебя самого. Допустим, то спишь целый день как убитый, то готов бегать по кругу. Это наподобие прилива и отлива». Росен разлил чай в импровизированные чашки, устроенные из пустых консервных банок. Края каждой были аккуратно загнуты, чтобы не поранить рот. Присутствовала в Росене некая обстоятельность. Третий, тот самый очень бледный парень, наконец назвался. Имя Гриня, без сомнения, было прозвищем, но Северин решил не слишком любопытствовать. После завтрака Мик лег на спину и принялся рассматривать небо. После того, как догорела разрушенная военная база, оно выглядело незапятнанно голубым. Солнце палило в лицо сбоку. Лори что-то болтал, кажется, рассказывал про прежнюю работу в столице округа. По его словам, он потерял новый дом, хорошенькую жену, перспективную карьеру, но при этом выглядел подозрительно довольным. Росен, человек грубоватого склада, время от времени пытался вставить словцом, но получалось в основном о сортах огурцов и о погоде.
2: «Что-то тут не так», — подумал усталый Северин.
0: Косточки кролика обглодали начисто. День медленно катился к закату. Ужинали смородиновым джемом из запасов самого Мика. На ночь разбрелись кто куда, заботясь лишь об одном — не переступить ненароком границы аномальной зоны. Ночью Мик увидел сон. И сон этот был страшен.
2: Он шел куда-то в толпе других людей. Серые капюшоны совершенно скрывали головы, но Мик не сомневался, что облик спутников безобразен. Цель, которая неизбежно лежала впереди, принуждала ускорять шаг, хотя достигать ее совсем не хотелось. Как назло, прервать иллюзию не получалось, и Северин мучился в вымышленном мире точно так же, как если бы этот мир был настоящим.
3: «Что?»
2: Нина трясла его за плечо.
3: «Ты закричал?»
2: «Извини. Кошмары.
3: Активность почвы тут зашкаливает. Нужно только дождаться утра, когда встает солнце. Мы отсюда уйдем», — твердо сказала она, а Северин промолчал.
2: Он уже знал, что завтра не тронется с места. Остаток темного времени прошел спокойнее. Утром морок совсем слинял. К полудню ночные сомнения выглядели неубедительными, а мир сиял, словно свежая монета.
0: «Что мы имеем на сегодня?» — бодро спросил Лори. Росен разбирал сорванную у основания камней траву по сортам.
2: «Интересно, чем они питаются? Ну, если не считать травы и кошек».
0: Северин прислушался. Приглушенный рокот мотора доносился с юго-востока. Гриня пропал, скрывшись за стоячими валунами, и снова появился, призывно махая рукой. Лори подобрался. Уволень Росен бросил свою траву. Они цепочкой потянулись в южную сторону, так ничего и не объяснив Северину. Нина ровными зубами жевала кончик сорванного стебля мятлика.
3: «На южной границе участка заглох чужой джип».
2: «В джипе есть люди?»
3: «Один человек. На нем защита армейского образца. Он, как и ты, пока ничего не понял».
0: Гриня первым появился из-за камней. Парень шел, вытирая нос так ловко, что невозможно было разглядеть, кровь это или сопли внезапного насморка.
2: Лори шагал следом, бок о бок с новым пришельцем. Неторопливый Росен замыкал шествие компании. Пришельцем оказался чужой армейский священник. Он крутил головой, упакованной в шлем, еще не понимая соли ситуации.
3: «У меня сломалась машина», — сказал он с сильным акцентом. «Я благодарный человек и в состоянии оплатить содействие. Вам лучше проявлять лояльность», — как бы несколько неуверенно добавил он.
0: Фразы были позаимствованы из разговорника. Уголок книжицы как раз торчал из кармана форменной куртки. Несмотря на отчаянное положение, Северин искренне захохотал. Рация капеллана не работала. Он выглядел бледным, неуверенным и, скорее всего, больным. Он вдруг побледнел еще сильнее и, сломав порядок шествия, умчался за валуны. Лори, понимающе, ухмыльнулся.
3: «У парня дизентерия! Он попал в аномальную зону случайно и пока ничегошеньки не понял. При нем самом в его багажнике не очень-то покопаешься, но груз кажется не пустяковый. Уехать бедняга не сумеет, это точно. Может уйти пешком, когда ему станет получше, если станет вообще». «Камнем по голове», — подытожил Росен. Он сказал это деловито и просто, с крестьянской практичностью. «Тело надо закопать, хотя земля не очень мягкая. Машину откатим пониже, чтобы не маячило со стороны. А ты что скажешь, Лори?»
0: «Я, как всегда, на стороне большинства». Гриня провел языком по высохшим и потрескавшимся губам. Глаза его странно блестели.
3: «Я бы его съел», — внезапно сказал он. «Душа во тьме», — сумрачно посетовал Росен. «А ты уже до кишок высветлился. Ты, Гриня, дурак. Первонаперво он больной, так заразится недолго. Во-вторых, соли нет, не завялишь. А на такой жаре мякоть стухнет».
0: «Хватит кривляться, господа», — жестко сказал Лори. «Росен прав, как в моральном, так и в гигиеническом аспекте.
3: но от чужака следует избавиться. Я понимаю так, два голоса за уничтожение. Это не женское дело, мы не будем принуждать девушку к голосованию.
1: Что скажете вы, Северин?
2: Я воздержался.
3: Двое за, один воздержался. Мой голос уже не имеет значения. Действуйте, Росен. Камней в округе достаточно.
1: Я против,
3: внезапно сказала Нина. Лори посмотрел на нее с явным неудовольствием. «У вас есть мотивы, леди, или это просто так?»
2: Вздохнув, спросил он.
3: «Понимаете, жалость сейчас не принимается в расчет. Мы в странном месте. Ненормальная обстановка толкает нас на решительные действия. Я специально дал вам возможность уклониться. Вы не пожелали. Ну что ж, тем хуже для вас. Приведите хоть один аргумент, почему мы не должны уничтожить врага».
1: «Я пророк», — холодно и гордо сказала Нина. «Я пророк и знаю, что в случае смерти этого человека вы четверо, включая Мика, будете убиты в течение недели. Подробности значения не имеют, я не буду болтать о вероятностях, но других вариантов просто нет».
3: Несказанное разочарование сделало похожими весьма разные лица всех троих. Росен, который шарил по земле, выпрямился и разогнул широкую медвежью спину и с досады высморкался на землю при помощи большого пальца. Лори нервно стиснул длинные пальцы. Гриня сверкнул глазами и дернулся, но шага вперед не сделал, зато грязно ругнулся.
2: «Блефует она или нет?»
3: Северин не знал ответа. Блеф отчасти соответствовал характеру Нины, но в душе Мик ей верил. «А если мы его не тронем?» — быстро спросил Лори. Он еще сохранил рассудительность и соображал быстрее других.
1: «Тогда через неделю вы будете живы».
3: «Вранье! От начала и до конца!»
1: «Как скажете. Если хотите, попытайтесь проверить».
4: Лица Росена и Грини сложились в унылые мины.
3: Капеллан, завершив свои дела за валунами, появился в самый неподходящий момент, потирая шелушающуюся от солнца щеку тыльной стороной ладони. Шлем он стащил и держал теперь в левой руке.
5: «Вы уже решили, каким образом выполните мое требование?»
1: «Чего он хочет?»
3: «Он желает, чтобы мы починили его машину».
5: «Тупица! Она не сломана, а просто сдохла в аномалии, как и любая более-менее сложная техника. Вы можете ему объяснить?»
3: Мик судорожно подбирал в памяти обрывки чужого языка.
2: «Сэр, it car derided... Нет, правильнее будет... It car...
5: К холере!» — отрезал раздраженный Лори. «Его излучатель в аномалии не выстрелит. Свяжем парня, пока не распознал, что к чему».
3: Все случилось моментально. Мик стоял в стороне. В ход пошел ремень Росена и части амуниции самого капеллана. Тот, кажется, дрался, но не очень удачно. Вскоре капеллан полусидел, как-то связанный и прислоненный к стоячему камню.
2: «Грешники и дураки», — сказал он довольно чисто и почти без акцента. Но желающих, как следует обсудить вопросы греха, почему-то не находилось.
3: Лори тем временем, потный и злой, бережно трогал подбитый глаз.
5: «Это ваше милосердие, девушка нам еще аукнется. За ним явятся сюда, помяните мое слово, и вы пожалеете о себе».
1: «Его бы искали в любом случае».
5: «Да ладно! Пора спрятать машину!»
3: Росен, Грини и Северин толкали джип. Лори, как всегда, командовал, показывая, куда катить. В конце концов, кар пристроили за большим камнем, рядом с машиной Северина. Росен запустил лапы в багажник и принялся вынимать оттуда разные предметы. Он расставлял их до нельзя любовно, ровными рядами. Банки к банкам, коробки с коробками. В совокупности оказалось не так уж много.
5: «Я категорически не согласен тратить продукты на чужака».
3: «В самом деле», — поддержал Лори, — «мы обещали не трогать его, но не обещали кормить».
1: «Не кормление – это не убийство». Гриня нашел аптечку, но того, чего искал, там не оказалось, так что парень выглядел удрученным. Он все же сгреб в горсть найденное лекарство и ушел за стоячие камни. Мик подошел к чужаку. Тот упрямо смотрел мимо, не желая разговаривать. «Вы поняли, что это особенное место?» Капеллан фразу понял. Это было заметно по прищуренным глазам. Через минуту он кивнул, как будто все это время прислушивался к непонятным Мику ощущениям.
6: «Вы знали о нем заранее?»
1: Не получив ответа, Северин обыскал куртку врага. Нашлась пачка сигарет, уже знакомый разговорник, молитвенник с пометкой библиотеки и недействующая рация армейского образца. Излучателем уже завладел Лори. Северин перелистал книжечку разговорника. Его сбивал с толку странный шрифт чужого языка. Наконец Мик нашел подходящую фразу и пустил ее в ход. «У вас продолжительная поездка». Нина подошла и встала рядом. Армейский защитный шлем валялся на траве. Пленник осознал ситуацию и беззащитно крутил непокрытой головой, очевидно, соображая, что делать.
7: «Как у тебя сегодня с телепатией, подружка?»
1: «Неплохо. Этого человека зовут Лу. Он и вправду военный священник, входит в тот отряд, который останавливал нас вчера. Примерно 5 дней его искать не будут. Что будет потом, не знает даже он». Мик выругался в душе, но не вслух. Позже они вдвоем с Ниной сидели в кабине собственного джипа, отгородившись от внешнего мира в лице хаотически разгуливающего и назойливого Грини. Тот побродил как лунатик и убрался поближе к кухонному костру. «Надо выбраться отсюда», — жестко сказал Северин. «Джип не заводится. Но за пределы аномального круга машину можно выкатить руками. Это тяжело, но вполне возможно». «Справимся. Хуже другое. Я прочитала мысли Лори. Он наверняка помешает нам».
7: «Кто еще?»
1: «Росен. Но только в том случае, если Лори проявит активность. Гриня не в счет. Пока не кончились таблетки Капеллана, он прочно застрял в своей вселенной».
7: «Ты сумеешь остановить Лори психической атакой?»
1: Нина не сразу ответила, по недавно приобретенной привычке покусывая травинку. «А ты хочешь?»
7: «Почему бы нет?»
1: «Будет грубо. Некрасиво, потому что по-другому не бывает. Ты увидишь все и перестанешь любить меня».
7: «Я всегда буду любить тебя».
1: «Врешь».
7: «Я не вру», — мягко сказал Мик. «Кроме того, в случае с Лори я сам прошу тебя вмешаться».
1: «Ради себя. Ради тебя и ради себя. Ради нашего спасения. Такие просьбы портят мой имидж, но я не могу позволить тебе умереть». «Я умру только в будущем году. В другой стране, в начале лета, в полнолуние». Логика Северина разбивалась о ее убежденность пророка.
7: «Ты не умрешь в другой стране, хотя бы потому, что тебя там не будет. Но Лори опасен здесь и сейчас. Он амбициозный маньяк».
1: «Давай отложим решение на завтра». Нина поежилась, несмотря на то, что теплый воздух окутывал и машину, и равнину до самых гор. «Здесь странная земля. Такая аномалия действует мне на душу. Наверное, не только мне».
7: И Северин не нашелся, что ответить.
1: На следующий день завтракали консервами из запасов Капеллана. Сам Капеллан не возражал, только изредка пил воду из бутылки, которую приносила ему Нина. Росен казался еще большим увольнем, чем обычно. Лори охватила депрессия, он угрюмо отмалчивался. Гриня употребил остатки таблеток из аптечки и не иначе как перебрал. Он валялся под кустами, постановая, и стоны эти явно не были вызваны видениями блаженства.
8: «Сходить бы, посмотреть, что там с парнем?» —
1: вяло предложил Росен.
9: Он, поди, нажрался противолихорадочного или, не дай бог, выпил жидкость для обработки гнойников.
8: Сходи!
1: Легко согласился Лори, но сам с места не тронулся. Мик попытался встать, но ноги не держали его. Нина свернулась комком наподобие сонной птицы. Солнце стояло в зените, хотя жара на этой неделе уже спала, и ничто не объясняло внезапного расслабления.
8: «Ну, началось!»
1: — грубо буркнул Лори.
8: «Такое бывает, но, к счастью, проходит!»
1: «У вас тоже слабость?»
8: «Ага. А скоро дело усугубится. Очень хочется спать, и сонливость будет на сутки или двое. Тут случается нечто вроде прилива и отлива. Во время прилива сил хоть отбавляй. Во время отлива становишься размазнёй. Мне кажется, пятно то питается нами, то отдает сожранное обратно».
1: У Мика слипались веки. Ветер шумел в камнях, и этот шум успокаивал, но одновременно сталкивал в беспросветное отчаяние. Сон и тоска смешались вместе. Северин упал, зарывшись лицом в траву. Нина скользнула и села рядом. Он чувствовал, что она держит его пальцы.
10: «Как ты?»
1: «Погано».
10: «Не бойся, я покараулю. Кроме того, сюда со стороны никто не придет».
1: Когда Мик очнулся, солнце снова стояло в зените. Росен, казалось, пострадал меньше всех. Он уже бродил, собирая ветошь и всякий хлам для костра. Гриню момент пробуждения Северина застал в состоянии самом непрезентабельном. Несчастный парень, стоя на коленях, опустошал и без того неполный желудок на камне. На Лори было страшно посмотреть. Худые щеки запали еще сильнее, кожа лица приобрела зеленоватый, как у печеночников, оттенок.
8: «Холерски скверно!» — честно пожаловался он. «Такой выраженный спад тут приключается в первый раз. Раньше было неболезненно».
1: Мясо из консервной банки казалось безвкусным, как будто утратило тонкую энергию, оставаясь только плотью убитого животного. Нина кивнула Северину. Она почти не изменилась, только под серыми глазами залегли заметные тени.
10: «Уедем отсюда», — шепнула она.
1: В этой просьбе была жалкая, нерассуждающая надежда, для Нины не характерная, и это сильно опечалило Мика.
8: «Хватит!»
1: — буркнул Лори.
8: «Я предлагаю устроить новое голосование, покуда эта штука не накатила опять. Господа, пересаживайтесь поближе. Капеллана нам не нужно. Враг права голоса не имеет».
1: Северин устроился на траве, обхватив колени. Они противно дрожали от слабости. Лори приосанился. Его дурнота прошла. Он нашел смятый галстук и попытался повязать его. Несколько раз ошибся и бросил никчемное занятие.
8: «Росен, сядьте справа. Вам, Гриня, следует умыться. От вас воняет блевотиной. Воду возьмите в канистре. Вот так. Господа, я открываю собрание племени. Очевидно, аномалия, это пятно свободы и безопасности, послужившее нам защитой, слишком мало и не выдерживает присутствие шестерых. Вчера мы получили пробное предупреждение. Завтра оно может оказаться более серьезным, а послезавтра – роковым. До момента появления здесь капеллана энергетический обмен между нами и пятном происходил, если можно так выразиться, естественно, и я нифига не понял», — мрачно сказал Росен. «Тут нечего понимать. Шестой из нас лишний. Теперь нужно решить, кто этот шестой. Чужой поп не подходит», — с явным сожалением добавил Лори. «Мы не можем ни уничтожить его, ни отпустить без риска для себя». «За пределами пятна он нас заложит», — охотно согласился Росен.
1: Гриня сглотнул и промолчал.
8: «Остается выбрать изгнанника среди нас. Он уйдет добровольно, чтобы могло существовать племя».
1: Мик рассматривал худое лицо бывшего менеджера, его веки, уши, шевелящиеся губы.
11: «Шестого вовсе не выставят», —
1: Его просто убьют, чтобы не рисковать обнаружением убежища. Мало того, мы тут не первые гости. Они, Лори и Росен, уже делали это.
10: Северин быстро опустил глаза, чтобы не выдать себя.
11: «Я бы сам пошел в изгнание», — быстро проговорил Лори. «Но не могу, потому что на мне лежит ответственность за других. Росен — единственный, кто хорошо выполняет физическую работу.
12: Остается Гриня, вы, Северин, или Нина?»
11: «Если выбор пойдет на Нину, я буду вынужден наложить вето. Она единственная женщина среди нас. Мы не можем позволить себе такого расточительства. Остается все тот же Гриня или же вы, Мик?» «Гриня – наркоман, но он не отказывается от работы и не склонен бунтовать. Вы, Северин, здоровы, но непослушны. Я предлагаю бросить жребий, чтобы выбрать, который из вас...»
1: «Это подстава», – понял Мик. «Обычное жульничество, чтобы избавиться от меня. Хотя шестой, возможно, и лишний, но жребии тут меченые».
11: «Росен, приготовьте две соломинки».
13: «Я протестую».
11: «Почему?»
13: «Никто не смеет разделять близких. Я пришел с ней и уйду только вместе с ней. Вы не задержите свободную женщину».
10: Лори задумчиво покрутил галстук в руках.
11: «Я посмею», — коротко сказал он. «Мы имеем на это право, и это право более сильных и более ловких, чем вы. Росен сильнее, я умнее, а Гриня, думаю, не станет возражать. Кроме того, все должны понимать, что так будет лучше для девушки».
10: «Самое лучшее для меня — это уйти с Миком».
11: «Вы взвинчены, Нина, и сами не понимаете своего счастья. Впрочем, если ваш друг вытянет длинную соломинку, то Гриня покинет аномальное пятно, и разлука не состоится. Не будем ссориться заранее. Давайте начнем».
10: Росен, ухмыляясь, протянул два стебля тысячелистника, зажав их в кулаке. Лори стоял рядом, очень уверенный в себе.
11: «Тяните жребий, господа».
10: Мик заметил, что излучатель капеллана, пусть и бесполезный в аномалии, предводитель прицепил на собственный ремень рядом с тесаком в ножнах.
1: «В каждом офисном типе у нас сидит диктатор».
11: «Валяйте. Я готов попробовать вашей справедливости».
10: Нина напряглась, готовая к атаке. Северин наугад выбрал стебель. Он явно выглядел длинным. Несчастный Гриня вытер нос кулаком, поднял дрожащую руку и забрал оставшийся жребий себе.
1: Его палочка тоже оказалась не короткой. У Лори на острых скулах заиграли красные пятна. Росен в недоумении крутил крупной головой.
11: «Босс, я сделал все как надо!»
10: Бывший менеджер взял стебель из пальцев Северина, задумчиво подержал, потом сравнил оба. Они оказались в точности одинаковыми.
11: «Что ж, один я укорочу сам, своими руками, и мы переиграем заново».
10: Он срезал излишек ножом и отбросил в камни.
11: «Девушка, возьмите, пожалуйста, шлем папа и наденьте его на свою голову».
10: «Зачем?»
11: «Вы ведьма и пытались нас обмануть. Нам не нужны лишние неприятности. Наденьте шлем, он помешает вам использовать ваши штучки».
10: «Равная длина соломинок. Иллюзия. И эта Нина создала ее в мою пользу». Лори вынул тесак и держался на редкость хладнокровно.
11: «Или вы сделаете так, как я говорю, или я перережу горло вашему Мику. Конечно, вы успеете за него отомстить, но не успеете предотвратить его смерть. У него не останется ни единого шанса. Слышите? Ни единого. А так, шансы 50 на 50. Гриня может проиграть. Тогда Северин получит право остаться».
10: К неудовольствию Мика, Нина подняла шлем с земли и, пригладив волосы, нахлобучила его поверх прически.
11: «Теперь застегните пряжку», — очень вежливо попросил Лори. «Я очень прошу вас. Это для надежности, а не потому, что я вам не доверяю».
10: Росен хмыкнул и пробормотал под нос ругательства.
11: «Сначала она побудет его подружкой, а потом моей. наш нарк обойдется», — довольно разборчиво добавил он. «Тяните свою судьбу, Гриня».
10: Гриня уже пришел в себя и взял жребий довольно уверенно. Стебель был длинным.
11: «То, что осталось, по праву принадлежит Северину. Росен, предъявите племени результат».
10: Бывший огородник разжал толстый кулак. Последний, роковой стебель упал на землю. 5 пар глаз уставились на него. Этот жребий тоже выглядел длинным. Гриня, не выдержав напряжения момента, осел на землю и зашелся хохотом, перемежающимся приступами судорожного кашля.
14: «Девушка в жребе, она ни при чем. Тогда кто пакстит?»
11: «Это подлый иностранный поп!»
14: «Мутант до сих пор выглядел безвредным. Я думал, аномалия придавила его».
11: «Если человек не годен для драки, это не мешает ему жульничать в карты или, скажем, в стебли».
10: Лори в расстроенных чувствах оставил в покое ненужного более Северина. Он побежал к камню, где оставили капеллана, но тот уже исчез.
11: «Мерзавец, перетер ремни! Теперь наша песня спета, сюда скоро заявятся!»
10: Лори на глазах терял опломб вожака.
11: «Может быть, догнать его? За пределами пятна можно завести джип и пустить в дело излучатель».
10: «За пределами пятна он в 2 счета уделает наши мозги!» Мик, не слушая перебранки, отошел в сторону. Нина уже стащила шлем.
15: «Теперь самое время смыться», — шепнул Мик ей на ухо. «Побег капеллана. Твоя работа?»
16: Она только усмехнулась. Лукаво, но не весело.
11: «Я поняла, что в аномалии не смогу победить их. Бой, который поначалу казался мне отвратительным, состояться не мог. Меня хватило лишь на крошечную иллюзию, на стебель тысячелистника».
15: «Тогда ты обратилась к чужаку».
11: «Мы с ним хорошо поняли друг друга. Когда наступила большая ночь, я развязала его в обмен на обещание помощи».
15: «Он не обманул.
11: Если бы он не вмешался, Лори бы убил тебя, а я... Я не успокоилась бы, пока бы не отомстила всем троим, даже дураку Грине. Так что мое пророчество насчет цены жизни и смерти оказалось правдивым».
15: «Или ты сделала свое выдуманное предсказание настоящим?»
11: «Неважно. Теперь они скисли. Все равно это победа. Отец говорил мне, что любая компания в аномалии начинает скатываться к состоянию животных или бесноватых. И Росен, и Лори в другом месте вели бы себя иначе. Они нормальные. Во всяком случае, были ими раньше. Есть ситуации, которых человек не выдерживает».
10: Северин сорвал свежий стебель тысячелистника, повертел его в пальцах, с ожесточением порвал и отбросил половинки.
15: «Есть ситуации, которых человек не выдерживает, но от него зависит, искать избавление или нет. Раз так, то немедленно уходим пешком. С нас хватит, пора укладывать вещи».
17: Елена Долгова. После Армагеддона. Рассказ читал Олег Булдаков.
18: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Річард Матесон. Кнопка, кнопка. Пакет лежал прямо у двери. Картонная коробка, на которой от руки были написаны их фамилия и адрес. Мистеру и миссис Льюис, 217Е, 37-я улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10-016. Внутри оказалась маленькая деревянная коробка с единственной кнопкой, закрытой стеклянным колпачком. Норма попыталась снять колпачок, но он не поддавался. К днищу коробки липкой лентой был прикреплен сложенный листок бумаги. «Мистер Стюарт зайдет к вам в 20:00». Норма перечитала записку, отложила ее в сторону и, улыбаясь, пошла на кухню готовить салат. Звонок в дверь раздался ровно в 8:00. «Я открою», — крикнула Норма из кухни. Артур читал в гостиной. В коридоре стоял невысокий мужчина. «Миссис Льюис», — вежливо осведомился он, — «я мистер Стюарт». «Ах, да!» — Норма с трудом подавила улыбку. Теперь она была уверена, что это рекламный трюк торговца. «Разрешите войти?» — спросил мистер Стюарт. «Я сейчас занята, так что извините, просто вынесу вам вашу...» «Вы не хотите узнать, что это?» Норма молча повернулась. «Это может оказаться выгодным. В денежном отношении?» – вызывающе спросила она. Мистер Стюарт кивнул. «Именно». Норма нахмурилась. «Что вы продаете?» «Я ничего не продаю», – ответил он. Из гостиной вышел Артур. «Какое-то недоразумение?» Мистер Стюарт представился. «А, это штуковина!» Артур кивнул в сторону гостиной и улыбнулся. «Что это вообще такое?» «Я постараюсь объяснить», — сказал мистер Стюарт. «Разрешите войти?» Артур взглянул на Норму. «Как знаешь», — сказала она. Он заколебался. «Ну что ж, заходите». Они прошли в гостиную. Мистер Стюарт сел в кресло и вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький запечатанный конверт. «Внутри находится ключ к колпачку, закрывающему кнопку», — пояснил он и положил конверт на журнальный столик. «Кнопка соединена со звонком в нашей конторе». «Зачем?» — спросил Артур. «Если вы нажмете кнопку», — сказал мистер Стюарт, — «где-то в мире умрет незнакомый вам человек, и вы получите $50 000». Норма уставилась на посетителя широко раскрытыми глазами. Тот улыбался. «О чем вы говорите?» – недоуменно спросил Артур. Мистер Стюарт был удивлен. «Но я только что объяснил». «Это что, шутка?» «При чем тут шутка? Совершенно серьезное предложение». «Кого вы представляете?» – перебила Норма. Мистер Стюарт смутился. «Боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос, тем не менее заверяю вас, что наша организация очень сильна». «По-моему, вам лучше уйти», — заявил Артур, поднимаясь. Мистер Стюарт встал с кресла. «Пожалуйста, и захватите вашу кнопку. А может быть, подумайте день-другой». Артур взял коробку и конверт и вложил их в руки мистера Стюарта. Потом вышел в прихожую и распахнул дверь. «Я оставлю свою карточку». Мистер Стюарт положил на столик возле двери визитную карточку и ушел. Артур порвал ее пополам и бросил на стол. «Как по-твоему, что все это значит?» — спросила с дивана Норма. «Мне плевать». Она попыталась улыбнуться, но не смогла. «И ни капельки не любопытно?» Потом Артур стал читать, а Норма вернулась на кухню и закончила мыть посуду. «Почему ты отказываешься говорить об этом?» — спросила Норма. Не прекращая чистить зубы, Артур поднял глаза и посмотрел на ее отражение в зеркале ванной. «Разве тебя это не интересует?» «Меня это оскорбляет», — сказал Артур. «Я понимаю, но...» Норма продолжала накручивать волосы на бигуди. «Но ведь и интригует». «Ты думаешь, это шутка?» — спросила она уже в спальне. «Если шутка, то дурная». Норма села на кровать и сбросила тапочки. «Может быть, это психологи проводят какие-то исследования?» Артур пожал плечами. «Может быть». «Ты не хотел бы узнать?» Он покачал головой. «Но почему?» «Потому что это аморально». Норма забралась под одеяло, Артур выключил свет и наклонился поцеловать ее. «Спокойной ночи». Норма сомкнула веки. $50,000, подумала она. Утром, выходя из квартиры, Норма заметила на столе кусочки разорванной карточки. Повинуясь внезапному порыву, она кинула их в свою сумочку. Во время перерыва она склеила карточку скотчем, там были напечатаны только имя мистера Стюарта и номер телефона. Ровно в 5 она набрала номер.
1: «Слушаю»,
0: — раздался голос мистера Стюарта. Норма едва не повесила трубку, но сдержала себя. «Это миссис Льюис».
1: «Да, миссис Льюис».
0: Мистер Стюарт, казалось, был доволен. «Мне любопытно».
1: «Естественно».
0: «Разумеется, я не верю ни одному слову».
1: «Не сомневайтесь, это чистая правда»,
0: — сказал мистер Стюарт. «Как бы там ни было», — Норма сглотнула, — «когда вы говорили, что кто-то в мире умрет, что вы имели в виду?»
1: «Именно то, что и говорил. Это может оказаться кто угодно. Мы гарантируем лишь, что вы не знаете этого человека. И, безусловно, что вам не придется наблюдать его смерть».
0: «За $50,000».
1: «Совершенно верно».
0: Она насмешливо хмыкнула. «Чертовщина какая-то».
1: «Тем не менее, таково наше предложение», — сказал мистер Стюарт. «Занести вам прибор?»
0: «Конечно, нет». Норма с возмущением бросила трубку. Пакет лежал у двери. Норма увидела его, как только вышла из лифта. «Какая наглость», — подумала она. «Я просто не возьму его». Она вошла в квартиру и стала готовить обед. Потом вышла за дверь, подхватила пакет и отнесла его на кухню, оставив на столе. Норма сидела в гостиной, потягивая коктейль и глядя в окно. Немного погодя, она пошла на кухню переворачивать котлеты и положила пакет в нижний ящик шкафа. Утром она его выбросит.
2: «А может, это забавляется какой-то эксцентричный миллионер?» — сказала она.
0: Артур оторвался от обеда. «Я тебя не понимаю». Они ели в молчании, и неожиданно Норма отложила вилку.
2: «А что, если это всерьез?»
0: «Ну и что тогда?» Он недоверчиво пожал плечами. «Что бы ты хотела, вернуть это устройство и нажать кнопку? Убить кого-то?» На лице Нормы появилось отвращение.

0: кто-то, о чьей смерти ты даже не узнаешь, ты все равно не нажмешь эту кнопку».
1: Артур пораженно уставился на нее. «Ты хочешь сказать, что ты нажмешь?»
0: $50 000.
1: «При чем тут?»
0: $50 000, Артур!» – перебила Норма. «Мы могли бы позволить себе путешествие в Европу, о котором всегда мечтали».
1: «Норма, нет!»
0: «Мы могли бы купить тот коттедж!»
1: «Норма, нет!» Его лицо побелело.
0: «Ради бога, перестань!»
1: Норма пожала плечами.
0: «Как скажешь».
1: Она поднялась раньше, чем обычно, чтобы приготовить на завтрак Артуру блины, яйца и бекон. «По какому поводу?» – с улыбкой спросил Артур.
0: «Безо всякого повода», – Норма обиделась. «Просто так».
1: «Отлично, мне очень приятно». Она наполнила его чашку.
0: «Хотела показать тебе, что я не эгоистка».
1: «А я разве говорил это?»
0: «Ну», – она неопределенно махнула рукой, – «вчера вечером...»
1: – Артур молчал.
0: «Наш разговор о кнопке», – напомнила Норма. «Я думаю, что ты неправильно меня понял».
1: «В каком отношении?» – спросил он настороженным голосом.
0: «Ты решил?» – она снова сделала жест рукой, – «что я думаю только о себе».
1: «А, так вот, нет. Когда я говорил о Европе, о коттедже...» «Норма, почему это так тебя волнует?»
0: «Я всего лишь пытаюсь объяснить».
1: Она судорожно вздохнула.
0: «Что думала о нас, чтобы мы поездили по Европе, чтобы мы купили коттедж, чтобы у нас была лучше квартира, лучше мебель, лучше одежда, чтобы мы, наконец, позволили себе ребенка, между прочим. У нас будет ребенок».
1: «Когда?» Он посмотрел на нее с тревогой. «Норма».
0: «Когда? Ты что, серьезно?»
1: Он опешил.
0: «Серьезно утверждаешь?» «Я утверждаю, что это какие-то исследования», – оборвала она, – «что они хотят выяснить, как поступит средний человек при таких обстоятельствах, что они просто говорят, что кто-то умрет, чтобы изучить нашу реакцию. Ты ведь не считаешь, что они действительно кого-нибудь убьют?»
1: Артур не ответил. Его руки дрожали, через некоторое время он поднялся и ушел. Норма осталась за столом, отрешенно глядя в кофе. Мелькнула мысль: «Я опоздаю на работу». Она пожала плечами: «Ну и что? Она вообще должна быть дома, а не торчать в конторе». Убирая посуду, она вдруг остановилась, вытерла руки и достала из нижнего ящика пакет. Норма положила коробочку на стол, вынула из конверта ключ и удалила колпачок. Долгое время она сидела, глядя на кнопку. «Как странно. Ну что в ней особенного?» Норма вытянула руку и нажала на кнопку. «Ради нас», — раздраженно подумала она. «Что теперь происходит?» На миг ее захлестнула волна ужаса. Волна быстро схлынула. Норма презрительно усмехнулась. «Нелепо так много уделять внимание ерунде». Она швырнула коробочку, колпачок и ключ в мусорную корзину и пошла одеваться. Она жарила на ужин отбивные, когда зазвонил телефон. Она поставила стакан с водкой мартини и взяла трубку.
0: «Алло?»
2: «Миссис Льюис?»
0: «Да».
2: «Вас беспокоит из больницы Легокс Хилл».
1: Норма слушала, будто в полусне. В толкучке Артур упал с платформы прямо под поезд метро. Несчастный случай. Повесив трубку, она вспомнила, что Артур застраховал свою жизнь на $25 000 с двойной компенсацией при... Нет. С трудом поднявшись на ноги, Норма побрела на кухню и достала из корзины коробочку с кнопкой. Никаких гвоздей или шурупов, вообще непонятно, как она была собрана. Внезапно Норма стала колотить ею о край раковины, ударяя все сильнее и сильнее, пока дерево не треснуло. Внутри... ничего не оказалось. Ни транзисторов, ни проводов. Коробка была пуста. Норма вздрогнула, когда зазвонил телефон. На подкашивающихся ногах она прошла в гостиную и взяла трубку. Раздался голос мистера Стюарта.
0: «Вы говорили, что я не буду знать того, кто умрет!»
2: «Моя дорогая миссис Льюис», — сказал мистер Стюарт. «Неужели вы в самом деле думаете, что знали своего мужа?»

0: fantastiche.
1: Роберт Хайнлайн. Спасательная экспедиция. Всем пилотам-факельщикам, внимание! Всем пилотам-факельщикам немедленно собраться у командующего флотом. Приказ разнесся по всем помещениям огромной станции спутника, вращающейся вокруг Земли. Джо Эпплиби высунулся из душа, чтобы услышать приказ. «Но ко мне это не относится», — пробормотал он со счастливой улыбкой. «Я в отпуске, но все-таки лучше убраться поскорее, пока начальство не передумало». Он поспешно оделся и вышел в коридор. Каюта, в которой размещался Эпплиби, находилась на внешнем кольце станции. Ее медленное вращение, напоминающее вращение огромного колеса, повисшего в космическом пространстве, создавало искусственную силу тяжести, которая позволяла ему передвигаться, как на Земле. Эпплиби еще не успел подойти к своей каюте, как громкоговорители еще раз передали приказ командующего флотом. «Всем пилотам-факельщикам немедленно явиться к коммодору!» Голос диктора стих, затем из громкоговорителей донеслось. «Лейтенант Эпплиби, немедленно к коммодору!» Джо остановился и прошипел грубое ругательство. Кабинет командующего флотом был переполнен. У всех присутствующих на левом рукаве была эмблема факела, за исключением главного врача и самого коммодора, рукав которого был украшен эмблемой пилота-ракетчика. Коммодор Берио взглянул на вошедшего Эпплиби и продолжал. «Ситуация, если мы хотим спасти станцию Прозерпина. Нужно срочно, не теряя времени, выслать корабль к Плутону. Вопросы?» Все молчали. Эпплиби хотелось задать вопрос, но он опасался напомнить коммодору о своем опоздании. «Отлично», — кивнул Берио. «Это задание могут выполнить лишь пилоты-факельщики. Мне нужны добровольцы». «Великолепно», — подумал Эпплиби. «Пусть желающие отличиться выходят вперед, а я помолчу. Может быть, мне еще удастся успеть к следующему шаттлу, отправляющемуся на Землю». «Прошу добровольцев остаться», — продолжал коммодор. «Остальные свободны». «Лучше не придумаешь», — решил Эпплиби. «Только не надо сразу кидаться к выходу. Лучше всего сохранить достоинство и выскользнуть между двумя уходящими пилотами, спрятавшись за их спины». Никто не шелохнулся. Джо Эпплиби почувствовал себя обманутым, однако не осмелился уйти. «Спасибо, джентльмены», — произнес коммодор Берио спокойным голосом. «Прошу вас подождать в кают-компании». Бормоча под нос, Эпплиби вышел со всеми остальными. Говоря по правде, ему хотелось слетать к Плутону, но не сейчас, когда в кармане уже лежали отпускные документы. Его не пугало колоссальное расстояние, скорее наоборот. Будучи пилотом-факельщиком, он испытывал к нему чувство презрения. Пилоты старшего поколения думали о межпланетных перелетах с опаской ракетчиков, настроенных на полеты, рассчитанные на несколько лет. Корабли, оборудованные факельным конвертером и совершающие полет с постоянным ускорением, покрывали это расстояние за несколько дней. Космические корабли с ракетными двигателями, двигаясь по баллистическим траекториям, совершали полет до Юпитера и обратно за 5 лет. Чтобы достичь Сатурна и вернуться, требовалось в 2 раза больше времени. Для путешествия на Уран еще в 2 раза больше. Нептун находился намного дальше. Ни один космический корабль с ракетной установкой даже не пытался достичь Плутона. Полет к самой отдаленной планете Солнечной системы продолжался бы 90 лет. Однако корабли с факельными конвертерами решили эту проблему. Станция Прозерпина с криологической лабораторией, отделом исследования космической радиации, обсерваторией, измеряющей параллаксы светил, физической лабораторией размещалась в гигантском пятикупольном строении, предохраняющем ее обитателей от неслыханного холода открытого космоса. «До станции Прозерпина на Плутоне почти 4 миллиарда миль», – думал Эпплиби, шагая по коридору вслед за одним из пилотов, вместе с которым они кончили Академию космоплавания. «Послушай, Джерри», — окликнул его Эпплиби, — «объясни мне, для выполнения какого задания я вызвался добровольцем?» «А, это покойный Джо Эпплиби», — обернулся Джерри. «Угости меня стаканчиком в баре, и я все расскажу». Когда они разместились в баре кают-компании, Джерри рассказал, что со станции Прозерпина прибыла радиограмма, взывающая о помощи. Там разразилась эпидемия болезни Ларкина. Услышав это, Эпплиби свистнул. Болезнь Ларкина вызывалась вирусом-мутантом и, по мнению ученых, была марсианского происхождения. У больных начинало резко падать количество красных кровяных телец, и вскоре наступала смерть. Единственным методом лечения было массивное переливание крови, которое должно продолжаться в течение всей болезни. «Как видишь, Джо, мой мальчик, кому-то из нас придется прогуляться к Плутону с запасом крови на борту». Эпплиби нахмурился. «Мой отец предостерегал меня. Он говорил: „Джо, молчи и никуда не высовывайся“», — мрачно пробормотал он. «Никто из нас и не высовывался», — хмельнулся Джерри. «А на сколько рассчитан полет? Дней на 18? У меня на Земле есть кое-какие обязательства».
0: 18 суток при ускорении в 1G, одном ускорении силы тяжести. Но этот полет будет проходить при повышенной тяге. На Прозерпине кончаются запасы плазмы для переливания, и осталось мало доноров».
1: «Повышенный? 1.5G?
0: Джерри Прайс покачал головой. «Думаю, лететь придется при двойном ускорении силы тяжести.
1: 2G?
0: А что в этом необычного? Людям удавалось выдерживать и 10. Разумеется, в течение короткого времени. А сейчас речь идет о многих днях. При двойном G сердце может не выдержать, особенно если понадобится вставать».
1: «Перестань стонать, тебя не выберут».
0: «Скорее уж меня, я больше подхожу на роль героя. Ты уж, пожалуйста, не забывай меня. Пусть мой образ вдохновляет тебя, пока ты находишься в отпуске на заброшенных пространствах Земли. Давай выпьем еще».
1: Эпплиби пришел к выводу, что Джерри прав. Поскольку для предстоящего полета требуется всего 2 человека, у него отличные шансы отправиться на Землю уже следующим шаттлом. Он достал из кармана маленькую записную книжечку и принялся изучать номера телефонов. Через несколько минут в кают-компании появился рассыльный.
2: «Лейтенант Эпплиби, сэр?»
1: Джо кивнул.
2: «Коммодор просит вас немедленно явиться к нему, сэр».
0: «Ясно, сейчас иду», – Джо заметил заинтересованный взгляд Джерри. «Так кто больше подходит на роль героя?»
1: «Ты, разумеется», – улыбнулся Джерри. «Хочешь, я займусь твоими обязательствами на Земле?»
0: «Обойдусь как-нибудь. Я так и думал. Ну, счастливого тебе полета, дружище».
1: В каюте коммодора Берева сидел главный врач станции и еще один лейтенант, но постарше Эпплиби.
2: «Садитесь, Эпплиби», – кивнул Барио. «Вы знакомы с лейтенантом Клюгером? Он будет командиром вашего корабля. Вы полетите 2-м пилотом».
0: «Так точно, сэр».
1: «Эпплиби, лейтенант Клюгер – самый опытный пилот-факельщик, находящийся сейчас на станции. Вы полетите вместе с ним, потому что из медицинских данных следует, что у вас исключительная способность переносить длительные перегрузки. Этот полет будет проходить при высоком постоянном ускорении».
0: «Насколько высоком, сэр?»
1: Берри колебался.
0: 3,5 силы земного тяготения», — произнес он наконец.
1: 3,5G?
0: «Это не ускорение», — подумал Джо, — «а испытание на разрыв». Он услышал, как запротестовал врач.
1: «Извините меня, сэр, но я могу дать разрешение только на 3 силы земного тяготения».
0: «С юридической точки зрения», — нахмурился коммодор, — «окончательное решение принимает командир корабля. Но от скорейшего прибытия корабля с запасом крови зависит жизнь 300 человек.
1: «Доктор, давайте снова взглянем на эту диаграмму», — сказал Клюгер. Врач подтолкнул в его сторону лист бумаги. Клюгер развернул его так, что Джо мог хорошо видеть изображенную на нем диаграмму. «Вот смотрите», — Эпплиби произнес он. «Кривая на диаграмме начиналась сверху, медленно опускалась, затем резко падала вниз». Врач положил указательный палец на то место, где начиналось резкое падение. «Вот в этом месте», – произнес он с мрачным выражением на лице, – «доноры страдают от недостатка крови не меньше, чем пациенты. Позднее ситуация становится безнадежной, если не прибудет партия плазмы для переливания.
0: «Как выведена эта кривая?» – спросил Джо.
1: «Так выглядит эмпирическое уравнение болезни Ларкина, рассчитанное для 289 человек».
0: Эплеби заметил вертикальные линии, пересекающие диаграмму. Возле каждой из них стояли цифры, указывающие время и ускорение. В дальнем правом углу было написано 1G, 18 дней.
1: Такова продолжительность обычного полета до Плутона при ускорении силы тяжести равном единице. Корабль прибудет в Прозерпину, когда эпидемия уже закончится и спасать будет некого. При двойном ускорении полет продлится 12 дней и 17 часов, но даже в этом случае половина обитателей станции на Плутоне умрет. Тройное ускорение заметно улучшит ситуацию, однако количество умерших от эпидемии будет все еще велико.
0: Глядя на диаграмму, Джо понял, почему Коммодор выбрал 3,5G, несмотря на огромный риск для пилотов. Вертикальная линия касалась того места кривой, где она резко поворачивала вниз. При продолжительности полета в 9 суток и 15 часов спасены будут почти все. Но какие трудности выпадут на долю пилотов?
1: Время, необходимое для спасения колонистов, уменьшалось обратно пропорционально квадрату ускорения. При 1G достигнуть Плутона можно было за 18 суток, поэтому для 9 суток полета требовалось 4-кратное ускорение силы тяжести, тогда как для 4,5 суток нужно было лететь с непрерывным фантастическим ускорением в 16G. Но кто-то подчеркнул эти две цифры – 16G и 4,5 суток.
0: Что это? Посмотрите. Эти цифры рассчитаны для робота-пилота. Да это же выход из положения. А в нашем распоряжении есть робот-факельщик.
1: Да, есть, тихо ответил Берио. Но каковы его шансы?
0: Джо замолчал. Даже при полетах между внутренними планетами Солнечной системы роботы часто не справлялись с управлением. На расстоянии в 4 миллиарда миль вероятность того, что робот-пилот сумеет привести свой корабль в сферу действия радиоконтроля, была очень мала.
1: «Разумеется, мы попытаемся сделать это», – продолжал Коммодор. «Если корабль с роботом-пилотом прибудет к месту назначения, я сразу сообщу вам».
0: Он повернулся к Клюгеру.
1: «Капитан, у нас мало времени, жду вашего ответа».
0: Клюгер посмотрел на врача.
1: «Доктор, почему вы так возражаете против этой половины G? Я читал о шимпанзе, которая выдержала очень высокую перегрузку в течение удивительно длительного времени».
0: «Да, но это шимпанзе, а не человек».
1: «Какую нагрузку выдержала эта шимпанзе, доктор?» – выпалил Джо.
0: 3,5G в течение 27 суток».
1: «Вот это да! А в каком она была состоянии после окончания испытаний?»
0: «Она умерла», – пробормотал врач.
1: Клюгер взглянул на диаграмму, посмотрел на Джо, затем повернулся к Коммодору.
0: «Мы готовы на ускорение в 3,5G, сэр», — сказал он.
1: «Тогда за работу, быстро в медсанчасть, у вас очень мало времени», — кивнул командующий.
0: Через 48 минут их укладывали в антигравитационные ванны разведывательного космического корабля «Саламандра». Он был пристыкован к станции. Клюгер и Эплеби со своими сопровождающими прошли по стыковочному тоннелю внутрь корабля. Джо почувствовал себя слабым после тщательной обработки обеззараживающими растворами, а также десятка различных инъекций. Хорошо, подумал он, что старт корабля будет произведен автоматически, без участия пилотов. Разведывательный корабль был построен для полетов при очень высоких ускорениях, и ручки управления, а также контрольные приборы находились прямо над антигравитационными ваннами. Так что «Саламандрой» можно будет управлять одними пальцами, не поднимая рук из жидкости, в которую будут погружены тела пилотов. Врач со своими ассистентами укладывал в ванну Клюгера, а два других медицинских специалиста занимались Джо. Один из них спросил: «Костюм хорошо облегает тело? Нигде нет складок?»
1: «По-моему, все в порядке. Я все-таки проверю». Он провел рукой по телу Эплеби. Затем закрепил его растяжками, как и подобает быть закрепленным человеку, который будет находиться в одном положении на протяжении нескольких дней.
0: «Левый сосок рядом с вашим ртом содержит воду, а два справа, соответственно, глюкозу и бульон».
1: «Только жидкая пища?»
0: Врач, паривший в воздухе в состоянии невесомости, повернулся к нему и заметил. «Твердая пища вам не понадобится». «Это во-первых. Во-вторых, вы сами ее не захотите. И в-третьих, ее нельзя принимать в полете с таким ускорением. И глотайте как можно осторожнее». «Мне уже приходилось летать, хотя и не с такими высокими G. Да, я знаю. И все-таки будьте поосторожнее». Каждая антигравитационная ванна была наполнена жидкостью, более плотной, чем вода. Они были затянуты резиновыми полотнищами, пристегнутыми к краям ванны. Во время полета с постоянным ускорением оба пилота будут плавать в этой жидкости, что будет снижать влияние непомерной силы тяжести. Поскольку сейчас «Саламандра» неподвижно висела в космическом пространстве, в ней господствовало состояние невесомости, так что полотнища выполняли дополнительную функцию, они не позволяли жидкости покинуть ванны. Техники закрепили тело Джо, затем поместили его шею и затылок в специальный воротник, подогнанный по его индивидуальным размерам. Врач наклонился на Джо и внимательно осмотрел его. «Все в порядке?» «Да». Еще раз напоминаю о том, что глотать нужно осторожно и не торопясь. Врач повернулся к Клюгеру. «Мы закончили, капитан. Разрешите покинуть корабль?» «Да, спасибо, доктор». «Ну, счастливо». Доктор со своими помощниками исчез в стыковочном коридоре, тщательно задравив за собой люк. В центре управления отсутствовали иллюминаторы. Да в них и не было необходимости. Приборная панель, расположенная перед лицом Эплеби, состояла из множества дисплеев, экранов и указателей. У его лба находился окуляр каэлостата, инструмента, состоящего из зеркала, непрерывно двигающегося с помощью часового механизма. На оси, параллельной оси их корабля и второго зеркала, направленного на то небесное тело, которое было программой полета введено в бортовой компьютер. На панели вспыхнул зеленый свет, стыковочный тоннель отделился от саламандры. Клюгер взглянул в зеркало над их головами, там отражалось лицо Джо. «Какова готовность, второй?» «До старта 7 минут. Механизмы в исправности. Факельный конвертер разогрет. Корабль готов к старту». «Проверим систему ориентации». Окуляр калеостата Клюгера опустился к его глазам. «Проверьте меня, Джо», — сказал он через несколько секунд. «Слушаюсь, сэр». Палец Эплеби нажал на кнопку, и теперь его окуляр придвинулся к глазам. Точно на перекрестии звездного прицела находились совмещенные изображения трех звезд. «Все идеально, капитан. Запросите разрешение на старт». «Саламандра, центр управления. Прошу разрешения на вылет к Прозерпине. Автоматический взлет по команде компьютера. Система проверена, всюду зеленые огни». «Центр управления, Саламандра. Взлет разрешаю. Счастливо». «Разрешение получено, капитан. Еще 3 минуты». Джо мрачно подумал, что к этому времени он мог бы находиться на середине пути к Земле. «Черт побери, почему все эти спасательные экспедиции поручают военным?» Когда на экране указатель времени миновал последние 30 секунд, мысли о несостоявшемся отпуске покинули его. Джо владела какая-то непередаваемая, ликующая радость. Он снова мчался в звездные дали. Он летел, неважно куда, он летел. В то мгновение, когда из дюз корабля вылетел ослепительный пучок факела, он продолжал улыбаться. И тут на него обрушилась сила тяжести. При 3,5 G его тело весило 630 фунтов. Ровно в 3,5 раза больше своего нормального веса. Джо казалось, что на него навалили мешки с песком. Он не мог дышать, чувствовал себя совершенно беспомощным. Сила тяжести прижала его шею к защитному воротнику, было трудно открыть глаза. Он попытался расслабить мышцы, позволить жидкости, в которой плавало его тело, поддерживать его. Обычно, когда сила тяжести многократно увеличивалась в считанные минуты и секунды старта, пилоты напрягали мышцы, сопротивляясь резко возросшему весу, но при длительном полете необходимо расслабиться. Джо дышал неглубоко и часто. Атмосфера в кабине состояла из чистого кислорода, и такого дыхания было достаточно для снабжения тела живительным газом. К тому же он просто не мог заставить себя дышать глубже. Джо чувствовал, как сердце с трудом гонит заметно потяжелевшую кровь по кровеносным сосудам, сузившимся от непомерной нагрузки. Я и не предполагал, что полет при непрерывном ускорении в 3,5 силы земного притяжения окажется таким мучительным, подумал он. Я не выдержу. Однажды ему пришлось испытать 4-кратное ускорение в течение 9 минут, но Джо уже забыл, насколько ужасно оно было.
1: «Джо! Джо!»
0: Эпплиби с трудом поднял свинцовые веки и попытался тряхнуть головой.
1: «Слушаю, капитан».
0: Джо посмотрел в зеркало на командира. Кожные ткани на лице Клюгера сползли вниз, и оно напоминало улыбающийся череп. Так выглядят лица пилотов при высоком ускорении.
1: «Проверьте ориентацию корабля».
0: Джо поднял руки к поверхности жидкости, заполнявшей ванну, и пальцами, которые отказывались повиноваться, коснулся ручек прибора.
1: «Прямо по курсу, капитан. Отлично. Свяжитесь с Луна-Сити».
0: Земная станция, которую они покинули совсем недавно, была закрыта ослепительным факелом, вырывающимся из дюз корабля. Но Луна виднелась недалеко от направления их полета. Эпплиби вызвал центр слежения, расположенный на ее поверхности, и получил информацию о траектории полета, а также длинные, переданные с земной станции из центра слежения. Джо повторял цифры вслух, а Клюгер вводил их в бортовой компьютер. К своему удивлению, Джо заметил, что за время работы он даже почти забыл о навалившейся на него тяжести. Но как только выключил систему связи, невыносимый груз снова сдавил его тело. Джо почувствовал себя еще хуже, чем раньше. У него отчаянно болела шея. И начало казаться, что на икре левой ноги образовалась складка. Джо попытался пошевелить ногой и разгладить ее, но стало еще хуже.
1: «Что дальше, капитан?»
0: «Отдыхайте, Джо. Я принимаю первую вахту».
1: «Слушаюсь, сэр».
0: Джо попытался забыться, насколько это возможно для человека, погребенного под горой песчаных мешков. Все тело кричало о боли, а складка, образовавшаяся на костюме, вызывала невыносимое страдание. Шея болела все сильнее. Судя по всему, она была повреждена во время старта. Он попытался повернуть голову и тут же понял, что существует всего два ее положения – плохое и очень плохое. Закрыв глаза, Джо попытался уснуть. 10 минут спустя он понял, что это бесполезно, потому что тело страдало от боли в шее и левой ноге, а также от невыносимой тяжести.
1: «Слушай, приятель», — сказал себе Джо, — «расслабься, черт побери. Иначе за время продолжительного полета с непрерывным ускорением тебе угрожает адреналиновое истощение, и ты умрешь. Как там говорится в уставе, идеальный пилот должен быть спокойным и ни за что не тревожиться. Жизнерадостный по своему темпераменту, он должен быть настроен оптимистически».
0: «Хватит думать о плохом, дружище», — приказал сам себе Джо и обратился к своему любимому предмету для размышлений — девушкам. Такой самогипноз всегда помогал ему во время бесчисленных миллионов миль, полетов через холод и пустоту космических пространств. Наконец он был вынужден признать, что и воображаемый гарем отказался ему помочь. Ему не удалось сконцентрировать на воображаемых гуриях свои мысли. Оставалось одно – стараться переносить свои вполне реальные страдания. Он проснулся весь в поту. Ему приснилось, что он на корабле, летящем к Плутону, с небывало высоким ускорением. Боже мой, он действительно был на этом корабле. Тяжесть, казалось, еще более возросла. Когда Джо поворачивал голову, где-то в боку отдавалась острая боль. Он тяжело дышал, и по его лицу катились струйки пота. Они скатывались в глаза. Джо попытался вытереть их, но когда попробовал поднять руку, то заметил, что рука отказывается повиноваться, и кончики пальцев онемели. Напрягая всю волю, он заставил себя поднять руку вдоль груди и провести пальцами по глазнице. Однако это ничуть не помогло. Открыв глаза, Джо уставился на указатель времени, прошедшего с момента старта, стараясь вспомнить, когда заступать на вахту. Не сразу он понял, что уже прошло 6,5 часов полета. «Боже мой, ведь уже давно пора заступать на вахту!» Лицо Клюгера, отражающееся в зеркале, было обезображено страшной улыбкой. Глаза его закрыты. «Капитан!» — крикнул Джо. Клюгер не шелохнулся. Джо протянул руку к кнопке сигнала тревоги и тут же отдернул ее. «Пусть спит», — решил он. «Но кому-то нужно заниматься делами. Надо как можно быстрее прийти в себя». Акселерометр показывал ускорение в 3,5G. Приборы, контролирующие действия факела, были в пределах нормы. Указатель радиации подрагивал где-то около 10% от опасного уровня. На экране интегрированного акселерографа виднелись 3 цифры – время, прошедшее с момента старта, скорость корабля и расстояние, оставшееся позади. Под ними были еще 3 окошечка. Там были те же самые цифры, показывающие данные расчетной траектории. Сравнивая их, Джо убедился, что фактические данные соответствовали расчетам. На 3-м дисплее демонстрировалась поправка за счет притяжения Солнца, но Джо не обратил на нее внимания. На околоземной орбите сила тяготения Солнца равняется всего лишь 1/2000 земного тяготения. Джо всего лишь хотел убедиться, что корабль продолжает полет по заранее рассчитанной траектории с заданной скоростью. Теперь уже и Земля, и Луна были закрыты конусом факела, искажающего как видимость, так и радиосигналы. Джо повернул ручки и направил луч радарного маяка на Марс. Один за другим в пустоту космоса уходили его запросы. «Где я нахожусь?» Джо решил не дожидаться ответа. Сигнал достигнет станции слежения на Марсе только через 18 минут. Вместо этого он повернулся к колеостату и заглянул в окуляр. 3 звезды немножко сместились в перекрестие прицела, но ошибка была слишком незначительной и не нуждалась в корректировке. Джо продиктовал в микрофон бортового журнала все, что он проделал, затем закрыл глаза и снова почувствовал себя намного хуже. У него болели ребра, воздух при дыхании вырывался из груди с хрипом, как у больного плевритом, руки и ноги немели от плохого кровоснабжения. Кровь с трудом прорывалась сквозь суженные сосуды. Он принялся шевелить руками и ногами, но быстро устал. Тогда Джо неподвижно замер и лишь поглядывал на прибор, показывающий стремительное нарастание скорости корабля. Она увеличивалась на 70 миль в час за каждую прошедшую секунду, что соответствовало более 250 000 миль в час за истекший час. Как он завидовал теперь пилотам-ракетчикам. Им требовалась целая вечность, чтобы добраться до цели, но летели-то они в полном комфорте по сравнению с ним. До изобретения факельного конвертера люди не рисковали забираться в космическое пространство дальше Марса. Формула E равная mc умноженная на 2, масса – это энергия, а полный распад 1 фунта песка дает 15 миллиардов киловатт-часов. Корабли с атомными установками потребляют всего лишь 1% этой энергии, тогда как новые факельные конвертеры – более 80%. Камера факельного преобразователя представляет собой крошечное солнце. Частицы, выбрасываемые из нее, двигаются со скоростью, приближающейся к скорости света. Эпплиби гордился своей профессией пилота-факельщика, но не в данный момент, больше все росла и росла, пока не охватило всю голову. Ему хотелось согнуть колени, но он не мог сделать этого. Его тошнило от навалившейся на живот силы тяжести. Черт бы побрал этого Клюгера. Он безмятежно спит, пока Джо так мучается. Неужели человек в состоянии переносить такие страдания в течение нескольких дней? Прошло всего 8 часов, но Джо был уже на грани полного изнеможения. А ведь осталось еще 9 суток. Потом время протекало смутно, как в тумане. Через какой-то бесконечный отрезок времени он услышал, что кто-то зовет его. «Джо! Джо!» Но почему не позволить ему умереть спокойно? Его глаза приоткрылись, взгляд нашел зеркало над головой. «Джо, тебе придется сменить меня, я теряю сознание».
3: «Слушаюсь, сэр».
0: «Проверьте ориентацию и действие механизмов. Мне это не удалось».
3: «Я уже сделал это, сэр».
0: «Сделал? Когда?»
3: Взгляд Джо медленно передвинулся на экран с цифрами фактически прошедшего времени. Ему пришлось закрыть один глаз, чтобы разобрать цифры.
0: «Часов 6 назад».
3: «Что? Сколько сейчас времени?»
0: Джо не ответил. Ему страстно хотелось, чтобы Клюгер оставил его в покое.
3: «Должно быть, я потерял сознание, мой мальчик», – пробормотал Клюгер.
0: «Доложите мне обстановку».
3: «Обстановку?
0: О, все в полном порядке, точно по курсу, капитан. Взгляните на мою левую ногу. Мне кажется, она вывихнута».
3: «Наплевать на ногу, сообщите данные».
0: «Какие данные?»
3: «Немедленно проснитесь, мистер. Вы на вахте?»
0: «И ты еще говоришь не об этом», – подумал Джо.
3: «Если он будет так себя вести, закрою глаза и перестану обращать на него внимание».
0: «Жду от вас данные, мистер», – повторил Клюгер.
3: «Что?
0: Если уж вам так хочется, прослушайте бортовой журнал».
3: Джо ожидал, что на него обрушится буря негодования, однако ничего не последовало. Когда он снова открыл глаза, то увидел в зеркале лицо капитана, потерявшего сознание.
0: Джо так и не понял, прослушал ли капитан бортовой журнал с данными, которые туда он внес, или Джо вообще забыл занести в журнал эти данные.
3: Он пришел к выводу, что настало время для очередной проверки места корабля относительно других небесных светил, но ему ужасно хотелось пить. Он решил сначала напиться. Джо повернул голову в сторону левого соска и прижался к нему губами. Он старался пить как можно осторожнее. Но жажду удовлетворил, и драгоценная влага потекла по горлу. Тут же его охватил приступ кашля, и ему стало так больно, что пришлось передохнуть. Оправившись от приступа кашля, Джо почувствовал себя очень слабым. Тем не менее, работа есть работа, и он взглянул на приборную панель. 12 часов полета и... Нет, одну минутку. Одни сутки и 12 часов... Наверное, он ошибается, но цифры на экране не могли лгать. Скорость корабля превышала 10 миллионов миль в час, и они находились уже на расстоянии 90 миллионов миль от Земли, покинув таким образом орбиту Марса.
0: «Капитан! Эй, капитан Клюгер!»
3: В зеркале на него смотрело оскалившееся лицо командира. Охваченный паникой, Джо попытался узнать свои координаты. Он заглянул в окуляр Кайлостата. Перекрестие нити находилось точно на трех совмещенных звездах. Значит, или корабль сам слегка сместил ось и вернулся на правильный курс, или Клюгер ввел необходимую коррекцию. А может, направление полета откорректировал сам Джо? Он решил прослушать бортовой журнал и выяснить обстоятельства коррекции. Отыскав нужную кнопку, Джо нажал на нее неповинующимся пальцем. Поскольку Джонни пришло в голову остановить ленту в нужном месте, она перемоталась до самого начала, момента старта, и лишь затем внесенные в нее данные зазвучали в динамике. Магнитная лента автоматически проскальзывала через периоды тишины и проигрывала лишь те свои места, где находились записи, сделанные человеческим голосом. Джо выслушал запись данных первой проверки координат, сделанную его голосом. Затем выяснил, что центр слежения на Фобосе, спутнике Марса, передал координаты, точно соответствующие траектории полета корабля, рассчитанные перед стартом. Сообщение с Фобоса заканчивалось удивленным вопросом: «Куда вы так мчитесь? Где пожар?» Действительно, Клюгер ввел коррекцию несколькими часами раньше. Лента продолжала разматываться. Клюгер продиктовал кому-то письмо, оно осталось незаконченным и было почти неразборчивым. Голос Клюгера то и дело исчезал. Один раз Клюгер прервал диктовку и закричал: «Джо! Джо!» И в ответ послышался голос Джо: «О, ради бога, заткнитесь!» Джо знал, ему нужно сделать что-то, но он никак не мог припомнить, что именно. Он слишком устал, чтобы думать. Тело сгорало от невыносимой боли, вот только ноги перестали болеть. Он не чувствовал их. Джо закрыл глаза и попытался забыться. Когда он снова открыл их, цифры на экране показывали, что с момента старта прошло трое суток. Джо закрыл глаза, и по его щекам потекли слезы. Его привел в чувство звон сигнала тревоги. Джо знал, что это сигнал тревоги, но не проявил к нему никакого интереса. Ему хотелось только одного, чтобы он замолчал. Было трудно найти кнопку, выключающую звонок. Пальцами, которые отказывались повиноваться, наконец ему удалось это. И он только приготовился отдохнуть после невероятных усилий, как раздался голос Клюгера. «Джо!» «Ну что еще?» «Джо, не пытайтесь заснуть, иначе я снова включу сигнал тревоги. Ты слышишь меня?»
4: «Да».
3: Клюгеру удалось разбудить его. «Зачем?» «Джо, мне нужно поговорить с тобой, я больше не могу».
4: «Что не могу?»
3: «Выдерживать такую силу тяжести, это выше моих сил, я умираю».
4: «Мерзавец, значит, он включил сигнал тревоги из-за этого».
3: «Я умираю, Джо, я ослеп, Джо, я должен выключить двигатели, должен».
4: «Что вам мешает?» – раздраженно пробормотал Джо.
3: «Разве ты не понимаешь, Джо? Ты должен поддержать меня. Все наши разговоры записываются на пленку. Нам нужно заявить, что мы пытались сделать все зависящее от нас.
4: Но что это выше человеческих сил? Мы оба с тобой должны заявить это. Тогда все будет в порядке».
3: «Заявить о чем?»
4: «Черт побери, Джо, приди в себя ради Бога. Мне трудно говорить. Ты должен сказать, что напряжение стало невыносимым, и, по твоему мнению, нужно выключить двигатель. Я соглашусь с тобой, и все будет хорошо».
3: Джо едва разбирал хриплый шепот своего командира.
4: Он никак не мог понять, что хочет Клюгер от него. Джо даже не мог вспомнить, зачем Клюгеру понадобилось такое фантастическое ускорение.
3: «Быстрее, Джо!»
4: Как он надоелся своими причитаниями, разбудил его, принялся жаловаться. «Ну и к черту!
3: Отстань от меня и усни!» – пробормотал Джо и заснул. Его снова разбудил сигнал тревоги. На этот раз ему удалось нажать на кнопку выключения сигнала с первого же раза. Клюгер снова включил сигнал. Джо сразу же отключил его. После этого Клюгер прекратил попытки разбудить Джо. Он пришел в себя от состояния невесомости. Джо все еще испытывал дикий экстаз, боль, тяжесть, напряжение исчезли. Когда вспомнил, что находится на борту «Саламандры», летящей к Плутону. Неужели они уже достигли цели? Нет, цифры на экране показывали, что всего четверо суток, и несколько часов миновало с момента старта. Может быть, порвалась лента? Автопилот вышел из строя. И тут он вспомнил слова Клюгера, которые командир произнес в прошлый раз. Клюгер выключил факел.
5: «Капитан! Капитан Клюгер!» – позвал его Джо. Веки Клюгера затрепетали и поднялись, но глаза смотрели прямо перед собой невидящим взглядом. Губы командира зашевелились, но Джо не услышал ничего. Он выскользнул из антигравитационной ванны, повис в воздухе над Клюгером. «Капитан, вы слышите меня?» «Так надо, мой мальчик», – прошептали губы командира. «Я спас наши жизни. Твою и мою. Скажи, ты сумеешь вернуть корабль на землю?» Его глаза смотрели куда-то мимо Джо мертвым взглядом. «Послушайте, капитан, я должен снова включить факел».
3: «Что? Нет, Джо, нет».
5: «Но я должен, капитан, запрещаю. Это приказ, мистер». Эпплеби посмотрел на умирающего, затем резко ударил его в угол челюсти. Глаза Клюгера закрылись, и тело беспомощно заколыхалось в ванне. Джо схватил скобу, прикрепленную к переборке, подтянулся и отыскал переключатель. Первый пилот, второй пилот, контролирующий работу факельного конвертера. Он резко повернул вправо в положение, обозначенное надписью «Только второй пилот». Теперь Клюгер, даже если придет в себя, не сможет отключить факел. Джо посмотрел на командира, увидел, что его голова сдвинулась из антигравитационного воротника. Поправил ее, закрепил и вернулся в свою ванну. Он аккуратно уложил голову в свой воротник и протянул руку к автопилоту, который снова поведет его к цели. По какой-то причине им обязательно нужно было долететь до Плутона. Но как Джонни старался, он не мог вспомнить, что это за причина. Он включил зажигание факела, и тяжесть придавила его. Он снова выбрался из сумерек полусна, полусмерти, почувствовав что-то необычайное, его тошнило. Когда движение корабля остановилось,
4: Джо поглядел на приборы. Саламандра только что достигла середины расчетной траектории и повернулась кормой к Плутону. Теперь она находилась на расстоянии 1800 миллионов миль от Земли, и вторая половина полета будет проходить в состоянии торможения с тем же ускорением силы тяжести 3,5 G. Сейчас их скорость равнялась 3 миллионам миль в час и будет отныне непрерывно снижаться. Джо знал, что он должен сообщить об этом командиру корабля. Он уже забыл, что между ними произошла ссора. «Капитан! Капитан Клюгер!» – крикнул он. Клюгер молчал, и палец Джо опустился на кнопку сигнала тревоги. Резкий звон колокола громкого боя не разбудил Клюгера, но пробудил воспоминания у Джо. Он выключил сигнал тревоги, испытывая чувство глубокого раскаяния. К его физическому недомоганию прибавился стыд, чувство утраты и паника. Он знал, что должен занести это в журнал, но не мог найти нужные слова. Измученный до предела, глубоко расстроенный, он потерял сознание. Его разбудило чувство чего-то недоделанного, будто он упустил что-то. Он должен был что-то сделать для командира, что-то, связанное с пилотом-роботом. Ну, конечно, если корабль, управляемый роботом, достиг Плутона, они с командиром могут вернуться обратно. Посмотрим, прошло более 5 суток с момента старта. Да если тот корабль... Он перемотал ленту бортового журнала назад и включил воспроизведение. Да, вот это сообщение. Земная станция, Саламандра. Очень жаль, но робот не достиг Плутона. Надежда только на вас. Коммодор Берио. Слезы усталости и разочарования потекли по щекам, подгоняемые тройной силой тяжести. На 8-е сутки Джо понял, что Клюгер мертв. Он понял это не из-за ужасного запаха разлагающейся плоти. От него самого пахло так, что не мог бы различить иного запаха. В равной степени Джо понял, что командир мертв не потому, что Клюгер не проснулся во время разворота и короткой невесомости. Ощущение времени было каким-то туманным, что Джо не понимал этого. Но ему снилось, что Клюгер кричит и старается разбудить его, требует, чтобы Джо встал. «Быстрее, Джо!» А сила тяжести прижимала его к ванне. Сон оказался настолько правдоподобным, что Джо, проснувшись, попытался ответить командиру. И тогда посмотрел в зеркало над головой. Лицо Клюгера не изменилось, но Джо сразу понял с чувством болезненного ужаса, что командир мертв. Тем не менее, Джо пытался разбудить его сигналом тревоги. В конце концов сдался. Его пальцы были багровыми, и он не чувствовал своего тела ниже поясницы. Джо пришел к выводу, что умирает, и приветствовал наступивший конец чуть ли не с радостью. Через несколько мгновений он снова впал в летаргическое забытье, ставшее его нормальным состоянием. Джо не пришел в сознание даже тогда, когда автопилот выключил факел после 9 с лишним суток полета. Он очнулся лишь в тот момент, когда почувствовал, что плавает в середине рубки, каким-то образом выбравшись из антигравитационной ванны. Джо испытывал чудесную лень и волчий голод. Именно это чувство и разбудило его. Джо оглянулся вокруг и вспомнил, что произошло с ним после старта. В панике он вернулся в ванну и посмотрел на указатели приборов. Боже мой, прошло уже 2 часа после того, как автопилот выключил факел, и корабль летел вперед в состоянии свободного падения. В соответствии с планом, подлет к Плутону должен был быть рассчитан еще до того, как в автопилоте подойдет к концу лента с записью элементов траектории полета к Плутону. До начала свободного падения и новая лента с исправленными элементами вторичной траектории должна быть немедленно введена в бортовой компьютер. После этого автопилот возьмет на себя полет на основании откорректированных данных, а он упустил это из вида и потерял 2 драгоценных часа. Джо выскользнул между ванной и приборной панелью и почувствовал, что у него парализованы ноги. Впрочем, сейчас это не важно, в невесомости ноги не нужны, да и в антигравитационной ванне они без особой надобности. Правда, его руки тоже плохо повиновались, но он все-таки мог пользоваться ими. Зрелище мертвого тела в соседней ванне потрясло его, но Джо заставил себя взяться за работу. Он не имел представления, где находится в данный момент. Плутон мог быть на расстоянии миллиона миль, а мог быть и совсем рядом. Не исключено, что его уже заметили и послали расчетные данные траектории подлета. Он решил проверить записи рекордера. И сразу же наткнулся на радиограммы с Прозерпины. «Прозерпина Саламандри, слава богу, вы уже рядом. Вот элементы подлетной траектории». Дальше следовали цифры времени включения и выключения факела, расстояние пеллингов и доплеровского смещения. «Новая радиограмма. Передаем новые откорректированные данные. Саламандра, спешите!» Наконец, радиограмма, поступившая всего несколько минут назад. «Саламандра, почему не включаете факел? В порядке ли ваш компьютер? Можем дать уже рассчитанные данные подлетной траектории». Не хватало еще, чтобы ему, пилоту-факельщику, кто-то посылал данные траектории. Джо попытался работать как можно быстрее, но руки не повиновались ему. То и дело он нажимал не на ту кнопку и был вынужден сбрасывать цифры и приниматься за работу сначала. Лишь через полчаса он понял, что дело не только в его онемевших руках. Баллистические расчеты, с которыми он справлялся раньше безо всякого труда, не давались ему. «Саламандра Прозерпине, высылайте данные баллистической траектории для подлета и выхода на околопланетную орбиту». Ответ прибыл настолько быстро, что Джо понял, что на Прозерпине элементы траектории были рассчитаны заранее. С трудом он вставил ленту в автопилот и лишь тогда заметил величину силы тяжести на траектории подлета. 4.04G. 4 земных притяжения. Джо полагал, что оставшаяся часть полета будет проходить при небольшом уровне тяжести. Возможно, так бы и произошло, но он потерял 3 часа. Это несправедливо, от него требуют слишком многого. Рыдая как ребенок, Джо влез в антигравитационную ванну, устроился поудобнее, положив голову внутрь воротника и нажал на кнопку, передавая управление автопилоту. До старта оставалось еще несколько минут. Он потратил их на бесплодные жалобы. Его всегда посылают в самые трудные места. Всякой бочкой затычка – это он, Джо Эплиби. И этот Крюгер лежит в своей ванне, улыбается. Еще бы, ведь работать-то приходится одному Джо. Если что, Крюгер не проявил бы такой охоты. Вспыхнул факел, и огромное ускорение упало на Джо чудовищным грузом. Он потерял сознание. Когда с Прозерпины прибыл шаттл, и прилетевшие за ним вошли внутрь корабля, они обнаружили один труп, одного почти мертвого пилота и груз бесценной крови. Транспортный корабль доставил на Плутон новую смену пилотов для Саламандры и захватил на землю Джо Эплиби. Он оставался в госпитале до тех пор, пока его не перевезли в лунную больницу. Перед отлетом на Луну он явился к коммодору Берева. Эплиби сопровождал врач. Коммодор коротко сообщил Джо, что очень доволен мастерством, с которым лейтенант Эплиби выполнил свое задание. Беседа закончилась, и врач помог лейтенанту встать. Но вместо того, чтобы выйти из кабинета командующего флотом, Джо повернулся к нему и спросил. «Вы позволите поинтересоваться, коммодор?» «Да, сынок, я слушаю тебя». «Я не понимаю одного, не понимаю вот чего». «Почему меня посылают в лунный госпиталь престарелых? Это ведь гериатрическая больница для стариков. Вот это я не понимаю, сэр». «Я ведь тебе уже сказал, Джо», – ласково вмешался врач. «На Луне низкая сила тяжести и отличное физиотерапевтическое оборудование. Нам пришлось обратиться за специальным разрешением». «Вот как, сэр», – Джо выглядел озадаченным, – «мне кажется странным, что меня посылают в госпиталь для стариков». «Так будет лучше, сынок». «Ну, если вы так считаете, сэр», – Джо смущенно улыбнулся и пошел к двери. «Доктор, подождите минутку, рассыльный, помогите лейтенанту Эплиби». «Скажите мне честно, доктор», – спросил коммодор, – «есть надежда, что Джо поправится?» «Мы рассчитываем на улучшение, сэр. Сила тяжести на Луне значительно ниже земной, и ему будет там легче». «Но вы думаете, он восстановит свои умственные функции?» Врач заколебался. Видите ли, сэр, лейтенант Эпплиби подвергся воздействию силы тяжести, намного превышающей нормальную в течение длительного времени. Это резко ускорило процесс старения. Мозговые ткани разрушились.

0: Я не имел в виду Клюгера. Я тоже, тихо ответил врач.
1: Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок.
2: «Я бы с удовольствием здесь поселился», — сказал он.
1: «Вам стоит только захотеть».
2: «Вы предлагаете это мне?»
1: «Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники, их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой же вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки. Ей не менее 50 тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь и будете слушать. Здесь есть книги, я уже довольно свободно их читаю. И вы могли бы.
2: Это все довольно заманчиво.
1: И все же вы не останетесь?
2: Нет. Но за предложение все-таки спасибо.
1: И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется всех вас убить.
2: Вы оптимист.
1: Мне есть за что сражаться и ради чего жить. Поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия. Я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация?
2: Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой. «Мне очень жаль, что так получается. Обидно за все это».
1: «Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвезти вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку».
2: «Пожалуй».
1: «Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет кончено, вы останетесь живы».
2: «Что?»
1: «Я с самого начала решил пощадить вас».
2: «Вот как».
1: Я спасу вас от тех, остальных. Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете.
2: Нет, — сказал капитан. В моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти.
1: Даже если у вас будет возможность остаться здесь?
2: Да. Как ни странно, даже тогда. Не знаю почему. Никогда не задавался таким вопросом. Ну вот и пришли.
1: Они вернулись на прежнее место.
2: «Пойдете со мной добровольно, Спендер? Предлагаю в последний раз».
1: «Благодарю. Не пойду». Спендер вытянул вперед одну руку. «И еще одно напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на 50. Пусть сперва археологи потрудятся как следует. Обещаете?»
2: «Обещаю».
1: «И еще, если от этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, который летним днем окончательно свихнулся, да так и не пришел в себя. Может, вам легче будет?»
2: «Я подумаю». «Прощайте, Спендер. Счастливо».
1: «Вы странный человек», — сказал Спендер, когда капитан зашагал вниз по тропе навстречу теплому ветру. Капитан, наконец, вернулся к своим запыленным людям, которые уже не чаяли его дождаться. Он щурился на солнце и тяжело дышал.
2: «Выпить есть у кого?» — спросил капитан.
1: Он почувствовал, как ему сунули в руку прохладную флягу.
2: «Спасибо».
1: Он глотнул, вытер рот.
2: «Ну так», — сказал капитан. «Будьте осторожны. Спешить некуда, времени у нас достаточно. С нашей стороны больше жертв быть не должно. Вам придется убить его. Он отказался пойти со мной добровольно. Постарайтесь уложить его одним выстрелом, не превращайте в решето. Надо кончать».
3: «Я раскрою ему его проклятую башку!» — буркнул Сэм Паркхилл.

0: «Нет, только в сердце», — сказал капитан. Он отчетливо видел перед собой суровое, полное решимости лицо Спендера.
1: «Его проклятую башку!» — повторил Пархилл.
0: Капитан швырнул ему флягу.
2: «Вы слышали мой приказ? Только в сердце!»
0: Пархилл что-то буркнул себе под нос. «Пошли», — сказал капитан. Они снова рассыпались, перешли с шага на бег, затем опять на шаг, поднимаясь по жарким склонам, то ныряя в холодные пахнущие мхом пещеры, то выскакивая на ярко освещенные открытые площадки, где пахло раскаленным камнем. «Как противно быть ловким и расторопным», — думал капитан, «когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и не хочешь им быть. Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство? Чем не ответ? Ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда и не может даже на миг ошибиться. Разве не так? Не ошибается даже раз в 10 миллионов лет?» Он думал, что представляет собой это большинство и кто в него входит? О чем они думают? И почему они стали именно такими? И неужели никогда не переменятся? И еще, какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина? Клаустрофобия, боязнь толпы или просто здравый смысл? И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в своей правоте? Не будем об этом думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок. Вот так и так. Его люди перебегали, падали, снова перебегали, приседая в тени, и скалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разреженная, бегать в ней тяжело. Атмосфера была разреженная, и им приходилось по 5 минут отсиживаться, тяжело дыша, и черные искры перед глазами, глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься, наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разреженный летний воздух огнем и громом. Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям.
1: «Размажу по камням его проклятые мозги!» — завопил Пархилл и побежал вверх по склону.
0: Капитан прицелился в Сэма Пархилла и отложил пистолет, с ужасом глядя на него. «Что вы затеяли?» — спросил он обессилевшую руку и пистолет. Он едва не выстрелил в спину Пархиллу. «Господи, что это я?» Он увидел, как Пархилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие. Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине за 2 большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха. Под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет 10 сантиметров, оставляя незащищенной грудь Спендера.
1: «Эй, ты!» — крикнул Пархилл. «У меня тут пуля припасена для твоего черепа!»
0: Капитан Уайлдер ждал. «Ну, Спендер, давай же!» — думал он. «Уходи, как у тебя было задумано! Через несколько минут будет поздно, уходи, потом опять выйдешь, ну! Ты же сказал, что уйдешь! Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал, заляг там и живи месяц, год, много лет, читай свои замечательные книги, купайся в своих храмовых бассейнах, давай же, человече, ну, пока не поздно!» Спендер не двигался с места. «Да что это с ним?» — спросил себя капитан. Он взял свой пистолет. Понаблюдал, как перебегают от укрытия к укрытию его люди. Поглядел на башни маленького чистенького марсианского селения, будто резные шахматные фигурки с освещенными солнцем гранями. перевел взгляд на камни и промежуток между ними, открывающий грудь Спендера. Паркхилл ринулся вперед, рыча от ярости.
2: «Нет, Паркхилл», — сказал капитан, — «я не могу допустить, чтобы это сделали вы или кто-либо еще. Нет, никто из вас. Я сам».
0: Он поднял пистолет и прицелился. «Будет ли у меня после этого чистая совесть?» — спросил себя капитан. «Верно ли я поступаю, что беру это на себя?» «Да, верно. Я знаю, что и почему делаю. И все правильно, ведь я уверен, что это надлежит сделать мне. Я надеюсь и верю, что всей жизнью оправдаю свои решения». Он кивнул головой Спендеру. «Уходи!» — крикнул он шепотом, которого никто, кроме него, не слышал. «Даю тебе еще 30 секунд! 30 секунд!» Часы тикали на его запястье. Капитан смотрел, как бежит стрелка. Его люди бегом продвигались вперед. Спендер не двигался с места. Часы тикали очень долго и очень громко, прямо в ухо капитану. «Уходи, Спендер! Уходи живей!» 30 секунд истекли. Пистолет был наведен на цель. Капитан глубоко вздохнул. «Спендер», — сказал он, выдыхая. Он спустил курок. Крохотное облачко каменной пыли заклубилось в солнечных лучах. Вот и все, что произошло. Раскатилось и заглохло эхо выстрела. Капитан встал и крикнул своим людям: «Он мертв!» Они не поверили. С их позиции не было видно просвета между камнями. Они увидели, как капитан один взбегает вверх по склону, и решили, что он либо очень храбрый, либо сумасшедший. Прошло несколько минут, прежде чем они последовали за ним. Они собрались вокруг тела, и кто-то спросил: «В грудь?» Капитан опустил взгляд. «В грудь», — сказал он. Он заметил, как изменился цвет камней под телом Спендера. «Хотел бы я знать, почему он ждал. Хотел бы я знать, почему он не ушел, как задумал. Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют». «Кто ведает», — произнес кто-то. А Спендер лежал перед ними, и одна его рука сжимала пистолет, а другая — серебряную книгу, которая ярко блестела на солнце. «Может, все это из-за меня?» — думал капитан. «Потому что я отказался присоединиться к нему. Может быть, у Спендера не поднялась рука убить меня. Возможно, я чем-нибудь отличаюсь от них. Может, в этом все дело. Он, наверное, считал, что на меня можно положиться. Или есть другой ответ?» Другого ответа не было. Он присел на корточки возле безжизненного тела. «Я должен оправдать это своей жизнью», — думал он. «Теперь я не могу его обмануть. Если он считал, что я в чем-то схож с ним и потому не убил меня, то я обязан многое совершить. Да-да, конечно, так и есть. Я тот же Спендер. Он остался жить во мне, только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю, я направляю людей. Он потому и не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях». Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал собственный голос. «Эх, если бы он поговорил со мной, прежде чем стрелять, мы бы что-нибудь придумали».
2: «Что придумали?» — буркнул Паркхилл. «Что общего у нас с такими, как он?»
0: Равнина, скалы, голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ушах.
2: «Пожалуй, вы правы», — сказал капитан. «Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я еще куда ни шло.
0: Но Спендер и вы, и вам подобные? Нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги. Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные 10 000 лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо. Они постояли в древнем склепе.
2: «Думаю, вам полезно будет время от времени вспоминать Спендера», — сказал капитан.
0: Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь. На следующий день Паркхилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов. Он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Паркхилла и выбил ему

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Август 2001-го. Поселенцы. Земляне прилетали на Марс. Прилетали, потому что чего-то боялись и ничего не боялись. Потому что были счастливы и несчастливы. Чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Оставляли опостылевших жен или опостылевшую работу, или опостылевшие города, прилетали, чтобы найти что-то, или избавиться от чего-то, или добыть что-то, откопать что-то, или зарыть что-то, или предать что-то забвению. Прилетали с большими ожиданиями, с маленькими ожиданиями, совсем без ожиданий. Но во множестве городов на четырехцветных плакатах повелительно указывал начальственный палец. «Для тебя есть работа на небе. Побывай на Марсе». И люди собирались в путь. Правда, сперва их было немного, какие-нибудь десятки. Большинству еще до того, как ракета выстреливала в космос, становилось худо. Болезнь называлась «одиночество». Потому что стоило только представить себе, как твой родной город уменьшается там внизу. Сначала он с кулак размером, затем с лимон, с булавочную головку, наконец вовсе пропал в пламенной реактивной струе. И у тебя такое чувство, словно ты никогда не рождался на свет, и города никакого нет, и ты нигде, лишь космос кругом, ничего знакомого, только чужие люди. Когда твой штат Иллинойс или Айова, Миссури или Монтана тонул в пелене облаков, да что там, все Соединенные Штаты сжимались в мглистый островок, вся планета Земля превращалась в грязновато-серый мячик, летящий куда-то прочь, тогда уж ты оказывался совсем один, одинокий скиталец в просторах космоса, и невозможно представить себе, что тебя ждет. Ничего удивительного, что первых было совсем немного. Число переселенцев росло пропорционально количеству землян, которые уже перебрались на Марс. Одному страшно, а на людях не так. Но первым, одиноким, приходилось полагаться только на себя.

0: Декабрь 2001. Зеленое утро. Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин. Потом, отправляя в рот кусок за куском и задумчиво жуя, слушал, как потрескивает огонь. Миновал еще день, похожий на 30 других. С утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим. Его звали Бенджамин Дрискол. Ему был 31 год. Он хотел одного, чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождающей воздух. Больше воздуха. Пусть растут во все времена года, освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры. Дерево чего-чего только оно не может. Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами или становится царством детских игр, целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках. Великолепное сооружение, несущее пищу и радость. Вот что такое дерево. Но прежде всего, деревья — это источник живительного прохладного воздуха для легких и ласкового шелеста, который нежит твой слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты лежишь в снежно-белой постели. Он лежал и слушал, как темная почва собирается силами, ожидая солнца, ожидая дождей, которых все нет и нет. Приложив ухо к земле, он слышал поступь грядущих годов и видел, как посаженные сегодня семена прорываются зелеными побегами и тянутся ввысь, к небу, раскидывая ветку за веткой, и весь Марс превращается в солнечный лес, светлый сад. Рано утром, едва маленькое бледное солнце всплывет над складками холмов, он встанет, живо проглотит завтрак с дымком, затопчет головешки, нагрузит на себя рюкзак и снова выбирать места, копать, сажать семена или саженцы, осторожно уминать землю, поливать и шагать дальше, насвистывая и поглядывая в ясное небо. А оно к полудню все ярче и жарче. «Тебе нужен воздух», — сказал он своему костру. Костер — живой румяный товарищ, который шутливо кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи теплый дремлет рядом, щуря розовые сонные глаза. «Нам всем нужен воздух. Здесь, на Марсе, воздух разреженный, чуть что и устал. Все равно, что в Андах в Южной Америке. Вдохнул и не чувствуешь. Никак не надышишься». Он тронул грудную клетку. Как она расширилась за 30 дней. Да, здесь им нужно развивать легкие, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Или сажать побольше деревьев. «Понял, зачем я здесь», — сказал он. Огонь стрельнул. «В школе нам рассказывали про Джонни яблочное семечко. Как он шел по Америке и сажал яблони. А мое дело поважнее. Я сажаю дубы, вязы и клены и всякие другие деревья, осины, каштаны, кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для легких. Только подумать, когда все эти деревья наконец вырастут, сколько от них будет кислорода?» Вспомнился день прилета на Марс. Подобно тысяче других, он всматривался тогда в тихое марсианское утро и думал, как-то я здесь освоюсь, что буду делать, найдется ли работа по мне. И потерял сознание. Кто-то сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, он закашлялся и пришел в себя. «Ничего, оправитесь», — сказал врач. «А что со мной было?» «Здесь очень разреженная атмосфера. Некоторые ее не переносят. Вам, вероятно, придется возвратиться на Землю». «Нет». Он сел, но в тот же миг в глазах у него потемнело, и Марс сделал под ним не меньше 2 оборотов. Ноздри расширились, он принудил легкие жадно пить ничто. «Я свыкнусь. Я останусь здесь». Его оставили в покое. Он лежал, дыша словно рыба на песке, и думал: «Воздух, воздух, воздух! Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха!» И повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса. Присмотрелся, и первое, что увидел, куда ни глянь, сколько ни смотри, ни одного дерева, ни единого. Этот край словно сам себя покарал. Черный перегной стлался во все стороны, а на нем ничего, ни одной травинки. «Воздух», — думал он, шумно вдыхая бесцветное нечто. «Воздух, воздух». И на верхушках холмов, на тенистых склонах, даже возле ручья тоже ни деревца, ни травинки. Ну, конечно! Ответ родился не в сознании, а в горле, в легких. И эта мысль, словно глоток чистого кислорода, сразу взбодрила. Деревья и трава. Он поглядел на свои руки и повернул их ладонями вверх. Он будет сажать траву и деревья. Вот его работа. Бороться против того самого, что может ему помешать остаться здесь. Он объявит Марсу войну. Особую, агробиологическую войну. Древняя марсианская почва. Ее собственные растения прожили столько миллионов тысячелетий, что вконец одряхлели и выродились. А если посадить новые виды? Земные деревья. Ветвистые мимозы, плакучие ивы, магнолии, величественные эвкалипты. Что тогда? Можно только гадать, какие минеральные богатства таятся в здешней почве, нетронутые, потому что древние папоротники, цветы, кусты, деревья погибли от изнеможения. «Я должен встать!» — крикнул он. «Мне надо видеть координатора!» Полдня он и координатор проговорили о том, что растет в зеленом уборе. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем можно будет начать планомерные посадки. Пока что продовольствие доставляют с земли замороженным в летающих сосульках, лишь несколько любителей вырастили сады гидропонным способом. «Так что пока, — сказал координатор, — действуйте сами. Добудем семян сколько можно, кое-какое снаряжение. Сейчас в ракетах мало места. Боюсь, поскольку первые поселения связаны с рудниками, ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом».
1: «Но вы мне разрешите?»
0: Ему разрешили. Выдали мотоцикл, он наполнил багажник семенами и саженцами, выезжал в пустынные долины, оставлял машину и шел пешком, работая. Это началось 30 дней назад. И с той поры он ни разу не оглянулся. Оглянуться значит пасть духом. Стояла необычайно сухая погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Может быть, битва проиграна? 4 недели труда впустую. И он смотрел только вперед. Шел вперед по широкой солнечной долине, все дальше от первого города, и ждал. Ждал, когда же пойдет дождь. Он натянул одеяло на плечи. Над сухими холмами пухли тучи. Марс непостоянен, как время. Пропеченные солнцем холмы прихватывал ночной заморозок, а он думал о богатой черной почве, такой черной и блестящей, что она чуть ли не шевелилась в горсти. О жирной почве, из которой могли бы расти могучие исполинские стебли фасоли, а спелые стрючки роняли бы огромные невообразимые зерна, сотрясающие землю. Сонный костер подернулся пеплом, воздух дрогнул, вдали прокатилась телега. Гром, неожиданный запах влаги. «Сегодня ночью», — подумал он, и вытянул руку проверить, идет ли дождь. «Сегодня ночью». Что-то тронуло его бровь, и он проснулся. По носу на губу скатилась влага. Вторая капля ударила в глаз и на миг его затуманила. Третья разбилась о щеку.
1: Дождь. Прохладный, ласковый, легкий. Он моросил с высокого неба. Волшебный эликсир, пахнущий чарами, звездами, воздухом. Он нес с собой черную, как перец, пыль, оставляя на языке то же ощущение, что выдержанный старый херес. Дождь.
0: Он сел. Одеяло съехало, и по голубой рубашке забегали темные пятна. Капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто по нему, топча огонь, плясал невидимый зверь. И вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод вдруг раскололся на 6 аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов. Они замерли в своем падении ровно настолько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак, и вода. Вода! Он промок до костей, но сидел и смеялся, подняв лицо. И капли стучали по векам. Он хлопнул в ладоши, вскочил на ноги и прошелся вокруг своего маленького лагеря. Был час ночи. Дождь лил непрерывно 2 часа. Потом прекратился. Высыпали чисто вымытые звезды, яркие как никогда. Бенджамин Дрискл достал из пластиковой сумки сухую одежду, переоделся, лег и счастливый уснул. Солнце медленно взошло между холмами. Лучи вырвались из-за преграды, тихо скользнули по земле и разбудили Дрискала. Он чуть помешкал, прежде чем встать. Целый месяц, долгий жаркий месяц, он работал, работал и ждал. Но сегодня, поднявшись, он впервые повернулся в ту сторону, откуда пришел. Утро было зеленое. Насколько хватало глаз, к небу поднимались деревья. Ни одно, ни два, ни десяток, а все те тысячи, что он посадил семенами или саженцами. И не мелочь какая-нибудь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а мощные стволы, могучие деревья высотой с дом, зеленые-зеленые, огромные, округлые, пышные деревья с отливающей серебром листвой, шелестящие на ветру, длинные ряды деревьев на склонах холмов, лимонные деревья и липы, секвойи и мимозы, дубы и вязы, осины, вишни, клены, ясени, яблони, апельсиновые деревья, эвкалипты, подстегнутые буйным дождем, вскормленные чужой волшебной почвой. На его глазах продолжали тянуться вверх новые ветви, лопались новые почки. «Невероятно!» — воскликнул Бенджамин Дрискл. Но долина и утро были зеленые. А воздух! Отовсюду, словно живой поток, словно горная река, струился свежий воздух, кислород, источаемый зелеными деревьями. Присмотрись и увидишь, как он переливается в небе хрустальными волнами. Кислород. Свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород превратил долину в дельту реки. Еще мгновение, и в городе распахнутся двери. Люди выбегут навстречу чуду, будут его глотать, вдыхать полной грудью. Щеки порозовеют, носы озябнут, легкие заново оживут. Сердце забьется чаще, и усталые тела полетят в танцы. Бенджамин Дрискл глубоко-глубоко вдохнул влажный зеленый воздух и потерял сознание. Прежде чем он очнулся, навстречу желтому солнцу
1: поднялось еще 5000 деревьев.
0: Февраль 2002-го. Саранча. Ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево в уголь, воду в пар, сплавляли песок и кварц в зеленое стекло. Оно лежало везде, словно разбитые зеркала, отражающие в себе ракетное нашествие. Ракеты, ракеты, ракеты, как барабанная дробь в ночи. Ракеты роями саранчи садились в клубах розового дыма. Из ракет высыпали люди с молотками, перековать на привычный лад чужой мир, стесать все необычное. Рот ощетинен гвоздями, словно стальнозубая пасть хищника сплевывает гвозди в мелькающие руки, и те сколачивают каркасные дома, кроют крыши дранкой, чтобы спрятаться от чужих пугающих звезд. Вешают зеленые шторы, чтобы укрыться от ночи. Затем плотники спешили дальше, и являлись женщины с цветочными горшками, пестрыми ситцами, кастрюлями, и поднимали кухонный шум, чтобы заглушить тишину Марса, притаившуюся у дверей, у занавешенных окон. За 6 месяцев на голой планете был заложен десяток городков с великим числом трескучих неоновых трубок и желтых электрических лампочек. 90 с лишним тысяч человек прибыло на Марс, а на Земле уже укладывали чемоданы другие. Август 2002-го. Ночная встреча. Прежде чем ехать дальше в Голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки. «Не одинок тебе здесь, папаша?» — спросил Томас. Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика.
2: «Ничего».
0: «А как тебе Марс нравится, старина?»
2: «Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь все не так, все по-другому. Да тут одна только погода, это же настоящий цирк. Это марсианская погода. Днем жарища адская, ночью адский холод. А необычные цветы, необычный дождь, неожиданности на каждом шагу. Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку переменить обстановку. Молодежи с ним говорить не досуг, другие старики ему осточертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно. Снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное. Мне бы только заработать на пропитание, да чтобы еще оставалось время примечать, да чего же здесь все не так».
0: «Неплохо ты сообразил, папаша», — сказал Томас. Его смуглые руки лежали, отдыхая на баранке. У него было отличное настроение. 10 дней кряду он работал в одном из новых поселений. Теперь получил 2 выходных и ехал на праздник.
2: «Уж я больше ничему не удивляюсь», — продолжал старик. «Гляжу и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот на выворот. Почва, воздух, каналы, туземцы. О, правда, я еще ни одного не видел. Но, говорят, они тут где-то бродят. Часы. Мои часы, те чудят. Здесь даже время шиворот на выворот. Иной раз мне сдается, что я один-одинешенек на всей этой проклятой планете. Больше ни души.
3: пусто. А иногда покажется, что я 8-летний мальчишка, сам махонький, а все кругом здоровенное. Видит Бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь, я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на Рождество 70 лет назад. Не знаю, держал ли ты в руках такую штуку. Их калейдоскопами называют. Внутри осколки хрусталя, лоскутки, бусинки, всякая мишура. А поглядишь сквозь нее на солнце, дух захватывает. Сколько узоров! Так вот это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами 16 веков назад, а в полном порядке. Гони доллары 50 центов. Спасибо и спокойной ночи.
0: Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь. Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора, и Марс кругом, тихий, безмолвный. Марс всегда тихий, в эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни и высохшие моря, и вершины среди звезд. Нынче ночью в воздухе пахло временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле, чем пахнет время? Пылью, часами, человеком. А если задуматься, какое оно время, то есть на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере. Вроде зовущих голосов. Вроде шороха земли, что сыплется на крышку пустого ящика. Вроде дождя. Пойдем еще дальше. Спросим, как выглядит время. Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец? Или старинный немой фильм, в котором 100 миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падают в ничто? Вот чем пахнет время, и вот какое оно на вид и на слух. А нынче ночью, Томас высунул руку в боковое окошко, нынче так и кажется, что его можно даже пощупать. Он вел грузовик в горах времени. Что-то кольнуло шею, и Томас выпрямился, внимательно глядя вперед. Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые луной белые здания, в которых уже много веков никто не жил. Великолепные, безупречные здания. Пусть разрушенные, но все равно великолепные. Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку, и пошел на бугор, откуда можно было окинуть взглядом занесенный пылью город. Открыл термос и налил себе чашку кофе. Мимо пролетела ночная птица. На душе у него было удивительно хорошо, спокойно. Минут пять спустя Томас услышал какой-то звук. Вверху, там, где древнее шоссе терялось за поворотом, он приметил какое-то движение, тусклый свет. Затем донесся слабый рокот. Томас повернулся, держа чашку в руке. С гор спускалось нечто необычайное. Это была машина, похожая на желто-зеленое насекомое, на богомола. Она плавно рассекала холодный воздух, мерцая бесчисленными зелеными бриллиантами, сверкая фасеточными рубиновыми глазами. Шесть ног машины ступали по древнему шоссе с легкостью моросящего дождя, а со спины машины на Томаса глазами цвета расплавленного золота глядел марсианин. Глядел, будто в колодец. Томас поднял руку и мысленно уже крикнул «Привет!», но губы его не шевельнулись, потому что Это был марсианин. Но Томас плавал на земле в голубых реках, вдоль которых шли незнакомые люди, вместе с чужими людьми ел в чужих домах, и всегда его лучшим оружием была улыбка. Он не носил с собой пистолета. И сейчас Томас не чувствовал в нем нужды, хотя где-то под сердцем притаился страх. У марсианина тоже ничего не было в руках. Секунду они смотрели друг на друга сквозь прохладный воздух. Первым решился Томас. «Привет», — сказал он. «Привет», — сказал марсианин на своем языке. Они не поняли друг друга. «Вы сказали «здравствуйте»?» — спросили оба одновременно. «Что вы сказали?» — продолжали они, каждый на своем языке. Оба нахмурились. «Вы кто?» — спросил Томас по-английски. «Что вы здесь делаете?» — произнесли губы чужака по-марсиански. «Куда вы едете?» — спросили оба с озадаченным видом.
4: «Меня зовут Томас Гомес».
5: «Меня зовут Мьюка».
0: Ни один из них не понял другого, но каждый постучал пальцем по своей груди, и смысл стал обоим ясен. Вдруг марсианин рассмеялся. «Подождите». Томас ощутил, как что-то коснулось его головы, хотя никто его не трогал.
5: «Вот так», — сказал марсианин по-английски. «Теперь дело пойдет лучше».
0: «Вы так быстро выучили мой язык?»
5: «Ну что вы!»
0: Оба, не зная, что говорить, посмотрели на чашку с горячим кофе в руке Томаса.
5: «Что-нибудь новое?» — спросил марсианин, разглядывая его и чашку, и подразумевая, по-видимому, и то, и другое.
0: «Выпейте чашечку», — предложил Томас.
5: «Большое спасибо».
0: Марсианин соскользнул со своей машины. Вторая чашка наполнилась горячим кофе. Томас подал ее марсианину. Их руки встретились, и точно сквозь туман прошли одна сквозь другую.
2: «Господи Иисусе!» — воскликнул Томас и выронил чашку.
0: «Силы небесные!» — сказал марсианин на своем языке. «Видели, что произошло?» — прошептали они. Оба похолодели от испуга. Марсианин нагнулся за чашкой, но никак не мог ее взять.
2: «Господи!» — ахнул Томас.
5: «Ну и ну!»
0: Марсианин пытался снова и снова ухватить чашку, ничего не получалось. Он выпрямился, подумал, затем отстегнул от пояса нож.
2: «Эй!» — крикнул Томас.
5: «Вы не поняли. Ловите!» — сказал марсианин и бросил нож.
0: Томас подставил сложенные вместе ладони. Нож упал сквозь руки на землю. Томас хотел его поднять, но не мог ухватить и, вздрогнув, отпрянул. Он глядел на марсианина, стоящего на фоне неба.
2: «Звезды!» — сказал Томас.
5: «Звезды!» — отозвался марсианин, глядя на Томаса. Сквозь тело марсианина яркие белые светили звезды. Его плоть была расшита ими, словно тонкая переливающаяся искрами оболочка студенистой медузы.
0: Звезды мерцали, точно фиолетовые глаза в груди и в животе марсианина, блистали драгоценностями на его запястьях.
2: «Я вижу сквозь вас», — сказал Томас.
5: «И я сквозь вас», — отвечал марсианин, отступая на шаг.
0: Томас пощупал себя, ощутил живое тепло собственного тела и успокоился.
2: «Все в порядке», — подумал он, — «я существую».
0: Марсианин коснулся рукой своего носа, губ.
5: «Я не бесплотный», — громко сказал он. «Живой!»
0: Томас озадаченно глядел на него.
2: «Но если я существую, значит, вы мертвый?»
5: «Нет, вы.
2: Привидение, призрак».
0: Они показывали пальцем друг на друга, и звездный свет в их конечностях сверкал и переливался, как острие кинжала, как ледяные сосульки, как светлячки. Они снова проверили свои ощущения, и каждый убедился, что он жив-здоров и охвачен волнением, трепетом, жаром, недоумением, а вот тот, другой, ну, конечно же, тот нереален,
2: тот призрачная призма, ловящая и излучающая свет далеких миров.
5: «Я пьян», — сказал себе Томас. «Завтра никому не расскажу про это. Ни слова».
0: Они стояли на древнем шоссе и оба не шевелились.
2: «Откуда вы?» — спросил, наконец, марсианин.
5: «С земли».
2: «Что это такое?»
5: «Там», — Томас кивком указал на небо.
2: «Давно?»
5: «Мы прилетели с год назад, вы разве не помните?»
2: «Нет».
5: «А вы все к тому времени вымерли?»
2: «Почти все. Вас очень мало осталось. Разве вы этого не знаете?»
5: «Это неправда».
2: «Я вам говорю, вымерли. Я сам видел трупы. Почерневшие тела в комнатах, во всех домах и все мертвые. Тысячи тел».
5: «Что за вздор? Мы живы?»
2: «Мистер, всех ваших скосила эпидемия. Странно, что вам это неизвестно. Вы каким-то образом спаслись».
5: «Я не спасся. Не от чего мне было спасаться. О чем это вы говорите? Я еду на праздник у канала возле Эниальских гор. И прошлую ночь был там. Вы разве не видите город?»
0: Марсианин вытянул руку, показывая. Томас посмотрел и увидел развалины.
2: «Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет!»
5: Марсианин рассмеялся. «Мертв? Я ночевал там вчера!»
2: «А я его проезжал на той неделе, и на позапрошлой неделе, и вот только что! Там одни развалины. Видите разбитые колонны?»
5: «Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые, стройные колонны».
2: «На улицах ничего, кроме пыли», — сказал Томас.
5: «Улицы чистые.
2: Каналы давно высохли, они пусты».
5: «Каналы полны лавандового вина».
2: «Город мертв».
5: «Город жив», — возразил марсианин, смеясь еще громче. «Вы решительно ошибаетесь? Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины. Там прекрасные женщины, изящные, как челны. Женщины с кожей песочного цвета. Женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу, вижу, как они бегают вон там по улицам, такие маленькие отсюда. И я туда еду на праздник. Мы будем всю ночь кататься по каналу, будем петь, пить, любить. Неужели вы не видите?»
2: «Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня, то я еду в Грин-Сити. Новое поселение на Иллинойском шоссе. Мы его совсем недавно заложили.
5: А вы что-то напутали.
2: Мы доставили сюда 1 000 000 квадратных футов досок лучшего орегонского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей и отгрохали 2 поселка, глаз не оторвешь. Как раз сегодня спрыскиваем один из них. С земли прилетают 2 ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски...»
0: Марсианин встрепенулся.
5: «Вы говорите, в той стороне?»
2: «Да, там, где ракеты».
0: Томас подвел его к краю бугра и показал вниз.
2: «Видите?»
5: «Нет».
2: «Да вон же! Вон, черт возьми, такие длинные серебристые штуки!»
5: «Не вижу».
0: Теперь рассмеялся Томас.
2: «Да вы ослепли!
5: У меня отличное зрение, это вы не видите».
2: «Ну хорошо, а новый поселок вы видите или тоже нет?»
5: «Ничего не вижу, кроме океана, и как раз сейчас отлив».
2: «Уважаемый, этот океан испарился 40 веков тому назад!»
5: «Ну, знаете, это уж чересчур.
2: Но это правда, уверяю вас».
0: Лицо марсианина стало очень серьезным.
5: «Постойте. Вы в самом деле не видите города, как я вам его описал? Белые-белые колонны, изящные лодки, праздничные огни. Я их так отчетливо вижу. Вслушайтесь». Я даже слышу, как они там поют. Не такое уж большое расстояние.
0: Томас прислушался и покачал головой.
5: «Нет». «А я, — продолжал марсианин, — не вижу того, что описываете вы. Как же так?»
0: Они снова зябко вздрогнули, точно их плоть пронизала ледяными иглами.
5: «А может быть...»
2: «Что?»
5: «Вы сказали, с неба,
2: с земли».
5: «Земля — название, пустой звук», — произнес марсианин. «Но час назад, когда я ехал через перевал...» Он коснулся своей шеи сзади. «Я ощутил...»
2: «Холод?»
5: «Да».
2: «И теперь тоже?»
5: «Да, снова холод. Что-то было со светом, с горами, с дорогой. Что-то необычное. И свет, и дорога словно не те. И у меня на мгновение появилось такое чувство, будто я последний из живущих во Вселенной».
2: «И со мной так было!» — воскликнул Томас взволнованно. Он как будто беседовал с добрым старым другом, доверяя ему что-то сокровенное. Марсианин закрыл глаза и снова открыл их.
5: «Тут может быть только одно объяснение. Все дело во времени. Да-да, вы создание прошлого».
2: «Нет, это вы из прошлого», — сказал землянин, поразмыслив.
5: «Как вы уверены? Вы можете доказать, кто из прошлого, а кто из будущего? Какой сейчас год?»
2: «2002».
5: «Что это говорит мне?»
2: Томас подумал и пожал плечами.
5: «Ничего. Все равно, что я бы вам сказал, что сейчас 4 462 853 год по нашему летоисчислению. Слова – ничто. Меньше, чем ничто. Где часы, по которым мы бы определили положение звезд?»
2: «Но развалины доказательства. Они доказывают, что я – будущее. Я жив, а вы мертвы».
5: «Все мое существо отвергает такую возможность. Мое сердце бьется, желудок требует пищи, рот жаждет воды. Нет, никто из нас ни жив, ни мертв. Впрочем, скорее жив, чем мертв. А еще вернее, мы как бы посередине. Вот два странника, которые встретились ночью в пути. Два незнакомца, у каждого своя дорога. Вы говорите, развалины?»
2: «Да. Вам страшно?»
5: «Кому хочется увидеть будущее? И кто его когда-либо увидит? Человек может лицезреть прошлое, но чтобы... Вы говорите, колонны рухнули? И море высохло, каналы пусты? Девушки умерли, цветы завяли?»
2: Марсианин смолк, но затем снова посмотрел на город.
5: «Но... Вот же они, я их вижу, и мне этого достаточно. Они ждут меня, что бы вы ни говорили».
2: Точно так же вдали ждали Томаса ракеты и поселок, и женщины с земли. «Мы никогда не согласимся друг с другом», — сказал он.
5: «Согласимся не соглашаться», — предложил марсианин. «Прошлое, будущее, не все ли равно? Лишь бы мы оба жили, ведь то, что придет вслед за нами, все равно придет, завтра или через 10 000 лет. Откуда вы знаете, что эти храмы не обломки вашей цивилизации через 100 веков? Не знаете? Ну так и не спрашивайте. Однако ночь коротка, вон рассыпался в небе праздничный фейерверк, взлетели птицы».
2: Томас протянул руку. Марсианин повторил его жест. Их руки не соприкоснулись. Они растворились одна в другой. «Мы еще встретимся?»
5: «Кто знает. Возможно, когда-нибудь».
2: «Хотелось бы мне побывать с вами на вашем празднике».
5: «А мне попасть в ваш новый поселок, увидеть корабль, о котором вы говорили, увидеть людей, услышать обо всем, что случилось».
2: «До свидания», — сказал Томас.
5: «Доброй ночи».
2: Марсианин бесшумно укатил в горы на своем зеленом металлическом экипаже. Землянин развернул свой грузовик и молча повел его в противоположную сторону. «Господи, что за сон!» — вздохнул Томас, держа руки на баранке и думая о ракетах, о женщинах, о крепком виске, о виржинских плясках, о предстоящем веселье.
5: «Какое странное видение», — мысленно произнес марсианин, прибавляя скорость и думая о празднике, каналах, лодках, золотоглазых женщинах, песнях. Ночь была темна.
0: Луны зашли, лишь звезды мерцали над пустым шоссе. Ни звука, ни машины, ни единого живого существа. Ничего. И так было до конца.

Октябрь 2002. Берег. Марс был словно дальний берег океана. Люди волнами растекались по нему. Каждая волна не похожа на предыдущую, одна мощнее другой. Первая принесла людей, привычных к просторам, холодам, одиночеству, худых, сухощавых старателей и пастухов. Лица у них иссушены годами и непогодами, глаза как шляпки гвоздей, руки одубевшие как старые перчатки, готовы взяться за что угодно. Марс был им нипочем. Они выросли на равнинах и прериях, таких же безбрежных, как марсианские поля. Они обживали голое место. Так что другим было уже легче решиться. Остекляли пустые рамы, зажигали в домах огни. Они были первыми мужчинами на Марсе. Каковы будут первые женщины, знали все. Со второй волной надо было бы доставить людей иных стран, со своей речью, своими идеями. Но ракеты были американские, и прилетели на них американцы, а Европа и Азия, Южная Америка, Австралия и Океания только смотрели, как исчезают ввысь римские свечи. Мир был поглощен войной или мыслями о войне. Так что вторыми тоже были американцы. Покинув мир многоярусных клетушек и вагонов подземки, они отдыхали душой и телом в обществе скупых на слова мужчин из степных шатров, знающих цену молчанию, которое помогало обрести душевный покой после долгих лет толкотни в каморках, коробках, туннелях Нью-Йорка. И были среди вторых такие, которым, судя по их глазам, чудилось, будто они возносятся к Господу Богу. Февраль 2003. Интермедия. Они привезли с собой 15 тысяч погонных футов орегонской сосны для строительства 10-го города и 79 тысяч футов калифорнийской секвойи. И отгрохали чистенький, аккуратненький городок возле каменных каналов. Воскресными вечерами красно-зелено-голубые матовые стекла церковных окон вспыхивали светом и слышались голоса, поющие нумерованные церковные гимны. «А теперь споем 79-й, а теперь споем 94-й». В некоторых домах усердно стучали пишущие машинки, это работали писатели, или скрипели перья, там творили поэты, или царила тишина, там жили бывшие бродяги. Все это и многое другое создавало впечатление, будто могучее землетрясение расшатало фундаменты и подвалы провинциального американского городка, а затем смерч сказочной мощи мгновенно перенес весь городок на Марс и осторожно поставил его здесь, даже не тряхнув.

Апрель 2003-го. Музыканты. В какие только уголки Марса не забирались мальчишки. Они прихватывали с собой из дома вкусно пахнущие пакеты и по пути время от времени засовывали в них носы, вдохнуть сытный воздух ветчины и пикулей с майонезом, прислушаться к влажному бульканью апельсиновой воды в теплых бутылках. Размахивая сумками с сочным прозрачно-зеленым луком, пахучей ливерной колбасой, красным кетчупом и белым хлебом, они подбивали друг друга переступить запреты строгих родительниц. Они бегали в запуски. «Кто первый добежит, дает остальным щелчка!» Они ходили в дальние прогулки летом, осенью, зимой. Осенью лучше всего.

Можно вообразить, будто ты, как на земле, бегаешь по опавшей листве. Горстью звучных камешков высыпали мальчишки кирпичные щеки, голубые бусины глаз на мраморные набережные каналов и, запыхавшись, подбадривали друг друга возгласами, благоухающими луком. Потому что здесь, у стен запретного мертвого города, никто уже не кричал «последний будет девчонкой», или первый будет музыкантом. Вот он, безжизненный город, и все двери открыты. И кажется, будто что-то шуршит в домах, как осенние листья. Они крадутся дальше, все вместе, плечом к плечу, и в руках стиснуты палки, а в голове родительский наказ: только не туда, в старые города ни в коем случае, если посмеешь, отец всыплет так, что век будешь помнить. Мы по ботинкам узнаем. И вот они в мертвом городе. Мальчишья стая. Половина дорожной снеди уже проглочена, и они подзадоривают друг друга свистящим шепотом. «Ну давай!» Внезапно один срывается с места, вбегает в ближайший дом, летит через столовую в спальню, и ну скакать без оглядки, приплясывать, и взлетают в воздух черные листья, тонкие, хрупкие, будто плоть полуночного неба. За первым вбегают еще двое, трое, все шестеро, но музыкантом будет первый. Только он будет играть на белом ксилофоне костей, обтянутых черными хлопьями. Снежным комом выкатывается огромный череп, мальчишки кричат. Ребра паучьи ноги, ребра гулкие струны арфы, и черной вьюгой кружатся смертные хлопья, а мальчишки затеяли возню, прыгают, толкают друг друга, падают прямо на эти листья, на чуму, обратившую мертвых в хлопья и прах, в игрушку для мальчишек, в животах которых булькала апельсиновая вода. Отсюда в следующий дом. И еще в 17 домов надо спешить, ведь из города в город, начисто выжигая все ужасы, идут пожарники, дезинфекторы с лопатами и корзинами, сгребают, выгребают эбеновые лохмотья и белые палочки кости, медленно, но верно отделяя страшное от обыденного. Играйте, мальчишки, не мешкайте, скоро придут пожарные. И вот, светясь капельками пота, впиваются зубами в последний бутерброд. Затем еще раз наподдать ногой напоследок, еще раз выбить дробь из маримбафона, по-осеннему нырнуть в кучу листьев и в путь домой. Матери проверяли ботинки, нет ли черных чешуек. Найдут — получай. Обжигающую ванну и отеческое внушение ремнем. К концу года пожарники выгребли все осенние листья и белые ксилофоны. Потехе пришел конец.

0: радио фантастики. Радио фантастики.
1: Июнь 2003-го. Высоко в небеса.
2: Слыхал?
1: Что?
2: Негры-то черномазые.
1: Что такое?
2: Уезжают, сматываются, драпают. Неужели не слыхал?
1: То есть как это сматываются? Да как они могут?
2: Могут. Уже.
1: Какая-нибудь парочка?
2: Все до одного. Все негры Южных Штатов.
1: Не,
2: точно?
1: Не поверю, пока сам не увижу. И куда же они? В Африку?
2: Пауза.
1: На Марс. То есть на планету Марс?
2: Именно.
1: Они стояли под раскаленным навесом на веранде с кабиной лавки. Один бросил раскуривать трубку, другой сплюнул в горячую полуденную пыль.
2: Не могут они уехать. Ни в жизнь. А вот уже уезжают.
1: Да откуда ты взял?
2: Везде говорят. И по радио только что передавали.
1: Они зашевелились. Казалось, оживают запыленные статуи. Сэмюэл Тис, хозяин с кабиной лавки, натянуто рассмеялся.
2: А я-то не возьму в толк, что стряслось, Силли? Час назад дал ему свой велосипед и послал к миссис Бордман. До сих пор не вернулся. Уж не махнул ли прямиком на Марс, дурень черномазый?
1: Мужчины фыркнули.
2: А только пусть лучше вернет велосипед, вот что. Клянусь, воровства я не потерплю ни от кого.
1: Слушайте. Они повернулись, раздраженно толкая друг друга. В дальнем конце улицы словно прорвалась плотина. Жаркие черные струи хлынули, затопляя город. Между ослепительно белыми берегами городских лавок, среди безмолвных деревьев, нарастал черный прилив. Будто черная патока ползла, набухая по светло-коричневой пыли дороги. Медленно-медленно нарастала лавина. Мужчины и женщины, лошади и лающие псы, и дети, мальчики и девочки, а речь людей, частиц могучего потока, звучала как шум реки, которая летним днем куда-то несет свои воды, ракочущие, неотвратимые. В этом медленном темном потоке, рассекавшем ослепительное сияние дня, блестками живой белизны сверкали глаза. Они смотрели вперед, влево, вправо, а река, длинная, нескончаемая река, уже прокладывала себе новое русло. Бесчисленные притоки, речушки, ручейки слились в единый материнский поток, объединили свое движение, свои краски и устремились дальше. Окаймляя вздувшуюся стремнину, плыли голосистые дедовские будильники, гулко тикающие стены и часы, кудахчущие куры в клетках, плачущие малютки. Беспорядочное течение увлекало за собой мулов, кошек. Тут и там всплывали вдруг матрасные пружины, растрепанная волосяная набивка, коробки, корзинки, портреты темнокожих предков в дубовых рамах. Река катилась и катилась. А люди на террасе с кабиной лавки сидели подобно ощетинившимся псам и не знали, что предпринять. Чинить плотину. Было поздно. Сэмюэл Тис все еще не мог поверить.
2: «Да кто им даст транспорт, черт возьми? Как они думают попасть на Марс?»
3: «Ракеты», — сказал дед Квартермейн.
2: «У этих болванов и остолопов? Откуда они их взяли, ракеты-то?»
3: «Скопили денег и построили».
2: «Первый раз слышу».
3: «Видно, черномазые держали все в секрете. Построили ракеты сами, а где, не знаю. Может, в Африке».
2: «Как же так?» — не унимался Сэмюэл Тис, мечась по веранде. «А законы на что?»
3: «Они как будто войны никому не объявляли», — мирно ответил дед. «Откуда же они полетят? Черт бы их побрал со всеми их секретами и заговорами!» — крикнул Тис.
4: «По расписанию, все негры этого города собираются возле Лун-Лейк. В час туда прилетят ракеты и заберут их на Марс».
3: «Надо звонить губернатору! Вызвать полицию!» — бесновался Тис. «Они обязаны были предупредить заранее!»
4: «Твоя благоверная идет, Тис!»
1: Мужчины повернулись. По раскаленной улице в слепящем безветрии шли белые женщины. Одна, вторая, еще и еще, и у всех ошеломленные лица, и все порывисто шуршат юбками. Одни плакали, другие хмурились. Они шли за своими мужьями. Они исчезали за вращающимися дверьми баров, они входили в тихие бакалейные лавки, заходили в аптеки и гаражи. Одна из них, миссис Клара Тис, остановилась в пыли возле скобяной лавки, щурясь на своего разгневанного надутого супруга, а за ее спиной набухал черный поток.
4: «Отец, пошли домой! Я никак не могу уломать Люсинду!»
3: «Чтобы я шел домой из-за какой-то черномазой дряни?
4: Она уходит! Что я буду делать без нее?»
3: «Попробуй сама управляться. Я на коленях перед ней ползать не буду».
4: «Но она все равно, что член семьи!» — причитала миссис Тис.
3: «Не вопи! Не хватало еще, чтобы ты у всех на глазах хныкалась за всякой...»
1: Всхлипывания жены остановили его. Она утирала глаза.
4: «Я ей говорю, Люсинда, останься, говорю, я прибавлю тебе жалование, будешь свободна 2 вечера в неделю, если хочешь. А она словно каменная, никогда ее такой не видела. Неужто ты меня не любишь, говорю, Люсинда? Люблю, говорит, и все равно должна уйти, так уж получилось. Убрала всюду, навела порядок, поставила на стол завтрак и пошла. Дошла до дверей, а там уже 2 узла приготовлены. Стала у каждой ноги по узлу, пожала мне руку и говорит: «Прощайте, миссис Тис». И ушла. Завтрак на столе, а нам кусок в горло не лезет. И сейчас там стоит, наверное, совсем остыл. Как я уходила...»
3: Тис едва не ударил ее. «К черту, слышишь? Марш домой! Нашла место представления устраивать».
4: «Но отец...»
1: Сэмюэл исчез в душной тьме лавки. Несколько секунд спустя он появился снова с серебряным пистолетом в руке. Его жены уже не было. Черная река текла между строениями, скрипя, шурша и шаркая. Поток был спокойный, полный великой решимости. Ни смеха, ни бесчинств, только ровное, целеустремленное, нескончаемое течение. Тис сидел на самом краешке своего тяжелого дубового кресла. «Клянусь Богом, если кто-нибудь из них хотя бы улыбнется, я его прикончу!» Мужчины ждали. Река мирно катила мимо сквозь дремотный полдень.
4: «Что, Сэм?» — усмехнулся дед Квартермейн. «Видать, придется тебе самому черную работу делать».
3: «Я и по белому не промахнусь».
1: Тис не глядел на деда. Дед отвернулся и замолчал.
3: «Эй ты, постой-ка!»
1: Сэмюэл Тис спрыгнул с веранды, протиснулся и схватил под усцы лошадь, на которой сидел высокий негр.
3: «Все, Белтер, слезай, приехали!»
5: «Да, сэр».
1: Белтер соскользнул на землю. Тис смерил его взглядом.
3: «Ну, как же это называется?»
5: «Понимаете, мистер Тис...»
3: «В путь собрался, да? Как в той песне, сейчас вспомню. Высоко в небеса, так что ли?»
5: «Да, сэр».
1: Негр ждал, что последует дальше.
3: «А ты не забыл, Белтер, что должен мне $50?
5: «Нет, сэр».
3: «И задумал с ними улизнуть? А хлыста отведать не хочешь?»
5: «Сэр, тут такой переполох, я совсем запамятовал».
3: «Он запамятовал!»
1: Тис злобно подмигнул своим зрителям на веранде.
3: «Черт возьми, мистер! Ты знаешь, что ты будешь делать?»
5: «Нет, сэр».
3: «Ты останешься здесь и отработаешь мне эти 50 зелененьких, не будь я Сэмюэл В. Тис!»
5: Он повернулся и торжествующе улыбнулся мужчинам под навесом.
3: Белтер смотрел на поток, до краев заполняющий улицу. На черный поток, неудержимо струящийся между лавками. Черный поток на колесах, верхом, в пыльных башмаках. Черный поток, из которого его так внезапно вырвали. Он задрожал. «Отпустите меня, мистер Тис. Я пришлю оттуда ваши деньги, честное слово».
2: «Послушай-ка, Белтер!»
5: Тис ухватил негра за подтяжки, потягивая то одну, то другую, словно струны арфы. Посмотрел на небо и, пренебрежительно фыркнув, прицелился костистым пальцем в самого Господа Бога.
2: «А ты знаешь, Белтер, что тебя там ждет?»
3: «Знаю то, что мне рассказывали».
2: «Ему рассказывали? Иисусе Христе! Нет, вы слышали? Ему рассказывали!»
5: Он небрежно так, словно играя, мотал Белтера за подтяжки и тыкал пальцем ему в лицо.
2: «Помяни мое слово, Белтер. Вы взлетите вверх, как шутиха в день 4 июля, и бам! Готово! Один пепел от вас, да и тот разнесет по всему космосу. Эти болваны-ученые не смыслят ни черта, они вас всех укокошат».
3: «Мне все равно».
2: «И очень хорошо, потому что там, на этом вашем Марсе, знаешь, что вас ожидает? Чудовища кровожадные, глазища во, как мухоморы! Небось, видал картинки в журналах про будущее? В закусочной у нас продают по 10 центов штука. Ну так вот, как налетят они на вас, весь мозг из костей высосут».
3: «Мне все равно, все равно, все равно». Белтер, не отрываясь, смотрел на скользящий мимо поток. На темном лбу выступил пот. Казалось, он вот-вот потеряет сознание.
2: «А холодина там! И воздуха нет! Упадешь там и задрыгаешься, как рыба, разинешь пасть и помрешь! Покорчишься, задохнешься и помрешь! Как это, по душе тебе?»
3: «Мало ли что мне не по душе, сэр. Пожалуйста, сэр. Отпустите меня, я опоздаю».
2: «Отпущу, когда захочу. Мы будем мило толковать с тобой здесь, пока я не позволю тебе уйти. И ты это отлично знаешь. Значит, путешествовать собрался. Ну так вот что, мистер высоко в небеса. Возвращайся домой, черт дери, и отрабатывай 50 зелененьких. Срок тебе 2 месяца».
3: «Но, сэр, если я останусь отрабатывать, я опоздаю на ракету».
2: «Ах, горе-то какое!»
5: Тис попытался изобразить печаль.
3: «Возьмите мою лошадь, сэр».
2: «Лошадь не может быть признана законным платежным средством. Ты не двинешься с места, пока я не получу своих денег».
5: Тис ликовал. Настроение у него было чудесное. У лавки собралась небольшая толпа темнокожих людей. Они стояли и слушали. Белтер дрожал всем телом, понурив голову. Вдруг от толпы отделился старик.
6: «Мистер!»
5: Тис глянул на него.
2: «Но?»
6: «Сколько должен вам этот человек, мистер?»
2: «Не твое собачье дело!»
5: Старик повернулся к Белтеру.
6: «Сколько, сынок?»
3: $50. Старик протянул черные руки к окружавшим его людям.
6: «Нас 25. Каждый дает по $2 и быстрее, сейчас не время спорить».
2: «Это еще что такое?» — крикнул Тис, величественно выпрямляясь во весь рост.
5: Появились деньги. Старик собрал их в шляпу и подал ее Белтеру.
6: «Сынок», — сказал он, — «ты не опоздаешь на ракету».
5: Белтер взглянул в шляпу и улыбнулся.
3: «Не опоздаю, сэр. Теперь не опоздаю».
2: Тис заорал. «Сейчас же верни им деньги!»
5: Белтер почтительно поклонился и протянул ему долг. Но Тис не взял денег. Тогда негр положил их на пыльную землю у его ног.
6: «Вот ваши деньги, сэр», — сказал он. «Большое спасибо».
5: Улыбаясь, Белтер вскочил в седло и хлестнул лошадь. Он благодарил старика, они ехали рядом и вместе скрылись из виду.
2: «Сукин сын!» — шептал Тис, глядя на солнце невидящими глазами. «Сукин сын!»
5: «Подними деньги, Сэмюэл», — сказал кто-то с веранды.
6: То же самое происходило вдоль всего пути.
5: Примчались босоногие белые мальчишки и затараторили.
7: «У кого есть, помогают тем, у кого нет. И все получают свободу. Один богач дал бедняку 200 зелененьких, чтобы тот рассчитался. Еще один дал другому 10 зелененьких, 5, 16, и так повсюду, все так делают».
5: Белые сидели с кислыми минами. Они щурились и жмурились, словно в лицо им хлестали обжигающий ветер и пыль.
2: Ярость душила Сэмюэла Тиса. Взбежав на веранду, он сверлил глазами катившие мимо толпы. Он размахивал своим пистолетом. Его распирало. Злоба искала выхода, и он стал орать, обращаясь ко всем, к любому негру, который оглядывался на него. «Бам! Еще ракета взлетела!» — вопил он во всю глотку. «Бам! Боже мой!»
5: Черные головы смотрели вперед. Никто не показывал вида, что слушает. Только белки скользнут по нему и снова спрячутся.
2: «Трах! Все ракеты вдребезги! Крики! Ужас! Смерть! Бам! Боже милосердный! Мне-то что? Я остаюсь здесь, на матушке-земле! Старушка не подведет! Ха-ха-ха!»
5: Постукивали копыта, взбивая пыль, дребезжали фургоны на разбитых рессорах.
2: «Бам!» Голос Тиса одиноко звучал в жарком воздухе, силясь нагнать страх на пыль и ослепительное небо. «Бах! Черномазых раскидало по всему космосу! Как даст метеоритом по ракете и разметало вас, точно малявок! В космосе полно метеоритов, а вы не знали? Ха-ха, точно! Как картечь, даже гуще! И посыплются ваши жестяные ракеты, как рябчики, как глиняные трубки, ржавые банки, набитые черной треской. Пошли хлопать, как хлопушки. Бам-бам-бам! 10 000 убитых, еще 10 000 летают вокруг Земли в космосе, вечно летают, холодненькие, окоченевшие, высоко-высоко. Владыка небесный! Слышите? Эй, вы там! Слышите?»
5: Молчание. Широко, нескончаемо течет река. Начисто вылизав все лачуги, смыв их содержимое, она несет часы и стиральные доски, шелковые отрезы и гординные карнизы, несет куда-то в далекое Черное море.
6: 2 часа дня. Прилив схлынул, поток мелеет. А затем река и вовсе высохла. В городе воцарилась тишина. Пыль мягким ковром легла на строение, на сидящих мужчин, на высокие, изнывающие от духоты деревья. Тишина. Мужчины на веранде прислушались. Ничего. Тогда их воображение, их мысли полетели дальше, в окрестные луга. С позаранку весь край оглашало привычное сочетание звуков. Верные заведенному порядку тут и там пели голоса, под мимозами смеялись влюбленные, где-то журчал смех негритят, плескавшихся в ручье, на полях мелькали спины и руки, из лачуг, оплетенных зеленью плюща, доносились шутки и радостные возгласы. Сейчас над краем будто пронесся ураган и смел все звуки. Ничего. Гробовая тишина. На кожаных петлях повисли грубо сколоченные двери, в безмолвном воздухе застыли брошенные качели из старых покрышек.
5: Опустили плоские камни на берегу, излюбленное место прачек. На заброшенных бахчах одиноко дозревают арбузы, тая под толстой коркой освежающий сок. Пауки плетут новую паутину в покинутых хижинах. Сквозь дырявые крыши вместе с золотистыми лучами солнца проникает пыль. Кое-где теплится забытый в спешке костер, и пламя, внезапно набравшись сил, принимается пожирать сухой остов соломенной лачуги. И тогда тишину нарушает довольное урчание изголодавшегося огня. Мужчины, словно окаменев, сидели на веранде с кабиной лавки.
2: «Не возьму в толк. С чего это им вдруг загорелось уезжать именно сейчас? Вроде все шло на лад, что ни день новые права получали. Чего им еще надо? Избирательный налог отменили. Один штат за другим принимает законы, чтобы не линчевать. Кругом равноправие. Мало им этого. Зарабатывают почти что не хуже любого белого. И вот тебе на, сорвались с места».
5: В дальнем конце опустевшей улицы показался велосипедист.
2: «Разрази меня гром, Тис! Это твой Сили едет!»
5: Велосипед остановился возле крыльца. На нем сидел цветной, парнишка лет 17, угловатый, нескладный, длинные руки и ноги, круглая, как арбуз, голова. Он взглянул на Сэмюэла Тиса и улыбнулся.
2: «Что? Совесть заговорила! Вернулся?» — сказал Тис.
8: «Нет, хозяин, я просто привез велосипед».
2: «Это почему же? В ракету не влазит?»
8: «Да нет, хозяин, не в том дело».
2: «Можешь не объяснять, в чем дело. Слазь! Я не позволю тебе красть мое имущество».
5: Он толкнул парня. Велосипед упал.
2: «Пошел в лавку медяшки чистить».
8: «Что вы сказали, хозяин?»
5: Глаза парня расширились.
2: «То, что слышал. Надо ружья распаковать и ящик вскрыть. Гвозди пришли из Натчеза».
8: «Мистер Тис,
2: наладить ларь для молотков».
8: «Мистер Тис, хозяин!»
2: «Ты еще стоишь здесь?»
5: Тис свирепо сверкнул глазами.
8: «Мистер Тис, можно я сегодня возьму выходной?» — спросил парень извиняющимся голосом.
2: «И завтра тоже, и послезавтра, и послепослезавтра», — сказал Тис.
8: «Боюсь, что так, хозяин».
2: «Бояться тебе надо, это верно. Пойди-ка сюда».
5: Он потащил парня в лавку и достал из конторки бумагу.
2: «Помнишь эту штуку?»
8: «Что это, хозяин?»
2: «Твой трудовой контракт. Ты подписал его. Вот твой крестик, видишь? Отвечай».
8: «Я не подписывал, мистер Тис». Парень весь трясся. «Кто угодно может поставить крестик».
2: «Слушай, Силли, контракт. Я обязуюсь работать на мистера Сэмюэля Тиса 2 года, начиная с 15 июля 2001 года, а если захочу уволиться, то заявлю об этом за 4 недели и буду продолжать работать, пока не будет подыскана замена. Вот!»
5: Тис стукнул ладонью по бумаге. Его глаза блестели.
2: «А будешь артачиться, пойдем в суд».
8: «Я не могу!» — вскричал парень. По его щекам покатились слезы. «Если я не уеду сегодня, я не уеду никогда!»
2: «Я отлично тебя понимаю, Силли. Да-да, и сочувствую тебе. Но ничего, мы будем хорошо обращаться с тобой, парень. Хорошо кормить. А теперь ступай и берись за работу. И выкинь из головы всю эту блажь, понял? Вот так, Силли».
5: Тис мрачно ухмыльнулся и потрепал его по плечу. Парень повернулся к старикам, сидящим на веранде. Слезы застилали ему глаза.
8: «Может, кто из этих джентльменов?»
5: Мужчины под навесом, истомленные зноем, подняли головы, посмотрели на Силли, потом на Тиса.
2: «Это как же понимать? Ты хочешь, чтобы твое место занял белый?» — холодно спросил Тис.
5: Дед Квартермейн поднял с колен красные руки. Он задумчиво поглядел вдаль и сказал:
2: «Слышь, Тис,
9: А как насчет меня?»
10: «Что?»
9: «Я берусь работать вместо Силли».
8: Остальные притихли. Тис покачивался на носках.
10: «Дед», — произнес он предостерегающе.
9: «Отпусти, парня, я почищу, что надо». «Вы в самом деле? Взаправду?»
8: Силли подбежал к деду. Он смеялся и плакал одновременно, не веря своим ушам.
9: «Конечно».
10: «Дед», — сказал Тис, — «не суй свой паршивый нос в это дело».
9: «Не держи мальца, Тис».
10: Тис подошел к Силли и схватил его за руку. «Он мой. Я запру его в задней комнате до ночи».
9: «Не надо, мистер Тис!»
8: Парень зарыдал. Горький плач громко отдавался под навесом. Темные веки Силли набухли. На дороге вдали появился старенький дребезжащий форт, увозивший последних цветных.
4: «Это мои, мистер Тис! О, пожалуйста, прошу вас, ради бога!»
10: «Тис», — сказал один из мужчин, вставая, — «пусть уходит».
8: Второй поднялся.
10: «Я тоже за это». «И я», — вступил третий. «К чему это?» — теперь заговорили все. «Кончай, Тис, отпусти его».
8: Тис нащупал в кармане пистолет. Он увидел лица мужчин. Он вынул руку из кармана и сказал:
10: «Вот значит как».
8: «Да, вот так», — отозвался кто-то. Тис отпустил парня.
10: «Ладно, катись», — он ткнул рукой в сторону лавки. «Надеюсь, ты не собираешься оставлять свое грязное барахло?»
4: «Нет, хозяин».
10: «Убери все до последней тряпки из своего закутка и сожги».
8: Силли покачал головой.
4: «Я возьму с собой».
10: «Так они позволят тебе тащить в ракету всякую дрянь».
4: «Я возьму с собой», — мягко настаивал парнишка.
8: Он побежал через лавку в пристройку. Слышно было, как он подметает и наводит чистоту. Миг, и Силли появился снова, неся волчки, шарики, старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет. Как раз в этот миг подъехал форт. Силли сел в машину, хлопнула дверца. Тис стоял на веранде, горько улыбаясь.
10: «И что ж ты собираешься делать там?»
4: «Открою свое дело», — ответил Силли. «Хочу завести скобяную лавку».
10: «Ах ты дрянь! Так вот ты зачем ко мне нанимался? Задумал набить руку, а потом улизнуть и использовать науку?»
4: «Нет, хозяин, я никогда не думал, что так получится. А оно получилось. Разве я виноват, что научился, мистер Тис?»
10: «Вы, небось, придумали имена вашим ракетам?»
8: Цветные смотрели на свои единственные часы на приборной доске Форда.
4: «Да, хозяин».
10: «Небось, Илья и Колесница, Большое Колесо и Малое Колесо, Вера, Надежда, Милосердие?»
4: «Мы придумали имена для кораблей, мистер Тис».
10: «Бог Сын и Святой Дух, да? Скажи, малый, а одну ракету назвали в честь баптистской церкви?»
4: «Нам пора ехать, мистер Тис».
10: Тис хохотал. «Неужели ни одну не назвали «Летай пониже» или «Благолепная колесница»?»
8: Машина тронулась.
4: «Прощайте, мистер Тис».
10: «А есть у вас ракета «Рассыпьтесь мои косточки»?»
4: «Прощайте, мистер».
10: «А через Иордань?» «А, ладно, парень, катись, отваливай на своей ракете. Давай лети, пусть взрывается, я плакать не буду».
8: Машина покатила прочь в облаке пыли. Силли привстал, приставил ладони ко рту и крикнул напоследок Тису.
4: «Мистер Тис! Мистер Тис! А что вы теперь будете делать по ночам? Что будете делать ночью, хозяин?»
8: Тишина. Машина растаяла вдали. Дорога опустела.
10: «Что он хотел сказать, черт возьми?» — недоумевал Тис. «Что я буду делать по ночам?»
8: Он смотрел, как оседает пыль, и вдруг до него дошло. Он вспомнил ночи, когда возле его дома останавливались автомашины,
5: а в них темные силуэты, торчат колени, еще выше торчат дула ружей, будто полный кузов журавлей под черной листвой спящих деревьев. И злые глаза. Гудок, еще гудок. Он хлопает дверцей, сжимая в руке ружье, посмеиваясь про себя. И сердце колотится, как у мальчишки. И бешеная гонка по ночной летней дороге, круг толстой веревки на полу машины, коробки новеньких патронов оттопыривают карманы пальто. Сколько было таких ночей за все годы! Встречный ветер, треплющий космы волос над недобрыми глазами, торжествующие вопли при виде хорошего дерева, надежного, крепкого дерева и стук в дверь лачуги. «Так вот он про что, сукин сын!» Тис выскочил из тени на дорогу. «Назад, ублюдок! Что я буду делать ночами? Ах ты, гад, подлюга!» Вопрос Сили попал в самую точку. Тис почувствовал себя больным, опустошенным. «В самом деле, что мы будем делать по ночам?» — думал он. «Теперь, когда все уехали!» На душе было пусто, мысли оцепенели. Он выхватил из кармана пистолет, пересчитал патроны. «Ты что это задумал, Сэм?» — спросил кто-то. «Убью эту сволочь!»
11: «Не распаляйся так!» — сказал дед.
5: Но Сэмюэл Тис уже исчез за лавкой. Секундой позже он выехал в своей открытой машине. «Кто со мной?»
11: «Я прокатюсь, пожалуй», — отозвался дед, вставая.
5: «Еще кто?»
8: Молчание. Дед сел в машину и захлопнул дверцу. Сэмюэл Тис, вздымая пыль, вырулил на дорогу, и они рванулись вперед под ослепительным небом. Оба молчали. Над сухими нивами по сторонам струилось жаркое марево. Развилок — стоп.
5: «Куда они поехали, дед?»
8: Дед Квартермейн прищурился. «Прямо ж дается мне». Они продолжали путь. Одиноко ворчал мотор под летними деревьями. Дорога была пуста. Но вот они стали примечать что-то необычное. Наконец Тис сбавил ход и перегнулся через дверцу, свирепо сверкая желтыми глазами.
5: «Черт подери, дед! Ты видишь, что придумали эти ублюдки?»
11: «Что?»
8: — спросил дед, присматриваясь. Вдоль дороги, непрерывной цепочкой, аккуратными кучками, лежали старые роликовые коньки, пестрые узелки с безделушками, рваные башмаки, колеса от телеги, поношенные брюки и пальто, драные шляпы, побрякушки из хрусталя, когда-то нежно звеневшие на ветру, жестяные банки с розовой геранью, восковые фрукты, коробки с деньгами времен конфедерации, тазы, стиральные доски, веревки для белья, мыло, чей-то трехколесный велосипед, чьи-то садовые ножницы, кукольная коляска, чертик в коробочке, пестрое окно из негритянской баптистской церкви, набор тормозных прокладок, автомобильные камеры, матрасы, кушетки, качалки, баночки с кремом, зеркала. И все это не было брошено кое-как наспех, а положено бережно, с чувством, со вкусом, вдоль пыльных обочин. Словно целый город шел здесь, нагруженный до отказа, и вдруг раздался великий трубный глас, люди сложили свои пожитки в пыль и вознеслись прямиком на голубые небеса.
5: «Не хотим жечь! Как же!» — злобно крикнул Тис. «Я им говорю, сожгите, так нет! Тащили всю дорогу и сложили здесь. Напоследок еще раз посмотреть на свое барахло. Вот оно, полюбуйтесь! Эти черномазые не весь что о себе воображают».
8: Он гнал машину дальше. Километр за километром, наезжая на кучи, кроша шкатулки и зеркала, ломая стулья, рассыпая бумаги.
5: «Так, черт дери, еще так!»
8: Передняя шина жалобно запищала. Машина вильнула и врезалась в канаву. Тис стукнулся лбом о ветровое стекло.
5: «А, сукины дети!»
8: Сэмюэл Тис стряхнул с себя пыль
11: и вышел из машины, чуть не плача от ярости. Он посмотрел на пустынную, безмолвную дорогу.
12: «Теперь мы уж их никогда не догоним. Никогда!»
11: Насколько хватал глаз, он видел только аккуратно сложенные узлы и кучи, и еще узлы, словно покинутые святыни под жарким ветром в свете угасающего дня. Час спустя Тис и дед усталые подошли к скобяной лавке. Мужчины все еще сидели там, прислушиваясь и глядя на небо. В тот самый миг, когда Тис присел и стал снимать тесные ботинки, кто-то воскликнул: «Смотрите!» «К черту!» — прорычал Тис. Но остальные смотрели, привстав. И они увидели далеко-далеко уходящие ввысь золотые веретена. Оставляя за собой хвосты пламени, они исчезли. На хлопковых полях ветер лениво трепал белоснежные комочки. На бахчах лежали нетронутые арбузы, полосатые, как тигровые кошки, греющиеся на солнце. Мужчины на веранде сели, поглядели друг на друга, поглядели на желтые веревки, аккуратно сложенные на полках, на сверкающие гильзы патронов в коробках, на серебряные пистолеты и длинные вороненые стволы винтовок, мирно висящих в тени под потолком. Кто-то сунул в рот травинку, кто-то начертил в пыли человечка. Сэмюэл Тис торжествующе поднял ботинок, перевернул его, заглянул внутрь и сказал: «А вы заметили? Он до самого конца говорил мне хозяин, ей-богу!»

0: Вы слушаете радио фантастики.
1: Новые имена. Они пришли и заняли удивительные голубые земли и всему дали свои имена. Появился ручей Хингстон Крик и поляна Люстик Корнерс, река Блэк Ривер и лес Дрискл Форест, гора Перегрин Маунтин и город Уайлдер Таун. Все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился Ред Таун, название, связанное с кровью. А вот здесь погибла вторая экспедиция. Отсюда название «Вторая попытка». И всюду, где космонавты при посадке опалили Землю своими огненными снарядами, остались имена, словно кучи шлака. Не обошлось, разумеется, без горы Спендер-Хилл и города с длинным названием Натаниэл-Йорк. Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор, названия снегов, которые, тая на юге, стекали в каменные русла каналов, питающих высохшие моря. Имена чародеев, чей прах покоился в склепах, названия башен и обелисков. И ракеты, подобно молотам, обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов. И над грудами обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями. Iron Town, Steel Town, Aluminium City, Electric Village, Corn Town, Grain Villa, Detroit 2. Знакомые механические, металлические названия с земли. А когда построили и окрестили города, появились кладбища. Они тоже получили имена. Зеленый уголок, белые мхи, тихий пригорок, отдохни малость. И первые покойники легли в свои могилы. Когда же все было наколото на булавочки, чинно, аккуратно разложено по полочкам, когда все стало на свои места, города прочно утвердились и уединение стало почти невозможным, тогда-то с земли стали прибывать искушенные и всезнающие. Они приезжали в гости и в отпуск, приезжали купить сувениры и сфотографироваться, подышать марсианским воздухом. Они приезжали вести исследования и проводить в жизнь социологические законы. Они привозили с собой свои звезды, кокарды, правила и уставы. Не забыли прихватить и семена бюрократии, которая въедливым сорняком оплела землю, и насадили их на Марсе всюду, где они только могли укорениться. Они стали законодателями быта и нравов, принялись направлять, наставлять и подталкивать на путь истинный тех самых людей, кто перебрался на Марс, чтобы избавиться от наставлений и назиданий. И нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подталкиваемых стал отбиваться.
2: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Сэм Мартинес. Ради всего святого. Свидетельство о смерти. Фамилия, имя Крам Клариса. Дата 9 июля 50 года. Место жительства Принстон Армс Апартмент, Чикаго, графство Кук, Иллинойс. Дата рождения. 20 ноября 1902 года. Дата смерти. 4 июля 1950. Диагноз. Смерть от несчастного случая. Время смерти 16:27. Семейное положение. Не замужем. Пол женский. Расовая принадлежность белая. Лечащий врач доктор Джей Бейкон. Непосредственная причина смерти – отравление птамиином. Смотри приложенный протокол вскрытия. Подпись Карл Стабс, коронер графства. Чикаго Трибьюн за 5 июля 50 года. Заголовок статьи «Опять отравление». Ежегодный пикник женской антиникотиновой лиги, состоявшийся вчера, закончился трагически смертью одного человека и госпитализацией еще 11. Как говорят, причиной отравления явилось несвежее мясо. Сразу же после ланча с мисс Кларисой Крам, жительницей нашего города, случились конвульсии, на пути в больницу она скончалась. На протяжении длительного времени мисс Крам принимала активнейшее участие в общественных мероприятиях и стояла во главе многих религиозных и гражданских реформистских движений. Родственники покойной, два брата и сестра также проживают в Чикаго. Сообщается, что похороны состоятся в четверг после полудня. Приглашаются все, кто знал покойную.
1: Заявление о принятии в Царствие Небесное. Проситель мисс Клариса Крам. Разряд смертной земли. Род занятий писательница, лектор, активный участник реформистских движений. Религиозная принадлежность – христианка, протестантка. Другие виды деятельности – участие в организации по борьбе с пороками. Священный союз трезвенности. Женская антиалкогольная лига – член правления. Женское общество религиозного воспитания – председатель. Комитет за запрещение комиксов и прочее. Примечание. Моя жизнь была жизнью истинной христианки, преданной делу служения ближнему своему и отвращения его от стези порока. Посему я не вижу причин, которые могли бы препятствовать моему принятию в сон блаженных. Подпись Клариса Крам.
0: Бланк допуска. Архивный отдел. Имя Клариса Крам. Дело КД-679. 331-095. Том 7 472 621. Страницы 79325 по 79336. В личном деле просительницы не содержится никаких отметок о совершенных грехах. За свою жизнь просительница совершила 3742 богоугодных дела, не считая активного участия в организациях, список которых прилагается. Ариэль, ангел-регистратор. Назначение на должность. Соискатель мисс Клариса Крам. Ваше заявление о принятии вас в Царствие Небесное получено и рассмотрено в соответствующих инстанциях в положительном смысле. В настоящем вы причисляетесь к лику блаженных. Вы приписаны к секции ЗП-847 Небесного Хора. О ваших непосредственных обязанностях вам будет сообщено на месте. Аминь. Святой Петр, хранитель небесных врат.
1: Расписка в получении. Белое платье 44 размера, одно. Крылья размер средний, одна пара. Нимб 6 размер, один. Арфа, одна. Получено Клариса Крам. Святому Петру, хранителю врат. Глубоко уважаемый сэр, надеюсь, вы не сочтете мое письмо выражением недовольства. Мое благоговение перед Царствием Небесным слишком глубоко, чтобы проявлять подобные чувства. Однако я не могу удержаться от высказывания определенных критических замечаний, относящихся, конечно, не к самому порядку, но к некоторым личностям, недобросовестно относящимся к возложенным на них обязанностям. Прежде всего, меня удивляет, по меньшей мере, принцип отбора репертуара. Вместо строгих, величавых хоралов, небесный хор зачастую позволяет себе обращаться к произведениям пошлым и бессодержательным. При этом совершенно предаются забвению возвышенные цели, стоящие перед хором. Приходится с сожалением констатировать, что даже тогда, когда хор обращается к хоралам, их аранжируют явно в модернистском духе. Недавно я с ужасом обнаружила, что даже «Аллилуйю» исполняют в джазовом переложении. Я сочла своим долгом обратить внимание хормейстера на эти вопиющие факты, но Гавриил отнесся к моим замечаниям с легкомыслием, граничащим, на мой взгляд, с форменным попустительством. Вы не поверите, он зашел так далеко, что позволил сказать себе буквально следующее. «А по-моему, так нет ничего лучше пары таких забористых вещичек, чтобы оживить этих лежебок и заставить их кричать «Славься!»» Признаюсь, я была крайне шокирована, поэтому я обращаюсь к вам с просьбой о принятии должных мер в целях исправления данного прискорбного положения дел, вплоть до освобождения Гавриила от его обязанностей. Искренне ваша, Клариса Крам.
0: Дорогая мисс Крам, ваша жалоба получена, и все обстоятельства дела тщательно расследуются. Просим вас и впредь предъявлять ваши предложения или пожелания, направленные на повышение эффективности работы небесных служб. Вы можете быть уверены, что все ваши замечания будут изучены самым скрупулезным образом. Святой Петр, хранитель небесных врат. Докладная записка. Кому? Святому Петру, от кого? От Гавриила. Ей-богу, Пит, я рехнусь. Эта Крама у меня уже в печенках сидит. Ей решительно все не нравится, вплоть до того, как я держу палочку. Вчера ребята попробовали слегка разнообразить старый негритянский спиричуэл, так она аж на стенку полезла. Начала вопить, что наша музыка святотатственна, аморальна и вообще, мол, упадочна. И всего-то чуть прибавили ритму. Я, слава богу, не первое столетие на этом посту, и вот впервые меня поучают, как мне руководить моим хором. Убери ты ее ради всего святого от нас, пока она тут всех не доконала. Гавриил. Извещение. Дорогая мисс Крам, настоящим извещаем вас, что вы освобождаетесь от обязанностей члена небесного.

0: легкомыслию и праздности. Львиную долю времени, предназначенного для молитв и размышлений, они проводят в праздном веселье. Смех должен быть изгнан из святая святых, а обитателям рая надлежит относиться к своим обязанностям с максимальной серьезностью. Кроме того, внешний вид многих ангелов, особенно это касается молодежи, по меньшей мере предосудителен, крылья запущены, не подстрижены, нимбы носят, заломив на бок и так далее. Мы не кто-нибудь, а обитатели рая, и наш внешний вид должен вполне соответствовать этому высокому званию. Искренне ваша, Клариса Крам.
1: Дорогая мисс Крам, ваша жалоба направлена Божественному Совету. Если вас интересует мое личное мнение, я не нахожу смех и веселье чем-то противопоказанным. Но, разумеется, я не вправе что-либо решать самостоятельно. Святой Петр, хранитель врат. Докладная. Кому? Святому Петру. От кого? От Божественного Совета. Вам там что? Делать нечего. Подпись Моисей.
2: Святому Петру, хранителю врат. Дорогой сэр, несмотря на вашу медлительность в принятии необходимых мер, о чем я вам уже сообщала, я считаю своим христианским долгом сообщить и о тех вопиющих нарушениях порядка, которые я замечаю на каждом шагу. Ангелы летают, как им заблагорассудится. Какой бы то ни было контроль за их передвижением отсутствует. Неумеренное потребление отдельными личностями амброзии и нектара приводит к ужасающему падению нравственности. Воскресные службы не отправляются. По поводу вашего указания относительно подачи всех заявлений в письменном виде, позвольте заметить, что раньше я всегда так и поступала, однако этот факт не имел никаких последствий. Я не заметила изменений, поэтому позвольте предупредить вас, что если вы в дальнейшем будете столь пассивны, то мне не останется ничего другого, как самой обращаться в вышестоящие инстанции. Ваша Клариса Крам.
1: Докладная записка. Кому Моисею, от кого от святого Петра? У меня возникло затруднение, за разрешением которого я хочу обратиться к совету. Дело в том, что к нам недавно поступила дама, которая постоянно предъявляет самые разнообразные претензии буквально по любому поводу. Ей не нравятся наши порядки, и она горит желанием все изменять. Если вы и в этот раз откажетесь что-либо предпринять, я буду вынужден отказаться от своего места. Петр. Выдержка из протокола заседания Божественного Совета. Моисей. Следующий вопрос повестки дня. Павел. Мисс Клариса Крам из сопроводительной записки Петра яствует, что она недовольна всеми нашими порядками. Иоанн. Не как радикал? Это должно быть любопытно. Моисей. Пригласите, пожалуйста, мисс Крам. Добрый день, мисс Крам. Как я понимаю, у вас имеются некоторые претензии. Мисс Крам. И еще какие, я считаю, что контроль за моральным обликом представителей сонма небесного поставлен из рук вон плохо. Ангелы обоих полов свободно общаются, а всякое наблюдение отсутствует. Кто знает, что они там делают за облачными грядами? Моисей, я полагаю, мисс Крам, что мы выше всяких искушений. Мисс Крам, Господи, да нет же ничего проще, создать женское и мужское отделение Царствия Небесного. Моисей. Боюсь, что это невыполнимо. Что еще? Мисс Крам, тогда надо обязать всех обитателей рая носить нижнее белье. Моисей, что-что? Мисс Крам, ну, нижнее белье, по-моему, то, что носят сейчас, в высшей степени безнравственно. Как можно сосредоточиться на возвышенном, когда поблизости какая-нибудь вертихвостка буквально, одним словом, выставляет себя на показ? А эти херувимы, паркающие буквально нагишом, даже без фиговых листочков, стыд! Моисей. Я не думаю, мисс Крам, что наши одеяния настолько непристойны. Мисс Крам. Да неужели? Поглядите-ка на себя. Вы, возможно, полагаете, что эта волосатая грудь вам идет, а по-моему, это просто возмутительно. Моисей. Возможно, вероятно, вы правы. Смею вас уверить, совет отнесется к вашим замечаниям с полным вниманием. Мисс Крам, да уж, пожалуйста, а то я начинаю уставать от этих всех разговоров. Если и теперь ничего не будет сделано, придется, видимо, мне самой заняться этими вопросами. Моисей, нет-нет, мисс Крам, вы что, в самое же ближайшее время, обязательно. Илья, будьте добры, проводите мисс Крам. Иоанн, Господи, да сколько же это тянулось? Моисей, да уж порядком, и нужно кончать с этим как-нибудь поскорее. У вас есть

предложение, джентльмены. Ной. Нужно подать докладное вседержателю. Лука. Так будет вернее. Моисей. Аминь. Внутриведомственное. Кому? Его божественному величеству. От кого? От его дьявольского величества. Ну, спасибо, старина. Ублажил ты меня. Тот экземплярчик, который ты прислал недавно... Сначала я решил, что ты немного не в себе, но потом сообразил, куда ты метил. Мы тут помираем со смеху, наблюдая за тем, как старушенция пилит грешников, расписывая им их прегрешения. Бабуся просто клад. За последнюю неделю интенсивность мучений возросла в среднем на 37%. Она оказалась настолько полезной, что я назначил ее своим заместителем. Если попадется еще что-нибудь в том же духе, присылай сразу, я в долгу не останусь. Всего наилучшего, Люцифер.

0: fantastiche.
1: Александр Шалимов. «Зеленые дьяволы сельвы». «Зеленые дьяволы, босс. Рабочие отказываются идти туда». По холеному розовому лицу Арчибальда Кроу промелькнула брезгливая гримаса. Однако он сдержался. Неторопливо протянул массивную, унизанную перстнями руку, поправил листок перекидного календаря, завернутый струей воздуха от бесшумного вентилятора, подрегулировал скорость. Проклятая жара. Кондиционеры выходят из строя, а эта штуковина только раздражает. Он покосился на сверкающий никелем корпус вентилятора. После бессонной ночи Кроу все раздражало, и обжигающее утреннее солнце, и влажная духота в саду, и тепловатый душ, и эта кажущаяся прохлада в кабинете. Ничего себе прохлада. На термометре, который держит бронзовый фавн, торчащий среди телефонных аппаратов, 29 по Цельсию. Конечно, поменьше, чем снаружи, но стоит пошевелиться, и кожа становится липкой от пота. Он распрямил спину, с отвращением почувствовал, что рубашка уже прилипает к лопаткам. И этот идиот... Кроу вскинул глаза на темно-коричневое морщинистое лицо Лопеса. Опять несет какую-то блевотину. Лопес поймал взгляд босса и открыл рот, чтобы продолжать, но Кроу не позволил. Постучал торцом серебряного паркера по полированной черни стола, не глядя на Лопеса, негромко спросил. «Напомните-ка, пожалуйста, сколько я плачу вам?» «Я...» — начал Лопес и осекся, уставившись в лицо хозяина. «Вы болван, Лопес!» — возможно, мягче сказал Кроу. «Вонючий, нудный болван! Начинаю думать, что ошибся в вас. Кажется, я уже говорил, меня не интересуют ваши отношения с рабочими. Меня интересует древесина, в частности, вот это!» Кроу снова постучал паркером по столу. «В понедельник вы получили все необходимые указания. Ваши рубщики должны были начать от устья Утаяли и двигаться левым берегом. Ширина фронта вырубки 2 километра. Ну, а вырубив все ценное, вы должны были сжечь сельву до следующего притока Рио-Негру. Как, кстати, он называется? Боа-Негру. Но. И никаких но. Разве вы забыли, что я не меняю приказов? Там, на Боа-Негру, деревня хозяин. Индейцы, яномами, около сотни. Ну и что? Женщины, много детей. Ну и что? Говорят, это их земля. И лес по Утаяле, по Боа-Негру, говорят, губернатор штата приказал не трогать лес и деревню. У них бумага есть. Определенно я ошибся в вас, Лопес. Кроу задумчиво покачал головой. Сколько у вас рабочих? Было 30. Почему было? Убили 3 вчера. Ночью сбежали еще 3. Они говорят, зеленые дьяволы. Говорят, видели. Боятся, босс. У вас нет оружия? Ты, например, зачем на себя столько нацепил? Кроу указал паркером на пистолетные кобуры, оттягивающие широкий кожаный пояс Лопеса. Их пули не берет, босс. Лопес наклонился ближе к столу, округлил глаза, переходя на шепот. «Дурень!» — Кроу откинулся в кресле. «И не придвигайся, пожалуйста, от тебя чесноком разит!» «Господи, какие идиоты!» «Электроника, интегральные схемы, компьютеры, космические полеты и пули не берет!» «Кого сегодня пули не берет? Ты же грамотный человек, Лопес, учился, читаешь газеты, разговариваешь по телефону, смотришь телевизор. У тебя в лесном лагере радиопередатчик, ты умеешь им пользоваться». «Ну чего молчишь? Я ведь не ошибаюсь. Учили тебя?» 3 года. Ходил в школу католической миссии. Потом надо было работать. Видишь, 3 года. Тоже кое-что. Так почему все-таки пули не берет этих... Как ты их называешь?» «Зеленые дьяволы сельвы. Я не знаю, люди говорят». «И ты пробовал?» «Чего? Ну, пулей. Хотя бы вот из твоих пушек. А я их не видел». «В этом все дело, Лопес. Болтун ты и трус к тому же. И ни слова больше. Немедленно возвращайся к своим дурням и чтобы работали, понял?» Лопес, не поднимая головы, мрачно кивнул. «Отправляйся. Завтра приеду, посмотрю, что вы там наработали. Прихвачу с собой Одноглазого с его парнями. Они быстро наведут порядок. Рубщиков еще подошлю, но смотри в оба. Будут опять разбегаться, головой ответишь». «К вам человек из города, отец Антонио». В проеме двери, сквозь раздвинутую бамбуковую занавесь, на пастора глядела широкая, улыбающаяся физиономия Чико. «Пригласи его сюда, мой мальчик». Пастор осторожно опустил на дощатый пол извивающуюся серебристую ленту, которую держал двумя пальцами за плоскую треугольную голову. Змея скрылась в одной из трещин между неплотно подогнанными досками пола. «Все отдала?» — Чико прищурился, приглядываясь к фаянсовому блюдечку на столе. «На этот раз все». Пастор аккуратно отодвинул блюдечко от края стола и прикрыл стеклом. «Еще принести?» «Попозже, я скажу. А теперь позови того сеньора из города». «Он не сеньор, отец Антонио». Голова Чико исчезла, стебли бамбука сомкнулись, заслонив дверной проем. Послышался удаляющийся топот босых ног и звонкий голосок Чико, обращенный к кому-то на центральной площадке селения. «Сюда, это сюда! Отец Антонио ждет!» Шаги у входа, шепот Чико, потом деликатный стук в дощатую стенку возле двери. «Да-да, входите, пожалуйста». Пастор поднялся из-за стола. Бамбуковый занавес раздвинулся, пропуская гостя, невысокого коренастого человека в светлых шортах и голубой безрукавке с большой репортерской сумкой через плечо. Из-за плеча посетителя выглядывала настороженная мордочка Чико. «Мне надо видеть пастора Нуньеса», — сказал, наклонив голову, человек в шортах и бросил вопросительный взгляд на вошедшего следом Чико. «Я Антонио Нуньес». Пастор протянул руку. «О!» — гость пытался скрыть удивление. «Так вы и есть пастор?» «Извините, но я думал...» «Меня зовут Тун Читапакатль. Я журналист, корреспондент Центральной газеты штата». «Вы, вероятно, думали увидеть благообразного седого старца в черной сутане», — улыбнулся пастор, пожимая руку гостя. «А вас встречает худой, длинноногий парень с копной рыжих волос, в потертых джинсах и сандалиях на босу ногу, к тому же небритый. Просто мы с ним», — пастор указал на Чико, присевшего на пол у двери, — «не ждали сегодня гостей. Однако прошу садиться». Он указал на грубо сколоченные табуреты возле стола. «А что касается сутаны, то она не служит делу. Надеваю ее, когда отправляюсь к нашему епископу, но это случается нечасто. Признаюсь вам, дорогой сеньор, даже службу тут веду в джинсах. У меня есть еще одни, поновее. И вот в такой рубашке на выпуск. Слово правды, обращенное к простым людям, не нуждается в красивых одеждах, не так ли?» «Вероятно, вы правы, хотя...» Журналист оглядел более чем скромную обстановку комнаты. «Хотя, кажется, не все соглашаются с вами, но вы становитесь популярным. Люди говорят о вас, ставят в пример другим, поэтому наша газета хотела бы рассказать о вас». «Ну что ж, если правду, в добрый час». «Я приехал именно за тем, чтобы узнать правду». «Тогда, вероятно, надо начинать с них», — пастор указал на Чико. «Именно так я и поступаю. Я уже побывал в соседнем селении. Теперь хотел бы побеседовать с вами. Пожалуйста. Но с глазу на глаз, если позволите». «Вот как? У меня ведь нет секретов от них», — пастор снова указал на Чико. «Но если вы настаиваете...» «Чико, мой мальчик, поймай пару хороших рыб и попроси Марианну приготовить их». Бросив тревожный взгляд на журналиста, Чико молча выскользнул наружу. «Вы ведь не откажетесь пообедать со мной, сеньор?» — продолжал пастор, поворачиваясь к своему собеседнику. «Благодарю. И называйте меня просто Тун, отец мой. А вы меня просто Антонио. Еще раз благодарю». «Тун — это ведь не здешнее имя?» Пастор с интересом разглядывал коричневое, словно выточенное из древесины каубы, лицо гостя. «Нет, мой отец с Юкатана, он из народа майя. А ваша матушка?» «Она с Ориноко, из Колумбии, тоже индианка. Но вы теперь бразилец?» «Я учился в Манаусе и стали журналистом, индеец-журналист, нечто новое в здешней действительности, как и пастор в джинсах, живущий в сельве вместе со своей паствой. Пожалуй. Новое, которое так необходимо тут, но приходит с трудом, увы. Скажите, Антонио, ваш сосед, он не становится слишком бесцеремонным?» Пастор, испытующе, глянул на своего собеседника. «Кого вы имеете в виду, Тун?» «Американца, конечно, этого Кроу, Арчибальда Кроу-младшего». Пастор помрачнел и опустил глаза. «Ну, конечно. Вам известно кое-что о здешних делах? Еще бы. Я подготовил большой материал, но он не пошел. Главный снял, сказал, недоказательно. Они там расшаркиваются перед боссами с севера, а этот Кроу...» Тун покачал головой и умолк. «Да-да, я тоже писал епископу. Он велел не вмешиваться в политику. Прочитал мне суровую нотацию, повторил несколько раз, что у служителей церкви тут задачи иные». «А что вам точно известно, Антонио?» Пастор развел руками. «Точно? Пожалуй, мало. Слышал, что говорили люди, а говорили страшное, и не только на исповеди. Земли по Рио-Негру арендовал у федерального правительства еще отец нынешнего Кроу, Арчибальд Кроу-старший. Я его никогда не видел. Говорят, он был плохой человек и кончил плохо, но я ничего точно не знаю и не могу судить. Все происходило до моего приезда. Вот вы видели этого мальчика, Чико, моего воспитанника. Ему 14 лет. Он единственный, кто уцелел. Когда ему было 3 года, говорят, что люди Кроу-старшего уничтожили его деревню и убили всех его родичей. Он один спасся чудом». Пастор прерывисто вздохнул. «И живет у меня с 6 лет. Сначала был совсем дикий, молчал, бросался на людей и пытался кусаться. Потом начал отходить. Я научил его читать, писать. Сейчас он как все вокруг, но... Он что-нибудь помнит? Мог бы рассказать?» «Послушайте, Тун, в вас тоже индейская кровь. Вы же должны понимать. Разве такое забывается? Я не знаю, что там у него внутри». Пастор постучал себя по виску. «Я никогда не спрашивал об этом и никогда не спрошу, если он сам не скажет. Повторяю, сейчас он как все, но я-то знаю, каким он был, и поэтому не хочу и не позволю говорить с ним о его прошлом. Пусть все останется как есть. Виновник злодейства, вероятно, понес кару. Но ведь он был не один, главный виновник, и Бог покарал его. А если преступление повторится? Нет, невозможно. Теперь такое невозможно. Мир становится другим. Едва ли вы сами верите в то, что сейчас сказали. Что могло измениться за 11 лет? Вместо одного Кроу тут у вас под боком другой. Еще неизвестно, пастор, кто из них хуже. В нынешнем мире люди вообще не становятся лучше. Я имею в виду тех, у кого деньги, сила, власть. Судьбы отдельных людей для них совсем ничего не значили и не значат, особенно тут, в сельве, за сотни миль от больших городов. Не знаю. Я ничего не знаю об этом и не могу судить. Вот, точно так же мне говорили в других селениях, а ведь знают и молчат. И вы знаете? Нет, знаете. Не можете не знать, если прожили тут столько лет. В сельве, по Рио-Негру, тогда было уничтожено не одно индейское поселение, а несколько. 5, может быть, 10. Со всеми обитателями. Ваш Чико, вероятно, единственный, кто тогда уцелел. Вообразите, 1 3-летний ребенок из 100, может быть, из 1000 варварски истребленных, ни в чем не повинных людей. А дьяволы, сотворившие все это, живы и благоденствуют. Откуда вам это известно? Кое-что узнал, кое о чем догадываюсь. но мне нужны улики, неопровержимые доказательства. Какие вам известны? Ваш Чико — одно из них. Нет, мне очень жаль, вы обманули меня. Тун энергично замотал головой. Клянусь, сказал правду. Меня послали к вам, и я буду писать о вас. Но у меня была и другая мысль, моя собственная. Не удержался. Темперамент подвел, сразу выложил все. Теперь вы вправе прогнать меня, но... Прежде подумайте о людях, которые живут тут рядом с вами, о тех, кому вы желаете добра. Хотите сказать, им угрожает опасность? Боюсь, да. Постойте, Тун, дайте мне подумать. У меня в голове все перемешалось. Пастор поднялся со своего табурета, сгорбившись и, покусывая пальцы, принялся шагать по узкому свободному пространству между деревянным топчаном в дальнем углу и столом, за которым сидел Тун. Журналист мысленно считал 5 шагов в одну сторону, 5 обратно, и снова 5 и 5. Худой и длинный, с низко опущенной головой, бледным, с запавшими щеками лицом, на котором тонкий хрящеватый нос, казалось, касался узкого подбородка, он вдруг напомнил Туну Дон Кихота. Журналист мысленно усмехнулся. Пожалуй, это находка. Именно Дон Кихот. Можно так и назвать отчерк. Дон Кихот на пороге 21 века. Да и с чем еще сравнить его подвиг? В атомно-космический век уйти в сельву, чтобы нести учение Христа детям каменного века, последним магиканам неолита в стремительно сокращающихся под натиском цивилизации амазонских дебрях. Резко остановившись, пастор снова присел на табурет и устремил на журналиста испытующий тревожный взгляд. Тун молчал, не отводя глаз. Тяжело вздохнув, пастор тихо сказал: «До меня доходили слухи, но я не верил. Впрочем, и сейчас не верю. Ведь если действительно случилось все то, о чем вы говорите, должны сохраниться следы, кости людей, могилы, пожарища. Даже в сельве поселения не исчезают бесследно. Тем более, если случилось недавно. Ваши предположения можно проверить». Тун усмехнулся. «Вам известно, зачем старому Кроу понадобились здешние леса? Кроу и другим. Таких концессий в Амазонии сотни, если не тысячи. Федеральное правительство в недалеком прошлом раздавало их щедро и по дешевке, а срок — на 50 и на 100 лет. Да, я знаю, им нужна древесина ценных пород. Кроу на арендованных землях построил мебельные и бумажно-целлюлозные фабрики. Самая большая — в Карвуэйру, в 200 километрах отсюда. Дело не в древесине, вернее, не только в ней. Вот, посмотрите». Тун раскрыл свою репортерскую сумку, вытащил наклеенную на полотно цветную карту, развернул. «Смотрите», — повторил он, — «здесь штат Амазонас, весь целиком до границ Венесуэлы, Колумбии и Перу. Некогда его полностью покрывала амазонская сельва, самый большой и самый богатый разнообразием растительности лесной массив планеты. Выруб сельвы начался давно. Стране нужны были управные земли. Однако длительное время выруб происходил медленно, а кое-где сельва даже успевала восстанавливаться. Ситуация изменилась примерно 1/4 века назад. Новая техника позволила резко ускорить наступление на сельву. В восточной части штата количество лесов уже заметно уменьшилось. Теперь под ударом оказалась сельва к западу от столицы штата. Смотрите, это Манаус, а вот тут, в 500 километрах к северо-западу, по Рио-Негру, земли, арендованные династией Кроу. 50 000 квадратных километров сельвы. Ваше селение тоже тут, в непосредственной близости от его владений. Вам понятно? Пастор наклонился над картой, внимательно разглядывая узор знаков. кивал головой, словно находя в этой вязи подтверждение своим мыслям, потом спросил, коснувшись пальцем карты. «Это карандашная штриховка, вы ее нанесли?» Тун молча кивнул. «И что она означает?» «Вырубы. На заштрихованных площадях сельвы больше нет. Она превращена в мебель, бумагу, в доллары Арчибальда Кроу и других». «Господи!» — пастор перекрестился. «Никогда не предполагал, что уже столько вырублено. В штате Амазонас около 40%, 2/5 того, что было. В других штатах еще больше. Но ведь это же просто безумие какое-то. И оно продолжается, ускоряется. Впрочем, нет, не безумие, тут совсем другое. Для одних бизнес, очень прибыльный бизнес, другие называют это тягчайшим преступлением, хотя не существует законов, карающих за подобные преступления. Уничтожение сельвы лишает людей главного, без чего жизнь существовать не может — кислорода для дыхания. Амазонская сельва огромная, самая большая на Земле фабрика кислорода. Она, если угодно, легкие атмосферы, легкие всей биосферы Земли, всего живого. Ныне эти легкие стремительно съедает рак цивилизации. Фирма Кроу и ей подобные раковые клетки в организме биосферы. Это, так сказать, по большому счету. Однако преступление на том не кончается. Вам известно, Антонио, во что ныне превращены эти заштрихованные площади, на которых всего 10-15 лет назад простиралась девственная амазонская сельва? Ну, я знаю, теперь на месте сведенных лесов управные земли. Туда переселяют фермеров. Но я не думал, что леса исчезают так быстро. Насколько надежны ваши данные, Тун? К сожалению, губы журналиста искривила гримаса отвращения, вполне надежны. Штриховка нанесена по материалам аэрофотосъемок и съемок со спутников. Здесь... Тун постучал ладонью по карте. «Данные двухмесячной давности. На сегодняшний день заштрихованную площадь следовало бы еще увеличить. И вот тут он коснулся пальцем одного из изгибов голубой нити Рио-Негро. Она уже подступает вплотную к вашим краям, пастор. Вы подразумеваете вырубы Кроу? Именно. Но граница его концессии определена, она где-то южнее. Вот именно, где-то там. Никто ее не переносил на местность. Да это едва ли возможно в условиях сельвы. Тут все определяют сроки концессии, а не территория. 50 000 квадратных километров, площадь немалая. Всегда возможны варианты. «Здешние земли отведены местным индейским племенам», — возразил пастор. «Я сам видел документ, подписанный губернатором штата». «На местности границы резервации никак не обозначены?» «Не знаю, не думал об этом. Однако в документе они оговорены. Так ведь то слова. А слова остаются словами. При желании можно придавать разный смысл, как уже бывало не раз, особенно вдалеке от исполнительной власти». «Вы пугаете меня, Тун?» «Нет. Я приехал помочь вам и вашей пастве. И вам не следует мешать мне, более того, вы должны мне помочь. Соединив усилия, мы, может быть, добьемся чего-то. В противном случае возможен произвол. Снова произвол. Арчибальд Кроу-младший фигура значительная и хорошо знает свою силу. У него влиятельные друзья в Манаусе и в столице. Вы полагаете, люди Кроу могут заставить нас покинуть эти места? Это один из возможных сценариев. Могут сжечь здешнюю сельву, что обычно и делают, вырубив предварительно наиболее ценные породы деревьев. Могут, наконец, поступить так, как поступили 11 лет назад с родичами Чико. Пастор замотал головой. Нет, невозможно. Теперь такое невозможно. Они же христиане. О ком вы говорите, Антонио? О тех? О молодом Кроу? О его людях? Черт побери! О, простите меня, ради бога, пастор, люди Кроу, христиане. Послушайте же, индейские деревни к югу от Рио-Негро, о которых я уже упоминал, их было несколько, не менее пяти, были сожжены напалмом. Жители, кто не сгорел заживо, были убиты, все поголовно, даже грудные младенцы. И это дело рук людей Кроу. Вы говорите, должны сохраниться следы. Не осталось следов. Эти люди, нет, эти чудовища, научились не оставлять их. Ценные сорта деревьев были вырублены, остальное предано огню. Там теперь действительно управные земли, фермы, плантации, дороги, фабрики, даже аэродромы. Современная цивилизация с ее благами. На месте девственной сельвы, которую населяли дикари, обитавшие в каменном веке. И поверьте мне, тех, кто ныне живет на землях империи Кроу, не тревожит судьба обитателей исчезнувшей сельвы, и бесполезно искать доказательства свершенного зла. Люди повсюду селятся на былых могилах, а в почвах, на которых выращивают свой хлеб, всюду есть прах былых жертв. Жертв старости, болезней, войн, тирании, преступлений. «Кажется, мы с вами поменялись ролями, Тун», — тихо сказал пастор. «То, что вы сейчас говорите, скорее пристало бы говорить мне, призывая к христианскому смирению и всепрощению». «Нет. Вы готовы на этом остановиться, а я готовлюсь к дальнейшей борьбе. Боюсь, мы находимся на противоположных позициях по отношению к злу, и сожалею, что не сумел убедить вас». «Не знаю. Я должен подумать, но прошу, не задавайте ваших вопросов Чико. Можете обещать мне это?» «Вы лишаете меня возможности собрать доказательства преступления. Нет-нет, продолжайте ваш поиск, ради Бога. Но мальчика оставьте в покое. Обещайте». «Хорошо, пусть пока будет по-вашему. Но вы тоже подумайте, пастор. Обстоятельства могут измениться, и тогда...» «Вот тогда мы продолжим разговор. Если не будет поздно. Все в руках Господа, Тун. Разумеется. Однако Господь любит, когда ему помогают». Сказав это, Тун подумал, что пастор может обидеться. Пастор, однако, не выразил недовольства. Он лишь покачал головой, усмехнулся и, приподняв жалюзи, высунулся в окно. Несколько раз, втянув носом воздух, он сообщил, что рыба дожаривается, и пригласил Туна разделить с ним трапезу. Большой белый катер Арчибальда Кроу пришвартовывался у деревянного причала в устье Утаяли вскоре после полудня, когда солнце еще находилось в самом зените. Кроу в элегантном белом костюме, белых туфлях и белом тропическом шлеме первым шагнул на причал, небрежно кивнул низко склонившемуся Лопесу и внимательно оглядел берег. На обширной расчищенной площадке, под могучими густолиственными фикусами, веерными ревеналами и цветущими цезальпиниями лежали аккуратные штабеля темных стволов со свежеснятой корой. Цезальпинии — представители вечно зеленой древесной флоры в бассейне Амазонки. Невдалеке, в густых зарослях, надрывно гудел трактор. Подъехал тяжело нагруженный лесовоз, и двое полуобнаженных рабочих возле небольшого подъемного крана торопливо принялись за разгрузку. У причала работа, кажется, спорилась. Кроу подумал, что вчерашний втык образумил Лопеса. Обернувшись к своему спутнику, который неторопливо вылезал из рубки, придерживаясь за высокий борт катера, Кроу бросил: «Сегодня тут порядок, Хьюго. Может, и зря привез вас». Спутник Кроу молча пожал мощными плечами. Это был крупный, широкоплечий мужчина, массивного телосложения, в больших темных очках, закрывавших половину лица. Его голова была не покрыта, жидковатые светлые волосы гладко зачесаны назад, высокий медно-красный от загара лоб наискось от виска к виску пересекала темная лента шрама. Выгоревшая безрукавка защитного цвета и короткие шорты, так же, как и непокрытая голова, свидетельствовали о давней привычке к экваториальному солнцу. Во всей его массивной фигуре, неторопливых движениях, мускулатуре спортсмена-тяжеловеса, на обнаженных руках и ногах, в тяжелом, почти квадратном подбородке и презрительно опущенных углах тонких губ было что-то от центурионов Древнего Рима, что-то надменно угрожающее, внушавшее одновременно и уважение, и страх, и неизбежность безусловного повиновения. Кроу подумал об этом, и где-то в глубине снова шевельнулась противная мысль, которую он старательно избегал, что ему как раз и недостает той убежденности в собственном превосходстве и неоспоримости права поступать по-своему, которой наделен Хьюго.

0: взгляд Кроу, обращенный к вернейшему, незаменимому и пожизненному, как было написано в завещании отца, помощнику и другу семьи, выразил сложные чувства. Промелькнули, быстро сменяя друг друга, восхищение, зависть, тревога, брезгливость, сомнение. Видимо, сосредоточившись на последнем, Кроу нахмурился и поспешил отвернуться. Лопес украдкой переводил настороженный взгляд с лица босса на выраставшую над причалом массивную фигуру Одноглазого. Прозвище «Одноглазый» давно и прочно прилипло к Хьюго после того, как девочка-индианка в одном из борделей Манауса выколола ему левый глаз шипом драцены. Именно поэтому Хьюго постоянно носил большие темные очки в черепаховой оправе, инкрустированной золотом. Заметив, что босс отвернулся, Лопес поспешил приветствовать Хьюго еще более униженно, чем самого Кроу. Хьюго поставил ногу в высоком шнурованном башмаке на доску причала, надавил, пробуя прочность дерева, и, не обращая внимания на подскочившего Лопеса, отвернулся с коротким распоряжением кому-то вниз, в катере. Лопес протянул руку, чтобы помочь Одноглазому перейти на причал, но Хьюго, не поворачивая головы, пробормотал «пшел» и переступил на причал второй ногой. Доски заскрипели и прогнулись под его тяжестью. Кроу с опаской глянул вниз на темную, медленно струящуюся воду у Таяли, оглянулся на Хьюго, предупредил: «Подождите-ка там, я сначала сойду». Когда, сопровождаемый Лопесом, он преодолел 20-метровый дощатый настил причала, Хьюго Одноглазый подал знак кивком головы, и на причале один за другим появились шестеро в полувоенной тропической униформе с пистолетами у пояса и автоматами на груди. Они рысцой сбежали на берег, а за ними неторопливо проследовал Хьюго, тяжело ступая большими шнурованными башмаками на толстой подошве. Кроу уже сидел в плетеном кресле у стола под легким полотняным тентом. Стол был заставлен бутылками и разноцветными китайскими термосами. Лопес осторожно наливал в высокий хрустальный бокал прозрачную зеленоватую жидкость. Кроу призывно махнул рукой. Хьюго подошел, присел на свободное кресло с другой стороны стола. Лопес поставил хрустальный бокал перед Кроу и протянул Одноглазому бутылку с зеленой жидкостью. Тот мельком глянул на этикетку и отрицательно качнул головой. «Напрасно», — заметил Кроу, сделав глоток из хрустального бокала. «Божественная штука, особенно в такую жару». Он снял свой белый пробковый шлем и принялся вытирать платком лоб и шею. «Джин с тоником. 2:1, Лопес», — объявил Одноглазый и, скрестив на груди мощные руки, откинулся в кресле. «И это напрасно», — процедил Кроу, потягивая из своего бокала. «Не понимаю, неужели вам не жарко, Хьюго?»
1: «Жарко», — последовал ответ. «Что из того?»
0: «По обыкновению выпендриваетесь, хотя тут ни к чему». Хьюго презрительно усмехнулся и пробормотал что-то неразборчивое. «Не понимаю по-немецки, уже не раз говорил вам», — наставительно заметил Кроу.
1: «Это не немецкий. У вас нет никаких способностей к языкам», — проворчал Хьюго в промежутке между большими глотками джина. «Вы и по-португальски едва говорите», — продолжал он после краткого молчания. «А между прочим, ваш фатер превосходно объяснялся на десятке, нет, на 12 языках, не считая вашего родного, американского».
0: «Английского, Хьюго, черта с два, какой там английский? Вы изобрели свой американский язык. Вернее, полублатной жаргон. Образованные англичане вас давно перестали понимать». «Ладно, потрепались и хватит». Голос Кроу стал отрывистым и резким. «И кончайте пить, Хьюго, к делу. Докладывайте, Лопес».
1: «О чем?»
0: «Все о том же. Вы полагаете, мы приехали полюбоваться вами?»
1: «Сегодня вышли на работу. Я это уже заметил.
0: Где валят?»
1: «Сегодня у самой реки, а на севере?»
0: «Людей не хватает, босс».
1: «Крутишь, Лопес!» Тут на площадке вижу только фернамбуковую древесину.
0: Фернамбуковое или пернамбуковое дерево — бразильское красное дерево с очень твердой и тяжелой желто-красной древесиной, которая со временем становится темно-красной. Издавна вывозилась в Европу и Северную Америку через бразильский порт Пернамбуку, откуда и название.
1: Где махагоневые стволы?
0: Фабрикам сейчас нужно махагоневое дерево. Тебе говорили?
1: Махагонни тут мало, босс.
0: Лопес тяжело вздохнул. Совсем мало.
1: Махагонни, махагоневое дерево. Собирательное название древесины тропических деревьев, красного и красно-коричневого цветов, идущие на изготовление мебели, отделку комфортабельных кают и вагонов, интерьеров в дорогих отелях.
0: Одним из представителей махагониевого дерева является вечно зеленое дерево с веетением махагони, достигающее высоты 15 и более метров. Его родина Гаити, Куба, Южная Америка.
1: Мало внизу у реки, где рубишь. Махагони на севере, ближе к водоразделу.
0: Нет, босс, махагони по Рио-Негру везде мало.
1: Вот так это выглядит, Хьюго, сказал Кроу, разглядывая носки своих изящных белых туфель.
0: Откуда они приходили? Поинтересовался одноглазый, протягивая руку к бутылке с джином.
1: «Не надо, Хьюго», — попросил Кроу и тоже потянулся к бутылке.
0: «Успокойтесь, Арчи!» Хьюго завладел бутылкой и плеснул в свой стакан немного джина.
1: «Я повторяю, откуда они приходили, Лопес?»
0: «Кто, сеньор?»
1: «Твои партизаны».
0: «Не было партизан», — Лопес испуганно замотал головой.
1: «Ну тогда индейцы».
0: «Нет-нет, не они».
1: «Ну кто же тогда побил твоих людей? Или они сбежали, а ты просто наврал боссу, чтобы не работать на этом берегу? Ну-ка давай, как на исповеди, Лопес».
0: «Клянусь, сеньор, все правда. Они убили троих. Мои люди видели, они спрятались, потому и остались живы. Потом рассказали мне».
1: «Где те, кто видел, зови их сюда».
0: «Не могу, сеньор. Они очень испугались тогда. Ночью убежали, теперь не знаю где».
1: «Вот так это выглядит, Хьюго», — повторил Кроу.
0: «Уж как-нибудь постарайся разгадать ребус. Что касается меня, то я...»
1: «Подожди», — прервал одноглазый.
0: «Что говорили те, кто потом сбежал?»
1: «Они очень испугались, сеньор. Сначала не хотели ничего говорить. Только кричали: «Зеленые дьяволы! Тут есть зеленые дьяволы! Мы их сейчас видели!»
0: «Ты когда-нибудь слышал о таких?» — поинтересовался Кроу.
1: «Ну и что дальше?» — спросил Хьюго, игнорируя вопрос шефа.
0: «А потом они сказали, как было на северной делянке. Солнце заходило, они возвращались в лагерь. Те трое еще обрубали ветви у последней фернамбуки, вдруг они услышали крики и шум и увидели дьяволов. Они падали с неба, а может, с верхушек деревьев, я не знаю. Те трое у фернамбуки громко кричали, наверное, хотели убежать, и вдруг упали».
1: «Так все сразу и упали?» — брезгливо сморщился Кроу.
0: «Ты действительно очень плохо придумал, Лопес».
1: «Подожди, Арчи», — повысил голос Хьюго.
0: «Это совсем не так просто, как ты воображаешь. Ну, дальше, Лопес».
1: «У них, наверное, не было никакого оружия, и вроде они ничего не сделали тем у фернамбуки. Может, они убивают глазами?»
0: «Те, кто видел, так говорили. Потом они схватили тела и исчезли».
1: «Как исчезли? Куда?» — снова вмешался Кроу.
0: «Бред какой-то».
1: Хьюго глянул на него, шевельнул бровью, но ничего не сказал и снова повернулся к Лопесу.
0: «Улетели, наверное, или ушли по верхушкам деревьев, не очень уверенно», — продолжал Лопес.
1: «Люди так говорили. Они не хотели смотреть, побежали скорее в лагерь».
0: «Бред сплошной», — повторил Кроу.
1: «А по-твоему, Хьюго?»
0: «Какие они? На что похожи и сколько их было?» — спросил Хьюго, словно не слыша вопроса Кроу.
1: Лопес почесал голову.
0: «Зеленые дьяволы сельвы, сеньор.
1: Он щелкнул языком, прищурился. «Люди о них разное болтают. Сеньор, может, слышал? Я сам их никогда не видел. Те парни, которые убежали, много смотреть боялись. Солнце зашло, сразу потемнело. Говорили, большие, побольше человека, с крыльями, зеленые, как листья, прыгают высоко и летают. Еще говорили, было их 5 или 6. Похоже на каких-то обезьян». Кроу с трудом сдерживал негодование. Поведение Хьюго начинало бесить его. Неизвестные науки — крупные обезьяны. Такое ведь возможно, не правда ли? А зеленый цвет — приспособляемость к природной среде. Есть же зеленые гамадрилы. Ну, а добрая половина рассказанного — выдумка и бред. А по-твоему? Впрочем, я не убежден, что все это не выдумки, — заключил Кроу, переходя на французский. На этот раз Хьюго счел нужным ответить. «Это мы без особого труда выясним. Если выдумка, зачем? С какой целью? Одна линия поведения. Если не все выдумка, другая линия. Если что-то действительно было, остается узнать, кто эти шутники». Отвлекаясь от возможной чертовщины, я бы скорее предположил проделки не обезьян, неизвестных науке, а известных науке здешних индейцев. Мы их считаем дикарями, но они далеко не во всем дикари. В здешней сельве сохранились кое-где их стойбища, от которых давно пора избавиться. «Об этом мы поговорим позже», — кивнул Кроу. «Но что ты имел в виду, упомянув возможную чертовщину?» «Да так, ничего особенного. Я слышал о дьяволах сельвы, зеленых или каких-то других. В этой легенде меня заставляет задумываться лишь одно обстоятельство. Почему она появилась совсем недавно?» «Как недавно?» «Лет 5-7, не больше». Лопес, внимательно слушавший разговор, закивал головой. «Так-так, сеньоры, люди заговорили о них на верхней Амазонке, Журуа, Мадейре, Жапуре, 7-8 лет назад. Верхняя Амазонка, Журуа, Мадейра, Жапуре — правые притоки Амазонки. Говорят, что зеленые дьяволы не трогают рыбаков и охотников. Нападают только на тех, кто вырубает сельву. Не на отдельных лесорубов, а на большие вырубы, где много людей. По Мадейре их прозвали защитниками сельвы, сеньоры. Ну а тут, по Рио-Негро, они, наверное, появились впервые. Мне тут раньше не доводилось слышать о них». «Чушь какая-то!» — вспылил Кроу. «Защитники сельвы! От чего защитники? От прогресса? Цивилизации? Придумают же, идиоты!» «Ну, от чего защитники, понятно», — заметил Хьюго. «Непонятно, кто ими командует. Вот это выяснить заманчиво. Твои люди осматривали место, где видели дьяволов?» — обратился он к Лопесу. «Нет». Лопес испуганно замотал головой. «А ты сам?» «Нет». «Там, может, валяются трупы твоих рабочих?» «Нет. Они утащили их, я говорил». «Я ему еще вчера сказал, что он трус», — вставил Кроу. «Понятно», — сказал Хьюго, поднимаясь. «Придется прежде всего посмотреть то место. Ты пойдешь с нами, Арчи?» «Нет, пожалуй», — Кроу показал на свой костюм. «Не хочу переодеваться. Подожду вас тут. Посмотрю пока, что они заготовили для отправки». «Понятно», — повторил Хьюго, и его тонкие губы под большими темными очками сложились в подобие усмешки. «Ну, а ты поведешь нас», — обратился он к Лопесу. «Да, сеньор», — упавшим голосом пробормотал Лопес. «Возьмем еще рабочих?» «Не надо, пойдут мои парни». «Можно проехать часть пути на тракторном прицепе, сеньор». «Дело. Подгони сюда. И не трясись ты, как скунс, Лопес. С моими парнями никто тебя не съест, кроме них самих, конечно, если проголодаются». Хьюго и его парни и Лопес возвратились перед заходом солнца. К удивлению Кроу, с ними был еще кто-то. Пока они слезали с тракторного прицепа, Кроу внимательно разглядывал незнакомца. Это был высокий худощавый человек лет 50, загорелый, бородатый, в белом полотняном костюме, длинных до колен коричневых сапогах и широкополой соломенной шляпе, украшенной голубой лентой. Он опирался на тонкую трость с массивной металлической рукояткой. «Бьорн Карлсон», — представился он, подходя к Кроу и снимая шляпу. «Доктор экологии, представитель ЮНЕСКО при амазонской миссии в Манаусе. Рад с вами познакомиться, мистер Кроу. Много наслышан о вас и вашей фирме». «Не могу сказать того же о вашей миссии, мистер Карлсон», — усмехнулся Кроу. «Впервые о ней слышу». «Мы здесь только начинаем», — скромно пояснил Карлсон. «У нас еще все впереди, как и в экологической науке, но», — он тоже усмехнулся, — «надеюсь, еще услышите о нас». «Как вы очутились тут?» — Кроу хотел добавить, — «на арендованных мною землях, но почему-то остерегся». «Видите ли, мне пришлось принять участие в небольшой экспедиции, организованной моими друзьями, бразильскими ботаниками. Мы разбили наш лагерь недалеко отсюда. Мои друзья задержались в маршруте, а я воспользовался любезным приглашением господина Битнера и не отказал себе в удовольствии навестить вас».
0: «Они разбили лагерь в том самом месте, куда мы направлялись», — хмуро пояснил Хьюго. «Именно там, а не где-нибудь еще. Забавно, Арчи, не так ли?»
1: «Мы прилетели сегодня в полдень», — кивнул Карлсон. «Тот ваш выруб показался нам удобной площадкой для посадки вертолета. Мы и не предполагали, что работы еще продолжаются, тем более что...» Он замолчал и развел руками. «Не знаю, как точнее выразиться.
0: Профессор удивлен, что мы тут рубим сельву». Тонкие губы Хьюга сложились в язвительную усмешку. «Там и здесь, у реки, в общем, на этом берегу Рио-Негро. Он утверждает, здесь какие-то резервации».
1: «По-видимому, произошла ошибка», — поспешно сказал Кроу. «Все эти земли на длительный срок арендованы у федерального правительства еще моим отцом. Мы потом все легко уточним, а пока предлагаю поужинать. Ужин уже сервирован в салоне катера. Прошу вас, профессор».
0: «Пошли, Хьюго, а твои ребята пусть ужинают на берегу».
2: «Я, пожалуй, тоже останусь тут», — проворчал Одноглазый. «У Лопеса наверняка найдется местная водка».
0: Лопес закивал поспешно. «Ну вот, значит, порядок. Мы с профессором уже успели поднадоесть друг другу. А ты, Арчи, побеседуй с ним. Профессор — занятный человек. Он датчанин, недавно был в Париже. Наверняка расскажет тебе массу интересного».
1: Карлсон испытующе взглянул на Хьюго, но промолчал. Хьюго усмехнулся, кивнул Карлсону и, сопровождаемый Лопесом, направился к столу под тентом, возле которого уже собрались его парни. Кроу провел Карлсона в салон катера, извинился, что исчезнет на минуту, а сам снова сошел на берег и разыскал Хьюго. «Нашли вы там что-нибудь?» — тихо спросил он у своего помощника.
0: «Того, что искали, не нашли», — ухмыльнулся Хьюго, наливая себе в стакан зеленоватую местную водку. «Абсолютно ничего, кроме этой странной экспедиции. Поговори, поговори с ним, Арчи. Только не очень приоткрывайся. Он, конечно, приятный человек, культурный, умный, может, даже чересчур умный, но мне он не нравится. С детства не терплю слишком умных, приятных и культурных». Он залпом проглотил водку. «Датчан. Твое здоровье, Арчи».
1: Ужин прошел натянуто. Снаружи доносились возбужденные голоса, взрывы хохота, а за столом в салоне собеседники перебрасывались лаконичными, ничего не значащими фразами. Не помогло и шампанское. Кроу так и не удалось разговорить датчанина. Лишь после кофе, когда они поднялись с сигарами на мостик катера, Карлсон сказал: «Изумительная ночь. Люблю ночи на экваторе, особенно в сельве. Этот ее шорох, таинственный, зовущий, слышите? И аромат. Какая симфония запахов. И звезды над самыми кронами деревьев.

Уничтожение тропических лесов — преступление, мистер Кроу. Преступление перед человечеством. Особенно тут, в Амазонии. Эти леса — легкие земли. «Людям нужны места, где жить», — заметил с улыбкой Кроу. «Нужны пахотные земли, чтобы выращивать хлеб. А всему человечеству нужна древесина, целлюлоза. Людей на земле, если не ошибаюсь, уже более 5 миллиардов. Да-да, конечно. Но, во-первых, не следует рубить сук, на котором сидишь. А во-вторых, выруб амазонской сельвы не приносит ожидаемых благ. Почвы на месте вырубленной и выжженной сельвы очень быстро теряют плодородие и не дают ожидаемых урожаев. Фермеры, осевшие на таких землях, быстро разоряются и бегут отсюда. В близкой перспективе, после того, как будут вырублены здешние леса, сюда придет пустыня. «Ну, не думаю, что дело обстоит столь трагично», — попробовал возразить Кроу. «Люди же и позаботятся, чтобы эти земли не оскудели. А люди ничего не смогут сделать. Это не в их силах. На опустыненной территории сельву не возродить. Тут сейчас совершается трагическая ошибка, одна из многих, сделанных в 20 веке. Не исключено самое трагическое». «Не понимаю», — нахмурился Кроу. «Ну почему же? Это так просто. Таких лесов больше нет нигде. Не забывайте, мистер Кроу, от пояса тропических лесов ныне на земле едва ли сохранилась 1/3. 2/3 уже уничтожены безвозвратно. Главным образом, за минувшие 100-150 лет. В последние десятилетия темпы сведения лесов угрожающе растут. Если так будет продолжаться дальше, уже в начале следующего века лесов на земле не останется. Поступление кислорода в атмосферу резко сократится, а наша промышленность и особенно транспорт потребляют его все больше и больше. В крупных городах кислорода уже не хватает для дыхания людей. Впрочем, недостаток кислорода еще не самое страшное. Прежде чем люди и животные начнут задыхаться от недостатка кислорода, в атмосфере резко возрастет количество углекислого газа. Когда вы выжигаете сельву, углерод, содержащийся в растительных тканях, превращается в углекислый газ, а он главным образом поступает в атмосферу. Когда же на место уничтоженных лесов придет пустыня, в углекислый газ превратятся и органические вещества почв, ибо при опустынивании почвы разрушаются. Так вот, углекислоты, которая перейдет в атмосферу за счет сведения тропических лесов и разрушения тропических почв, будет вполне достаточно, чтобы средняя температура на Земле поднялась на 3-3,5 градуса из-за парникового эффекта. Слыхали о таком? Слышал что-то? Кроу пожал плечами. Углекислота в атмосфере играет роль стекла или полиэтиленовой пленки в парниках. Пропускает извне солнечное тепло, а обратно от земли тепла не пропускает. Чем больше в воздухе углекислоты, тем сильнее парниковый эффект. То есть, тем выше среднегодовая температура, тем теплее климат. Повышение температуры, о котором я говорю, неминуемо приведет к таянию полярных льдов. За последние десятилетия оно уже усилилось. Все более крупные айсберги отделяются от льдов Антарктиды и уплывают в океаны, где постепенно тают. Сокращение полярных льдов даже на 1/3 повысит уровень мирового океана на 10-12 метров. Представляете? Это будет означать еще один потоп, второй после библейского и не менее серьезный по последствиям. Ведь в зоне затопления окажется большинство крупнейших городов и даже целые страны. Придется переселять миллиарды людей, а цивилизации в целом будет причинен урон труднопоправимый. «Хотите сказать, что я могу оказаться в числе виновников такого потопа?» — засмеялся Кроу. «А вы уже в их числе?» — без улыбки ответил Карлсон. «Мы сегодня пролетали над вашей концессией на том берегу. Вы оголили огромную территорию. Сверху страшно смотреть. И на юго-востоке уже началось разрушение почв. Там начинал еще мой отец». Кроу небрежно махнул рукой. «Я слышал, там плохие почвы.

0: Почвы тут везде плохие. Карлсон сделал ударение на последнем слове. Плохие, если уничтожить сельву.
1: Я не совсем понимаю, господин Карлсон. Кроу нахмурился. Зачем вам понадобилось читать мне эту лекцию?
0: Я это делаю всюду, где встречаю людей, от которых зависит судьба здешних лесов, спокойно сказал Карлсон. Такова моя обязанность как эколога и представителя ЮНЕСКО.
1: «Извините, но тут вы находитесь на моей земле!»
0: Кроу с трудом сдерживал нарастающее возмущение.
1: «Ну, не совсем», — Карлсон миролюбиво усмехнулся. «Однако, я думаю, нам не стоит дальше продолжать этот разговор. Уже поздно, и к тому же я ваш гость».
0: «Хорошо. Мы можем продолжить его завтра».
1: Кроу закусил губы. «А сейчас объясните все-таки, что значит «не совсем»? Как это понимать?» «Не совсем моя земля?»
0: Карлсон с любопытством взглянул на своего собеседника. Прежде чем отвечать, он вынул изо рта сигару и приготовился стряхнуть пепел в воду, но в этот момент совсем близко за бортом катера раздался громкий смех, и в темноте послышался хриплый голос Хьюга.
2: «Эй, Арчи, не заводись, я же предупреждал тебя!» «Доктор Карлсон, вы не обращайте внимания, у Арчи больные нервы, от здешней духоты. Я надеюсь, доктор Карлсон, вы не сказали Арчи про журналиста?»
1: «Нет», — покачал головой Карлсон.
2: «Ну вот и прекрасно, а то бы он совсем расстроился».
0: «Что еще за журналист?» Кроу бросил подозрительный взгляд на Карлсона, но прежде чем тот успел ответить, снова отвернулся.
2: «Эй, Хьюго, где ты там? Какой журналист?»
1: «Завтра, завтра!» — донеслось издали.
2: «Спокойной ночи, Арчи!»
1: «Нет, я хочу знать сегодня! Вернись, Хьюго!» Послышался смех, треск веток под тяжелыми шагами, потом голос Хьюго откуда-то из чащи прибрежных кустарников.
2: «Арчи, я пьян! Боюсь свалиться в воду! Ты ведь не хочешь, чтобы я утонул?» «Доктор Карлсон все знает про этого паршивого журналиста. А если коротко, он тоже ищет зеленых дьяволов и тебя. И всем, кого встречает, рассказывает, что ты дерьмо и хочешь присвоить чужую землю. Но ведь это совсем не так, Арчи. Всем известно, кто ты есть, и доктору Карлсону тоже. Спокойной ночи, джентльмены!»
1: «Пьяный скот!» — крикнул в темноту Кроу. «Не вздумай возвращаться на катер, пока не проспишься. Сколько раз я просил тебя!»
0: «Извините его, доктор Карлсон, и меня извините. Здешняя духота действительно действует на нервы. Кстати, там, где сельва вырублена, воздух становится суше, там легче дышать». Он тяжело перевел дыхание. «Ночлег для вас приготовлен в каюте за салоном, первая налево. Желаю спокойной ночи. А мне придется выйти на берег. Боюсь, как бы эти пьяницы не натворили чего-нибудь». На следующее утро Карлсон распрощался тотчас после завтрака. Он мягко отклонил предложение Кроу посетить его фазенду и не возвращался больше в их беседе ни к экологии сельвы, ни к вырубкам на левобережье Рио-Негро. Фазенда — поместье. Кроу, которому не терпелось продолжить вчерашний разговор и уточнить кое-что, тем не менее не рискнул это сделать. Он испытывал какую-то необъяснимую робость перед Карлсоном, хотя и не хотел в том себе признаться. Карлсон его и раздражал, и одновременно чем-то привлекал и настораживал. «Странный человек», — думал Кроу, глядя вслед уходящему датчанину. «Что ему тут понадобилось? Дело, конечно, не в приглашении Хьюго, и без него появился бы здесь или в Фазенде. В свое время отец совершил тактическую ошибку. Надо было арендовать земли выше по Рио-Негро. Отсюда слишком близко до столицы штата. Вот и появляются всякие Карлсоны, ботанические экспедиции, журналисты. Где-то в верховьях Рио-Негро были земли Фигуранкайнов, видимо, тоже большое поместье. К ним туда так просто не доберешься. Впрочем, о Фигуранкайнах после краха их нью-йоркской фирмы ничего не слышно. Может, и здесь их не осталось? Надо бы разузнать. На этом берегу, видимо, все-таки придется свернуть работы. Не сразу, конечно, но придется. Дело не в зеленых дьяволах, о которых без конца твердит этот дурень Лопес, и даже не в журналистах, и не в Карлсоне, но так будет вернее. Потом можно и возвратиться, если ситуация изменится. А пока...
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Приглядевшись, Кроу обнаружил, что Карлсон уже исчез из виду. Странно. Даже не захотел, чтобы его подвезли. До их лагеря не меньше 12 километров. Идти 3 часа. Смелый он человек. 3 часа одному в сельве. Несмотря на влажную жару, Кроу почувствовал холодок за плечами. В сельве всякое может случиться. Он вдруг вспомнил о Хьюго. Интересно, куда они все подевались? Никого не видно. Дрыхнут, наверное, после вчерашнего, подонки. Хьюго последнее время совсем обнаглел. Давно пора от него избавиться. Если бы не прошлое, Кроу тяжело вздохнул. Слишком многое ему известно. Даже отец побаивался этого типа. Конечно, фирма обязана ему многим, и все же об этом придется подумать. Рано или поздно их пути разойдутся. Лучше пусть раньше. Надо только найти ему замену. Кроу вернулся в салон, взял сигару, раскурил, продолжая размышлять. Таких людей, как Хьюго, в его окружении, по-видимому, больше нет. Значит, придется искать. У фигуран Кайнов, помнится, был управляющий. Звали его Цвик. Вот этот подошел бы. О нем можно узнать в Манаусе. Он бросил взгляд на часы. Уже 10. Куда, однако, все подевались? На берегу, возле штабелей фернамбуки, палаток, деревообрабатывающей техники и подъемного крана, никого не было видно. Кроу подошел к двери салона и прислушался. Не слышно ни голосов, ни шума трактора. Он уже собрался сойти на берег и заглянуть в лагерь, но в это время на дальнем конце поляны, там, где начиналась дорога, ведущая на северный выруб, появились 3 фигуры. Кроу пригляделся, узнал Хьюго и 2 его парней. Они шли не торопясь. Хьюго впереди, парни следом, последний заметно прихрамывал. Возле палаток они задержались, стали о чем-то совещаться, потом Хьюго махнул рукой и направился к причалу, а парни один за другим скрылись в палатке. Уже ступив на причал, Хьюго разглядел Кроу, стоящего в дверях салона. Он остановился, вскинул правую руку. «Хайль, шеф!» «Зайди-ка!» Кроу не счел нужным отвечать на идиотское приветствие. «Надо поговорить!» По тонким губам Хьюго промелькнула усмешка. Кроу успел заметить ее и нахмурился. «Заходи, заходи. Времени мало, скоро отплываем». «Так я пойду, предупрежу ребят, успеешь». Дождавшись, когда Хьюго подойдет к борту катера, Кроу спустился в салон. За спиной он слышал потрескивание деревянных ступеней под тяжелыми шагами своего помощника. В салоне Кроу присел у стола, указал Хьюго место напротив. Хьюго опустился в кресло и хлопнул в ладоши. Из буфетной выглянула курчавая голова Боя. «Пиво!» «Может быть, ты все-таки сначала выслушаешь меня?» — возмутился Кроу. «Я могу это делать одновременно», — спокойно сказал Хьюго. «Пить пиво и слушать тебя. Я ничего не пил с утра и, между прочим, уже прошагал 20 километров. Я хочу пить». Появился курчавый черный Бой с подносом в руках. На подносе стояли бутылки пива и хрустальный бокал с кусочками льда. Хьюго взял бутылку с подноса, поднес к губам и, запрокинув голову, принялся пить прямо из горлышка. Бой замер на месте, не отрывая взгляда от ритмично двигающегося вверх и вниз КДК Хьюго. Покончив с пивом, одноглазый облегченно вздохнул, вытер губы тыльной стороной левой руки и, положив пустую бутылку на поднос, который продолжал держать Бой, коротко приказал «Еще!». Кроу ждал, подперев подбородок ладонью и постукивая пальцами по крышке стола. Бой принес еще несколько бутылок пива, поставил на стол и принялся осторожно наливать пиво в бокал со льдом. Затем он пододвинул бокал Хьюга и вопросительно взглянул на Кроу. Тот отрицательно покачал головой. «Проваливай», — сказал Хьюга, отхлебывая из бокала. Когда бой исчез, он повернулся к Кроу. «Ну?» «Послушай, Хьюга», — начал Кроу, возможно, спокойнее. «Тебе не кажется, что ты ведешь себя вызывающим?»
2: «Нет».
0: «Я имел в виду по отношению ко мне. Ты забываешься. То, что ты позволил себе вчера, да и сегодня тоже».
2: «Ты позвал меня, чтобы сказать это?»
0: «Нет», — крикнул Кроу. «Я вообще не собирался говорить на эту тему, если бы ты...» «Но теперь говорю, ты играешь с огнем, и это может кончиться плохо, я уже предупреждал».
2: «У тебя совсем разболтались нервы, Арчи». Голос Хьюга стал мягким, почти бархатным. «Наверное, и сегодня опять не спал. Тебе решительно надо отдохнуть. Поезжай в Манаус или в Ресифе, даже в Рио. И не беспокойся ты ни о чем. Здесь все будет в порядке, как при тебе, или даже лучше. Прекрати свое шутовство!» Голос Кроу опять сорвался на крик. «Давай говорить серьезно».
0: Лицо Хьюга словно окаменело. Он отодвинул недопитый бокал с пивом, пригладил волосы и молча скрестил руки на груди. Кроу вдруг сразу остыл. Не то чтобы его испугала реакция Хьюга, просто он подумал, что в сущности ничего серьезного не произошло. Вчера Хьюга напился до скотства, такое с ним бывало и раньше. Сегодня, в общем, тоже ничего особенного не случилось. Хьюга хам по натуре и не скрывает этого, и никогда не скрывал. Отец в таких случаях говорил, надо принимать его таким, какой он есть. А то, что связывает Хьюга с семьей Кроу, гораздо важнее.
2: «Знаешь, не обижайся, старина», — сказал Кроу, опустив голову. «В чем-то мы оба неправы. Не в этом главное. Главное — дело. К нему и вернемся. Как ты оцениваешь здешнюю ситуацию?»
0: «Конечно, авантюра, но ее следует довести до конца. То есть вырубить тут все, что можно, до самого водораздела. Там выше хорошая древесина, лучше этой», — Хьюго показал пальцем в окно. «Вырубить, остальное выжечь, как обычно. А потом... потом смотри».
2: Хьюго достал из кармана скомканный носовой платок, развернул. На белой ткани матово поблескивали округлые желтоватые чешуйки и зерна размером с чечевицу и помельче.
0: «Что это?» — не понял Кроу.
2: «Посмотри получше».
0: «Золото?»
2: «Оно самое. И кажется, его тут немало».
0: «Как ты ухитрился? Где?»
2: «Не надо громко, Арчи. Это Карлсон. Никакие они не ботаники, геологи. Я это понял еще вчера, у них в лагере. Там лежали образцы золотосодержащих руд. Они ищут золото, это ясно. А Лопеса одурачили. Я теперь убежден, что его рабочие сами нашли здесь золото, распустили слух о дьяволах сельвы и сбежали, чтобы потом вернуться, когда тут никого не будет».
0: «Невероятно!» — Кроу покачал головой. «Наши люди всюду искали золото на том берегу. У отца одно время работала целая группа геологов.
2: Знаю. Там не было, а на этой стороне есть. Понимаешь теперь, как важно закрепиться тут?»
0: «Да, но границы концессии действительно проходят. Проходит там, где мы с тобой ее проведем, Арчи.
2: На том берегу тоже не все было точно. Теперь там плантации. Пойди, докажи, откуда там твой фатер начал вырубать сельву».
0: «Так что будем делать?»
2: «Порядок. Я уже начал. Геологи-ботаники сейчас сматывают удочки, если, конечно, успеют. Там у них возле самого лагеря неприятность. Сельва загорелась. Дождя давно не было, так что сам понимаешь. Конечно, пропадет часть хорошей древесины, но, думаю, не очень много. Барометр падает.
1: К ночи соберется гроза, ночью все погаснет. Пожары в этих местах дело обычное.
0: Но как же ты? — ошеломленно пробормотал Кроу. — Даже не посоветовался.
1: Зачем? Железо надо ковать, пока горячо. Утром я проверил место, откуда исчезли твои рабочие. Там вблизи протекает ручей. Вот это оттуда, из того ручья. Хьюго указал на золотые крупинки. Ботаники там еще не успели побывать.
0: Значит, надо было ускорить их отлет. Пожар ко времени.
1: Но они, вероятно, знают про здешнее золото. Про это едва ли. Это рассыпное золото из ручья. А у них в лагере образцы руд из золотоносных жил. Где-то они наткнулись на жильное месторождение. Где, мы пока не знаем. Но я надеюсь, удирая сейчас от пожара, они растеряют взятые образцы и позабудут, откуда взяли. А мы потом постараемся все выяснить. О нашем золоте из ручья наверняка знают сбежавшие рабочие. С ними не будет проблем. Они обязательно вернутся, и тогда... Хьюго выразительно прихлопнул ладони, растер в них воображаемого комара. «Наше от нас не уйдет, Арчи!»
0: Кроу слушал внимательно, не отрывая взгляда от черных очков Хьюго.
1: Кажется, Хьюго снова все решил сам, и ему, Кроу, остается лишь припечатать новую инициативу Одноглазого своим согласием. Ситуация, правда, прояснилась, тут его заслуга бесспорна. Перспективы обнадеживающие. Кроу бросил беглый взгляд на золотые крупинки, поблескивающие на столе. Найти золото было мечтой отца, но на том берегу Рио-Негро золота не оказалось. И вот теперь эта мечта их семьи, может быть близка к осуществлению. И снова благодаря Хьюго. Что за ирония судьбы?
0: «Ты все это ловко устроил», — сказал Кроу, когда Хьюго замолчал и принялся за пиво. «Я, правда, опасаюсь за приятелей Карлсона. Кстати, его самого ты, очевидно, встретил, когда возвращался сюда». Не отрывая от губ бокала с пивом, Хьюго отрицательно качнул головой.
1: «Как же так? Он ушел за час до вашего появления».
0: «Мы никого не встретили». — заверил Хьюго, оставляя пустой бокал и протягивая руку к следующей бутылке.
1: — Нет, невозможно. Кроу нахмурился. — Ему некуда было деться. Там прорублена одна дорога.
0: — Повторяю, мы никого не встретили. В голосе Хьюго послышалось раздражение. Он помолчал немного, отхлебнул пиво и добавил уже совершенно иным тоном. — А в сущности, какое нам дело до этого датчанина? Мало ли что с ним могло приключиться. Сельва есть сельва.
1: — Так что теперь следует делать? — спросил Кроу.
0: Хьюго уловил в вопросе шефа неуверенность и усмехнулся.
1: — А ничего особенного. Ты собирался возвращаться на Фазенду? Поехали. Я тут оставлю пару своих парней. Они присмотрят за Лопесом и за порядком. Если хочешь, могут даже заняться поисками Карлсона.
0: — А ты?
1: — Я же сказал, поеду с тобой. Я ведь отвечаю за твою безопасность. Ну, а потом мне тоже придется заняться поисками журналиста, который нам с тобой тут совершенно ни к чему. Не так ли, Арчи?
0: К вечеру поднялся ветер, и запах дыма усилился. В хижину, отведенную Туну Читапактлю, заглянул встревоженный отец Антонио.
1: — Это пожар, Тун. Сельва горит. И где-то не очень далеко. В поселке одни женщины и дети. Мужчины еще не вернулись.
0: Тун отложил бумаги, встал из-за стола, вышел наружу, глянул вверх. В темнеющем небе, высоко над кронами деревьев, ветер гнал к северу серовато-белые рваные облака. Раскидистые кроны раскачивались на ветру и глухо шумели. Запрокинув голову, Тун, не отрываясь, глядел на уносимые ветром причудливые облачные клочья. В них было что-то угрожающее. Кажется, и там дым.
1: Странный запах, — заметил, принюхиваясь, Антонио. — Вы не находите?
0: Словно бы отдает керосином.
1: — Пожалуй. Тун опустил голову, нахмурился. — Значит, напалм. Сельву подожгли.
0: — Что вы, Тун, невозможно? И зачем?
1: То самое, о чем я вам говорил.
0: Когда должны вернуться мужчины? Завтра, — подсказал неизвестно откуда взявшийся Чико. Придется уходить на тот берег, — сказал Тун. Река должна остановить пламя. Но поселок сгорит, — всплеснул руками Антонио. Да, по-видимому. Надо спасать людей. Тут нет лодок, на них ушли мужчины. Сделаем плот, женщин и детей перевезем на плоту. Пошли, Чико. Я сейчас прибегу помогать вам, — крикнул Антонио, — только выпущу змей, которых сегодня принес Чико. К полуночи плот был готов. Десяток пальмовых стволов скрепили веревками и лианами. Никто в селении не спал. Женщины и дети уже собрались на берегу. Малыши дремали за спинами матерей, дети постарше испуганно жались у самой воды. Вокруг слышался кашель. Селение уже заволокло дымом. Дым стлался и над рекой. На востоке взошла луна, но сквозь дым ее свет почти не доходил до земли. Зато с юга по небу надвигалось багровое зарево, и во мраке сельвы между темными стволами деревьев уже появились красноватые просветы. Оттуда, из глубины сельвы, все явственнее доносились угрожающий гул и треск. «Надо грузиться», — сказал Тун. «За один раз всех не заберем, придется возвращаться». «Вы, Чико, плывите с первой группой», — предложил Антонио, — «а я останусь с теми, кто не поместится. Первыми пусть плывут дети и женщины с малышами». «Распорядитесь, отец мой», — Тун взял в руки длинную доску, чтобы использовать ее вместо весла. «Вас они лучше послушаются». В суматохе посадки никто не обращал внимания на противоположный берег. Тун, разместившийся со своим веслом на дальнем конце плота, первым глянул туда и ахнул. Там, между стволами деревьев, уже плясали языки пламени. Он указал на них Антонио, и оба, как по команде, повернулись в противоположную сторону. Тут стена огня находилась в нескольких сотнях метров от поселка и неумолимо приближалась. В отчаянии Антонио воздел руки к небу. «Господи, ты же видишь, что происходит. Помоги нам. Помоги этим несчастным». Дети на плоту подняли крик. Им начали вторить женщины на берегу. «Сажайте на плот всех!» — крикнул Тун. «Всех до одной. Попробуем выплыть на середину реки и удержаться там». «Плот не выдержит. Сажайте!» Крики на берегу вдруг смолкли. «Быстрее на плот!» — Антонио махнул рукой. «Все на плот! Быстрее!» Однако никто не двинулся. Женщины, сбившись в кучу, смотрели куда-то вверх. Антонио тоже глянул вверх и остолбенел. Что это? Он бредит или свершается чудо? Большие крылатые существа беззвучно кружили на фоне багрового зарева над кронами деревьев. Это не были птицы, и они не суетились. Они совершали широкие, спокойные виражи, приближались к самой стене огня и снова возвращались к реке, а стена огня с каждым их приближением темнела, опадала, угасала почти на глазах. Редел и дым, он словно растворялся в ночном воздухе. На плоту тоже затихли. Теперь все, и Антонио, и дети, и женщины, и Тун с Чико на плоту — не отрывали взглядов от удивительных крылатых созданий, беззвучно кружащих над рекой и горящей сельвой. «Чудо, Господи! Чудо! Хвала тебе, Господи!» — билась мысль в голове ошеломленного Антонио. А где-то совсем рядом возникала, прорывалась другая мысль, которую Антонио не хотел, не имел права допустить. Не отрывая взгляда от свершавшегося в небе, он пытался вспомнить слова молитвы, и не мог. Пламя пожара угасало. Они потушили его. Потушили у самого края поселка. Но как? Каким способом? Этого Тун Читапакатль понять был не в состоянии. Он невольно подумал о тайнах, которыми владели его далекие предки. Мысленно усмехнулся. Нет, здесь совсем другое. Наверху уже никого не было видно. Тун опустил голову, потер затекшую шею, огляделся. Дети на плоту продолжали зачарованно глядеть вверх. Никто не произносил ни слова. За поселком, в сельве, откуда еще совсем недавно надвигалась стена пламени, темно. На противоположном берегу огня тоже не видно. Небо чуть багровело далеко на юге, а над головой сквозь узор ветвей и листьев ярко светила почти полная луна. Серебристые пятна лунного света, пробившегося сквозь неподвижную листву, лежали на земле и на крышах хижин. Серебристой дорогой бесшумно струилась у ног река. «На берег! Сходите на берег!» — обратился Тун к женщинам и детям на плоту. «Возвращайтесь в свои хижины! Беда миновала!» Поглядывая наверх, они молча покидали плот. Также молча расходились по поселку. В тишине слышался лишь шорох шагов. Привязав плот к воздушным корням лаурелии, росшей возле самой воды, Тун и Чико подошли к отцу Антонио. Он стоял, подобно изваянию, на залитой лунным светом утоптанной площадке между деревьями. Склоненная голова касалась молитвенно сложенных ладоней. — Не будем мешать, — шепнул Тун. — Он молится. «Нет, — Нет-нет, друзья мои, — со вздохом отозвался Антонио, медленно поднимая голову. — Не молюсь. Хочу понять. «Если бы я верил в чудеса, — начал Тун, — я верю в них, — поспешно сказал Антонио, — но сегодня чудеса творит Бог, силы добра. Или нам все это привиделось?» «Привиделось или нет, но пожар погас». «Это были дьяволы-сельвы, — убежденно заявил Чико. Зеленые дьяволы-сельвы, значит, они добрые». «Почему они тогда?» Он не закончил и, закусив губы, глянул из-под лобья на пастора. «Зло не может творить добро», — растерянно пробормотал Антонио. «Ты ошибся, мой мальчик». Он положил руку на курчавую голову Чико. «То не дьяволы, сельвы». «Тогда кто?» «Я не знаю». «Попробуем выяснить это завтра», — сказал Тун. «Может быть, узнаем, чем они сбили пламя». «Просто захотели, и огонь погас. Если так, им не обязательно было появляться и летать над поселком, Чико. Они летали довольно долго, они чем-то воздействовали на огонь». «Рассказы о них я считал легендой», — Антонио говорил совсем тихо, словно обращаясь к самому себе. «Стала ли легенда явью, или это сон, бред, галлюцинация? Или Всевышний захотел испытать нас?» «Нам следует отдохнуть», — сказал Тун. «До рассвета еще есть время. Пожар погас, и пока нам ничто больше не угрожает. А утром поглядим, подумаем». Перед рассветом Туна разбудил шорох дождя. Капли шуршали в листве, все громче постукивали по крыше и в спущенные деревянные жалюзи. Потом послышались раскаты грома и нарастающий шум ливня. «Дождь, пожалуй, смоет все следы», — подумал Тун и снова заснул. «Все сгорело, босс», — Лопес всхлипнул. «Ничего не успели спасти. Машины, палатки, инструменты — все пропало». Выглядел Лопес жалко. Лицо в копоти, усы и брови опалены, одежда в дырах, пояса с пистолетами нет. Кроу уже знал о пожаре. Утром сообщили по радио из поселка на правом берегу Рио-Негру. Кроу приказал послать катера, оборудованные противопожарными устройствами, но их на месте не оказалось. Ночью их вызвали тушить еще один лесной пожар, где-то в противоположном направлении, в стороне Манауса. Теперь вот явился Лопес. Стоя посреди кабинета хозяина, он переступал с ноги на ногу и со страхом глядел на Кроу. «Все там погасло?» — спросил Кроу, постукивая пальцами по столу. Лопес пожал плечами. «Все вроде. Дождь утром был сильный. Если бы не дождь, нам бы не выбраться оттуда. Тоже сгорели бы. Леса много пропало?» «Много, сеньор. Огня было, как воды в Рио-Негру. Стеной шел». Лицо Лопеса искривило судорога. «Неужели из-за Хьюго?» — думал Кроу. Называется «Выкурил друзей Карлсона». Эта идиотская затея, пожалуй, обойдется в несколько миллионов. И сам опять куда-то исчез, с утра не могут разыскать. А его дурни, этот кретин Лопес, ничего не сумели сделать. «Проспал пожар», — Кроу с отвращением взглянул на Лопеса. К самому лагерю огонь подпустили. Опять перепились с вечера. Клянусь, сеньор, я ни в чем не виноват. Огонь пришел, как молния. Никогда такого не было, клянусь. Ты мне надоел, Лопес, и не оправдал моих ожиданий. Мне не нужны такие работники. Считай, что ты уволен с сегодняшнего дня. Стоимость потерь тебя удержит, а не хватит, пойдешь в тюрьму. Кроу не без оснований ждал, что Лопес испугается еще больше. Начнет упрашивать не увольнять его, но ничего такого не произошло. Лицо Лопеса словно окаменело, постоянно прищуренные глаза совсем исчезли в складках век. Тыльной стороной ладони он обтер уголки губ и негромко раздельно сказал: «Не спеши, босс. Лопес нужный человек. Лопес кое-что знает». «Что такое?» — угрожающе протянул Кроу. «Да ты соображаешь, тварь, с кем разговариваешь». «Не спеши». Губы Лопеса искривила усмешка. «Знаю, что говорю. Спроси Одноглазого». «Ах, вот что!» Кроу вспомнил, что Лопеса ему рекомендовал Хьюго. «Но ты ошибаешься. Хозяин здесь я». «Знаю, босс». Лопес сглотнул набежавшую слюну. «Я не про то. Я тоже боюсь Одноглазого, как и ты. И не верю ему, как и ты. Пожар — его дело, но...» «Да ты ошалел», — прервал Кроу, но тут же сообразил, что лучше дать Лопесу выговориться. Поэтому заключил вопросом: «С чего ты взял?» «Знаю, босс, все знаю. Одноглазому помогли зеленые дьяволы. Это они пригнали ночью огонь». «Совсем ошалел», — решил Кроу, осторожно выдвигая ящик стола, где лежал заряженный пистолет. «Если только он двинется ко мне...» Лопес предостерегающе выставил руку. «Не спеши, босс. Ты в тот раз говорил, надо стрелять». «Я стрелял». «В кого?» — Кроу положил руку на пистолет. «В зеленого дьявола. Они там были ночью. Гнали огонь на нас». Люди рассказывали, зеленые дьяволы гасят огонь в сельве. Эти гнали огонь на нас. Я стрелял одного. Ну, теперь с пистолетом в руке Кроу уже не опасался Лопеса. Попал, видно. Он крикнул и стал падать, кувыркался. Лопес показал пальцем, как падал дьявол. Падал и кричал: «Хьюго! Хьюго!» «И вы подобрали его?» Лопес развел руками. «Как подберешь? Упал в огонь. Но потом был дождь, огонь потух, что-нибудь осталось, я знаю то место, босс. А люди Хьюго, они видели?» «Один там остался, тоже стрелял после меня, но...» — Лопес опустил голову. «Дерево с огнем упало, не успел отбежать. Другого мы привезли, совсем плохой, весь обгорел. Много раненых, обгорелых, шеф, надо в больницу». «Больница далеко», — Кроу потянулся к телефону. «Я скажу своему доктору, он посмотрит, поможет кому не поздно. Где твои люди?» «На барже. Едва дотянули катером». «Пусть выгружают. Распорядись и приходи сюда, доктор подойдет». «Надо плыть, босс. Я подумаю». «И не надо говорить Одноглазому. Иди, иди и возвращайся быстрее». «Я уезжаю, Антонио. Мне надо как можно быстрее попасть в Манаус. Если бы вы согласились отпустить со мной Чико...» «Я уже сказал нет. Да он и не захочет покинуть меня». «А если нам отправиться в Манаус втроем?» «Зачем? Для меня все случившееся чудо». «Чудес не бывает, Антонио. Мы оба и все обитатели поселка были свидетелями чуда. Я, конечно, сообщу о чуде епископу. Может быть, теперь он отпустит немного денег, и нам удастся соорудить тут небольшой храм в память о чуде». «Чудо, чудо! Вы же интеллигентный человек, Антонио!» «Не стоит продолжать наш спор, Тун. Мы оба интеллигентные люди, но я служитель церкви, а вы атеист. Я уже понял, нам не разубедить друг друга. Возможно, моя позиция кажется вам недостаточно аргументированной, но и у вашей нет никаких вещественных доказательств. Вы не нашли ничего. Перед рассветом прошла гроза, был сильный дождь. И кроме того, я не имел возможности сделать анализы почвы, обугленной растительности. Кто знает, что могли бы показать анализы? здешние индейцы относятся к племени Яномами. Севернее их соплеменники еще кочуют по сельве. Эти осели недавно, но еще остаются собирателями, охотниками, следопытами сельвы. Чутье никогда не подводило их, в сельве они не ошибаются. Я побывал с ними на пожарище, прошел вдоль границы, где стена огня вдруг остановилась. Они слушали, нюхали, смотрели, ложились на землю, пробовали на вкус обгорелые ветви и плоды. Затем сказали твердо: тут был огонь и ничего больше. Только огонь, который сам погас. Но почему? Этого они не знают. Причины для них не существует. Был огонь и погас. Это все.
4: Наш адрес в интернете. fantasyradio.ru.
0: А для нас с вами, Антонио, для меня свершилось чудо. Тун покачал головой. Я бессилен. Придется ехать одному. И у меня нет никаких доказательств, нет свидетелей. Не знаю даже, захочет ли шеф публиковать мои репортажи. Чудо над сельвой? Кому это сейчас надо? У вас есть и многое другое. И во всем не хватает доказательств. Разумеется, я постараюсь вернуться сюда как можно скорее с телеоператором, но я боюсь. Я почему-то боюсь оставлять вас тут одного, Антонио. Разве я один? Со мной Чико и все они. Господь однажды оборонил нас, не оставит и дальше в беде. Мне очень не по душе уезжать одному, но сейчас это совершенно необходимо. Жаль, что не хотите ехать со мной. Пастор улыбнулся, развел руками. Я же говорил. В полдень Тун Читапакатль покинул селение. Двое охотников, вооруженные луками и короткими копьями, взялись проводить его до устья Боа-Негру, откуда можно было добраться почтовым катером или вертолетом до Карвуэйру. Все обитатели селения во главе с вождем и отцом Антонио собрались на берегу. Когда долбленая лодка с тремя путешественниками отошла от берега, все как один подняли руки в прощальном приветствии, а вождь высоко подбросил вверх украшенное яркими перьями копье и, ловя его, крикнул: «Дети луны желают тебе удачи на твоей охотничьей тропе, брат наш Тун. Возвращайся, и всегда найдешь здесь еду и кров». Тун, не отрываясь, глядел назад на отдаляющийся берег. Он пробыл тут совсем недолго, но, видимо, оставил частицу сердца в этом лесном селении, укрытым под пологом сельвы. Щемящая боль утраты не покидала его. Он уже догадывался, что в ней заключено предчувствие, но еще не знал, кому угрожает опасность, ему ли или тем, кого покидает. Последним он разглядел на берегу под раскидистыми ветвями огромной лаурелии Антонио. Лодка уже исчезала за поворотом реки, когда отец Антонио высоко поднял правую руку и осенил уплывающих широким крестом. А спустя 2 часа над селением появился большой зеленый в бурых пятнах вертолет. Он пролетел над самыми кронами деревьев, и какой-то человек в больших темных очках выглянул в приоткрывшуюся дверь и бросил вниз белый сверток. Сверток упал на землю между хижинами. Первыми к нему подбежали малыши. Антонио, вышедший наружу на гул вертолета, тоже увидел сверток. Он хотел крикнуть, чтобы дети не трогали его, но в этот момент сверток вспыхнул ослепительным пламенем. Раздался оглушительный грохот. Дети исчезли в огненном вихре, а ближайшие хижины разметало в стороны. Антонио тоже бросило на землю, что-то горячее резко ударило его по лицу. Поднявшись на колени, он провел ладонью по щекам, увидел кровь. Мелькнула мысль: «Я ранен». И тут он вдруг почувствовал, что возле колен шевелится что-то живое. Он глянул. Это была совсем маленькая коричневая детская ручка. Только ручка, от пальцев до предплечья. Миниатюрные пальчики еще конвульсивно двигались, сжимались и разжимались. Антонио закричал пронзительно, дико, Исступленный и оглушенный собственным криком, уже не слышал, как отовсюду несутся крики, мольбы, стоны. Вертолет приземлился на выгоревшую поляну в нескольких сотнях метров от селения. Хьюго вышел первым. За ним высыпались его парни в пятнистых шлемах и комбинезонах с автоматами поперек груди. Хьюго оглянулся на них, широко расставил руки. Пригнувшись и направив перед собой автоматы, парни побежали вниз к селению, постепенно расширяющейся цепью. «В деревню без меня не входить!» — крикнул им вслед Хьюго. «Глядеть в оба! Живыми взять только рыжего пастора и этого ублюдка с репортерской сумкой!» «Вы со мной!» — кивнул он двум оставшимся. «От меня ни на шаг! А ты!» — Хьюго повернулся к пилоту. «Давай еще раз вверх и сбрось пару конфеток. Потом вернешься и жди тут». Прилетев в Манаус, Бьорн Карлсон решил прежде всего поговорить с Цвиком. Они познакомились полтора года назад, когда Карлсон только приступал к своей миссии в Амазонии. Из всех бизнесменов штата Мигель Цвик тогда произвел на Карлсона наиболее благоприятное впечатление. Потом они встречались еще раз, и Карлсон смог убедиться, что Цвик безусловно порядочный человек, и на его слово можно положиться. Карлсон начал даже подозревать, что Цвик — один из немногих здесь его единомышленников. Правда, временами Цвик надолго исчезал из Манауса, но на этот раз, к счастью, оказался в городе. Они договорились встретиться вечером того же дня в отеле «Хилтон», где у Цвика было бюро фирмы и личные апартаменты. Цвик ожидал Карлсона в холле, крепко пожал руку и пригласил поужинать в ресторане на крыше отеля. «Там наверху попрохладнее», — сказал Цвик, пропуская Карлсона вперед, когда открылись двери скоростного лифта. Вслед за ними в кабину лифта вошли еще несколько человек. Поднимались молча. Цвик вытирал клетчатым носовым платком круглое розовое лицо и короткую шею. «Здоровяк», — думал Карлсон, поглядывая на крупную, плотную фигуру своего спутника. «Наверняка за 60, а держится молодцом в здешнем-то климате». Наверху на открытой веранде ресторана действительно было прохладнее. С юго-востока от широкого, осеребренного луной разлива Амазонки дул освежающий ветер. Внизу тысячами светляков горели и переливались огни и разноцветные неоны Манауса. Над головой искрились неяркие звезды. Усаживаясь за столик в дальнем углу веранды, Бьорн Карлсон отыскал глазами Южный Крест. Он висел невысоко над горизонтом и при полной луне не казался таким ярким, как неделю назад в Сельве. Цвик, закончив переговоры с официантом, испытующе глянул на Карлсона и покачал головой. «Вам, видно, досталось в этой поездке, Бьорн. Высохли еще больше». Карлсон усмехнулся, провел ладонью по впалым щекам и бороде, кивнул. «Было. Попали в небольшую переделку. Лесные пожары?» — Цвик нахмурился. «По левым притокам Рио-Негро. А вы откуда знаете, Мигель?» «Я все знаю». Маленькие, глубоко посаженные глаза Цвика хитро блеснули. «Это был поджог. Лес подожгли напалмом. Стоило соваться в такие места. Чего вы там не видели?» «Боюсь, сельву подожгли именно потому, что мы там появились». Карлсон не отрывал внимательного взгляда от лица Цвика. «Догадались, значит?» «Этого не знаю. Я там повстречал любопытных людей, некоего американского бизнесмена и, вероятно, его компаньона. Американского бизнесмена звали Кроу? Арчибальд Кроу? Арчибальд Кроу, не так ли?» «Вот именно. А его компаньона Хьюго Битнер». «Это уже серьезно». Цвик коснулся пальцем губ. Официант подкатил к их столику трехъярусную тележку, заставленную бутылками и блюдами со всевозможными закусками. Принялся сервировать стол. «Цены на нефть падают», — говорил Цвик, внимательно разглядывая этикетки на бутылках, которые расставлял официант. «Нет, амиго, эту замените», — он указал на одну из бутылок. Официант торопливо переставил бутылку на тележку. «Не тот год», — продолжал Цвик, обращаясь к Карлсону. «Я заказал ром, произведенный 2 годами раньше, а у этого», — он кивнул на оставленную бутылку, — «особый привкус, который мне не по душе. Так вот я и говорю, мы в Бразилии перевели наш автотранспорт на алкоголь, который вырабатываем из сахарного тростника, а нефть дешевеет. Не пришлось бы снова возвращаться к бензину». Официант укатил тележку. Цвик разлил в бокалы густое красное вино, поднял свой бокал. «Выпьем за успех вашего благородного предприятия, Бьорн». Карлсон тоже поднял бокал. «Нашего общего, Мигель. Я ведь не ошибаюсь?» «Ну, как сказать?» — Цвик усмехнулся. «Вы хотите спасти амазонскую сельву?» «Хочу сохранить для будущих поколений. А я», — Цвик вздохнул, — «хотел бы наладить тут рациональное хозяйствование». «Сохраняя тропические леса, не так ли?» «В основном, да. Восстанавливая то, что вырубается». «Значит, мы союзники?» «До определенной границы». Цвик отпил глоток вина и, разглядывая бокал на свет, продолжал. «Вы настаиваете на сохранении девственной сельвы, во всяком случае, значительной части ее, так сказать, в первозданном состоянии. Я преобразую сельву. Я беру от нее все ценное, что она может дать, и снова выращиваю тут лес, но лес, состоящий из наиболее ценных пород, ценных для человека. Однако это уже не ваша сельва, Бьорн. Это вторичный лес, как в Европе, в Штатах. Экология, столь важная для вас, нарушается весьма существенно. Так что не знаю», — Цвик снова глотнул вина, — «союзники мы или противники?» «Моя роль и роль моих коллег в нынешнем сложном, мягко говоря, мире довольно затруднительна», — помолчав, заметил Карлсон. «Вероятно, мы основательнее, чем кто-либо на Земле, убеждены, что сведение лесов обернется для человечества ужасающей катастрофой, все последствия которой сейчас даже трудно предвидеть. С другой стороны, мы понимаем, что дальнейшее развитие прогресса и так называемой цивилизации мы не остановим. Рано или поздно все еще уцелевшие тропические леса будут вовлечены в орбиту хозяйственной деятельности. И не только тропические. Это относится и к канадским лесам, и к Советской Сибири. Я лично вижу выход в создание обширных заповедных территорий, резерваций, заказников, национальных парков, называйте как угодно. В них должны сохраниться первичные леса со всеми их экологическими связями. Но не со всеми, конечно, такое теперь уже просто невозможно. С большинством связей. На остальной территории придется допустить рациональное хозяйствование. Рациональное, то есть прежде всего умное, дальновидное, рассчитанное не на сегодняшнюю прибыль, а на долговременное сотрудничество с природой. Таким образом, Мигель, вы наш союзник, а вот Кроу... Карлсон замолчал и покачал головой. Если бы Кроу был одинок, Цвик долил вина в бокалы. В Амазонии сейчас таких тысячи, как Кроу. Десятки миллионов гектаров сельвы ныне принадлежат американцам или арендованы ими на длительные сроки. Идет настоящий грабеж. Вывозится не только ценная древесина, но и золото, драгоценные камни, редкие металлы. Для этого в амазонской сельве создана целая сеть секретных аэродромов. Думаю, их тут не меньше тысячи. Федеральное правительство, а тем более власти штатов, особенно Амазонии, справиться с этим бедствием совершенно не в состоянии. Здешние земли распродавались оптом и в розницу еще при диктатуре военных, которая может возвратиться. Цвик внимательно поглядел на своего собеседника. Не исключено. Недавно один из генералов в интервью газете «Трибуна де Импренса» сказал примерно так. В определенный момент армия вынуждена будет выйти из казарм. Не знаю когда, не знаю, кто ее выведет. Но если правительство будет продолжать действовать, как теперь, армия может вмешаться еще до очередных выборов. Разумеется, американцам это было бы на руку, не только Кроу и ему подобным, но и тем в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго. Тогда положение безвыходное, Мигель.
2: Ну, я так не думаю. Военные, если и придут, то лишь на время. Вы же знаете Латинскую Америку. Чехарда диктатур и конституционных правительств — здесь дело обычное. Тут надо полагаться на себя, на собственные силы и возможности. Прямым законным путем добиться справедливости, утвердить здравый смысл тут почти невозможно даже и при конституционном правительстве. Здесь все продолжает решать сила. Кроу и его соотечественники не изобрели ничего нового. Они воспользовались лишь традиционными методами старых бразильских фазендейро.
0: Разве вы не американец, Мигель?
2: Помилуй бог. Я бразильский подданный, я родился в Эквадоре.
0: Но вы не похожи на латиноамериканца.
2: А что такое латиноамериканец?
0: Кого только среди нас нет. Во мне, например, кровь эквадорских индейцев. Отец был наполовину поляк, наполовину индейец.
2: Вы говорите, здесь все решает сила. Карлсон сделал долгую паузу.
0: Вы в этих краях давно. Ваша фазенда где-то в самой глубине сельвы.
2: Скажите, Мигель, зеленые дьяволы, кто они такие или что они такое?
0: На широком лице Цвика появилось выражение искреннего удивления.
2: Так ведь это легенда. Легенда местных индейцев Яномами и других.
0: Возможно, когда-то существовала такая легенда. Недавно она воскресла или ее воскресили, и я убежден, вы не можете не знать об этом.
2: У местных племен множество всевозможных легенд, Бьорн. Есть и более удивительные, например, о летающих тарелках.
0: А они не связаны между собой?
2: Вам лучше поговорить с этнографами.
0: Официант снова подкатил свою трехъярусную тележку, на этот раз с горячими блюдами. Цвик опять заговорил о ценах на нефть, о золотой лихорадке, все шире распространяющейся в Бразилии.
2: Знаете, Бьорн, сколько сейчас золотоискателей в Амазонии?
0: Не меньше 8 миллионов.
2: В основном безземельные крестьяне, безработные.
0: Чтобы стать золотоискателем, достаточно иметь таз, лопату и немного продовольствия.
2: Золотоискатели проникают в самую глушь амазонской сельвы. Тысячами гибнут от болезней, от укусов ядовитых насекомых и змей, ну а те, кому повезет, празднуют победу тут, в Манаусе. Манаус не только столица штата, это столица амазонских золотоискателей. Город наводнен мошенниками, спекулянтами, преступниками. Ради золота, которое здесь скупают, построен новый аэродром. Теперь тут могут приземляться любые самолеты. Выросли десятки новых банков, организована телексная связь с большим миром. Образовались армии частных детективов, телохранителей, проституток. А вы говорите о резервациях, заповедниках в сельве. Кому этим заниматься?
0: Власти Манауса едва-едва справляются с делами и бедами в самом городе. За его пределами они бессильны.
2: Там истинные хозяева — фазендейро и авантюристы вроде Хьюга Битнера, который, кстати, и не Битнер совсем.
0: Вы знаете этого человека?
2: Знаю кое-что о нем. Не все, конечно. Личность яркая, загадочная и весьма опасная. Такому не стоит перебегать дорогу.
0: Я убежден, именно он и его люди подожгли сельву на левобережье Рио-Негро.
2: Не вздумайте сказать это кому-нибудь, кроме меня. Его отлично знают в Манаусе, у него есть друзья, а человеческая жизнь тут стоит меньше, чем самая маленькая крупинка золота.
0: А здешняя полиция?
2: Цвик добродушно рассмеялся, махнул рукой.
0: Принимайтесь-ка лучше за еду, Бьорн. Эти тарелки и блюда с подогревом, но и они недолго сохраняют мясо горячим. А мясо бразильской игуаны теряет свой аромат, если остынет.
2: За кофе датчанин вернулся к интересовавшей его теме.
0: «Однако дьяволы сельвы, вы ведь так ничего и не сказали, что о них известно?»
2: «С чего вы взяли, будто мне что-то известно?» — пожал плечами Цвик.
0: «Не хотите сказать? Жаль».
2: «Нет, не то. От легенд мало проку, а если точнее, бьюсь об заклад, вам тоже кое-что должно быть известно. Вы немало побродили по здешней сельве».
0: Хотите, скажу, что думаю обо всем этом? Цвик оставил чашку с недопитым кофе, прищурился. Любопытно. Это вполне реальные существа, специально тренированные боевики.

0: продолжайте, — кивнул Цвик, так как Карлсон вдруг замолчал. Однако датчанин поднялся из-за стола и поманил кого-то рукой. — Сюда, сюда, Тун!
1: — Это Тун Читапактль. Он из здешней газеты, — объяснил Цвику, когда журналист, прижимая ладони к груди, приблизился к их столику. — А может быть, вы знакомы?
0: — Немного, — кивнул Цвик, внимательно глядя на Туна. — Простите меня, мистер Карлсон, — тихо сказал Тун, и по его бесстрастному коричневому лицу скользнула гримаса боли. — Я искал именно господина Цвика и вас. Мне говорили... — Но позвольте мне присесть.
1: — Да-да, конечно.
0: Карлсон торопливо пододвинул кресло. — Вам нехорошо?
1: — Пустяки.
0: Случилось несчастье. Большое несчастье. Тун говорил совсем тихо, обращаясь теперь только к Цвику. Они уничтожили ту деревню. Всех. Пастора Нуньеса тоже. Детей. По реке плыли трупы, и мы вернулись. Но там был только огонь. Нас выследили и охотились на нас, как на диких зверей. Мои провожатые, ребята из той деревни, погибли. Я вырвался, сам не знаю как, но сумел. Я обязан рассказать обо всем. За мной идут по следу люди Одноглазого. Полчаса назад в меня стреляли, но я опять ушел от них. Вот. Он оторвал ладонь от груди и показал Цвику. На пальцах была кровь. — Вы ранены? — всполошился Карлсон. — Надо срочно вызвать врача.
1: — Нет.
0: Тун снова прижал руки к груди. — Все равно через несколько минут меня убьют или арестуют. Я только что... застрелил Одноглазого. Он сидел внизу в холле, дожидался конца охоты. Я убил его, как бешеного пса. Возьмите мои бумаги, сеньор, тут все написано, как было. Тун с трудом вытащил из внутреннего кармана куртки несколько мелко исписанных листков. Протянул Цвику. На бумаге темнели пятна крови. Цвик неторопливо свернул протянутые листы, сунул в карман, поднялся из-за стола, подозвал официанта. «Помогите нам отвезти этого парня ко мне в апартаменты и сразу вызовите врача. Ужин закончим у меня».
1: «Слушаюсь, сеньор».
0: Втроем они попытались приподнять Туна, но тело журналиста вдруг отяжелело, и голова бессильно упала на грудь. «Понесем его», — предложил Цвик. У дверей, ведущих на веранду, послышался какой-то шум, и тотчас там появились несколько фигур в белых костюмах и больших темных очках с автоматами наготове. Поводя автоматом, один из вошедших громко крикнул: «Никому не шевелиться или перестреляем всех! Нужен только один из вас! Не шевелиться!» На веранде воцарилась гробовая тишина. Официанты превратились в изваяние. Глаза всех, кто сидел за столиками, были устремлены на приближающиеся белые фигуры с автоматами. Цвик легонько потянул Карлсона за рукав и заставил немного отодвинуться от кресла, в котором полулежало тело Туна, и отодвинулся сам. Обходя зал, белые фигуры постепенно приближались к их углу. «Вон он там!» — послышался чей-то крик, и тотчас возле их столика очутились трое, наставив стволы автоматов на Цвика, Карлсона и неподвижное тело Туна. «Здесь шеф, но он не один!» — крикнул тот, что держал под прицелом Цвика. Неторопливо подошел четвертый с опущенным автоматом, внимательно оглядел Цвика, Карлсона, скользнул взглядом по неподвижному телу Туна. «Отойди!» — приказал официанту. Трясущийся официант сделал несколько шагов в сторону. «Знаешь его?» — спросил незнакомец Цвика, кивнув на журналиста. «Не более, чем вас, сеньор», — спокойно ответил Цвик. «А как он оказался за вашим столиком?» Цвик молча пожал плечами, прибежал, подсел к столу. «Сеньоры позвали меня», — пробормотал сзади официант. «Заткнись там!» «Совсем не знаете?» — шеф банды не отрывал настороженного взгляда от Цвика. «Я же сказал. Спрашиваю потому, что меня вы должны бы знать, сеньор Цвик». «Но если вы меня знаете, уже хорошо», — прищурился Цвик. «Впрочем, если приподнимете очки, может, и я узнаю». «В другой раз». «Извините, что помешали».

ужинать, сеньоры. — Это он виноват, — говоривший указал на Туна. — А ну посмотри, — приказал одному из бандитов, — жив еще или... — Падаль. Уходил с моей пулей. — Ладно, забери сумку и документы. — Кроме сумки ничего нет, шеф. Тогда пошли. — Чао, сеньоры. Банда исчезла. Веранда постепенно оживала. Карлсон бессильно опустился в кресло, закрыл лицо руками. Цвик осторожно коснулся его плеча. «Я послал официанта за полицией. Придется принять версию, подсказанную официантом. Вы слышите, Бьорн? Ни слова о документах, которые успел передать этот бедняга. Я понимаю, у вас ко мне теперь куча вопросов. Постараюсь все объяснить немного позднее». Чико с трудом пробирался через сожженный лес. Он не ощущал боли от ожогов. Боль превратилась в пылающий огонь, который постепенно сжигал его тело. Остатки обгоревшей одежды он давно сбросил. Одежда причиняла боль невыносимую. А так, оставшись нагим, он еще мог двигаться. В его мозгу жила лишь одна мысль — отомстить. Отомстить за отца Антонио, за остальных. Отомстить белым дьяволам, спустившимся с неба. Белым дьяволам Сельвы, которые второй раз за его недолгую жизнь принесли муки и смерть всем, кого он знал. И он отомстит. Справедливый Бог, про которого так часто говорил отец Антонио, не даст ему умереть, пока он, Чико, не встретит белых дьяволов. У него нет оружия, его руки сожжены, но у него еще остались крепкие зубы. Справедливый Бог поможет ему. Надо только не останавливаться, идти вперед, пока ноги несут его полусожженное тело. Надо идти туда, откуда восходит солнце. Там находятся поселения белых. Там он отомстит за отца Антонио, за всех. «Зачем вы придумали все это, Лопес? Зачем, черт вас побери, вам понадобилось тащить меня сюда?» — спросил Кроу, усаживаясь на складной стул, поставленный Лопесом в тени полуобгоревшей лаурелии, которая росла недалеко от того места, где раньше находился причал. «Клянусь вам, сеньор, я уже устал от вашего вранья, Лопес. Вы хотели убедить меня, что тут все потеряно из-за вашего ратозейства? Клянусь, сеньор, все было, как говорил. Он был тут, лежал. Я показал место, где он упал. Все горело кругом, не горели только его крылья. Человек Одноглазого тоже видел. Стрелял, потом хотел подбежать, дерево упало. Ты видел, он там лежит, а дьявола нет. Нет крыльев, ничего нет. Я не знаю, почему. Не знаю, сеньор, но клянусь святыми дарами, говорю правду. Мы еще побеседуем обо всем этом, когда вернемся. Иди поторопи, чтобы побыстрее собрали, что там осталось от этого парня. Пусть грузят на катер и поплывем. Сколько времени потеряли зря. Клянусь, сеньор, проваливай, говорю. Кроу остался один. Подумал, что, наверное, стоило бы перейти на катер, но не хотелось смотреть, как будут грузить останки погибшего. Здесь в тени зной почти не ощущался. От реки задувал влажный ветерок. Кроу снял пробковый шлем, пригладил волосы. Мысли снова вернулись к словам Лопеса. Здравый смысл подсказывал, что Лопес все-таки наврал. Но зачем? Кроу поплыл сюда с единственной целью — показать этому наглецу Хьюгу, что и он, Кроу, кое-что может без помощи Хьюга. Даже и не кое-что, а вот сумел добыть легендарного дьявола Сельвы. Интересно, как бы повел себя в этом случае Хьюга? Кроу усмехнулся, но тут же снова помрачнел. А что, если Хьюга все знает об этих дьяволах? Ведь если Лопес кое в чем прав, и поведение самого Хьюга подозрительно, все эти его исчезновения в самые ответственные моменты, вот хотя бы теперь, третий день неизвестно где, и не предупредил. Шорох в ветвях лаурелии заставил Кроу приподнять голову. То, что он увидел, было так страшно, что он оцепенел. Он не успел ни двинуться, ни закричать.
Лишь когда лишенное кожи чудовище прыгнуло на него, и у самого лица блеснули оскаленные белые зубы, Кроу заскулил чуть слышно. «Ужасный конец», — сказал Карлсон, откладывая газету. «Живому перегрызли горло. Ужасно. Даже и в том случае, если все обвинения в его адрес справедливы». «Но ведь вы читали последнюю корреспонденцию Туна?» — пожал плечами Цвик. «Читал. Однако многое остается неясным. Дьяволы сельвы? Хотя бы, но не только. Автор корреспонденции, в которой описана гибель Арчибальда Кроу, называет дьяволами сельвы индейцев. Их трагедия его не волнует. Он твердит о непреодолимых инстинктах каменного века. Он даже не пытается размышлять о том, что жестокость никогда не порождала ничего, кроме жестокости. А ведь по существу жестокость нашего времени ничуть не уступает той, что известно в прошлом. Среди нас живут люди, способные уничтожить все человечество. И все-таки, Мигель, дьяволы сельвы, кто они? Для меня лично истинные дьяволы сельвы — это ныне покойный Арчибальд Кроу и его приспешник и опекун Хьюго, и еще многие подобные им. Ну а те, которых описал Тун? Те — ваши помощники. Только они не всегда успевают справляться со своими обязанностями, которые добровольно на себя возложили. Как и вы, Бьорн. Я думаю, вам еще предстоит встретиться с ними. Они сами придут к вам в нужный момент.

0: Была какая-то удивительная ирония в том, как человечество умудрилось совершенно не заметить собственной кончины. Наше общество, которое с каждым годом все больше и больше сосредотачивалось на несущественных, никому не нужных вещах, даже не поняло, откуда пришла страшная чума, моментально унесшая жизни более чем 6 миллиардов человек. Если бы кому-то удалось уцелеть, о, эти люди быстро нашли бы 1001 скороспелое и ошибочное объяснение. Мутировавший вирус, террористы, зараза, занесенная пролетавшей мимо кометой, радиация, просочившаяся из потерпевшего аварию спутника. Истина же заключалась в следующем. Даже если бы этим гипотетическим выжившим удалось случайно наткнуться на верный ответ, это не имело бы никакого значения. И в любом случае, если бы кто-то наблюдал за ситуацией со стороны, то произошедшее после было бы еще сложнее осознать, чем даже внезапную гибель 6 миллиардов. Буквально через несколько минут, словно смерть каждого индивидуума была не более чем случайной помехой, как бывает, когда в середине реалити-шоу вдруг на короткий миг падает напряжение в электрической сети. Свежие мертвецы воскресли и попытались продолжать жить, как ни в чем не бывало. Когда это произошло, Саймон Паркер находился в кабинете у себя дома и с фанатичным упорством трудился над бизнес-планом. Как обычно, работа отняла значительно больше времени, чем он рассчитывал, не час-полтора, а все утро субботы. Но эти мелочи не имели значения. Работа должна быть сделана. Если бы не бизнес Саймона, они могли бы распрощаться и с этим домом, и с машинами, и с отдыхом на море. Дженнис и Натан все понимали. Он чувствовал вину за то, что уделял сыну слишком мало внимания, но собирался все исправить, как только представится возможность. С Дженнис особых проблем не было. Сейчас она только вернулась из поездки по магазинам, руки оттягивают пакеты со шмотками и прочим абсолютно ненужным барахлом. Шопинг-терапия всегда поднимала ей настроение. Саймон не понял, что умер. Решил, что просто потерял сознание. Не было хора ангелов или длинных туннелей, в конце которых сияет ослепительный белый свет. Не было бесконечной лестницы, ведущей к престолу Господнему. На миг он ощутил сокрушительное давление во всем теле, а потом — ничего. Только что он сидел и вглядывался в колонки цифр на экране, а в следующую секунду уже лежит навзничь, уставившись в потолок и не в силах сфокусировать взгляд. Саймон сразу принялся искать объяснение произошедшему. Сердечный приступ? Удар током от неисправной розетки? А может, физическое проявление психологического перенапряжения, о чем постоянно предупреждал его доктор? Он попытался позвать Дженнис, но не смог издать ни звука. Внезапный паралич чрезвычайно перепугал Саймона, однако к величайшему его облегчению оказался временным. Невероятным усилием воли он смог, наконец, сосредоточить взгляд на люстре, висящей прямо над ним. Затем удалось чуть-чуть повернуть голову. Собравшись силами, он даже сжал кулак и согнул правую руку, после чего подтянул колени к животу и перекатился на бок. Наконец он сумел заставить работать все мышцы и сухожилия. Тело казалось чужим, но все же он встал на ноги, медленно и с трудом. Но едва получилось принять более или менее вертикальное положение, как подвел вестибулярный аппарат. Пошатнувшись, Саймон стал неловко, спотыкаясь, продвигаться по кабинету, не дать не взять новорожденный звереныш, делающий первые неуверенные шаги по дикому лесу. Саймон держал курс на дверь, но промахнулся и врезался лицом в стену. «Ничего страшного», — мысленно успокоил он себя, хотя внутри царила паника. Привалившись к стене, Саймон сунул руку под рубашку и прижал ладонь к груди. Должно быть, пальцы еще не обрели чувствительность, он ничего не ощутил. Нужно звать на помощь, срочно добраться до Дженнис. С трудом восстановив равновесие, Саймон оперся о стену и вдоль нее двинулся к открытой двери, через которую буквально вывалился из комнаты. Сделав несколько нетвердых шагов, он споткнулся и упал прямо на спину Дженнис. Она лежала посреди коридора. Сверху на них уставился ничего не выражающий глазами Натан. Он валялся на лестничной площадке лицом вверх, с запрокинутой головой. И Саймон, и его жена сразу же догадались, что с ними стряслось. Однако еще довольно долго рассудок отказывался принять тот факт, что оба мертвы. Постепенно они обрели способность управлять своими действиями и передвигаться более или менее свободно, после чего перетащили сына вниз, в гостиную. Они включили телевизор, но ни один из каналов не работал. Они попытались дозвониться до родственников и друзей, но никто не отвечал. Тогда Саймон отправился на улицу за помощью. То, что он там увидел, подтвердило их невероятные чудовищные подозрения. Выйдя из дома, Саймон автоматически обхватил себя за плечи. Он предполагал, что будет холодно, а из одежды на нем были только джинсы и тонкая футболка. Надеть что-то еще в своем нынешнем состоянии он был просто не способен. Тем не менее, холода он не ощутил. Не почувствовал Саймон ни дождя, хотя видел, как капли разлетаются брызгами в лужах вокруг его босых ног, ни ветра, шумевшего в вершинах деревьев, которые торчали над крышами в конце переулка. Сначала Саймон планировал добраться до Джека Томпсона, семейного врача, жившего через несколько домов. Однако он даже не успел добрести до ворот, выводивших с подъездной дорожки на улицу, как нервы не выдержали, и он повернул обратно. Все звуки были приглушенными и неясными, но шум, раздававшийся слева, показался достаточно громким и отчетливым. Саймон обернулся на звук, с трудом заставив повиноваться колени, которые не желали сгибаться, бедра, вихляющие в разные стороны, ступни, которые были точно свинцом налиты. Теперь он мог видеть соседа из дома напротив, напыщенного неприятного типа по имени Деннис Пуг, занимавшегося недвижимостью. Пораженный тем же загадочным недугом, что и Саймон Паркер с семьей, Пуг пытался управлять автомобилем. Его жирную непослушную правую ногу заклинило на педали газа, а левая нога постоянно соскальзывала со сцепления. Негнущимися руками Пуг крутил руль, но получалось у него неважно. Рыская из стороны в сторону, машина на полной скорости пронеслась по подъездной дорожке, ударилась о низенькую каменную стенку в ее конце, вылетела по диагонали на проезжую часть и буквально на пару дюймов не достала до калитки Саймона. Со своего места тот видел, как Пуг переехал Кэтлин Малине из 17-го дома, после чего врезался в строительный вагончик. Толстяк наполовину выполз, наполовину выпал из разбитого автомобиля и неверной походкой направился назад. Алая кровь из глубокой раны на лбу тонкой струйкой стекала по серому лицу. Но Саймон едва обратил на него внимание. Он смотрел, как Кэтлин, одна из подруг Дженнис, пытается вернуться в дом. Она медленно ползла вдоль дороги, переломанные ноги волочились следом. Очутившись у себя в безопасности, Саймон привалился к двери и попытался разобраться во всем увиденном. В высоком зеркале на стене он различил собственное мутное отражение и, только сильно скосив глаза, смог как следует себя разглядеть. Видок он имел неважнецкий. Кожа была нездоровая и бледная, и так сильно натянулась на костях, что, казалось, Саймон надел чужую, которая ему мала. Глаза были пустыми и безжизненными. Натан уселся перед телевизором, а его родители тем временем вели на кухне долгий, трудный, сюрреалистический разговор об их неожиданной смерти и столь же неожиданном воскресении. Конечно, дышать они перестали, но быстро обнаружили, что если набрать полные легкие воздуха, а потом выдыхать его, можно издавать подобие звуков. Интернет, хвала Господу, работал, так что Саймон с женой подошли к ноутбуку и стали тыкать в клавиатуру неуклюжими холодными пальцами. Большинство крупнейших новостных порталов и корпоративных сайтов уже какое-то время не обновлялось, но персональные блоги, микроблоги и социальные сети были доступны, так что вскоре супруги получили ответы на самые животрепещущие вопросы. Да, они мертвы. Да, это произошло со всеми людьми на земном шаре. Нет, изменить ничего невозможно. Фильм, который Натан смотрел по телевизору, закончился, и настала тишина. Саймон на негнущихся ногах прошел в гостиную, чтобы узнать, почему вдруг пропал звук. Он взял пульт и начал переключать каналы. На одних продолжались ранее записанные и поставленные в эфир передачи, как будто все в мире шло по-прежнему. На других экран оставался зловеще пустым. На третьих Он высвечивал неизменное и бесполезное сообщение о чрезвычайном происшествии. На одном из круглосуточных новостных каналов Саймон увидел застывшую картинку. Пустой стол, а на переднем плане взъерошенная шевелюра ведущего, валяющегося на полу. «Трудно двигаться», — произнесла Дженнис. Шатаясь, она вошла в гостиную и упала на софу рядом с Натаном.
1: «Трупное окоченение», — прохрипел Саймон, тяжело опускаясь на стул напротив жены и сына.
0: Он сам с трудом верил в то, что говорит.
1: «Долго не продлится. Прочитал в сети».
2: «Страшно», — тихо сказал Натан.
0: Это были первые слова, произнесенные мальчиком после того, как он умер.
1: «Знаю», —
0: отозвался Саймон и попытался вглядеться в лицо сына.
1: «Будем все сидеть здесь и отдыхать».
0: Дженни сделала паузу, чтобы набрать еще воздуха, и продолжила.
1: «Обед приготовлю позже».
0: Из-за трупного окоченения, сковавшего мышцы, семья почти целый день провела не шевелясь, в тех же позах. Они едва были способны говорить, а уж о том, чтобы двигаться, и речи не шло. Саймон немигающим взором уставился в сгущающуюся темноту зимнего вечера и безуспешно пытался примириться с тем, что произошло. Самые близкие ему люди были мертвы, и тем не менее он чувствовал себя на удивление спокойно, вероятно, потому, что они по-прежнему оставались вместе и могли общаться. Возможно, позднее он ощутит всю тяжесть утраты. Саймон попробовал представить, как вообще такое могло случиться, каким образом мозг способен продолжать функционировать в мертвом теле. И эта странная способность находиться в сознании после смерти временно или навсегда? Исчезнет она только с распадом физической оболочки, или это может произойти в любой момент? Саймон попытался отвлечься на другие мысли, но это было бесполезно. Теперь, когда они умерли, все стало иначе. В голове настойчиво крутились слова Дженнис, ее непроизвольное обещание приготовить обед. Саймон знал, что она уже никогда ничего не приготовит. Он только сейчас сообразил, им больше не придется ни есть, ни пить. Он уже не сможет напиться вдрызг, никогда больше не ощутит запахов, не сможет ни спать, ни просто дремать, не будет заниматься любовью. Саймон задумался над этим вопросом. Не то чтобы он хотел потрахаться, даже если бы и хотел, из-за остановившегося кровообращения сексуальный акт был невозможен в принципе. Боль причиняла осознание того, что данный аспект жизни был отнят так резко, с хладнокровной жестокостью. Вопросы, не произнесенные вслух, касающиеся самых главных сторон жизни, вскоре уступили место другим, еще более важным, но также не имеющим ответов. А что дальше? Что произойдет с нашими телами? Как долго мы просуществуем? Сколько времени мы будем способны двигаться и разговаривать, видеть и слышать друг друга? Тянулись бесконечно долгие часы, и все новые вопросы роились в голове Саймона. Он задумался о вере Дженнис. Как он считал, на самом деле ее походы в церковь по воскресеньям скорее были вызваны желанием на людей посмотреть, да себя показать, чем верой. Существует ли Бог, или же события прошедшего дня служат неоспоримым доказательством тому, что все религии – суеверия и полный бред? Может быть, это рай, если есть такое место, или его противоположность? Неожиданно вспомнилась цитата из фильма ужасов, который Саймон когда-то смотрел. Слова очень подходили к нынешней дикой невозможной ситуации. «Когда ад переполнится...» Мертвые начнут бродить по городам и весям. На следующий день Дженнис зашевелилась первой. С хриплым стоном она поднялась со своего места на софе рядом с сыном, кинула расстроенный взгляд на большое желтое пятно, оставшееся после нее на кремовой кожаной обивке, и на четвереньках полезла по лестнице на второй этаж. Саймон оставил Натана перед навек умолкшим телевизором и направился в кабинет. Нужно было найти ответы на некоторые из множества вопросов, которые он задал себе прошлой ночью. Некоторые сайты еще работали, и Саймон с головой ушел в их изучение. Простейшие операции — напечатать адрес, подвинуть мышку — теперь отнимали целую вечность, и он едва справлялся с этим делом.
2: но ему все же удалось приспособиться, и он убил несколько часов, бесцельно лазая по разным ресурсам, как всегда делал при жизни. Дженнис шумно возилась на кухне. В конце концов Саймон оторвался от компа и пошел проведать жену. Проходя мимо гостиной, Саймон заглянул к Натану. Выглядел мальчик плохо. Ноги и руки отекли и представляли собой сплошную гематому. Кожа приобрела неестественный сине-зеленый оттенок, рот был приоткрыт, струйка тягучей желтовато-коричневой слюны стекала по подбородку и пачкала его любимую футболку.
1: «Все в порядке, сынок?» — спросил Саймон, которому пришлось какое-то время вспоминать, как это говорить.
2: Натан медленно поднял голову и взглянул в сторону отца.
1: «Скучно. Ты посиди здесь немного», — выдохнул Саймон, бредя по холлу. «Мы с мамой разберемся, что делать».
2: При виде Дженнис он не смог сдержать удивления. Супруга надела купленное накануне платье.
1: «Ты тоже мог бы переодеться», — сказала она. «Выглядишь здорово», — машинально заметил Саймон, хотя это было далеко не так.
2: Всегда нужно говорить жене комплименты, даже после смерти. Но если по правде от вида Дженнис ему стало нехорошо. При жизни это облегающее платье очень ей шло, но теперь оно только подчеркивало сильные изменения, которые претерпело ее тело. Лодыжки, как и у Натана, распухли и посинели. Происходит это, как Саймон прочитал в интернете, от того, что кровь, которая больше не циркулирует по сосудам, скапливается в конечностях. Живот раздулся, опять же, если верить интернету, из-за выделяющихся при многочисленных химических реакциях газов. Некогда красивые крепкие груди теперь безобразно отвисли и напоминали два мешочка с мукой. Вот Дженнис вышла на свет, и Саймон мысленно поблагодарил смерть за то, что лицо его сейчас представляло собой застывшую маску и скрывало настоящие чувства. В целом Дженнис смахивала на неудачную карикатуру. Лицо она покрыла толстым слоем тонального крема, и выглядело это даже более неестественно, чем когда на нем проступали желтоватые пятна разложения. Тени для век, губная помада были нанесены непослушными руками кое-как, а тушь для ресниц в основном попала на глазные яблоки. Больше всего Дженнис сейчас смахивала на пьяного клоуна. Саймон не знал, что сказать, поэтому почел за лучшее промолчать.
1: «Я просто хотела снова нормально себя ощущать», — объяснила Дженнис. «Да, я умерла, но это не повод забывать, что я женщина».
2: Несколько секунд супруги молча глазели друг на друга, стоя на нетвердых ногах в разных концах кухни.
1: «Пытался тут узнать, что будет», — нарушил тишину Саймон. «О чем ты?» «Что будет с нами? Насколько все это далеко зайдет?»
2: Дженнис дернулась. Видимо, слышать это ей не хотелось. Она пошла к посудомоечной машине, посуду из которой после смерти еще не вынимала.
1: «Не хочу знать, что нужно об этом думать. Быть к этому готовыми?» «Знаю», — хрипло выдохнула Дженнис.
2: Разочарованно скосила глаза на фарфоровую тарелку, которую взяла в руки и снова при этом испачкала. Потом машинально поставила ее в буфет.
1: «Сколько времени у нас будет перед тем, как...»
2: «По-разному», — Саймон догадался, о чем спрашивает жена.
1: «Может быть, полгода. Надо, чтобы в доме было прохладно, сухо».
2: Она едва заметно кивнула, прекратила разгружать посудомоечную машину и тяжело привалилась к ближайшему шкафчику.
1: «Нам в самом деле повезло», — заметил Саймон, набрал в легкие воздуха и продолжил. «За 6 месяцев мы успеем попрощаться».
2: К середине дня на улице неожиданно возникло сумбурное движение. По мере того, как день набирал силу, все больше и больше мертвецов выползало на свежий воздух. Саймону показалось, что некоторых он узнал, хотя от прежних людей остались только бледные тени. Интересно, на что они надеялись? Давно уже пора было понять, что в данных обстоятельствах никакой надежды не осталось.
1: «Никто вам не поможет», — подумал Саймон, глядя на оживших покойников. «Смерть невозможно вылечить или облегчить. Всем этим людям нужно взять себя в руки и разойтись по домам. Некоторые вступали в перепалку и даже начинали драться, не в силах по-другому отреагировать на свое безвыходное положение. Большинство просто бродило туда-сюда без всякой цели. Саймон видел в окно, что все без исключения передвигаются одинаково, словно куклы, медленно, неуверенно и оступаясь на каждом шагу. В этом создатели ужастиков действительно попали в точку. Во всех остальных деталях бытия оживших мертвецов они сильно ошибались, но вот с болезненной медлительностью и неуклюжестью зомби угадали.
0: «Зомби», — подумал Саймон и печально улыбнулся про себя. «О чем я вообще думаю?»
1: Он разругал себя на все корки за то, что употребил такое слово. Он не был зомби, и Дженни с Натаном не были. «Кстати, где Натан?» Дженнис по-прежнему находилась на кухне, переставляла вещи с места на место, пыталась привести себя в порядок, но вот сына Саймон уже давно не видел. Он попытался позвать мальчика, но голоса не было. Внизу Натана не оказалось, а осилить подъем по лестнице, чтобы поискать его в комнате, Саймон в своем нынешнем состоянии не смог бы. Он прошел на кухню.
0: «Где Натан?»
1: Дженнис прекратила расчесывать свои грязные волосы и подняла взгляд на мужа.
2: «Я думала, он с тобой?»
1: Саймон обогнул мертвую супругу и побрел в прачечную, располагавшуюся позади кухни. Держась за стены и опираясь на стиральные машины, он протиснулся в узкий коридор и осмотрелся. Дверь в сад была широко открыта. Весь дом к этому моменту уже наверняка выстудился, но никто из троих этого не заметил. Ведь теперь они больше не чувствовали температуры, влажности, давления и всего остального. Саймон прищурился и решил, что видит Натана в дальнем конце обширного сада. Да, там определенно кто-то шевелился. Саймон вышел на улицу и, с трудом удерживая равновесие в высокой мокрой траве, побрел проверить, кто же там. Постепенно очертания фигуры прояснились. Это действительно оказался Натан. Он полз, отталкиваясь от земли локтями и коленками.
0: «Какого черта ты здесь делаешь?»
1: «Играю», — ответил Натан, продолжая ползти и даже не замечая, что безрассудно забрался в кусты ежевики.
2: «Вот, мячик потерял».
0: «В дом», —
1: скомандовал Саймон, наклонился и попытался ухватить сына за воротник. Натан неохотно подчинился. Он дал задний ход и медленно выполз на дорожку, обвешанный не желавшими его отпускать колючими ветками ежевики. Поднялся, но тут одна нога подкосилась, и он повалился на спину. Снова встал.
0: «Что ты делаешь?» —
1: вопросил Саймон. Он набрал в легкие так много воздуха, что голос прозвучал достаточно грозно.
2: «Было скучно. Хотел поиграть».
1: Саймон схватил сына за руку и потащил к дому. На полпути остановился и поднес обескровленную кисть мальчика к своему лицу. Тонкая, точно бумага, кожа была вся исполосована колючими ветками и шипами. Лодыжки находились в еще худшем состоянии. Куски кожи болтались по обеим сторонам ног, будто слишком большие носки.
0: «Погляди, что ты наделал! Не мог придумать ничего лучше!»
1: Натан выдернул руку и, выписывая зигзаги по заболоченной лужайке, потащился к дому. Зрение у Саймона было уже не таким хорошим, как прежде. На улице смеркалось, но когда он выглянул в окно, там оказалось светло, будто днем. Свет колебался и мерцал.
2: «Думаю, это пожар», —
1: с трудом произнесла Дженнис, глотнула воздуха и закончила.
2: «Дом горит».
1: Он повернулся и посмотрел на жену. Дженнис оттирала грязно-бурый отпечаток ладони на стене. Но руки плохо слушались, и казалось, что пятно только увеличивается. Супруга снова сменила одежду, и, наверное, это было к лучшему. На новом белом платье быстро появилось несколько больших желтоватых пятен, и теперь Дженнис переоделась в мешковатый пуловер. Саймон обратил внимание, что по внутренней поверхности ее босых ног стекает густая коричневая жидкость и собирается в лужице на ковре.
2: «Что будем делать?» — спросила жена.
1: Саймон весь день пытался найти ответ на этот вопрос и в итоге пришел к заключению, что остается только один вариант — забаррикадироваться в доме и постараться как можно больше из отпущенного им времени проводить вместе. Ранее днем, когда было светлее и он мог видеть более отчетливо,
2: Саймон наблюдал за царящим на дороге хаосом с увлечением и в то же время с беспокойством. Их прежде тихий переулок превратился в бурлящую сточную яму. Проезжую часть заполонил нескончаемый поток мертвых людей, они шли и шли к неведомой цели. «Ну, точно как в фильмах», — подумал Саймон. Некоторые из бредущих в никуда покойников спотыкались и падали, и их буквально втаптывали в землю те, кто шел следом, а тех, в свою очередь, несло вперед давление тел, следующих за ними сотен и тысяч стремящихся куда-то мертвецов. К вечеру переулок превратился в вонючий канал, наполненный гниющими телами. Кое-где гнусная жижа доходила до щиколоток. А новые покойники все прибывали и прибывали, и некоторые продолжали падать. Это казалось глупо, бессмысленно. Саймон порадовался своей предусмотрительности. Не зря он установил калитку на подъездной дорожке к дому. Так будет легче защитить семью от творящегося на улице безумия. И что делать с Натаном? Он причинил своему организму непоправимый ущерб, оказавшись в одиночестве на улице, и это были еще только, как говорится, цветочки. В качестве наказания Саймон отправил сына в его комнату, но где-то через час тот ввалился на кухню, держась обеими руками за живот. Оказалось, что Натан упал с кровати и распорол себе бок. Проклиная свою неуклюжесть и ужасающую медлительность, Саймон и Дженнис как могли оказали сыну помощь. Они засунули внутренности обратно в зияющую рану, наложили на нее несколько полотенец и примотали импровизированную повязку клейкой лентой. Ее ушел почти целый рулон. Затем Натана усадили на стул с прямой спинкой в углу и строго-настрого наказали не двигаться. «Что будем делать?» — снова спросила жена. Саймон погрузился в раздумья. Вопрос был не из легких.
1: «Останемся здесь», — ответил он наконец. «Откроем наверху окна, чтобы было холодно. Забаррикадируем двери».
2: «Пойдем на улицу», — пробурчал из своего угла Натан. Он сосредоточенно пытался выковырять личинку из дырки в левой ноге, чуть повыше колена. Из кончиков двух пальцев торчали кости, так что орудовать ими было столь же неудобно, как и палочками для еды.
1: «Не пойдем», — бросил Саймон,
2: понимая, что их беседа становится все более примитивной и немногословной.
3: «Нет, пойдем», — упрямо повторил Натан. «Здесь скучно».
2: «Нельзя», — сказала Дженнис. Неверной походкой она приблизилась к той жалкой пародии на человека, которая некогда была ее единственным сыном, и встала перед ним.
3: «Слушайся папу».
4: «Какой смысл?»
1: «Там ты повредишь себе», — рявкнул Саймон.
4: «Я уже мертвый!»
2: Дикий, но точно отражающий суть вещей ответ Натана сразил отца наповал. И он не придумал ничего лучшего, а так поступают многие родители, когда не находят аргументов в споре с детьми, как проигнорировать его слова.
1: «Никакой улицы!» Закончили разговор.
2: Снова стемнело, потом рассвело, и опять наступила темнота. Члены семейства почти не двигались все это время, но на рассвете четвертых суток после смерти Саймон был вынужден прервать идиллическое ничего не делание. Когда солнце засияло достаточно ярко, чтобы он мог как следует рассмотреть происходящее на улице своими глазами, которые с каждым днем слабели и становились все более бесполезными, он увидел, что перед фасадом их дома собралась толпа. Саймон проковылял к окну, прищурился и глянул наружу. Ожившие покойники все продолжали пребывать в переулок и так уже забиты до отказа, и к утру их количество, похоже, превысило критическую массу. Калитка, в конце концов, не выдержала напора, слетела с петель, и теперь мощеная подъездная дорожка была переполнена гниющей плотью. Мертвецов там были сотни, многие из них стояли, прижавшись лицами к окнам и дверям дома Паркеров. Разгневанный и испуганный, Саймон потянулся к шторам, едва не упав при этом, и занавесил окно.
4: «В чем дело?»
2: — просипела Дженни со своего угла. Она лежала, скрючившись в луже из собственных выделений.
1: «Снаружи», —
2: только и ответил муж. Он прохромал мимо нее и направился в прихожую. Дженни с трудом поднялась и, шатаясь, последовала за супругом.
1: Гниющие внутренности волочились за ней и оставляли на ковре влажный след. Натан безразличным взглядом проводил родителей, исчезнувших в темноте дома. Оказавшись в прихожей, Саймон посмотрел на входную дверь и сквозь стекло увидел, как мертвецы топчутся с той стороны. С трудом контролируя свои движения, он умышленно налетел на стоящую возле зеркала вешалку для одежды и опрокинул ее. Вешалка прокатилась по полу и, благодаря скорее везению, легла точно поперек двери. Дженнис нагнулась и стала подбирать рассыпавшиеся сумки, пальто, шляпы и шарфы.
4: «Окна!» —
1: прохрипел Саймон и направился в следующую комнату. Дженнис поспешила за ним, отчаянно пытаясь не упустить мужа из вида, когда он ввалился в свой кабинет. Раздувшимися неуклюжими руками Саймон ухватился за жалюзи и попытался их поднять, но негнущиеся скрюченные пальцы соскользнули с металлических пластинок, и он упал, увлекая жалюзи за собой. В окно продолжали бессмысленно пялиться десятки покойников. Дженнис попыталась помочь мужу встать, но безрезультатно. Тогда Саймон отполз в сторону, Дженнис опустилась на колени и попробовала сама поднять жалюзи.
4: «Выходи!»
1: — невнятно произнес Саймон и с трудом встал на ноги, опираясь на дверной косяк. Дженнис на несколько мгновений оказалась сбита с толку, но все же ухитрилась разобрать, где стоит муж, и заковыляла на его голос. Как только она прошла мимо, Саймон ухватился за дверную ручку. С четвертой попытки он сумел, нажав на ручку, открыть дверь, выпустил жену, выбрался сам и закрыл дверь за собой. Некоторое время они простояли в коридоре, привалившись друг к другу. Дрожащие ноги угрожали в любой момент подломиться. Саймон собрался с силами и заставил себя глотнуть воздуха.
4: «Задняя дверь. Тогда спасены. Все закрыто».
1: Он толкнул жену в сторону, чтобы освободить путь. Дженнис отшатнулась, потом качнулась вперед, и ее лицо со смачным звуком, словно гнилой фрукт, врезалось в стену. Она инстинктивно сделала неуверенный шаг назад и попыталась оттереть оставшееся на обоих пятно. Когда несколько минут спустя Саймон ковылял обратно, жена все еще терла стену.
4: «Туда!» —
1: просипел он едва слышно. Один за другим супруги ввалились обратно в гостиную.
4: «Закрываем дверь!»
3: «Осторожно!» — пробубнила Дженнис, в то время как Саймон двинулся к стоящему возле двери книжному шкафу. «Мои вещи!»
1: Непослушными руками она начала собирать с полок всякие безделушки и фамильные ценности. Медали, хрустальный кувшин, фотографию в рамке, запечатлевшую ее с мужем и сыном. Но Саймон не обращал на жену внимания. Собрав все оставшиеся силы, он толкал и тянул тяжелый шкаф, пока, наконец, тот не рухнул с грохотом перед дверью, надежно отгородив их от проникновения извне. Дженнис стояла и рассеянно озирала творившийся в комнате беспорядок. Обессиленный Саймон повалился на пол. Он еще пытался доползти до софы, но поскользнулся в одной из луж, оставленных супругой, да так и остался лежать. Ему было уже все равно. Они в безопасности. Дом неприступен. Через несколько секунд Саймон оглядел комнату. Что-то было не так. Конечно, глаза быстро сдавали, но все же он видел еще достаточно хорошо, чтобы понимать, кого-то здесь недостает.
4: «Где на?»

Дженнис и Саймон протянули еще 18 дней. Более 400 часов просидели они, сгорбившись на полу, каждый в своем углу гостиной. Это было дольше, чем кто-либо на несколько миль вокруг. Их все еще можно было опознать, в то время как большинство превратились в бесформенные кучи плоти. Казалось, настала вечность. Часы тянулись, ничем не заполненные. Дженнис и Саймон сидели и вспоминали, кем они были, чем занимались, и думали, как же скучают по всему, что утратили. Если бы они обладали способностью чувствовать, то восприняли бы конец с облегчением, но через неделю с небольшим после смерти мозговая активность стала резко ослабевать, сперва у Саймона, потом и у Дженнис. А затем мозг просто отключился, будто сели батарейки. А Натан, покинувший дом, протянул всего один день. Его отец был прав, по крайней мере, в одном. В сухом и прохладном помещении скорость разложения замедлялась в разы. Но Натану не хотелось сидеть взаперти и проводить время безо всякой пользы. За свой единственный, но долгий день он поиграл в футбол, если это можно было так назвать, подружился с лягушкой, погонялся за кошкой, попытался залезть на дерево и исследовал ту часть сада, ходить в которую родители ему не разрешали. И даже когда он уже не мог больше двигаться, когда все прочие органы, кроме мозга и глаз, перестали функционировать, он лежал на спине в траве, смотрел на небо, на облака и птиц и строил планы на завтрашний день.

0: Дэвид Муди. «Кем мы были?» Читал Амир Рашидов.
1: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
2: Вы слушаете радио фантастики.

0: Дмитрий Ран. Хэштег «Я волшебник». Мечты заветные письмена, они хранятся в Поднебесье. Но в ледяные времена вниз устремятся доброй вестью из новогодней песни.
1: Мешок подвинь к себе поближе. Бороду варежкой разгладь. Так, стоп, снято. По-моему, что-то вышло. Будешь в кадре, как морозка. Посох будто взаправду ледяной. Верхушка роскошная. Откуда он вообще взялся? Наколдовал? Спросил фотограф.
2: Чудеса инженерии. Подсветка, три секции. Отморозился на елке. Затем все разобрал, сложил и домой. Ну, или на следующий утренник.
0: Пояснил я, приглаживая закурчавившуюся от инея бороду.
1: В начале наука, в итоге магия. Но без Снегурки образ-таки неполный.
2: Кого нет, того нет.
1: Не беда. Без внучки Дед Мороз вполне ходовой персонаж на любой елке. Вон, сам Морозка тоже работал один, причем на целый лес.
2: Логично.
0: Фотограф потер ладонь о ладонь, подышал на замерзшие пальцы.
1: Но грустно. Волшебник идет домой, и один встречает Новый год.
2: Вот и сказочке конец.
0: Я развел руками в вышитых рукавицах.
1: Фоток на рекламную кампанию хватит вплоть до конца декабря. Считай, нам повезло, что снег пошел в канун зимы. Главное, не забывай ставить хэштег «Я волшебник». Пусть будет сказочный мешок заказов.
2: Новогоднюю ночь бы ему еще пойти. Эх, снег, снежок, белая метелица.
1: А в чем твоя сила, дед? Разве не в бороде?
0: Усмехнулся фотограф, закрывая объектив.
2: «Сила в образе. Нет подарка?
1: Сумей вывернуться и убеди даже случайного человека в исполнении заветного желания. Пусть даже не сию минуту».
2: «Ну, это знакомо. Наш брат-фотограф закален вопросами типа «Когда же будут фоточки?» Но мы в этом плане честнее, потому как вожделенные фоточки все же дойдут до клиента рано или поздно. А вот как быть с новогодним чудом для ребенка, что искренне в него верит?»
1: Отвлекаем внимание зрителя от пустого мешка с подарками и привлекаем в дело сторонние образы.
2: Настоящие волшебники — это мы сами. И подарки с неба не падают, а фотки сами себя не обработают, — подхватил фотограф.
1: Ладно, пойду машину прогрею. А ты чего не собираешься? Посох когда будешь разбирать? Шубу тоже надо сложить грамотно. Не в киногримерке же домой поедешь? Помнется. Ну, идем?
2: Успею. Пройдусь туда-сюда по лесу. Из образа не вышел.
0: Пусть белый лист хранит узор из миллиона тайных знаков. Шагов невидимый курсор направит к месту встречи с магом. Из новогодней песни. Нина считалась самостоятельным и ответственным ребенком. По крайней мере, так хотелось ее маме, которая не пресекала свободу действий своей дочери. «В нашем мире нет готовых рецептов жизни», — говорила она. «Те, кто бережет своих детей от влияния улицы, виртуального мира соцсетей или компьютерных игр, добиваются обратного результата. А самое главное, — считала мама, — это личный пример и доверие. Поэтому они не только вместе отправились на лыжную прогулку в пригородный лес, но и могли без паники ненадолго потерять друг друга из виду. К тому же Нине хотелось в день первого снегопада загадать желание, ну и попутно запечатлеть себя на фоне искрящихся в воздухе снежинок.
3: «Найду подходящее место, сделаю себяшку на память и сразу домой!»
0: Девочка огляделась по сторонам, заметила место, где мамина лыжня уходила к станции, а вот и подходящая елка. Она росла на небольшой возвышенности, в хороводе деревьев поменьше, поэтому ее макушка еще вовсю грелась в лучах заката. А нижние иголки уже примеряли на себя легкую вечернюю тень. Вот и настроение для образа. Быстренько выбрав подходящее местечко, Нина сняла лыжи, приблизилась к зеленой красавице и сделала несколько кадров. По привычке тут же пролистала все снимки дубли. Как только на экране появился заключительный кадр елочной серии, девочка едва не выронила телефон прямо в сугроб. Позади нее в кадре стоял Дед Мороз. Нина живо обернулась и поняла, что камера не обманула. Под елкой действительно стоял Дед Мороз. Парчевая шуба, шапка, шитая серебром, волшебно переливающийся посох-сосулька.
2: «Ну, здравствуй.
0: И сразу прости меня, Нина. Не хотел мешать. Вот и замер, чтобы фотосессию тебе не испортить.
3: «Здравствуйте! Простите, откуда вы меня знаете?»
0: Девочка на всякий случай отступила на пару шагов. «Простая внимательность старого волшебника. Это ведь твой?» Дед Мороз указал на лежащий в снегу школьный рюкзак с серебристым бэджиком. «Нина Снежаева, 4А».
3: «Точно!» —

0: Нынче настоящий снегопад в первый день зимы — это уже почти чудо. Так что твое желание обязательно сбудется».
1: «Прям-таки обязательно! А вам откуда знать?»
0: Нина немного рассердилась, что Дед Мороз так вот запросто рассуждал о ее личной тайне. «А вот увидим, юная барышня!» Дед Мороз важно пригладил снежинки, сверкавшие на белоснежной бороде, подкрутил усы и подмигнул. «В день первого снега происходят не только неожиданные встречи, но и начинаются настоящие чудеса».
1: «Знаете, я как-то поспорила с мамой про зиму. Она говорит, что снежная королева — это потерявшая Деда Мороза Снегурочка. Она осталась одна, потому и летает по замерзшим городам, заметая праздничные елки. А я отвечаю, если весь год какой-то холодный, значит, Дед Мороз близко и сказка где-то рядом. А раз такое дело, то самое важное желание в Новый год обязательно сбудется. Снежной королевы нигде нет, а главный Дед Мороз имеется. Пусть даже если это артист великомустики, все равно надо верить в сказку».
0: «Верить нужно в себя. Мы — настоящие волшебники, когда шаг за шагом идем к своей мечте, особенно если на этом пути человек не забудет о своих близких и вообще обо всех, кому одиноко и холодно на душе».
1: «Да-да, я так и думаю про детей. Нам нужен свой постоянный Дед Мороз на главную елку. Вот такой, как вы. У ребят из нашего класса папы работают целыми днями. Другие свободны, только... Они даже дошколятам не докажут, что к тем пришла сказка. А у некоторых вообще отцов нет, и вот...»
0: «Можешь не продолжать. Мне будет приятно исполнить твое желание. Только обсуди его с мамой. А пока держи волшебную открытку. По ней вы Деда Мороза мигом найдете». Среди всех несбывшихся желаний отыщется мечты снежинка. Настанет время для свиданий, к любви откроется тропинка. Из новогодней песни. Давно не принимал гостей. Сам весь год куда-то уходил, то на работу, то по друзьям. В новогодние дни Дед Морозить при полном параде. Вот как сейчас. Поэтому, когда в коридоре заиграла мелодия, не распознал собственный звонок. Даже глянул на телефон, но тот лежал спокойно, безучастно к посторонним звукам и моим подозрениям. Деда Мороза в канун праздника кто-то застал дома? Кто бы это мог быть? Кто бы ни пришел, откроет ему настоящий волшебник. Образ обязывает. За дверью обнаружились целых две снегурочки в красивых нарядных шубах, обе с косичками. Маленькая девчушка и симпатичная девушка.
1: «Видишь, мам, все взаправду. Вот наш Дед Мороз. Ждет, как и обещал. Знаете, а в лесу вы были немножко другим. Но сейчас совсем не хуже».
0: Радостно выпалила младшая снегурочка, теребя старшую за вышитый рукав. «Вы простите нас. Нина уже целый месяц рассказывала про Деда Мороза в лесу. Открытку притащила, говорит, вот визитка. А вместо телефона два слова. Желание исполняется. Я думала, кто-то из артистов подшутил, а вчера вместо него появился адрес. Как вы это делаете?»
2: «Нина? Знаете, я даже не...»
0: Машинально взял бумажный квадратик из рук молодой женщины и едва не брякнул. «Это, наверное, какая-то ошибка».
1: «Не рассказывайте секрет. Это же волшебство. Новый год же. Главное, что получилось».
0: Запрыгала от избытка чувств маленькая снегурочка. «Мы сегодня собрались на репетицию елки в ДК. Если свободны, может, захотите поехать туда с нами? Раз уж все так сложилось», — смущенно предложила старшая снегурочка.
1: «На школьном автобусе!» — радостно закивала снегурочка Нина.
2: «Конечно, проходите в зал, обсудим все наши волшебные дела».
0: Пропуская снегурочек в комнату, я заметил цветные переливы. В углу засветился чудо-посох Деда Мороза. А перед ним, на тумбочке, лежал свежий комплект батареек, которые я так и не успел в него установить. Надо сказать, что наша первая елка удалась. А затем мы всей волшебной семьей встретили и наш первый Новый год. И вот еще что. Утром 1 января я еще раз посмотрел на ту самую визитку. Мой адрес исчез. Вместо него появилось пожелание: «Будьте счастливы в новом году. И не забывайте, что вы волшебники». А на обороте вместо надписи «Дед Мороз» появилась другая. Хэштег «Я волшебник».
3: Глоссарий.

0: Чашка. Русскоязычный аналог термина «селфи». Фотография-автопортрет, совершаемая с мобильного устройства с камерой, иногда при помощи специального штатива. Хэштег. Пометка от английского «хэштег», где хэш — это решетка, а тег — метка. По своей задаче хэштег выделяет ключевое слово или несколько слов, сообщение для облегчения поиска фотографий и публикаций в микроблогах или социальных сетях.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Жюль Верн. 20 000 лье.

0: Глава первая. Индийский океан. Коралловое кладбище произвело на меня глубокое впечатление. Капитан Немо не только жил под морскими волнами, но и устроил себе могилу в безднах океана. Там, на дне пропасти, никакое морское чудовище не нарушит последнего сна хозяина Наутилуса. И ни один человек, как сказал капитан. Во всем проявлялись у него горькое недоверие и ненависть к людям. Что это был за человек? Консель видел в нем непризнанного ученого, одного из тех огорченных, которые платят людям презрением за равнодушие. «Это какой-нибудь гений, с позволения их чести», — говорил достойный парень. Никто его на земле не понял, он этим огорчился и вот ушел под воду. «Если они меня не поняли, — думает он, — так я уже и не хочу теперь их знать. Буду сидеть в воде и тут делать ученые открытия». Я не возражал Консейлю, но не вполне разделял его мнение на этот счет. Мне не давали покоя последние происшествия. Зачем нас заточили в каюту на ночь? И не только заточили, но даже усыпили снотворным. Почему капитан Немо вырвал у меня из рук подзорную трубу, когда я хотел посмотреть на горизонт? Каким образом получил смертельную рану тот человек, которого мы похоронили? Все это наводило меня на самые неутешительные мысли. Быть может, капитан Немо не только избегает людей, но и при случае жестоко мстит им? Все это были, разумеется, только предположения. Я находился, как говорится, во мраке и видел только кое-какие слабые проблески, пока ничего не разъясняющие. «Нечего делать», — думал я, — «будем писать под диктовку событий». Нас ничто не связывало с капитаном Немо. Он отлично знал, что убежать с Наутилуса невозможно. Мы не можем, значит, считаться связанными никакими обязательствами. Мы просто были пленниками, а гостями нас называют только из любезности. Нед Ленд прямо заявил, что воспользуется первым удобным случаем для побега. Я без сомнения поступлю точно так же. Однако я подумал, что почувствую что-то вроде сожаления, когда придется навсегда расстаться с этим таинственным человеком. И как решить, надо ли его ненавидеть или ему удивляться? Кто он, палач или жертва? К тому же, признаюсь, мне очень хотелось завершить кругосветное подводное путешествие, увидеть все чудеса, таящиеся в безднах Мирового океана. Ведь до сих пор я, собственно говоря, очень мало что видел и мало что открыл. Что мало? Я ничего не открыл. Мы всего-навсего прошли 6000 лье по Тихому океану. Правда, за эти открытия можно поплатиться жизнью. Но отчего же ею и не поплатиться, если это стоит того? Мне было известно, что Наутилус приближается к обитаемым землям, и если представится удобный случай для побега, я не имею никакого права приносить своих товарищей в жертву моей страсти к естественным наукам. Надо будет следовать за ними, даже, может быть, показывать им дорогу. Но представится ли когда-нибудь такой случай? Во мне словно было два человека. Один, лишенный свободы, хотел бежать из плена, другой, любопытный ученый, боялся минуты, когда появится такая возможность. 21 января, в полдень, лейтенант по обыкновению вышел на палубу и занялся наблюдениями. Я тоже поднялся наверх, закурил сигару и стал следить за его действиями. Очевидно, этот человек ни слова не понимал по-французски. Я несколько раз громко сделал кое-какие замечания, которые непременно обратили бы на себя его внимание, если бы он понимал смысл моих слов. Но он пропускал их мимо ушей, как бессодержательные звуки, и оставался нем и невозмутим. В это время на палубу вышел матрос. Тот самый крепыш, который ходил с нами на подводную охоту на остров Креспо, и начал чистить стекла прожектора. Я подошел поближе, чтобы хорошо рассмотреть устройство этого прибора. Сила света увеличивалась благодаря расположению черепицеобразных стекол, как в маяке, концентрируя световые лучи. Вольтова дуга находилась в безвоздушном пространстве, что обусловливало равномерность и силу света. Наутилус приготовился к погружению, и я поспешил спуститься в салон. Корабль направился курсом на запад. Мы плыли по волнам Индийского океана. Индийский океан простирается на 550 миллионов гектаров, и воды его до того прозрачны, что кружится голова, если наклониться над их поверхностью и смотреть вглубь. Наутилус шел на глубине от 100 до 200 метров. Так продолжалось несколько дней. Любой другой человек на моем месте очень бы скучал, и путешествие показалось бы ему очень длинным, однообразным, томительным, но я, как страстный поклонник моря, ничуть не тяготился своим положением. Ежедневные прогулки на палубе, где меня оживлял и укреплял свежий воздух, созерцание морских чудес, чтение в библиотеке — все это меня чрезвычайно занимало. Я также продолжал вести свои путевые записи. Мы все были совершенно здоровы. Корабельная, водяная, как выражался Нед Ленд, пища шла нам впрок, и я нисколько не прельщался разными кухонными ухищрениями канадца. При постоянно одинаковой температуре на Наутилусе можно было не опасаться даже насморка или легкой простуды. Впрочем, на Наутилусе был достаточный запас мадрепоровых кораллов, известных в Провансе под именем морского укропа. Сочная мякоть этого полипа служит превосходным лекарством от кашля. В продолжении нескольких дней мы видели великое множество водоплавающих птиц, чаек-поморников. Несколько птиц мы подстрелили и приготовили, и на вкус они нам показались недурны. Среди крупных птиц, которые совершают дальние перелеты между материками и садятся отдыхать на волнах, я заметил великолепнейших альбатросов семейства трубконосых. Их крик не очень благозвучен и напоминает ослиные гиканье. Сети Наутилуса выловили различных морских черепах. В их числе были каретты с выпуклым панцирем. Этот род черепах очень ценится. Эти присмыкающиеся легко ныряют и могут очень долго держаться под водой, закрыв клапан, который находится у них около наружного носового отверстия. Многие из пойманных карет еще спали в своей броне, прикрываясь ею от нападений морских животных. Мясо этих черепах не особенно приятно на вкус, но яйца бесподобны. Мы по-прежнему целыми часами смотрели сквозь иллюминаторы и любовались рыбами. Многих рыб до сих пор мне еще не случалось видеть. Я назову только твердокожих кузовков, которые преимущественно водятся в Тихом и Индийском океане. Рыбы эти под кожей защищены панцирем, подобно черепахам, броненосцам, морским ежам, ракообразным. Панцирь у них костяной, из плотно прилегающих трех, четырех или шестигранных пластинок. Я заметил несколько кузовков длиной 5 сантиметров. Мясо их полезно и превосходно на вкус. К хвосту они коричневого цвета, а у плавников — желтого. «Вот бы пересадить их к нам, во Францию», — сказала я Консейлю. Консейль только вздохнул. «С позволения их чести, они бы скоро привыкли к новому климату?» — спросил он. «Я полагаю, что скоро. Их, по-моему, можно было бы пустить в речную воду. Многие морские рыбы отлично привыкают к пресной воде». Между кузовками были четырехрогие, у которых на спине возвышались 4 больших бугорка. Были кузовки крапчатые, испещренные белыми пятнышками, которых можно приручать как птиц. Мы видели тригонов или хвостоколов рода скатов с длинным тонким хвостом с иглой, которые испускают особый звук, похожий на хрюканье, за что им дали кличку морские свинки, а также верблюдок одногорбых с большим конусообразным горбом на спине, отличающихся твердым и жестким мясом. Консейль со своей стороны заметил некоторых рыб из семейства иглобрюхих, скалозубообразных, свойственных этим морям. Красноспинок с белым брюхом, с тремя рядами продольных полосок на спине и ярко окрашенных электрических рыб длиной 7 дюймов. Консейль усмотрел также образцы других родов. Коричневатого рогозуба, исчерченного белыми полосками, бесхвостую еж-рыбу, которая обильно снабжена колючками и может, когда находит это нужным, свертываться в колючий клубок, летучих пегасок с грудными плавниками в виде крыльев, которые позволяют им, если не летать, то, по крайней мере, выскакивать в воздух. Плоскоголовиков, у которых хвост покрыт многочисленными чешуйчатыми кольцами. Длинночелюстных макрогнатусов, хоботнорылов, прекрасных рыб длиной 25 дюймов. Бледно-синих индийских плоскоголовиков с шероховатой головой. Целые мириады собачковых рыб, испещренных черными полосками, с длинными плавниками, скользящих с удивительной быстротой по поверхности воды. Прелестных парусников-хирургов, которые надувают свои плавники, как яхты-паруса. Великолепных морских дракончиков, сияющих желтым, небесно-голубым, серебром и золотом. Гурами с волокнистыми плавниками. Рявцев из семейства бычковых, всегда покрытых тиной и издающих при трении жабер шум, похожий на журчание. Жесткощеких триглов. Жир этой рыбы считается ядовитым. Каменных окуней с подвижными веками. Наконец, брызгунов с длинным трубчатым рылом. Каплей воды, с силой выстреленной изо рта, с расстояния 50 сантиметров, эта рыба убивает насекомых, сидящих на листьях прибрежных растений. «Вот ружьецо-то, Консейль», — сказал я. «Стоит изобретение шаспо и выдумки Ремингтона». «Это их честь справедливо, изволили заметить», — отвечал довольный Консейль. Из 89-го рода рыб, по классификации лосипеда, принадлежащего ко второму подклассу костистых, отличающихся жаберной крышечкой и горловой перепонкой, я заметил скорпену или морского ерша с головой чудовищной формы и сильно развитым колючим спинным плавником. Эти рыбы покрыты мелкой чешуей или голые, в зависимости от вида. Мы нашли много видов странной рыбы, известной под названием морской жабы, у которой огромная голова вся в бугорках и впадинках, с неправильно расположенными безобразными тупыми шипами. Сама рыба покрыта колючками и усеяна бугорками, а хвост словно в мозолях. Колючки ее наносят опасные раны. Рыба эта отвратительна и страшна на вид. С 21 по 23 января Наутилус шел со скоростью 250 миль в сутки или 22 мили в час. Множество рыб, привлеченных электрическим светом, плыло за нами. Большая часть из них не могла угнаться за Наутилусом и отстала. Лишь немногие рыбы могли соревноваться с нами. Утром 24 января мы увидели остров Киллинг на 12 градусов 5 минут южной широты и 94 градуса 33 минуты долготы. Остров этот кораллового происхождения и весь зарос великолепнейшими кокосовыми пальмами. «Этот остров посещали Дарвин и капитан Фицрой», — сказал я Консейлю. «И я бы хотел его посетить с позволения их чести», — ответил мой достойный товарищ. Наутилус прошел вблизи от пустынных берегов. Мы зачерпнули почву в этом месте и выловили многочисленные образцы полипов, иглокожих и раковин моллюсков. Несколько драгоценнейших раковин дельфинок пополнили коллекцию, или лучше сказать, сокровищницу капитана Немо. Я со своей стороны преподнес ему одну звездчатку рода коралла, который часто присасывается к раковинам двустворчатых моллюсков. Скоро остров Киллинг исчез из виду, и Наутилус повернул на северо-запад к южной оконечности Индийского полуострова. «Знаете, профессор, — сказал мне Нед Ленд, — цивилизованные земли, по-моему, будут лучше папуасских островов, где встречаешь больше дикарей, чем диких коз. Там есть шоссе, железные дороги, английские, французские, индусские города и поселения. Там можно пройти всего каких-нибудь 6 миль и встретить земляка. Вы как полагаете, профессор, не пора ли нам раскланяться с капитаном Немо?» «Нет, Нед, нет, я не согласен. Пожалуйста, погодите. Наутилус приближается к населенным континентам. Он направляется к Европе. Пусть он нас туда доставит. Когда мы войдем в европейские моря, мы тогда посмотрим, как быть и что делать. К тому же, я думаю, капитан Немо не отпустит нас охотиться на Малабарских или Карамандельских берегах. «А если мы обойдемся без его позволения, профессор?» Я не ответил на это. Я не желал затевать спора, но внутренне я твердо решился отговорить канадца, насколько хватит сил и умения, от всех поползновений к побегу. От самого острова Киллинга скорость Наутилуса уменьшилась. Мы часто погружались на глубину от 2 до 3 километров, но мы не могли проверить максимальную глубину Индийского океана. Зонды в 13 тысяч метров не доставали до дна. Что же касается температуры нижних слоев, термометр неизменно показывал 4 градуса выше нуля. Я только заметил, что в верхних слоях вода была гораздо холоднее, чем в других морях. 25 января Наутилус весь день шел по поверхности, поднимая каскады брызг своим мощным винтом. Я провел 3/4 этого дня на палубе. Ничего не было на горизонте. Только около 4 часов вечера я увидел вдали длинный пароход, который быстро шел к западу от нас. Я видел его всего 1 минуту, затем он снова исчез. Я подумал, что этот пароход ходит между Цейлоном и Сиднеем. В 5 часов вечера мы с Консейлем были свидетелями очень любопытного явления. Существует одно прелестное животное, встречу с которым древние считали счастливым предзнаменованием. Аристотель, Плиний, Афиней и Аппиан изучали этого моллюска и в своих описаниях истощили весь запас поэтических эпитетов. Они называли его Наутилус и Помпилиус. Но современная наука не утвердила этих названий, и теперь он известен как Аргонавт или Наутилус или Кораблик. Если бы кто-то спросил Консейля о моллюсках, то узнал бы тотчас, что моллюски разделяются на 5 классов, что первый класс включает головоногих моллюсков, что они бывают голые и раковинные, и делятся на 2 подкласса – двужаберных и 4-жаберных. Двужаберные – это осьминоги, кальмары и каракатицы. Аргонавты принадлежат к роду осьминогов. Самка аргонавта имеет тончайшую раковину, как бы из матового стекла, а самец похож на всех остальных осьминогов. Итак, мы сидели и глядели на море, когда вдруг появился целый отряд аргонавтов. Это были так называемые бугорчатые аргонавты, свойственные Индийскому океану. Эти изящные моллюски двигались посредством своей воронки, выкидывая ею воду, которую в себя вбирали при дыхании. Из их 8 щупальцев 6 длинных и тонких плыли по воде, а 2 остальных надувались, как легкие паруса. Я отлично мог осмотреть их спиралевидную раковинку, которую Кювье сравнил с изящной лодочкой. Эта лодочка переносит своего строителя без всякой заботы с его стороны. «Аргонавт мог бы покинуть свою раковинку», — сказал я Консейлю, — «а ведь никогда не покидает». Он, как капитан Немо, с позволения их чести, такой же нрав имеет, и, по-моему, капитану следовало бы назвать свое судно «Аргонавтом». Около часа Наутилус плыл под эскортом моллюсков. Вдруг, неизвестно почему, они все переполошились. Паруса мгновенно свернулись, щупальца втянулись в раковину, раковины опрокинулись, и вся флотилия исчезла под водой. Никогда ни одна эскадра не отличалась большей быстротой и ловкостью в маневрах. В эту самую минуту зашло солнце, и наступила темнота. Океан был спокойным, и волны тихо струились за кормой. На следующее утро, 26 января, мы пересекли экватор на 82-м меридиане и вступили в северное полушарие. В этот день за нами погнался громадный отряд акул. Здешние моря кишат этими зубастыми страшилищами, и потому плавание по ним небезопасно. «Каковы, Консель?» — говорил я своему верному слуге. «Первый сорт, с позволения их чести», — отвечал Консель. И мы указывали друг другу то на ту, то на другую акулу. Тут были акулы с темной спиной и белым брюхом, снабженные 11 рядами зубов. Были акулы очковые, у которых шея помечена большим черным пятном с белым ободком, очень похожим на глаз. Были акулы голубые, с округленным рылом и испещренным темными точками. Часто эти зубастые хищники изо всей силы набрасывались на стеклянные иллюминаторы. «Ах вы бестии!» — вскрикивал Нед Ленд,
1: который был вне себя. «Ах вы наглые твари! Ну, повезло вам, что я сижу здесь как привинченный, а то бы я вам задал перцу!»
0: Особенно его раздражали гладкие акулы, у которых пасть была утыкана зубами, словно мозаика, и тигровые акулы длиной 5 метров. Но вскоре Наутилус прибавил ход и оставил позади самых резвых акул. 27 января при входе в Бенгальский залив нам стали встречаться плавающие трупы.
2: «Встреча невеселая», — сказал Нед Ленд.
0: То были покойники индийских городов, унесенные течением Ганга в открытое море.
2: «Нет, чтобы зарыть», — сказал Нед Ленд, когда навстречу снова попались несколько трупов.
0: «Там не зарывают», — сказал я ему. «Там об усопших заботятся одни грифы. А кого они не успеют расклевать, тех докончат акулы». Около 7 часов вечера мы вдруг увидали, что Наутилус, поднявшись на поверхность, плывет по молочному морю. Океан на необозримом пространстве превратился, казалось, в молоко. Что это такое? Игра лунного света? Нет, потому что молодой месяц еще не взошел на горизонте. Все небо, хотя освещенное звездным сиянием, казалось совершенно темным в сравнении с белизной вод. Консель не верил своим глазам. «С позволения их чести?» — спросил он. «Что это такое?» К счастью, я мог ему разъяснить, в чем дело. «Это то, что называют молочным морем», — отвечал я. «Это обширное пространство белых волн часто видит у берегов Амбуина и в этих широтах». «С позволения их чести», — возразил консель, — «я бы желал знать, отчего волны побелели? Ведь вода не превратилась в молоко, как вы сказали».
2: «Нет, друг мой, нет», — отвечал я. «Белизна эта вызвана присутствием мириады инфузорий, маленьких светящихся червячков, студенистых, бесцветных, толщиной в волосок и длиной в 1/5 миллиметра. Эти инфузории слепляются между собой и образуют сплошные поля в несколько миль».
0: «Несколько миль?» — воскликнул консель.
2: «Да, дружище, многих миль.
0: Ты не старайся вычислять, сколько здесь этих инфузорий. Понапрасну время потратишь. Если я только не ошибаюсь, некоторым мореплавателям случалось плыть по таким молочным волнам более 40 миль. Не знаю, послушался ли консель моего совета, но он умолк, глубоко задумавшись. Что же касается меня, то я продолжал наблюдать это любопытное явление. В продолжении нескольких часов Наутилус разбивал носом беловатые, словно мыльные волны. Он скользил без всякого шума, точно плыл среди пены, которая образуется при встрече двух течений. Около полуночи море снова приняло свой обычный цвет, но позади нас еще долго отражалось на темном небе белизна волн. И это отражение несколько напоминало неясный свет северного сияния. Глава 2. Капитан Немо делает новое предложение. 28 января в полдень Наутилус всплыл на поверхность океана. Мы находились на 9 градусов 4 минуты северной широты. В виду у нас была земля, лежавшая в 8 милях к западу. Я различил какое-то скопление гор высотой около 2000 футов. Очень причудливой формы. Скоро я узнал, что мы находились около острова Цейлон. Я отправился в библиотеку и стал искать какую-нибудь книгу, где бы можно было почерпнуть сведения об этом острове, который считается самым плодородным на свете. Я нашел, что искал, книгу Сирра Цейлон, и узнал, что остров лежит между 5 градусами 55 минутами и 9 градусами 49 минутами северной широты и 79 градусами 42 минутами и 82 градусами 4 минутами долготы на восток от Гринвичского меридиана, что в длину он простирается на 275, а в ширину на 150 миль, что его площадь около 66 тысяч квадратных километров. Я стоял с картой в руке, когда появился капитан Немо со своим помощником.
2: «Остров Цейлон знаменит своей жемчужной ловлей, профессор», — сказал капитан Немо. «Не угодно ли вам ее посетить?»
0: «Разумеется, я буду рад, капитан», — ответил я. «Очень рад».
2: «Это легко устроить. Но вот в чем дело. Мы только место увидим, а не ловцов. Сезон ловли жемчуга еще не начинался. Ну да ничего. Я распоряжусь, чтобы Наутилус направили к Монарскому заливу. Ночью мы туда придем».
0: Капитан Немо сказал несколько слов своему помощнику, и тот вышел из салона. Вскоре Наутилус погрузился в водную стихию. Манометр показывал, что он придерживается 30-футовой глубины. Я снова взял карту и начал искать Монарский залив. Он находился на 9-й параллели у северо-западных берегов Цейлона. Залив этот образуется продолговатой линией маленького острова Монар. Чтобы достигнуть залива, надо было обогнуть весь западный берег Цейлона.
2: «Профессор», — сказал капитан Немо, — «вы знаете, что жемчуг добывают в Бенгальском заливе, в Индийском море, в Китайском и Японском море, в морях Южной Америки, в Панамском и Калифорнийском заливе, но на острове Цейлон самый знаменитый промысел морского жемчуга. Мы приедем туда, правда, немного раньше времени. Ловцы жемчуга появляются в Монарском заливе только в марте и целых 30 дней занимаются добыванием морских сокровищ. Обыкновенно в Монарском заливе собирается до 300 лодок. На каждой лодке 10 гребцов и 10 водолазов. Водолазы разделяются на две партии и ныряют поочередно. Они опускаются на глубину 12 метров с помощью тяжелого камня, который они сжимают между ног и который прикреплен к лодке веревкой.
0: Еще до сих пор употребляют этот первобытный способ.
2: До сих пор, — ответил капитан Немо, — хотя здешние жемчужные россыпи принадлежат самой промышленной стране в мире — Англии. В 1802 году она получила их по Амьенскому договору. Мне кажется, ваши усовершенствованные скафандры оказали бы большую помощь при этих операциях.
0: Да, эти бедняки не могут долго оставаться под водой. Правда, англичанин Персиваль в своем путешествии по Цейлону рассказывает про какого-то кафра, который будто бы оставался целых 5 минут под водой. Но факт этот кажется мне очень сомнительным. Я знаю, что некоторые ныряльщики могут пробыть под водой 57 секунд, а самые выносливые — до 87 секунд. Однако, когда они возвращаются в лодку, у них начинает изо рта и ушей литься вода с кровью. Я полагаю, что в среднем ныряльщики остаются 30 секунд под водой. В эти 30 секунд они торопливо собирают в свою сетку раковины жемчужниц, которые им удается найти. Эти водолазы-ныряльщики почти никогда не доживают до старости. Зрение у них ослабевает, глаза гноятся, на теле образуются язвы, и очень часто они умирают на дне морском от кровоизлияния в мозг.
2: «Да», — сказал я, — «это невеселый промысел, и служит он только для удовлетворения женских прихотей. Скажите, капитан, сколько раковин можно приблизительно выловить в день?»
0: «От 40 до 50 тысяч. Говорят даже, что в 1814 году английское правительство устроило такую ловлю, что за 20 дней добыто было 76 миллионов раковин.
2: Что ж, ловцы много получают?»
0: «Очень немного, профессор. В Панаме они едва-едва зарабатывают $1 в день. Обыкновенно они получают 1 су за каждую жемчужину.
2: А сколько таких раковин попадается, в которых жемчужин нет?»
0: 1 су. Ничего не скажешь, справедливый дележ. Это просто отвратительно.
2: Несколько минут мы молчали, потом капитан сказал: «Итак, решено, профессор. Вы с вашими товарищами посетите Монарскую мель, и если туда уже прибыл какой-нибудь нетерпеливый искатель жемчуга, мы увидим, как он будет его добывать».
0: «Решено, капитан.
2: Кстати, Аронакс, вы акул не боитесь?»
0: «Акул?» — вскрикнул я. Вопрос этот показался мне неуместным.
2: «Да, акул», — повторил капитан Немо.
0: «Не боитесь?»
2: Говоря откровенно, капитан, я еще не освоился с этим родом рыб.
1: А мы так уже привыкли к ним, отвечал капитан Немо.
2: Со временем освоитесь и вы. Да к тому же мы примем все меры предосторожности и будем вооружены. Может быть, по дороге удастся поохотиться на какую-нибудь зубастую неприятельницу. Охота на акул очень интересна. Ну тогда завтра, профессор. Завтра будьте готовы пораньше. С этими словами капитан раскланялся со своей обычной любезностью и ушел.
1: Если вас приглашают поохотиться на медведя в швейцарских горах, вы можете сказать: «Очень хорошо, завтра пойдем на медведя». Когда вас приглашают охотиться на льва в Атласских долинах или на тигра в индийских джунглях, вы можете ответить: «А, так мы идем на тигра или льва». Но когда вас приглашают поохотиться на акул в их родной стихии, вы, прежде чем ответить, должны потратить несколько минут на размышления. Что касается меня, то я, признаюсь, сильно струсил. На лбу у меня выступили капельки холодного пота. «Обдумай хорошенько», — сказал я самому себе. «Спешить некуда. Охотиться за морскими выдрами, как мы охотились в лесах острова Креспо, это еще ничего. Но бродить по морскому дну, когда знаешь, что того и гляди, появится зубастая красавица, — дело другое. Я знаю, что в некоторых местах, например, на Андаманских островах, негры, не задумываясь, нападают на акул с кинжалом в одной руке и петлей в другой. Но я знаю также, что многие из этих смельчаков отправляются к працам. К тому же я не негр. Да если бы я даже был негром, то небольшое колебание в подобном случае мне можно простить». Я стал размышлять об акулах. Мне представлялись их громадные челюсти, вооруженные многочисленными рядами зубов, челюсти, которые могут перекусить человека пополам. Думал я, думал и додумался до того, что уже начал чувствовать боль в пояснице. Кроме того, меня возмущала беспечность, с какой капитан Немо пригласил меня на эту охоту. Я не мог примириться с его спокойствием. Со стороны можно было подумать, что он пригласил поохотиться на какую-нибудь безобидную лисицу. Утешал себя я тем, что Консейль, видимо, не захочет идти, и его отказ избавит меня от этой приятной прогулки. Что касается Неда Ленда, то я не был уверен в его благоразумии. Опасность всегда его не отталкивала, а привлекала. И чем опасность была больше, тем привлекала сильнее. И я попробовал опять читать книгу Сирра, но перелистывал я ее теперь машинально. Между строк мне виделись зубастые разверстые пасти. Вдруг вошли Консейль и Нед Ленд, спокойные и даже веселые. Вероятно, они еще не знали, на какое веселье их пригласили.
3: «А я вам скажу, профессор, — начал Нед Ленд, — что этот капитан Немо, чтоб ему провалиться, сделал нам сейчас любезное предложение».
1: «А, — перебил я, — вы уж знаете». «С позволения их чести, — сказал Консейль, — капитан Немо нам сказал: приглашаю вас посетить завтра вместе с профессором знаменитые цейлонские жемчужные промыслы». Он сказал это очень учтиво, очень ласково и показал себя настоящим джентльменом.
2: «Больше он вам ничего не сказал?»
3: «Ничего», — ответил канадец. «Только прибавил, что он вам уже говорил про эту прогулку».
1: «Он точно мне говорил. И он ничего вам не сказал об одном обстоятельстве?»
3: «Ничего, профессор, ничего. Что ж, вы согласны?»
1: «Я-то, разумеется. Я вижу, что вы всем этим очень довольны, Ленд».
3: «О, это очень занятно, профессор!»
1: «И очень, может быть, опасно», — заметил я с ударением.
3: «Опасно!» — вскрикнул Нед Ленд. «Нашли опасность побывать там, где ловят жемчуг. Что ж тут такого?»
1: Очевидно, капитан Немо не счел нужным сказать моим товарищам об акулах. Я встревоженно посмотрел на них, и мне казалось, что у них уже не достает руки или ноги. Должен ли я их предупредить или нет? Разумеется, должен, но как это сделать лучше? «С позволения их чести, — сказал Консейль, — я бы послушал историю о том, как добывают жемчуг. Я бы хотел, чтобы их честь изволили поподробнее рассказать про ловлю жемчуга».
2: «Рассказать тебе про саму ловлю, Консейль? — спросил я, — или про разные случаи?»
3: Про ловлю, перебил канадец. «Если хочешь отправиться в путь, так прежде нужно узнать дорогу».
2: «Ну так садитесь, друзья мои, и я вам расскажу все, что сам вычитал в книге англичанина Сирра».
0: Нед и Консель уселись на диван, и тотчас же канадец задал мне вопрос. «Профессор, что такое жемчужина?» «Любезный друг», — отвечал я ему, — «поэт называет жемчужину слезой моря. Восточные народы считают жемчужину отвердевшей каплей росы. Для женщин это украшение, небольшой камень овальной формы с перламутровым блеском, который они носят на шее, в ушах или на пальцах. Для химика — смесь фосфорно-кислой соли и углекислого кальция. И, наконец, для натуралиста — это просто болезненный нарост внутри некоторых двустворчатых раковин, представляющий собой шаровидный наплыв перламутра внутри мягкой ткани мантии моллюска».
2: «Отдел моллюсков — класс беспозвоночных», — сказал Консель.
0: «Точно так, Консель», — ответил я ему. «Ну вот, между этими моллюсками, способными образовывать жемчужины, кроме настоящей морской жемчужницы, есть пинны или морские ушки, турбо, тридакны, одним словом, все выделяющие перламутр, то есть органическое вещество, отливающие голубым, голубоватым, фиолетовым, розовым или белым блеском, устилающие внутренность их створок».
3: «Значит, и съедобные ракушки тоже могут производить жемчуг?» — спросил канадец.
0: «Да. Например, ракушки, которые водятся в некоторых водах Шотландии, Уэльса, Ирландии, Саксонии, Богемии и Франции».
3: «Ну, это хорошо, что вы сказали. Я теперь на эти воды буду глядеть повнимательнее, если случится там побывать».
0: «Главным образом, производит жемчуг моллюск, известный под названием жемчужница, Мелкогрина маргаритифера, драгоценная перловка. Жемчужина — это не что иное, как перламутровое сгущение сферической формы. Оно и прилипляется к створкам или пристает к самому моллюску. На створках жемчужина прилеплена крепко, а на моллюске она только чуть держится. Но у нее всегда есть ядро. Инородное тело, песчинка или паразит, попавшие в раковину или ткань моллюска. Вокруг него и нарастает перламутровое вещество в продолжении многих лет тонкими концентрическими слоями».
2: «Много находят жемчужин в одной раковине?» — спросил Консель.
0: «Много, друг мой. В некоторых раковинах попадается по целому ожерелью. Говорят, что когда-то была найдена раковина, где было 150 акул».
3: «Акул?» — вскрикнул Нед Ленд.
2: «Разве я сказал акул?» — вскрикнул я, смутившись.
3: «Неужели я сказал акул? Я хотел сказать жемчужин. При чем здесь акулы? Это не имеет никакого смысла».
2: «Их честь это справедливо изволили сказать», — ответил Консель. «А теперь, с позволения их чести, желательно бы узнать, каким способом вынимают жемчужины».
0: «Есть много разных способов. Часто, когда жемчужины чересчур крепко пристали к створкам, так их вырывают щипчиками. Обычно же раскладывают раковины на плетеных циновках из испанского дрока, который растет по берегам. Моллюски умирают на воздухе и через 10 дней уже находятся в требуемом состоянии разложения. Тогда раковины погружают в огромные резервуары с морской водой, потом открывают и промывают. Самые крупные жемчужины выбирают вручную. Затем начинается работа сортировщиков. Прежде всего, они отделяют перламутровые пластинки, известные под названием «настоящие серебристки», «белого дичка» и «черного дичка», и раскладывают их по ящикам весом от 120 до 150 килограммов. Потом они вынимают из раковин назреватое вещество – паренхиму, кипятят его и процеживают, чтобы извлечь самые мелкие жемчужинки.
2: «Как же ценятся эти жемчужины? По величине?» – спросил Консель.
0: «Не только по величине», – отвечал я, – «но и по форме, по цвету, по блеску, по игре. Самые ценные жемчужины – те, которые образуются в ткани самого моллюска, поодиночке. Они обыкновенно бывают белые, большей частью непрозрачные, но иногда попадаются такие, которые отличаются какой-то особой опаловой прозрачностью. Они или шаровидные, или грушевидные. Из шаровидных делают браслеты, а из грушевидных — подвески.
2: Грушевидные встречаются реже, и поэтому продаются дороже и поштучно. Жемчужины, которые снимают с раковин, имеют неправильную форму и продаются на вес. Наконец, есть еще низший сорт жемчуга. Мелкие жемчужинки, известные под названием бисер. Этот жемчуг продается мерками и идет большей частью на вышивание церковных покровов и украшений.
0: «А ведь отбирать крупный жемчуг от мелкого — работа долгая и трудная», — сказал Консель.
2: «Нет, Консель, вовсе не такая долгая и трудная, как ты полагаешь. У сортировщиков есть особые сита. Дырочки на них различной величины, и всего их 11 номеров. Самый крупный жемчуг остается в сите, где имеется от 20 до 80 дырочек. Это самый первый сорт. Второй сорт жемчуга остается на решете, в котором от 100 до 800 дырочек. Наконец, третий сорт остается на решете, имеющем до 1000 отверстий».
0: «Хитро придумано», — сказал Консель. «А какой, с позволения их чести, получается доход с этой жемчужной ловли?»
2: «Если верить книге Сирра, так цейлонские жемчужные поля ежегодно приносят 3 миллиона акул».
1: «Акул!» — вскрикнул Нед Ленд.
0: «Франков, с позволения их чести», — заметил Консель.
2: «Да, франков. 3 миллиона франков», — поправился я.
0: «Но я думаю, что все-таки теперь жемчужные промыслы приносят меньше, чем прежде».
2: «Да вот вам пример. Американские жемчужные промыслы приносили в царствование Карла V 4 миллиона франков, а теперь всего 2/3 этой суммы. Общий доход с жемчужной ловли можно оценить в 9 миллионов ежегодно».
0: «А вот я слышал, с позволения их чести, что бывали такие жемчужины, которые очень высоко ценили», — сказал Консель.
2: «Бывали, Консель. Говорят, Цезарь подарил Сервилии жемчужину, которая стоила 120 тысяч франков на наши деньги. А я так слыхал, что одна дама растворяла жемчуг в уксусе и пила», — сказал Нед Ленд.
0: «Клеопатра», — заметил Консель.
1: «Чего только эти штучки не выдумают! Ведь у такого жемчужного напитка должно быть кошмарный вкус», — сказал Нед Ленд.
2: «Разумеется, Нед», — отвечал Консель. «Верно, и она не находила в нем ничего хорошего. Зато ей было лестно, что она может выпить рюмочку такого уксуса, который стоит 150 тысяч франков».
1: «Очень мне жаль, что не я женился на этой лакомке», — сказал канадец, делая такое движение рукой, которое без слов выражало его мысль.
0: «Вы», — вскричал Консель, — «вы муж Клеопатры».
1: «Что же», — отвечал канадец, — «ничего, можете смеяться. Я ведь собирался один раз жениться, и если не женился, так это не моя вина. Я даже купил невесте жемчужное ожерелье. Ее звали Кэт Тендер, невесту. Только она вышла за другого. А знаете, сколько я заплатил за эти бусы? Жемчуг был крупный, такой крупный, что одна жемчужина не прошла бы и в 20-дырочное решето. Я заплатил за них всего-навсего $1.5.
2: «Дружище Нед», — ответил я, смеясь, — «вы купили искусственный жемчуг, простые стеклянные шарики, намазанные жемчужной эссенцией».
1: «Что ж, эта эссенция, надо полагать, дорого стоит?»
2: «Ничего не стоит. Это просто серебристое вещество с чешуи рыбы-уклейки, растворенное в азотной кислоте. Оно ничего не стоит».
1: «Может, поэтому Кэт Тендера вышла за другого», — сказал канадец со спокойствием философа.
2: «Да, вот мы говорим про дорогие жемчуга, а я и забыл сказать, что у капитана Немо есть диковинная жемчужина. Я полагаю, что подобной нигде и никто не имел».
0: «Вот это?» — спросил Консель, указывая на великолепный перл под стеклом.
2: «Она самая», — ответил я. «Могу сказать, что она стоит 2 миллиона».
0: «Франков?» — поспешно подсказал Консель.
2: «Да, 2 миллиона франков», — повторил я. «А капитану, вероятно, стоило только потрудиться поднять ее».
1: «А может быть, завтра и мы наткнемся на такую же?» — вскрикнул Нед Ленд.
0: «Ну, вот у вас и бредни, Нед», — сказал Консель.
1: «Да почему же нам не найти, Консель? Ведь находили же другие», — настаивал Нед Ленд.
0: «И зачем нам здесь, на Наутилусе, понадобятся миллионы?» — спросил Консель.
3: здесь не понадобится, так понадобится, когда мы будем в другом месте».
2: «В другом месте», — произнес Консель и покачал головой в знак того, что он очень сомневается, что мы будем когда-нибудь в другом месте. «Что ж», — сказал я, — «Нед отчасти прав. А знаете, если бы мы в самом деле привезли в Европу жемчужину за несколько миллионов, так это придало бы большую достоверность нашим рассказам и большую цену нам самим».
3: «Я полагаю, что так», — ответил канадец.
2: «А что, с позволения их чести, ловля жемчуга очень опасна?» — спросил Консель.
3: «Нет», — оживился я. «Нет, если принять кое-какие меры предосторожности...» «А мне кажется, тут нет никакой опасности», — сказал Нед Ленд. «Рискуешь хлебнуть 2-3 лишних глоточка морской воды, вот и все».
2: «Разумеется, Нед», — сказал я, стараясь подражать беспечному тону капитана Немо. «А что, вы не боитесь акул, Нед?»
3: «Я?» — ответил канадец. «Знаменитому гарпунеру да бояться акул? Плевать мне на них!»
2: «Да ведь тут дело не в том, чтобы бросить в акулу гарпун, зацепить ее багром, втащить на борт, отрубить ей хвост, выпотрошить, вынуть сердце и бросить его в море».
3: «Значит, придется?»
2: «Именно».
3: «В воде?»
2: «В воде».
3: «Ну что ж, лишь бы хороший гарпун в руки, так все пойдет как по маслу. Вы знаете, профессор, эти твари неловкие животные. К примеру, хотят они вас схватить, так им непременно надо сначала перевернуться. А вы тем временем...»
2: Нед Ленд как-то так произнес слово «схватить», что меня мороз продрал по коже. «Ну, а ты, Консель?» — спросил я своего верного слугу. «Ты что об этом думаешь?» «Я, с позволения их чести, буду говорить прямо, без утайки». Я решил, что Консель отказывается идти, и у меня отлегло от сердца. «Коли их честь решается идти, то почему бы не пойти и мне, верному слуге их чести? Я пойду».
0: Глава 3. Жемчужина ценой в 10 миллионов. Наступила ночь, и я лег спать. Спал я довольно плохо. Акулы играли главную роль в моих сновидениях. На следующий день в 4 часа утра меня разбудил матрос, представленный ко мне капитаном Немо. Поспешно вскочив и одевшись, я пошел в салон, где меня уже ждал капитан Немо.
4: «Аронакс», — сказал он мне, — «вы готовы в путь?»
0: «Я готов, капитан. Не угодно ли вам в таком случае следовать за мной?»
4: «А мои товарищи, капитан?»
0: «Они уже ждут нас, профессор».
4: «А мы не наденем скафандра, капитан?»
0: «Пока нет». Наутилус не очень близко подошел к берегу, и Монарская мель еще находится от нас на порядочном расстоянии. Я распорядился, что мы сядем в шлюпку, которая доставит нас как раз к отмели. Мы возьмем с собой все свое подводное снаряжение и там переоденемся. Мы с капитаном по центральному трапу поднялись на палубу, где стояли Нед Ленд и Консель. Оба они были в радостном предвкушении от предстоящей прогулки. Шлюпка качалась у борта, в ней сидело 5 матросов с веслами в руках. Было еще довольно темно. Облака застилали небо, и между ними только изредка проблескивали звезды. Я искал глазами землю, но мог различить на горизонте только темноватую, чуть видную полоску, идущую с юго-запада на северо-запад. Наутилус за ночь обогнул восточный берег Цейлона и находился теперь недалеко от бухты, или, точнее говоря, залива, образуемого островами Цейлон и Монар. Там, под темными водами, лежала жемчужная мель, неистощимое поле жемчужин, простирающееся почти на 20 миль в длину. Капитан Немо, я, Консель и Нед Ленд сели в шлюпку. Рулевой взялся за руль, матросы взмахнули веслами, и мы отчалили. Шлюпка направилась к югу. Гребцы не торопились. Я заметил, что весла их ударяли по воде один раз в 10 секунд, как принято на военном флоте. Шлюпка легко скользила по волнам, с весел скатывались водяные брызги и падали на темную поверхность воды, как растопленное олово. Море чуть-чуть волновалось, и шлюпку слегка покачивало. Мы все молчали.
2: «А
4: чем думал капитан Немо? Может, о земле, к которой мы приближались? Может быть, он уже жалел, что поехал? Что касается Неда Ленда, то он едва мог усидеть на месте от нетерпения. Консель был по обыкновению сдержан, хотя с любопытством вглядывался в слабо различимую полоску земли на горизонте. Около половины шестого небо посветлело, и берег стал виден гораздо лучше. До этого берега, довольно низменного на востоке и холмистого на юге, еще оставалось миль пять. Море было пустынно. Ни парусов, ни лодок, ни ныряльщиков. Место сбора искателей жемчуга представилось нам глухим, уединенным уголком. Впрочем, капитан Немо справедливо заметил, что мы явились сюда на целый месяц раньше срока. В шесть часов совершенно рассвело. Свет озарил нас мгновенно, как это всегда бывает в тропических странах, где нет ни утренней зари, ни вечерних сумерек. Солнечные лучи вдруг пронзили темную завесу облаков, и лучезарное дневное светило ярко засияло на небосводе. Я теперь очень ясно видел землю, на которой кое-где росли деревья. Шлюпка приблизилась к острову Монар. Капитан Немо встал со скамьи и стал пристально вглядываться в прибрежные воды. Потом он подал знак матросам, и они тотчас бросили якорь. «Здесь глубина-то не особенная», — сказал Нед Ленд. «Всего метра, может, и того меньше». «Мы пристали там, где дно особенно высокое», — ответил капитан Немо. «В других местах гораздо глубже».
1: «Ну, Консель», — крикнул Нед Ленд, — «теперь мы погуляем».
4: «Вот мы и приехали, Аронакс», — сказал мне капитан Немо. «Видите эту бухту? Она как будто огорожена со всех сторон. Через месяц здесь соберется множество лодок с ловцами жемчуга, и тысячи людей станут целыми днями нырять за драгоценными перлами. Полезная работа, нечего сказать. И благодарная тоже. По счастью, эта бухта защищена горами от сильных ветров, и море здесь никогда не штормит, что очень благоприятно для ныряльщиков. Теперь, если вам угодно, мы наденем свои скафандры и отправимся на прогулку». Я ничего не ответил и начал одеваться, все время поглядывая на подозрительные воды. Капитан Немо, Консель и Нед Ленд тоже одевались. Кроме самого капитана, никто с Наутилуса не участвовал в этой экскурсии. Скоро мы очутились в резиновых футлярах, и на спину нам повесили баллоны со сжатым воздухом. Однако фонарей Румкорфа не было, и я сказал об этом капитану. «Фонари нам не понадобятся», — ответил капитан Немо. «Мы на большую глубину не пойдем, значит, солнечные лучи будут хорошо освещать нам дорогу. Да и

смотрел на своих товарищей. Они тоже были вооружены сталью. Кроме того, у Неда Ленда был в руках огромный гарпун, которым он с удовольствием размахивал. Мы с капитаном надели шлемы и привели в действие дыхательные аппараты. Через минуту мы очутились на глубине 1.5 метра и стояли на песчаном ровном дне. Капитан Немо сделал нам знак следовать за ним. Мы пошли по пологому спуску, и вскоре волны накрыли нас с головой. Тут я вдруг успокоился. Все мои тревоги и страхи рассеялись, и я забыл про всех акул на свете. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную воду, достаточно ясно освещали морское дно. Были видны даже малейшие раковинки. Мы шли 10 минут и были уже на глубине 5 метров. Дно становилось ровнее. Перед нами, как вспугнутые бекасы, вспорхнула стайка рыб из рода одноперок, имеющих только хвостовой плавник. Я приметил также яванскую виперу, длиной 80 сантиметров, чрезвычайно похожую на змею. Брюшко у нее синевато-белесого цвета, и если бы не золотистые полоски на боках, то ее можно было бы спутать с морским угрем. Из рода стоматит я встретил ярких ленточниц с серповидным спинным плавником. Этих рыб сушат и маринуют. Приготовленные таким образом, они очень вкусны. Солнце поднималось все выше, и лучи его все ярче освещали морские глубины. Грунт мало-помалу менялся. Прежде мы шли по мелкому ровному песку, а теперь по какому-то каменистому шоссе, устланному ковром из моллюсков и зоофитов. Между образцами этих двух особей я заметил устричные раковины, свойственные Красному морю и Индийскому океану, шарообразные раковины оранжевых люцин, семейства сердцевидок, шиловок, персидских багрянок, из которых капитан Немо добывал отличную пурпурную краску, рогатых каменок длиной 15 сантиметров, которые словно вытягивали руки, готовые вас схватить, роговидных кубаревиков, покрытых шипами, двустворчатые раковины лингул, съедобных моллюсков, светящихся пелагий и, наконец, бесподобных веерообразных глащаток. Посреди этих зоофитов под сенью водорослей копошились членистоногие. Особенно много было ракообразных с панцирем, имеющим вид несколько выпуклого треугольника, раков-отшельников, свойственных этим водам, и отвратительных страшных пантеноп из семейства треугольных крабов. Мне не раз попадалась еще одна противная тварь — громадный краб, которого описал Дарвин. Этот краб питается кокосовыми орехами. Он карабкается на прибрежные пальмы, сталкивает кокос, который при падении трескается, и раскрывает его своими мощными клешнями. Здесь, в прозрачной воде, этот великан бегал с изумительным проворством. Он составлял совершенную противоположность морским черепахам, которые медленно передвигались между скал. Около 7 часов мы, наконец, достигли отмели, где жемчужницы встречались целыми миллионами. Эти драгоценные моллюски прикрепляются к скалам с помощью прочных коричневатых волокон – писсуса, что не дозволяет им передвигаться с места на место. Раковины жемчужницы имеют округлую форму, толстые, почти ровные створки и очень ребристую поверхность. Некоторые раковины были исчерчены зеленоватыми полосками, которые лучеобразно расходились от верхушки. Это были молодые раковины. Другие, твердые, почерневшие, лежали здесь, вероятно, 10 лет, а может и больше, и имели до 15 сантиметров в ширину. Капитан Немо указал мне на это невероятное скопление раковин, и я понял, что сокровищница в самом деле неистощима. Творческая сила природы превосходит инстинкт разрушения, которым одарен человек. Нед Ленд, верный этому инстинкту разрушения, поспешно хватал самых лучших моллюсков и набивал ими сетку, висевшую у его пояса. Но надолго останавливаться было нельзя. Надо было идти следом за капитаном, который, казалось, вел нас по знакомой ему дороге. Дно начало заметно подниматься. Иногда я поднимал руку вверх, и рука моя высовывалась над поверхностью моря. Затем вдруг под ногами оказывалась глубокая впадина. Часто приходилось обходить высокие утесы, похожие на остроконечные.

0: мрачные пирамиды. В темных расщелинах сидели огромные ракообразные с неподвижными глазами. А под нашими ногами копошились нереиды, глицеры, арицы и другие кольчатые, которые вытягивали свои щупальца и длинные усики. Вдруг перед нами возник огромный грот между живописно нагроможденных скал, усланных всеми произведениями морской флоры. В первую минуту грот этот показался мне очень темным. Солнечные лучи, казалось, здесь угасали. Капитан Немо вошел в грот, и мы вошли за ним следом. Я скоро освоился с относительной темнотой этого места и начал различать округленный купол свода, который поддерживался толстыми гранитными столбами, напоминающими тяжелые колонны тосканской архитектуры. Зачем наш таинственный капитан привел нас в эту подземную пещеру? Мы спустились по довольно крутому склону и очутились на дне какого-то круглого колодца. Здесь капитан Немо остановился и указал на предмет, который я сразу не заметил. Это была раковина необычайной величины, гигантская тридакна, крапильница, куда вошло бы целое озеро святой воды. Она имела более 2 метров в диаметре, значит, была еще больше той, которая украшала салон на Наутилусе. Я приблизился к этому невероятному моллюску. Он прикреплялся своим бисусом к гранитному пласту и развивался здесь в одиночестве в спокойных водах грота. По моим соображениям, тридакна эта весила около 300 килограммов. В такой раковине, вероятно, было около 15 килограмм мякоти. Дюжину подобных устриц не одолел бы и самый знаменитый обжора — Гаргантюа. Капитан Немо, очевидно, знал о существовании этой двустворчатой раковины и не в первый раз посещал грот. Я думал, что он пришел сюда для того, чтобы показать нам это чудо природы, но я ошибся. Капитан пришел сюда и по своему делу. Створки моллюска были полуоткрыты. Капитан подошел и осторожно вложил кинжал между створками, чтобы они не закрылись. Потом приподнял бахромчатый край мантии. Я увидал там жемчужину величиной с кокосовый орех. Жемчужина эта была безупречно круглой, чистейшей воды, бесподобной игры и блеска, одним словом, сокровище. В порыве любопытства я протянул руку и хотел ее схватить, взвесить, пощупать, но капитан Немо меня остановил, сделав отрицательный знак, и быстро вынул лезвие кинжала из раковины. Створки тотчас же закрылись. Я тогда понял замысел капитана Немо. Он оставлял здесь эту жемчужину для того, чтобы она постепенно увеличивалась. С каждым годом выделения моллюска прибавляли к ней новые концентрические слои. Капитан один знал, где зреет этот удивительный плод. Он его воспитывал, так сказать, а со временем, вероятно, хотел перенести его в свой роскошный музей. Могло быть и так, что капитан Немо, по примеру китайцев и индусов, сам подготовил образование этой жемчужины, положив в складки мантии моллюска бусинку из стекла или шарик из металла, который мало-помалу и покрылся перламутром. Как бы то ни было, приравняв эту жемчужину ко всем прежде виденным, я решил, что она стоит не менее 10 миллионов франков. Это было изумительное произведение природы, неоценимая драгоценность, но как украшение эта жемчужина не годилась. Никакое ухо не могло бы выдержать ее тяжесть. Надо было расстаться с тридакной. Капитан Немо вышел из грота, и мы опять пошли к жемчужной отмели сквозь воды, еще не взбаламученные ловцами жемчуга, прозрачные и спокойные. Мы шли довольно далеко друг от друга. Каждый из нас останавливался или шел в сторону по своему усмотрению. Я не только не боялся теперь, но даже подсмеивался над своими прежними страхами. Подводная гора вела нас к поверхности моря, и скоро моя голова высунулась из воды. Консель подошел ко мне и, приставив свой металлический шлем к моему, приветствовал меня каким-то странным, даже несколько диким движением, которым, вероятно, хотел выразить свои дружеские чувства. Но плоскогорье, на которое мы вышли, простиралось всего на несколько метров, и скоро мы снова скрылись под водой, снова вступив в свою стихию. Я полагал, что имею уже право называть эту стихию своей. Мы шли уже минут 10, как вдруг капитан Немо остановился. Я подумал, что он хочет вернуться назад, но ошибся. Он сделал нам знак войти в расщелину скалы, вошел сам и указал мне наверх. Я посмотрел. В 5 метрах от меня появилась какая-то тень, мелькнула и опустилась на дно. Тревожная мысль об акулах мелькнула у меня в голове, но нет, это не акула. Это был человек, живой человек, индус, бедняк, которого, вероятно, нужда заставила начать ловлю жемчуга раньше времени. Я видел дно его лодки, привязанной к скале в нескольких футах над его головою. Он то погружался в воду, то выплывал. Между ног он сжимал камень в форме конуса, привязанный веревкой к лодке. Этот камень помогал ему быстрее погружаться. Это было его незамысловатое снаряжение. Опустившись на дно 5 метров, он выпускал камень, бросался на колени и торопливо кидал в свой мешок попадавшиеся под руку раковины, потом выплывал, опорожнял мешок, вытягивал камень и снова начинал ту же операцию, продолжавшуюся всего 30 секунд. Этот человек нас не видел. Мы притаились за выступом скалы. Да бедняге и в голову не могло прийти, что люди, живые люди, находятся под водой и наблюдают за ним. Много раз он погружался и всплывал, всплывал и погружался. Он захватывал не больше 10 раковин за один раз, потому что их надо было отрывать от скалы, к которой они крепко пристали. И сколько этих раковин были пустыми? Я внимательно следил за ним. Он все нырял и всплывал, и мне уже начинало это ныряние надоедать, как вдруг индус, стоявший на коленях, содрогнулся, вскочил и сделал попытку всплыть. Я понял его испуг. Гигантская тень появилась над головой несчастного ныряльщика. Это была огромная акула. Она плыла прямо на него с открытой пастью. Я замер от ужаса и словно прирос к месту. Страшная тварь немного приостановилась, а затем ринулась на индуса. Индус успел отскочить в сторону и увернулся от ее зубов, но она ударила его хвостом в грудь, и он упал. Все это произошло в несколько мгновений. Акула снова направилась к индусу, перевернулась на спину. Я подумал, что сейчас она перекусит его пополам. В эту минуту капитан Немо выхватил свой кинжал и пошел навстречу чудовищу. Акула тотчас же увидала нового противника и кинулась на него. Капитан с изумительным проворством отскочил в сторону, увернулся от удара и всадил ей в брюхо кинжал по самую рукоятку. Но битва этим еще не окончилась. Завязалась страшная борьба. Акула испустила что-то похожее на рыканье. Кровь лила ручьем из ее раны. Море окрасилось алым цветом, и я несколько секунд ничего не видел. Когда вода очистилась, мы увидели, что неустрашимый капитан Немо повис на плавнике акулы, нанося ей в брюхо рану за раной, но все-таки не может нанести окончательный удар, то есть не может попасть в самое сердце. Растерзанная акула билась со страшной силой и так колыхала воду вокруг себя, что я едва мог устоять на месте. Я хотел броситься на помощь капитану, но от волнения, ужаса и страха не мог сделать ни шагу и только смотрел в полной растерянности на этот поединок. Вдруг капитан Немо упал, опрокинутый тяжестью огромной туши. Пасть акулы раскрылась, и все было бы кончено для капитана, если бы в эту минуту ловкий Нед Ленд с гарпуном в руке не подскочил к акуле и не ударил бы ее как следует. Волны снова потемнели от хлынувшей крови. Акула бешено забилась в агонии. Нед Ленд не промахнулся, попал прямо в сердце. Акула билась в предсмертных конвульсиях, описывая хвостом круги среди вспененной воды. Волны были такие сильные, что опрокинули Консейля. Тем временем Нед Ленд освободил капитана из-под чудовища. К счастью, капитан не был ранен. Он встал, кинулся к индусу, проворно перерезал веревку, которая привязывала несчастного к камню, обхватив его руками, оттолкнулся от дна и выплыл на поверхность. Мы всплыли за ним следом и через несколько секунд достигли лодки ныряльщика. Первой заботой капитана было привести индуса в чувство. Я очень сомневался, что это ему удастся. Правда, индус недолго пробыл под водой, но акула ударила его хвостом, и удар мог быть смертельным. Капитан и Консель принялись растирать утопленника, и постепенно он начал приходить в чувство и открыл глаза. Каково должно было быть его изумление, даже испуг, когда он увидел склонившиеся над ним четыре металлические головы. Особенно, надо полагать, он удивился, когда капитан Немо вынул из кармана мешочек с жемчугом и подал ему. Индус принял этот дар дрожащими руками. По его испуганному лицу можно было видеть, что он не мог сообразить, что это за сверхъестественные существа его окружили. Капитан сделал нам знак, и мы направились обратно к жемчужной отмели и потом по знакомой дороге шли до нашей шлюпки. Мы сняли с помощью матросов свои тяжелые скафандры и сели в шлюпку. Первые слова капитана Немо были обращены к канадцу.
1: «Спасибо, мистер Лент».
0: «Не за что, капитан», — ответил канадец. «Это был мой долг». Легкая, чуть заметная усмешка мелькнула на губах капитана Немо.
1: «К Наутилусу», — приказал он.
0: Шлюпка полетела по волнам. Через несколько минут мы увидали труп акулы, выплывшей на поверхность. По черной оторочке плавников я узнал страшную акулу-людоеда Индийского океана. Она была более 25 футов в длину, а огромная пасть занимала треть ее тела.
1: «Это не молоденькая акула», — сказал Нед Ленд. «Уже взрослая. Видите, зубище-то? Целых 6 рядов торчат на верхней челюсти в форме треугольника».
0: Консель страстными глазами впился в акулу, и я это очень хорошо видел, мысленно причислял ее к отряду пластинчато-жаберных, семейству хрящевых рыб, роду акул. Пока мы рассматривали эту тушу, около дюжины других прожорливых акул выплыли на поверхность. Но на нас они не обратили внимания, а набросились на своего безжизненного ближнего и начали рвать его на куски. В половине девятого мы уже были на Наутилусе. Я долго размышлял о том, что случилось во время нашей экскурсии на Монарскую отмель. Что за человек этот капитан Немо? Какова отвага, какова ловкость, каково хладнокровие? Он говорит, что отрекся от человеческого общества, ненавидит людей, но все это одни слова. Ему не удалось убить в себе чувство сострадания. При первом же случае он бросается спасать человека, рискуя своей собственной жизнью. «А ведь вы себе противоречите, капитан», — сказал я. «В чем противоречу?» Я высказал ему свое мнение. Он ответил мне несколько взволнованным голосом. «Этот индус — житель угнетенной страны, профессор, а я за угнетенных. Я всегда был и до последнего вздоха буду их защитником».
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Глава 4. Красное море. 29 января мы потеряли из вида остров Цейлон, и Наутилус, идя со скоростью 20 миль в час, вступил в лабиринт каналов, отделяющих Мальдивские острова от Лаккадивских. Он прошел мимо острова Китана. Этот остров кораллового происхождения, открытый Васко да Гама в 1499 году, один из главных 19 островов Лаккадивского архипелага, лежащего между 10 градусами и 14 градусами 30 минутами северной широты и 69 градусами и 50 градусами 72 минутами восточной долготы. Мы прошли, значит, 16 220 миль или 7500 лие с тех пор, как выплыли из Японского моря. На следующий день, 30 января, когда Наутилус всплыл на поверхность океана, уже не было никакой земли в виду. Наутилус направлялся на северо-северо-запад, к Оманскому заливу, который находится между Аравией и Индийским полуостровом и служит входом в Персидский залив. Куда же вел нас капитан Немо? Я никак не мог этого сообразить, и моя несообразительность не нравилась Неду Ленду.
1: «Куда его несет?» — повторял он с неудовольствием. «Куда мы плывем?»
0: «Туда плывем, Нед, куда угодно капитану», — отвечал я.
1: «Ох уж мне этот капитан! Ну куда нас он мчит? А впрочем, не дальше Персидского залива. Если мы туда войдем, так скоро повернем обратно».
0: «Ну что же, Нед, повернем, так повернем. А если из Персидского залива Наутилус пойдет в Красное море, так к его услугам Бабельмандебский пролив», — отвечал я.
1: «Позвольте, профессор», — горячо возразил Нед Ленд, «ведь Красное море, как и Персидский залив, не имеет другого выхода. Ведь Суэцкий перешеек еще не прорыт, да и будь он прорыт, так такое секретное судно, как Наутилус, не пойдет по каналам, где на каждом шагу все шлюзы и шлюзы. Значит, Красное море не приведет нас в Европу».
0: «Да разве я вам говорил, что мы идем в Европу?»
1: «Так куда же мы идем? Что вы об этом думаете?»
0: «Я думаю, что Наутилус посетит любопытные берега Аравии и Египта. Спустится по Индийскому океану, может, через Мозамбикский пролив, может, мимо Маскаренских островов и достигнет мыса Доброй Надежды».
1: «Ну а когда достигнем мыса Доброй Надежды, тогда что?»
0: «А тогда мы, может быть, выйдем в Атлантический океан.
1: Это было бы отлично. Атлантический океан почти неизвестен.
0: Послушайте, Нед, неужели вам уже надоело подводное путешествие?
1: По-моему, это так увлекательно.
0: Я бы очень огорчился, если бы меня сейчас высадили на какой-нибудь берег.
1: Да знаете ли вы, господин Аронакс, что вот уже скоро 3 месяца, как мы в плену на этом Наутилусе?»
0: «Не знаю, Нед, и не хочу знать. Я здесь не считаю ни дней, ни часов».
1: «Да чем же все это кончится?»
0: «Всему свое время». «Да из-за чего мы спорим? Мы ведь ничего не можем сделать, значит, всякие споры бесполезны и ни к чему не ведут. Если бы вы мне сказали: вот я нашел способ побега, тогда еще можно было бы поговорить, но у вас ничего нет. Знаете что, говоря откровенно, я не думаю, что когда-нибудь капитан Немо рискнет пойти в европейские моря». Мы еще долго говорили в таком духе. Наконец Нед Ленд оборвал разговор такими словами:
1: «Нет, профессор. Если меня держат на привязи, так никакое удовольствие мне не в радость».
0: В продолжении 4 дней, до 3 февраля, Наутилус плыл по Оманскому заливу с разной скоростью и на различной глубине. Казалось, он не знает дороги, идет на ощупь или колеблется в выборе пути. Я, однако, заметил, что он не пересекал тропик рака. Выходя из Оманского залива, мы увидели Маскат, главный город Омана. Город этот построен среди черных скал. На их фоне резко выделялись белые дома и крепость. Я различил выпуклые купола мечетей, изящные шпили минаретов и зеленеющие террасы, спускавшиеся к самому морю. Но я едва успел на все это полюбоваться. Наутилус вскоре погрузился в темные глубины. Мы проплыли, держась в 6 милях, вдоль Аравийских берегов. Берега эти были местами гористы, и на горах виднелись иногда развалины древних храмов. 5 февраля мы, наконец, вошли в Аденский залив. Этот залив можно сравнить с воронкой, которая вставлена в горлышко Бабельмандебского пролива, чтобы воды Индийского океана вливались в воды Красного моря. 6 февраля Наутилус шел в виду города Адена. Город Аден гнездится на скале, далеко выдающейся в море и соединенный с континентом узким перешейком, как настоящий Аравийский Гибралтар. В 1839 году им завладели англичане, укрепили его, и теперь он превратился в неприступную крепость. Я различил восьмиугольные минареты и вспомнил, что когда-то, если верить историку Эдризи, этот город был самым оживленным и богатым торговым пунктом на побережье. Я думал, что капитан Немо, дойдя до этих мест, повернет назад. Но к величайшему моему изумлению он не повернул. На следующий день, 7 февраля, мы вошли в пролив Бабель-Мандеб, что значит на арабском языке «врата слез». При ширине 26 километров пролив имеет длину всего 52 километра. Наутилус на полном ходу за один час пролетел это пространство. Но мне ничего не удалось увидеть. Я не увидел даже острова Перим, который тоже принадлежит англичанам. Множество французских и английских пароходов сновало по проливу. Одни шли из Калькутты, другие в Мельбурн, третьи из Суэца в Бомбей или на Мадагаскар, так что Наутилус не мог показаться на поверхности и держался под водой. Наконец, в полдень мы вступили в воды Красного моря. Красное море, о котором так часто упоминается в библейских преданиях, вот оно. Консель, как и я, тоже смотрел на него не без волнения. Над этим морем никогда не идут дожди, ни одна река в него не впадает. Оно подвержено беспрестанным, очень сильным испарениям и понижается на целых 1,5 метра в год. Будь это море замкнуто со всех сторон, оно может статься совершенно высохло бы. Красное море имеет 2500 километров в длину и 240 в ширину. Во времена Птолемеев и римских императоров оно было, по выражению одного ученого, главной артерией всемирной торговли. Возможно, открытие Суэцкого канала вернет ему его прежнее значение. Суэцкие железные дороги уже отчасти сделали это. Я никак не мог понять, зачем капитан Немо вошел в этот залив, но я был этим очень доволен. Наутилус шел на небольшой скорости, то выплывая на поверхность океана, то погружаясь, если показывалось какое-нибудь судно на горизонте. И я мог наблюдать это любопытное море и в глубинах, и на поверхности. 8 февраля, рано утром, мы завидели Мокку. Город этот теперь разорен. Говорят, стены его рушатся от одного звука пушечного выстрела. Он казался очень тихим. Кое-где среди развалин росли тенистые финиковые пальмы. Когда-то Мокка тоже имела торговое значение. Здесь было 6 рынков, 26 мечетей, и ее защищали укрепленные стены 14 фортов. Наутилус приблизился к африканским берегам, где море было гораздо глубже, и остановился в прозрачной, как стекло, воде, и мы могли любоваться бесподобными ярко-красными коралловыми кустарниками и подводными скалами, сплошь устланными мягкими бархатными зелеными коврами из водорослей. Но самое незабываемое зрелище ожидало нас у восточных берегов, около Тихама. Здесь не только под волнами красовались самые редкие зоофиты, но они образовывали живописные гирлянды и над поверхностью моря, возвышаясь сажени на 10. Они не были такими яркими, как подводные, но формы их отличались еще большей причудливостью. Сколько приятных часов я провел у иллюминатора! Сколько новых образцов подводной флоры и фауны я видел при свете прожектора! Тут были и грибовидные кораллы, актинии аспидного цвета, восьмилучевые кораллы, похожие на флейты, мадрепоровые кораллы, свойственные этому морю, наконец, тысячи видов морской губки. Губка вовсе не растение, как предполагают еще некоторые натуралисты, но многоклеточное животное примитивного типа. Нельзя даже допустить мнение древних, которые считали губку чем-то средним между растением и животным. Впрочем, естествоиспытатели так и не пришли к согласию насчет строения губок. Одни считают ее колонией микроскопических организмов, а другие, и между этими другими Мильн Эдвардс, признают ее за отдельное, живущее особняком животное. Класс губок включает около 300 видов, которые встречаются почти во всех морях, даже в некоторых реках попадаются пресноводные губки. Но главным образом они водятся в водах Средиземного моря, около греческого архипелага, у берегов Сирии и Красного моря. Там добываются мягкие нежные туалетные губки, которые иногда продаются по 150 франков за штуку. Сирийская губка, твердая берберийская и другие. Я не мог изучать зоофитов Леванта, от которого мы были отделены Суэцким перешейком, и утешался тем, что наблюдал их в водах Красного моря. Вместе с Консейлем мы смотрели в иллюминатор, пока Наутилус, держась на глубине от 8 до 9 метров, медленно проплывал мимо живописных подводных утесов восточного берега. Тут росли всевозможные губки. Губки ветвистые, губки листовидные, губки шаровидные и губки лапчатые. Своей формой они оправдывали название корзиночек, чашечек, прялок, лосьего рога, львиной лапы, павлиньего хвоста, нептуновой перчатки, которыми окрестили их рыбаки и ловцы губок. Из их волокнистой ткани, насыщенной полужидким студенистым веществом, беспрестанно выделялись тоненькие струйки воды, орошая каждую клеточку, а затем клеточки сжимались и вытесняли оттуда воду. Студенистое вещество разлагается после смерти губки и истлевает, выделяя аммиак. Остаются только роговидные волокна, из которых состоит губка. Они постепенно приобретают ржеватый оттенок и мягкость. По степени своей эластичности, упругости и проницаемости губка употребляется для разных целей. Губки лепились к подводным скалам, раковинам и даже к стеблям водорослей. Они гнездились в расселинах, стлались, ползли вверх или свисали, как коралловые ветви. «С позволения их чести, как добывают эти губки?» — спросил Консейль. «Добывают их или черпаком, или вручную», — ответил я. «Для ловли руками надо нырять, но зато губка отрывается осторожнее, ткани ее не портятся, и, следовательно, она ценится дороже». Вокруг зарослей губок кишели другие зоофиты, преимущественно медузы. Представителями моллюсков были кальмары и каракатицы, которые, по данным Дорбньи, характерны для Красного моря. Из присмыкающихся здесь водились морские черепахи из разряда карет, которые стали нам к обеду отличным блюдом. Что касается рыб, то их попадалось множество, и между ними были очень замечательные образцы. Наши сети захватывали скатов кирпичного цвета, усеянных неровными голубыми пятнышками, с двойным иглообразным шипом или серебристой спиной, или с колючим хвостом. А у донов, совсем не имеющих зубов, принадлежащих к отделу хрящевых рыб, кузовков-дромодеров из семейства твердокожих, у которых горб оканчивается загнутым шипом длиной 1.5 фута, ошибней из семейства угревидных с серебристым хвостовым плавником, голубоватой спиной, феотолий, исчерченных узкими золотистыми полосками и украшенных 3 цветами Франции, великолепных каранксов или толстоголовок, помеченных 7 поперечными полосками черного цвета и голубыми и желтыми плавниками с золотой и серебряной чешуей, султанок с желтыми плавниками, зеленобрюшек, губанов, спинорогов, колбней и многих других рыб. 9 февраля Наутилус плыл между Суакином и Кунфудом. Здесь Красное море имеет 190 миль в ширину. Полдень капитан Немо вышел на палубу. Я поджидал его, потому что дал себе слово до тех пор от него не отставать, пока хотя бы приблизительно не узнаю, куда он хочет направить Наутилус. Увидав меня, капитан Немо тотчас же подошел, любезно предложил мне сигару и сказал: «Что ж, профессор, нравится вам Красное море? Как вы находите его рыб, зоофитов, цветники из губок и леса из кораллов? Заметили вы города по берегам?» «Да, капитан», — ответил я. «Такие чудеса можно увидеть только с Наутилуса. Что это за умный корабль, если можно так выразиться?» «Да, Аронакс, умный, отважный и неуязвимый. Он не боится ни страшных бурь Красного моря, ни его течений, ни его подводных скал». «Да», — сказал я, — «это море считается одним из самых бурных, если я не ошибаюсь. В древние времена у него была самая плохая слава». «Да, очень плохая. Греческие и латинские историки отзываются о нем не очень лестно. А Страбон говорит, что во время пассатных ветров и в период дождей оно особенно неприятно. Араб Эдризи, который описал его под названием Кульзумского залива, рассказывает, что корабли во множестве погибали, разбиваясь о подводные скалы, и что никто не решался плавать по нему ночью. Он говорит, что на этом море беспрестанно бушуют страшные ураганы, оно усеяно неприступными островами, и нет в этом море ничего хорошего ни в глубине, ни на поверхности. Такое же мнение выражают Ариан, Агатархит и Артемидор. «Видно, эти историки не плавали на Наутилусе», — сказал я. «Само собой», — усмехнулся капитан. «В постройке кораблей наши современники не очень далеко ушли от древних. Сколько веков прошло, пока открыли механическую силу пара? Кто знает, появится ли второй Наутилус даже через 100 лет. Прогресс идет медленно, Аронакс». «Да», — отвечал я, — «ваш Наутилус опередил на целый век свое время, может быть, даже на несколько веков. Как жаль, что подобное открытие должно умереть вместе с изобретателем». Капитан Немо ничего не сказал на последнее замечание. Помолчав несколько минут, он продолжил. «Мы говорили о невыгодном мнении, которое имели древние о Красном море». «Да», — отвечал я, — «но они чересчур преувеличивали опасность». «И да, и нет, Аронакс», — сказал капитан, который, казалось, знал Красное море как свои карманы. «То, что не представляет никакой опасности для современного корабля или парохода, представляло для судов древних очень большую опасность. Наши корабли построены прочно, оснащены отлично, управляются с помощью пара, а ведь первые мореплаватели пускались в плавание на деревянных барках, сшитых пальмовыми веревками, проконопаченных древесной смолой и обмазанных жиром дельфина. У них не было даже никаких приборов для определения курса корабля, и они плавали по воле ветров и течений, которые едва знали. При таких условиях кораблекрушения были и должны были быть многочисленны. В наше время пароходам, плавающим между Суэцем и Южными морями, нечего бояться этого моря, несмотря на противные ветры. Теперь капитан и пассажиры перед отплытием не приносят очистительных жертв и по возвращении не идут в храм благодарить богов, украшая себя гирляндами цветов и золотыми повязками. «Это так», — сказал я. «Пар, мне кажется, убил всякую признательность в сердцах моряков. Очевидно, что вы хорошо изучили это море, капитан, и знаете все, что к нему относится. Не можете ли вы мне сказать, почему это море называют красным?» «По этому поводу есть много разных толкований. Угодно вам знать мнение летописца XIV века?» «Скажите, капитан». «Этот выдумщик уверяет, что название «красное» было дано морю после перехода израильтян, когда преследовавший их фараон погиб в его волнах. Он говорит, в знак этого чуда море приняло алый цвет, и никто после этого не мог его иначе называть, как только Красным морем. Ну, бог с ним. Я на поэтов в этом случае не полагаюсь. Вы лучше скажите, что вы об этом думаете?» «Я думаю, что это название – перевод еврейского слова «эдром», и что древние назвали так море потому, что его воды отличаются особой окраской. Однако до сих пор я не вижу никакой особой окраски, капитан. Волны прозрачные и совершенно такие же, как в других морях». «Да, пока еще нет ничего особенного. Но когда мы войдем в глубину залива, вы заметите большое различие. Я помню, в бухте Тор вода однажды была совершенно красной, точно кровавое озеро. Чему же вы приписываете эту красноту? Присутствию микроскопических водорослей?» «Да, это слизистое пурпуровое вещество, выделяемое микроскопическими растеницами, называемыми триходисмия. На 1 квадратный миллиметр приходится 40 тысяч таких организмов. Когда мы войдем в бухту Тор, вы, может быть, увидите их». «Значит, вы не в первый раз плывете на Наутилусе по Красному морю?» «Не в первый, профессор», —
3: Вы упомянули о переходе израильтян через Красное море и о несчастье, которое постигло египтян. Позвольте вас спросить, капитан, вы не полюбопытствовали исследовать место этого замечательного происшествия?
0: Нет, профессор. И я имел на это достаточную причину.
3: Какую же?
0: Такую, что именно то самое место, где Моисей прошел со своим народом, так теперь обмелело, что вода едва покрывает копыта верблюдов. Понятно, что мой Наутилус не может там плавать.
3: А где это место, капитан?
0: Это место находится немного повыше Суэца, в рукаве, который в те времена, когда Красное море простиралось до Горьких озер, образовывал глубокий лиман. Надо ли приписать сверхъестественному чуду переход израильтян или нет, это другой вопрос. Но израильтяне прошли в землю обетованную, а войско фараона погибло именно здесь. Я полагаю, что при раскопках этих песков нашлось бы множество египетского оружия и инструментов.
3: Это можно сказать, наверное. Надеюсь, что рано или поздно археологи возьмутся за эти раскопки. Дайте только построить город на этом перешейке. А города построят, как только будет прорыт Суэцкий канал. Мне кажется, что этот канал бесполезен для вашего Наутилуса, капитан.
0: Для моего Наутилуса бесполезен, профессор. Зато полезен для целого мира.
3: Еще древние хорошо понимали, как важно для развития торговли установить сообщение между Красным и Средиземным морем. Но им не пришло в голову прорыть прямой канал через Суэцкий перешеек, и они устроили сообщение через Нил. Канал, соединявший Нил с Красным морем, если верить преданию, начали строить в царствование Сизостриса. Верно то, что за 615 лет до Рождества Христова фараон Нехо велел рыть канал, соединяющий Нил с Красным морем. Подразумевалось, что суда будут проходить по каналу за 4 дня, и что ширина его позволит двум триремам или трехбаночным галерам проходить рядом. Рытье этого канала продолжил Дарий, сын Гистаспа, и окончил его, вероятно, Птолемей II. Страбон видел, как по каналу плавали суда, но недостаточная глубина от Бубасты до Красного моря привела к тому, что плавать по каналу можно было только несколько месяцев в году. Канал служил торговым сообщением до века Антонинов. Потом он был заброшен, и его занесло песком. По повелению калифа Омара его восстановили, и, наконец, в 761 или 762 году был окончательно засыпан калифом Альманзором, который хотел отрезать подвоз хлебных припасов в войска возмутившегося Мохаммеда бен Абдуллаха. Генерал Бонапарт напал во время своего египетского похода на следы этого канала в Суэцкой пустыне и, застигнутый приливом, чуть не погиб на том самом месте, где Моисей 3300 лет назад стоял лагерем. Что не придумали или не решались сделать древние, то сделает Лесепс, молодец. Ведь это соединение двух морей сократит путь из Кадикса в Индию на 9000 километров. Он превратит Африку в громадный остров. Да, Ранакс, вы имеете право гордиться своим соотечественником. Этот человек начал дело и, несмотря на препятствия, помехи и неприятности, доводит его до конца. Честь и слава господину Лессепсу. Только одно печально. Что же, капитан?
0: А то, что великие предприятия редко интересуют правительство. Кто знает, если бы не Лессепс, дело, может быть, так бы и забросили.
3: Меня очень удивил тон капитана Немо.
0: К сожалению, профессор, начал снова капитан Немо, я не могу провести вас через Суэцкий канал, но послезавтра мы войдем в Средиземное море, и вы оттуда увидите длинную дамбу около Порт-Саида.
3: «Мы войдем в Средиземное море?» — вскричал я.
0: «Да, профессор. Это вас удивляет?»
3: «Меня удивляет, что мы будем там послезавтра».
0: «Вот оно что!»
3: «Да, капитан. Хотя тем, кто плавает на Наутилусе, пора бы перестать чему бы то ни было удивляться».
0: Вы, собственно, чему удивляетесь?
3: Ведь чтобы в один день обойти Африку, и обогнуть мыс Доброй Надежды корабль должен идти со скоростью...
0: Да кто же вам говорит, профессор, что мы будем обходить Африку и огибать мыс Доброй Надежды?
3: Да как же иначе? Ведь Наутилус не поплывет по земле, не пойдет по Суэцкому перешейку.
0: А под перешейком?
3: Под перешейком?
0: Разумеется, спокойно отвечал капитан Немо. Природа давным-давно устроила под этой полоской земли то, что люди теперь устраивают на ее поверхности.
3: Что вы? Неужели есть проход?
0: Да, есть подземный проход. Я его назвал Аравийским тоннелем. Он начинается под Суэцем и доходит до Пелузиума залива.
3: Но ведь перешеек состоит из наносных песков.
0: Только на известную глубину, на 50 метров, а дальше лежит гранитная скала.
3: Вы случайно открыли этот проход, капитан? Я был до крайности удивлен.
0: И случайно, и нет, профессор. Я даже могу сказать, что я открыл его не случайно.
3: Капитан, я не верю своим ушам.
0: Ах, профессор, имеющий уши да не слышит. Этот проход не только существует, я даже не раз через него проходил. Не будь его, я не решился бы теперь войти в Красное море.
3: Не будет ли с моей стороны нескромностью, если я спрошу вас, каким образом вы открыли Аравийский тоннель?
0: «Профессор», — отвечал капитан Немо, — «зачем же секретничать с людьми, с которыми мы никогда не расстанемся?»
3: Я ничего не ответил на этот намек и ждал рассказа.
0: «Итак, я тоже немного натуралист, и разные соображения навели меня на мысль о существовании этого прохода. Я заметил, что в Красном и Средиземном море попадаются совершенно одинаковые виды рыб — угри, фиатолы, радужные губаны, долгоперы из семейства щуковидных и некоторые другие. Я подумал, что, вероятно, между этими морями существует какое-нибудь сообщение. Затем я сказал себе, что если оно существует, то подводное течение должно идти от Красного моря к Средиземному. Я поймал множество рыб около Суэца, прикрепил к хвосту каждой рыбки медные колечки и выпустил их в море. Через несколько месяцев я поймал у сирийских берегов нескольких рыб, помеченных моими колечками. Сообщение между морями было доказано. Я стал его разыскивать, разыскал проход и решился по нему проплыть. А вот теперь очень скоро буду иметь честь переправить и вас этим путем.

0: Глава пятая. Аравийский тоннель. Я в тот же день передал консейлю Неду Ленду содержание своего разговора с капитаном. Когда я им объявил, что через 2 дня мы будем в водах Средиземного моря, консейль захлопал в ладоши, а канадец пожал плечами. «Подводный тоннель!» — воскликнул он. «Сообщение между морями! Как это возможно? Это неслыханное дело!»
1: «Друг Нед», — возразил консейль, — «а вы когда-нибудь слышали про Наутилус?» «Нет, однако Наутилус существует. Так что вы не пожимайте плечами и не кричите, что этого нет, потому что вы об этом не слышали».
0: «Поживем, увидим», — прорычал Нед Ленд. «Что ж, пусть будет так. Я буду рад, если капитан вправду проведет нас по этому проходу в Средиземное море».
1: В тот же вечер Наутилус приблизился к Аравийскому берегу. Мы плыли по поверхности моря, и я смог различить город Джидда, главный торговый пункт Египта, Сирии, Турции и Индии. Я довольно хорошо видел городские постройки, суда, пришвартованные вдоль набережной, и корабли, стоявшие на рейде. Солнце, стоявшее довольно низко на горизонте, освещало дома, ослепляющие своей белизной. За городом виднелись деревянные хижины и тростниковые шалаши бедуинов. Скоро Джидда исчезла в вечернем сумраке, и Наутилус быстро погрузился. На следующий день, 10 февраля, вдали показалось несколько судов. Наутилус снова поплыл под водой, но в полдень все суда скрылись из виду, и он снова поднялся на поверхность. Я, Нед Ленд и Консейль вышли на палубу. Восточный берег чуть-чуть обозначался в тумане. Мы сидели и беседовали на разные темы, как вдруг Нед Ленд протянул руку, указывая на какую-то точку в море, и сказал: «Видите, профессор, он там, там!» «Не вижу, Нед. Вы ведь знаете, у меня не ваши глаза. Смотрите хорошенько, вон там, впереди, почти против прожектора. Видите, что-то движется? Видите?» «Да-да, точно», — ответил я после внимательного наблюдения. «Я как будто вижу какое-то темное тело на поверхности вод».
2: «Второй Наутилус?» — сказал Консейль.
0: «Нет», — ответил канадец. «Это, надо полагать, какое-нибудь морское животное».
1: «С позволения их чести, киты водятся в Красном море?» — спросил Консейль.
0: «Да, иногда попадаются», — отвечал я. «Только это не кит», — сказал канадец, не сводивший глаз с темной массы. «Мы с китами старые знакомые, и я их узнаю издали».
1: «Подождем, увидим», — сказал Консейль. «Наутилус идет прямо туда». Наутилус действительно шел в направлении заинтересовавшего нас черноватого тела. Оно походило на верхушку подводной скалы.
2: «Что бы это такое было?» — сказал я. «Не могу определить».
0: «А, двигается! Ныряет!» — вскрикнул Нед Ленд. «Тысячу чертей! Что это еще за животное? Хвост не раздвоенный, как у китов и кашалотов, а плавники словно обрублены».
2: «В таком случае», — сказал я, — «это...»
0: «Кувырк!» «Перевернулась на спину и выставила сосцы на груди!» — вскрикнул канадец.
1: «Это сирена!» — закричал Консейль. «Это, с позволения их чести, настоящая сирена!»
2: Животное точно принадлежало к отряду сиреновых, которых в древности считали полуженщинами-полурыбами.
1: «Нет», — сказал я Консейлю, — «это не сирена, а другое, очень любопытное животное, которое теперь еще изредка попадается в Красном море. Это дюгонь, животное из семейства травоядных китов. Отряд сирен, группа рыбовидных, класс млекопитающих, отдел позвоночных», — забормотал Консейль.
2: Нед Ленд не сводил глаз с животного. Глаза канадца так и горели. Он поднимал руку, словно хотел метнуть гарпун.
0: «Что, Нед?» — спросил я. «Ах, профессор», — ответил Нед, — «в такую штуку мне еще не доводилось попадать».
2: В эту минуту капитан Немо вышел на палубу. Он тотчас заметил дюгоня, понял волнение канадца и сказал ему: «А что, мистер Ленд, хорошо бы бросить в него гарпун».
0: «Уж и не говорите, капитан», — ответил канадец. «Вы не прочь поохотиться?»
2: «Не прочь, не прочь!» «Ну что же, если не прочь, то поохотьтесь».
0: «Благодарю покорно, капитан.
2: — радостно ответил Нед. Глаза у него так и загорелись.
1: «Только смотрите, — сказал капитан, — не промахнитесь. Советую вам в ваших же интересах».
2: Нед Ленд только пожал плечами.
1: «А дюгонь — очень опасное животное?» — спросил я.
2: «Да», — ответил капитан. «Случается, что животное кидается на китобоев и опрокидывает лодку.
1: Впрочем, мистеру Ленду нечего бояться. У него верный глаз и твердая рука. Я ему советую не промахнуться, потому что он может упустить вкусное блюдо. Мистер Ленд, я знаю, порядочный лакомка».
2: «А, — сказал канадец, — так у дюгоня вкусное мясо?»
1: «Очень вкусное», — отвечал капитан. «Похоже на говяжье мясо, и в Меланезии его подают только к княжескому столу. А так как у князей аппетит хороший, то за этим бедным животным постоянно охотятся, так что дюгонь, как и его родственник Ламантин, становится редкостью».
3: «Так, может, лучше не охотиться, капитан?» — сказал Консель. «Вдруг это самый последний? Надо бы его оставить на развод в интересах науки».
2: «Да будет вам, Консель!» — вскрикнул Нед. «Вы все о науке, а в интересах кулинарии за ним следует поохотиться».
1: «Итак, за охоту, мистер Ленд», — сказал капитан. В эту минуту вышли 7 человек из экипажа. Все они были немы и бесстрастны, как всегда. Один из них держал гарпун на веревке, какая обычно употребляется при ловле китов. Шлюпку спустили на море. 6 гребцов сели на весла, 7-й взялся за руль. Нед, Консейль и я поместились на корме.
2: «А вы, капитан?» — спросил я.
1: «Нет, я не поеду».
2: «Счастливой охоты!»
1: Шлюпка отчалила. Гребцы дружно взялись за весла, и мы полетели навстречу дюгоню, который плавал милях в 2 от Наутилуса. Приблизившись к китообразному, шлюпка пошла медленнее, и весла бесшумно опускались в спокойные воды. Нед Ленд с гарпуном в руке встал на носу. К гарпуну, который бьет кита, обыкновенно привязывают длинный канат, свернутый в клубок. Он быстро разматывается, когда раненое животное увлекает его за собой. Но у Неда Ленда канат был всего сажений 10 в длину, а к концу его был прикреплен маленький пустой бочонок. Если бы животное утянуло канат, бочонок всплыл бы на поверхность и таким образом обозначил бы путь дюгоня под водой. Я привстал, подошел к краю шлюпки и внимательно рассмотрел противника Неда Ленда. «Знаешь, — сказал я Консейлю, — этот дюгонь очень похож на Ламантина. Тело у него продолговатое, с очень длинным хвостом, а на боковых плавниках настоящие пальцы. Различие с Ламантином только в том, что у него на верхней челюсти сидят 2 длинных и острых клыка, расходящиеся в разные стороны».
3: «С позволения их чести, — сказал Консейль, — в нем будет более 7 метров длины».
1: Дюгонь не двигался и, казалось, спал на поверхности воды.
2: «Хорошо, что он спокоен, — сказал я. — Так будет лучше с ним справиться».
1: Шлюпка осторожно подошла сажени на 3 к животному, гребцы оставили весла. Нед Ленд, откинувшись немного назад, метнул свой гарпун.
2: «Сразу видно мастера, — сказал я Консейлю. Раздался свист, и дюгонь исчез. Гарпун был пущен с большой силой, но, по-видимому, Нед промахнулся. «Тысячу чертей! — закричал взбешенный канадец. — Я промахнулся!» «Нет! — вскрикнул я. — Животное ранено! Вот его кровь! Только орудия в нем не осталось!» «Гарпун! — кричал Нед Ленд. — Надо поймать гарпун!»
1: Матросы начали грести, а рулевой направил шлюпку к плавающему бочонку. Поймав гарпун, мы стали преследовать животное. Дюгонь выплывал время от времени на поверхность моря, чтобы подышать. Рана не лишила его сил, поэтому он плыл удивительно быстро. Стараниями гребцов шлюпка летела по следам животного. Не раз мы нагоняли его очень близко. Канадец замахивался, но дюгонь внезапно нырял, и дело оканчивалось ничем. Можно себе представить, как злился и бушевал нетерпеливый Нед Ленд. Он ругал увертливое животное с самыми крепкими словами, какие только существуют на английском языке. Я хотя и молчал, но, признаюсь, меня тоже начинала разбирать досада. Мы преследовали дюгоня целый час.
2: Я уже начал думать, что ничего из нашей охоты не выйдет путного, как вдруг животное решило изменить тактику. Дюгонь повернулся и ринулся прямо на шлюпку. Но это движение не ускользнуло от зоркого канадца. «Теперь глядите в оба!» — сказал он. Рулевой произнес несколько слов на своем странном наречии. Вероятно, он предупредил матросов о предстоящей опасности. Дюгонь подлетел футов на 20 к шлюпке, вдруг остановился, втянул воздух своими огромными ноздрями, которые находятся у него не внизу, а наверху морды, а затем бросился на шлюпку. Шлюпка не смогла увернуться от удара и чуть не опрокинулась, зачерпнув воду, но благодаря проворству и искусству рулевого все обошлось благополучно. Нед Ленд, уцепясь за форштевень, бил гарпуном громадное животное, которое, вонзив клыки в планшир, приподнимало шлюпку, как лев-козленка. Мы повалились друг на дружку. «Ну, Пьера Ронакс, — думал я, — пришел твой час». Однако страх этот был напрасным. Канадец, наконец, справился с животным. Я услышал, как заскрежетали зубы по железу, дюгонь исчез и унес гарпун с собой. Но бочонок скоро выплыл на поверхность, а минуту спустя мы вытянули и дюгоня, взяли его на буксир и направились к Наутилусу. Консель даже вздохнул от удовольствия. Пришлось пустить в ход самые крепкие тали, чтобы поднять дюгоня на платформу. Он весил 5000 килограммов. Тушу разрубили под надзором Неда Ленда. В тот же день

черный, голова серая в крапинках, глаз окружен белыми точками, спина, крылья и хвост сероватые, брюшко и горло белые, а лапки красные. Нам удалось также убить несколько дюжин нильских уток. Эти нильские утки – примиленькие птички. Горло и верхняя часть головы у них белые и усеяны черными пятнами. Мясо их чрезвычайно вкусно. Наутилус шел средним ходом. Он, так сказать, прогуливался. Я заметил, что чем мы ближе подходили к Суэцу, тем вода Красного моря становилась менее соленой. Около 5 часов вечера мы завидели на севере мыс Рас-Мухаммед. Этот мыс образует оконечность Синайского полуострова, лежащего между городами Суэцем и Акабой. Когда Наутилус через пролив Губаль вошел в Суэцкий залив, я смог ясно различить высокую гору, возвышающуюся между двумя заливами. Это была гора Ореб, библейский Синай, на вершине которого Моисей встретился по преданию лицом к лицу с Богом. В 6 часов Наутилус, то погружаясь, то всплывая, прошел мимо города Тора. Вода в этом месте залива была заметно красноватой, словно окрашенной алой краской. Наступила ночь, и вокруг воцарилась тишина, изредка нарушаемая криком пеликана или какой-нибудь другой ночной птицы, шумом прибоя у скал да гудками далеких пароходов. От 8 до 9 часов Наутилус оставался под водой. По моим расчетам, мы уже были очень близко от Суэца. Сквозь иллюминаторы я видел основание прибрежных скал, ярко освещенных нашим прожектором. Мне казалось, что пролив все более и более суживается. В 9:45 Наутилус выплыл на поверхность. Я поспешил на палубу. Мне не терпелось добраться до аравийского тоннеля капитана Немо. Мне не сиделось на месте, и, не будь свежего ночного ветерка, я бы не знал, куда мне деваться. Вскоре я заметил бледный тусклый огонек на расстоянии мили. Казалось, он был прикрыт какой-то туманной дымкой. «Плавучий маяк», — сказал кто-то позади меня. Я обернулся и увидел капитана. «Это плавучий маяк Суэца», — продолжил он. «Мы скоро будем у входа в тоннель». «А входить туда должно быть не так просто, капитан?» «Нелегко, профессор, и поэтому я всегда в этом месте сам управляю судном. Теперь, Аронакс, не угодно ли вам будет спуститься вниз? Наутилус сейчас погрузится в воду и выплывет на поверхность, уже пройдя Аравийский тоннель». Я последовал за капитаном Немо. Когда я направился в свою каюту, капитан остановил меня. «Профессор, вы хотели бы побыть со мной в штурвальной рубке?» «Я и не смел вас об этом просить», — сказал я. «Очень хочу». «Так пойдемте, вы увидите все». «Это плавание и подводное, и подземное», — сказал я. «Пожалуй, что так», — ответил капитан. Капитан Немо провел меня к центральному трапу. Поднявшись на несколько ступеней, он открыл боковую дверь, прошел по верхнему коридору, в конце которого находилась рубка, которая, как уже было сказано, выходила на нос судна. Рубка имела форму квадрата со стороной 6 футов и несколько напоминала рубки на пароходах, ходивших по Миссисипи и Гудзону. Посередине стоял штурвал, соединенный штуртросами с рулем управления. Они шли до самой кормы Наутилуса. 4 иллюминатора в перегородках рубки давали рулевому возможность смотреть на все 4 стороны. В рубке было темно, но мои глаза скоро освоились с этой темнотой, и я разглядел штурмана, державшего штурвал 2 руками. Море ярко освещалось электрическим светом прожектора. «Ну», — сказал капитан Немо, — «пора приниматься за работу». Рубка соединялась с машинным отделением электрической проволокой, и капитан Немо мог одновременно управлять и направлением, и скоростью Наутилуса. Он нажал 1 кнопку, и тотчас же корабль пошел медленнее. Я смотрел на высокую отвесную гранитную стену, мимо которой мы плыли. Мы шли мимо нее около часа и очень близко, всего в

нескольких метрах. Капитан Немо не сводил глаз с компаса. Время от времени он подавал знак штурману, который тотчас менял направление Наутилуса. Я поместился у правого иллюминатора, любуясь великолепнейшими вереницами кораллов, зоофитов, водорослей и ракообразных, которые населяли все выпуклости и впадины в скалах. В четверть одиннадцатого капитан Немо сам взялся за руль. Широкая галерея, темная и глубокая, открылась перед нами. Наутилус смело вошел в нее. Тотчас же раздался шум, словно кругом закипели котлы. Это воды Красного моря стремились в Средиземное. Наутилус, увлекаемый течением, полетел как стрела, хотя его, насколько возможно, сдерживали судовые машины. По стенам узкого прохода я видел только ослепительные полосы, зигзаги и пятна света. Сердце у меня так билось, что я прижал к нему обе руки. В 35 минут 11-го капитан Немо передал штурвал рулевому и, обратясь ко мне, сказал: «Средиземное море». Наутилус, подхваченный течением, за 20 минут прошел Суэцкий перешеек.

0: «Не нравится мне это», — заявил майор Криспин Эллер, хмуро глядя в иллюминатор. «На астероиде полно воды, климат умеренный, кислородно-азотная атмосфера, как на Терре, а жизни нет», — подхватил Гаррисон Блейк, его заместитель. Он подошел сзади, и теперь оба внимательно смотрели наружу. «Вообще никакой жизни. Хотя условия идеальные. Воздух, вода, температура в самый раз. Почему?» Они переглянулись. Во все стороны от корабля X-43Y тянулась ровная, голая поверхность астероида. Экспедиция забралась далеко, до дома отсюда полгалактики. В борьбе с триумвиратом Марса, Венеры и Юпитера Терране обследовали каждый булыжник в глубинах космоса, чтобы позднее заявить свои права на его недра. X-43Y водружал бело-голубой флаг на далеких планетах уже без малого год, и трое астронавтов вполне заслужили отдых и каникулы на Терре, где можно потратить заработанное. Жизнь на крошечных кораблях-разведчиках опасна. Приходится шнырять по пыльным закоулкам галактики, где путешественникам грозят метеоритные потоки, полчища бактерий, которые питаются корабельной обшивкой, космические пираты и карликовые империи на безвестных искусственных планетоидах. «Ты только погляди!» Эллер раздраженно стукнул по иллюминатору. «Идеальные условия для жизни! А кругом голый камень!»
1: «Может, просто случайность?» — пожал плечами Блейк.
0: «Бактерии разносят повсюду. Раз на астероиде нет жизни, должна быть какая-то причина. Тут что-то не так».
1: «И что делать будем?» — невесело улыбнулся Блейк. «Ты капитан. По инструкции нам полагается совершать посадку на всех обнаруженных астероидах до класса D включительно и осуществлять съемку местности. Это класс C. Будем выходить и рисовать карту?»
0: Эллер все еще сомневался. «Не нравится мне это. Тут в космосе убить может что угодно, поди угадай. Вдруг...»
1: «Слушай, тебе ведь просто не терпится вернуться на Терру? Так там никто не узнает, что мы пропустили один единственный булыжник. Уж я-то, поверь, не разболтаю».
0: «Не в том дело, я просто не уверен, что здесь безопасно, вот и все. Это ты постоянно подзуживаешь лететь на Терру?» Эллер опять посмотрел наружу. «Знать бы наверняка...»
1: «Давай выпустим зверушек и посмотрим, что будет. Они побегают маленько, а мы за это время хоть что-то разузнаем».
0: «Я уже жалею, что мы решили тут сесть». Блейк недоверчиво прищурился.
1: «Ты просто осторожничаешь, потому что мы летим домой».
0: Эллер угрюмо смотрел на серые скалы и тихую спокойную реку. Вода, камень, чуть облаков и стабильная температура — идеальное место для жизни. А жизни нет. Камни ровные, гладкие, совершенно стерильные, ни кустика. Вообще ни следа растительности. На спектроскопе тоже ничего. Ни простейших в воде, ни даже бурого лишайника, который встречается на таких астероидах по всей галактике. «Ладно», — наконец решился Эллер. «Открываем шлюз. Пусть Сильвия выпускает свинок». Он вызвал лабораторию. Там, в недрах корабля, среди реторт и анализаторов, трудилась Сильвия Симмонс. Эллер щелкнул выключателем и позвал. «Сильвия!» На экране появилось лицо девушки.
2: «Да?»
0: «Выпусти зверушек на полчасика. В ошейниках и на поводках, само собой. Не нравится мне этот астероид. Может, здесь какие-то токсичные вещества или очаги радиации. Потом, когда вернешь свинок, сделай все анализы по самой полной программе».
2: «Хорошо, Крис»,
0: — улыбнулась Сильвия.
2: «Может, удастся и нам выбраться, ноги размять?»
0: «Шли результаты, как только анализы будут готовы». Эллер дал отбой и повернулся к Блейку. «Доволен. Сейчас выпустим морских свинок». Блейк слабо ухмыльнулся.
1: «Я буду доволен, когда вернусь на Терру. «Почти год с таким капитаном с меня хватит!»
0: Эллер кивнул. «Вот удивительно! Ты 13 лет в космическом флоте, а сдерживаться так и не научился. Все не можешь простить, что тебе не дали капитанских лычек?»
1: «Послушай, Эллер, я на 10 лет старше. Ты пешком под стол ходил, а я уже летал. Так вот, ты как был прыщавым выскочкой, так и остался. В следующий раз!»
2: «Крис!»
0: Эллер резко обернулся к вспыхнувшему экрану. Лицо Сильвии исказило гримаса ужаса.
3: «Что?»
0: — он схватил передатчик.
3: «Что случилось?»
2: «Крис, я проверила клетки. Все свинки будто оцепенели. Лежат, не шевелятся, мышцы напряжены. Боюсь, с ними что-то...»
0: «Блейк, взлетай!»
1: «Что?»
0: — удивленно пробурчал Блейк.
1: «Мы разве...»
0: «Подымай корабль живо!» Эллер бросился к пульту управления. «Нужно скорее выбираться!» Подошел Блейк.
1: «Что-то...»
0: Он осекся. Глаза вдруг потухли, нижняя челюсть отвисла. Блейк медленно осел на гладкий металлический пол, словно мешок с мукой. Эллер пораженно следил за напарником, внезапно опомнился и потянулся к пульту, но тут у него в мозгу будто что-то полыхнуло и разлетелось осколками внутри головы. Тысячи ярких лучей хлынули в глаза откуда-то изнутри, и Эллер ослеп. Шатаясь, он нащупывал нужный выключатель и, теряя сознание, все же ухватился за рукоятку автоматического взлета. Падая, Эллер потянул ее и окончательно провалился в темноту. Он не почувствовал, как рухнул на пол. Корабль несся вверх, в космос, яростно щелкая автоматическими реле. Внутри никто даже не шевельнулся. Эллер открыл глаза. В голове пульсировала тупая боль. Держась за поручень, он с трудом поднялся на ноги. Напарник тоже очнулся и стонал, пытаясь встать. Его загорелое лицо приобрело болезненно желтый оттенок, глаза налились кровью, а на губах выступила пена. Блейк уставился на Эллера и дрожащей рукой вытер пот со лба.
3: «Ну-ка, возьми себя в руки!»
0: Эллер помог ему подняться и усадил в кресло у пульта.
1: «Спасибо!»
0: Блейк потряс головой.
1: «Что? Что случилось?»
3: «Не знаю. Пойду в лабораторию, посмотрю, как там Сильвия».
1: «Без меня справишься?»
3: «Да. Сиди тут. Избегай нагрузки на сердце. Понял меня? Постарайся вообще не шевелиться».
0: Блейк кивнул. Эллер, пошатываясь, пересек рубку управления и вышел в коридор. Он спустился на скоростном лифте и через мгновение уже был в лаборатории. Девушка лежала ничком на рабочем столе и не шевелилась.
3: «Сильвия!»
0: Эллер подбежал и потряс ее за плечо. Рука была жесткой и холодной на ощупь.
3: «Сильвия!»
0: Она едва заметно шелохнулась.
3: «Очнись!»
0: Эллер выхватил из шкафчика ампулу со стимулятором, отломил головку и поднес препарат к лицу девушки. Сильвия застонала. Он снова потряс ее.
3: «Крис!» — еле слышно шепнула она. «Это ты? Что произошло? Все в порядке?»
0: Она подняла голову и неуверенно заморгала.
3: «Я говорила с тобой по видеосвязи, потом подошла к столу, и вдруг...»
0: «Все хорошо». Эллер задумчиво нахмурился, приобняв ее за плечи.
3: «Но что это было? Вспышка какого-то излучения?»
0: Он глянул на часы.
3: «Боже правый! Что-то не так?»
0: Сильвия села и откинула волосы со лба. «Мы провалялись без сознания целых 2 дня», — медленно проговорил Эллер, не сводя глаз с циферблата, и потер подбородок.
3: «Ну да, теперь понятно»,
0: — он провел рукой по густой щетине.
3: «Но сейчас-то все в порядке?»
0: Сильвия указала на клетки с морскими свинками у дальней стены.
3: «Смотри, они тоже очнулись!»
0: «Пойдем», — Эллер взял ее за руку. «Нужно втроем собраться наверху и все обсудить. Проверим каждый датчик, все показатели до одного. Я должен разобраться, что случилось». Блейк насупился.
1: «Да, признаю, я был неправ. Не стоило там садиться».
0: «Очевидно, излучение исходило из самого центра астероида». Эллер провел на карте линию. «Вот здесь мы зафиксировали волну. Ее амплитуда стремительно росла, а потом также быстро сошла на нет. Какой-то импульс, который испускает ядро астероида».
4: «Не стартуй мы...» «Попали бы под вторую волну», — заметила Сильвия.
0: «Приборы зарегистрировали повторный импульс примерно через 14 часов. Вероятно, в недрах планеты имеются залежи какого-то минерала, который выбрасывает пучки излучения с определенным интервалом. Обратите внимание, какая высокая частота. Напоминает космические лучи».
1: «Напоминать-то напоминает, но наши экраны ему нипочем».
0: «Это верно. Нам досталось по полной программе». Эллер откинулся на спинку. «Теперь понятно, почему там нет жизни. Первая же волна прикончит любые бактерии. Такое невозможно выдержать».
4: «Крис», — обратилась к нему Сильвия.
0: «Да?
4: Как думаешь, эти лучи могли как-то на нас повлиять? Что нам грозит? Или...»
0: «Точно не знаю. Вот, взгляни». Он протянул девушке листок металлизированной бумаги с вычерченной красной линией графика. «Обрати внимание, что хоть васкулярная система полностью восстановилась, реакции нейронов слегка не те. Что-то изменилось».
4: «В какой сфере?»
0: «Не знаю. Я не невролог. Вижу только разницу в графиках со стандартными реакциями. Мы записывали их пару месяцев назад. А вот что эта разница означает, понятия не имею».
4: «Думаешь, что-то серьезное?»
0: «Время покажет. 10 часов подряд наши организмы подвергались интенсивному воздействию неустановленного излучения. Не знаю, остались ли необратимые последствия. Я себя чувствую нормально, а ты?»
4: «Тоже ничего»,
0: — отозвалась Сильвия и глянула в иллюминатор, за которым простиралась черная бездна космоса с бесчисленным множеством неподвижных пятнышек света.
4: «Так или иначе, мы наконец-то летим на Терру. Здорово будет вернуться домой. Нужно, чтобы нас сразу осмотрели».
0: «Во всяком случае, наши сердца перенесли удар без последствий. Ни тромбов, ни отмирания клеток. Этого я больше всего боялся. Как правило, обычное проникающее излучение...»
1: «Сколько еще до Солнечной системы?» — спросил Блейк.
0: «Неделя». Он поджал губы.
1: «Долго. Надеюсь, долетим живыми».
0: «Советую избегать физических нагрузок. Остаток пути будем беречь себя и надеяться, что, каковы бы ни были последствия облучения, на Терре их сумеют исправить».
4: «По-моему, мы еще легко отделались», — вставила Сильвия и зевнула. «Господи, как спать-то хочется!»
0: Она неспешно поднялась на ноги, и кресло отъехало назад.
4: «Пойду прилягу. Не возражаете?»
0: «Конечно, иди», — отозвался Эллер. «Слушай, Блейк, может, в карты сыграем? Нужно расслабиться. Давай в блэкджек».
1: «Идет», — согласился Блейк. «Почему бы и не сыграть?»
0: Он достал из кармана колоду.
1: «Убьем немного времени. Тяни».
0: «Хорошо». Эллер взял колоду и вытащил семерку пик. Блейку достался червовый валет, значит, первым сдавать ему. Игра шла виловато, не увлекала. Блейк угрюмо молчал, все еще злился, что Эллер оказался прав. Сам же капитан устал и чувствовал себя как-то неловко. Голова все еще ныла, хоть он и принял болеутоляющее. Эллер снял шлем и почесал лоб.
1: «Ну, давай», — пробормотал Блейк.
0: Двигатели урчали внизу, с каждым мгновением приближая корабль к Терре. Еще неделя, и они войдут в пределы Солнечной системы. Эллер не видел Терру больше года. Интересно, как она? Все та же? Гигантский зеленый шар с необъятными океанами и крошечными островками? Они сядут на Нью-Йоркском космодроме, и он отправится в Сан-Франциско. Все будет замечательно. Кругом знакомые с детства толпы Терран, немного распущенных и бесчувственных, и плевать им на весь белый свет. Эллер улыбнулся партнеру, но тут же нахмурился. Голова Блейка упала на грудь, а глаза слипались. Еще чуть-чуть, и он заснет. «Эй, не спи!» — позвал Эллер. «Что с тобой?» Блейк что-то промычал и сел прямо. Он сдал карты и опять начал клевать носом.
1: «Извини», —
0: пробормотал он и потянулся за выигрышем. Эллер порылся в кармане и выудил еще несколько кредиток. Начал что-то говорить, но оказалось, что Блейк крепко спит.
4: «Черт!» — Эллер вскочил на ноги. «Странно все это».
0: Грудь Блейка медленно вздымалась и опускалась. Массивное тело расслабилось, и он слегка посапывал. Эллер приглушил свет и вышел. Что же случилось с Блейком? Он никогда не вырубался посреди игры. Эллер двинулся по коридору к своей каюте. Он устал и хотел спать. Расстегнув воротничок, направился в ванную, снял куртку и включил теплую воду. Как здорово будет растянуться на постели и выбросить из головы этот кошмар. Внезапный поток излучения, мучительное пробуждение и гнетущий страх. Эллер плеснул водой в лицо.
4: «Боже, как болит голова!»
0: Он на автомате подставил руки под струю воды. Эллер уже почти закончил умываться и только тогда заметил. Он долго стоял и молча смотрел вниз, а вода все струилась по ладоням. На пальцах не было ногтей. Тяжело дыша, он поднял взгляд в зеркало и вдруг дернул себя за волосы. Светло-русые локоны лезли целыми горстями. Ногти, волосы. Эллер содрогнулся, но попробовал взять себя в руки. Излучение. Конечно же, волосы и ногти повыпадали от радиации. Он снова посмотрел на руки. Ногти исчезли бесследно. Он вертел ладонями так и эдак, разглядывая гладкие и приплюснутые кончики пальцев. Эллер поборол охвативший его было страх и нетвердыми шагами двинулся прочь от зеркала. Тут капитана пронзила жуткая мысль. Он же не один. Сильвия! Эллер снова натянул куртку. Лишившиеся ногтей пальцы вдруг оказались очень проворными и гибкими. Интересно, это все? Нужно подготовиться тщательнее. Он еще раз глянул в зеркало. Глянул и чуть не грохнулся в обморок. Что с головой? Он прижал ладони к вискам. Голова. С ней что-то явно не так. Эллер, выпучив глаза, разглядывал свое отражение. Он почти полностью облысел, на плечах и груди красовались хлопья выпавших волос, голая кожа черепа так и сияла омерзительным розовым цветом, но это еще не все. Голова стала больше, она распухла и теперь напоминала шар, а уши? Уши словно усохли, да и нос вместе с ними. Стенки ноздрей истончились, теперь они были совсем прозрачные. Его тело менялось, трансформировалось, все быстрее и быстрее с каждой минутой. Дрожащей рукой Эллер расщупал рот. Зубы шатались. Он дернул и без труда вырвал сразу несколько. Что тут творится? Он что, умирает? Один или остальные тоже? Эллер выбежал из комнаты. Дышалось тяжело, даже болезненно. Как будто грудная клетка сжалась, и ребра выдавливают воздух из легких. Сердце билось судорожными толчками, ноги подкашивались. Эллер постоял, держась за дверь, а затем направился к лифту. И тут до него донесся низкий, звериный рев Блейка, в котором слышался неподдельный ужас.
4: «Вот и ответ», —
0: мрачно подумал Эллер, вокруг которого выросли стенки лифта. «Ну, хоть не я один». Гаррисон Блейк в страхе глядел на капитана. Эллер выдавил улыбку. Покрытый ярко-розовой кожей череп Блейка — то еще зрелище. У заместителя также распухла голова и выпали ногти. Блейк стоял у стола в командной рубке. Взгляд его метался между фигурой напарника и собственным телом. Форма болталась на съежившихся плечах, как на вешалке, свисая по бокам неряшливыми складками.
3: «Ну что ж», — сказал Эллер, — «дай нам Бог выбраться из этой переделки. Космическое излучение иногда творит с человеческим телом странные вещи. Зря мы вообще спускались на этот...»
1: «Эллер», — прошептал Блейк, — «что будем делать? Я так не могу. Ты только посмотри!»
0: «Знаю», — Эллер плотно стиснул зубы. «Трудно говорить, когда у тебя всего пара зубов». Он вдруг почувствовал себя ребенком, беззубым, безволосым и с каждым мигом все более беспомощным. Чем же все это кончится?
1: «Нельзя возвращаться в таком виде», — заявил Блейк. «В этом облике нам нет дороги на Терру. Боже, Эллер, мы какие-то уроды, мутанты! Нас посадят в клетки, как зверей! Люди будут...»
0: «Помолчи!» — Эллер подошел ближе. «Счастье, что мы вообще живы. Садись, ноги лучше поберечь». Оба сели. Блейк глубоко со всхлипом вдохнул и стал настойчиво тереть гладкую безволосую голову. «Я больше о Сильвии волнуюсь», — наконец нарушил молчание Эллер. «Ей придется тяжелее нашего. Вот размышляю, стоит ли вообще спускаться к ней. Правда, если ничего не предпринять, она может...» Видеоэкран зажужжал и вспыхнул, показывая белые стены лаборатории, а на них полки, аккуратно уставленные стеклянными сосудами и всевозможным оборудованием.
2: «Крис!»
0: — раздался еле слышный от ужаса голос Сильвии. На экране девушка не показывалась. Наверное, стояла сбоку. «Я тут!» — Эллер подошел к экрану. «Как ты?»
2: «Как я?»
0: В голосе Сильвии слышались истерические нотки.
2: «Крис, с тобой ведь тоже это случилось! Я даже смотреть боюсь! Ну да, как же иначе? Вижу тебя, но ты на меня не смотри, даже не пытайся! Не желаю показываться тебе на глаза! Это какой-то ужас! Что делать?»
0: «Не знаю. Блейк говорит, что в таком виде он не вернется на Терру».
2: «Конечно, на Терру нельзя!»
0: Повисла пауза. «Потом подумаем», — прервал молчание Эллер. «Не обязательно решать прямо сейчас. Изменения вызваны радиацией, так что они могут оказаться временными. Возьмут и рассосутся понемногу. Ну или операцию сделаем. Давайте сейчас не будем из-за этого переживать».
2: «Не будем переживать? Ага, конечно. Подумаешь, такая мелочь, чего тут переживать? Крис, ты что, не понимаешь? Мы же монстры! Гладкокожие монстры! Ни волос, ни зубов, ни ногтей! Головы!»
0: «Знаю!» — Эллер стиснул зубы. «Оставайся в лаборатории. Мы с Блейком будем говорить с тобой по видеосвязи. Можешь не подходить к экрану». Сильвия глубоко вздохнула.
2: «Как скажешь. Ты капитан».
0: Эллер отвернулся. «Ну что, Блейк, готов обсудить положение?» Лобастая фигура в углу кивнула, чуть шевельнув огромным голым черепом. Массивный торс Блейка как-то усох и скрючился. Руки торчали, как трубочки для коктейля. Грудь болезненно впала. Мягкие пальцы беспокойно бегали по столу. Эллер не сводил глаз со своего помощника.
1: «Ну что?» — спросил Блейк.
0: «Ничего. Просто гляжу на тебя».
1: «Ты сам тот еще красавец».
0: «Понимаю». Эллер опустился в кресло напротив. Сердце бешено колотилось, воздуха не хватало. «Жалко Сильвию. Ей еще тяжелее приходится». Блейк кивнул.
1: «Да, Сильвию жаль. Но и нас тоже жаль. Она ведь права, Эллер. Мы монстры.
0: Его тонкие губы скривились.
1: На Терри нас уничтожат или посадят под замок. Лучше уж мгновенная смерть. Монстры, уроды, лысые гидроцефалы.
0: Не гидроцефалы, возразил Эллер. Мозг не пострадал, и этому стоит порадоваться. Мы все еще способны думать, мы сохранили разум.
1: Зато мы выяснили, почему на астероиде нет жизни, съязвил Блейк. Оглушительный успех разведывательной миссии. Добыта бесценная информация. Обнаружено опасное излучение, которое разрушает органические ткани, вызывает мутации, влияет на процесс деления клеток, а также на структуру и функции органов.
0: Эллер окинул собеседника задумчивым взглядом. «Как-то ты, Блейк, слишком умно заговорил».
1: «Точность формулировок, ничего больше».
0: Блейк поднял голову.
1: «Оценим ситуацию трезво. Мы — раковые монстры, жертвы проникающего излучения. Мы вообще уже не люди, не человеческие существа. Мы...»
0: «Кто мы?»
1: «Не знаю».
0: Блейк умолк. «Странно», — заметил Эллер, угрюмо разглядывая свою ладонь. Он по-всякому поворачивал ее, шевелил пальцами, очень длинными, тонкими пальцами. Эллер провел ими по столу. Кожа стала очень чувствительной. Он ощущал все неровности, даже крошечные выступы и царапины.
1: «Что ты делаешь?» — спросил Блейк.
0: «Пытаюсь разобраться». Эллер поднес пальцы к лицу, чтобы получше рассмотреть. Все было какое-то тусклое, дрожало и расплывалось. Блейк сидел напротив и смотрел под ноги. Его глаза постепенно уменьшались, уходили вглубь огромного безволосого черепа. Эллер вдруг понял — они теряют зрение, понемногу слепнут. Его охватила паника. «Блейк!» — позвал он. «Мы слепнем. Зрение ухудшается, слабеют глазные мышцы и вообще весь зрительный аппарат».
1: «Знаю».
0: «Но почему? Мы же лишимся глаз. Они просто исчезнут, рассосутся. Из-за чего?»
1: «Они атрофируются», — прошептал Блейк.
0: «Может и так». Эллер вынул из ящика стола судовой журнал с лучевым карандашом и сделал на фольге пару пометок. Зрение стремительно ухудшается, зато чувствительность пальцев растет. Совсем другие тактильные ощущения. Компенсация? «Что думаешь?» — спросил он. «Какие-то функции организма мы теряем, но взамен приобретаем новые».
1: «Ты про руки?»
0: Блейк стал изучать собственные ладони.
1: «Без ногтей пальцы работают совсем по-другому».
0: Он провел рукой по одежде.
1: «Я чувствую каждую нить. Раньше такого не было».
0: «Значит, ногти выпали не просто так».
1: «И что?»
0: «Мы считали, что никакой цели нет. Случайные ожоги, клетки гибнут, мутации. А что если...» Эллер осторожно провел лучевым карандашом по листу. «Пальцы — новые перцептивные органы. Движение точнее. Тактильная чувствительность выше, зато падает зрение».
2: «Крис!»
0: — громко донесся из динамика испуганный голос Сильвии. «Что?» — обернулся он.
2: «Я слепну! Я ничего не вижу!»
0: «Все в порядке, не волнуйся!»
2: «Мне страшно!»
0: Эллер подошел к экрану. «Кажется, мы теряем одни органы чувств, но вместо них получаем другие. Посмотри на свои пальцы!» «Ничего не замечаешь? Прикоснись к чему-нибудь!» Повисла мучительная пауза.
2: «Да, я как будто трогаю совсем по-другому, не так, как раньше».
0: «Поэтому и ногти повылезали».
2: «Но что все это значит?»
0: Эллер потрогал свой раздавшийся череп, задумчиво провел пальцами по гладкой коже и вдруг, сжав кулаки, разинул рот.
5: «Сильвия, ты же можешь управлять рентгеновским аппаратом! Сумеешь добраться в дальний конец лаборатории?»
2: «Да, наверное».
0: «Т-1, Тогда прямо сейчас сделай рентгеновский снимок. Скажи сразу, как управишься.
2: Снимок чего?
0: Собственного черепа. Хочу посмотреть, как изменился мозг, в особенности кора. Кажется, я начинаю понимать.
2: И к чему ты пришел?
0: Скажу, когда посмотрю снимок. На тонких губах Эллера играла едва заметная улыбка. Если я прав, то мы с самого начала шли по ложному пути.

0: слушайте радио фантастики.
1: Эллер долго разглядывал на экране рентгеновский снимок. Его отмирающие глаза с трудом разглядели в полутьме линию черепа. Руки Сильвии дрожали, поэтому картинка тоже тряслась.
2: «Ну, что ты видишь?»
1: — прошептала девушка. «Я был прав. Блейк, гляди, если сможешь». Блейк приковылял, опираясь на спинку стула.
3: «Что там?»
1: — он уставился на экран и заморгал.
3: «Вижу совсем плохо».
1: «Мозг полностью изменился. Гляди, как разросся». Эллер обвел пальцем лобные доли. «И еще здесь, и вот тут. Он очень сильно увеличился. Рост просто колоссальный. Извилины тоже стали больше. В лобной доле странный выступ, будто какой-то отросток. Как думаешь, для чего он?»
3: «Понятия не имею», — отозвался Блейк. «Вроде бы эти зоны коры отвечают за самые сложные мыслительные процессы».
1: «Да, здесь локализуются высшие когнитивные функции. И именно эти отделы увеличились больше других». Эллер не спеша отошел от экрана.
2: «И какой вывод?» —
1: спросила Сильвия. «У меня есть теория. Могу ошибаться, но все факты она объясняет. Я подумал об этом почти сразу, когда заметил, что повыпадали ногти».
3: «И что же это за теория?»
1: Эллер уселся за стол. «Ты, Блейк, лучше присядь. По-моему, сердца у нас теперь не очень сильные. Масса тела уменьшается, так что, возможно, в дальнейшем...»
3: «Что у тебя за теория?»
1: Блейк подошел вплотную. Его узкая птичья грудь часто-часто вздымалась и опадала. Он пристально посмотрел на Эллера.
3: «Выкладывай!»
1: «Мы эволюционируем», — ответил Эллер. «Излучение ускорило процессы деления клеток, как при раке. Только клетки размножаются не просто так. Все изменения целенаправленные, Блейк. В них есть смысл. Мы стремительно меняемся. Для нас за пару секунд пролетают целые столетия». Блейк озадаченно смотрел на Эллера. «Да-да, я уверен. Больший объем мозга, плохое зрение, выпадение волос и зубов. Улучшились осязание и мелкая моторика, развитие когнитивной сферы, абстрактного мышления. Это мозг будущего. Он эволюционирует».
3: «Эволюция».
1: Блейк медленно опустился в кресло.
3: «Неужели правда?»
1: «Несомненно. Разумеется, сделаем еще снимки. Хочу посмотреть, как изменились почки, желудок, другие внутренние органы».
3: «Мы эволюционируем. Тогда выходит, что эволюции движут не случайные внешние воздействия, не внутривидовая и межвидовая борьба, не слепой естественный отбор. Получается, всякий организм изначально содержит в себе путеводную нить эволюции. Она действует целенаправленно, а не случайным образом».
1: Эллер кивнул. «В нашем случае налицо рост конкретных внутренних органов и развитие организма по определенному плану. Никаких случайных мутаций. Интересно, что за сила всем этим управляет?»
3: «Это меняет дело», — пробормотал Блейк. «Мы никакие не монстры. Мы... Да мы же люди будущего!»
1: Голос Блейка звучал как-то по-новому, и Эллер бросил на него удивленный взгляд. «Пожалуй, можно сказать и так. Впрочем, на Терре нас все равно сочтут уродами».
3: «И будут неправы», — возразил Блейк. «Да, Терране посмотрят на нас и скажут: уроды. Но мы-то не уроды. Остальное человечество достигнет нашего уровня развития через миллионы лет. Мы опережаем время».
1: Эллер рассматривал огромную шишковатую голову Блейка, с трудом различая контуры. Ярко освещенная рубка казалась ему погруженной во тьму. Зрение почти совсем атрофировалось. Он различал лишь неясные тени.
3: «Люди будущего», — повторил Блейк. «Не монстры, а завтрашний день человечества. Это, безусловно, все меняет. Всего пару минут назад я стыдился своей внешности. А теперь...»
1: «А теперь что?»
3: «А теперь я уже не так уверен».
1: «В чем?» Блейк не ответил. Он медленно поднялся, держась за стол. «Куда ты?» Блейк с трудом на ощупь двинулся к двери.
3: «Мне нужно подумать. Открылись новые, совершенно поразительные обстоятельства. Ты прав, Эллер, мы эволюционируем. Когнитивные процессы существенно улучшились, разумеется, за счет ряда телесных функций, но этого и следовало ожидать. По-моему, если все взвесить, мы только в выигрыше».
1: Блейк осторожно провел рукой по огромному черепу.
3: «Что ж, в долгосрочной перспективе это только на руку. Мы еще вспомним этот судьбоносный день, Эллер. Великий день! Я уверен, твоя теория верна. Процесс не останавливается, и я прямо чувствую, как развивается абстрактное мышление, в особенности способность к обобщению. Теперь я могу постичь кое-какие закономерности, которые...»
1: «Стоп!» — прервал его Эллер. «Куда ты собрался? Отвечай! Я все еще капитан!»
3: «Куда собрался? К себе в каюту. Мне надо отдохнуть. Тело крайне неудачное. Видимо, понадобятся тележки, а может, искусственные органы. Механическое сердце, легкие. Сердечно-сосудистая система долго не протянет, это точно. А значит, снизится продолжительность жизни. Еще увидимся, майор Эллер. Хотя увидимся — не совсем подходящее слово».
1: Он слабо улыбнулся.
3: «Мы уже ничего больше не увидим. Но вот они...»
1: Блейк воздел руки.
3: «Они заменят нам глаза».
1: Он опять потрогал свой череп.
3: «А он... он вообще очень многое нам заменит».
1: Дверь рубки закрылась. Эллер слышал, как Блейк медленно, но целеустремленно пробирается по коридору, нащупывая путь робкими, осторожными шажками. Майор подошел к экрану. «Сильвия, ты здесь? Ты слышала наш разговор?»
2: «Да».
1: «Теперь понимаешь, что с нами произошло?»
2: «Да, понимаю, Крис. Я почти ослепла. Совсем ничего не вижу».
1: Эллер вспомнил живой, проницательный взгляд Сильвии и содрогнулся. «Прости, мне жаль, что так вышло. Лучше бы мы остались прежними. Оно того не стоит».
2: «А Блейк считает, что стоит».
1: «Знаю. Слушай, Сильвия, приходи сюда, в рубку управления. Если можешь, конечно. Блейк меня сильно беспокоит. Хочу, чтобы ты была рядом».
2: «Беспокоит? С чего это?»
1: «Он что-то задумал и в каюту ушел не просто отдохнуть. Подымайся, вместе решим, что делать. Совсем недавно я был уверен, что надо возвращаться на Терру, а теперь уже сомневаюсь».
2: «Почему? Из-за Блейка? Ты ведь не думаешь, что он...»
1: «Обсудим, когда поднимешься в рубку. Нащупывай дорогу руками. У Блейка вышло, значит, и у тебя получится. Я думаю, не стоит все же возвращаться на Терру. И хочу объяснить тебе, почему».
2: «Постараюсь добраться побыстрее»,
1: — ответила Сильвия.
2: «Но ты запасись терпением. И еще вот что, Крис, не смотри на меня. Не хочу показываться тебе в таком виде».
1: «И не покажешься», — мрачно ответил Эллер. «Когда ты придешь, я уже вообще ничего видеть не буду». Сильвия села к столу. На ней был скафандр из лаборатории. Металл и пластик надежно укрыли тело девушки от постороннего взгляда. Эллер дал ей отдышаться.
4: «Говори», —
1: — сказала Сильвия. «Во-первых, нужно собрать все оружие. Когда Блейк вернется, я объявлю ему, что на Терру мы не вернемся. Думаю, он разозлится, может и в драку полезть. Если не ошибаюсь, Блейк начал понимать, что вытекает из случившегося с нами, и теперь одержим идеей добраться до Терры».
4: «А ты считаешь, что возвращаться не стоит?»
1: «Нет», — помотал головой Эллер. «На Терру лететь нельзя. Это очень, очень опасно. Ты ведь уже поняла, почему?»
4: «Блейк зачарован открывшимися возможностями», — задумчиво сказала Сильвия. «Мы опережаем остальных людей в развитии на несколько миллионов лет, и эта разница растет с каждым мигом. Наши мыслительные способности во много раз выше, чем у Терран».
1: «Блейк захочет вернуться домой не просто так, а человеком будущего. На Терре мы будем как гении среди идиотов. Если развитие продолжится, они для нас будут просто животными, приматами». Оба замолчали. «Вернувшись на Терру, мы увидим, что все люди точно животные, и в этом случае естественнее всего будет предложить им помощь. Мы ведь ушли на миллион лет вперед и можем принести массу пользы, если нам дадут управлять ими, заниматься планированием и руководством.
4: А если будут сопротивляться, то мы, наверное, сумеем найти способ подчинить их своей воле», — продолжила Сильвия. «Само собой, ради их же блага». «Ты прав, Крис. Вернувшись на Терру, мы будем смотреть на человечество сверху вниз. Начнем командовать, устанавливать правила, хотят люди того или нет. Искушение слишком велико».
1: Эллер встал, открыл сейф с оружием и стал осторожно по одному выкладывать на стол тяжелые винтовки Борис. «Первым делом надо их уничтожить. И ни в коем случае не пускать Блейка в рубку управления, даже если придется здесь забаррикадироваться. Я изменю курс. Полетим в какой-нибудь отдаленный район, подальше от Солнечной системы. Другого пути нет». Он повытаскивал из винтовок блоки управления огнем и растоптал их ногой, все до одного. Послышался какой-то звук, и Эллер с Сильвией обернулись, напряженно вглядываясь в темноту.
5: «Блейк!» — позвал Эллер. «Это ведь ты! Я ничего не вижу, но...»
3: «Я!» — ответил Блейк.
6: «Нет-нет, Эллер, я тоже почти ничего не вижу. Так ты вывел из строя винтовки? Боюсь, нам все равно придется вернуться на Терру».
1: «Отправляйся в свою каюту», — велел Эллер. «Я капитан, я приказываю». Блейк рассмеялся.
6: «Приказываешь? Послушай, ты, конечно, почти слеп, но сейчас кое-что увидишь».
1: Внезапно рядом с Блейком возникло какое-то голубоватое облако. Оно закружилось вокруг Эллера, и тот съежился, ловя губами воздух. Он словно растворялся, рассыпался мельчайшими песчинками, которые подхватывало и уносило потоком. Облако исчезло, поглощенное маленьким диском в руке Блейка.
6: «Не забывай», — хладнокровно заявил тот, — «что я первым подвергся облучению, а значит, опережаю вас в развитии. Всего на чуть-чуть, но этого вполне достаточно. Винтовки против такой штуки все равно не помогут. На этом корабле все устарело на многие миллионы лет. А у меня...»
1: «Где ты взял этот диск?»
6: «Нигде не взял. Я сам его создал, как только понял, что ты не полетишь на Терру. Это оказалось вовсе не трудно. Скоро новые способности будут подвластны и вам, однако в данный момент, боюсь, вы немного подотстали в развитии».
1: Эллер с Сильвией едва дышали. Эллер обессиленно навалился на поручень. Сердце колотилось как бешеное. Он разглядывал диск.
6: «Мы продолжим полет к Терре, «Вы не станете ничего менять, а к тому моменту, когда корабль прибудет на Нью-Йоркский космодром, уже увидите все в новом свете. Развиваясь дальше, вы осознаете то, что понял я. Эллер, мы должны вернуться. Это наш долг перед человечеством».
4: «Долг?» В голосе Блейка слышалась легкая насмешка.
6: «Да, долг! Мы нужны человечеству и можем сделать для Терры очень-очень много. Видишь ли, мне удалось частично прочесть ваши мысли. Не все, но вполне достаточно, чтобы понять твой план. Вот увидите, мы постепенно откажемся от речи, как от средства коммуникации. Вместо нее...»
4: «Если ты читаешь мои мысли, то знаешь, почему нам нельзя возвращаться на Терру», — возразил Эллер.
6: «Я знаю, почему ты так считаешь. Ты ошибаешься. Мы должны вернуться ради их же блага. В наших силах изменить многое. Их наука под нашим руководством пойдет по новому пути, и сами они тоже изменятся. Мы перестроим Терру. Мы сделаем ее сильной, и триумвират будет властвовать над нашим творением. Втроем мы преобразуем наш народ. Он воспрянет и хлынет на просторы галактики. Человечество станет податливой глиной в наших руках. Бело-голубые знамена будут развиваться не на безжизненных камнях, а над всеми планетами до единой. Мы сделаем Терру сильной, Эллер, и она будет править миром.
4: Так вот, что у тебя на уме. А если Терра не захочет пойти по твоему пути, что тогда?
6: Возможно, меня не поймут. В конце концов, нельзя забывать, что они отстают от нас в развитии на миллионы лет, а значит, не всегда смогут постичь суть наших указаний. Но ты ведь знаешь, приказ нужно выполнять, даже если смысл не ясен. Уж тебе-то, капитану, это известно. Ради блага Терры...
4: Эллер метнулся вперед, однако подвело немощное тело. Он не допрыгнул и теперь слепо размахивал руками в яростной попытке дотянуться до Блейка. Тот выругался и отступил назад.
6: «Идиот!»
4: Диск засиял, и голубое облако хлынуло прямо в лицо Эллеру. Тот качнулся в сторону, поднял руки вверх и вдруг рухнул на голый металлический пол. Сильвия медленно двинулась к Блейку, неуклюже ступая в тяжелом скафандре. Блейк повернулся к ней и поднял диск. Еще одно облако набросилось на Сильвию.

0: виноват. Полез в драку и видишь, чего ты добился. Приблизишься, напущу облако, и тебе конец.
1: Эллер молча смотрел на неподвижное тело.
0: Слушай меня. Мы летим на Терру. Я буду работать в лаборатории, а ты управляй кораблем. Я читаю твои мысли, так что если попытаешься изменить курс, сразу узнаю. Про Сильвию забудь. Двоих вполне достаточно, чтобы исполнить наш долг. Через несколько дней мы будем в Солнечной системе. Дел много. Встать можешь?
1: Эллер медленно поднялся, держась за поручень.
0: Отлично. Нужно все очень тщательно продумать. Поначалу могут возникнуть трудности с тиранами. К этому нужно быть готовыми. Думаю, за оставшееся время я сумею сделать все, что нам понадобится. Позднее, когда достигнешь моего уровня развития, мы сможем работать вместе.
1: Эллер уставился на собеседника.
2: «Ты что, думаешь, я соглашусь?»
1: Его взгляд был прикован к неподвижному телу девушки.
2: «Думаешь, после этого я...»
0: «Да ладно тебе, Эллер! Ты меня поражаешь! Пора уже смотреть на вещи по-новому! Слишком многое поставлено на карту, чтобы...»
2: «Так вот что ждет человечество! Вот как ты его спасешь!»
0: «Со временем и ты станешь реалистом! Поймешь...» «Что мы — люди будущего?»
2: «Ты так уверен, что я пойму?»
1: Они молча смотрели друг на друга. Наконец в глазах Блейка мелькнул огонек сомнения.
0: «Но ты должен понять, Эллер, наш долг — смотреть на вещи по-иному. Разумеется, поймешь».
1: Он нахмурился и чуть поднял диск.
0: «Как тут можно сомневаться?»
1: Эллер не отвечал.
0: «Быть может, ты затаишь на меня злобу. Возможно, этот инцидент негативно скажется на твоем восприятии действительности. Такой вариант нельзя исключать».
1: Диск снова пошевелился.
0: «В таком случае мне следует как можно быстрее подготовиться к тому, чтобы действовать в одиночку. Если ты не присоединишься ко мне, придется все делать самому».
1: Пальцы стиснули диск.
0: «Я все сделаю сам, Эллер, раз уж ты не хочешь помогать. Может быть, так даже лучше. В любом случае, рано или поздно этот момент наступил бы. Я сейчас...»
1: Блейк удивленно вскрикнул. Прямо из стены... В рубку, медленно, словно играя, вплыло огромное прозрачное нечто. За ним еще и еще. Всего их оказалось 5. Удивительные объекты едва заметно пульсировали и сияли мягким внутренним светом. Все они были одинаковы, без всяких отличительных черт. Фигуры застыли в центре рубки, немного покачиваясь над самым полом. Они бесшумно подрагивали, словно чего-то ждали. Эллер не сводил глаз с пришельцев. Блейк опустил диск. Он побледнел и вытянулся, в немом восхищении разглядывая странных гостей. Внезапно Эллера пронзила жуткая мысль. Он ведь почти ослеп. А значит, не видит их, а чувствует каким-то особым способом, благодаря новому виду перцепции. Мысли ускользали и путались. А потом он вдруг понял. Понял, почему эти объекты лишены всяких черт. Они состояли из чистой энергии. Блейк взял себя в руки.
0: «Что?»
1: Он запнулся и помахал диском.
0: «Кто?»
1: Слова Блейка заглушила мысль. Она вдруг возникла в мозгу Эллера. Твердая, холодная и обезличенная, далекая и чужая мысль.
3: «Сначала девушка».
1: Две фигуры двинулись к телу Сильвии, распростертому рядом с Эллером. Они замерли над ней, сияя и пульсируя, а затем сияющая мысль.

0: Молния вдруг устремилась к девушке и накрыла ее волной холодного пламени.
1: «Этого достаточно»,
0: — пришла через мгновение еще одна мысль. Молния исчезла.
1: «Теперь существо с оружием».
0: Фигура двинулась к Блейку. Тот отступил к двери. Его сморщенное тело дрожало от страха.
2: «Что ты такое?» — спросил он и поднял диск. «Кто ты? Откуда?»
0: Никакой реакции.
2: «Убирайся! Прочь, если не...»
0: Он выстрелил. Голубое облако охватило фигуру, так колыхнулось и поглотило его, а затем двинулось дальше. Блейк пораженно замер, потом, спотыкаясь и падая, бросился прочь по коридору. Существо замерло у двери, и к нему присоединилось еще одно. Первая фигура выпустила вслед Блейку светящийся шар. Тот охватил беглеца, и свет померк. От Блейка ничего не осталось. Вообще ничего.
1: «Прискорбно»,
0: — снова донеслась до Эллера мысль.
1: «Но необходимо. Девушка оживает?» «Да. Хорошо».
2: «Кто вы?» — спросил Эллер. «Что вы такое? С Сильвией все будет хорошо? Она жива?»
1: «Девушка поправится».
0: Фигуры окружили Эллера.
1: «Возможно, следовало вмешаться до того, как ей был причинен вред. Однако мы предпочли подождать и убедиться, что вооруженное существо собирается захватить власть».
0: «Так вы знали, что происходит?»
1: «Мы все видели».
2: «Кто вы? Откуда? Откуда вы взялись?»
1: «Мы были здесь»,
0: — отозвалась мысль.
2: «Здесь?»
1: «На корабле. Мы были здесь с самого начала. Видите ли, Блейк ошибался. Первыми подверглись излучению мы, а не он. Наша трансформация началась еще раньше. Кроме того, нам предстоял более долгий путь. Вашей расе осталось эволюционировать совсем чуть-чуть. Пара дюймов черепной кости, чуть меньше волос, не так уж и много. Мы же только в самом начале пути».
0: «Вы первыми подверглись излучению?» Эллер уставился в пустоту. Он, кажется, начал понимать. «Так значит...»
1: «Да».
0: Твердо и невозмутимо отозвались существа.
1: «Вы правы. Мы — морские свинки, которых вы везли для лабораторных экспериментов».
0: В последней мысли ощущался едва ли не сарказм.
1: «Впрочем, поверьте, мы не держим зла. Честно говоря, человеческая раса нас не особенно интересует. Мы у вас в долгу. Благодаря вам, то, что должно было занять 50 миллионов лет, произошло за несколько минут. Теперь мы считаем, что заплатили свой долг. Девушка поправится, Блейка больше нет, а вы можете возвращаться на родную планету».
0: «На Терру?» Элли рассекся. «Но ведь...»
1: «Прежде чем покинуть вас, мы сделаем еще кое-что. Обсудив проблему, мы пришли к полному согласию. Рано или поздно ваша раса займет подобающее ей место естественным образом. Спешка ни к чему. Ради вас двоих, а также на благо всего человечества, мы сделаем одну вещь, а затем удалимся. Вы все увидите сами».
0: Первое существо выпустило огненный шар. Тот завис над Эллером, коснулся его и направился к Сильвии.
1: «Так лучше», —
0: прозвучала в его мозгу мысль.
1: «Несомненно, лучше».

0: Они молча смотрели в иллюминатор. Первый светящийся шар вынырнул из корабля и устремился в пустоту. «Гляди!» — воскликнула Сильвия. Шар с невероятной скоростью умчался прочь. Второй шар появился прямо из стенки и устремился вслед за первым. За ними последовал третий, четвертый и, наконец, пятый. Сверкающие существа одно за другим пропали во мраке глубокого космоса. Наконец Сильвия обернулась к Эллеру. Ее глаза сверкали. «Ну вот и все. Куда они направились?»
1: «Откуда нам знать? Наверное, куда-то очень далеко. Может, в другую галактику».
0: Эллер провел рукой по темным локонам девушки и улыбнулся.
1: «Знаешь, а волосы у тебя просто потрясающие. Красивее нет во всей вселенной».
0: Сильвия рассмеялась. «Нам теперь любые волосы хороши. Даже такие, как у тебя, Крис». Эллер долго не спускал с нее глаз и, наконец, сказал. «Они были правы».
1: «В чем?»
0: «Так лучше». Эллер кивнул, любуясь гибкой фигурой девушки, ее темными глазами и черными локонами. «Несомненно, лучше».

Филипп Дик. Инфиниты. Читал Амир Рашидов.

Генри Лайон Олди. Цикл «Айкумена». Книга первая. Кукольник.

0: Доброе утро, Тарталья. Это Кулеш? Кулеш, да?
1: Ой, оно шевелится, я боюсь. Мамочки.
0: Нет, это не Кулеш. Никакой это, братцы, не Кулеш. Не буду я его есть, оно само кого хочешь слопает.
2: Трапезный на первом этаже завтракал вертеп. Кроме невропастов, за столиком в углу сидела четверка ногих брамайнов с отрешенным видом поглощая рис из общего блюда. Аскеты поддевали рис деревянными лопаточками строго по очереди. Со стороны их завтрак производил впечатление религиозного ритуала, возможно, так оно и было. Лючано сел за стол во главе труппы, придвинул ближе миску, содержимое которой отчетливо шевелилось, и запустил в еду узкую двузубую вилку. Выудив упругое тельце, он обмакнул его в острый соус. Вся труппа завороженно глядела герою в рот. «Пальмовые улитки в сыре», — сообщил он, распробовав. «Деликатес».
3: «Живые, да?»
0: — очень хотелось ответить утвердительно, но Лючано сдержался. «Того и гляди, труппа голодная останется». «Нет, дохлые».
3: «А почему шевелятся?» — не унимался Никита. «Врете вы, Тарталья, смерти нашей хотите?»
0: «Потому что миска с самоподогревом, на дне сырная масса кипит, наверх пузыри поднимаются. Думаете, стал бы я живой деликатес есть?» Последний довод показался невропастом убедительным. Степашка храбро ткнул вилкой в булькающую миску, с третьего раза подцепил-таки улитку и, зажмурившись, сунул в рот. Вскоре лицо его приобрело восторженно обалделое выражение.
3: «Класс! Братцы, оно на вроде ухи из ершей, только с кислинкой и в нос шибает».
0: «А это что?» «Яйца с мозгами и сметаной».
3: «Чьи мозги-то?»
1: «Твои, дурила».
3: «А это?»
0: «Ебаб».
3: «Тарталья! Анюта, заткни уши!»
0: «Ебаб — это хлебный суп с изюмом и медом».
1: «Васька, гад, сам затыкай уши! Тарталья, передайте мне капельку ебабу!»
0: Глядя на директора и расхрабрившегося Степашку, навалившего себе гору всякой всячины, невропасты оживились, зазвенели посудой, переговариваясь с набитыми ртами. В итоге за 20 минут они смели со стола все подчистую, включая жареную саранчу с зеленой фасолью. О составе этого блюда Тарталью спросить забыли, а сам он благоразумно промолчал. «Ну что, бездельники?» Лючано откинулся на спинку стула, махнув толстому лентяю официанту, чтобы нес кофе. «Считайте, вам повезло. Есть заказ. Вот, смотрите». Он выложил на стол интерактивные голограммы, полученные от Сандерсона. Вернувшись в номер, он присел на кровать и сидел 5 минут, собираясь с мыслями, а вернее, не решаясь выйти на связь. «Ладно, поехали». Объемное изображение клиента возникло в комнате рывком, словно помпелянец хотел застать директора врасплох. В следующую секунду Лючано пожалел, что связался с этим хамом.
4: «Вы заставляете себя ждать!»
0: Нетерпящий возражений тон человека, привыкшего повелевать. Лицо под стать голосу, орлиный нос, жесткие складки вокруг губ, квадратный волевой подбородок. Льдистые глазки буравят собеседника, сверкая из-под сросшихся на переносице бровей. Косой шрам на левой скуле. Помпелянец был наголо брит. Бронзовый, нездешний оттенок загара придавал ему сходство с ожившей статуей эпохи третьих октоберанских войн. «Я обещал связаться с вами в какое-то конкретное время?» Раз легат счел излишним здороваться, Тарталья тоже опустил приветствие.
4: «Вам было указано срочно».
0: «Простите, господин Тумидос, тут явное недоразумение. Я не ваш подчиненный, мы даже не деловые партнеры, поэтому не надо мне указывать. Договорились?»
4: «Ваш тон возмутителен, вы знаете, с кем разговариваете?»
0: «Знаю, но при этом совершенно не понимаю, почему вас возмущает простая констатация факта. Кажется, я не произнес ни одного оскорбительного слова. Если я ошибаюсь, поправьте меня, и я принесу вам самые искренние извинения». Видя, что Тумидуса это бесит, он избегал именовать клиента легатом.
4: «Прекратим словоблудие».
0: Помпелянец явственно скрипнул зубами.
4: «Перейдем к делу».
0: Лючано обезоруживающе улыбнулся. «Вот это совсем другой разговор. Я вас внимательно слушаю».
3: «Первый раунд за нами», — отметил он.
4: «Мне нужны услуги работников вашего профиля».
0: «Если можно, конкретнее, пожалуйста. Услуги нужны лично вам, услуги какого рода, вам требуется помощь?» От невинного словосочетания «требуется помощь» легат едва не хватил удар.
4: «Услуги нужны лично мне».
0: Прежде чем ответить, он долго молчал, сдерживая гнев.
4: «Сегодня я произношу торжественную речь перед выпускниками Имперской военно-космической школы на Ките. Речь должна воодушевить молодых офицеров, зажечь их сердца и пробудить волну патриотизма и подвигнуть...»
3: «Это уже речь началась или как?» «Да, хороший невропаст ему будет очень кстати, ибо не воодушевляет, не зажигает и не подвигает. А на Ките, выходит, есть Помпелянская военно-космическая школа?» «Никогда бы не подумал». Лючано смутно припомнил, что система Альфа-Паука сложна для навигации и по-своему уникальна. «Может быть, помпелианцы обучают будущих львов космоса полетам в особых условиях?»
4: «Имперских традиций».
0: «Беда с этими имперцами. Нос до неба дерут, а сами все кусок пожирнее урвать норовят. Собственную ничтожность не прикроешь величием государства. Пузырь он и в свадебной гирлянде, пузырь, в котором часу намечена речь».
4: 17:00 по местному времени».
0: «Не повезло вам, господин Тумидус. С 16:00 вся труппа занята согласно контракту у Виконта Асканте дель Торье. Мои извинения, приятно было пообщаться». Именно так следовало ответить, после чего прервать связь и успокоить нервы злорадством, представляя себе взбешенного легата. Но вместо понятного и простого решения Лючано на два внутренних голоса занялся самоедством. «Вся труппа, говоришь, занята? Так-таки вся. А ты, малыш? Универсал Тарталья в одиночку легко сделает хаму-гвардейцу зажигательную речугу. Труппа отработает виконта и без присмотра, маскарад — чепуха. Но я больше не работаю, особенно с помпелианцами». «Не облезешь. Личные пристрастия и антипатии — это для богатеньких господ, вроде Шармаля-старшего. Для таких, как ты, есть другое правило. Не отказываться от выгодных предложений. Из каждого правила есть исключение. Кроме того, неизвестно, сколько предложит легат». «Вот выясни, и тогда решай, стоит ли груз жара, как говорят бромайны». «Да, но может случиться срыв. Из-за срывов я сломал карьеру, ушел от маэстро Карло, стал директором, администратором». «Срыв? Может. Вероятность 10-20%, а в действительности еще меньше. Ты много лет не работал в качестве невропаста, у тебя не копилась критическая пси-масса. В конце концов, честно предупреди клиента».
3: «Предупредить?»
0: «Да, ты ведь честный злодей, Тарталья, и если он откажется...» «А если не откажется?» «Почему вы молчите? Я жду!» — с раздражением поторопил легат. «Ну же, пусть, если что, Тумидус пеняет на себя! Или ты боишься? Ты смог поставить его на место? Так вперед! Доведи дело до конца, иначе до конца жизни будешь терзаться воспоминаниями! От скелетов в шкафах надо избавляться! Выполни заказ лично, и прошлое канет в небытие! Исчезнет! Развеется по ветру. Тебя оставят призраки, которых ты сам выдумал. Решайся». «Моя труппа сегодня занята, господин Тумидус. Я не собираюсь нарушать обязательства по контракту, но помимо трупа есть еще один человек, способный выполнить ваш заказ.
4: Кто он?
0: Я.
2: Внизу проплывал город. Курорт Исполин, Унга Кампа утопала в зелени. Сверкали и переливались на солнце разноцветные купола, башни и пирамиды зданий. Золото и бирюза, охра и малахит, аквамарин и дымчатый топаз. Город казался россыпью драгоценных камней на берегу Лазурного залива. По воде скользили легкие яхты и раскоряки-катамараны, прогулочные катера все стихийники и крылатые парусники. Словом, все, что могло плавать, летать и нырять. На пару секунд Лючана снял очки. Мир затопило голубое сияние, рождая сонмы бликов и ореолов. Гладь залива превратилась в расплавленное зеркало, на поверхности которого уже ничего нельзя было рассмотреть. Лучи альфы обладали странным свойством. Даря загары, не вызывая ожогов, они шутили со зрением злые шутки. Молчун раб, сидевший в кресле пилота, крутанул штурвал и приналег на педали. Стрекоза затрещала крыльями, делая вираж. Увеличив скорость, она понеслась в сторону гор Кенгури, круто обрывавшихся в океан за краалями северной окраины. Стрекозу с рабом прислал Гай Октавиан Тумидос. Условия контракта они согласовали на удивление быстро. В ответ на предупреждение Тарталья о том, что он имперсонатор с частичным дефектом, и существует вероятность, что в процессе контакта клиент испытает сильную боль, легат с презрением отмахнулся.
4: — Вы боитесь причинить боль мне? Не переоценивайте свои жалкие способности. Это я могу причинять боль. Я, и никак не наоборот.
0: Прав был Тумидос или нет? В любом случае, директор вертепа не стал развивать скользкую тему. Клиент предупрежден и дал согласие, значит, профессиональная совесть чиста. Цена, названная легатом, оказалась выше, чем рассчитывал Лючана. Для вида он поторговался, заломив надбавку за срочность.
4: — Вы получите свои деньги.
0: Без споров кивнул легат. Камнем преткновения неожиданно стало одно, казалось бы, совершенно невинное условие. Тарталья потребовал, чтобы перед выступлением помпелянец ознакомился с текстом заготовленной для него речи.
4: — У меня нет времени на подобные глупости,
0: — отрезал Тумидос. Лючано пожал плечами. Хотите, не хотите, а придется выкроить часок. И не бегло ознакомиться с текстом, а трижды прочитать речь от начала до конца.
4: — Вслух?
0: — язвительно спросил легат. Его сросшиеся брови превратились в грозовую тучу, готовую метать молнии.
4: — С выражением? На табурет встать не надо?
0: Идею с табуретом Лючано проигнорировал, хотя в ней таился великий соблазн. — Можно про себя.
4: — Огромное вам спасибо.
0: — Не за что. Напоминаю, трижды. В этот момент чувство юмора у Гая Октавиана Тумидоса, и без того небогатое, закончилось совсем. Его сменили гордыня и ярость.
4: — У меня есть более важные дела. Зачем я тогда вообще нанимаю контактного имперсонатора? Для издевательств?
0: И так далее, вплоть до финального пассажа, как смеет жалкий актеришка, разовый наемник, ставить условия ему, гардлегату, кавалеру ордена цепи и малому триумфатору. Пришлось объяснять в доступной для легатских мозгов форме. Невропаст, он же контактный имперсонатор, отнюдь не телепат-транслятор. Лючано изо всех сил скрывал неприязнь к упрямому клиенту. Элемент телепатии в нашем искусстве есть, но в очень малой степени. Если в памяти клиента отсутствует исходный материал, то имперсонатору не с чем работать. Мы можем улучшить походку неуклюжему разине, но не можем поднять мертвеца и заставить плясать в присядку. Я готов подкинуть вам на язык одну-две чужеродные реплики, перекроить исходный монолог, ухватить смутное желание. Чтобы дергать за ниточки, надо, чтобы нити к чему-то вели. Он снова вспомнил свой давний и печальный опыт работы с помпелианцем. Там речь не требовалась, там были именно реплики, достаточно короткие. Их Лючано подбрасывал клиенту, не требуя учить текст заранее. Тот клиент, чтоб его черви съели, и не сумел бы ничего выучить загодя. Специфика заказа. Импровизация, в финале которой были аресты, тюрьма Мейгеля. Но транслировать целую речь, если вы не знаете ее в принципе...
4: «При чем тут текст моей речи?»
0: — перебил легат, не вникая. Во время прочтения текста его содержание откладывается в архивах памяти. Пусть даже на сознательном уровне вы не запомните ни слова, в слоях, закрытых для обыденного сознания, речь сохранится целиком, и я, Лючано Барготта, до этих слоев доберусь, уж будьте уверены. Речь вы произнесете в лучшем виде, не прибегая к помощи табурета. Зал будет рукоплескать. По окончании выпускники стройными колоннами, в едином порыве. Единый порыв Тумидосу понравился, и грядущие овации. Ему по-прежнему не нравилась самая малость, что речь необходимо сперва прочесть.
4: «Трижды? А с одного раза текст не отложится в этих ваших слоях?»
0: «Нет, с одного раза никак». Легат еще повозмущался для вида. «За что я вам деньги плачу?» И дал согласие. В следующие часы делу директора вертепа было, что называется, по горло. Он связался с секретарем Виконта, уведомил, что труппа работает заказ в самостоятельном режиме, не сомневайтесь, они профессионалы и не нуждаются в няньке, после чего затребовал транспорт для отправки на место бутафора, гримера и костюмерши. Дважды строжайшим образом проинструктировал кукольников, заставив каждого повторить инструкции слово в слово. Особо уделил внимание Степашке, ему поручалось забрать перед началом маскарада контракт и удостовериться, что все подписи на месте. Затем Лючано дал на сегодня отбой к Ханге, выслушав от пигмея массу упреков в адрес лживого Бваны. Он успел все, даже пообедал вместе с труппой и проводил вертеп, за которым прислали роскошный аэрокатер. Через 15 минут за ним прибыла стрекоза помпелианца. «Мы подлетаем», — обернулся через плечо раб. «Здание имперской военно-космической школы прямо по курсу». Голос раба звучал неестественно, не так, как у Маршармаля-старшего или у Голема, иначе. Все вроде бы на месте — интонации, легкая шепелявость, усталость, сквозящая в каждом слове, и тем не менее... Словно за штурвалом сидела выгоревшая изнутри оболочка, исполнитель ряда строго очерченных функций, безропотно повинуясь чужой воле. Кукла. Не оригинальная марионетка, произведение искусства, созданное руками мастера, глядя на которую забываешь о нитях и ведущем куклу невропасте, настолько чертовка жива и самобытна. Неперчаточный кюхель, тряпичный потешник — древний и вечно юный задира. Тетушка Фелиция делала марионетке глаза в последнюю очередь, говоря, что с глазами кукла получает душу, и больше ничего переделывать нельзя, чтобы не причинять лишней боли. А кюхеля силой бросала на стол. В зависимости от того, как кукла ляжет, тетушка определяла, живет создание своей жизнью или его надо отправить в корзину для отходов. За штурвалом стрекозы сидело дитя конвейера. Серийная штамповка. Никто и звать никак. — Мы подлетаем, — повторил раб. — Прошу пристегнуть ремень. Тарталья глянул вперед, ожидая увидеть помпезное здание с колоннами и мраморными террасами. Что-то вроде виллы Маршармаля, только раз в 10 больше. Он ошибся. Из горы росла крепость, самая настоящая цитадель, не прилепилась к склону на манер лишайника или ласточкиного гнезда. Гора и крепость составляли одно целое. С трудом понимаешь, где заканчивается творение природы и начинаются шедевры фортификации, возведенные адским трудом рабов. Утесы, похожие на бастионы, меж них умело маскируются бастионы, смахивающие на утесы. Ряды узких бойниц, утопленные в базальт трехъярусные батареи плазматоров, энергопоглотители, щиты, антилучевики и ни малейшего намека на вход. Стрекоза летела на скалы, не сбавляя скорости. У Лючана появилось скверное подозрение. Должно быть, легат передумал и приказал рабу размазать стрекозу вместе с дерзким невропастом ровным слоем по периметру школы, а потом все спишут на несчастный случай. Перекрывая шум ветра, впереди раздался ляск. Из скалы выпал стальной язык посадочной плиты. Стрекоза резко затормозила, повисла в воздухе и мягко опустилась на плиту, прилипнув к ней присосками шести металлопластовых лап. Стрекот прозрачных крыльев стих. «Можете выходить, вас встретят!» Лючано отстегнул ремень, выбрался из пассажирского кресла и спрыгнул вниз на металлическую плоскость, отозвавшуюся гулким эхом. Под ногами в ажурных фермах насмешливо посвистывал горячий ветер. Он по-прежнему не понимал, куда надо идти. Негостеприимная плита, летательный аппарат и два человека. Один свободный, другой раб. Каменная жаба-великанша высунула язык. Сейчас тварь ощутит на нем добычу и... Утробный гул пресек мрачные мысли. Скала треснула зубчатым разломом, открывая черный зев прохода. Из тьмы объявился человек. «Нет, это не легат. Не соизволил встретить лично. Центуриона послал». В петлицах форменного оливкового кителя офицера сияли два имперских орла. Слева на груди над сердцем эмблема военно-космических сил Помпилии. Портупея, тяжелый скорпион в кобуре, галифе наглажены так, что о боковые стрелки можно порезаться. Сапоги горят умопомрачительным блеском, и над всем этим казенным великолепием презрение к штатскому чужаку, высеченное в граните лица. Воплощенная гордость расы в натуральную величину. Хотя ростом центурион не вышел. Гордость расы, по прикидкам Лючана, должна быть на две головы выше и в плечах существенно шире. «Добрый день, офицер. Я здесь по вызову гард-легата Тумидуса, Барготта, личный эмпат-легата». Центурион мрачно окинул личного эмпата взглядом. «Следуйте за мной». Здороваться у помпелианцев, похоже, было не принято. «И как их водуны сюда пустили?» — думал Лючано, шагая позади офицера по бесконечным коридорам школы. «Дураку видно, это не просто учебное заведение, а укрепленная база. Небось, и отдельный тренировочный космодром имеется. Арсенал. С ума сойти!» Он представил, в какую сумму обходится аренда горы, право на строительство военных объектов, разрешение на маневры в системе, и чуть не схватился за голову. Для его личных целей хватило бы жалкой талики этих средств. И ведь платят? Курорты, что ли, приглянулись? В трамбовке пляжей и флирте с легкомысленными туристками вместо изучения стратегии и тактики космических сражений бравых вояк заподозрить было трудно. Рядом с директором вертепа по коридорам школы маршировал, молодцевато печатая шаг, дух воинской дисциплины. Ни один вудунский бакор не отважился бы вызвать такого грозного лоа. Стерильная чистота, холодный матовый отблеск термосила, покрытие стен, способных выдержать температуру в 1000 градусов. Часовые на каждом углу. Ряды запертых дверей. Казармы, учебные классы, тренажерные залы. Таблички на дверях отсутствовали, имелись только номера. Дважды Центурион молча делал предупреждающий знак рукой. Они останавливались и ждали, пока мимо пройдет строевым шагом манипула курсантов. В колонну по два, во главе со штандарт-векселярием, на чьих петлицах, щелкали клювами четыре орла. Провожатый Лючана, так и хотелось сказать конвоир, скидывал руку ладонью вниз, офицер, ведущий колонну, отвечал таким же приветствием. Курсанты скрывались за углом, и Центурион с гостем продолжали свой путь. Наконец они замерли перед стандартной дверью с номером 82 римскими цифрами. «Ждите здесь!» Щелкнул замок. Центурион скрылся за дверью, и Тарталья остался в коридоре один. От нечего делать он принялся глазеть по сторонам, но скоро оставил это занятие. Никаких достопримечательностей, отличных от увиденного ранее, в поле зрения не наблюдалось. Сомнительное разнообразие в интерьер вносили лишь миниатюрные глазки надзорных камер под потолком. «Сейчас примут по ошибке за лазутчика». Развить это неприятное допущение он не успел, вновь щелкнул замок.
5: «Входите!»
0: Центурион был немногословнее раба-пилота и куда менее вежлив. Общение с Тарталией он, судя по всему, считал ниже своего достоинства. Провести, сдать с рук на руки, уйти и забыть, как выбрасывают из памяти, например, посещение скверно убранного сортира. За дверью обнаружилась приемная. По форме и размерам она напоминала не слишком просторный гроб. В гробу имелся стол с терминалом, за которым сидела женщина в форме, в чине обер-центуриона. «Секретарь?» — предположил Тарталья. Он не помнил, как называют секретарей в военных школах. «Адъютант, денщик, дневальный?» «Нет, как-то иначе». Офицер, сопровождавший Лючана, вскинул руку, щелкнул каблуками и удалился в освояси. Спина его излучала нескрываемое облегчение.
1: — Лючана Барготта?
0: — Да, сеньорита.
1: — Вас ждут.
0: Обер-центурионша кивнула на вторую дверь в торце гроба. Тон ее мог заморозить океан. — Вы сегодня прекрасно выглядите, сеньорита, — сказал Тарталья, кланяясь. — В следующий раз я принесу вам букет цветов. Вы любите хризантемы? И только потом вошел в указанную дверь. — Все когда-то случается впервые, — улыбнулся издалека маэстро Карл. В улыбке маэстро крылось больше сочувствия, чем веселье. Потеря невинности, удаление аппендикса, импотенция, смерть, в конце концов. Ты вот, малыш, впервые будешь работать куклу в военно-космической школе Помпилии. Я бы поздравил тебя, но не уверен, что это будет к месту. Маэстро Карл, как обычно, попал в самую точку.
6: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все шесть зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
7: Вы слушаете радио фантастики.

0: Зал был помпезен и огромен. По контрасту с казенщиной коридоров и теснотой приемной это чувствовалось с особенной остротой. На сцене могла бы выстроиться двойная когорта при поддержке штурмового броневика. Прямо за лазерной рампой колыхался тяжелый занавес в складках. Бархат цвета запекшейся крови с обеих сторон, да-да, с внутренней тоже, по центру украшал золоченый орел, держа в когтях змею. Пернатый хищник был разрезан посередине, по вертикали, иначе занавес не смог бы разойтись в нужный момент. С точки зрения Лючана это снижало пафос и наводило на крамольные мысли. Расположился Тарталья за кулисами, в отведенном ему закутке. Отсюда, пока не началась главная работа, он мог любоваться системой мощнейших голопроекторов и камер-фиксаторов, акустических отбойников и резонаторов, турелями прожекторов, пакетниками и пистолетами. Не лучший, но приемлемый способ скоротать время. Не лучшее, но приемлемое место работы. Лючано усмехнулся. Разумеется, гордый помпелянец не мог предать огласке тот факт, что прибег к услугам контактного имперсонатора. Легат читает речь выпускникам при поддержке невидимых костылей? Позор! А вот личный эмпат — это другое дело. Эмпат и невропаст в некотором роде антагонисты. Невропаст ведет куклу, корректируя ее по ходу дела. Эмпат же никого никуда не ведет. Он считывает эмоции клиента, фиксируя динамику эмограммы в псиархивах собственного мозга. Позже это даст возможность включить эмограмму в запись выступления, чтобы зрители не только увидели все воочию, но и частично пережили чувства оратора. Общественное мнение утверждало без околичностей. Личный эмпат — это престижно. Это показатель искренности. Это очень дорого, этим можно гордиться. А помощь невропаста не предмет для гордости. Ирония судьбы, — подумал Тарталья. Работать куклу под личиной своей противоположности. Вечером можно будет посмеяться. Он прильнул к окошку, откуда просматривался зрительный зал. Зал мало-помалу заполнялся. Блеск галунов, тихий перезвон орденов, шарканье ног, мягкие кресла первых рядов, золоченые подлокотники с львиными мордами, принимали в себя старших офицеров. Ряды, начиная с пятого, оккупировал младший офицерский состав. За ними расположились выпускники в парадной форме, они уже успели получить чин унтерцентурионов. Остальные места предназначались для курсантов. Сейчас они колоннами текли через шесть дверей. Казалось, вереницы молодых людей в одинаковой форме не будет конца. Зал школы, ненасытный хищник, поглощал и переваривал биомассу. А на смену сгинувшим героям шли новые, новые, новые. Но в какой-то момент зал насытился, поток военных иссяк, двери бесшумно закрылись, и свет погас. Тишина. Космическая всеобъемлющая тишина. Они и дышат в унисон, — восхитился Лючано. Вот это дисциплина. Над авансценой медленно разгорелось пурпурно-золотое сияние. Занавес пополз в стороны. Половинки орла утащили в гнездо по половинке змеи. Кто одержал при этом победу, осталось загадкой. Вступила музыка. Грозному рокоту басов вторили медь труб и звон литавр. В полу сцены раскрылся широченный люк. Из него всплыла уменьшенная, но очень точная копия орудийной башни боевой галеры. На плоской верхушке замер человек в форме с нашивками дисциплинар-легата. «Начальник школы», — догадался Лючано.
1: «Сыны империи! Войны!»
0: Голос, усиленный линзами аэроакустики, рухнул на зал океанской волной.
1: «Настал ваш день! Мы благословляем на службу Отечеству новых офицеров, вчерашних курсантов. Сегодня нас почтил своим присутствием кавалер ордена Цепи и малый триумфатор гард-легат Кай Октавиан Тумидус.
0: В ответ взметнулись 3000 рук. «Виват! Виват! Виват!» Башня гигантским поршнем ушла вниз. Когда она вновь поднялась, наверху стоял Гай Октавиан Тумидус собственной персоной в мантии с багряной каймой, наброшенной поверх мундира. Гард-легат поднял руку, то ли приветствуя, то ли требуя возвращения тишины. Последнее было излишним. Зал и так затаил дыхание. Именно в этот момент Лючано начал действовать. Он потянулся к кукле, нащупывая пучки ведущих нитей. Ага. Мимические мышцы. Это сейчас главное. Осанка гард-легата и так выше всяких похвал. Жестикуляция скупая, это хорошо. Меньше работы. А маэстро Карл, который всегда находился рядом, тайное альтер-эго Лючано, уверенно взялся за вербальный пучок, нашарив в глубинах памяти куклы свежий отпечаток речи.
2: Прочел-таки, сдержал слово.
0: Тарталья смутно ощущал, что от Тумидуса во все стороны тянутся еще сотни, тысячи особых нитей. Крепкие, властные, жгучие, они напоминали поводки. Казалось, гард-легат тоже был невропастом, командиром легиона марионеток. Прикосновение к этим нитям грозило опасностью. Сверху на оратора рухнул столб солнечного света. Словно небеса благословляли гард-легата, озарив божественным сиянием.
1: «Я рад приветствовать в этом зале надежду Отечества, его будущее».
0: «Для начала общая торжественность и в меру официоза, стартовая отметка, откуда начнет развиваться речь куклы. Если сразу взять слишком мощно, не выдержим динамику роста. Здесь берем паузу». «Достаточно».
1: «Отечество дало вам свою любовь и заботу, опекая и направляя по верному пути. Наставники, имеющие огромный боевой опыт, первоклассные тренажеры, учебные классы, новейшие корабли».
0: Еще одна пауза. Речь всплывает без усложнений. И окинуть зал взглядом, ты каждому заглянул в глаза.
1: «Все самое лучшее Отечество щедро предоставило вам. Я уверен...»
0: Нарастить силу голоса. «Стоп, хватит. А связочки у него хлипкие». Лицо Тумидуса оживилось, заиграло, отражая гамму чувств, которую полагалось испытывать старому вояке. Во многом он действительно испытывал эти чувства, но проявить без чужой помощи не умел. Оставалось сделать тайное явным, вытащить наружу, чем Лючано сейчас и занимался, с нескрываемым удовольствием. Работа увлекла невропаста. Гард-легат оказался интересным клиентом. Несмотря на всю антипатию к помпелианцу, работать его было на удивление легко. В эти минуты Тарталья создавал настоящее произведение искусства.
1: «В безумии окружающего хаоса прогнившие демократии плетут интриги за нашей спиной. Бесчисленные варварские миры с их дикарскими нравами, жадностью и амбициями, волны мигрантов с перенаселенных нищих планет — вся эта накипь несет угрозу цивилизации. Вы ее оплот. Родина с надеждой смотрит на вас».
0: Кто б говорил. Лючано выровнял кукле дыхание, сбитое длинным пассажем. «Жадность, козни и амбиции, значит. А сами у Вэгденов две планеты оттяпали. Независимому Тосколу угрожаем. Если б не тройственный союзный договор...» «И ты, малыш, помогаешь этой ходячей эпидемии?» — тихо спросил маэстро Карл. «Вдохновлять юных офицеров на подвиги?» Лючано пожал плечами. «Да, помогаю. Работа как работа, можно подумать, отбарабанили гад речь, заикаясь и вспоминая текст на ходу, юные офицеры тут же запишутся в пацифисты, бросят военную карьеру и разъедутся по домам. Маэстро Карл ничего не сказал в ответ. Тем временем клиент вещал с огнем во взоре. Он испытывал неподдельный душевный подъем. Тарталья прекрасно знал, почему. Не пафос речи, аплодисменты и крики «Виват», несясь из 3000 луженых глоток, вдохновляли Гая Октавиана. Работа невропаста неизбежно сопровождается легкой стимуляцией центров удовольствия в мозгу куклы. Клиент испытывает эйфорию, он в восторге от собственных действий, не замечая внешней коррекции. И неважно, произносит он речь, показывает голую задницу или связно возглашает тост, невзирая на уйму поглощенного алкоголя. Кукла счастлива. Правда, потом она не любит вспоминать, что прибегла к услугам кукольника.
1: На ваши плечи легла забота о процветании отчизны, могущество Помпилии, ее способность обеспечить своих граждан необходимым для процветания количеством рабов, дать отпор любому агрессору.
2: Лучано не сразу обратил внимание на пульсацию в висках. Проклятие! Знакомая боль подобралась незаметно, как наемный убийца. Теперь она уверенно распространялась от висков к темени и затылку, захватывая все новые и новые территории, обращая в рабство чувства и мысли, на манер победоносных армат гард легата Тумидуса. На лбу Тартальи выступил холодный пот. «Только не сейчас! Он давно не работал с куклами!» Критическая пси-масса не могла накопиться, почему же боль настигла его? Вчерашний ученик Баккора.
0: Бесконечный обреченный танец. Отчаяние и мольбы испуганной туристки. Наука старика-экзекутора Гишера. Милосердие, мучительное милосердие, которое нельзя было дарить. Не в этом ли причина? Хватит. Отставить панику, сейчас главное держаться, не пустить боль наружу, заблокировать каналы, не дать ей выплеснуться в куклу. Хоть бы эта речь поскорее закончилась, есть шанс вытерпеть, дотянуть. Он не дотянул, боль тараном ударила изнутри, сметая выставленные преграды. Пламя вырвалось наружу, в нити, ведущие к гард-легату, наполнило их. Словно вода резиновый шланг.
1: Доверена слава и гордость империи, корабли ее военно-космического флота.
0: Помпелянец запнулся. Лицо его на миг исказилось, но легат справился. Лучано, сам изнемогая от боли, рвущий голову на части, в неистовстве частичного заключения все же сумел оценить выдержку и силу воли Тумидуса. Да. Кавалер Ордена Цепи умел не только причинять, но и терпеть боль. Кроме кукольника и куклы никто ничего не заметил.
1: «Вы должны быть достойны славы ваших отцов и дедов».
0: Легат говорил ровно, слишком ровно. Бесстрастностью он сейчас напоминал Гематра. Лучано из последних сил старался удержать львиную долю боли в себе, отсекая жгучие щупальца от помпелианца. Он продолжал выводить текст речи из глубины памяти на доступную клиенту поверхность. Но после этого не оставалось сил на выверенность интонации и патетику жестов. Лицо Тумидуса превратилось в ледяную маску. Легат по-своему боролся с транслируемой болью, заставляя мускулы не дергаться, а губы выталкивать наружу необходимые слова. «Когда же кончится эта речь?»
2: — Шоу должно продолжаться, — сказал из немыслимого далека маэстро Карл.
0: — До конца?
2: — До конца, малыш.
0: В глазах темнело, пот градом катился по лицу. Гор за горстью он вычерпывал колодец памяти легата. Еще чуть-чуть, еще капельку и еще. Как хорошо было бы выплеснуть боль в куклу, всю боль без остатка. И вздохнуть с облегчением. Нет, нельзя. Сколько еще осталось? Неужели это последняя фраза? Не может быть.
2: Тарталья собрал в кулак остаток сил.
0: улыбнулся, отчего боль взорвала череп и попятилась прочь. И дернул все нити сразу, возвышая голос легата, возвращая блеск глазам оратора, вздымая руку в финальном жесте.
1: «Слава Отечеству!»
0: Тьма толкнула его мягкими лапами, опрокидывая навзничь. Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. 20 лет тому назад.
3: От трагедии до фарса один шаг. Как выяснилось, подавляющее большинство людей обезножили. Они не в состоянии сделать этот шаг. Топчутся на месте, моргая в недоумении. Только что было смешно. А вот теперь, значит, практически сразу, без предупреждения, без письменного уведомления, уже совсем не смешно. «Нет, — говорят они, — мы так не согласны. Вы уж будьте любезны, скажите нам заранее, что мы должны делать в следующую секунду. Плакать или смеяться? Мы подготовимся, настроимся. Эти люди не живут. Они все время готовятся и все время не готовы, потому что от фарса до трагедии тоже один шаг. Хотите банальность? Наша жизнь короче этого шага».
4: «Закат стекает в море, как кровь моих врагов», — басом продекламировал вождь Куйканьяк, воздев руки к небу. Браслеты из золотых цветов Ира-Ира упали ниже локтей, обнажились предплечья, мощные, бугристые, со вздутыми венами. На левом красовались ряды шрамов. Это означало, что вождь пережил не одну дюжину схваток за титул главы племени, искусно владея кривым серпом из обсидиана. Грудь силача покрывала густая черная шерсть, словно у оборотня Тай-э, живущего, согласно местным суевериям, на заброшенных кладбищах. Жест воздевания рук ясно сказал почтенному собранию: Куйканьяк совершил зачин первой песни. Кто-то обязан был продолжить, иначе конец света не заставил бы себя ждать. Да что там конец света, сорвалась бы заключенная вчера сделка, выгодная обеим сторонам, определив судьбы многих сотен людей до конца их жизни.
5: «Смешались соли, сладость, обогря...»

0: Хитрец знал, что третья и четвертая строки подобны тишине в ущелье. Опасны и подозрительны. Рисковать при зачине Роленавод не желал. «Вчера я пил из чаши, сегодня из ладоней». «Ага», — кивнул Лючано, глядя, как третий из вождей. «Красавец Мемерен обходит собравшихся ритуальным шагом Ойе, демонстрируя проявленную доблесть. Молодой невропаст без видимых причин был уверен заранее. Мемерен и никто другой в этом собрании первым введет в песню посторонний чуждый образ, внешне ничем не связанный с образами предшественниками. Следом за блистательным вождем шел великан-побратим с опахалом из хвоста птицы Кунда-Лель. Побратим ухмылялся, гордясь отвагой соплеменника. Ступать третьим на кимчуге считалось уделом храбрецов, сорвиголов, способных внезапным маневром решить исход боя. Две жены силача Куйканьяка и пять жен хитреца Роленавуда смотрели на красавца с обожанием. Восемь жен Мемерена, встав на четвереньки, мотали головами в славе великого мужа. В их волосах ярко блестели темно-лиловые пучки страстоцвета, распространяя одуряющий аромат. Любуясь верными женами, 12 старейшин из трех племен пустили по кругу горшок с хмельной бузой, сваренный из проса и патоки. После каждого глотка старцы громко восхваляли таланты сородичей. Наступал срок завершения первой песни. Согласно закону гостеприимства, это почетное право отдавали гостю. Дальше как получится, особенно когда буза ударит в сердце, делая его звонким и ретивым. Но и то к основополагающему стиху подведет далекий друг, усладив души хозяев. Вожди с достоинством, рассевшись по местам, смотрели, как помпелянец, Тит Гней Катул, встает с камня, покрытого шкурой Камела Парда, и надевает на голову легкий открытый шлем с гребнем, публично заявляя о праве на финал. Вожди ждали, не торопя. Лючано откорректировал надевание шлема, сняв у клиента лишний тремор. Помпелянец, человек еще не старый, был с юности подвержен массе пороков, последние годы у него дрожали руки. Затем, оценив ситуацию, улучшил заказчику осанку. Спинку прямее, плечи развернем, а подбородочек горделиво вздернем. Тит Гней оказался чудесной куклой. С помощью кукольника он так вздернул подбородок, что хоть скульптора зови. Пусть статую ваяет. Оставался заключительный штрих — работа вербала. Для этого Лючано 3 месяца изучал основы ритуальной поэзии аримов. Разумеется, за счет клиента, включив расходы на меморис в контракт отдельным пунктом. К концу подготовки его тошнило от стихов, голова лопалась от выспренных фраз, но игра стоила свеч. Вот и сейчас, порывшись в памяти, молодой невропаст быстро скомпилировал строку, необходимую для завершения песни, и подкинул ее на язык кукле. «А завтра выпью море, где плещется закат!» — чеканным голосом продекламировал Тит Гней. Завершив декламацию, он снял шлем и ударил по гребню ладонью. Вожди разразились приветственными кличами.
1: «Матач! Гын, матач!»
0: «Гын!» — поддержали жены. В такие моменты им дозволялось выражать восторг без стеснений. Аримы, аборигены кимчуги, захудалые планеты в системе гаммы шамана, были помешаны на поэзии. Они сочиняли стихи по поводу и без, в походах и во время сбора урожая, на рождение детей, смерть старцев и праздник ущербной луны. Стихами, коллективными и индивидуальными, завершались все сделки и договоры. От качества сдельной поэзии зависело, останется контракт в силе или будет немедленно расторгнут, ибо человек нечуткий к поэтическому слову.

0: Богу, лишен богами права подписи. Возможно, поэтому цивилизация кимчуги не шагнула дальше каменного века. Творчество аримов отличалось внешней простотой. Рифму они презирали, считая созвучностью тех и звездных варваров. Из размеров поощрялись элементарные двустопники. С ударением на первом слоге сочинялась лирика, с ударением на втором — героика. Сложность таилась в образной структуре строфы, завещанной аримом доброй богиней в сынах, покровительницей обильного чадородия. Первая строка создавала образ, вторая его развивала и усиливала, строка третья не имела ничего общего с первыми двумя. «Плывя от небокрая», как говорили местные барды. Четвертая же строка связывала строфу воедино, ликвидируя ложную бессвязность образов. Согласно священному уговору между Авсенах и народом аримов, пока небо внимает таким стихам, оно не упадет на землю, и аримы будут неисчислимы, словно песни ветра над заливом.
1: «Матач!»
0: Помпелянец раскланялся и с достоинством сел. Титогнея мало беспокоило изящество стиха. У помпелянцев имелись другие деловые интересы. Участием в совместном поэзо-импровизе он подтверждал законность сделки, заключенной вчера вечером. Первая песнь — первый транш. Полторы сотни рабов-аримов, согласно решению вождя Куйканьяка, окончательно и бесповоротно перешли в собственность Катула. Через час их начнут грузить в трюмы помпелянской галеры. Клеймо рабам владелец поставит во время полета, лично облагодетельствовав каждого. С этого момента рабы станут преданы хозяину душой и телом, не способные к бунту или побегу. Планета Кимчуга, родина аримов, представляла собой сплошной океан, густо усыпанный островами и архипелагами. Население с честью блюло завета в сынах, плодясь и размножаясь. В условиях ограниченности суши, пригодной для жилья, основным источником пищи для туземцев служил каннибализм, а основным промыслом — работорговля. Сыновья и дочери, братья и сестры, отцы и матери, по велению вождя, толпами шли на продажу. Буйные и воинственные, угодив в рабство, аримы делались кроткими и послушными, с радостью исполняя любую прихоть хозяев. Некоторым покупателям нравилось демонстрировать гостям, как татуированный дикарь ревностно ухаживает за крошечной внучкой господина, кормя дитя с ложечки. Такая смена настроений была связана с еще одним уговором между аримами и ревнивым двуполым божеством Синанет. Но в чем там крылось дело, не знали даже ученые-антропологи, потому что табу. «Я люблю красавец пышной грудью». Теперь вождь Ролинавут решил начать первым. Лирику он считал своим коньком, мня себя главным любовником на архипелаге Тыргак. Кроме того, Ролинавут желал из-под тишка уколоть соперника, красавца Мамерена. О последнем сплетничали, что он предпочитает Джон с маленькой грудью и узкими ягодицами, при случае, не брезгуя и мальчиками. Стрела не прошла мимо. Побагровев от гнева, Мамерен вскочил и обошел собравшихся ритуальным шагом чурья, демонстрируя статус великого вождя. Косвенным образом, подпрыгивая один раз на каждую дюжину шагов, он выражал насмешку над брошенным вызовом. Головной убор красавца, унизанный жемчугом и перламутром, сверкал на солнце. Наконец Мамарен остановился, сорвал табьей пучок листьев горчичного дерева, заложил его за ухо на счастье и развил образ.
1: «Ибо с пьяну есть за что держаться!»
2: «Гын!»
0: Шаловливо хихикнули жены силача Куйканьяка. Жены Ролинавута от стыда спрятали лица в травяные передники, а восемь жен Мамрена забили в ладоши, показывая небу языки от избытка чувств. Согласно здешней мифологии, 105 божеств ликовали, видя женские язычки. Одобрение жен с позиции эстетики аримов играло особую роль. Ощутив желание клиента быстрее покончить с этим фарсом, Лючано помог Титугнею вскочить. Не встать, не подняться, а именно вскочить. Так, теперь ударим руками о бедра, дважды цокнем языком и на миг прогнемся назад, откорректировав жестикуляцию таким образом, чтобы вскакивание сочли не позорной торопливостью, а возбуждением от соприкосновения с прекрасным. Молодой невропаст потянулся за речевым пучком. Он уже много лет работал самостоятельно, совмещая функции моторика и вербала. Сегодня маэстро Карл разрешил ему бенефис. Весь гонорар от работы с Катулом шел непосредственно на счет Лючано. — Гын, Матач! — в воплях собравшихся проскользнуло нетерпение. — Хай!

0: fantastiche.
1: К счастью, память легко подбросила вполне приемлемый вариант. Третья строка, именно из-за ее контрастности, сочинялась проще, особенно если ты не сочиняешь, будучи бездарен как поэт, а вспоминаешь что-нибудь в нужном размере. Главное, чтобы вожди не могли этого слышать раньше. Обвинение в плагиате понижало статус гостя до почти неприемлемого статуса бродяги, а сделка купли-продажи сразу аннулировалась. «Волосат и грозен ствол у пальмы», — изрек помпелянец, озвучивая подсказку Лючана. Тит Гней наверняка счел сказанное своей собственной заслугой. «Специфика нашей работы», — посмеивался маэстро Карл. «Мы правим, но не создаем». «Малыш, ты слышишь разницу? Стоит сказать, не поправляем, а правим, и на твоей голове сразу вырастает корона. А еще мы поглаживаем кукле зону кайфа. Вагу, как сказала бы тетушка Фелиция. И куклы, безмятежные куклы, счастливы. Чистая правда». Подсказанные слова, откорректированные жесты, правленную мимику — все это куклы с первых секунд представления начинали воспринимать как персональные достижения, забывая о присутствии невропаста, и получали от коррекции явно выраженное наслаждение. Это потом, позже, они вспомнят о контактном имперсонаторе, честно расплатятся, даже поблагодарят. «Так ходят к проституткам», — говорил маэстро Карл, когда его одолевал приступ мизантропии. «Работа как работа. Случается и хуже». Вождь Куйконяк схватил у лысого старейшины бубен. Минуту силачка колотил в бубен, чудом удерживая сложнейший ритм Яньечго, а затем, остановившись, в полной тишине выкрикнул:
2: «Ствол мой волосатей и грознее!»
1: На этих словах Куйконяк проворно выхватил из-за пояса кремниевый нож и метнул его в хвостатую пху, верткую ящерицу, символ бедствия, разорения и мужской немощи. Бедная рептилия скончалась, не добежав до укрытия.
3: «Гын!»
1: — восхитились все жены разом, а старейшин четвертая строка привела в ликование. Они разбили пустой горшок о камни и потребовали новой, полной, с бузой самой свежей варки, куда для крепости крошился табак.
3: «О, Куйкын! О, Кыняк!»
1: Второй транш сделки был подтвержден и зафиксирован. Еще полторы сотни рабов-горцев из племен Союза Рера, проданных хитроумным вождем Ролинавутом, займут свое место в трюмах галеры помпелианца. Четыре строки решили их судьбу. Для постороннего зрителя, пожалуй, все это выглядело бы смешно. Сидя в уютных креслах, любители научно-популярного шоу «Нравы и обычаи» покатывались бы со смеху. К сожалению, Лючана не был посторонним и сидел не в кресле, а на камне, застеленном шкурами. Человек тонкой душевной организации, он нутром чуял, как краток путь у здешних эстетов-каннибалов от одобрения до кипящего котла. В контракте между Филандо и Титом Гнеем Катулом за риск предусматривалась отдельная надбавка. Отправляясь работать куклу в одиночку, молодой невропаст еще пошутил, что в случае чего труппа потеряет одного, а не двух артистов. Чистая выгода. Он удивился, заметив, что шутку не поддержали. А маэстро Карл дал ему подзатыльник.
2: «Гын! Айолатай!»
1: Помпелианец Катул тоже прилетел на Кимчугу впервые. Раньше сделки от его имени заключал доверенный человек, некий Гарсия Хомец. Уроженец Адды, планеты в созвездии Малого Чепца, известный беспринципностью и деловой сметкой своих граждан. Хомец рыскал по галактике, спекулируя малыми и средними партиями рабов. Сейчас он находился здесь, но участие в ритуальном поэзо-импровизе не принимал. Гарсия Хомец стоял неподалеку от костра вождей в самом скверном расположении духа и дулся, потому что вожди внезапно, без предупреждения, настояли на прилете истинного покупателя. Они решили, что постоянное общение с посредником унижает их достоинство, что стих посредника навяз у них в ушах, что они проявляют добросердечие, возглашая сдельную песнь на унилингве, понятной гостям, а посему требуют взаимного уважения и жаждут услышать душевное слово от далекого друга. Если бы не каприз вождей архипелага Тыргак, Тидгней Катул в жизни бы не явился на Кимчугу, а раз так, то и некий Лючана Баргота не корпел бы в меморизах, изучая поэзию аримов, будь она трижды неладна, и не рисковал бы свариться в котле с травами и кореньями. Но рабы, целые партии здоровых, полных сил рабов. Помпелянец не мог отказать вождям. Раса, к которой принадлежал гордый Катул, возникла на Помпелии, третьей планете светила Нумы в созвездии Волчицы. Если верить большой энциклопедии, сперва родина помпелианцев называлась Януарий, но была переименована в связи с какими-то внутренними историческими коллизиями. В дальнейшем обитатели Помпилии колонизировали четвертую и пятую планету Нумы, Юниус и Фебруар, а после выхода в дальний космос еще три пригодные для жизни планеты — Квинтилис и Май в системе красного карлика Тация и Октуберан в созвездии Семи Холмов. Кроме Помпилии, столицы империи, и вышеуказанных патерналистских планет, воинственные сородичи Катула силой захватили ряд обитаемых миров, варварских и технологических, расположенных в окрестностях Волчицы и Семи Холмов. После долгих и кровопролитных войн население подчинилось власти императора и сената, а большая часть военнопленных превратилась в рабов. Рабовладение было основой экономики помпелианцев. Многие ученые-антропологи до сих пор сомневались, куда отнести уроженцев Помпилии — к энергетам, техноложцам или варварам. С одной стороны, помпелианцы не уделяли особого внимания прогрессу технологий, как техноложцы, и не были равнодушны к цивилизации, как варвары. С другой стороны, их физиология не позволяла обеспечивать должный уровень энергетических потребностей расы, продавая излишки всем желающим, как это делали брамаины, гематры, вэгданы или вудуны. На помпелианцев надо было смотреть с третьей, совершенно оригинальной стороны. В процессе эволюции, совершавшейся в условиях консервации рабовладельческого строя, уроженцы Помпилии приобрели оригинальную психофизическую особенность. Они научились ставить клеймо. Клейменный хозяином раб, захваченный силой, купленный на рынке, переданный в рабство по суду, за долги или иным законным способом, становился чем-то вроде части тела хозяина. Владелец мог использовать свое двуногое имущество любым способом, вплоть до перекачки нужного количества жизненной энергии раба в механические движители. Галеры помпелианцев летали на рабах. Колесницы помпелианцев ездили на рабах, их заводы и фабрики тоже работали на рабах. Психика носителя клейма подавлялась и использовалась хозяином с любого расстояния. Лючана сам дважды или трижды прибегал к услугам рабской почты, сообщая необходимую информацию рабу-связнику. Информация в течение 5 минут становилась достоянием хозяина раба, двигаясь дальше от хозяина к другому рабу в другом секторе галактики. Поначалу молодой невропаст удивлялся. Люди как люди, и клейма не видно. Все стало на свои места, едва он впервые увидел раба-почтовика в момент трансляции сведений хозяину. Все последующие разы Лючана отворачивался, он был брезглив. Однажды маэстро Карл, будучи пьян, заявил, что способности невропастов — слабое подобие умений рабовладельцев. Возможно, прообраз исконных качеств их расы, не получившей агрессивного развития. Это не подтверждается исследованиями, но Карл Эмерих плевать хотел на все исследования. Лючано не любил вспоминать слова маэстро. «Гын! Ай!» Лючано вздохнул и сосредоточился на кукле. Осталось еще 5 стихов. 5 траншей, каждый по 150 душ. Труднее всего во время работы было избегать прикосновения к особым нитям Тита Гнея Катулла, нитям, которые тянулись от помпелианца к его клейменным рабам. Лючано не знал, чем именно грозит такой спонтанный контакт, но не ждал ничего хорошего. — Менее опасно, — предупредил маэстро Карл заранее, — дергать паутину кунского арахноида. Под утро, после успешного завершения работы, когда Лючано Барготта вернулся в свой шалаш, он обнаружил там девицу, юную и пылкую. Одета девица была в гирлянду из цветов магнолии. Сперва молодой невропаст сомневался, сумеет ли он одолеть трудовую усталость, но вскоре сомнения оставили Лючано. Через 3 часа после рассвета его разбудили люди Катулла. Они избили невропаста, стараясь обходиться без членовредительства. Связали ему руки за спиной, доставили на галеру, где и обвинили в посягательстве на чужое движимое имущество. Девица оказалась рабыней из 2-го транша. Сидгней по непонятным причинам заклеймил ее вне очереди, не дожидаясь отлета. На галере помпелянец инкриминировал невропасту понуждение рабыни к сексуальным контактам, посягательство на чужое имущество, связанное с потерей девственности, что снижало рыночную стоимость рабыни. Катул якобы собирался перепродать девицу какому-то любителю невинных туземок. Кроме этого, в личных вещах Лючано обнаружилось портмоне клиента с пачкой банкнот и кредитными карточками. Сперва Тит Гней хотел доверить Лючано правосудию вождей, но остыв передумал. Вряд ли закон одобрил бы съедение полноправного гражданина без суда и следствия, на котором настаивали вожди. «Пусть решит суд», — сказал Катул. Галера помпелианца взлетела и взяла курс на Ивликен, самый крупный остров Кимчуги, где располагались космопорт, прокуратура и печально известная тюрьма Мейгеле. Тит Гней Катул гневался и твердо намеревался засадить вора за решетку. Причину гнева клиента Лючано узнал позже.
0: — Ну ты и комик, — сказал Катулу, ухмыляясь Гарсия Хомец, когда поэтический турнир закончился. — Я просто животик надорвал. Волосат, значит, ствол у пальмы и грозен. Ой, и не могу.
1: Надменный рабовладелец пришел в ярость, выяснив, что был для кого-то смешон. И поскольку категорически не желал обвинить в этом себя, обвинил молодого невропаста. Обвинил и вынес приговор. Дело оставалось за малым — закрепить приговор Катула приговором суда. Глава 4. Рецидивист.
4: Добрый день, Баас Барготта. Хотя вы вряд ли сочтете его добрым.
1: Кто вы такая?
4: Фианина Вамбугу, ваш адвокат.
1: Очень приятно. Встав с койки, Лючано поклонился без лишних церемоний и вновь сел. Представляться он счел излишним. Сеньора Вамбугу и так прекрасно знает, с кем имеет дело. Раздалось тихое шипение. Из пола по другую сторону пластикового столика, намертво закрепленного в центре камеры, спух пузырь надувного кресла. Обивка цвета весенней листвы должна была по замыслу тюремных психологов наводить заключенных на мысли о раскаянии и чистосердечном признании. Садитесь.
4: Благодарю вас.
1: Адвокат опустилась в кресло с грациозностью, свойственной женщинам в Удуне. Она была весьма привлекательна, хрупкая, изящная, с правильными чертами лица. Фиолетовый под цвет глаз саронг смотрелся на ней лучше и естественней, чем модельный костюм от Федолуччи на гала-звезде под Лаймулы, и серьги в ушах, золотые кольца скромного размера со сложным орнаментом. Никаких излишеств. Увы, сейчас Тарталью куда больше интересовали профессиональные качества красавицы Вудуни. Он знал, что лучшими адвокатами галактики считаются гематры, способные заранее просчитать исход дела со всеми вариантами и вероятностями, составив, перешив юридическое уравнение со многими неизвестными. И помпелианцы. Последним их дар рабовладельцев в данном случае никак не помогал, зато они по праву считались знатоками права, вот такой невеселый каламбур, и судебной казуистики, мастерами находить лазейки в законодательстве любой планеты. К сожалению, услуги защитника Гематра были Лючана не по карману. А нанять помпелианца, чтобы тот защищал варвара против своего... В итоге Тарталии назначили государственного адвоката из местных за казенный счет.
4: Итак, в ваш адрес выдвинут ряд обвинений. Диверсия против военно-космических сил Помпелианской империи. Умышленное причинение физического, психического и морального вреда клиенту. Противозаконное воздействие на чужую нервную систему. Это очень серьезные обвинения, Баас Барготта. Вы с ними согласны? Или желаете возразить? Можете отвечать со всей откровенностью. Система наблюдения в данный момент отключены. Запись не ведется. Все, что вы скажете, останется между нами.
1: Унилингва Фианины была безупречна. Вудуни лишь слегка растягивала гласные. Это не портило впечатление, а наоборот, добавляло ее речи своеобразный мягкий шарм. По первому пункту отрицаю полностью. По второму отрицаю, что вред клиенту был причинен умышленно. По-третьему, я его предупредил заранее.
4: О чем именно вы предупредили клиента?
1: О том, что в процессе контакта он может испытать сильную боль.
4: Очень хорошо, что вы уведомили Бааса Тумидуса о такой возможности. Это говорит в вашу пользу. Но очень плохо, что вы не зафиксировали этот нюанс в контракте. Иначе иск легата не был бы принят, а вы бы сейчас находились на свободе.
1: «Знал бы, где упадешь, подстелил бы соломки».
4: «Простите? А, идиома. Я поняла».
1: Синьора Вамбугу серьезно кивнула. До бесстрастности гематров ей было далеко. Но от большинства своих соотечественников Фианина отличалась разительно. Лючано вспомнил пигмея Кхангу, болтливого шельму портье с имплант-попугаем на плече, торговцы амулетами в отеле. Похоже, таких не берут в адвокаты.
4: Вы действительно причинили боль легату Тумидусу во время сеанса контактной имперсонации?
1: Да, без злого умысла. Но меня иногда находит. Я сам испытываю боль, а она передается клиенту. Я ничего не могу с этим поделать.
4: Я рада, что вы искренне со мной. Доверие между нами — залог успешной работы. А вот на суде я бы не советовала вам признаваться в этом своем дефекте.
1: То есть?
4: Все отрицайте. Вы не причиняли Тумидусу никакой боли. Он обвинил вас ложно. По неизвестным вам мотивам. Личная антипатия, расовая неприязнь, нежелание выплачивать гонорар. Неважно. Главное, вы ни в чем не виноваты. Ни перед клиентом, ни перед законом, и постарайтесь сами в это поверить.
1: Странно. Вы, адвокат, советуете мне давать на суде ложные показания? Синьора Вамбугу улыбнулась с легкой иронией.
4: Странно другое, Баас Барготта. Вас, имеющего судимость, удивляет гибкость моих предложений? Вы ведь, извините, рецидивист. Имели дело с правосудием. Статья 83, часть 1, кража личного имущества. И 173 прим, нанесение имущественного ущерба. Кемчуга, тюрьма Майгиле. Полагаете, я не ознакомилась с вашей биографией?
1: Я был невиновен. Меня подставили.
4: А у меня есть сведения, что вы признали себя виновным.
1: Признал. Меня убедили, что так будет лучше.
4: Значит, в тот раз вы послушались адвоката?
1: В тот раз меня убеждал не адвокат. Лючано вспомнил разговор с маэстро Карлом и последующую игру в боль с Гишером Добряком. Извините, я не хочу об этом говорить.
4: Хорошо. Значит, вы считаете, что честность — лучшая политика?
1: Считаю.
4: Я вижу, вы все-таки не поверили мне.
1: В чем?
4: В том, что системы слежения отключены. Ладно, достойная позиция, Баас Барготта, но крайне шаткая, уж поверьте моему опыту. Вы не против, если мой Лоа на краткий период времени подружится с вашим? Минуту не больше, это нужно для лучшего взаимопонимания между нами.
1: Тарталья никогда раньше не участвовал в вудунских ритуалах. Интересно, на что это похоже? Контакт невропасты и куклы? Он вспомнил пустые глаза парня, чей Лоа застрял в танцующем ученике Бакора и поежился, как от сквозняка. С другой стороны, вряд ли сеньора Вамбугу предложит клиенту опасную форму взаимодействия. Так и адвокатской лицензии недолго лишится. Я согласен.
4: Чудесно. Сидите, где сидели, не вставайте. Больше никаких ограничений.
1: Адвокат положила на стол фиолетовую в тон саронгу сумочку и принялась извлекать инвентарь. Лоскутный коврик джуджу. Таких полно в любой лавке сувениров. Набор стеклянных баночек, сигара короткая и толстая, обычный с виду мелок.
4: «Пемба», — пояснила она, указав на мелок. «Для сдерживающих узоров веве. А это сигиль. На столик лег деревянный идол. Это абибу».
1: Рядом с идолом возник веер из птичьих перьев. За ним последовали грубая керамическая чашка, флакон с притертой пробкой, медицинский пробник для взятия анализов крови, коробка древних спичек со смеющимся козлом на этикетке.
4: «Не волнуйтесь, Баас Барготта, я имею степень Майамбера». Адвокат впервые запнулась, подыскивая нужное слово на унилингве. «Докторскую степень по фундаментальной одержимости. Это обычная процедура. Иначе я не смогу защитить вас от давления обвинителя Нганги. Он мастер коптить белую тарелку».
1: Это напоминало беседу доктора с капризным ребенком. Назвать по имени все инструменты, рассказать о необходимости лечения, успокоить и отвлечь. Вот только Тарталья, человек без сердца, давно не был ребенком. Интересно, когда ты спокойней всего, нуждаясь во враче, в адвокате или в могильщике? — Не смешно, малыш, — издалека ответил маэстро Карл. — Не смешно, — согласился Лючано. Я и не шучу. Вудуня расчертила мелком темную столешницу. Круг, в нем второй. Между границами кругов хитрый орнамент. В центре рисунка зажглась четырехлучевая звезда. Один из лучей указывал на Тарталью, другой — на Фианину. Затем сеньора Вамбугу застелила стол лоскутным ковриком, скрыв от глаз круги, орнамент и звезду. На коврик она водрузила идолы и зажгла рядом с фигуркой ароматические свечи. Запахло незнакомыми пряностями. У Лючано закружилась голова. Похоже, в состав свечей входил легкий наркотик. Открыв баночку, адвокат подцепила ногтем указательного пальца часть содержимого, похожего на пчелиный мед, и нанесла на голову идола. Смешав в керамической чашке мед еще двух баночек и зеленую жидкость из флакона, она пробником взяла у себя капельку крови и впрыснула туда же. Включила режим ультрафиолетовой стерилизации, очищая пробник.
4: — Вашу правую руку, пожалуйста.
1: Лючано повиновался без возражений. Едва ощутимый укол, и его кровь отправилась в чашку. Возник низкий вибрирующий гул. Постепенно он набрал силу. Тарталья не сразу сообразил, что гул издает сеньора Вамбугу, начав едва ли не с инфразвука. Словно некий проязык, давным-давно канув в пучины вечности, сейчас поднимался на поверхность, выпячивая горб мокрой спины. Казалось, вибрирует уже вся камера. Ладони женщины тягучим жестом омыли лицо снизу вверх. Глаза стали заметно темнее, сапфиры превратились в агаты. Масса тонких косичек, в которых были заплетены волосы сеньоры Вамбугу, зашевелились кублом змей. Черты лица застыли жутковатой маской, оскалились белоснежные зубы, веки прекратили моргать, нос заострился, как у покойницы, а волосы продолжали жить собственной жизнью, будто в них запутался ветер. Миг, и руки Вудуни метнулись вперед двумя атакующими мамбами. В пальцах возник яркий веер из птичьих перьев. Качнулся раз, другой, третий. Усилился пряный аромат, дыша экстатическим безумием. Этот сквознячок не обдувал щеки, а беспрепятственно проникал в голову подзащитного Барготты, тонкой струйкой выходя из затылка. Сквозняк гулял, как хотел, а в голове оставался кто-то посторонний. Лоа. Дух Вудуни Фианины Вамбугу, члена коллегии адвокатов Китты.
5: Феерия красок и образов, бескрайняя чернота космоса. Горящие самоцветы звезд и планет, обрывки воспоминаний, скрученных в единый жгут. Водоворот, в котором нет начала и конца. Нити, нити, нити. Они тянутся к людям и событиям, промахам и удачам, радостям и сожалениям, возможностям и вероятностям. Чужие лица. Ребенок вертит игрушечный калейдоскоп.
1: Прилегло отдохнуть за кулисами. Ему сейчас хорошо, ему не больно. А эти трое так потешно хлопочут вокруг. Куда-то несут. Зачем? Оставьте мое тело в покое. Кто рядом со мной? Присутствие. Лиловое облако мерцает. Пахнет самкой. Самка игриво меняет очертания. Зовет. Она меня зовет. Лечу следом, мельком глянув в зал. Там сплошь тела, в форме для войны. И на сцене, и под сценой. Кругом тела, формы, война. Из всех растут трекучие щупальца. Тела в зале радуются. Я люблю, когда радуются. Там-там и огни, пляски до рассвета. Жаль, эти для войны радость прячут, чтоб наружу из тела не лезло. Глупые, я ведь все равно вижу. Самка близко, трогает меня. Будем играть? Не будем? Сначала посмотрим, а потом поиграем. Хорошо, летим. Тело на сцене говорит, говорит, говорит, пыхтит и булькает. Тело встревожено. Тело сердится. Мы ныряем в люк за спиной сердитого. Здесь приводит в чувство еще одно тело, крепкое, бритоголовое. В форме для войны и красивой мантии. Тело хочет отдохнуть, отпустив на волю свой угнетенный Лоа, но ему не дают. Ловят Лоа и загоняют обратно. Вот дураки, теперь у тела болит его бритая голова. Это тело сердится так, что мне щекотно. На кого оно злится? За что? Не пойму. Наверное, на всякий случай. Про запас. Смешной. Самка снова трогает меня. Хочет чувствовать вместе. Провал. Разрыв. Почему? Мы были под сценой, а теперь мы есть в какой-то комнате. Что случилось между? Самка шепчет, чтобы я успокоился. жмется ко мне. Ее запах будоражит. Откуда в ее запахе страх? Не надо, я тебя защищу. Не бойся. Мое тело тоже здесь. Спит в восстановительном коконе. Кокон пульсирует, дышит помощью. С моим телом все в порядке. Оно и так бы скоро встало, а в коконе даже дольше получится. Хорошо. Тело лечится, а я могу еще погулять. Самка тащит меня дальше. Другая комната. Тело, что говорило на сцене, бронит тело с бритой головой. Оба злятся. Сильно. Отгораживаюсь. Что? Ты хочешь услышать? Слушай. Для всей школы. Гардлигат захотел покрасоваться, блеснуть записью с эмограммой. Привезли на выпускное торжество этого хлюпика нам расхлебывать. Я, как начальник школы...
0: Вы забываетесь, господин дисциплинар-легат. Извольте сменить тон. Моя речь...
1: Ах, ваша речь!
0: А если импат умрет или подаст на нас в суд, вы об этом подумали? Надеетесь, что улетите, а вся ответственность ляжет на школу, на меня лично? Какая ответственность? Штатский хлыщ упал в обморок. Очнется, получит гонорар и уберется прочь.
1: Вы сошли с ума? Эмпат — это вам не раб, не варвар с периферийного мирка. Эмпаты в галактике наперечет. Их профсоюз...
0: Эмпат! Профсоюз! Мелкий актеришка. Имперсонатор.
1: Что? Значит, под видом эмпата вы провели в школу?
0: Мне становится скучно. Тела жуют ерунду. Я хочу танцевать, но самка удерживает меня. В комнате объявляются два новых тела. Их лица из серого камня. Они уводят бретоголовое тело, которое очень волнуется. Бронит само себя за длинный язык. Кажется, оно сболтнуло лишнего, и теперь телу некуда отступать. Самка увлекает меня за телами. Комната. Снова. В углу вещь. Живое пополам с мертвым. Без лоа. Мое тело звало вещь терминалом. Тела обожают имена. Это их игрушки. Тело с лицом из серого камня шарит в полумертвом терминале руками и глазами. Второе тело спрашивает о чем-то тело с бритой головой. «Допрашивает», — поправляет самка.
1: «Обязаны были поставить нас в известность заранее. Как это так? Особый отдел не в курсе, что эмпат вовсе не эмпат, а контактный имперсонатор».
0: Я хотел, чтобы моя речь воодушевила молодых офицеров.
1: Отставьте, легат, никто не ставит под сомнение вашу лояльность и преданность империи.
0: Но имперсонатор упал в обморок. Признайтесь, ваша работа?
1: Моя? У меня до сих пор раскалывается голова. Во время сеанса этот мерзавец стал транслировать мне боль.
0: Боль? Он вам? «Варвар Помпелианцу?» Другое тело выныривает из терминала.
1: «Я навел справки. Контактные имперсонаторы не могут причинить клиенту боль. Даже если очень захотят, они в силах заставить клиента молоть чушь, поскользнуться, в конце концов скрутить кукиш во время похорон. Но боль нет».
0: «Этот сумел. Специально развитые навыки, симутация».
1: «Легат, вы провели в военное учебное заведение мутанта, что едва не послужило причиной срыва торжественной церемонии. Для диверсии слишком мелко, но...»
0: «Вы подозреваете меня в диверсии?»
1: «Не вас. Тех, кто стоит за этим имперсонатором.
0: За ним никто не стоит. Я нанял его случайно».
1: «Наша служба не верит в случайности».
0: Допустим, кто-то поставил целью дискредитировать гард-легата Тумидуса. Опозорить публично. У вас есть враги?
1: Разумеется. Больше я не слушаю. И самки не даю. Я хочу играть.

0: Реальность возвращалась болезненными рывками. Сквозь воспоминания, меркнущие, никак не желавшие угаснуть окончательно, пробивались бессвязные звуки, запах смятой постели, кто-то кричит. Женщина, она в истерике. Наверное, туристка. Ее сын оплывшим сугробом лежит в кресле бакора. Аромат пряностей. Головокружение, потолок камеры, глазок в двери, идол. Рядом догорают свечи. Скорее бы догорели, а то дышать нечем. Кто-то дергается, кричит.
1: А-а-а!
0: Реальность, наконец, собралась воедино и рухнула на Лючана. Вся целиком, в лице разъяренного водуна-охранника, который ворвался в камеру из коридора. Охранник швырнул Тарталью на пол, прижал к упругому ковролину, надавив коленом на позвоночник. Рывком завел за спину, выворачивая суставы, сперва одну руку, затем другую, и ловко зафиксировал на запястьях силовые браслеты. От детины несло табаком и жареным луком. Так пахнет охрана на любой планете. Сопротивляться Тарталья не пытался. Он еще не вполне пришел в себя после дурацкого обряда. Да и опыт прошлых лет подсказывал. Стражу лучше не дразнить. Сеньору Вамбугу он почти не видел. Женщину скрывал стол. Стройные ноги в удуне подергивались, скверно, будто в конвульсиях. Адвокат скулила, как избитая собака. Охранник что-то затараторил, обращаясь к женщине, но ответом ему был отчаянный взвизг. Тюремщик отшатнулся, наступив Лючана на пальцы. — Везет мне на дамские истерики, — подумал Тарталья. Боль в отдавленных пальцах была едва ли неприятной. Первое по-настоящему человеческое ощущение. Иначе он не поверил бы до конца, что все происходит с ним, а не с посторонним человеком. Вторая за три дня. Несколько секунд Вудун моргал в недоумении, но, к его чести, быстро вышел из ступора. Он метнулся к столу, задул свечи и схватил мелок, что-то чертя на лоскутном коврике. Лючана не столько видел это, сколько догадался по звуку. Далее охранник сорвал с пояса миниатюрный барабанчик и камеру наполнил сложный настойчивый ритм. Стуча в барабан, он топал ногой, в такт и басом тянул одну и ту же ноту. Тарталье показалось, что его сейчас вывернет наизнанку. Лоб охранника лоснился от пота, толстые губы дрожали, он выполнял ответственную, очень важную работу, которая требовала полной концентрации сил. Ритм взлетал и опадал, понемногу выравниваясь, делаясь спокойным, вкрадчивым. Вудун сменил ноту на другую, более высокую. Голос его чуть не сорвался, но выдержал. Всхлипывание и скулеж стихли, ноги сеньоры Вамбугу перестали содрогаться. Женщина выпрямилась, откинувшись на спинку надувного кресла, и Лючана увидел ее лицо. Испуг и растерянность, и потеки от слез на щеках. Стук барабанчика стал глуше, замер, умолк. Напев истончился, сойдя на нет.
2: — Снимите с него наручники. Четко и раздельно, пожалуй, даже слишком четко приказала сеньора Вамбугу. Мой клиент ни в чем не виноват. Я должна была предвидеть.
0: На Лючана она старалась не смотреть. — Вы уверены? — охранник колебался.
2: — Вы хорошо знаете меня, Паломба. Я часто ошибалась.
0: Охранник склонился над Лючана. Миг, и Тарталья уже растирал затекшие запястья. Медленно, стараясь не делать резких движений, он поднялся с пола, вернувшись на койку.
2: «Я скоро буду. Нам надо закончить разговор», — бросил адвокат, выходя из камеры в сопровождении охранника.
0: Весь обрядовый арсенал остался на столе. Более искушенный узник, наверное, придумал бы, как использовать что-то из этих предметов для побега, но Тарталья, несмотря на второй арест, не считал себя искушенным узником. И бежать не собирался, а посему счел за благо не трогать ничего из вещей истеричной Вудуни. Он попытался восстановить ощущения во время сеанса. Цельной логической картины память не сохранила, если эта картина вообще была. Из глубины всплывали реплики легата, начальника школы, сотрудников особого отдела, слова, которые он слышать никак не мог. Казалось, таинственный невропаст выводит все это на доступную кукле поверхность. Информацию окружали лохмотья смутных чувств и эмоций, клочья тающего сна. Прерывая натужные воспоминания, щелкнул замок. В камеру шагнул знакомый охранник. Муро покосился на заключенного, взял со стола сумочку, забытую адвокатом, и вновь скрылся за дверью. Через 5 минут вернулась сеньора Вамбугу. Она полностью привела себя в порядок. Дорожки от слез исчезли, прическа уложена, на губах и ресницах свежий слой косметики, заметный лишь опытному взгляду. Заговорила адвокат не сразу. Сперва долго, с аккуратностью педанта, она прятала в сумочку реквизит, потом устраивалась в кресле, словно за это время разучилась сидеть. Решив проявить вежливость, Тарталья нарушил молчание первым. — Если я чем-то вас обидел, приношу свои самые искренние извинения. У меня и в мыслях не было. Сеньора Вамбугу впервые после сеанса бросила на него короткий, настороженный взгляд. — А ведь она меня боится, — с неприятным удивлением понял Лючана.
2: — Вы даже не подозреваете, насколько вы правы, Баас Барготта. В мыслях у вас действительно не было ничего подобного, но поведение Лоа не зависит от ваших мыслей или от стереотипов сознания. Лоа человека — это дух, полудитя-полузверь. Если его не воспитывать, он навсегда остается дикарем. У нашей расы Лоа взрослые, мы их развиваем всю жизнь. Мой взрослый Лоа легко укротил вашего малыша, но я не ожидала.
0: Вуду не умолкла, собираясь с мыслями. Лючана терпеливо ждал. Конечно, не очень-то приятно узнать, что в тебе сидит буйный шалун, хоми зверя и дурно воспитанного сорванца, который плевать хотел на хорошие манеры. Вот довел до слез приличную даму. Правительство Киты выделило ее для защиты Лючана Барготы. А духу плевать, дух в академиях не обучался. Узнай, Тарталья, что аэромоб Кханги летает, загнав в двигун Лоа дедушки Пигмея, нисколько не удивился бы.
2: — Ваш Лоа, Баас Барготта, он меня пугает. Вначале он подчинился, но очень скоро вышел из-под контроля. Он хотел играть и совокупляться. Для зверя или дикаря это естественно, но он похож на демона Агун, чудовищно цепкий, настойчивый. Я не могла разорвать связь.
0: — Я невропаст, я вхожу в контакт с другими людьми, корректирую их действия.
2: — Но у вашего Лоа когти. У человеческих Лоа когти бывают крайне редко. Только у приверженцев направления Худу или у демонов. Извините, демон — слово не вполне точное, но я не знаю другого.
0: — Мой Лоа — маньяк с когтями?
2: — Не обижайтесь, прошу вас. Ваш Лоа не злой, он просто не понимает, что причиняет боль. Он втягивал когти, как кошка, во время игры, но, забывшись, выпускал их снова. Вы когда-нибудь видели, что творят лев и львица во время спаривания?
0: — Я сделал вам больно? Простите, ради всего святого.
2: — Не стоит извиняться, вошло. Великий Замби, я до сих пор... Глаза Фианины расширились. Она заново переживала случившееся. Но это длилось всего мгновение. Усилием воли Вудуни подавила вернувшийся ужас, сделала ряд глубоких вдохов, успокаиваясь. Тем не менее, я получила ценные сведения. Ее голос обрел деловую отстраненность. «Мы меняем линию защиты. Помните, перед сеансом я предложила вам все отрицать? Я снимаю это предложение. Вам не скрыть когти вашего Лоа от обвинителя Нганги. Начни вы спорить, Нганга не замедлит приписать вам извращенные наклонности. Он будет настаивать на том, что вы опасны для общества, и требовать пожизненного заключения. Я согласна с вами, Баас Барготта. В нашем случае честность — лучшая политика. Малейший обман, если он раскроется, склонит чашу весов на сторону обвинения.
0: Лючано грустно улыбнулся. Хорошо. Говорим правду, одну правду, и ничего, кроме правды.
2: Правду можно подать по-разному. Итак, пройдемся по пунктам обвинения. Диверсию против Помпелианской империи вы отрицаете?
0: Отрицаю, категорически.
2: Думаю, данное обвинение удастся снять. Это не вы обратились к легату Тумидусу, а он к вам. В заранее спланированную комбинацию, которая вывела Тумидуса на вас и имела к тому же столь ничтожные последствия, не поверят ни присяжные, ни суд.
0: Надеюсь, что так.
2: Теперь вернемся к умышленности причинения вреда. Умысел вы тоже отрицаете?
0: Отрицаю.
2: Степень вреда, нанесенного здоровью и психике потерпевшего, определит экспертиза. С моральным ущербом сложнее, выпускники, речь. Очень важно ваше заявление о том, что клиент был вами предупрежден. К сожалению, предупреждение осталось устным. Как вы считаете, истец подтвердит ваши слова?
0: Тартали задумался. Высокомерие легата, горделивая осанка. Точно утверждать не возьмусь, но мне кажется, легат не опустится до лжи. При всей его неприязни к моей скромной персоне.
2: Буду рада, если...
0: Постойте. Мы общались с клиентом через терминал отеля. Адвокат, надо отдать ей должное, все поняла сразу.
2: Ваш номер в гостинице. Коды доступа.
0: Через минуту ее уже не было в камере.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Стэнли Вейнбаум. Марсианская одиссея.
1: Перевод Галины Весиной.
0: Счастливая улыбка на лице Дика Джарвиса говорила о том, что он испытывает подлинное блаженство. Он полулежал в кресле, вытянув ноги и закинув руки.

0: руки за голову. Астронавт наслаждался тем, что вновь оказался в салоне Ареса среди своих. «Господи, как здесь легко дышится!» — с чувством проговорил он, набрав полные легкие воздуха. Потом неодобрительно взглянул в иллюминатор, за которым виднелись бескрайние просторы Марса. В ответ раздалось невнятное гудение. Так остальные члены экипажа космического корабля выразили свое согласие. Джарвис оглядел сидящую напротив компанию, бортинженера Путца, биолога Лероя и главу экспедиции Гаррисона. Сам Джарвис, химик по специальности, находился сейчас в центре внимания вовсе не из-за своих профессиональных знаний, а вследствие непредвиденных обстоятельств, сделавших его обладателем уникальной информации. Их корабль первым за всю историю космонавтики совершил посадку на поверхность Марса. Это стало возможным после целого ряда событий. Прежде всего, американец Дахени создал и испытал, ценой своей жизни, атомный двигатель, предназначенный для судов при длительных путешествиях в безвоздушном пространстве. Затем последовали удачные и неудачные полеты на Луну, пока отчаянный авантюрист Кардоса не высадился таки на ближайший спутник Земли. Были и полеты на более удаленные планеты, завершившиеся, однако, неудачами, а трагическая гибель венерианской экспедиции под руководством де Ланси надолго прервала серию межпланетных исследований. И вот теперь космический корабль «Арес» с международным экипажем на борту благополучно достиг Марса. Страшно вспомнить долгие месяцы изнурительных тренировок. Но тень де Ланси понуждала медиков придумывать все более и более изощренные испытания, чтобы избежать в дальнейшем фатального исхода. И они достигли своего. Тренированная четверка Сареса не теряла трудоспособности даже в разреженной атмосфере Марса. Джарвис откинул волосы со лба и невольно поморщился. Ушибы, порезы и обморожения все еще давали о себе знать нудной зудящей болью. «Думаю, ты уже вполне пришел в себя, чтобы удовлетворить наше естественное любопытство», — подчеркнуто недовольно проговорил Гаррисон. «В конце концов, ты просто обязан отчитаться перед экипажем, где пропадал больше недели, а Путца, разумеется, интересует, что случилось с техникой». «Вот именно», — подхватил бортинженер. «Улетел, помнится, на челноке, а возвращаться, видите ли, решил пешком. Не иначе, как загнал ракету какому-нибудь аборигену, а тот подумал, что переплатил». «Вот и засунули тебя, голубчика, в эту навозную кучу, чтоб неповадно было. Если бы не мы, так и сидел бы там на пару с этим безумным страусом». «Вам хорошо зубоскалить», — возмутился Джарвис. «Посмотрел бы я, как поступили бы вы на моем месте». Он прекрасно понимал, сколько волнений у экипажа вызвало его исчезновение, и как им всем не терпится услышать, наконец, что же все-таки произошло. Усмехнувшись, Джарвис махнул рукой. «Ладно уж, так и быть, расскажу все по порядку. Только учтите, в моем повествовании нет ни намека на охотничьи байки», — строго предупредил он свою аудиторию. «Так вот, вы прекрасно помните, что в тот день на разведку отправились двое. Путц полетел на север, а я на юг. Мы оба должны были вести аэрофотосъемку местности с высоты не менее 1500 футов, чтобы иметь большую площадь обзора и при этом не поднимать пыль с поверхности планеты. Я так и поступил». «Жаль, что вместе с челноком пропала и пленка», — перебил рассказчика Гаррисон. «Придется снова делать облет южного сектора, это довольно дорогое удовольствие». Джарвис сунул руку в карман комбинезона и, вытащив небольшой пакет, протянул его Гаррисону. «Это я и сам сообразил», — проговорил он. «Так что успокойся, командир. Удалось кое-что спасти. Думаю, вышли приличные кадры, не размазанные, потому что скорость полета не превышала рекомендуемой. Собственно, ничего интересного внизу не встречалось, все та же серая равнина, покрытая лишайниками и этими. Как ты их называешь, Жак?» «Биолазами», — ответил Лерой. «Это уже не растение, но еще не животное, какой-то промежуточный вид, которому нет аналогов на Земле». «Примерно через 150 миль», — продолжил Джарвис, — «серый цвет сменился ярко-желтым. Я знал, что по вычислениям, которые провел Карл, Арес опустился на Марс, попав точно в Кимерийское море. Значит, подо мной расстилалась пустыня Ксантус. Еще через 200 миль челнок миновал море Крона, тоже нечто серое и неприглядное. А затем я оказался над пустыней Тули. Каждый час я посылал на корабль отчеты о координатах челнока. Вы меня хорошо слышали?» Командир кивнул и нетерпеливо проговорил. «Нам известны все подробности полета, как если бы мы находились в твоем челноке. Но что же произошло потом, когда прервалась связь?» «Забарахлил хваленый мотор Карла. Я уже находился в воздухе 8 часов, а, как известно, день на Марсе в это время года продолжается всего 16. Так что я решил поворачивать к дому. Тут двигатель-то и заглох».
1: «Невероятно!» — воскликнул Пуц.
0: Джарвис пожал плечами. «К сожалению, это так. Ты почему-то не научил челнок планированию, вот он и рухнул, как топор посреди тули. Счастье, что гравитация на Марсе втрое меньше земной, а то пришлось бы вам отскребать от грунта, превратившегося в блин Дика Джарвиса», — усмехнулся он. «А так все закончилось ушибами и царапинами. Больше всего досталось лбу и носу». «Ну а после посадки надо было промыть двигатель и попытаться завести его», — взволнованно проговорил борт-инженер. «Для этого сначала его следовало бы отыскать в той куче металлолома, в которую превратился летательный аппарат», — снисходительно заметил Джарвис. «Короче, оставалось либо ждать кого-нибудь из вас, либо топать самому. Я прекрасно помнил, что отправление на Землю назначено ровно через 3 недели, а расстояние до вас ни много ни мало 800 миль, и все же решил рискнуть. Знаете ли, приятнее осознавать, что ты сам что-то делаешь для своего спасения». «Неужели ты думал, что мы не сможем тебя отыскать?» — возмутился командир. «Нет, конечно, я просто решил идти вам навстречу, вот и все», — ответил Дик. Вспоминая свои ощущения перед этим беспрецедентным походом, он помолчал немного, вздохнул, а затем снова вернулся к рассказу, хотя на этот раз слушатели не торопили его. «Я постарался как можно лучше подготовиться к длинной дороге, но, поверьте, копаться в хаосе покореженного железа не самое приятное дело. Тем не менее, мне удалось отыскать спальный мешок, небольшой контейнер с неприкосновенным запасом и, самое главное, отцепить канистру с водой. К счастью, ее хоть и покорежило, но не разорвало. Использовав в качестве лямок престижные ремни, я навьючил все это на себя и двинулся к северу. Самым приятным во всех этих сборах оказалось то, что я, устроившись в кресле пилота при взлете, поленился укрепить личное оружие в держателях на пульте управления, поэтому и пистолет, и бластер так и остались висеть на поясе. Отсюда вывод — да здравствует лень. Вот-вот, тогда уж точно все примется глохнуть и рассыпаться», — ворчливо проговорил Гаррисон, взглянув на Пуца. Тот только досадливо крякнул. Джарвис тем временем продолжал. «Простые расчеты показали, что если я хочу вернуться на Землю, мне надо делать по 40 миль в день. С поклажей да по сыпучему грунту задачка не из легких, но я всегда верил во взаимовыручку». Джарвис наигранно прижал руку к сердцу и поклонился собеседникам. Затем вернулся к повествованию. Час спустя я оказался на берегу канала, который приметил во время съемок с воздуха. Его дно покрывал ярко-зеленый ковер. Я подумал, что это растения, которые и так великолепно выглядят потому, что в канале более влажно, чем в пустыне. Ничего подобного. Там тоже одна пыль, а растения, стоило мне только наступить на дно, тут же разбежались. Спасибо хоть молчком, а то перепугали бы меня до смерти. «Ты хоть рассмотрел их?» — прервал рассказчик Лерой. «Ну, конечно», — кивнул Дик. «Это какая-то многоножка, плоская, как стебелек травы, но весьма шустрая. Я специально менял темп ходьбы, но эти создания всегда успевали расступиться, прежде чем сапог касался грунта». «Как жаль, что я не видел их», — вздохнул Жак. «Я тоже сожалею, что не под тобой развалилось детище Карла», — рассмеялся Джарвис. «Так вот». Весь канал, насколько я мог видеть, был набит этой бегающей травой, хотя я так и не понял, что заставляло ее там скапливаться. Потом я вылез наружу и снова поплелся по пескам тули, пока, уже перед закатом, не оказался на берегу моря Крона. Я спустился вниз и решил устроиться на ночлег под бережком. Как-то спокойнее находиться в укрытии, чем на ровной, как стол, местности. Съел кусочек шоколада, выпил глоток воды и залез в спальный мешок. Но стоило мне задремать, как раздался невероятный гвалт. Дик остановился, чтобы немного передохнуть, и догадливый Пуц тут же протянул ему стакан сока. Кивком поблагодарив его, Джарвис отпил освежающего напитка и продолжил описание своей одиссеи. Шум стоял, как на птичьем базаре, когда на гнезда с птенцами пикируют полчища чаек. Я вылез из мешка и осторожно пошел в сторону истошных воплей. Именно тогда я впервые увидел Твила.
1: «А это еще что за персонаж?» — сформулировал всеобщее изумление Гаррисон.
0: «Вы тут поминали безумного страуса. Так это он и был», — ответил Джарвис, только подогрев своими словами интерес слушателей. «Я назвал его Твилом, потому что человеку не произнести подлинное имя этого существа».
1: «Только страусов на Марсе и не хватало», — чуть не схватился за голову биолог Лерой.
0: Дик сочувственно улыбнулся ему и сказал: «Приготовься еще и не такое услышать, мой ученый собрат, но всему свое время, а сейчас отвили. Как я понял, он попался в ловушку, подстроенную какой-то похожей на осьминога тварью, и та принялась им закусывать. Ему это здорово не понравилось, и он начал визжать и отбиваться 20-дюймовым клювом. Я, разумеется, не стал бы ввязываться в местные разборки, но на шее жертвы заметил какой-то предмет явно не животного происхождения. Он напоминал сумку или ящик. Я почему-то подумал, что странное животное, которое мне, кстати, тоже напомнило страуса, является объектом научного изучения». Джарвис обернулся к Жаку и пояснил: «По-видимому, я подсознательно вспомнил тебя, иначе мне не пришла бы в голову абсурдная мысль о чьем-то исследовании. Короче, я выхватил пистолет и всадил заряд в массивный черный мешок с торчавшими из него щупальцами». Джарвис передернулся от отвращения, вспоминая эту сцену. «Эта дрянь изгадила все вокруг какой-то отвратительной слизью, которая, вероятно, служила ей кровью». Щупальца плоскими лентами опали вниз, выпустив из смертельных объятий орущего страуса. Тот замолк и некоторое время разглядывал своего врага, а потом повернулся ко мне.
2: «Опиши его как можно подробнее»,
0: — с завистью глядя на Дика попросил Лерой.
1: «Ладно уж», — ответил тот, — «слушай, у него довольно крупное яйцеобразное тело, две мощные четырехпалые ноги, а вместо рук — пара крыльев, заканчивающихся почти человеческими кистями. Но самое необычное — это голова. В сущности, она не являлась тем, что мы обычно вкладываем в это слово, то есть вместилищем мозга мыслящего существа. У этого страуса, так, пожалуй, и будем называть этого марсианина, голова служила, во-первых, своеобразным перископом, связывавшим находящийся в туловище мозг с вынесенными наружу глазами. Во-вторых, являлась звуковым резонатором, поскольку голос слышался именно оттуда. Но самое главное в ней — ее своеобразные амортизационные свойства, главное назначение которых, по-видимому, — оберегать мозг. Обо всем этом я догадался потом, а пока что мы стояли друг против друга и настороженно рассматривали один другого, готовые к любым неожиданностям. Спасенное мною существо было примерно моего роста и выглядело далеко не хилым. Пуц может подтвердить мои слова. Все вопросительно взглянули на Карла, и тот кивнул. Я по-прежнему сжимал пистолет, и, по-видимому, страус понял его назначение, потому что вдруг расправил крылья и протянул эти своеобразные руки в мою сторону, раскрыв ладони и растопырив пальцы. Он явно предлагал мне дружбу. Я убрал пистолет и пожал протянутую руку, чем вызвал целую серию забавных чирикающих звуков. Мне показалось, что марсианин засмеялся. Спать мне расхотелось, и я решил развести костер. Наломав немного сухих стеблей, я сложил их горкой, и тут вдруг мой новый приятель исчез. Только я стал ломать голову, куда это он сгинул, как вдруг тот вернулся с охапкой сушняка в руках. Он прекрасно понял мои действия. Мало того, это существо достало откуда-то светящуюся искорку, от которой костер мгновенно запылал. Не мне вам рассказывать, как трудно заставить что-то загореться в марсианской атмосфере. Одно хорошо уж, если загорелось, то горит долго. Джарвис живо представил себе эти предзакатные посиделки у костра в компании с загадочным существом, которому он, тем не менее, испытывал явную симпатию. Такое чувство, как Дик неоднократно убеждался, обычно бывает взаимным. Вот и тогда он ощутил доброжелательный интерес со стороны своего нового знакомца. Джарвис снова вздохнул и принялся рассказывать о том, как пытался потолковать с марсианином. «Прежде всего я решил узнать, как его следует называть. Применил прием, известный с незапамятных времен. Тыкать пальцем в разные предметы, одновременно называя их. В результате он стал звать меня Тик, а я его Твил. Поскольку предметов вокруг в сущности никаких не было, я принялся называть части тела — руки, ноги, голову, а когда дошел до понятий сердце, дыхание, то предложил послушать и то, и другое. Когда его огромный клюв оказался возле самой груди, мне на секунду стало как-то не по себе. Но я тут же раскаялся в собственной подозрительности, потому что и он доверчиво прижал мою голову к своему яйцевидному телу. Я услышал частые гулкие удары и легкий ритмический свист. Это существо тоже имело сердце и легкие или нечто подобное этим органам. Лерой едва удержал стон. Его бы воля, он немедленно устремился бы на поиски марсианского страуса. Но, к сожалению, приходилось отложить это до следующей экспедиции. Твилл тоже называл мне то или иное слово на своем языке, но я не мог повторить ни единого звука, продолжал рассказ Дик. Вероятно, голосовые связки землян не годились для воспроизведения странного щебета и чириканья, а уши просто не воспринимали нюансов чужой речи. Тогда я решил оставить фонетические изыски и предпочел им точный язык математики. Раскладывая камушки и группируя их, я объяснил 4 арифметических правила. Твилл оказался примерным учеником и сходу принялся складывать и вычитать, поясняя результат своих действий мелодичным посвистыванием. Тогда я решил воспользоваться тем, что солнце еще не закатилось, и, показав на него, изобразил на песке это светило, а потом сделал приблизительный рисунок Солнечной системы, называя планеты. Можете представить мое изумление, когда Твилл тут же уточнил мой чертеж, пририсовав Фобос и Деймос возле Марса, а возле Земли — Луну. Гаррисон скептически хмыкнул. Он же не слепой и прекрасно мог заметить Луну, а уж спутники своей планеты тем более. «Я не согласен с тобой, командир», — возразил Джарвис. «Народ Твилла высокоинтеллектуален и, несомненно, знаком с астрономией и ее приборами. Иначе чем объяснить, что именно 4-ю планету он принял за Марс, хотя, по твоей логике визуального знания, он должен был бы считать ее 3-й? С Марса же не виден Меркурий». «Что ж», — заметил Гаррисон, — «в этом есть резон. Ладно, рассказывай дальше». «Есть, капитан», — шутливо отсалютовал Дик. «А дальше произошло вот что. Я постарался объяснить Твиллу, что прилетел с Земли. Он, мне кажется, прекрасно это понял и, в свою очередь, принялся показывать на разные звезды, время от времени взмахивая руками-крыльями. Потом показал на Марса, а в заключении подпрыгнул футов на 70 и спикировал вниз, воткнувшись клювом в кружок, изображавший Солнце. Причем он проделал этот трюк несколько раз, но я так и не понял его значения». А вдруг он хотел сказать, что его народ появился на Марсе, прилетев откуда-то из космического пространства, и что Солнечная система им понравилась больше всего, — предположил Лерой. «Тогда мне это не пришло в голову», — признался Джарвис. «Однако твое объяснение поведения Твилла кажется довольно правдоподобным. Он обвел взглядом своих собеседников и понял, что они склонны поддержать мнение Жака». Лишь скептик Гаррисон предположил, что так могло выражаться и культовое солнцепоклонство. Анджарвис пожал плечами и продолжил рассказ. «Именно во время этих жутких прыжков я впервые подумал, что огромный клюв страуса служит амортизатором. Солнце тем временем почти скрылось за горизонтом и заметно похолодало. Я залез в мешок, а страус так и остался у костра. Через какое-то время мне снова послышался шум. Я выглянул из мешка и тут же поплатился за любопытство. Мой без того пострадавший нос мгновенно потерял чувствительность. Вот вам пример соотношения книжного знания и личной практики. Я же прекрасно знал, что ночью температура падает до минус 80. Но это просто отложилось в памяти, и только отмороженный нос заставил меня раз и навсегда запомнить этот климатический феномен». «Прекрасно», — съехидничал Пуц. «А для того, чтобы поверить в закон тяготения, ты случаем не просил швырять в тебя яблоки?» Все рассмеялись. «Чем издеваться над пострадавшим, лучше слушайте дальше», — проговорил Джарвис. На рассвете возле костра Твилла не оказалось. Но стоило мне выбраться из мешка, как он тут же спикировал с берегового откоса, как вы догадываетесь, клювом вниз. Я сложил вещи и показал, что пойду на север. Он ткнул себя пальцем в грудь, а потом махнул крылом на юг, по-видимому, показывая, что пришел оттуда. Но когда я, взвалив на себя поклажу, двинулся в путь, он пошел следом. Скорее всего, такой способ передвижения был ему не совсем привычен. Он предпочитал перемещаться прыжками. Поверьте, это весьма впечатляющее зрелище. Он мощным толчком сильных ног посылал тело вверх и вперед, раскидывал в стороны руки крылья, и улетал футов на 150 в парящем полете. И, конечно, приземлялся на клюв. А потом или ждал меня, или возвращался обратно, чтобы тут же снова взмыть в воздух. Иногда он шел рядом, и тогда мы пели песни.
2: «Идиотство какое-то! Поющий страус!» — схватился за голову Лерой.
1: «А земных страусов ты, значит, считаешь нормальными, хотя они и танцуют?» — заступился за Твилла Джарвис. А этот пел, вполне правильно подхватывая мелодии тех песен, которыми я нарушал окружавшую тишину. Единственной живностью, которую я обнаружил в море Крона, были биолазы Лероя да бегающие травинки. Я продолжал обучать Твилла английскому, и он, в отличие от меня, хорошо усваивал чужую речь. Похоже, его удивляло, что одно и то же слово обозначало отличающиеся друг от друга предметы. Например, слово «камень» годилось и для скалы, и для ее крошечного осколка. Это его веселило, во всяком случае он чирикал так же заливисто, как и во время рукопожатия при знакомстве. «И на Земле встречаются примитивные народы, не обладающие способностью к обобщению», — заметил Лерой. «Для них нет понятия «вода», «еда» или «человек», поскольку они оперируют лишь конкретными образами, имеющими каждый свое название. Например, дождевая или морская вода, сильный или слабый человек, а уж про еду и говорить нечего». «Я бы не стал относить сородичей Твилла к примитивным народам», — возразил Джарвис. «Он просто мыслит иными категориями, а по части интеллекта мог бы дать фору и людям». «Могу тоже привести пример». Прервал он начавшуюся дискуссию. «Как вам такой факт? Он легко усвоил человеческую речь, а я его нет. И не стоит, братцы, говорить, что я уж такой неспособный. Лучше послушайте, что было дальше». Спустя 2 дня мы вышли к пустыне Ксантус. Здесь серый цвет сменился на желтый, что как-то порадовало глаз. Я уже порядком устал, а страус вовсе не убавил прыти, хотя я так и не понял, питается ли он чем-нибудь. Когда я попытался накормить его шоколадом, он решительно отказался, а вот воду попробовал, буквально пару капель. Как-то в пустыне нас накрыла песчаная буря, я укутался в спальный мешок, а Твилл ограничился тем, что плотно сомкнул ноздри и опустил на глаза бахромчатые веки.
2: «Пожалуй, можно сделать вывод, что народ Твилла относится к обитателям пустыни», — осторожно высказался Лерой.
1: «Да весь Марс — это в сущности пустыня», — заметил Гаррисон. «Здесь нет деления на явные климатические зоны, так что сородичи Твилла могут проживать в любой части планеты». «Верно», — согласился Пуц. «За время своих вылетов я так и не увидел ничего иного, кроме унылых каменистых равнин до бесконечных песков».
0: Джарвис кивнул и снова заговорил. «После того, как ветер утих, мы снова отправились в путь. Пустыню наискось пересекала скалистая гряда, и мы постепенно приближались к этой преграде. Я уже заранее представлял, как удобно мне будет карабкаться через нее со всей своей поклажей, если даже ходьба по сравнительно ровной местности становилась с каждым днем все утомительней. Неожиданно ветер, дующий со стороны гряды, принес какие-то прозрачные шарики размером с теннисный мяч. Почти невесомые, они едва касались песчаной почвы, чтобы вновь подпрыгнуть в воздух. Я поинтересовался у Твилла, что это такое, но он только твердил: «Я нет». Я решил, что он не видывал такого, но, кажется, ошибся, потому что марсианин, показав на скачущие шарики, добавил: «Камень». Поймав один, я расколотил его и убедился, что он заполнен каким-то зловонным газом, но, похоже, безопасным для человека. Во всяком случае, ничего плохого со мной не случилось.
1: «Надо было прихватить один для анализа», — проворчал Гаррисон.
3: «В любой момент их можно собрать», — успокоил командира Джарвис. «Я записал координаты, и они в ближайшие столетия не изменятся».
2: «Ну, давайте-ка по порядку».
1: К вечеру мы оказались возле скалы, и я принялся искать более пологий участок, чтобы перебраться на ту сторону нежданной преграды. Вот тогда-то меня и постигло самое горькое разочарование в жизни. Я услышал до боли знакомый звук. Где-то в вышине... летел наш второй челнок. Я замахал руками.
4: «А, так вот ты где был!» — воскликнул Пуц.
1: «Вероятно, тень от этой гряды скрывала тебя, хотя мне она показалась совсем невысокой.
4: Я чуть не взвыл от горя, когда ты спокойно скрылся на юге».
1: Вновь остро переживая случившееся, проговорил Дик. Твилл понял, что этот воздушный корабль имел ко мне какое-то отношение, потому что вспрыгнул на самую высокую скалу и принялся махать крыльями. «Ну и вот ты тоже не заметил, Карл. вздохнул Джарвис и надолго замолчал. В конце концов я перебрался на другую сторону. Вновь раздался в тишине голос Дика. Солнце закатилось, и я забрался в мешок. Твилл в эту ночь остался рядом, позволив мне впервые рассмотреть, как он устраивается на ночлег. Его поступок я расценил как проявление доверия и сочувствия. Он сунул голову в песок и вытянулся вверх, словно диковинный цветок на коротком стебле шеи. Крылья плотно укутывали тело, а поджатые ноги и переплетенные пальцы рук усиливали иллюзию подлинного марсианского растения, играя роль диковинных отростков.
5: «Какая великолепная мимикрия!» — восторженно прошептал Лерой. «Вероятно, на Марсе масса хищников».
1: «Я бы этого не сказал», — заметил Джарвис. «За свой поход я ни разу не встретил чего-то по-настоящему опасного, исключая то чудовище, которое чуть не съело Твилла. Да и оно не склонно нападать, а действует скорее коварством. В свое время вы поймете, что я имел в виду. А пока мы продолжали движение на север, вот здесь я наткнулся на то, чего не видел даже всеведущий Карл. Параллельно нашему пути, насколько видел глаз, тянулся ряд пирамидок, сложенных из крохотных кирпичей. Ближайшая к нам оказалась не выше 6 дюймов, ее отломанная вершина валялась рядом, и, заглянув в зияющее отверстие, я увидел, что внутри сооружения ничего нет. Как я не приставал к Твиллу, пытаясь выяснить природу странного явления, он не смог мне ничего пояснить, только всполошенно чирикал и подпрыгивал время от времени, выкрикивая слово «камень».
4: «И ты, конечно, опять не позаботился об экспонатах», — выразил свое неудовольствие Гаррисон.
1: «Я изобразил пирамидку в блокноте, всю ее измерил и даже сосчитал количество кирпичей», — парировал высказывание командира Джарвис.
4: «А уж насчет экспонатов ты меня извини, я и так с трудом тащил самого себя».
1: Но мысль о любопытных коллегах, заставившая меня поползать возле пирамидки, в дальнейшем оказалась совершенно разумной. Шагая вдоль ряда пирамид, я заметил, что они постепенно становились все выше, однако количество кирпичей не изменялось, они просто увеличивались в размерах. Вершины по-прежнему валялись возле каждого сооружения, а внутри каменных мешков была только пустота. К середине дня высота пирамид достигала уже 30 дюймов, причем кладка стен производила впечатление чего-то чрезвычайно древнего, сродни мегалитам Стоунхенджа, что ли.
4: «Почему ты так решил?» — заинтересовался Пуц.
1: «Судя по виду, стены сложены из кремнеземных кирпичей, а они даже в земном климате чрезвычайно устойчивы. Здесь же, на Марсе, где стоит невероятная сушь, разрушение кремнезема может вызвать лишь время. Именно оно скруглило углы кирпичей и изъело их грани. Этот процесс наверняка длился не менее 10 тысячелетий, а возраст маленьких пирамид можно измерять уже в сотнях, они почти готовы рассыпаться в прах». С этими словами он вытащил из кармана блокнот и раскрыл его на странице с рисунком пирамиды. Его товарищи принялись рассматривать примитивный чертеж, а Дик задумчиво проговорил. «Неудивительно, что мы не заметили этот ряд с воздуха. С большой высоты даже горная гряда смотрится как простое нагромождение камней. Но теперь, когда мы знаем, что искать, расшифровка результатов аэрофотосъемки будет более эффективной».
4: «Пожалуй, в дальнейшем надо будет оснастить камеры более мощной оптикой», — согласился Гаррисон. «Нельзя полагаться на случай, когда еще какой-нибудь приятель страусов снова принесет на хвосте интересную информацию».
1: Джарвис махнул рукой на расхохотавшихся коллег и продолжил. «Наконец мы подошли к последней пирамиде, вершина которой оказалась неповрежденной. Высота этого сооружения достигала не менее 10 футов, и, по-видимому, его обитатель до сих пор сидел внутри. Даже отдаленно не представляя, какой сюрприз меня ожидает, я вытащил пистолет, чтобы приготовиться ко всему. Твилл встал рядом, и я с удивлением заметил, что его пальцы сжимали какой-то прозрачный предмет, отдаленно напоминавший дамский пистолетик. Вероятно, тот, как и странная зажигалка, появился из удивительной сумки, укрепленной на шее Твилла. Я так и не понял, какой механизм открывал и закрывал этот рюкзак, на первый взгляд казавшийся монолитом. Никаких либо кнопок, ни щелей. В тот момент, когда мы подступили к пирамиде, ее вершина неожиданно поехала в сторону и скатилась в песок, а из образовавшейся дыры медленно показался серебристо-серый хобот, плавно переходящий в чешуйчатое сигарообразное тело. пока существо медленно сползало по северной стене пирамиды, выяснилось, что округлое тело оканчивалось заостренным хвостом, а на боку, ближе к хоботу, виднелось отверстие, напоминавшее дупло. С глухим стуком чудовище упало на песок, затем проползло несколько ярдов, воткнуло хвост глубоко в песок и, поднявшись на нем, застыло вертикальной колонной. Незаметным жестом Твилл убрал свой пистолетик и произнес: «Смотреть!» Некоторое время мы молча взирали на чешуйчатый столб, но ничего не происходило. Наконец хобот со слабым хрустом начал сгибаться, его конец погрузился в дупло и вытащил наружу, чтобы вы думали, кирпич, конечно.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Уложив его на песок, удивительное создание вновь замерло, а затем цикл повторился. Как я понял, началось строительство новой пирамиды. По-видимому, это зрелище Твилл тоже видел впервые, но, молча постояв возле творца пирамид, он взволнованно защебетал и произнес: «Жизнь, да, сердце нет, дышать нет, камень». В доказательство сказанному страус подскочил к чудовищу и постучал по нему клювом. Я поинтересовался, знал ли он прежде о подобном создании, и тот подтвердил мои догадки, сказав: «Знать да, видеть нет». «Ты догадался, что это было?» — взволнованно проговорил Лерой. «Возможно, мне кажется, два варианта», — ответил Джарвис. «Один, и тут судьей может стать Карл, это однажды кем-то запущенный механизм, запрограммированный на выполнение определенных циклов». Пуц кивнул. «А второй — это проявление силиконовой формы жизни, причем я склонен считать реальным именно второй вариант». «Я тоже», — воскликнул Лерой. «Если есть углеродная форма, к которой относятся все дышащие существа, в том числе и мы с вами, то почему бы не быть и иной? После твоих рассказов, Дик, я уже, наверное, никогда не смогу спокойно спать», — темпераментно добавил француз. «У тебя масса возможностей лично познакомиться с этим каменным истуканом, поскольку ближайшую 1000 лет он уж точно никуда не денется», — засмеялся Джарвис и вновь серьезно заговорил. «Рассуждая с точки зрения химика, я пришел к выводу, что вполне возможно и такое проявление жизни. Подобно тому, как у нас своеобразными отходами производства является двуокись углерода, так силиконовая форма выделяет двуокись кремния, то есть кремнезем. Это жуткое существо торчит на месте, перерабатывая кремний, который добывает с помощью своего хвоста, пока не замурует себя в очередной пирамиде, а потом выползает наружу и принимается за новую. Нам повезло, что я наткнулся на плоды жизнедеятельности подобного создания и даже увидел его.
2: Но как же беспредельна протяженность его жизни?»
1: «Почему ты так считаешь?» — потребовал ответа Лерой. «Самым маленьким пирамидам, я уже говорил об этом, сотни тысяч лет. Нигде их ряд не прерывался, а размеры постепенно увеличивались. Значит, это след именно того существа, которое построило и последнюю пирамиду. Мне не встретились другие линии подобных строений, но, думается, это существо не единственное. Мне кажется, оно умеет размножаться».
3: «Этого не смог вынести даже Гаррисон».
4: «А тебе не кажется, что все это напоминает бред?» — спросил он. «Головку, например, напекло, или от недоедания?»
3: «Да ну вас!» — огрызнулся Дик. «В конце концов, можете проверить сами. Я записал координаты и первой пирамиды, и последней. Размножение вовсе не фантазия. Помните, я упоминал о прозрачных шарах? Так вот, пока мы с Твиллом любовались на строительство, из дупла вылетели те самые шарики. Если провести аналогию с земной жизнью, то они напомнили мне куриные яйца, где скорлупой служит силиконовая оболочка, а содержимым — тот самый зловонный газ. Яйцо разбивается, а газ вступает в реакцию с кремнием. Вот вам и зарождение нового существа».
2: «Вот бы провести эксперимент», — размечтался Лерой.
3: «Ну да, и вернуться на место через несколько тысяч лет, чтобы проверить, как каменный детеныш справляется со своими обязанностями», — с легкой насмешкой проговорил Джарвис.
1: «Но представьте себе на минуту, что именно это чудовище воплотило в жизнь идею человечества о бессмертии. Оно и вправду бессмертно. Пока есть кремний и воздух, каменный истукан строит свои временные обиталища, и даже если пропадут ингредиенты питания, он не умрет, а лишь остановится.
2: Боже, вот если бы еще и понять смысл силиконовой жизни.
3: Правда, он хотя бы безопасен, но есть на Марсе хищники, которые наделены даром телепатии. Они считывают из ячеек памяти вашего мозга сокровенные желания и воплощают их в образы, внушая жертвам реальность созданного ими фантома. Поверьте, нет ничего страшнее этих исчадий ада».
1: Дик снова посмотрел в иллюминатор. Его настороженный взгляд, казалось, высматривал в марсианских просторах ужасное существо, сравнимое разве что с порождением ночных кошмаров. Затем он снова повернулся к друзьям. «Насмотревшись на трудолюбивого строителя, мы двинулись дальше на север. К вечеру у горизонта возникла прямая линия канала, а это означало, что треть Ксантуса уже осталась позади. Стараясь не поддаваться усталости и подбадривая себя мыслью о том, что в следующий раз Карл все-таки не пролетит мимо, я вспомнил, как покидал Нью-Йорк. «Вы, наверное, помните телезвезду Фэнси Лонг, Жак?» Лерой кивнул, не остался в стороне и Гаррисон.
4: «Я тоже видел ее в каком-то шоу», — сказал он. «Весьма впечатляющая блондиночка, мило поет и изящно танцует». «Я и не знал, что у вас роман».
1: «Да никакого романа», — с досадой ответил Джарвис. «Мы с ней знакомы с детства. Вот на правах старинного друга она и провожала меня на космодроме». Я вспомнил об этом и внезапно ощутил невероятное одиночество. Прям хоть волком вой. В это время мы подошли к убогим растениям, лепившимся к берегам канала, и среди них я увидел Фэнси Лонг. Она стояла, нарядная и улыбающаяся, и приветственно махала косынкой. Я, конечно, решил, что это мне померещилось от усталости, сел на песок и прикрыл глаза. Немного отдохнув, я снова взглянул на кусты, видение не исчезло. Я вскочил, и тут словно какая-то сила подхватила меня, и я устремился к девушке. Твилл завопил и вцепился в меня мертвой хваткой, но я как одержимый потащил его за собой. Он упирался ногами в песок, стараясь не выпустить меня, и что-то орал на своем щебечущем языке, но я все тащил и тащил его в сторону кустов к улыбке Фэнси Лонг. В результате я совершенно вымотался и остановился в футах в 10 от девушки. Постепенно до меня дошло, что она не могла находиться на Марсе, но на всякий случай все же окликнул ее. Но Фэнси никак не отреагировала на мой зов, а по-прежнему махала косынкой. Я сделал еще шаг вперед. Но Твилл загородил мне дорогу, выкрикивая «Нет, нет, нет!». Потом я заметил, как в его ладони вновь появился прозрачный пистолетик и попытался выбить его из цепких пальцев Твилла. Однако тот высоко подпрыгнул и в полете выстрелил в видение. Я ахнул, закрыл руками лицо и, видимо, на миг потерял сознание, потому что очнулся, сидя на песке, а рядом взволнованно щебетал и махал крыльями Твилл. Я с ужасом посмотрел в сторону кустов, но Фэнси там не оказалась. Вместо нее на песке корчилась чудовищная черная тварь, конвульсивно двигая медленно опадавшими щупальцами.
4: «Ничего себе!» — протянул Гаррисон. «Здесь и телепатия, и гипноз. Эта омерзительная дрянь не гоняется за дичью, а подманивает ее, сидя на месте. Наверное, выгодный промысел, хотя с населением здесь не густо».
1: «Вероятно, он таким же способом подманил и Твилла», — проговорил Джарвис. «Он мне не смог рассказать, как попал в ловушку, но довольно четко объяснил механизм действия западни, сказав: «Тик думать, он делать». По-моему, и с ней не скажешь, и оба раза это случилось возле кустов. Следовательно, чудовище предпочитает не выползать на открытое место. Это надо иметь в виду и не очень-то спешить навстречу знакомым лицам, кто бы это ни был».
4: «Интересно, а как Твилл догадался, что ты в опасности?» — спросил Пуц. «Он же не видел твою картинку».
1: «Но он увидел чудовище», — резонно заметил Дик. «А по моей реакции определил, что оно принялось охотиться на меня, вот и вмешался. По-видимому, жертвой всегда выбирается кто-то один, все легче. Но я хочу обратить ваше внимание на высокий интеллект Твилла. За короткое время он сумел усвоить нашу речь, понять значение слов, кратко и точно излагать мысли. И при этом абсолютное дружелюбие. Мне думается, человечеству легко будет наладить контакты с этой цивилизацией, если впоследствии подтвердится, что народ Твилла прилетел на Марс, побывав в других мирах. Их опыт может оказаться поистине бесценным. Думаю, люди найдут в этом народе искреннего союзника. Это очень важно, если учесть, что здесь обитают не только черные осьминоги, но и кое-кто похлеще».
4: «Ты имеешь в виду обитателей этих огромных куч мусора по берегам каналов, верно?» — догадался Пуц.
1: «Да», — кивнул Джарвис и продолжил рассказ. «После драки с Твиллом и пережитого потрясения я настолько устал, что забрался в спальный мешок и проспал без сновидений до самого утра. С рассветом мы пересекли канал, привычно разгоняя удиравшие со всех ног травинки, и у противоположного берега наткнулись на неширокий ручеек, вытекавший из болотца, в котором нежились биолазы и еще какие-то сучковатые создания. Выбравшись наверх, я увидел вдалеке невысокий курган, замеченный мной еще с борта челнока. Я предложил Твиллу посмотреть, что это такое, и тот, пропищав нечто утвердительное, закивал огромным клювом. Кстати, я так и не понял, то ли он сам страшно любопытен от природы, то ли опекал меня, как гостеприимный хозяин опекает не очень-то смышленого гостя. «К сожалению, дальнейшее показало, что скорее второе», — усмехнулся Дик. «А я просто не мог упустить подвернувшийся случай, тем более, что мы оба были неплохо вооружены».
4: «Кстати, об оружии», — перебил рассказчик Капуц. «Тебе удалось рассмотреть пистолетик Твилла?»
1: «Я даже пострелял из него», — похвастался Джарвис. «В качестве пуль там используются маленькие шарики с каким-то газом, от которого даже неодушевленные кусты рассыпаются в прах, а порохом служит пар. В прозрачной ручке я увидел два резервуара. В одном находилась вода, а в другом густая желтоватая жидкость. Слегка сдавливая рукоять, стрелок выпускал в патронник по капле из каждого отделения. Начиналась бурная реакция. Вода мгновенно превращалась в пар, выталкивая из ствола шарик пульку. Нам стоит взять это на заметку, применяя в качестве катализатора, например, концентрированную серную кислоту. Правда, дальность полета не так велика, как у наших обычных пистолетов, но в условиях разряженности это не так уж существенно. И вот еще что. Я заметил, что шариков там не меньше сотни, что позволяет довольно долго не перезаряжать пистолет, даже стреляя очередями.
4: «Оригинальное изобретение», — согласился Пуц. «Надо это обмозговать. А что было потом?»
1: «А потом мы направились в сторону кургана. Я высказал предположение, что именно обитатели подобных курганов и явились строителями каналов. Уж очень много этих куч громоздилось именно по берегам явно рукотворных артерий Марса». Твилл прекрасно меня понял и отчаянно запротестовал. Он показывал на канал и махал крыльями в сторону юга. По-видимому, эти сооружения построили какие-то другие обитатели планеты, причем весьма, возможно, сородичи Твилла. Надо запланировать экспедицию в южную часть Марса, капитан. Очень многое говорит о том, что там можно обнаружить кое-что интересное. Гаррисон кивнул и нетерпеливо проговорил.
4: «Рассказывай, не тяни».
1: «Да, в общем-то, и рассказывать осталось совсем немного-то», — улыбнулся Джарвис. «Еще издали мы заметили какое-то интенсивное движение возле кургана, а подойдя поближе, обнаружили утоптанную тропу, по которой сновали обитатели этой мусорной кучи. Представьте себе поставленный на четыре ноги цилиндр, напоминающий по размерам бочку средней величины, у которой с боков свешиваются по две руки, прикрепленные одна выше другой. Поперек туловища, между верхней и нижней парами рук, шел широкий пояс, на котором я с удивлением заметил множество глаз. В верхней части цилиндра я разглядел круглую мембрану, чем-то похожую на старинный динамик. Этот странный персонаж шустро топал по дорожке, толкая перед собой пустую тачку, изготовленную из какого-то металла, напоминавшего медь. Следом за ним появился другой, потом третий, но никто из них так и не остановился, хотя по движению глаз было ясно, что они нас заметили. Я решил проявить инициативу и, готовый немедленно отпрыгнуть в сторону, загородил дорогу очередному типу. Тот остановился и молча уставился на меня. Мне ничего не оставалось, как продемонстрировать ему раскрытые ладони и произнести «Я друг». «И как вы думаете, что за этим последовало?»
4: «Он толкнул тебя тачкой и был таков», — предположил Пуц.
1: Гаррисон выдвинул в рент приветствие, а Лерой — нежную встречу с собратом по разуму.
4: «Никто не догадался», — объявил Дик. «Он просто повторил мои слова.
1: И самое забавное, что все его бочкоподобные собратья, пробегая мимо, твердили как один «я друг». Но я-то поздоровался только с одним, однако мои слова каким-то образом стали известны всем. Вероятно, сработали неведомые нам каналы коммуникации, охватывающие всех обитателей кургана единой сетью, или же цилиндры являлись отдельными частями одного организма. Я уже такого насмотрелся, что меня не удивило бы даже это. А пока я едва сдерживал смех от комичности происходящего. До сих пор на этой молчаливой планете мне ласкал слух только голос Твилла, а здесь воздух буквально гудел от приветствий. Прямо как в фантастическом фильме. Счастливые обитатели Марса приветствуют появление землян. Дикость какая-то.
5: «А как на это отреагировал Твилл?» — поинтересовался Жак Лерой.
1: «Он постарался мне объяснить, что это разумные существа, но довольно тупые». Увидев недоуменные взгляды слушателей, Джарвис пояснил.
4: Он ткнул пальцем в их сторону и сказал «один и один, да».
3: Потом добавил, покрутив головой, 1 и 2 нет.
5: Этим он хотел, по-видимому, подчеркнуть ограниченность интеллекта обитателей курганов. Тем временем вереница бочек потопала в обратную сторону, и на этот раз в тачках горой возвышалась мешанина из камней, веток и песка. При виде нас существа по-прежнему босовито гудели. «Я друг», и деловито пробегали мимо. Непонятность происходившего заставила меня остановить последний цилиндр. Недолго думая, я просто загородил ему дорогу. Тот, увидев, что я не намерен пропускать его, буквально смел меня с пути мощным движением ближайшей пары рук. Я, выругавшись, отлетел в сторону, а мой обидчик, как ни в чем не бывало, ухватился за рукоятки и продолжил путь. Пуц усмехнулся, отметив, что все-таки его версия оказалась довольно реальной.
3: «Ты развеселишься еще больше, когда узнаешь, как преобразилось их приветствие», — заметил Джарвис. «Все эти цилиндры с тачками теперь то и дело громыхали утробными голосами: „Я друг, дерьмо!“»
5: Переждав вспышку веселья, Джарвис вновь принялся за рассказ. Двигаясь параллельно протоптанной тачечниками дороги, мы с Твиллом подошли к кургану. Вблизи он не производил впечатления мусорной кучи. Это было основательное конусообразное сооружение с многочисленными арками-входами, за которыми начинались идущие вглубь туннели. Заглянув внутрь, я заметил мерцающий вдали свет и решил установить его природу, что помогло бы раскрыть секрет курганов Марса. Когда я сообщил об этом Твиллу, он запротестовал, но на мое предложение подождать меня снаружи ответил решительным «нет». Вот так и случилось, что мы вдвоем оказались внутри гигантского муравейника с его трудолюбивыми бочкообразными обитателями. Те сновали по туннелю, выкрикивая свое «Я друг, дерьмо!», но не мешали нашему проникновению в их обиталище. Так мы добрались до источника света. Можете представить мое удивление, когда я, предполагая увидеть факелы, обнаружил на стене светящуюся спираль. В муравейнике имелось электричество.
3: «Ничего себе!» — изумился Пуц. «Значит, должен быть и какой-то генератор, преобразующий неизвестное топливо в электрическую энергию. Но на Марсе нет рек, чтобы использовать энергию потока, и никто из нас не заметил в атмосфере планеты дымовых хвостов от горящего топлива».
5: Терпеливо выслушав сентенцию Карла, Джарвис сказал:
3: «Сейчас ты обо всем узнаешь. Правда, это только предположение, нуждающееся в проверке».
5: Так вот, мы с Твиллом решили выбираться из муравейника, но хотя и находились совсем недалеко от выхода, ухитрились потерять ориентировку. Все коридоры выглядели совершенно одинаково, и, по-видимому, мы свернули не туда. Блуждая по бесконечному лабиринту туннелей, мы спускались все глубже и глубже в недра планеты. Даже коридоры, явно ведущие вверх, через некоторое время круто устремлялись в глубину. Проблуждав так довольно долго, я решил проследить за очередным тачечником, чья пустая тележка свидетельствовала о том, что он должен выбраться на поверхность за очередной порцией поклажи. Но оказалось, что мусор возили не только снаружи. Во всяком случае, выбранный мной персонаж завел нас в какой-то тупик, где и загрузил свою тачку. Все наши попытки отыскать выход из муравейника оканчивались безрезультатно. Так же, как и безнадежные потуги узнать что-нибудь вразумительное у бегавших туда и сюда обитателей подземного завода. А в том, что это сооружение скорее напоминало завод, чем жилой комплекс, я убедился по количеству работающих повсюду механизмов. Мне показалось, что подземные обитатели вовсе не нуждались ни в отдыхе, ни в пище. Они даже размножались на бегу. Я как-то заметил остановившуюся в туннеле парочку тачечников, между которыми тут же появился, словно пророс из земли, третий более мелкий экземпляр. «Ты столкнулся с явлением партеногенеза», — тут же прокомментировал Лерой.
3: «По мне, так лучше бы и не сталкивался, да сам виноват», — вздохнув, проворчал Джарвис.
5: Итак, в этих бесконечных блужданиях прошло 2 дня. От усталости я валился с ног и временами засыпал, прислонившись к стене туннеля. По-видимому, бочкоподобные трудяги понимали разницу между спящим и бодрствующим существом, потому что стоило мне закрыть глаза, как приветствия тут же смолкали. В конце концов я понял, что этот курган не что иное, как электростанция, топливом для которой служил привозимый на тачках мусор. К такому выводу я пришел, когда мы случайно оказались в большом зале, куда сходилось множество коридоров. В центре обширного помещения возвышался какой-то блестящий, опутанный проводами агрегат, в основании которого вращались огромные колеса, напоминавшие жернова. Собственно, это и была гигантская перемалывающая машина, в которую непрерывным потоком поступало содержимое тачек, подкатываемых бочкоподобными рабочими. Мы довольно долго торчали в этом зале, и я заметил, что иногда агрегат принимался как-то странно завывать. Как только слышался этот вой, сразу же один или двое грузчиков оставляли свои тачки и прыгали прямо под жуткие колеса. Остальные при этом даже не сбивались с ритма, а, подхватив свободные тележки, убегали за следующей порцией корма. По-видимому, таким образом удавалось сохранить необходимый для выработки электроэнергии состав топлива. Вскоре мы обнаружили еще кое-что. В небольшой нише этого же зала я заметил необычное свечение, и мы с Твиллом, конечно же, направились на огонек. Там оказался стеллаж, на полках которого рядами лежали кристаллы размером с куриное яйцо. В прозрачной глубине камня сиял и переливался загадочный свет. Именно его лучи, усиленные полированными гранями, мы и заметили. Я никогда не встречал подобной красоты. Джарвис поднял на слушателей сияющие глаза и проговорил. В этих лучах чувствовалась какая-то магическая сила, усталость и как не бывало. Исчезла не только боль от ушибов и порезов, но даже родимое пятно на запястье. Помните? Такое в виде паука. Он протянул в сторону коллег левую руку. Я подумал, что обитатели курганов изготавливают эти кристаллы сами или добывают их из недр планеты с помощью электричества, и мне захотелось разобраться в этом. Я уже говорил, что муравейник напоминал завод и задумал подробнее рассмотреть другие механизмы, но, увы, нам помешали. Не успели мы с Твиллом покинуть зал, как четырехрукие громилы побросали свои тачки и ринулись к нам, угрожающе вопя «Я друг дерьмо!». Уже знакомый с силой их рук, я сбросил поклажу и, потянув за собой Твилла, пустился на утек. Мы мчались, не разбирая дороги, сворачивая то в один туннель, то в другой, но нам никак не удавалось избавиться от преследователей. Удивляло то, что встречные трудяги, катившие наполненные тачки, даже не пытались удержать нас, хотя легко могли бы свалить любого, просто подставив одно из четырех ног. Однако, не получив команду из центра, они равнодушно пробегали мимо, зато топот и крики погони постепенно приближались. Похоже, Твилл почуял опасность, потому что выхватил из сумки пистолетик. Я тоже приготовил оружие. В этот момент появилась тачка, нагруженная огромным кустом. В пальцах Твилла мгновенно оказалась уже известная мне зажигалка, и секунду спустя сухие ветви заполыхали. Однако безмозглый бочонок не выпустил рукояток и, не сбавляя темпа, устремился дальше по коридору. Судя по воплям, жаркое пламя импровизированного костра вызвало замешательство в рядах преследователей, и я воспользовался этим, чтобы немного отдышаться. Разгоряченный рассказом, Джарвис снова отпил немного сока и уже более спокойно продолжил. Пока я, прислонившись к стене коридора, пытался восстановить дыхание, дым от костра медленно таял, уплывая следом за исчезнувшей тележкой. Это означало только одно. Там, куда мы бежали, был выход. К счастью, у туннеля больше не оказалось ответвлений, и мы, наконец, выскочили из муравейника. Но каково же было мое разочарование, когда я увидел, что солнце клонится к закату. Это означало, что все мои старания оказались напрасными. Без спальника марсианскую ночь мне уже не пережить. Я попытался заставить Твилла уйти в пустыню, но он решительно отказался, махнув крылом.

силу, почему он может и должен уйти. Но он то ли не понял, что жить мне осталось с Гулькин нос, то ли решил не оставлять меня до конца. Посылая шарики в гущу врагов, он только мотал клювом и верещал: «Нет, Тик, нет, Тик!» На глаза невозмутимого Джарвиса навернулись слезы, и он воскликнул: «Боже, чем я заслужил такую беззаветную преданность? Как смогу достойно отплатить за это?» Чувствительный Лерой тоже хлюпнул носом, Пуц похлопал Джарвиса по плечу, даже Гаррисон проворчал что-то утешительное. Дик между тем взял себя в руки и проговорил: «В сущности, я уже почти закончил. В самый разгар сражения на ровное ложе канала опустился челнок Пуца. Твил одним махом перескочил прибрежные кусты, а я, продираясь сквозь переплетение веток, едва не застрял в их колючих дебрях. Но теперь можно было и не торопиться. При виде челнока обитатели муравейника мгновенно сгинули. Пока мы с Пуцем тискали друг друга в объятиях, Твил исчез. Я принялся звать его, но так и не получил ответа. По моей просьбе мы полетели не к Аресу, а на юг, и Карл еще несколько раз сажал машину на грунт. Я открывал люк и оглашал окрестности призывными воплями. Только один раз я услышал, как вдали кто-то мелодично насвистывает одну из тех песен, которые мы пели вместе с Твилом. Вероятно, так он прощался со мной. Наступила тишина. Каждый мысленно переживал услышанное, хотя еще рано было делать какие-либо выводы. Освободившийся от груза воспоминаний Джарвис заметно повеселел и чуть насмешливо оглядел коллег. «А что это вы так загрустили, ребята? А может быть, вот это развеселит вас?» — спросил он, извлекая из кармана невиданной красоты кристалл. Конец. Текст читал Дмитрий Оргин.

0: cacique.
1: Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок.
2: «Я бы с удовольствием здесь поселился», — сказал он.
1: «Вам стоит только захотеть».
2: «Вы предлагаете это мне?»
1: «Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники, их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой же вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки. Ей не менее 50 тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь и будете слушать. Здесь есть книги, я уже довольно свободно их читаю. И вы могли бы».
2: «Это все довольно заманчиво. И все же вы не останетесь?»
1: «Нет.
2: Но за предложение все-таки спасибо».
1: «И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется всех вас убить».
2: «Вы оптимист».
1: «Мне есть за что сражаться и ради чего жить. Поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия. Я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация?»
2: Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой. «Мне очень жаль, что так получается. Обидно за все это».
1: «Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвезти вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку».
2: «Пожалуй».
1: «Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет кончено, вы останетесь живы».
2: «Что?»
1: «Я с самого начала...»

0: и решил пощадить вас».
1: «Вот как?»
0: «Я спасу вас от тех, остальных. Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете».
1: «Нет», — сказал капитан. «В моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти».
0: «Даже если у вас будет возможность остаться здесь?»
1: «Да». «Как ни странно, даже тогда». «Не знаю почему. Никогда не задавался таким вопросом». «Ну вот и пришли».
0: Они вернулись на прежнее место.
1: «Пойдете со мной добровольно, Спендер? Предлагаю в последний раз».
0: «Благодарю. Не пойду». Спендер вытянул вперед одну руку. «И еще одно напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на 50. Пусть сперва археологи потрудятся как следует. Обещаете?»
1: «Обещаю».
0: «И еще, если от этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, который летним днем окончательно свихнулся, да так и не пришел в себя. Может, вам легче будет».
1: «Я подумаю. Прощайте, Спендер. Счастливо».
0: «Вы странный человек», — сказал Спендер, когда капитан зашагал вниз по тропе навстречу теплому ветру. Капитан, наконец, вернулся к своим запыленным людям, которые уже не чаяли его дождаться. Он щурился на солнце и тяжело дышал.
1: «Выпить есть у кого?» — спросил капитан.
0: Он почувствовал, как ему сунули в руку прохладную флягу.
1: «Спасибо».
0: Он глотнул, вытер рот.
1: «Ну так», — сказал капитан. «Будьте осторожны. Спешить некуда. Времени у нас достаточно. С нашей стороны больше жертв быть не должно. Вам придется убить его. Он отказался пойти со мной добровольно. Постарайтесь уложить его одним выстрелом. Не превращайте в решето. Надо кончать».
2: «Я раскрою ему его проклятую башку», — буркнул Сэм Паркхилл.
1: «Нет, только в сердце», — сказал капитан. Он отчетливо видел перед собой суровое, полное решимости лицо Спендера.
2: «Его проклятую башку!» — повторил Паркхилл.
1: Капитан швырнул ему флягу. «Вы слышали мой приказ? Только в сердце!»
0: Паркхилл что-то буркнул себе под нос.
1: «Пошли», — сказал капитан.
0: Они снова рассыпались, перешли с шага на бег, затем опять на шаг, поднимаясь по жарким склонам, то ныряя в холодные пахнущие мхом пещеры, то выскакивая на ярко освещенные открытые площадки, где пахло раскаленным камнем. «Как противно быть ловким и расторопным», — думал капитан, «когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и не хочешь им быть. Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство? Чем не ответ? Ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда и не может даже на миг ошибиться. Разве не так? Не ошибается даже раз в 10 миллионов лет?» Он думал, что представляет собой это большинство и кто в него входит, о чем они думают и почему они стали именно такими, и неужели никогда не переменятся? И еще, какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина? Клаустрофобия, боязнь толпы или просто здравый смысл? И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в своей правоте? Не будем об этом думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок. Вот так. И так. Его люди перебегали, падали, снова перебегали, приседая в тени, и скалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разреженная, бегать в ней тяжело.
1: Атмосфера была разреженная, и им приходилось по 5 минут отсиживаться, тяжело дыша, и черные искры перед глазами, глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься, наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разреженный летний воздух огнем и громом. Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям.
2: «Размажу по камням его проклятые мозги!» — завопил Пархилл и побежал вверх по склону.
1: Капитан прицелился в Сэма Пархилла и отложил пистолет, с ужасом глядя на него. «Что вы затеяли?» — спросил он обессилевшую руку и пистолет. Он едва не выстрелил в спину Пархиллу. «Господи, что это я?» Он увидел, как Пархилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие. Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине за 2 большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха. Под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет 10 сантиметров, оставляя незащищенной грудь Спендера.
2: «Эй, ты!» — крикнул Пархилл. «У меня тут пуля припасена для твоего черепа!»
1: Капитан Уайлдер ждал. «Ну, Спендер, давай же!» — думал он. «Уходи, как у тебя было задумано! Через несколько минут будет поздно, уходи, потом опять выйдешь, ну! Ты же сказал, что уйдешь!» «Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал, заляг там и живи месяц, год, много лет, читай свои замечательные книги, купайся в своих храмовых бассейнах, давай же, человече, ну, пока не поздно!» Спендер не двигался с места. «Да что это с ним?» — спросил себя капитан. Он взял свой пистолет. Понаблюдал, как перебегают от укрытия к укрытию его люди. Поглядел на башни маленького чистенького марсианского селения, будто резные шахматные фигурки с освещенными солнцем гранями. Перевел взгляд на камни и промежуток между ними, открывающий грудь Спендера. Пархилл ринулся вперед, рыча от ярости.
3: «Нет, Пархилл», — сказал капитан. «Я не могу допустить, чтобы это сделали вы. Или кто-либо еще? Нет, никто из вас. Я сам».
1: Он поднял пистолет и прицелился. «Будет ли у меня после этого чистая совесть?» — спросил себя капитан. «Верно ли я поступаю, что беру это на себя?» «Да, верно. Я знаю, что и почему делаю. И все правильно, ведь я уверен, что это надлежит сделать мне. Я надеюсь и верю, что всей жизнью оправдаю свои решения». Он кивнул головой Спендеру. «Уходи!» — крикнул он шепотом, которого никто, кроме него, не слышал. «Даю тебе еще 30 секунд! 30 секунд!» Часы тикали на его запястье. Капитан смотрел, как бежит стрелка. Его люди бегом продвигались вперед. Спендер не двигался с места. Часы тикали очень долго и очень громко, прямо в ухо капитану. «Уходи, Спендер! Уходи живей!» 30 секунд истекли. Пистолет был наведен на цель. Капитан глубоко вздохнул. «Спендер», — сказал он, выдыхая. Он спустил курок. Крохотное облачко каменной пыли заклубилось в солнечных лучах. Вот и все, что произошло. Раскатилось и заглохло эхо выстрела. Капитан встал и крикнул своим людям.
3: «Он мертв!»
1: Они не поверили. С их позиции не было видно просвета между камнями. Они увидели, как капитан один взбегает вверх по склону и решили, что он либо очень храбрый, либо сумасшедший. Прошло несколько минут, прежде чем они последовали за ним. Они собрались вокруг тела, и кто-то спросил: «В грудь».
0: Капитан опустил взгляд. «В грудь», — сказал он. Он заметил, как изменился цвет камней под телом Спендера.
1: «Хотел бы я знать, почему он ждал. Хотел бы я знать, почему он не ушел, как задумал. Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют».
0: «Кто ведает», — произнес кто-то. А Спендер лежал перед ними, и одна его рука сжимала пистолет, а другая — серебряную книгу, которая ярко блестела на солнце.
1: «Может, все это из-за меня?» — думал капитан. «Потому что я отказался присоединиться к нему. Может быть, у Спендера не поднялась рука убить меня. Возможно, я чем-нибудь отличаюсь от них. Может, в этом все дело. Он, наверное, считал, что на меня можно положиться. Или есть другой ответ?» Другого ответа не было. Он присел на корточки возле безжизненного тела. «Я должен оправдать это своей жизнью», — думал он. «Теперь я не могу его обмануть. Если он считал, что я в чем-то схож с ним и потому не убил меня, то я обязан многое свершить. Да-да, конечно, так и есть. Я тот же Спендер. Он остался жить во мне. Только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю. Я направляю людей. Он потому и не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях». Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал собственный голос. «Эх, если бы он поговорил со мной, прежде чем стрелять, мы бы что-нибудь придумали».
2: «Что придумали?» — буркнул Паркхилл. «Что общего у нас с такими, как он?»
0: Равнина, скалы, голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ушах.
1: «Пожалуй, вы правы», — сказал капитан. «Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я еще куда ни шло. Но Спендер и вы, и вам подобные, нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги».
0: Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные 10 000 лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо. Они постояли в древнем склепе.
1: «Думаю, вам полезно будет время от времени вспоминать Спендера», — сказал капитан.
0: Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь. На следующий день Паркхилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов. Он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Паркхилла и выбил ему зубы.

Август 2001. Поселенцы. Земляне прилетали на Марс. Прилетали, потому что чего-то боялись и ничего не боялись. Потому что были счастливы и несчастливы. Чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Оставляли опостылевших жен или опостылевшую работу, или опостылевшие города, прилетали, чтобы найти что-то, или избавиться от чего-то, или добыть что-то, откопать что-то, или зарыть что-то, или предать что-то забвению. Прилетали с большими ожиданиями, с маленькими ожиданиями, совсем без ожиданий. Но во множестве городов на четырехцветных плакатах повелительно указывал начальственный палец. «Для тебя есть работа на небе. Побывай на Марсе». И люди собирались в путь. Правда, сперва их было немного, какие-нибудь десятки. Большинству еще до того, как ракета выстреливала в космос, становилось худо. Болезнь называлась «одиночество». Потому что стоило только представить себе, как твой родной город уменьшается там внизу. Сначала он с кулак размером, затем с лимон, с булавочную головку, наконец вовсе пропал в пламенной реактивной струе. И у тебя такое чувство, словно ты никогда не рождался на свет, и города никакого нет, и ты нигде, лишь космос кругом, ничего знакомого, только чужие люди. Когда твой штат Иллинойс или Айова, Миссури или Монтана тонул в пелене облаков, да что там, все Соединенные Штаты сжимались в мглистый островок, вся планета Земля превращалась в грязновато-серый мячик, летящий куда-то прочь, тогда уж ты оказывался совсем один, одинокий скиталец в просторах космоса. И невозможно представить себе, что тебя ждет. Ничего удивительного, что первых было совсем немного. Число переселенцев росло пропорционально количеству землян, которые уже перебрались на Марс. Одному страшно, а на людях не так. Но первым, одиноким, приходилось полагаться только на себя.

0: Декабрь 2001. Зеленое утро. Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин. Потом, отправляя в рот кусок за куском и задумчиво жуя, слушал, как потрескивает огонь. Миновал еще день, похожий на 30 других. С утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим. Его звали Бенджамин Дрискол. Ему был 31 год. Он хотел одного, чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождающей воздух. Больше воздуха. Пусть растут во все времена года, освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры. Дерево чего-чего только оно не может. Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами или становится царством детских игр. Целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках. Великолепное сооружение, несущее пищу и радость. Вот что такое дерево. Но прежде всего, деревья — это источник живительного прохладного воздуха для легких и ласкового шелеста, который нежит твой слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты лежишь в снежно-белой постели. Он лежал и слушал, как темная почва собирается силами, ожидая солнца, ожидая дождей, которых все нет и нет. Приложив ухо к земле, он слышал поступь грядущих годов и видел, как посаженные сегодня семена прорываются зелеными побегами и тянутся ввысь, к небу, раскидывая ветку за веткой, и весь Марс превращается в солнечный лес, светлый сад. Рано утром, едва маленькое бледное солнце всплывет над складками холмов, он встанет, живо проглотит завтрак с дымком, затопчет головешки, нагрузит на себя рюкзак и снова выбирать места, копать, сажать семена или саженцы, осторожно уминать землю, поливать и шагать дальше, насвистывая и поглядывая в ясное небо. А оно к полудню все ярче и жарче. «Тебе нужен воздух», — сказал он своему костру. Костер — живой румяный товарищ, который шутливо кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи теплый дремлет рядом, щуря розовые сонные глаза. «Нам всем нужен воздух. Здесь, на Марсе, воздух разреженный, чуть что и устал. Все равно, что в Андах в Южной Америке. Вдохнул и не чувствуешь. Никак не надышишься». Он тронул грудную клетку. Как она расширилась за 30 дней. Да, здесь им нужно развивать легкие, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Или сажать побольше деревьев. «Понял, зачем я здесь», — сказал он. Огонь стрельнул. «В школе нам рассказывали про Джонни яблочное семечко. Как он шел по Америке и сажал яблони. А мое дело поважнее. Я сажаю дубы, вязы и клены и всякие другие деревья. Осины, каштаны, кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для легких. Только подумать. Когда все эти деревья, наконец, вырастут, сколько от них будет кислорода?» Вспомнился день прилета на Марс. Подобно тысяче других, он всматривался тогда в тихое марсианское утро и думал, как-то я здесь освоюсь, что буду делать, найдется ли работа по мне. И потерял сознание. Кто-то сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, он закашлялся и пришел в себя. «Ничего, оправитесь», — сказал врач. «А что со мной было?» «Здесь очень разреженная атмосфера. Некоторые ее не переносят. Вам, вероятно, придется возвратиться на Землю».
1: «Нет,
0: Он сел, но в тот же миг в глазах у него потемнело, и Марс сделал под ним не меньше 2 оборотов. Ноздри расширились, он принудил легкие жадно пить ничто. «Я свыкнусь. Я останусь здесь». Его оставили в покое. Он лежал, дыша словно рыба на песке, и думал: «Воздух, воздух, воздух! Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха!» И повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса. Присмотрелся, и первое, что увидел, куда ни глянь, сколько ни смотри, ни одного дерева, ни единого. Этот край словно сам себя покарал. Черный перегной стлался во все стороны, а на нем ничего, ни одной травинки. «Воздух!» — думал он, шумно вдыхая бесцветное нечто. «Воздух! Воздух!» И на верхушках холмов, на тенистых склонах, даже возле ручья тоже ни деревца, ни травинки. «Ну, конечно!» Ответ родился не в сознании, а в горле, в легких. И эта мысль, словно глоток чистого кислорода, сразу взбодрила. «Деревья и трава!» Он поглядел на свои руки и повернул их ладонями вверх. «Он будет сажать траву и деревья!» Вот его работа – бороться против того самого, что может ему помешать остаться здесь. Он объявит Марсу войну, особую, агробиологическую войну. Древняя марсианская почва. Ее собственные растения прожили столько миллионов тысячелетий, что вконец одряхлели и выродились. А если посадить новые виды? Земные деревья, ветвистые мимозы, плакучие ивы, магнолии, величественные эвкалипты. Что тогда? Можно только гадать, какие минеральные богатства таятся в здешней почве, нетронутые, потому что древние папоротники, цветы, кусты, деревья погибли от изнеможения. «Я должен встать!» — крикнул он. «Мне надо видеть координатора!» Полдня он и координатор проговорили о том, что растет в зеленом уборе. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем можно будет начать планомерные посадки. Пока что продовольствие доставляют с земли замороженным в летающих сосульках, лишь несколько любителей вырастили сады гидропонным способом. «Так что пока, — сказал координатор, — действуйте сами. Добудем семян сколько можно, кое-какое снаряжение. Сейчас в ракетах мало места. Боюсь, поскольку первые поселения связаны с рудниками, ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом».
1: «Но вы мне разрешите?»
0: Ему разрешили. Выдали мотоцикл, он наполнил багажник семенами и саженцами, выезжал в пустынные долины, оставлял машину и шел пешком, работая. Это началось 30 дней назад. И с той поры он ни разу не оглянулся. Оглянуться значит пасть духом. Стояла необычайно сухая погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Может быть, битва проиграна? 4 недели труда впустую. И он смотрел только вперед. Шел вперед по широкой солнечной долине, все дальше от первого города, и ждал. Ждал, когда же пойдет дождь. Он натянул одеяло на плечи. Над сухими холмами пухли тучи. Марс непостоянен, как время. Пропеченные солнцем холмы прихватывал ночной заморозок, а он думал о богатой черной почве, такой черной и блестящей, что она чуть ли не шевелилась в горсти. О жирной почве, из которой могли бы расти могучие исполинские стебли фасоли, а спелые стрючки роняли бы огромные невообразимые зерна, сотрясающие землю. Сонный костер подернулся пеплом, воздух дрогнул, вдали прокатилась телега. Гром, неожиданный запах влаги. «Сегодня ночью», — подумал он, и вытянул руку проверить, идет ли дождь. «Сегодня ночью». Что-то тронуло его бровь, и он проснулся. по носу на губу скатилась влага. Вторая капля ударила в глаз и на миг его затуманила. Третья разбилась о щеку.
1: Дождь. Прохладный, ласковый, легкий. Он моросил с высокого неба. Волшебный эликсир, пахнущий чарами, звездами, воздухом. Он нес с собой черную, как перец, пыль, оставляя на языке то же ощущение, что выдержанный старый херес.
0: Дождь. Он сел. Одеяло съехало, и по голубой рубашке забегали темные пятна. Капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто по нему, топча огонь, плясал невидимый зверь. И вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод вдруг раскололся на 6 аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов. Они замерли в своем падении ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак, и вода. Вода! Он промок до костей, но сидел и смеялся, подняв лицо. И капли стучали по векам. Он хлопнул в ладоши, вскочил на ноги и прошелся вокруг своего маленького лагеря. Был час ночи. Дождь лил непрерывно 2 часа. Потом прекратился. Высыпали чисто вымытые звезды, яркие, как никогда. Бенджамин Дрискл достал из пластиковой сумки сухую одежду, переоделся, лег и счастливый уснул.
2: Солнце медленно взошло между холмами. Лучи вырвались из-за преграды, тихо скользнули по земле и разбудили Дрискала. Он чуть помешкал, прежде чем встать. Целый месяц, долгий жаркий месяц, он работал, работал и ждал. Но сегодня, поднявшись, он впервые повернулся в ту сторону, откуда пришел. Утро было зеленое. Насколько хватало глаз, к небу поднимались деревья. Ни одно, ни два, ни десяток, а все те тысячи, что он посадил семенами или саженцами. И не мелочь какая-нибудь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а мощные стволы, могучие деревья высотой с дом, зеленые-зеленые, огромные, округлые, пышные деревья с отливающей серебром листвой, шелестящие на ветру. Длинные ряды деревьев на склонах холмов, лимонные деревья и липы, секвойи и мимозы, дубы и вязы, осины, вишни, клены, ясени, яблони, апельсиновые деревья, эвкалипты, подстегнутые буйным дождем, вскормленные чужой волшебной почвой. На его глазах продолжали тянуться вверх новые ветви. Лопались новые почки. «Невероятно!» — воскликнул Бенджамин Дрискл. Но долина и утро были зеленые. А воздух! Отовсюду, словно живой поток, словно горная река, струился свежий воздух, кислород, источаемый зелеными деревьями. Присмотрись и увидишь, как он переливается в небе хрустальными волнами. Кислород, свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород превратил долину в дельту реки. Еще мгновение, и в городе распахнутся двери. Люди выбегут навстречу чуду, будут его глотать, вдыхать полной грудью. Щеки порозовеют, носы озябнут, легкие заново оживут. Сердце забьется чаще, и усталые тела полетят в танцы. Бенджамин Дрискл глубоко-глубоко вдохнул влажный зеленый воздух и потерял сознание. Прежде чем он очнулся, навстречу желтому солнцу
1: поднялось еще 5000 деревьев.

0: Февраль 2002-го. Саранча. Ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево в уголь, воду в пар, сплавляли песок и кварц в зеленое стекло. Оно лежало везде, словно разбитые зеркала, отражающие в себе ракетное нашествие. Ракеты, ракеты, ракеты, как барабанная дробь в ночи. Ракеты роями саранчи садились в клубах розового дыма. Из ракет высыпали люди с молотками, перековать на привычный лад чужой мир, стесать все необычное. Рот ощетинен гвоздями, словно стальнозубая пасть хищника сплевывает гвозди в мелькающие руки, и те сколачивают каркасные дома, кроют крыши дранкой, чтобы спрятаться от чужих пугающих звезд, вешают зеленые шторы, чтобы укрыться от ночи. Затем плотники спешили дальше, и являлись женщины с цветочными горшками, пестрыми ситцами, кастрюлями, и поднимали кухонный шум, чтобы заглушить тишину Марса, притаившуюся у дверей, у занавешенных окон. За 6 месяцев на голой планете был заложен десяток городков с великим числом трескучих неоновых трубок и желтых электрических лампочек. 90 с лишним тысяч человек прибыло на Марс, а на Земле уже укладывали чемоданы другие. Август 2002-го. Ночная встреча. Прежде чем ехать дальше в Голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки. «Не одинок тебе здесь, папаша?» — спросил Томас. Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика.
1: «Ничего».
0: «А как тебе Марс нравится, старина?»
1: «Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь все не так, все по-другому. Да тут одна только погода, это же настоящий цирк. Это марсианская погода. Днем жарища адская, ночью адский холод. А необычные цветы, необычный дождь, неожиданности на каждом шагу. Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку переменить обстановку. Молодежи с ним говорить не досуг, другие старики ему осточертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно. Снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное. Мне бы только заработать на пропитание, да чтобы еще оставалось время примечать, да чего же здесь все не так».
0: «Неплохо ты сообразил, папаша», — сказал Томас. Его смуглые руки лежали, отдыхая на баранке. У него было отличное настроение. 10 дней кряду он работал в одном из новых поселений. Теперь получил 2 выходных и ехал на праздник.
1: «Уж я больше ничему не удивляюсь», — продолжал старик. «Гляжу и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот на выворот. Почва, воздух, каналы, туземцы. О, правда, я еще ни одного не видел. Но, говорят, они тут где-то бродят. Часы. Мои часы, те чудят. Здесь даже время шиворот на выворот. Иной раз мне сдается, что я один-одинешенек на всей этой проклятой планете. Больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я 8-летний мальчишка. Сам махонький, а все кругом здоровенное.
2: Видит Бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь, я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на Рождество 70 лет назад. Не знаю, держал ли ты в руках такую штуку. Их калейдоскопами называют. Внутри осколки хрусталя, лоскутки, бусинки, всякая мишура. А поглядишь сквозь нее на солнце, дух захватывает. Сколько узоров! Так вот это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами 16 веков назад, а в полном порядке? Гони доллары 50 центов. Спасибо и спокойной ночи.
1: Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь. Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора, и Марс кругом, тихий, безмолвный. Марс всегда тихий, в эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни и высохшие моря, и вершины среди звезд. Нынче ночью в воздухе пахло временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле, чем пахнет время? Пылью, часами, человеком. А если задуматься, какое оно время, то есть на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере. Вроде зовущих голосов. Вроде шороха земли, что сыплется на крышку пустого ящика. Вроде дождя. Пойдем еще дальше. Спросим, как выглядит время. Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец? Или старинный немой фильм, в котором 100 миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падают в ничто? Вот чем пахнет время, и вот какое оно на вид и на слух. А нынче ночью, Томас высунул руку в боковое окошко, нынче так и кажется, что его можно даже пощупать. Он вел грузовик в горах времени. Что-то кольнуло шею, и Томас выпрямился, внимательно глядя вперед. Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые луной белые здания, в которых уже много веков никто не жил. Великолепные, безупречные здания. Пусть разрушенные, но все равно великолепные. Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку, и пошел на бугор, откуда можно было окинуть взглядом занесенный пылью город. Открыл термос и налил себе чашку кофе. Мимо пролетела ночная птица. На душе у него было удивительно хорошо, спокойно. Минут пять спустя Томас услышал какой-то звук. Вверху, там, где древнее шоссе терялось за поворотом, он приметил какое-то движение, тусклый свет. Затем донесся слабый рокот. Томас повернулся, держа чашку в руке. С гор спускалось нечто необычайное. Это была машина, похожая на желто-зеленое насекомое, на богомола. Она плавно рассекала холодный воздух, мерцая бесчисленными зелеными бриллиантами, сверкая фасеточными рубиновыми глазами. Шесть ног машины ступали по древнему шоссе с легкостью моросящего дождя, а со спины машины на Томаса глазами цвета расплавленного золота глядел марсианин. Глядел, будто в колодец. Томас поднял руку и мысленно уже крикнул «Привет!», но губы его не шевельнулись, потому что это был марсианин. Но Томас плавал на земле в голубых реках, вдоль которых шли незнакомые люди, вместе с чужими людьми ел в чужих домах, и всегда его лучшим оружием была улыбка. Он не носил с собой пистолета. И сейчас Томас не чувствовал в нем нужды, хотя где-то под сердцем притаился страх. У марсианина тоже ничего не было в руках. Секунду они смотрели друг на друга сквозь прохладный воздух. Первым решился Томас. «Привет», — сказал он. «Привет», — сказал марсианин на своем языке. Они не поняли друг друга. «Вы сказали «здравствуйте»?» — спросили оба одновременно. «Что вы сказали?» — продолжали они, каждый на своем языке. Оба нахмурились. «Вы кто?» — спросил Томас по-английски. «Что вы здесь делаете?» — произнесли губы чужака по-марсиански. «Куда вы едете?» — спросили оба с озадаченным видом.
3: «Меня зовут Томас Гомес».
4: «Меня зовут Мьюка».
1: Ни один из них не понял другого, но каждый постучал пальцем по своей груди, и смысл стал обоим ясен. Вдруг марсианин рассмеялся. «Подождите». Томас ощутил, как что-то коснулось его головы, хотя никто его не трогал.
4: «Вот так», — сказал марсианин по-английски. «Теперь дело пойдет лучше».
1: «Вы так быстро выучили мой язык?»
4: «Ну что вы!»
1: Оба, не зная, что говорить, посмотрели на чашку с горячим кофе в руке Томаса.
4: «Что-нибудь новое?» — спросил марсианин, разглядывая его и чашку и подразумевая, по-видимому, и то, и другое.
1: «Выпейте чашечку», — предложил Томас.
4: «Большое спасибо».
1: Марсианин соскользнул со своей машины. Вторая чашка наполнилась горячим кофе. Томас подал ее марсианину. Их руки встретились, и точно сквозь туман прошли одна сквозь другую.
0: «Господи Иисусе!» — воскликнул Томас и выронил чашку.
1: «Силы небесные!» — сказал марсианин на своем языке. «Видели, что произошло?» — прошептали они. Оба похолодели от испуга. Марсианин нагнулся за чашкой, но никак не мог ее взять.
0: «Господи!» — ахнул Томас.
4: «Ну и ну!»
1: Марсианин пытался снова и снова ухватить чашку, ничего не получалось. Он выпрямился, подумал, затем отстегнул от пояса нож.
0: «Эй!» — крикнул Томас.
4: «Вы не поняли! Ловите!» — сказал марсианин и бросил нож.
1: Томас подставил сложенные вместе ладони. Нож упал сквозь руки на землю. Томас хотел его поднять, но не мог ухватить и, вздрогнув, отпрянул. Он глядел на марсианина, стоящего на фоне неба.
0: «Звезды!» — сказал Томас.
4: «Звезды!» — отозвался марсианин, глядя на Томаса. Сквозь тело марсианина яркие белые светили звезды. Его плоть была расшита ими, словно тонкая, переливающаяся искрами оболочка студенистой медузы.
1: Звезды мерцали, точно фиолетовые глаза в груди и в животе марсианина, блистали драгоценностями на его запястьях.
0: «Я вижу сквозь вас», — сказал Томас.
4: «И я сквозь вас», — отвечал марсианин, отступая на шаг.
1: Томас пощупал себя, ощутил живое тепло собственного тела и успокоился.
0: «Все в порядке», — подумал он. «Я существую».
1: Марсианин коснулся рукой своего носа, губ.
4: «Я не бесплотный», — громко сказал он. «Живой».
1: Томас озадаченно глядел на него.
0: «Но если я существую, значит, вы мертвый».
4: «Нет, вы».
0: «Привидение. Призрак».
1: Они показывали пальцем друг на друга, и звездный свет в их конечностях сверкал и переливался, как острие кинжала, как ледяные сосульки, как светлячки. Они снова проверили свои ощущения, и каждый убедился, что он жив-здоров и охвачен волнением, трепетом, жаром, недоумением, а вот тот другой. Ну, конечно же, тот нереален, тот призрачная призма, ловящая и излучающая свет далеких миров.
0: «Я пьян», — сказал себе Томас.
4: Завтра никому не расскажу про это. Ни слова. Они стояли на древнем шоссе и оба не шевелились. «Откуда вы?» — спросил, наконец, марсианин.
5: «С земли».
4: «Что это такое?»
5: «Там», — Томас кивком указал на небо.
4: «Давно?»
5: «Мы прилетели с год назад, вы разве не помните?»
4: «Нет».
5: «А вы все к тому времени вымерли?»
4: «Почти все. Вас очень мало осталось. Разве вы этого не знаете?»
5: «Это неправда».
4: «Я вам говорю, вымерли. Я сам видел трупы. Почерневшие тела в комнатах, во всех домах и все мертвые. Тысячи тел».
5: «Что за вздор? Мы живы?»
4: «Мистер, всех ваших скосила эпидемия. Странно, что вам это неизвестно. Вы каким-то образом спаслись».
5: «Я не спасся. Не от чего мне было спасаться. О чем это вы говорите? Я еду на праздник у канала возле Эниальских гор. И прошлую ночь был там. Вы разве не видите город?»
4: Марсианин вытянул руку, показывая. Томас посмотрел и увидел развалины.
5: «Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет!»
4: Марсианин рассмеялся.
5: «Мертв? Я ночевал там вчера.
4: А я его проезжал на той неделе, и на позапрошлой неделе, и вот только что. Там одни развалины. Видите разбитые колонны?»
5: «Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые, стройные колонны».
4: «На улицах ничего, кроме пыли», — сказал Томас.
5: «Улицы чистые.
4: Каналы давно высохли, они пусты».
5: «Каналы полны лавандового вина».
4: «Город мертв».
5: «Город жив», — возразил марсианин, смеясь еще громче. «Вы решительно ошибаетесь? Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины. Там прекрасные женщины, изящные, как челны. Женщины с кожей песочного цвета. Женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу, вижу, как они бегают вон там по улицам, такие маленькие отсюда. И я туда еду на праздник. Мы будем всю ночь кататься по каналу, будем петь, пить, любить. Неужели вы не видите?»
4: «Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня, то я еду в Грин-Сити. Новое поселение на Иллинойском шоссе. Мы его совсем недавно заложили.
5: А вы что-то напутали.
4: Мы доставили сюда 1 000 000 квадратных футов досок лучшего орегонского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей и отгрохали 2 поселка, глаз не оторвешь. Как раз сегодня спрыскиваем один из них. С земли прилетают 2 ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски...»
5: Марсианин встрепенулся. «Вы говорите, в той стороне?»
4: «Да, там, где ракеты».
5: Томас подвел его к краю бугра и показал вниз.
4: «Видите?»
5: «Нет».
4: «Да вон же! Вон, черт возьми, такие длинные серебристые штуки!»
5: «Не вижу».
4: Теперь рассмеялся Томас.
5: «Да вы ослепли! У меня отличное зрение, это вы не видите».
4: «Ну хорошо, а новый поселок вы видите или тоже нет?»
5: «Ничего не вижу, кроме океана. И как раз сейчас отлив».
4: «Уважаемый, этот океан испарился 40 веков тому назад».
5: «Ну, знаете, это уж чересчур.
4: Но это правда, уверяю вас».
5: Лицо марсианина стало очень серьезным. «Постойте. Вы в самом деле не видите города, как я вам его описал? Белые-белые колонны, изящные лодки, праздничные огни. Я их так отчетливо вижу. Вслушайтесь, я даже слышу, как они там поют. Не такое уж большое расстояние».
4: Томас прислушался и покачал головой.
5: «Нет». «А я, — продолжал марсианин, — не вижу того, что описываете вы. Как же так?»
4: Они снова зябко вздрогнули, точно их плоть пронизала ледяными иглами.
5: «А может быть...»
4: «Что?»
5: «Вы сказали, с неба, с земли.
4: «Земля — название, пустой звук», — произнес марсианин. «Но час назад, когда я ехал через перевал», — он коснулся своей шеи сзади, — «я ощутил...»
5: «Холод?»
4: «Да».
5: «И теперь тоже?»
4: «Да, снова холод. Что-то было со светом, с горами, с дорогой, что-то необычное. И свет, и дорога словно не те. И у меня на мгновение появилось такое чувство, будто я последний из живущих во Вселенной».
5: «И со мной так было!» — воскликнул Томас взволнованно. Он как будто беседовал с добрым старым другом, доверяя ему что-то сокровенное.
4: Марсианин закрыл глаза и снова открыл их. «Тут может быть только одно объяснение. Все дело во времени. Да-да, вы создание прошлого».
5: «Нет. Это вы из прошлого», — сказал землянин, поразмыслив.
4: «Как вы уверены? Вы можете доказать, кто из прошлого, а кто из будущего? Какой сейчас год?»
5: «2002».
4: «Что это говорит мне?»
5: Томас подумал и пожал плечами.
4: «Ничего. Все равно, что я бы вам сказал, что сейчас 4 462 853 год по нашему летоисчислению. Слова ничто. Меньше, чем ничто. Где часы, по которым мы бы определили положение звезд?»
5: «Но развалины доказательства. Они доказывают, что я будущее. Я жив, а вы мертвы».
4: «Все мое существо отвергает такую возможность. Мое сердце бьется, желудок требует пищи, рот жаждет воды. Нет, никто из нас ни жив, ни мертв. Впрочем, скорее жив, чем мертв. А еще вернее, мы как бы посередине. Вот два странника, которые встретились ночью в пути. Два незнакомца, у каждого своя дорога. Вы говорите, развалины?»
5: «Да. Вам страшно?»
4: «Кому хочется увидеть будущее? И кто его когда-либо увидит? Человек может лицезреть прошлое, но чтобы... Вы говорите, колонны рухнули? И море высохло, каналы пусты, девушки умерли, цветы завяли.

0: Не знаете? Ну так и не спрашивайте. Однако ночь коротка. Вон рассыпался в небе праздничный фейерверк, взлетели птицы.
1: Томас протянул руку. Марсианин повторил его жест. Их руки не соприкоснулись. Они растворились одна в другой.
0: «Мы еще встретимся?»
2: «Кто знает. Возможно, когда-нибудь».
0: «Хотелось бы мне побывать с вами на вашем празднике. А мне попасть в ваш новый поселок, увидеть корабль, о котором вы говорили, увидеть людей, услышать обо всем, что случилось».
1: «До свидания», — сказал Томас.
2: «Доброй ночи».
1: Марсианин бесшумно укатил в горы на своем зеленом металлическом экипаже. Землянин развернул свой грузовик и молча повел его в противоположную сторону.
0: «Господи, что за сон!» — вздохнул Томас, держа руки на баранке и думая о ракетах, о женщинах, о крепком виске, о виржинских плясках, о предстоящем веселье.
2: «Какое странное видение», — мысленно произнес марсианин, прибавляя скорость и думая о празднике, каналах, лодках, золотоглазых женщинах, песнях.
1: Ночь была темна. Луны зашли, лишь звезды мерцали над пустым шоссе. Ни звука, ни машины, ни единого живого существа. Ничего. И так было до конца этой прохладной, темной ночи.

0: cacique.
1: Октябрь 2002. Берег. Марс был словно дальний берег океана. Люди волнами растекались по нему. Каждая волна не похожа на предыдущую, одна мощнее другой. Первая принесла людей, привычных к просторам, холодам, одиночеству, худых, сухощавых старателей и пастухов. Лица у них иссушены годами и непогодами, глаза как шляпки гвоздей, руки одубевшие как старые перчатки, готовы взяться за что угодно. Марс был им нипочем. Они выросли на равнинах и прериях, таких же безбрежных, как марсианские поля. Они обживали голое место, так что другим было уже легче решиться. Остекляли пустые рамы, зажигали в домах огни. Они были первыми мужчинами на Марсе. Каковы будут первые женщины, знали все. Со второй волной надо было бы доставить людей иных стран, со своей речью, своими идеями. Но ракеты были американские, и прилетели на них американцы, а Европа и Азия, Южная Америка, Австралия и Океания только смотрели, как исчезают ввысь римские свечи. Мир был поглощен войной или мыслями о войне. Так что вторыми тоже были американцы. Покинув мир многоярусных клетушек и вагонов подземки, они отдыхали душой и телом в обществе скупых на слова мужчин из степных шатров, знающих цену молчанию, которое помогало обрести душевный покой после долгих лет толкотни в каморках, коробках, туннелях Нью-Йорка. И были среди вторых такие, которым, судя по их глазам, чудилось, будто они возносятся к Господу Богу. Февраль 2003-го. Интермедия. Они привезли с собой 15 тысяч погонных футов орегонской сосны для строительства 10-го города и 79 тысяч футов калифорнийской секвойи. И отгрохали чистенький, аккуратненький город.

док возле каменных каналов. Воскресными вечерами красно-зелено-голубые матовые стекла церковных окон вспыхивали светом, и слышались голоса, поющие нумерованные церковные гимны. «А теперь споем 79-й, а теперь споем 94-й». В некоторых домах усердно стучали пишущие машинки, это работали писатели, или скрипели перья, там творили поэты, или царила тишина, там жили бывшие бродяги. Все это и многое другое создавало впечатление, будто могучее землетрясение расшатало фундаменты и подвалы провинциального американского городка, а затем смерч сказочной мощи мгновенно перенес весь городок на Марс и осторожно поставил его здесь, даже не тряхнув.

Апрель 2003-го. Музыканты. В какие только уголки Марса не забирались мальчишки. Они прихватывали с собой из дома вкусно пахнущие пакеты и по пути время от времени засовывали в них носы, вдохнуть сытный воздух ветчины и пикулей с майонезом, прислушаться к влажному бульканью апельсиновой воды в теплых бутылках. Размахивая сумками с сочным прозрачно-зеленым луком, пахучей ливерной колбасой, красным кетчупом и белым хлебом, они подбивали друг друга переступить запреты строгих родительниц. Они бегали в запуски. «Кто первый добежит, дает остальным щелчка!» Они ходили в дальние прогулки летом, осенью, зимой. Осенью лучше всего. Можно вообразить, будто ты, как на земле, бегаешь по опавшей листве. Горстью звучных камешков высыпали мальчишки кирпичные щеки, голубые бусины глаз на мраморные набережные каналов и, запыхавшись, подбадривали друг друга возгласами, благоухающими луком. Потому что здесь... У стен запретного мертвого города никто уже не кричал «последний будет девчонкой» или «первый будет музыкантом». Вот он, безжизненный город, и все двери открыты. И кажется, будто что-то шуршит в домах, как осенние листья. Они крадутся дальше, все вместе, плечом к плечу, и в руках стиснуты палки, а в голове родительский наказ – «Только не туда! В старые города ни в коем случае! Если посмеешь, отец всыплет так, что век будешь помнить, мы по ботинкам узнаем!» И вот они в мертвом городе. Мальчишья стая. Половина дорожной снеди уже проглочена, и они подзадоривают друг друга свистящим шепотом. «Ну давай!» Внезапно один срывается с места, вбегает в ближайший дом, летит через столовую в спальню и ну скакать без оглядки, приплясывать, и взлетают в воздух черные листья, тонкие, хрупкие, будто плоть полуночного неба. За первым вбегают еще двое, трое, все шестеро, но музыкантом будет первый. Только он будет играть на белом ксилофоне костей, обтянутых черными хлопьями. Снежным комом выкатывается огромный череп. Мальчишки кричат. Ребра паучьи ноги, ребра гулкие струны арфы, и черной вьюгой кружатся смертные хлопья. А мальчишки затеяли возню, прыгают, толкают друг друга, падают прямо на эти листья, на чуму, обратившую мертвых в хлопья и прах, в игрушку для мальчишек, в животах которых булькала апельсиновая вода. Отсюда в следующий дом, и еще в 17 домов надо спешить, ведь из города в город, начисто выжигая все ужасы, идут пожарники, дезинфекторы с лопатами и корзинами, сгребают, выгребают эбеновые лохмотья и белые палочки кости, медленно, но верно отделяя страшное от обыденного. Играйте, мальчишки, не мешкайте, скоро придут пожарные. И вот, светясь капельками пота, впиваются зубами в последний бутерброд. Затем еще раз наподдать ногой напоследок, еще раз выбить дробь из маримбофона, по-осеннему нырнуть в кучу листьев и в путь домой. Матери проверяли ботинки, нет ли черных чешуек. Найдут – получай. Обжигающую ванну и отеческое внушение ремнем. К концу года пожарники выгребли все осенние листья и белые ксилофоны. Потехе пришел конец.

0: Июнь 2003-го. Высоко в небеса.
1: Слыхал?
0: Что?
1: Негры-то черномазые.
0: Что такое?
1: Уезжают, сматываются, драпают. Неужели не слыхал?
0: То есть как это сматываются?
1: Да как они могут?
0: Могут.
1: Уже.
0: Какая-нибудь парочка?
1: Все до одного. Все негры Южных Штатов.
0: Не,
1: точно?
0: Не поверю, пока сам не увижу.
1: И куда же они?
0: В Африку?
1: Пауза.
0: На Марс.
1: То есть на планету Марс?
0: Именно. Они стояли под раскаленным навесом на веранде с кабиной лавки. Один бросил раскуривать трубку, другой сплюнул в горячую полуденную пыль.
1: Не могут они уехать. Ни в жизнь.
0: А вот уже уезжают.
1: Да откуда ты взял?
0: Везде говорят. И по радио только что передавали. Они зашевелились. Казалось, оживают запыленные статуи. Сэмюэл Тис, хозяин с кабиной лавки, натянуто рассмеялся.
1: А я-то не возьму в толк, что стряслось Силли. Час назад дал ему свой велосипед и послал к миссис Бордман. До сих пор не вернулся. Уж не махнул ли прямиком на Марс, дурень черномазый?
0: Мужчины фыркнули.
1: А только пусть лучше вернет велосипед, вот что. Клянусь, воровства я не потерплю ни от кого.
0: Слушайте. Они повернулись, раздраженно толкая друг друга. В дальнем конце улицы словно прорвалась плотина. Жаркие черные струи хлынули, затопляя город. Между ослепительно белыми берегами городских лавок, среди безмолвных деревьев, нарастал черный прилив. Будто черная патока ползла, набухая по светло-коричневой пыли дороги. Медленно-медленно нарастала лавина. Мужчины и женщины, лошади и лающие псы, и дети, мальчики и девочки, а речь людей, частиц могучего потока, звучала как шум реки, которая летним днем куда-то несет свои воды, ракочущие, неотвратимые. В этом медленном темном потоке, рассекавшем ослепительное сияние дня, блестками живой белизны сверкали глаза. Они смотрели вперед, влево, вправо, а река, длинная, нескончаемая река, уже прокладывала себе новое русло. Бесчисленные притоки, речушки, ручейки слились в единый материнский поток, объединили свое движение, свои краски и устремились дальше. Окаймляя вздувшуюся стремнину, плыли голосистые дедовские будильники, гулко-тикающие стенные часы, кудахчущие куры в клетках, плачущие малютки. Беспорядочное течение увлекало за собой мулов, кошек. Тут и там всплывали вдруг матрасные пружины, растрепанная волосяная набивка, коробки, корзинки, портреты темнокожих предков в дубовых рамах. Река катилась и катилась. А люди на террасе с кабиной лавки сидели, подобно ощетинившимся псам, и не знали, что предпринять. Чинить плотину было поздно. Сэмюэл Тис все еще не мог поверить.
1: «Да кто им даст транспорт, черт возьми? Как они думают попасть на Марс?»
0: «Ракеты», — сказал дед Квартермейн.
1: «У этих болванов и остолопов? Откуда они их взяли, ракеты-то?»
0: «Скопили денег и построили».
1: «Первый раз слышу».
0: «Видно, черномазы и держали все в секрете. Построили ракеты сами, а где, не знаю. Может, в Африке».
1: «Как же так?» — не унимался Сэмюэл Тис, мечась по веранде. «А законы на что?»
0: «Они как будто войны никому не объявляли», — мирно ответил дед.
1: «Откуда же они полетят? Черт бы их побрал со всеми их секретами и заговорами!» — крикнул Тис.
0: «По расписанию все негры этого города собираются возле Лун-Лейк. В час туда прилетят ракеты и заберут их на Марс».
1: «Надо звонить губернатору, вызвать полицию!» — бесновался Тис. Они обязаны были предупредить заранее.
2: Твоя благоверная идет, Тис.
0: Мужчины повернулись. По раскаленной улице в слепящем безветрии шли белые женщины. Одна, вторая, еще и еще. И у всех ошеломленные лица. И все порывисто шуршат юбками. Одни плакали, другие хмурились. Они шли за своими мужьями. Они исчезали за вращающимися дверьми баров. Они входили в тихие бакалейные лавки, заходили в аптеки и гаражи. Одна из них, миссис Клара Тис, остановилась в пыли возле скобяной лавки, щурясь на своего разгневанного надутого супруга, а за ее спиной набухал черный поток.
2: «Отец, пошли домой! Я никак не могу уломать Люсинду!»
1: «Чтобы я шел домой из-за какой-то черномазой дряни?
2: Она уходит! Что я буду делать без нее?»
1: «Попробуй сама управляться. Я на коленях перед ней ползать не буду».
2: «Но она все равно, что член семьи!» — причитала миссис Тис.
1: «Не вопи! Не хватало еще, чтобы ты у всех на глазах хныкалась за всякой...»
0: Всхлипывание жены остановили его. Она утирала глаза.
2: «Я ей говорю, Люсинда, останься, говорю, я прибавлю тебе жалование, будешь свободна 2 вечера в неделю, если хочешь». А она словно каменная. «Никогда ее такой не видела». «Неужто ты меня не любишь?» — говорю, «Люсинда». «Люблю», — говорит, — «и все равно должна уйти, так уж получилось». Убрала всюду, навела порядок, поставила на стол завтрак и пошла. Дошла до дверей, а там уже 2 узла приготовлены. Стала у каждой ноги по узлу, пожала мне руку и говорит: «Прощайте, миссис Тис». И ушла. Завтрак на столе, а нам кусок в горло не лезет. И сейчас там стоит, наверное, совсем остыл. Как я уходила...
1: Тис едва не ударил ее. «К черту, слышишь? Марш домой! Нашла место представления устраивать».
2: «Но отец...»
0: Сэмюэл исчез в душной тьме лавки. Несколько секунд спустя он появился снова с серебряным пистолетом в руке. Его жены уже не было. Черная река текла между строениями, скрипя, шурша и шаркая. Поток был спокойный, полный великой решимости. Ни смеха, ни бесчинств, только ровное, целеустремленное, нескончаемое течение. Тис сидел на самом краешке своего тяжелого дубового кресла. «Клянусь Богом, если кто-нибудь из них хотя бы улыбнется, я его прикончу!» Мужчины ждали. Река мирно катила мимо сквозь дремотный полдень.
2: «Что, Сэм?» — усмехнулся дед Квартермейн. «Видать, придется тебе самому черную работу делать».
1: «Я и по белому не промахнусь».
0: Тис не глядел на деда. Дед отвернулся и замолчал.
1: «Эй ты, постой-ка!»
0: Сэмюэл Тис спрыгнул с веранды, протиснулся и схватил под усцы лошадь, на которой сидел высокий негр.
1: «Все, Белтер, слезай, приехали!»
3: «Да, сэр».
0: Белтер соскользнул на землю. Тис смерил его взглядом.
1: «Ну, как же это называется?»
3: «Понимаете, мистер Тис...»
1: «В путь собрался, да? Как в той песне, сейчас вспомню. Высоко в небеса, так что ли?»
3: «Да, сэр».
0: Негр ждал, что последует дальше.
1: «А ты не забыл, Белтер, что должен мне $50?
3: «Нет, сэр».
1: «И задумал с ними улизнуть? А хлыста отведать не хочешь?»
3: «Сэр, тут такой переполох, я совсем запамятовал».
1: «Он запамятовал!»
0: Тис злобно подмигнул своим зрителям на веранде.
1: «Черт возьми, мистер! Ты знаешь, что ты будешь делать?»
3: «Нет, сэр».
1: «Ты останешься здесь и отработаешь мне эти 50 зелененьких, не будь я Сэмюэл В. Тис!»
0: Он повернулся и торжествующе улыбнулся мужчинам под навесом. Белтер смотрел на поток, до краев заполняющий улицу. На черный поток, неудержимо струящийся между лавками.
3: Черный поток на колесах, верхом, в пыльных башмаках. Черный поток, из которого его так внезапно вырвали. Он задрожал. «Отпустите меня, мистер Тис. Я пришлю оттуда ваши деньги, честное слово».
1: «Послушай-ка, Белтер!»
3: Тис ухватил негра за подтяжки, потягивая то одну, то другую, словно струны арфы. Посмотрел на небо и, пренебрежительно фыркнув, прицелился костистым пальцем в самого Господа Бога.
1: «А ты знаешь, Белтер, что тебя там ждет?»
3: «Знаю то, что мне рассказывали».
1: «Ему рассказывали? Иисусе Христе! Нет, вы слышали? Ему рассказывали!»
3: Он небрежно так, словно играя, мотал Белтера за подтяжки и тыкал пальцем ему в лицо.
1: «Помяни мое слово, Белтер! Вы взлетите вверх, как шутиха в день 4 июля, и бам! Готово! Один пепел от вас, да и тот разнесет по всему космосу! Эти болваны-ученые не смыслят ни черта! Они вас всех укокошат!»
3: «Мне все равно».
1: «И очень хорошо! Потому что там, на этом вашем Марсе, знаешь, что вас ожидает? Чудовища кровожадные! Глазища во! Как мухоморы! Небось, видал картинки в журналах про будущее? В закусочной у нас продают по 10 центов штука. Ну так вот, как налетят они на вас, весь мозг из костей высосут».
3: «Мне все равно, все равно, все равно». Белтер, не отрываясь, смотрел на скользящий мимо поток. На темном лбу выступил пот. Казалось, он вот-вот потеряет сознание.
1: «Ах, холодина там! И воздуха нет! Упадешь там и задрыгаешься, как рыба, разинешь пасть и помрешь! Покорчишься, задохнешься и помрешь! Как это? По душе тебе?»
3: «Мало ли что мне не по душе, сэр. Пожалуйста, сэр, отпустите меня, я опоздаю».
1: «Отпущу, когда захочу. Мы будем мило толковать с тобой здесь, пока я не позволю тебе уйти. И ты это отлично знаешь. Значит, путешествовать собрался. Ну так вот что, мистер высоко в небеса. Возвращайся домой, черт дери, и отрабатывай 50 зелененьких. Срок тебе 2 месяца.
3: «Но, сэр, если я останусь отрабатывать, я опоздаю на ракету».
1: «Ах, горе-то какое!»
3: Тис попытался изобразить печаль. «Возьмите мою лошадь, сэр».
1: «Лошадь не может быть признана законным платежным средством. Ты не двинешься с места, пока я не получу своих денег».
3: Тис ликовал. Настроение у него было чудесное. У лавки собралась небольшая толпа темнокожих людей. Они стояли и слушали. Белтер дрожал всем телом, понурив голову. Вдруг от толпы отделился старик.
4: «Мистер!»
3: Тис глянул на него.
1: «Но?»
4: «Сколько должен вам этот человек, мистер?»
1: «Не твое собачье дело!»
3: Старик повернулся к Белтеру.
4: «Сколько, сынок?»
3: $50. Старик протянул черные руки к окружавшим его людям.
4: «Нас 25. Каждый дает по $2 и быстрее, сейчас не время спорить».
1: «Это еще что такое?» — крикнул Тис, величественно выпрямляясь во весь рост.
3: Появились деньги. Старик собрал их в шляпу и подал ее Белтеру.
4: «Сынок», — сказал он, — «ты не опоздаешь на ракету».
3: Белтер взглянул в шляпу и улыбнулся. «Не опоздаю, сэр. Теперь не опоздаю».
1: Тис заорал. «Сейчас же верни им деньги!»
3: Белтер почтительно поклонился и протянул ему долг. Но Тис не взял денег. Тогда негр положил их на пыльную землю у его ног. «Вот ваши деньги, сэр», — сказал он. «Большое спасибо». Улыбаясь, Белтер вскочил в седло и хлестнул лошадь. Он благодарил старика, они ехали рядом и вместе скрылись из виду.
1: «Сука!»
3: «Сукин сын!» — шептал Тис, глядя на солнце невидящими глазами. «Сукин сын!»
0: «Подними деньги, Сэмюэл!» — сказал кто-то с веранды.
3: То же самое происходило вдоль всего пути. Примчались босоногие белые мальчишки и затараторили.
2: «У кого есть, помогают тем, у кого нет. И все получают свободу. Один богач дал бедняку 200 зелененьких, чтобы тот рассчитался. Еще один дал другому 10 зелененьких, 5, 16, и так повсюду, все так делают».
3: Белые сидели с кислыми минами. Они щурились и жмурились, словно в лицо им хлестали обжигающий ветер и пыль. Ярость душила Сэмюэла Тиса. Взбежав на веранду, он сверлил глазами катившие мимо толпы. Он размахивал своим пистолетом. Его распирало. Злоба искала выхода, и он стал орать, обращаясь ко всем, к любому негру, который оглядывался на него. «Бам! Еще ракета взлетела!» — вопил он во всю глотку. «Бам! Боже мой!» Черные головы смотрели вперед. Никто не показывал вида, что слушает. Только белки скользнут по нему и снова спрячутся.
0: «Трах! Все ракеты вдребезги! Крики! Ужас! Смерть! Бам! Боже милосердный! Мне-то что? Я остаюсь здесь, на матушке-земле! Старушка не подведет! Ха-ха-ха!»
3: Постукивали копыта, взбивая пыль, дребезжали фургоны на разбитых рессорах. «Бам!» Голос Тиса одиноко звучал в жарком воздухе, силясь нагнать страх на пыль и ослепительное небо.
0: «Бах! Черномазых раскидало по всему космосу! Как даст метеоритом по ракете и разметало вас, точно малявок! В космосе полно метеоритов, а вы не знали? Ха-ха, точно! Как картечь, даже гуще! И посыплются ваши жестяные ракеты, как рябчики, как глиняные трубки, ржавые банки, набитые черной треской. Пошли хлопать, как хлопушки. Бам-бам-бам! 10 000 убитых, еще 10 000 летают вокруг Земли в космосе, вечно летают, холодненькие, окоченевшие, высоко-высоко. Владыка небесный! Слышите? Эй, вы там! Слышите?»
3: Молчание. Широко, нескончаемо течет река. Начисто вылизав все лачуги, смыв их содержимое, она несет часы и стиральные доски, шелковые отрезы и гординные карнизы, несет куда-то в далекое Черное море. 2 часа дня. Прилив схлынул, поток мелеет. А затем река и вовсе высохла. В городе воцарилась тишина. Пыль мягким ковром легла на строение, на сидящих мужчин, на высокие, изнывающие от духоты деревья. Тишина. Мужчины на веранде прислушались. Ничего. Тогда их воображение, их мысли полетели дальше, в окрестные луга. С позаранку весь край оглашало привычное сочетание звуков. Верные заведенному порядку тут и там пели голоса, под мимозами смеялись влюбленные, где-то журчал смех негритят, плескавшихся в ручье, на полях мелькали спины и руки, из лачуг, оплетенных зеленью плюща, доносились шутки и радостные возгласы. Сейчас над краем будто пронесся ураган и смел все звуки. Ничего. Гробовая тишина. На кожаных петлях повисли грубо сколоченные двери. В безмолвном воздухе застыли брошенные качели из старых покрышек. Опустили плоские камни на берегу, излюбленное место прачек. На заброшенных бахчах одиноко дозревают арбузы, тая под толстой коркой освежающий сок. Пауки плетут новую паутину в покинутых хижинах. Сквозь дырявые крыши вместе с золотистыми лучами солнца проникает пыль. Кое-где теплится забытый в спешке костер, и пламя, внезапно набравшись сил, принимается пожирать сухой остов соломенной лачуги. И тогда тишину нарушает довольное урчание изголодавшегося огня. Мужчины, словно окаменев, сидели на веранде с кабиной лавки.
1: «Не возьму в толк. С чего это им вдруг загорелось уезжать именно сейчас? Вроде все шло на лад, что ни день новые права получали. Чего им еще надо? Избирательный налог отменили. Один штат за другим принимает законы, чтобы не линчевать. Кругом равноправие. Мало им этого. Зарабатывают почти что не хуже любого белого. И вот тебе на, сорвались с места».
3: В дальнем конце опустевшей улицы показался велосипедист.
1: «Разрази меня гром, Тис! Это твой Сили едет!»
3: Велосипед остановился возле крыльца. На нем сидел цветной, парнишка лет 17, угловатый, нескладный, длинные руки и ноги, круглая, как арбуз, голова. Он взглянул на Сэмюэла Тиса и улыбнулся.
1: «Что? Совесть заговорила. Вернулся?» — сказал Тис.
2: «Нет, хозяин, я просто привез велосипед».
1: «Это почему же? В ракету не влазит?»
2: «Да нет, хозяин, не в том дело».
1: «Можешь не объяснять, в чем дело. Слазь! Я не позволю тебе красть мое имущество».
3: Он толкнул парня. Велосипед упал.
1: «Пошел в лавку медяшки чистить».
2: «Что вы сказали, хозяин?»
3: Глаза парня расширились.
1: «То, что слышал. Надо ружье распаковать и ящик вскрыть. Гвозди пришли из Натчеза».
2: «Мистер Тис,
1: наладить ларь для молотков».
2: «Мистер Тис, хозяин!»
1: «Ты еще стоишь здесь?»
3: Тис свирепо сверкнул глазами.
2: «Мистер Тис, можно я сегодня возьму выходной?» — спросил парень извиняющимся голосом.
1: «И завтра тоже, и послезавтра, и послепослезавтра», — сказал Тис.
2: «Боюсь, что так, хозяин».
1: «Бояться тебе надо, это верно. Пойди-ка сюда».
3: Он потащил парня в лавку и достал из конторки бумагу.
1: «Помнишь эту штуку?»
2: «Что это, хозяин?»
1: «Твой трудовой контракт. Ты подписал его. Вот твой крестик, видишь? Отвечай».
2: «Я не подписывал, мистер Тис». Парень весь трясся. «Кто угодно может поставить крестик».
1: «Слушай, Силли, контракт. Я обязуюсь работать на мистера Сэмюэля Тиса 2 года, начиная с 15 июля 2001 года, а если захочу уволиться, то заявлю об этом за 4 недели и буду продолжать работать, пока не будет подыскана замена. Вот!»
3: Тис стукнул ладонью по бумаге. Его глаза блестели.
1: «А будешь артачиться, пойдем в суд».
2: «Я не могу!» — вскричал парень. По его щекам покатились слезы. «Если я не уеду сегодня, я не уеду никогда!»
1: «Я отлично тебя понимаю, Силли. Да-да, и сочувствую тебе. Но ничего, мы будем хорошо обращаться с тобой, парень. Хорошо кормить. А теперь ступай и берись за работу. И выкинь из головы всю эту блажь, понял? Вот так, Силли».
3: Тис мрачно ухмыльнулся и потрепал его по плечу. Парень повернулся к старикам, сидящим на веранде. Слезы застилали ему глаза.
2: «Может, кто из этих джентльменов?»
3: Мужчины под навесом, истомленные зноем, подняли головы, посмотрели на Силли, потом на Тиса.
1: «Это как же понимать? Ты хочешь, чтобы твое место занял белый?» — холодно спросил Тис.
3: Дед Квартермейн поднял с колен красные руки. Он задумчиво поглядел вдаль и сказал:
1: «Слышь, Тис, а как насчет меня?»
3: «Что?»
1: «Я берусь работать вместо Силли».
3: Остальные притихли. Тис покачивался на носках.
1: «Дед», — произнес он предостерегающе.
2: «Отпусти парня, я почищу, что надо». «Вы в самом деле «Взаправду!»
3: Силли подбежал к деду. Он смеялся и плакал одновременно, не веря своим ушам.
4: «Конечно!»
1: «Дед», — сказал Тис, — «не суй свой паршивый нос в это дело!»
4: «Не держи мальца, Тис!»
1: Тис подошел к Силли и схватил его за руку. «Он мой! Я запру его в задней комнате до ночи!»
2: «Не надо, мистер Тис!»
3: Парень зарыдал. Горький плач громко отдавался под навесом. Темные веки Силли набухли. На дороге вдали появился старенький дребезжащий форт, увозивший последних цветных.
2: «Это мои, мистер Тис! О, пожалуйста, прошу вас, ради бога!»
1: «Тис», — сказал один из мужчин, вставая, — «пусть уходит».
3: Второй поднялся.
1: «Я тоже за это».
5: «И я», — вступил третий.
1: «К чему это?» — теперь заговорили все. «Кончай, Тис, отпусти его».
3: Тис нащупал в кармане пистолет. Он увидел лица мужчин. Он вынул руку из кармана и сказал:
1: «Вот значит как».
3: «Да, вот так», — отозвался кто-то. Тис отпустил парня.
1: «Ладно, катись», — он ткнул рукой в сторону лавки. «Надеюсь, ты не собираешься оставлять свое грязное барахло?»
2: «Нет, хозяин».
1: «Убери все до последней тряпки из своего закутка и сожги!»
3: Силли покачал головой.
2: «Я возьму с собой!»
1: «Так они позволят тебе тащить в ракету всякую дрянь!»
2: «Я возьму с собой!» — мягко настаивал парнишка.
3: Он побежал через лавку в пристройку. Слышно было, как он подметает и наводит чистоту. Миг, и Силли появился снова, неся волчки, шарики старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет. Как раз в этот миг подъехал форт. Силли сел в машину, хлопнула дверца. Тис стоял на веранде, горько улыбаясь.
1: «И что ж ты собираешься делать там?»
2: «Открою свое дело», — ответил Силли. «Хочу завести скобяную лавку».
1: «Ах ты дрянь! Так вот ты зачем ко мне нанимался? Задумал набить руку, а потом улизнуть и использовать науку?»
2: «Нет, хозяин, я никогда не думал, что так получится, а оно получилось. Разве я виноват, что научился, мистер Тис?»
1: «Вы, небось, придумали имена вашим ракетам?»
3: Цветные смотрели на свои единственные часы на приборной доске Форда.
2: «Да, хозяин».
1: «Небось, Илья и Колесница, Большое колесо и Малое колесо, Вера, Надежда, Милосердие».
2: «Мы придумали имена для кораблей, мистер Тис».
1: «Бог Сын и Святой Дух, да? Скажи, Малый, а одну ракету назвали в честь Баптистской церкви?»
2: «Нам пора ехать, мистер Тис».
1: Тис хохотал. «Неужели ни одну не назвали «Летай пониже» или «Благолепная колесница»?»
3: Машина тронулась.
2: «Прощайте, мистер Тис!»
1: «А есть у вас ракета «Рассыпьтесь мои косточки»?»
2: «Прощайте, мистер!»
1: «А через Иордань?» «А, ладно, парень, катись, отваливай на своей ракете! Давай лети, пусть взрывается, я плакать не буду!»
3: Машина покатила прочь в облаке пыли. Силли привстал, приставил ладони ко рту и крикнул напоследок Тису.
2: «Мистер Тис! Мистер Тис, а что вы теперь будете делать по ночам? Что будете делать ночью, хозяин?»
3: Тишина. Машина растаяла вдали. Дорога опустела.
1: «Что он хотел сказать, черт возьми?» — недоумевал Тис. «Что я буду делать по ночам?»
3: Он смотрел, как оседает пыль, и вдруг до него дошло. Он вспомнил ночи, когда возле его дома останавливались автомашины, а в них темные силуэты, торчат колени, еще выше торчат дула ружей, будто полный кузов журавлей под черной листвой спящих деревьев. И злые глаза. Гудок, еще гудок. Он хлопает дверцей, сжимая в руке ружье, посмеиваясь про себя. и сердце колотится, как у мальчишки, и бешеная гонка по ночной летней дороге, круг толстой веревки на полу машины, коробки новеньких патронов оттопыривают карманы пальто. Сколько было таких ночей за все годы! Встречный ветер, треплющий космы волос над недобрыми глазами, торжествующие вопли при виде хорошего дерева, надежного, крепкого дерева и стук в дверь лачуги. «Так вот он про что, сукин сын!» Тис выскочил из тени на дорогу. «Назад, ублюдок! Что я буду делать ночами? Ах ты, гад, подлюга!» Вопрос Сили попал в самую точку. Тис почувствовал себя больным, опустошенным. «В самом деле, что мы будем делать по ночам?» — думал он. «Теперь, когда все уехали!» На душе было пусто, мысли оцепенели. Он выхватил из кармана пистолет, пересчитал патроны. «Ты что это задумал, Сэм?» — спросил кто-то. «Убью эту сволочь!»
6: «Не распаляйся так!» — сказал дед.
3: Но Сэмюэл Тис уже исчез за лавкой. Секундой позже он выехал в своей открытой машине. «Кто со мной?»
6: «Я прокатюсь, пожалуй», — отозвался дед, вставая.
3: «Еще кто?»
5: Молчание. Дед сел в машину и захлопнул дверцу. Сэмюэл Тис, вздымая пыль, вырулил на дорогу, и они рванулись вперед под ослепительным небом. Оба молчали. Над сухими нивами по сторонам струилось жаркое марево. Развилок — стоп.
3: «Куда они поехали, дед?»
5: Дед Квартермейн прищурился.
6: «Прямо ж дается мне».
5: Они продолжали путь. Одиноко ворчал мотор под летними деревьями. Дорога была пуста. Но вот они стали примечать что-то необычное. Наконец Тис сбавил ход и перегнулся через дверцу, свирепо сверкая желтыми глазами.
3: «Черт подери, дед! Ты видишь, что придумали эти ублюдки?»
6: «Что?»
5: — спросил дед, присматриваясь. Вдоль дороги, непрерывной цепочкой, аккуратными кучками, лежали старые роликовые коньки, пестрые узелки с безделушками, рваные башмаки, колеса от телеги, поношенные брюки и пальто, драные шляпы, побрякушки из хрусталя, когда-то нежно звеневшие на ветру, жестяные банки с розовой геранью, восковые фрукты, коробки с деньгами времен конфедерации, тазы, стиральные доски, веревки для белья, мыло, чей-то трехколесный велосипед, чьи-то садовые ножницы, кукольная коляска, чертик в коробочке, пестрое окно из негритянской баптистской церкви, набор тормозных прокладок, автомобильные камеры, матрасы, кушетки, качалки, баночки с кремом, зеркала. И все это не было брошено кое-как наспех, а положено бережно, с чувством, со вкусом, вдоль пыльных обочин. Словно целый город шел здесь, нагруженный до отказа, и вдруг раздался великий трубный глас, люди сложили свои пожитки в пыль и вознеслись прямиком на голубые небеса.
3: «Не хотим жечь! Как же!» — злобно крикнул Тис. «Я им говорю, сожгите, так нет! Тащили всю дорогу и сложили здесь! Напоследок еще раз посмотреть на свое барахло! Вот оно, полюбуйтесь! Эти черномазые не весь что о себе воображают!»
5: Он гнал машину дальше, километр за километром, наезжая на кучи, кроша шкатулки и зеркала, ломая стулья, рассыпая бумаги.
3: «Так, черт дери, еще так!»
5: Передняя шина жалобно запищала. Машина вильнула и врезалась в канаву. Тис стукнулся лбом о ветровое стекло.
3: «А, сукины дети!»
5: Сэмюэл Тис стряхнул с себя пыль и вышел из машины, чуть не плача от ярости. Он посмотрел на пустынную, безмолвную дорогу.
3: «Теперь мы уж их никогда не догоним. Никогда!»
5: Насколько хватал глаз, он видел только аккуратно сложенные узлы и кучи, и еще узлы, словно покинутые святыни под жарким ветром в свете угасающего дня. Час спустя Тис и дед усталые подошли к скобяной лавке. Мужчины все еще сидели там, прислушиваясь и глядя на небо. В тот самый миг, когда Тис присел и стал снимать тесные ботинки, кто-то воскликнул: «Смотрите!» «К черту!» — прорычал Тис. Но остальные смотрели, привстав. И они увидели далеко-далеко уходящие ввысь золотые веретена. Оставляя за собой хвосты пламени, они исчезли. На хлопковых полях ветер лениво трепал белоснежные комочки. На бахчах лежали нетронутые арбузы, полосатые, как тигровые кошки, греющиеся на солнце. Мужчины на веранде сели, поглядели друг на друга, поглядели на желтые веревки, аккуратно сложенные на полках, на сверкающие гильзы патронов в коробках, на серебряные пистолеты и длинные вороненые стволы винтовок, мирно висящих в тени под потолком. Кто-то сунул в рот травинку, кто-то начертил в пыли человечка. Сэмюэл Тис торжествующе поднял ботинок, перевернул его, заглянул внутрь и сказал: «А вы заметили? Он до самого конца говорил мне хозяин, ей-богу!»

0: 2004-2005. Новые имена. Они пришли и заняли удивительные голубые земли и всему дали свои имена. Появился ручей Хингстон-Крик и поляна Люстик-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрискл-Форест, гора Перегрин-Маунтин и город Уайлдертаун. Все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился Редтаун, название, связанное с кровью. А вот здесь погибла вторая экспедиция. Отсюда название «Вторая попытка». И всюду, где космонавты при посадке опалили Землю своими огненными снарядами, остались имена, словно кучи шлака. Не обошлось, разумеется, без горы Спендер-Хилл и города с длинным названием Натаниэл-Йорк. Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор, названия снегов, которые, тая на юге, стекали в каменные русла каналов, питающих высохшие моря. Имена чародеев, чей прах покоился в склепах, названия башен и обелисков. И ракеты, подобно молотам, обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов. И над грудами обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями. Iron Town, Steel Town, Aluminium City, Electric Village, Corn Town, Grain Villa, Detroit 2. Знакомые механические, металлические названия с земли. А когда построили и окрестили города, появились кладбища. Они тоже получили имена. Зеленый уголок, белые мхи, тихий пригорок, отдохни малость. И первые покойники легли в свои могилы. Когда же все было наколото на булавочки, чинно, аккуратно разложено по полочкам, когда все стало на свои места, города прочно утвердились и уединение стало почти невозможным, тогда-то с земли стали прибывать искушенные и всезнающие. Они приезжали в гости и в отпуск, приезжали купить сувениры и сфотографироваться, подышать марсианским воздухом. Они приезжали вести исследования и проводить в жизнь социологические законы. Они привозили с собой свои звезды, кокарды, правила и уставы. Не забыли прихватить и семена бюрократии, которая въедливым сорняком оплела землю. И насадили их на Марсе всюду, где они только могли укорениться. Они стали законодателями быта и нравов. Принялись направлять, наставлять и подталкивать на путь истинный тех самых людей, кто перебрался на Марс, чтобы избавиться от наставлений и назиданий. И нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подталкиваемых стал отбиваться.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

20 seconds in counting. 15 seconds. 12. 11. 10. Ignition sequence starts. 6. 5. 4.

0: множество. Сам Тагабар был превосходным экземпляром своей породы, воплощавшей силу и гордость. Как у черепах на земле, у него был и наружный, и внутренний скелет. Хотя это было все, что придавало ему сходство с черепахами. На вид он был похож на человека, нечто среднее между средневековым рыцарем в латах и коренастым регбистом, одетым для выхода на поле. Цвет у него был, как у хорошо сваренного рака, и на суставах наружного скелета переходил в темный пурпур. Одежда состояла только из коротенькой юбочки, расшитой причудливыми узорами и усыпанной сверкающими драгоценными камнями. Эмблема его сана была выгравирована золотом на переднем и заднем панцире, так что его можно было узнать, когда он входил и когда выходил. Словом, это была довольно внушительная фигура, несмотря на рост всего 5 футов 2 дюйма. Как командир собственного звездолета Верф, он должен был разыскать и исследовать планеты, подходящие для колонизации народом Дел. И он усердно занимался этим уже долгие годы, в точности следуя общей инструкции, как и должен делать хороший командир. И дело того стоило. В свое время он нашел несколько неплохих планет, а это было самым лакомым кусочком из всех. Глядя на увеличительный экран, он удовлетворенно потер руки. Его корабль плавно вращался по орбите высоко над новооткрытой планетой, а экран был наведен на местность внизу. Ни один корабль Делов еще не бывал в этой части галактики, и было приятно найти подходящую планету так быстро.
1: «Великолепная планета!» — сказал он. «Восхитительная планета! Смотрите, какая зелень! А синева этих морей!»
0: Он повернулся к лейтенанту Пельквишу.
1: «Как ты думаешь, разве это не чудесно?»
2: «Конечно чудесно, ваше великолепие!» — ответил Пельквиш. «Вы за нее получите еще одну награду!»
0: Тагабар начал что-то говорить, но неожиданно остановился. Его руки рванулись к рычагам управления и вцепились в переключатели. Мощные двигатели корабля взревели от перегрузки, когда корабль повис неподвижно относительно планеты внизу. Пейзаж на увеличительном экране остановился. Тагабар подрегулировал увеличение, и изображение начало расти.
1: «Вот!»
0: — сказал командир.
1: «Пельквиш, что это такое?»
0: Вопрос был чисто риторическим. Изображение, заслоняемое колеблющимися течениями в 200 с чем-то милях атмосферы, едва мерцало на экране, но нельзя было сомневаться в том, что это какой-то город. Лейтенант Пельквиш так и сказал.
1: «Чума его возьми!» — проворчал Тагабар. «Занятая планета. Города строят только разумные существа!»
2: «Вот именно!»
0: — согласился лейтенант. Оба они не знали, что делать. Лишь несколько раз за всю долгую историю Делов ими были обнаружены разумные существа, но под владычеством империи они постепенно вымерли. Ни одна из этих рас, кстати, и не была особенно разумной.
1: «Придется запросить общую инструкцию», — сказал наконец-то Габар.
0: Он перешел к другому экрану, включил его и начал набирать цифры кода. Глубоко в недрах корабля медленно пробудился к жизни робот общей инструкции. В его обширной памяти таились 10 тысяч лет накопленных и упорядоченных фактов, 10 тысяч лет опыта империи, 10 тысяч лет окончательных решений по любому вопросу. Это было больше, чем энциклопедия. Это был образ жизни. Робот по самым строгим правилам логики проверял свою память, пока не нашел ответ на запрос Тагабара. Тогда он передал данные на экран.
1: «Хм», — произнес Тагабар. «Да, общая инструкция 333-953-216-А, глава 2110, пункт 9, параграф 402. После обнаружения разумной или полуразумной жизни взять для исследования случайно выбранный образец. Избегать других контактов, пока образец не будет обследован согласно психологической директиве 659В, раздел 888-077D под руководством главного психолога. Данные сверить с общей инструкцией. Если нечаянный контакт уже произошел, справиться в общей инструкции 472-678RS, глава 3210, параграф 553. Образцы следует брать соответственно

0: Он дочитал общую инструкцию и тогда повернулся к лейтенанту.
1: «Бельквиш, готовьте вспомогательную лодку, чтобы взять образец. Я уведомлю психолога Зиндаплита, чтобы он приготовился».
0: Эд Магрудер глубоко вдохнул весенний воздух и закрыл глаза. Воздух был прекрасен, он был пропитан пряными ароматами и сочными запахами, хотя и чуждыми, но казавшимися почему-то родными, более родными, чем земные. Эд был высок и худощав, с темными волосами и блестящими карими глазами, которые будто щурились от скрытого смеха. Он открыл глаза. Город еще не спал, но темнота наступала быстро. Эд любил свои вечерние прогулки, но бродить в полях после сумерек было на Нью-Гавайи опасно, даже сейчас. Здесь были маленькие ночные твари, мягко порхающие в воздухе и кусающиеся без предупреждения. Были и более крупные хищники. Эд направился обратно к городку Нью-Хилло, построенному на месте, где человек впервые ступил на новую планету. Магрудер был биологом. За последние 10 лет он обшарил с полдюжины миров, собирая образцы, тщательно анатомируя их и занося результаты в записные книжки. Медленно, звено за звеном, составлял он схему. Схему самой жизни. У него было много предшественников, вплоть до Карла Линнея, но никто из них не понимал, чего им не хватает. В их распоряжении был только один тип жизни — земная жизнь. А вся земная жизнь в конечном счете однородна. Из всех планет, какие он видел, Нью-Гавайи нравились ему особенно сильно. Это была единственная планета, кроме Земли, где человек может ходить без всяких защитных одеяний, по крайней мере, единственная из до сих пор открытых. Эд услышал над головой слабый свист и удивился. Для ночных тварей еще рановато. И тут он увидел, что это вовсе не ночная тварь. Это какой-то шар вроде металлического, и на поверхности шара вспыхнуло зеленоватое сияние, после чего для Эда Магрудера все исчезло. Дагобар Верф бесстрастно смотрел, как лейтенант Пельквиш вносит бесчувственный образец в биологическое испытательное отделение. Образец был странного вида. Пародия на живое существо с мягкой кожей, вроде слизняка, бледного, розовато-смуглого цвета. С отвратительными, плеснеподобными разрастаниями на голове и в других местах. Биологи приняли образец и начали работать над ним. Они взяли для исследования кусочек его кожи, немного его крови и сняли показания электрических приборов с его мышц и нервов. Зиндаплит, главный психолог, стоял рядом с командиром, следя за процедурой. Для биологов это была стандартная процедура, они работали так же, как и со всяким другим поступавшим к ним образцом. Но Зиндаплиту предстояла работа, которую до сих пор ему не приходилось выполнять. Ему предстояло работать с мозгом разумного существа. Но он не тревожился. В руководстве было записано все, каждая мелочь стандартной процедуры. Тревожиться было абсолютно не о чем. Как и со всеми прочими образцами, Зиндаплит должен был расшифровать основную схему реакции. Каждый данный организм способен реагировать только определенным, очень большим, но ограниченным количеством способов. И эти способы можно свести к основной схеме. Чтобы уничтожить какую-нибудь породу существ, нужно только найти их основную схему, а тогда задать им задачу, которую они по этой схеме не смогут решить. Все это было очень просто, и все записано в руководстве. Тагобар повернулся к Зиндаплиту.
1: «Вы действительно думаете, что он может научиться нашему языку?»
2: «Зачатком его, ваше великолепие», — ответил психолог. «Наш язык, в конце концов, очень сложен. Конечно, мы попытаемся обучить его всей системе языка, но сомневаюсь, чтобы он мог усвоить значительную часть. Наш язык основан на логике, как на логике основана сама мысль. Некоторые из низших животных способны к зачаточной логике, но большинство не способно понять ее».
1: «Хорошо, мы сделаем все, что сможем. Я сам допрошу его».
0: Зиндаплит удивился.
2: «Но, ваше великолепие, все вопросы подробно записаны в руководстве».
0: Дагобар Верф нахмурился.
1: «Я умею читать не хуже вас, Зиндаплит. Так как это первый образец полуразумной жизни, обнаруженный за последнюю 1000 лет, то я думаю, что допрос должен проводить сам командир».
2: «Как вам будет угодно, ваше великолепие», — согласился психолог.
0: Когда биологи закончили работать с Эдом Макгрудером, его поместили в языковой бункер. На глаза ему установили световые прожекторы, фокусированные на его сетчатках. В уши вставили акустические устройства. Повсюду на теле прикрепили различные электроды. На череп наложили тонкую проволочную сеть. Потом ему впрыснули в кровь специальную сыворотку, изобретенную биологами. Все это было проделано безукоризненно точно. Потом бункер закрыли, и был включен рубильник. Макгрудер смутно ощутил, что всплывает откуда-то из темноты. Он увидел странные омарообразные существа, двигавшиеся вокруг него, а в уши ему нашептывались и набулькивались какие-то звуки. Постепенно он начал понимать. Его учили ассоциировать звуки с предметами и действиями. Эд Макгрудер сидел в маленькой комнатке размером 4 на 6 футов. Сидел голый, как червь, и смотрел сквозь прозрачную стену на шестерку чужаков, которых так часто видел за последнее время. У него не было никакого понятия о том, долго ли его учили языку. Он был как в тумане. «Ну вот», — подумал он, — «я набрал немало хороших образцов, а теперь сам попал в образцы». Он вспомнил о том, как поступал со своими образцами, и слегка вздрогнул. «Ну да ладно, он попался. Остается только показать им, как нужно себя вести. Сжать губы, выше голову и все такое». Одно из существ подошло к панели с кнопками и надавило одну из них. Тотчас же Макгрудеру стали слышны звуки из комнаты по ту сторону прозрачной стены. Тагабар Верф взглянул на образец, потом на листок с вопросами у себя в руке.
1: «Наши психологи обучили вас нашему языку, не так ли?» —
0: холодно спросил он. Образец замотал головой вверх и вниз. «Да, я называю это принудительным кормлением».
1: «Очень хорошо. Я должен задать вам несколько вопросов. Вы будете отвечать на них правду».
0: «Ну, разумеется», — любезно ответил Макгрудер. «Валяйте».
1: «Мы можем узнать, когда вы лжете», — продолжал Тагабар. «Вам придется плохо, если вы будете говорить неправду. Так вот, как ваше имя?»
0: «Теофилус К. Гассенфеффер», — произнес Макгрудер. Зиндоплит взглянул на задрожавшую стрелку и медленно покачал головой, переводя взгляд на Тагабара.
1: «Это ложь», — сказал Тагабар.
0: Образец кивнул. «Ну, конечно. Славная у вас машинка».
1: «Хорошо, что вы признаете высокие качества наших приборов», — мрачно произнес Тагабар. «Ну так как же вас зовут?»
0: «Эдвин Питер Сент Джон Макгрудер». Психолог Зиндоплит, следивший за стрелкой, кивнул.
1: «Прекрасно», — произнес Тагабар. «Итак, Эдвин...»
0: «Это будет достаточно», — сказал Макгрудер. Тагабар удивился.
1: «Достаточно для чего?»
0: «Чтобы называть меня...» Тагабар обернулся к психологу и пробормотал что-то. Зиндоплит ответил тоже бормотанием. Тагабар вновь обратился к образцу.
1: «Ваше имя Эд?»
0: «Ну, строго говоря, нет», — ответил Макгрудер.
1: «Тогда почему мы должны называть вас так?»
0: «А почему нет? Другие называют», — ответил Макгрудер. Тагабар снова посоветовался с Зиндоплитом и потом сказал.
1: «Мы вернемся к этому вопросу позже. Итак, Эд, как вы называете свою родную планету?»
0: «Земля».
1: «Хорошо. А как называет себя ваша раса?»
0: «Homo sapiens».
1: «А что это значит, если значит что-нибудь?»
0: Макгрудер подумал. «Это просто название», — сказал он. Стрелка заколебалась.
1: «Опять ложь», — сказал Тагабар.
0: Макгрудер усмехнулся. «Ну, ребят, я просто проверял. Это действительно машинка, что надо». Синяя, содержащая медь кровь, прилила к шее и лицу Тагабара. Он потемнел от сдерживаемого гнева.
1: «Вы уже сказали это один раз», —
0: зловеще напомнил он. «Знаю. Так вот, если хотите знать, Homo sapiens означает «человек разумный». В действительности он не сказал «человек разумный». В языке делов нет точного выражения этого понятия, и Макгрудер сделал все, что мог, чтобы его выразить. В обратном переводе на английский это звучало бы приблизительно так. «Существа с великой силой мысли». Когда Тагабар услышал это, глаза у него раскрылись шире, и он обернулся, чтобы взглянуть на Зиндоплита. Психолог развел своими скорлупчатыми руками. Стрелка не шелохнулась.
1: «Кажется, у вас там высокое мнение о себе», —
0: произнес Тагабар, снова обращаясь к Магрудеру.
2: «Возможно»,
0: — ответил землянин. Тагабар пожал плечами, заглянул в свой список, и допрос продолжался. Некоторые вопросы казались Магрудеру бессмысленными, другие явно были частью психологической проверки. Но ясно было одно — детектор лжи был максималистом. Если Магрудер говорил чистую правду, стрелка прибора не двигалась, но стоило ему солгать хоть чуточку, как она взлетала до потолка. Первые несколько лживых ответов прошли для Магрудера даром, но в конце концов Тагабар сказал:
1: «Вы лгали достаточно, Эд».
0: Он нажал кнопку, и на землянина обрушилась сокрушительная волна боли. Когда она ушла, Магрудер почувствовал, что мышцы у него на животе превратились в узлы, что кулаки и зубы у него стиснуты, а по щекам струятся слезы. Потом его охватила неудержимая тошнота и рвота. Тагабар Верф брезгливо отвернулся.
1: «Отнесите его обратно в камеру и уберите здесь. Сильно ли он поврежден?»
0: Зиндоплит уже проверил свои приборы.
3: «Думаю, что нет, ваше великолепие. Вероятно, это легкий шок и только. Однако на следующем допросе нам все равно придется его проверить. Тогда мы узнаем наверняка».
0: Магрудер сидел на краю какой-то полки, которая могла служить низким столом или высокой кроватью. Сидеть было не очень удобно, но ничего другого в камере не было, а пол был еще тверже. Вот уже несколько часов, как его перенесли сюда, а он все еще не мог опомниться. Эта гнусная машина делала больно. Он стиснул кулаки, он все еще чувствовал спазм в животе. И вдруг он понял, что спазм вызван вовсе не машиной. От этого-то он давно уже отделался. Судорожное напряжение было вызвано чудовищным, холодным, как лед, бешенством. Он подумал над этим с минуту, а потом расхохотался. Вот он сидит, как дурак, и бесится так, что доводит себя до боли. А от этого ни ему, ни колонии не будет никакой пользы. Очевидно было, что чужаки не замышляли ничего доброго, мягко выражаясь. Колония на Нью-Хиллу насчитывала 600 человек. Это единственная группа людей на Нью-Гавайи, не считая нескольких разведывательных групп. Если этот корабль попробует захватить планету, колонисты не смогут сделать ни черта. А что, если чужаки разыскали Землю? У него не было никакого представления о том, как корабль вооружен и какие у него размеры. Но, по-видимому, места в нем много. Он знал, что все зависит от него. Он должен сделать что-то и как-то. Но что? А может выйти из камеры и напасть на корабль? Чепуха. Голый человек в пустой камере совершенно беспомощен. Но что же тогда? Магрудер лег и долго размышлял над этим. Потом в двери открылась панель, и за прозрачным квадратом появилось красно-фиолетовое лицо.
4: «Вы, несомненно, голодны!» — торжественно изрекло оно. «Анализ процесса в вашем организме показал, какая пища вам нужна. Вот, получите!»
0: Из ниши в стене выдвинулся кувшин порядочных размеров. От него исходил странный аромат. Магрудер взял кувшин и заглянул внутрь. Там была желтовато-серая полупрозрачная жидкость, похожая на жидкую похлебку. Он обмакнул в нее палец, попробовал на язык. Ее вкусовые качества были явно ниже нуля. Он мог догадаться, что она содержит десятка два различных аминокислот, с дюжину витаминов, пригоршню углеводов, несколько процентов других веществ, что-то вроде псевдопротоплазмического супа, высокосбалансированная пища. Он подумал, нет ли в ней чего-нибудь вредного для него, но решил, что наверняка нет. Если чужаки захотят отравить его, им нет необходимости прибегать к хитростям. Кроме того, это наверняка та самая бурда, которой его кормили во время обучения языку. Притворяясь перед самим собой, что это похлебка из говядины, он выпил ее целиком. Может быть, избавившись от чувства голода, он сможет думать лучше. Оказалось, что это так и есть. Меньше чем через час его снова вызвали в допросную. На этот раз он решил, что не позволит Тагабару нажимать ту кнопочку. «В конце концов, — рассуждал он, — мне может понадобиться солгать кому-нибудь и в будущем, если я когда-нибудь выберусь отсюда. Не нужно приобретать условный рефлекс против лжи». А судя по тому, как больно делала ему машина, он видел, что после нескольких таких ударов вполне может получить условный рефлекс. У него был план. Очень смутный план и очень гибкий. Нужно попросту принимать то, что будет, полагаться на счастье и надеяться на лучшее. Он сел в кресло и ждал, чтобы стена снова стала прозрачной. Он думал, что у него будет случай убежать, когда его вели из камеры в допросную, но чувствовал, что не сможет справиться с шестеркой панцирных чужаков сразу. Он не был даже уверен, что справится хотя бы с одним. Как справиться с противником, чья нервная система тебе вовсе неизвестна, а тело бронировано, как паровой котел? Стена сделалась прозрачной, и за ней стоял чужак. Магрудер заинтересовался, было ли это то самое существо, которое допрашивало его раньше, и, взглянув на рисунок на панцире, решил, что это то же самое. Он откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и стал ждать первого вопроса. Тагабар Верф был в большом затруднении. Он тщательно сверил психологические данные с общей инструкцией после того, как психологи сверили их по руководству. Результаты сверок ему решительно не понравились. Общая инструкция говорила только одно. Расы такого типа никогда не встречались в галактике. В этом случае командир должен действовать согласно общей инструкции. Пункт 234.511.006D, глава 2310, параграф 666. Посмотрев ссылку, он посоветовался с Зиндоплитом.
1: «Что вы об этом думаете?» – спросил он. «И почему у вашей науки нет никаких ответов?»
3: «Наука, ваше великолепие», — ответил Зиндоплит. «Это процесс получения и координирования сведений. У нас еще нет достаточных сведений, это верно, но мы их обязательно получим. Нам совершенно незачем впадать в панику. Мы должны быть объективными, и только объективными».
0: Он протянул Тагабару еще один печатный листок.
3: «Вот вопросы, которые вы должны теперь задать согласно руководству по психологии».
0: Тагабар ощутил облегчение. Общая инструкция говорила, что в таком случае, как этот, дальнейшее действие будет зависеть только от его собственных решений. Он включил поляризацию стены и взглянул на образец.
1: «Сейчас вы ответите на несколько вопросов отрицательно», — сказал Тагабар. «Неважно, насколько правдивыми будут ответы. Вы должны отвечать только «нет». Ясно ли вам это?»
3: «Не-а»,
0: — ответил Магрудер. Тагабар нахмурился. Инструкции ему казались совершенно ясными. Но что случилось с образцом? Неужели он глупее, чем они думали раньше?
3: «Он лжет», — сказал Зиндоплит.
0: Тагабару понадобилась добрая половина минуты, чтобы понять произошедшее, и тогда лицо у него неприятно потемнело. Но ничего не поделаешь, образец повиновался приказу. Его великолепие глубоко вдохнул воздух, задержал его, медленно выдохнул и начал кротким голосом задавать вопросы.
1: «Ваше имя Эдвин?»
3: «Нет».
1: «Вы живете на планете внизу?»
3: «Нет».
1: «У вас 6 глаз?»
3: «Нет».
0: Через 5 минут подобной беседы Зиндоплит сказал:
3: «Достаточно, ваше великолепие, все сходится. Его нервная система не повреждена болью. Теперь вы можете приступать к следующей группе вопросов».
1: «Теперь вы будете отвечать правду», — произнес Тагабар. «Если нет, вы снова будете наказаны. Это вам ясно?»
0: «Совершенно ясно», — ответил Эд Магрудер. Хотя голос его звучал совершенно спокойно, Магрудер ощутил легкую дрожь. Отныне ему нужно будет обдумывать ответы тщательно и быстро. С другой стороны, ему самому не хотелось слишком медлить с ответами.
1: «Какова численность вашей расы?»
0: «Несколько миллиардов». В действительности их было около 4 миллиардов, но на языке Делов несколько было неясным обозначением для чисел свыше 5, хотя и не обязательно таких.
1: «Знаете ли вы точную цифру?»
3: «Не-а»,
0: — ответил Магрудер. «Не с точностью до одного человека», — подумал он. Стрелка не дрогнула. Разумеется, разве он говорил неправду?
1: «Значит, вся ваша раса не живет на Земле?»
0: — спросил Тагабар, слегка отклоняясь от списка вопросов.
1: «Не живет в одном городе?»
0: Со вспышкой чистейшей радости Магрудер увидел, какую чудесную ошибку совершил чужак. Поэтому, когда он спросил о названии родной планеты Магрудера, тот ответил: «Земля». Но чужак думал о Нью-Гавайи. Ура!
4: «О, нет!» – правдиво ответил МакГрудер. «Нас здесь только несколько тысяч». Здесь означало, конечно, Нью-Гавайи.
1: «Значит, большинство вашего народа бежало с земли?»
4: «Бежало с земли?» – возмущенно переспросил МакГрудер. «Святое небо! Конечно, нет! Мы только колонизировали планеты! Мы все управляемся одним центральным правительством!»
1: «Сколько вас в каждой колонии?»
4: Тагабар полностью отказался от списка вопросов. «Ну, в точности не знаю», — ответил МакГрудер. «Но ни на одной из колонизированных нами планет нет большего количества жителей, чем на Земле». Тагабар был ошеломлен. Он немедленно отключился от допросной. Зиндаблит был расстроен.
3: «Вы допрашиваете не по руководству», — жалобно сказал он.
1: «Знаю, знаю, но вы слышали, что он сказал?»
5: «Слышал».
4: Голос у Зиндаплита был унылый.
1: «Неужели это правда?»
4: Зиндаплит выпрямился во весь свой пятифутовый рост.
3: «Ваше великолепие, вы можете отклоняться от руководства, но я не позволю вам сомневаться в работе детектора правды. Реальность — это правда. Значит, правда — это реальность. Детектор не ошибался с... одним словом, никогда».
1: «Знаю», — поспешно сказал Тагабар. «Но понимаете ли вы значение того, что он сказал? На его родной планете живет несколько тысяч обитателей. На всех колониях меньше, а его раса насчитывает несколько миллиардов. Это значит, что они заняли около 10 миллионов планет».
3: «Я понимаю, что это звучит странно», — согласился Зиндаплит. «Но детектор никогда не лжет».
4: Тут он вспомнил, к кому обращается, и добавил: «Ваше великолепие». Но Тагабар не заметил нарушения этикета.
1: «Это совершенно правильно. Но, как вы сказали, тут есть что-то странное. Мы должны продолжить расследование».
4: Голос Тагабара сказал:
1: «Согласно нашим расчетам, в этой галактике мало пригодных для жизни планет. Чем объясняется то, что вы здесь показали?»
4: Быстро переменив точку зрения, МакГрудер подумал о Марсе, находящемся на расстоянии многих световых лет отсюда. На Марсе долгое время существовала научная станция, но он чертовски далеко и не совсем пригоден для жизни. «Мой народ», — осторожно произнес он, — «способен жить на планетах, где климатические условия сильно отличаются от земных». Не успел Тагабар спросить его о чем-нибудь еще, как у землянина мелькнула новая мысль. Тысячедюймовый телескоп на Луне обнаружил с помощью спектроскопа крупные планеты в туманности Андромеды.
3: «Кроме того», — смело продолжал Эд, — «мы нашли планеты в других галактиках, кроме этой».
4: Вот уж это-то их запутает. Звук был снова выключен. И МакГрудер видел, что оба чужака горячо заспорили. Когда звук появился снова, Тагабар заговорил о другом.
1: «Сколько у вас космических кораблей?»
4: МакГрудер раздумывал над этим целую долгую секунду. «На Земле есть десяток звездолетов. Недостаточно, чтобы колонизировать 10 миллионов планет. Он попался. Нет, погоди-ка. На Гавайи каждые полгода прилетает корабль с припасами. Но на Нью-Гавайи нет своих кораблей».
3: «Космических кораблей?»
4: простодушно переспросил МакГрудер.
3: «А у нас их нет».
4: Тагабар Верф снова выключил звук и на этот раз даже сделал стену непрозрачной.
1: «Нет кораблей! Нет кораблей! Он солгал? Я надеюсь».
4: Зиндаплит мрачно покачал головой.
3: «Это абсолютная правда».
1: «Но!»
3: «Вспомните, как он назвал свою расу!»
4: тихо произнес психолог. Тагабар замигал глазами очень медленно. Когда он заговорил, его голос был хриплым шепотом.
1: «Существами с великой силой мысли!»
3: «Вот именно!» — подтвердил Зиндаплит.
4: МакГрудер долго сидел в допросной, не видя и не слыша ничего. Поняли они или нет то, что он сказал? Начали понимать, что он делает. Ему хотелось грызть ногти, кусать руки, рвать волосы, но он заставил себя сидеть спокойно. До конца еще далеко. Стена вдруг снова стала прозрачной.
1: «Верно ли?»
4: — спросил Тагабар.
1: что ваша раса способна передвигаться в пространстве единственно силой мысли?»
2: На мгновение Магрудер был ошеломлен. Это превосходило самые смелые его надежды, но он быстро овладел собой. «Как человек ходит?» – подумал он. «Верно, что, используя силы разума для управления физической энергией, – осторожно произнес он, – мы способны передвигаться с места на место без помощи звездолетов или других подобных машин». Тотчас же стену снова закрыли. Тагабар медленно обернулся и взглянул на Зиндоплита. Лицо у психолога стало грязно-красным.
1: «Кажется, лучше будет созвать офицеров», — медленно произнес он. «Нам попалось какое-то чудовище!»
2: Минуты через три все 20 офицеров огромного верфа собрались в кабинете психологии. Когда они пришли, Тагабар скомандовал вольно и затем обрисовал ситуацию.
1: «Ну?»
2: — сказал он.
1: «Что вы предлагаете?»
2: Они совсем не чувствовали себя вольно. Они выглядели напряженными, как тетива лука. Первым заговорил лейтенант Пельквиш.
1: «Что сказано в общей инструкции, ваше великолепие?» «В общей инструкции сказано», — ответил Тагабар, «что мы должны в случае необходимости защищать свой корабль и свой народ. Способы для этого предоставлены на усмотрение командира».
2: Наступило довольно неловкое молчание. Потом лицо у лейтенанта Пельквиша несколько прояснилось.
1: «Ваше великолепие, мы можем попросту сбросить на эту планету разрушительную бомбу!»
2: Тагабар покачал головой.
1: «Я уже думал об этом. Если они могут передвигаться в пространстве одной силой мысли, то они спасутся, а потом отомстят нам за уничтожение одной из своих планет!»
2: Все помрачнели.
1: «Погодите минуточку», — сказал Пельквиш. «Если он может передвигаться одной силой мысли, то почему он не ушел от нас?»
2: Магрудер увидел, что стена вновь становится прозрачной. Комната за нею была теперь полна чужаков. У микрофона стоял этот Тагабар, большая шишка.
1: «Нам хочется знать», — сказал он. «Почему, будучи в состоянии уйти куда угодно, вы остались здесь? Почему вы не бежите от нас?»
2: «Опять необходимо быстро соображать». «Невежливо со стороны гостя», — сказал Магрудер, «покидать хозяев, не окончив своего дела».
1: «Даже после того, как мы... наказали вас?»
2: «На мелкие неприятности можно не обращать внимания, особенно если хозяева действовали по глубочайшему неведению». Кто-то из подчиненных Тагабара прошептал что-то, кто-то заспорил, и тогда послышался новый вопрос.
1: «Должны ли мы полагать, судя по вашему ответу, что у вас нет на нас обиды?»
2: «Кое-какая есть», — откровенно ответил Магрудер. «Однако я обижен только лично на ваше высокомерное обращение со мной. Могу заверить вас, что мой народ в целом ничуть не обижается ни на ваш народ в целом, ни на кого-либо из вас в отдельности». «Играй крупно, Магрудер», — сказал он себе. «Ты уже сбил их, надеюсь». Снова споры за стеной.
1: «Вы говорите, — спросил Тагабар, — что ваш народ не обижен на нас? Откуда вы это знаете?»
2: «Я могу это утверждать», — ответил Магрудер. «Я знаю без всякой тени сомнения в точности, что каждый из моего народа думает о вас в эту самую минуту. А, кроме того, разрешите напомнить вам, что мне пока еще не причинили вреда, и мне на что сердиться. В конце концов, вас ведь еще не уничтожили». Звук выключен, снова горячие споры, звук включен.
1: «Есть предположение, — сказал Тагабар, — что, несмотря на все обстоятельства, мы были вынуждены взять в качестве образца вас и только вас. Есть предположение, что вы были посланы нам навстречу».
2: «Ох, братцы, теперь нужно быть очень и очень осторожным». «Я только очень скромный представитель своей расы», — начал Магрудер. Главным образом, чтобы выиграть время. Но погодите, разве он не внеземной биолог?
0: Однако, с достоинством продолжал он, моя профессия состоит в том, чтобы находить инопланетные существа. Я должен признать, что меня назначили на эту работу.
2: Тагабар, казалось, встревожился еще больше.
1: Это значит, что вы знали о нашем прибытии?
2: Макгрудер подумал секунду. Еще столетия назад было предсказано, что человечество в конце концов может встретиться с инопланетной расой. «Мы давно знали, что вы придете», — спокойно сказал он. Тагабар был явно взволнован.
1: «В таком случае вы должны знать, где находится наша планета».
2: Опять трудный вопрос. Макгрудер взглянул сквозь стену на Тагабара и его подчиненных, нервно столпившихся в комнате.
6: «Я знаю, где вы находитесь», — произнес он. «И я знаю в точности, где находится каждый из вас».
0: По ту сторону стены все разом вздрогнули, но Тагабар держался крепко.
1: «Где же мы расположены?»
2: На секунду Макгрудер подумал, что они выбили, наконец, почву у него из-под ног, а потом нашел самое лучшее объяснение. Он так долго старался увиливать, что почти забыл о возможности прямого ответа. Он с состраданием взглянул на Тагабара.
6: «Связь с помощью голоса слишком неудобна. Наша система координат будет вам совершенно непонятна. А вы не захотели научить меня своей, если помните».
2: Это было сущей правдой. Деллы не настолько глупы, чтобы рассказывать образцу о своей системе координат. Следы могут привести к их планете. Кроме того, это было запрещено общей инструкцией. Снова переговоры за стеной. Тагабар заговорил.
1: «Если вы находитесь в телепатическом контакте со своими товарищами, то можете ли читать и в наших мыслях?»
0: Макгрудер надменно взглянул на него.
6: «У меня, как и у моего народа, есть свои принципы. Мы не проникаем в чужой разум без приглашения».
1: «Значит, и весь ваш народ знает местонахождение нашей базы?» —
0: жалобно спросил Тагабар.
2: Макгрудер ответил безмятежно.
6: «Заверяю вас, Тагабар Верф, что каждый член моей расы на каждой из принадлежащих нам планет знает о вашей базе и о ее местонахождении ровно столько же, сколько и я».
1: «Кажется невероятным», — сказал Тагабар через несколько минут, «что ваша раса до сих пор не имела контакта с нами. Наша раса очень древняя и могучая, и мы захватили планеты на доброй половине галактики, и все же мы ни разу не встречали вас и не слыхали о вашем народе».
6: «Наша политика, — ответил Макгрудер, — состоит в том, чтобы стараться не обнаруживать своего присутствия. Кроме того, у нас нет споров с вами, и мы не имели никакого желания отнимать у вас ваши планеты. Только когда какая-нибудь раса становится глупо и неразумно воинственной, мы берем на себя труд показать ей свое могущество».
2: Это была длинная речь, может быть, слишком длинная. Держался ли он строго истины? Один взгляд на Зиндоплита сказал ему это. Главный психолог не отрывал своих черных бусинок глаз от стрелки прибора во все время беседы и выглядел все более и более озабоченным по мере того, как прибор указывал ему на неизменную правдивость ответов. Тагабар был положительно встревожен. По мере того, как Макгрудер привыкал к чужакам, он все больше и больше мог читать по их лицам. В конце концов, у него было большое преимущество. Они сделали ошибку, выучив его своему языку. Он знал их, а они его не знали. Тагабар сказал:
1: «Значит, были другие расы, которые вы покарали?»
6: «За мою жизнь этого не было», — ответил Макгрудер.
2: Он подумал о неандертальцах и добавил:
6: «До меня была раса, бросившая нам вызов. Она не существует больше».
1: «За вашу жизнь? Каков же ваш возраст?»
6: «Взгляните на экран, на планету внизу», — торжественно произнес землянин. «Когда я родился, ничего из того, что вы видите, на Земле не было. Материки на Земле были совсем не такие, и моря на Земле совсем другие. На Земле, на которой я родился, есть обширные полярные шапки. Взгляните вниз, и вы их не увидите. И мы не сделали ничего, чтобы изменить планету, которую вы видите. Все изменения на ней прошли путем длительного процесса геологической эволюции. Этот странный звук вырвался у Тагабара как раз в тот момент, когда он выключил звук и стену. «Совсем как старый фильм в кино», — подумал Макгрудер. «Звука нет, и картинка все время рвется». Стена больше не делалась прозрачной. Вместо этого примерно через полчаса она беззвучно скользнула в сторону, открывая весь офицерский состав Верфа, стоявший на вытяжку. Вольно стоял только Тагабар, Ларнимискулюс, Верф, Боргакс, Феникс Винока. И даже теперь его лицо казалось менее пурпурным, чем всегда.
1: «Эдвин Питер Сент-Джон Макгрудер», — торжественно заговорил он, — «в качестве командира этого корабля, Нобеля Великой Империи и представителя самого Императора, мы желаем предложить вам свое искреннее гостеприимство. Действуя под ошибочным впечатлением, будто вы представляете собой низшую форму жизни, мы обращались с вами недостойно, и в этом смиренно просим у вас извинения».
6: «Не стоит», — холодно произнес Макгрудер. «Теперь вам остается только опуститься на нашу планету, чтобы ваш народ и мой могли договориться к нашему взаимному удовлетворению». Он окинул их взглядом. «Вольно!» — добавил он повелительно. «И принесите-ка мою одежду». Что именно станется с кораблем и с чужаками, когда они опустятся, он не был уверен. Придется предоставить решение президенту планеты и правительству Земли. Но он не видел больших трудностей впереди. Когда Верф опустился на поверхность планеты, его командир пододвинулся к Макгрудеру и смущенно спросил:
1: «Как вы думаете, понравимся ли мы вашему народу?»
6: Макгрудер бегло взглянул на детектор лжи. Детектор был выключен. «Понравитесь ли вы? Да в вас просто влюбятся!» Ему до тошноты надоело говорить правду.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи.

0: Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
1: Константин Крапивко. Человек. В оцаревшем за ночь свитере было зябко, и я взял исходящую паром кружку, грея ладони. Кот, иступленно мурлыкая, терся в ногах. Спички ломались одна за другой.
2: «Согреться бы», — сказал Аз, поднося огня.
1: Прометей недоделанный. Я выпустил дым в его сторону и проверил карман телогрейки. Чекушка была на месте.
2: «А вот вернемся, и всю мелочь тебе»,
1: — Аз погладил кота.
2: «На угол двинем».
1: Я пожал плечами.
2: «Тогда я на север стану, а ты на запад», — распределил Аз. «Солнышко слепить не будет, лепота».
1: Аз торопливо дохлебал чай и засуетился, собираясь.
2: «Ну, чего ждешь-то?»
1: — сказал он, пытаясь поймать вторую лямку рюкзака.
2: «Пешком пойдем или как обычно?»
1: «Прикармливал север», — буркнул я, продолжая сидеть и подозрительно вглядываясь в хитрые желтые глаза Аза.
2: «Ты, Андрюха, другим не веришь, потому как сам жулик»,
1: — обиделся Аз и демонстративно напялил свои дурацкие черные очки.
2: «Я тебя всегда делал и сегодня уделаю».
1: «Север мой!» — отрезал я. Мы пошли, как обычно. На берегу было тихо. Каменный угол мира угрюмо нависал над бесконечными водами. Воды, несколько метров голого камня и пожухлая степь за нашими спинами. Пока Ас возился со своим модерновым удилищем, я успел закинуть донку и разобрать снасть на старенькой двухколенке. Потом достал из ящика пакетик с подкормкой, банку с наживкой и уютно ящик оседлал. Распаренная накануне подкормка была еще теплой. Я примерился и кинул несколько горстей в воды.
2: «И мне!» — забеспокоился Аз. «Жалко тебе, что ли?»
1: «Иначе нечестно». Он показал концом удилища куда. Я кинул и ему, мне было не жалко. Образование с тихим шелестом прошуршало по водам, мутным пятном уходя вниз. Я покопался в банке, выбрал длинную белесую совесть и насадил на крючок.
2: «Ну, с Богом!»
1: Поплевав на извивающуюся наживку, я забросил удочку и полез за папиросами. Отражение суши падало на воды, и у ног воды были траурно-черными, а дальше они внезапно светлели. Казалось, что от океана отрезали кусочек дрожащей рукой. Поплавок четко выделялся в предрассветном молочном воздухе, аккуратно границы черных и светлых вод. Мелкая рябь морщила воды, и они разбивались о гранит подпирающего землю столба с негромким, но мелодичным звуком. Вплетались в этот звук надоедливое гудение мошкары да присвист Аза. Моцарт недоделанный. Я оглянулся. Аз сидел на телогрейке, разворачивая газетку с завистями, предусмотрительно набитыми с вечера возле уборной. Он чертыхнулся, рассыпав их на камень, поднял одну и, оторвав крылышки, насадил. Зависть была жирной и черной.
2: «А все-таки зря мы так редко выбираемся», — сказал Аз. «Я там, у себя, часто о тебе думаю. Помнишь, как за яблоками лазили, а ты за нами погнался?»
1: Я пожал плечами. Поплавок и колокольчик донки оставались неподвижными. Зря мы сюда приперлись. Сидели бы в тепле, разговоры разговаривали. Не будет сегодня клёво. Не сезон. Стало совсем светло. Поднялся ветерок.
2: «А как подрались первый раз?»
1: начал было ас и внезапно перешел на тревожный шепот.
3: «У меня клюет!»
1: Я посмотрел. Действительно, поплавок аза подрагивал. Аз ждал, когда поведет, но не вело. Мы подождали еще.
3: «Подсечь?»
1: – прошептал ас. Я кивнул, закуривая. Ас подсек. Он переусердствовал. Добыча вылетела из воды и шлепнулась азу на колени.
2: «Ну, с почином!» – сказал ас бодро. «По этому поводу неплохо бы согреться!»
1: Я посмотрел на аза иронически и выпустил дым в его сторону. «Как он заглотил-то?» Ас выдрал крючок из шмякодявки и кинул ее обратно в воду.
2: «Мелочь отпускаем, крупных в спичечный коробок складываем». «Черт, его драл! А вдруг их здесь стая?»
1: Он отложил удочку, поднялся и решительно зашагал в степь, стягивая с головы кепку-копейку и внимательно глядя на траву. Далеко идти не пришлось. Ас швырнул кепку на землю и упал рядом, прихлопнув кепку ладонью. Через минуту он вернулся на место. В бережно свернутой копейке стрекотала небольшая, но стремительная карьера. Насадив карьеру на крючок, ас подмигнул, расстегнул карман рюкзака и достал темный пузырек. Он капнул из пузырька на насадку. Я поморщился. Противно завоняло деньгами и властью. Браконьер недоделанный. Еще бы динамиту притащил.
2: «Нечего морщиться, Андрюшенька», — сказал ас, забрасывая. «Нечего. Правилами не возбраняется».
1: Клюнуло у него сразу, и клюнуло хорошо. Поплавок всплыл, лег на воду и неторопливо поехал в сторону. Ас подсек и аккуратно вывел небольшого, но вполне ничего себе так, мужчинку. Пока он отцеплял добычу, я достал из ящика пластиковое ведерко, свесился и зачерпнул голубоватых вод. Ас, трясясь от азарта, запустил мужчинку в ведерко, поправил почти не пострадавшую карьеру и забросил на то же место. У него снова клюнуло. Солнышко, неторопливо перебирая по небесной тверди ручками-лучиками, выползло над водами и сразу стало припекать. Я вытащил из карманов папиросы и спички, снял телогрейку. В ведерке трепыхалось уже с десяток мужчинок и женщинок. Довольный ас болтал, не умолкая.
2: «А как папаша тебе уж надрал, а ты меня не выдал, помнишь?» — смеялся он, вытаскивая очередную жертву из вод. «Вот гады, в конец бедную карьерку измочалили. Надо свежую. На твою долю ловить? Но сначала живца запущу, ничего».
1: Ас достал из рюкзака тройник на длинном медном поводке, а из ведерка молодую округлую женщинку. Я отвернулся. Мои поплавок и колокольчик донки оставались неподвижными.
2: «Это папашин способ, древний», — говорил ас. «Продеваешь через нее проволоку так, чтобы не стесняло движений, а тройник должен торчать изо рта. Он ее хап! И опаньки! К проволоке леску, а за место поплавка любую сухую палку привязываешь. Главное, глубину верно рассчитать».
1: Я нащупал в кармане телогрейки чекушку. Согреться, что ли? Нет, позже. В водах раздался плеск. Ас забросил живца.
2: «Пойду карьер наловлю», — сказал он.
1: «Последи пока». Я кивнул. И тут звякнул колокольчик моей донки. Леска поползла в воду, я перехватил ее пальцами, дал отмотаться еще метру и подсек, резко вскинув руку. Чудовищный ответный рывок едва не сбросил меня в воды. Леска впилась в ладонь, разрезая кожу. Не на таковского попал Геракл недоделанный. Сжав зубы, я выждал, когда рывки противника утихнут, и начал потихоньку вываживать.
2: «Андрюшенька, родной, не упусти!»
1: Жарко дышал на ухо Ас.
2: «Ты, главное, о мировую колонну его не стукни! Черт бы ее драл! Он сойдет у нас, ой, сойдет! Правее подведи! А тут же я с подсачиком!
1: Лучше бы жену поучил щи варить! У меня не сойдет! Хотя такие мне еще никогда не попадались! Я чуть приотпустил леску на очередной отчаянный рывок и снова потащил трепыхающуюся душу наверх! Из вод показалась бородатая голова, хватило воздуха, и рывки сразу стихли. Дальше уже было дело техники. Я подвел, и Ас ловко сработал подсачиком. Я обессиленно уселся на ящик.
2: «Ай да мы!» — ликовал Ас, помогая пойманному подняться на ноги. «Не поверит ведь никто! Ты кто такой, чудо?»
4: «Человек»,
1: — сказал пойманный.
2: «Врешь!» — задохнулся Ас. «Давно ж переловили всех!»
1: Он метнулся к рюкзаку, выхватил фонарик и направил свет в лицо добычи. Диоген недоделанный. Как бы солнышко не обиделось. И так ясно, кого поймали.
4: «И правда, человек!»
1: — восхитился Ас, выключая фонарик.
2: «Человек, хочешь согреться? Андрюх, наливай! На что ты его, черт тебя дери?»
1: «На милосердие взял», — похвастался я, достал кружки и разлил сверкнувшую на солнце зеленым благодать. Ас схватил кружку и всунул ее в руки человеку.
2: «Согрейся!»
4: «Спасибо, конечно»,
1: — растерянно сказал человек, принимая кружку.
4: «Спасибо. А с крючка вы меня отпустите?»
1: Константин Крапивко. Человек. Рассказ читал Олег Булдаков.
0: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

Курт Воннегут. Виток эволюции. Да, ничего не попишешь, мы, старички, те, кто родился еще при старых порядках, так, видать, и не привыкнем к этому двойному существованию, в современном смысле слова. Мне самому до сих пор нет-нет, да и взгрустнется о вещах, которые теперь никому на свете не нужны. Вот, например, никак не отвыкну, никак не перестану болеть за свое дело, за прежнее свое дело. Я же 30 лет положил на то, чтобы создать это дело на пустом месте, а теперь оборудование ржавеет, заплывает грязью. И хотя я понимаю, что нынче только дурак будет о таком деле болеть, я все же от времени до времени беру на прокат тело в местном телохранилище и брожу по родному городу, чищу да смазываю свое оборудование, пока сил хватает. Не спорю, оно и раньше только на то и годилось, чтобы зашибать деньгу, а денег теперь везде навалом. Сейчас уже не то, что прежде. Потому что поначалу многие на радостях побросали деньги, где попало, так что ветер их носил туда-сюда, туда-сюда, а кое-кто по оборотисти те деньги собирал да припрятывал целыми кучами. Совестно признаться, но сам я тоже насобирал с 500 000 и сунул в какой-то тайник. Схожу, бывало, пересчитаю и положу обратно. Только давно это было, теперь-то я не припомню, куда их запрятал. Но хоть я и болею за свое старое дело, это ни в какое сравнение не идет с тем, как жена моя, Мэтч, убивается по нашему старому дому. Пока я свое дело создавал, она еще 30 лет назад стала мечтать о своем доме, и только мы собрались с духом, отстроились да обставились, как вдруг все люди стали амфибионтами. Амфибионты — существа, обитающие в двух средах, например, амфибии — земноводные. Раз в месяц Мэш непременно берет тело и вылизывает весь дом, как стеклышко, хотя теперь дома только на то и годят, чтобы уберечь мышей да термитов от насморка. Когда мне подходит очередь надевать тело и работать на выдаче в местном телохранилище, я каждый раз убеждаюсь, насколько женщинам труднее привыкнуть к такой двойной жизни. Мэтч берет тело много чаще, чем я, да и вообще женщинам это свойственно. Чтобы удовлетворить спрос, нам приходится держать в хранилищах в 3 раза больше женских тел, чем мужских. Порой, честное слово, мне кажется, что женщине позарез нужно тело только для того, чтобы покрасоваться в новых платьях, да повертеться перед зеркалом. А уж Мэтч, дай ей бог здоровья, не успокоится до тех пор, пока не перемеряет все тела во всех телохранилищах земли.

0: Но для Мэтч это просто благодать. Ничего не скажешь. Я даже и не подсмеиваюсь над ней. Она прямо другим человеком стала. Ее прежнее тело было, честно говоря, вовсе не подарочек. Так что в те времена она не раз падала духом от того, что ей приходилось таскать за собой эту обузу. А что ей оставалось делать, бедняжки, если все мы тогда не выбирали, в каком теле родиться? А я ее все равно любил, несмотря ни на что. Но зато, когда мы все выучились жить двойной жизнью, построили хранилище и укомплектовали их разными телами, моя Мэтч как с цепи сорвалась. Она взяла на прокат тело платиновой блондинки, дар звезды Варьете, и мы уж не чаяли, что удастся ее оттуда вытряхнуть. Но, как я уже сказал, теперь она и думать забыла о всяких там комплексах неполноценности. Я, как и большинство мужчин, не особенно выбираю тело. Беру, какое достанется. В хранилище попали только красивые, здоровые тела, так что любое сгодится. Бывает, что мы по старой памяти берем тела вместе, и я всегда даю ей выбрать для меня тело под пару тому, что на ней. Смешно, конечно, но она каждый раз выбирает для меня блондина и ростом повыше. Старое мое тело, которое она, по ее словам, любила в течение третьего века, было черноволосое, малорослое, а под конец и брюшко себе отрастило. Что ж, я живой человек. И меня задело за живое, что когда я его оставил, они его пустили в расход, а не поместили в хранилище. Это было добротное, уютное, обношенное тело. Конечно, не больно-то броское с виду, но надежное. Но на такие тела, по-моему, в наше время спроса нет. Во всяком случае, я лично в них не нуждаюсь. Но самое жуткое, что со мной случилось, это когда меня уговорили, да улестили надеть тело доктора Элиса Кенигсвассера. Оно является собственностью общества ветеранов-амфибионтов. Его вынимают из хранилища только раз в год на парад в День ветеранов, в годовщину открытия Кенигсвассера. Мне все уши прожужжали, какая это честь удостоиться чести возглавить парад в теле Кенигсвассера. И я им поверил, дурак разнесчастный. Пусть попробуют меня хоть разок засадить в эту штуку, пусть попробуют. Прогуляйтесь в этой развалине. И вы поймете, почему именно Кенигсвассер открыл, что люди могут обходиться без тел. Это старое чучело может буквально сжить вас со светом. Все в нем есть. И язва, мигрень, артрит, плоскостопие, нос багром, крохотные свиные глазки, а цвет лица, как у видавшего вида саквояжа. Сам Кенигсвассер чудесный человек. С ним поговорить одно удовольствие. Но раньше, когда на нем болталось это тело, никто даже не подходил к нему близко, и никто не догадывался, какой это умница. Мы попытались было загнать Кенигсвассера обратно в его старое тело в первый день ветеранов, но он о нем и слышать не хотел. Так что всегда приходится облапошивать какого-нибудь несчастного идиота, чтобы он взял на себя это дело, то есть это тело. Кенигсвассер тоже участвует в марше, можете не сомневаться, только в теле двухметрового ковбоя, который может двумя пальцами расплющивать банки из-под пива. Кенигсвассер забавляется в этом теле прямо как ребенок. Удержу не знает, плющит, да плющит эти самые банки, а мы после торжественного марша стоим вокруг в своих парадных телах и смотрим, как будто нам это в диковинку. Сдается мне, что в прежние дни не больно-то много чего он мог расплющивать. Конечно, ему никто этого упрек не ставит, он ведь великий предтеча эры амфибионтов. А только с телами он обращается из рук вон плохо. Стоит ему взять тело на прокат, как он начинает выкаблучиваться, так что никакое тело не выдерживает. Тогда кому-нибудь приходится входить в тело хирурга и штопать его на живую нитку. Вы не подумайте, что я неуважительно отзываюсь о Кёнигсвассере. На самом деле, наоборот. Это очень лестно, когда говорят, что человек кое в чем ведет себя как ребенок, ведь только такие люди и совершают великие открытия. В историческом обществе есть его старый портрет, и по нему сразу видно, что он так никогда и не повзрослел, по крайней мере, в отношении к своей наружности. Он обращал минимум внимания на плохонькое тельце, которым его наградила природа. Волосы у него висели лохмами до плеч, а брюки волочились по земле, так что он пронашивал дыры внизу возле манжет, а подшивка пиджака отпарывалась и висела к низу фистончиками. И вечно он забывал поесть. И выходил на мороз без теплого пальто, а болезнь замечал только тогда, когда его уже почти она приканчивала. Таких людей мы тогда называли рассеянными. Теперь-то, конечно, мы понимаем, что он просто уже начинал жить двойной жизнью. Кёнигсвассер был математиком и зарабатывал себе на пропитание своим талантом, а тело, которое он был вынужден таскать повсюду за своим уникальным умом, ему было нужно, как вагон металлолома. Когда ему случалось заболеть и приходилось обращать внимание на свое тело, он рассуждал так: «В человеке только один ум чего-то стоит. Зачем же он привязан к мешку из кожи, с кровью, волосами, мясом, костями и сосудами? Стоит ли удивляться, что люди ничего не могут достигнуть, раз они связаны по рукам и ногам этим паразитом, которого надо всю жизнь набивать жратвой и оберегать от непогоды и от микробов? И все равно эта дурацкая штука снашивается, как бы ее ни холили и ни лелеяли». Он спрашивал: «Кому нужна такая обуза? Что хорошего в этой протоплазме? Зачем мы таскаем за собой повсюду такую чертову тяжесть?» Наша беда не в том, что на земле слишком много людей, а в том, что на ней слишком много тел, — говорил Кёнигсвассер. Когда у него перепортились все зубы, и их пришлось вырывать, а удобного протеза никак не удавалось достать, он записал в своем дневнике: «Если живая материя оказалась способной в процессе эволюции покинуть океан, который был, кстати, вполне приятным местом обитания, то она обязана совершить еще один виток эволюции и покинуть тела, которые, если подумать, только мешают нам жить». Поймите, он вовсе не был ненавистником плоти. Да и не завидовал тем, у кого тела были получше, чем у него. Он просто считал, что тела не стоят тех хлопот, которые они нам доставляют. Великих надежд на то, что люди совершат этот виток эволюции при его жизни, он не питал, он просто очень этого хотел. И вот, глубоко задумавшись об этом, он вышел в одной рубашке и зашел в зоопарк посмотреть, как кормят львов. А когда проливной дождь перешел в град, он отправился домой и вмешался в толпу зевак у залива, которые смотрели, как пожарники лебедкой вытаскивают утопленника. Свидетели утверждали, что какой-то старик прямо вошел в воду и шел себе да шел с невозмутимым видом, пока не скрылся под водой. Кёнигсвассер взглянул в лицо покойного и заметил, что никогда не встречал лучшего повода к самоубийству. Он пошел домой и почти дошел до дома, когда вдруг сообразил, что там, на берегу, лежит его собственное тело. Он поспел вернуться в свое тело как раз в ту минуту, когда пожарники начали его откачивать, и отвел его домой, в основном ради спокойствия властей, а не ради чего другого. Он завел его в свой стенной шкаф, вышел из него и оставил его там. Он вынимал тело только тогда, когда надо было что-то записать или перелистать книгу, или подкармливал его, чтобы у него хватило сил на те мелкие домашние дела, для которых он его использовал. Все остальное время оно сидело себе в стенном шкафу со соловелым видом и почти не потребляло энергии. Кёнигсвассер мне сам говорил, что оно обходилось ему не дороже доллара в неделю, а брал он его только в случае необходимости. Но самое лучшее было то, что теперь Кенни Квассеру не приходилось ложиться спать только потому, что оно должно было выспаться. Не надо было трусить только из-за того, что оно могло пострадать, или бегать по магазинам за вещами, в которых оно, видимо, нуждалось. А когда оно себя плохо чувствовало, Кенни Квассер держался от него подальше, пока телу не становилось лучше, и на уход за этой развалиной больше не приходилось ухлопывать целые стояния. Периодически вынимая свое тело из стенового шкафа, он написал книгу о том, как выходить из своего тела, которую без объяснений забраковали 23 издателя. 24-й продал 2 миллиона экземпляров, и эта книжка изменила жизнь человечества больше, чем изобретение огня, счета, алфавита, земледелия и колеса. Когда кто-то сказал это Кенни Квассеру, он проворчал, что такая слабая похвала унижает его книгу. По-моему, он прав. Любой, кто около 2 лет будет следовать всем инструкциям, данным в книге Кенни Квассера, может научиться выходить из своего тела по собственному желанию. Первый шаг — осознать, каким паразитом и диктатором тело для нас является. Затем надо отделить то, что тело хочет или не хочет, от того, чего хочется или не хочется тебе самому, твоей душе, так сказать. И тогда, сосредоточив внимание на том, чего хочется вам, и по мере возможности игнорируя желания вашего тела сверх необходимого прожиточного минимума, вы добьетесь того, что ваша душа вступит в свои права и станет независимой от тела. Как раз это самое и проделывал Кенни Квассер, не отдавая себе отчета, пока не расстался со своим телом в зоопарке. Его душа отправилась посмотреть, как кормят львов, а безвольное тело забрело в залив и чуть не утопло. А самый последний трюк, отрывающий душу от тела, когда она станет достаточно самостоятельной, заключается в том, что вы заставляете ваше тело шагать в каком-то направлении и внезапно отправляете душу в противоположную сторону. Стоя на месте, это проделать нельзя. Тут есть какая-то заковыка, это непременно делается на ходу. Вначале наши смэдж-души чувствовали себя без тел, не в своей тарелке, в точности, как первые морские животные, которых миллион лет назад вынесло на сушу, и которые поначалу только и могли что барахтаться, ползать да отдуваться на прибрежной тине. Но со временем нам стало легче, тем более что души, естественно, приспосабливаются к новым условиям гораздо быстрее, чем тела. У нас с Мэдж были веские причины поторопиться с выходом из тела. Да, и все те, кто казался достаточно безумным, чтобы в самом начале рискнуть расстаться со своим телом, имели на то веские причины. Тело Мэдж тяжело болело и очень скоро могло умереть. А если она вот-вот готова была уйти от меня, то и я чувствовал, что мне в одиночестве долго не протянуть. Так что мы изучили книгу Кенни Квассера и постарались освободить Мэдж от ее тела до того, как оно отдаст концы. Я от нее не отставал, потому что мы бы очень скучали друг без друга. И поспели мы, как говорится, в обрез за 6 недель до того, как ее тело приказало долго жить. Потому-то мы и маршируем каждый год на параде в День ветеранов. Это не всякому доступно, а только тем первым 5000, которые раньше других стали вести двойную жизнь, то есть стали амфибионтами. Мы были подопытными морскими свинками, нам терять было нечего, и мы показали всем остальным, как это приятно и надежно, в сто раз надежнее, чем год от года перебиваться в теле, рискуя жизнью на каждом шагу. Рано или поздно у всех нашлись причины попробовать это на себе. Миллионы, потом миллиарды людей стали невидимы, бестелесны, неуязвимы. И, клянусь Богом, мы не связаны никакими условностями, никому не в тягость. И ничего не боимся. В бестелесном состоянии все ветераны могут устроить собрание на острие иголки. Зато когда мы облекаемся в тела в день ветеранов, мы занимаем примерно 50 000 квадратных футов. Нам приходится заглотать больше 3 тонн еды, чтобы поддержать силы для парадного шествия, и многие из нас схватывают насморк, а то и похуже, начинают злиться, что чье-то тело случайно отдавило ногу соседнему телу, еще завидуют тем, кто шагает во главе, когда их тело тащится в хвосте. Да, всего, черт побери, и не перескажешь. Сам-то я не в таком уж диком восторге от этих парадов. Когда наши тела соберутся всем скопом, впритык друг к другу, в нас просыпается все самое плохое, как бы ни были добры наши души. В прошлом году, к примеру, в день ветеранов стояло настоящее пекло. Как тут людям не выйти из себя? Попробуйте-ка часами безвыходно торчать в изнемогающих от жары и жажды телах. В общем, слово за слово, и командующий парадом пригрозил, что его тело выколотит душу из моего тела, если мое тело еще хоть раз собьется с ноги. Само собой, у него командующего парадом было лучшее из тел этого года, не считая кенигсвассерского ковбоя, но я все равно послал его куда подальше, невзирая на лица. Он как размахнется, а я скинул тело и был таков, даже не взглянул, попал он по мне или нет. Пришлось ему собственноручно тащить мое тело в телохранилище. В ту же секунду, как я выскочил из тела, вся моя злость на него испарилась. Понимаете? Я просто во всем разобрался. Никто, разве что святой, не может быть безоговорочно добрым или разумным всего каких-нибудь 5-6 секунд, пока находится в теле. Да и счастья настоящего не испытаешь так коротенькими приступами. Но я до сих пор не встречал ни одного амфибионта, с которым мне было бы просто, легко, весело и очень интересно, лишь бы он держался подальше от тела. И ни одного не встречал, который бы тут же не подпортился, стоило ему влезть в какое-нибудь тело. В ту же секунду, как вы в него входите, на вас начинают действовать химия. Разные железы заставляют вас возбуждаться, или лезть на рожон, или драться, или хотеть жрать, или сводит вас с ума от любви или ненависти. Да вы просто-напросто не знаете, что на вас в следующую минуту накатит. Вот почему я не держу зла на наших врагов, на тех, кто против амфибионтов. Они никогда не покидают своих тел и не желают этому учиться. Ну и другим они тоже хотят это запретить. Им нужно снова загнать всех нас, амфибионтов, в тела и больше не выпускать. После перепалки, которая у меня произошла с командующим парадом, Мэтч следом за мной бросила свое тело прямо в рядах женского батальона. И мы вдвоем, развеселившись от того, что весь парад остался позади, решили отправиться поглядеть на противников. Я-то не очень люблю на них глядеть, а Мэтч нравится смотреть, что носят женщины. Женщины в стане врагов, пожизненно обреченные на одни и те же тела, вынуждены менять одежду, прически и косметику гораздо чаще, чем у нас в телохранилищах. Меня-то мода не интересует. А все, что приходится видеть и слышать на территории противника, так неимоверно скучно, что гипсовая статуя и та сбежит с пьедестала. Почти всегда противники говорят о старомодном способе воспроизведения себе подобных. Это самая нелепая, самая смешная, самая неудобная деятельность, которую только можно себе вообразить, особенно по сравнению с тем, как это происходит у нас, амфибионтов. А если они не говорят на эту тему, то все разговоры у них только о еде, о химических соединениях, которые они горстями запихивают в себя, а еще они говорят о страхе. Мы когда-то это звали политикой. Деловая политика, социальная политика, государственная политика. Больше всего противники ненавидят нас за то, что мы можем вот так в любой момент подсматривать за ними сколько душе угодно, а они нас даже и видеть не могут, пока мы не войдем в тела. Похоже, что они нас до смерти боятся. Хоть бояться амфибионтов, все равно, что бояться утренней зорьки. Мы со своей стороны готовы отдать им весь мир, кроме телохранилища. Но они жмутся друг к другу, как будто мы вот-вот с ними столкнемся. Сверху своим спикируем на них с небес и учиним над ними жестокую расправу. У них везде понатыканы приспособления, которые должны, по идее, обнаруживать амфибионтов. Эти игрушки гроша ломаного не стоят, но противники чувствуют себя увереннее, как будто они окружены превосходящими силами, но не теряют голову и предпринимают против врагов серьезные эффективные меры. Да, еще наука. Они только и делают, что хвалят друг друга за то, что у них прогрессирует наука, в то время как у нас ничего подобного нет и в помине. Впрочем, если наука означает разные виды оружия, то тут и неправы, слов нет. Похоже, что у нас с ними идет война. Мы-то со своей стороны никаких военных действий не ведем, мы только не выдаем тайну наших телохранилищ и мест, где бывают парады, а каждый раз, как они устраивают воздушный налет или запускают баллистическую ракету или еще что-нибудь, мы просто выходим из тел, и все. Противники от этого только злятся еще больше, потому что воздушные налеты и ракеты влетают им в копеечку, и деньги налогоплательщиков летят на ветер. Нам ведь всегда известно, что, когда и где они собираются сделать, так что держаться от них подальше нам никакого труда не стоит. Ну, вообще-то они не такие уж дураки, если учесть, что им приходится не только думать, а еще и обхаживать свои тела. Так что я всегда соблюдаю осторожность, когда отправляюсь наблюдать за ними. Именно поэтому мне захотелось убраться подальше, когда мы с Мэтч наткнулись на какое-то телохранилище прямо в чистом поле. В последнее время мы ни с кем не делились новостями о том, что еще замышляет противник, но хранилище имело явно подозрительный вид. Мэтч была настроена оптимистично с тех самых пор, как побывала в теле звезды Варьете, и она сказала, что новое хранилище — верный признак того, что враг начал постигать истину, и что они все скоро тоже станут амфибионтами. Ну что ж, этому можно было поверить. Перед нами было навехонькое, полностью укомплектованное телами хранилище, которое предлагало свои услуги желающим самым невинным видом. Мы несколько раз покружили вокруг здания, но Мэтч все сокращала круги, чтобы разглядеть, что у них там выставлено в витрине готовой дамской плоти. «Давай-ка двинем отсюда по-добру, по-здорову», — сказал я. «Я только посмотрю», — сказала Мэтч. «За погляд денег не берут». Но стоило ей посмотреть, что выставлено в главной витрине, как у нее все из головы вылетело. Где она? Что с ней? Как она сюда попала? За стеклом красовалось самое потрясающее женское тело, какое мне случалось видеть, 6 футов ростом, сложена как богиня, но это далеко не все. Тело было покрыто загаром медного оттенка, волосы и ногти у него были выкрашены в золотисто-зеленый цвет старого шартреза, и на нем было бальное платье из золотой парчи, а рядом помещалось тело белокурого гиганта в небесно-голубом фельдмаршалском мундире с пурпурными выпушками и при всех регалиях. Мне кажется, что противники украли эти тела в каком-нибудь из наших заштатных телохранилищ, подкрасили их, разрядили в пух и прах и выставили на показ. «Мэтч, назад!» — крикнул я. Вдруг меднокожая женщина с шартрезовыми волосами зашевелилась. Тут завылась сирена, и со всех сторон из укрытий так посыпались солдаты. Они спешили схватить тело, в которое вошла Мэтч. Это хранилище оказалось ловушкой для амфибионтов. У тела, на котором попалась Мэтч, щиколотки были связаны вместе, так что ей не удалось бы сделать те несколько шагов, которые нужны, чтобы снова выйти на волю. Солдаты схватили ее и понесли торжественно, как военнопленного. Чтобы ее выручить, я вскочил в первое попавшееся тело, в маскарадного гиганта-фельдмаршала, но ничего не вышло. Этот красавчик тоже оказался приманкой, и у него щиколотки были связаны, и солдаты поволокли меня следом за мэтшем. Молодой майор на радостях стал отплясывать джигу на обочине, до того его распирало от гордости. Из всех людей ему первому удалось изловить амфибионтов, а это с точки зрения противника было настоящим подвигом. Они пытались воевать с нами много лет, угробили черт знает сколько миллиардов, но только когда нас поймали, амфибионты удостоили их своим вниманием. Когда мы добрались до города, люди высовывались из окон, махали флажками, кричали «Ура!» солдатам и издевались над нами. Здесь собрались люди, не желавшие жить двойной жизнью, все, кто считал, что нет ничего ужаснее для человека, чем стать амфибионтом. Тут были люди всех наций, всех цветов кожи, высокие, маленькие, всякие. Всем скопом они ополчились против нас, амфибионтов. Оказалось, что мы с Мэтч должны предстать перед всенародным судом. После ночи, которую мы провели в кутузке, связанные как поросята, нас доставили в зал суда прямо под немигающие глаза телекамер. Мы с Мэтч вконец измотались, потому что нам бог знает с каких времен не приходилось так долго торчать в телах. Как раз в то время, когда нам нужно было поразмышлять о своей судьбе, у этих тел стало сосать под ложечкой от голода, а мы не могли, как ни старались, устроить их поудобнее на койках. А ведь всем телам натурально требуется не меньше 8 часов сна. Нам предъявили обвинение в государственном преступлении по кодексу противника по статье «Дезертирство». С точки зрения противника, все амфибионты — трусы и выскочили из тел как раз в тот исторический момент, когда их тела были необходимы, чтобы совершать смелые и великие деяния на благо человечества. Надежды на оправдание у нас не было. Они и затеяли эту комедию только ради того, чтобы пошуметь, доказать, как они правы и как мы виноваты. Зал суда был битком набитых главарями, они восседали там с видом мужественного и благородного негодования. — Мистер Амфибионт, — сказал обвинитель, — вы взрослый человек и должны помнить то время, когда всем людям в своих телах приходилось стоять лицом к лицу с жизнью и трудиться, и бороться за свои идеалы. — Я помню, что тела постоянно ввязывались в драки, и никто не понимал, с какой стати и как это прекратить, — вежливо ответил я. Тогда казалось, что у всех есть только один идеал — прекратить эти драки. Но что вы думаете о солдате, который покинул поле боя в разгар сражения? Я бы сказал, что у него душа в пятки ушла, но ведь он был бы виноват в поражении, ясно. Тут спорить не приходилось. Разве амфибионты не покинули поле сражения, изменив человечество в борьбе за существование? Но мы-то все до сих пор существуем, если вы это имеете в виду, — сказал я. Это была чистая правда. Мы не истребили смерть, да и не стремились к этому, но без сомнения продолжительность жизни мы увеличили неимоверно по сравнению со сроками, которые отпущены телам. Вы сбежали и уклонились от исполнения своего долга, — сказал он. — Вы бы тоже сбежали из горящего дома, сэр, — сказал я, — и бросили всех остальных сражаться в одиночку. Так ведь каждый может свободно войти в ту же дверь, что и мы. Все вы можете освободиться в любой момент, стоит только захотеть. Надо только разобраться в том, чего хочется вашему телу и чего хочется вам лично, и сосредоточиться. Судья так застучал своим молотком, что мне показалось, сейчас он его разобьет. Ведь они у себя сожгли книги Кёнигсвассера до последнего экземпляра, А я тут по всей их телевизионной сети стал читать лекцию о том, как избавиться от тел. Если вам, амфибионтам, дать волю, то все люди снимут с себя ответственность, покинут свои тела, и тогда весь прогресс, весь привычный образ жизни, все пойдет прахом. Само собой, согласился я. В том-то и суть дела. «Значит, люди больше не станут трудиться ради своих идеалов», — вызывающе бросил он. «У меня был друг в старое время. Так он 17 лет кряду на фабрике просверливал круглые дырочки в маленьких квадратных финтифлюшках, но так и не узнал, зачем они нужны. А другой выращивал виноград для стекловыдувальной фабрики, но в пищу этот виноград не шел, и он тоже не знал, зачем компания этот виноград покупает. А меня от таких дел просто тошнит. Конечно, только сейчас, когда на мне тело, а как подумаю, чем я зарабатывал себе на жизнь, так меня прямо наизнанку выворачивает.
1: Значит, вы презираете человечество и все, что оно делает, — сказал он.
0: Да нет же. Я людей люблю, и гораздо больше, чем прежде. Мне просто горько и противно думать, на что они идут, чтобы обеспечить свои тела. Надо вам попробовать стать амфибионтами, и вы тут же увидите, как люди могут быть счастливы, когда им не приходится думать, где бы раздобыть еды для своего тела, или зимой его не обморозить, или что с ними будет, когда их тело придется списывать в утиль.
1: Но, сэр! Это не означает конец всем честолюбивым стремлениям, конец величию человека.
0: Ну, про это я вам ничего сказать не могу, — ответил я. У нас, знаете, тоже есть люди, которых можно назвать великими. Они остаются великими и в телах, и без них. Но самое главное, мы не знаем страха, понимаете? Я уставился прямо в объектив ближайшей телекамеры. Вот это и есть самое великое достижение человечества. Судья опять грохнул молотком, а высокопоставленные зрители заорали вовсю, стараясь криками заглушить мой голос. Телевизионщики отключили камеры и из зала выгнали всех, кроме самого большого начальства. Я понял, что попал в самую точку. Но что с этой минуты никому не удастся поймать по телевизору ничего, кроме органной музыки. Когда шум улегся, судья возгласил, что судебное заседание окончено, и мы с Мэтч признаны виновными в дезертирстве. Я подумал, что хуже нам все равно не станет, и решил облегчить душу. «Понял я вас теперь, устрицы несчастные», — сказал я. «Вам жизни нет без страха, только это вы и умеете — заставлять себя и других людей что-то делать под страхом, все равно под страхом чего. И ваше единственное развлечение — видеть, как люди трясутся от страха, как бы чего не сделали их телам или не отняли у них тел». Тут и Мэтч внесла свою лепту. «Вы только и умеете что пугать людей, чтобы они обратили на вас внимание».
1: «Неуважение к суду!» — изрек судья.
0: «А единственная возможность пугать людей — это держать их в черном теле», — добавил я. Солдаты вцепились в меня и в Мэтч, и уже собрались тащить нас вон из зала суда. «Вы развязываете войну!» — заорал я. Все замерли, как на картине, и стало очень тихо.
1: «А мы уж давно воюем»,
0: — неуверенно сказал генерал. «А мы-то пока с вами не воевали», — ответил я. «Но мы пойдем на вас войной, если вы не освободите меня и Мэтч сию же минуту!» В теле этого фельдмаршала я действовал свирепо и напористо.
1: «У вас нет оружия, — сказал судья, — и нет науки. Без тел амфибион ты пустое место.
0: А если вот вы нас не развяжете, пока я считаю до 10, — сказал я ему, — мы оккупируем все ваши тела до последнего и стройными рядами промаршируем в них к ближайшему обрыву, а там, сдавайтесь, вы окружены. Сами понимаете, это был чистый блеф. В теле может находиться только одна личность, но противники были в этом уверены. Раз, два, три, Генерал сглотнул слюну, побелел, как полотно, и слабо махнул рукой. «Развяжите их!» — сказал он. Солдаты вне себя от ужаса поспешили разрезать веревки.
1: Мы с Мэдж были свободны. Я сделал несколько шагов, послав свою душу вон из чужого тела. Этот красавчик-фельдмаршал со всеми своими регалиями с грохотом покатился вниз по лестнице, как старинные стоячие часы.
0: Но я понял, что Мэдж еще не вышла из тела. Она все еще медлила в меднокожем теле с шартрезовыми волосами. И вдобавок, — сказала она, — за все неприятности, которые вы нам причинили, вы отошлете вот это тело в Нью-Йорк по моему адресу, и оно должно прибыть туда в отличном состоянии не позже понедельника.
1: — Будет сделано, мэм, — сказал судья.
0: Мы добрались до дому как раз в то время, когда парад в честь Дня ветеранов кончился, и командующий парадом вышел из своего тела возле местного телохранилища и тут же стал извиняться передо мной за свое поведение. — Что ты, Герб? — сказал я. — Не стоит извиняться. Ты же был не в себе. Ты шел на парад в теле. Пожалуй, самое лучшее в нашем двойном существовании, если не считать, что мы не ведаем страха, это то, что люди прощают друг другу те глупости, которые им случается натворить, пока они находятся в телах.
1: Ну, есть, конечно, и у нас свои минусы, но где же вы обойдетесь без недочетов?
0: Нам все еще время от времени приходится работать, обслуживая телохранилище и обеспечивая сохранность тел из общественного фонда. Но это мелкие недочеты. А крупные претензии, о которых мне пришлось слышать, — это сплошная выдумка. Просто люди не могут отказаться от старомодного мировоззрения, не могут перестать изводить себя мыслями о том, что их волновало до того, как они стали амфибионтами. Как я уже сказал, старички, должно быть, никогда к этому и не привыкнут. Я сам то и дело ловлю себя на печальных мыслях о том, что теперь будет с моим делом. Сетью платных туалетов. А ведь я на создание этой сети убил 30 лет жизни. Но у молодежи никаких грустных пережитков прошлого незаметно. Они даже не очень-то волнуются, как бы чего ни случилось с нашими телохранилищами, как волновались, бывало, мы, ветераны. Сдается мне, что настает пора для нового витка эволюции. Пора освободиться окончательно, как те первые амфибии, которые выползли из тины на солнышко и больше никогда не возвращались в море.
2: Александр Шалимов. «Зеленые дьяволы сельвы». «Зеленые дьяволы, босс! Рабочие отказываются идти туда!» По холеному розовому лицу Арчибальда Кроу промелькнула брезгливая гримаса. Однако он сдержался, неторопливо протянул массивную, унизанную перстнями руку, поправил листок перекидного календаря, завернутый струей воздуха от бесшумного вентилятора, подрегулировал скорость. Проклятая жара! Кондиционеры выходят из строя, а эта штуковина только раздражает. Он покосился на сверкающий никелем корпус вентилятора. После бессонной ночи Кроу все раздражало, и обжигающее утреннее солнце, и влажная духота в саду, и тепловатый душ, и это кажущаяся прохлада в кабинете. Ничего себе прохлада! На термометре, который держит бронзовый фавн, торчащий среди телефонных аппаратов, 29 по Цельсию. Конечно, поменьше, чем снаружи, но стоит пошевелиться, и кожа становится липкой от пота. Он распрямил спину, с отвращением почувствовал, что рубашка уже прилипает к лопаткам. И этот идиот... Кроу вскинул глаза на темно-коричневое морщинистое лицо Лопеса. Опять несет какую-то блевотину. Лопес поймал взгляд босса и открыл рот, чтобы продолжать, но Кроу не позволил. Постучал торцом серебряного паркера по полированной черни стола, не глядя на Лопеса, негромко спросил. Напомните-ка, пожалуйста, сколько я плачу вам? Я начал Лопес и осекся, уставившись в лицо хозяина. Вы болван, Лопес. Возможно, мягче сказал Кроу. Вонючий, нудный болван. Начинаю думать, что ошибся в вас. Кажется, я уже говорил, меня не интересуют ваши отношения с рабочими. Меня интересует древесина, в частности, вот это. Кроу снова постучал Паркером по столу. В понедельник вы получили все необходимые указания. Ваши рубщики должны были начать от устья Утаяли и двигаться левым берегом. Ширина фронта вырубки 2 километра. Ну, а вырубив все ценное, вы должны были сжечь сельву до следующего притока Рио-Негру. Как, кстати, он называется? Боа-Негру. Но. И никаких но. Разве вы забыли, что я не меняю приказов? Там, на Боа-Негру, деревня хозяин. Индейцы. Яномами. Около 100. Ну и что? Женщины, много детей. Ну и что? Говорят, это их земля. И лес по Утаяле, по Боа-Негру, говорят, губернатор штата приказал не трогать лес и деревню. У них бумага есть. Определенно я ошибся в вас, Лопес. Кроу задумчиво покачал головой. Сколько у вас рабочих? Было 30. Почему было? Убили 3 вчера. Ночью сбежали еще 3. Они говорят, зеленые дьяволы. Говорят, видели. Боятся, босс. У вас нет оружия? Ты, например, зачем на себя столько нацепил? Кроу указал Паркером на пистолетные кобуры, оттягивающие широкий кожаный пояс Лопеса. Их пуля не берет, босс. Лопес наклонился ближе к столу, округлил глаза, переходя на шепот. Дурень, Кроу откинулся в кресле. И не придвигайся, пожалуйста, от тебя чесноком разит. Господи, какие идиоты! Электроника, интегральные схемы, компьютеры, космические полеты, и пули не берет. Кого сегодня пули не берет? Ты же грамотный человек, Лопес, учился, читаешь газеты, разговариваешь по телефону, смотришь телевизор. У тебя в лесном лагере радиопередатчик, ты умеешь им пользоваться. Ну чего молчишь? Я ведь не ошибаюсь, учили тебя. 3 года. Ходил в школу католической миссии. Потом надо было работать. Видишь, 3 года, тоже кое-что. Так почему все-таки пули не берет этих, как ты их называешь? Зеленые дьяволы сельвы. Я не знаю, люди говорят. И ты пробовал? Чего? Ну, пулей, хотя бы вот из твоих пушек. А я их не видел. В этом все дело, Лопес. Болтун ты и трус к тому же. И ни слова больше. Немедленно возвращайся к своим дурням и чтобы работали, понял? Лопес, не поднимая головы, мрачно кивнул. «Отправляйся. Завтра приеду, посмотрю, что вы там наработали. Прихвачу с собой Одноглазого с его парнями. Они быстро наведут порядок. Рубщиков еще подошлю. Но смотри в оба. Будут опять разбегаться, головой ответишь». «К вам человек из города, отец Антонио». В проеме двери, сквозь раздвинутую бамбуковую занавесь, на пастора глядела широкая, улыбающаяся физиономия Чико. «Пригласи его сюда, мой мальчик». Пастор осторожно опустил на дощатый пол извивающуюся серебристую ленту, которую держал 2 пальцами за плоскую треугольную голову. Змея скрылась в одной из трещин между неплотно подогнанными досками пола. «Все отдала?» — Чико прищурился, приглядываясь к фаянсовому блюдечку на столе. «На этот раз все». Пастор аккуратно отодвинул блюдечко от края стола и прикрыл стеклом. «Еще принести?» «Попозже, я скажу. А теперь позови того сеньора из города». «Он не сеньор, отец Антонио». Голова Чико исчезла, стебли бамбука сомкнулись, заслонив дверной проем. Послышался удаляющийся топот босых ног и звонкий голосок Чика, обращенный к кому-то на центральной площадке селения. «Сюда, это сюда! Отец Антонио ждет!» Шаги у входа, шепот Чика, потом деликатный стук в дощатую стенку возле двери. «Да-да, входите, пожалуйста!» Пастор поднялся из-за стола. Бамбуковый занавес раздвинулся, пропуская гостя, невысокого коренастого человека в светлых шортах и голубой безрукавке с большой репортерской сумкой через плечо. Из-за плеча посетителя выглядывала настороженная мордочка Чико. «Мне надо видеть пастора Нуньеса», — сказал, наклонив голову, человек в шортах и бросил вопросительный взгляд на вошедшего следом Чико. «Я Антонио Нуньес», — пастор протянул руку. «О!» — гость пытался скрыть удивление. «Так вы и есть пастор?» «Извините, но я думал...» «Меня зовут Тун Читапакатль. Я журналист, корреспондент Центральной газеты штата». «Вы, вероятно, думали увидеть благообразного седого старца в черной сутане», — улыбнулся пастор, пожимая руку гостя. «А вас встречает худой, длинноногий парень с копной рыжих волос, в потертых джинсах и сандалиях на босу ногу, к тому же небритый. Просто мы с ним», — пастор указал на Чико, присевшего на пол у двери, — «не ждали сегодня гостей. Однако прошу садиться». Он указал на грубо сколоченные табуреты возле стола. «А что касается сутаны, то она не служит делу. Надеваю ее, когда отправляюсь к нашему епископу, но это случается нечасто. Признаюсь вам, дорогой сеньор, даже службу тут веду в джинсах. У меня есть еще одни, поновее. И вот в такой рубашке на выпуск. Слово правды, обращенное к простым людям, не нуждается в красивых одеждах, не так ли?» «Вероятно, вы правы, хотя...» Журналист оглядел более чем скромную обстановку комнаты. «Хотя, кажется, не все соглашаются с вами, но вы становитесь популярным. Люди говорят о вас, ставят в пример другим, поэтому наша газета хотела бы рассказать о вас. Ну что ж, если правду, в добрый час. Я приехал именно за тем, чтобы узнать правду». «Тогда, вероятно, надо начинать с них», — пастор указал на Чико. «Именно так я и поступаю. Я уже побывал в соседнем селении. Теперь хотел бы побеседовать с вами. Пожалуйста. Но с глазу на глаз, если позволите». «Вот как? У меня ведь нет секретов от них», — пастор снова указал на Чико. «Но если вы настаиваете...» «Чико, мой мальчик, поймай пару хороших рыб и попроси Марианну приготовить их». Бросив тревожный взгляд на журналиста, Чико молча выскользнул наружу. «Вы ведь не откажетесь пообедать со мной, сеньор?» — продолжал пастор, поворачиваясь к своему собеседнику. «Благодарю. И называйте меня просто Тун, отец мой. А вы меня просто Антонио. Еще раз благодарю». «Тун — это ведь не здешнее имя?» Пастор с интересом разглядывал коричневое, словно выточенное из древесины каубы, лицо гостя. «Нет, мой отец с Юкатана, он из народа майя. А ваша матушка? Она с Ориноко, из Колумбии, тоже индианка. Но вы теперь бразилец. Я учился в Манаусе и стали журналистом, индеец-журналист, нечто новое в здешней действительности, как и пастор в джинсах, живущий в сельве вместе со своей паствой. Пожалуй. Новое, которое так необходимо тут, но приходит с трудом, увы. Скажите, Антонио, ваш сосед, он не становится слишком бесцеремонным?» Пастор испытующе глянул на своего собеседника. «Кого вы имеете в виду, Тун?» «Американца, конечно, этого Кроу, Арчибальда Кроу-младшего». «А...» Пастор помрачнел и опустил глаза. «Ну, конечно. Вам известно кое-что о здешних делах? Еще бы. Я подготовил большой материал, но он не пошел. Главный снял, сказал, недоказательно. Они там расшаркиваются перед боссами с севера, а этот Кроу...» Тун покачал головой и умолк. «Да-да, я тоже писал епископу. Он велел не вмешиваться в политику. Прочитал мне суровую нотацию, повторил несколько раз, что у служителей церкви тут задачи иные». «А что вам точно известно, Антонио?» Пастор развел руками. «Точно? Пожалуй, мало. Слышал, что говорили люди, а говорили страшное, и не только на исповеди. Земли по Рио-Негру арендовал у федерального правительства еще отец нынешнего Кроу, Арчибальд Кроу-старший. Я его никогда не видел. Говорят, он был плохой человек и кончил плохо, но я ничего точно не знаю и не могу судить. Все происходило до моего приезда. Вот вы видели этого мальчика, Чико, моего воспитанника. Ему 14 лет. Он единственный, кто уцелел. Когда ему было 3 года, говорят, что люди Кроу-старшего уничтожили его деревню и убили всех его родичей. Он один спасся чудом. Пастор прерывисто вздохнул и живет у меня с 6 лет. Сначала был совсем дикий, молчал, бросался на людей и пытался кусаться, потом начал отходить. Я научил его читать, писать. Сейчас он как все вокруг, но он что-нибудь помнит, мог бы рассказать. Послушайте, Тун, в вас тоже индейская кровь. Вы же должны понимать, разве такое забывается? Я не знаю, что там у него внутри. Пастор постучал себя по виску. Я никогда не спрашивал об этом и никогда не спрошу, если он сам не скажет. Повторяю, сейчас он как все, но я-то знаю, каким он был. И поэтому не хочу и не позволю говорить с ним о его прошлом. Пусть все останется как есть. Виновник злодейства, вероятно, понес кару. Но ведь он был не один, главный виновник, и Бог покарал его. А если преступление повторится? Нет, невозможно. Теперь такое невозможно. Мир становится другим. Едва ли вы сами верите в то, что сейчас сказали. Что могло измениться за 11 лет? Вместо одного Кроу тут у вас под боком другой. Еще неизвестно, пастор, кто из них хуже. В нынешнем мире люди вообще не становятся лучше. Я имею в виду тех, у кого деньги, сила, власть. Судьбы отдельных людей для них совсем ничего не значили и не значат, особенно тут, в сельве, за 100 миль от больших городов. Не знаю. Я ничего не знаю об этом и не могу судить. Вот, точно так же мне говорили в других селениях, а ведь знают и молчат. И вы знаете? Нет, знаете. Не можете не знать, если прожили тут 100 лет. В сельве... По Рио-Негру тогда было уничтожено не одно индейское поселение, а несколько. 5, может быть, 10. Со всеми обитателями. Ваш Чико, вероятно, единственный, кто тогда уцелел. Вообразите, 1 3-летний ребенок из 100, может быть, из 1000 варварски истребленных, ни в чем не повинных людей. А дьяволы, сотворившие все это, живы и благоденствуют. Откуда вам это известно? Кое-что узнал, кое о чем догадываюсь, но мне нужны улики, неопровержимые доказательства. Какие вам известны? Ваш Чико — одно из них. Нет, мне очень жаль, вы обманули меня. Тун энергично замотал головой. Клянусь, сказал правду. Меня послали к вам, и я буду писать о вас. Но у меня была и другая мысль, моя собственная. Не удержался. Темперамент подвел. Сразу выложил все. Теперь вы вправе прогнать меня, но... Прежде подумайте о людях, которые живут тут рядом с вами. О тех, кому вы желаете добра. Хотите сказать, им угрожает опасность? Боюсь, да. Постойте, Тун. Дайте мне подумать. У меня в голове все перемешалось. Пастор поднялся со своего табурета. Сгорбившись и покусывая пальцы, принялся шагать по узкому свободному пространству между деревянным топчаном в дальнем углу и столом, за которым сидел Тун. Журналист мысленно считал 5 шагов в одну сторону, 5 обратно, и снова 5 и 5. Худой и длинный, с низко опущенной головой, бледным, с запавшими щеками лицом, на котором тонкий хрящеватый нос, казалось, касался узкого подбородка, он вдруг напомнил Туну Дон Кихота. Журналист мысленно усмехнулся. Пожалуй, это находка. Именно Дон Кихот. Можно так и назвать отчерк. Дон Кихот на пороге 21 века. Да и с чем еще сравнить его подвиг? В атомно-космический век уйти в сельву, чтобы нести учение Христа детям каменного века, последним магиканам неолита в стремительно сокращающихся под натиском цивилизации амазонских дебрях. Резко остановившись, пастор снова присел на табурет и устремил на журналиста испытующий тревожный взгляд.

Кроу и другим. Таких концессий в Амазонии сотни, если не тысячи. Федеральное правительство в недалеком прошлом раздавало их щедро и по дешевке, а срок на 50 и на 100 лет. Да, я знаю, им нужна древесина ценных пород. Кроу на арендованных землях построил мебельные и бумажно-целлюлозные фабрики. Самая большая в Карвуэйру, в 200 километрах отсюда. Дело не в древесине, вернее, не только в ней. Вот, посмотрите. Тун раскрыл свою репортерскую сумку, вытащил наклеенную на полотно цветную карту, развернул. «Смотрите», — повторил он, — «здесь штат Амазонас, весь целиком до границ Венесуэлы, Колумбии и Перу. Некогда его полностью покрывала амазонская сельва, самый большой и самый богатый разнообразием растительности лесной массив планеты. Выруб сельвы начался давно. Стране нужны были управные земли. Однако длительное время выруб происходил медленно, а кое-где сельва даже успевала восстанавливаться. Ситуация изменилась примерно четверть века назад. Новая техника позволила резко ускорить наступление на сельву. В восточной части штата количество лесов уже заметно уменьшилось. Теперь под ударом оказалась сельва к западу от столицы штата. Смотрите, это Манаус, а вот тут, в 500 километрах к северо-западу, по Рио-Негру, земли, арендованные династией Кроу. 50 тысяч квадратных километров сельвы. Ваше селение тоже тут, в непосредственной близости от его владений. Вам понятно? Пастор наклонился над картой, внимательно разглядывая узор знаков. Кивал головой, словно находя в этой вязи подтверждение своим мыслям, потом спросил, коснувшись пальцем карты. «Это карандашная штриховка, вы ее нанесли?» Тун молча кивнул. «И что она означает?» «Вырубы. На заштрихованных площадях сельвы больше нет. Она превращена в мебель, бумагу, в доллары Арчибальда Кроу и других». «Господи!» — пастор перекрестился. «Никогда не предполагал, что уже столько вырублено. В штате Амазонас около 40%, 2/5 того, что было. В других штатах еще больше. Но ведь это же просто безумие какое-то. И оно продолжается, ускоряется. Впрочем, нет, не безумие, тут совсем другое. Для одних бизнес, очень прибыльный бизнес, другие называют это тягчайшим преступлением, хотя не существует законов, карающих за подобные преступления. Уничтожение сельвы лишает людей главного, без чего жизнь существовать не может — кислорода для дыхания. Амазонская сельва огромная, самая большая на Земле фабрика кислорода. Она, если угодно, легкие атмосферы. Легкие всей биосферы Земли, всего живого. Ныне эти легкие стремительно съедает рак цивилизации. Фирма Кроу и ей подобные раковые клетки в организме биосферы. Это, так сказать, по большому счету. Однако преступление на том не кончается. Вам известно, Антонио, во что ныне превращены эти заштрихованные площади, на которых всего 10-15 лет назад простиралась девственная амазонская сельва. Ну, я знаю, теперь на месте сведенных лесов управные земли. Туда переселяют фермеров. Но я не думал, что леса исчезают так быстро. Насколько надежны ваши данные, Тун? К сожалению, губы журналиста искривила гримаса отвращения, вполне надежны. Штриховка нанесена по материалам аэрофотосъемок и съемок со спутников. Здесь, — Тун постучал ладонью по карте, — данные двухмесячной давности. На сегодняшний день заштрихованную площадь следовало бы еще увеличить. И вот тут, — он коснулся пальцем одного из изгибов голубой нити Рио-Негру, — она уже подступает вплотную к вашим краям, пастор. Вы подразумеваете вырубы Кроу? Именно. Но граница его концессии определена, она где-то южнее. Вот именно.

где-то там. Никто ее не переносил на местность. Да это едва ли возможно в условиях сельвы. Тут все определяют сроки концессии, а не территория. 50 000 квадратных километров, площадь немалая. Всегда возможны варианты. «Здешние земли отведены местным индейским племенам», — возразил пастор. «Я сам видел документ, подписанный губернатором штата». «На местности границы резервации никак не обозначены». «Не знаю, не думал об этом. Однако в документе они оговорены. Так ведь то слова. А слова остаются словами. При желании можно придавать разный смысл, как уже бывало не раз». Особенно вдалеке от исполнительной власти. Вы пугаете меня, Тун? Нет. Я приехал помочь вам и вашей пастве. И вам не следует мешать мне. Более того, вы должны мне помочь. Соединив усилия, мы, может быть, добьемся чего-то. В противном случае возможен произвол. Снова произвол. Арчибальд Кроу-младший — фигура значительная и хорошо знает свою силу. У него влиятельные друзья в Манаусе и в столице. Вы полагаете, люди Кроу могут заставить нас покинуть эти места? Это один из возможных сценариев. Могут сжечь здешнюю сельву, что обычно и делают, вырубив предварительно наиболее ценные породы деревьев. Могут, наконец, поступить так, как поступили 11 лет назад с родичами Чико. Пастор замотал головой. «Нет-нет, невозможно. Теперь такое невозможно. Они же христиане». «О ком вы говорите, Антонио? О тех? О молодом Кроу? О его людях? Черт побери! О, простите меня, ради бога, пастор! Люди Кроу, христиане! Послушайте же! Индейские деревни к югу от Рио-Негро, о которых я уже упоминал, их было несколько, не менее 5. Были сожжены напалмом. Жители, кто не сгорел заживо, были убиты, все поголовно, даже грудные младенцы. И это дело рук людей Кроу. Вы говорите, должны сохраниться следы. Не осталось следов. Эти люди, нет, эти чудовища, научились не оставлять их. Ценные сорта деревьев были вырублены, остальное предано огню. Там теперь действительно управные земли, фермы, плантации, дороги, фабрики, даже аэродромы. Современная цивилизация с ее благами. На месте девственной сельвы, которую населяли дикари, обитавшие в каменном веке. И поверьте мне, тех, кто ныне живет на землях империи Кроу, не тревожит судьба обитателей исчезнувшей сельвы. И бесполезно искать доказательства свершенного зла. Люди повсюду селятся на былых могилах, а в почвах, на которых выращивают свой хлеб, всюду есть прах былых жертв. Жертв старости, болезней, войн, тирании, преступлений. «Кажется, мы с вами поменялись ролями, Тун», — тихо сказал пастор. «То, что вы сейчас говорите, скорее пристало бы говорить мне, призывая к христианскому смирению и всепрощению». «Нет. Вы готовы на этом остановиться, а я готовлюсь к дальнейшей борьбе. Боюсь, мы находимся на противоположных позициях по отношению к злу, и сожалею, что не сумел убедить вас». «Не знаю. Я должен подумать, но прошу, не задавайте ваших вопросов Чико. Можете обещать мне это?» «Вы лишаете меня возможности собрать доказательства преступления. Нет-нет». «Продолжайте ваш поиск, ради бога, но мальчика оставьте в покое. Обещайте». «Хорошо, пусть пока будет по-вашему. Но вы тоже подумайте, пастор. Обстоятельства могут измениться, и тогда, вот тогда мы продолжим разговор. Если не будет поздно. Все в руках Господа, Тун. Разумеется. Однако Господь любит, когда ему помогают». Сказав это, Тун подумал, что пастор может обидеться. Пастор, однако, не выразил недовольства. Он лишь покачал головой, усмехнулся и, приподняв жалюзи, высунулся в окно.
Несколько раз, втянув носом воздух, он сообщил, что рыба дожаривается, и пригласил Туна разделить с ним трапезу. Большой белый катер Арчибальда Кроу пришвартовывался у деревянного причала в устье Утаяли вскоре после полудня, когда солнце еще находилось в самом зените. Кроу в элегантном белом костюме, белых туфлях и белом тропическом шлеме первым шагнул на причал, небрежно кивнул низко склонившемуся Лопесу и внимательно оглядел берег. На обширной расчищенной площадке под могучими густолиственными фикусами, веерными ревеналами и цветущими цизальпиниями лежали аккуратные штабеля темных стволов со свежеснятой корой. Цизальпинии — представители вечно зеленой древесной флоры в бассейне Амазонки. Невдалеке, в густых зарослях, надрывно гудел трактор. Подъехал тяжело нагруженный лесовоз, и двое полуобнаженных рабочих возле небольшого подъемного крана торопливо принялись за разгрузку. У причала работа, кажется, спорилась. Кроу подумал, что вчерашний втык образумил Лопеса. Обернувшись к своему спутнику, который неторопливо вылезал из рубки, придерживаясь за высокий борт катера, Кроу бросил: «Сегодня тут порядок, Хьюго. Может, и зря привез вас». Спутник Кроу молча пожал мощными плечами. Это был крупный, широкоплечий мужчина, массивного телосложения, в больших темных очках, закрывавших половину лица. Его голова была не покрыта, жидковатые светлые волосы гладко зачесаны назад. Высокий медно-красный от загара лоб, наискось от виска к виску, пересекала темная лента шрама. Выгоревшая безрукавка защитного цвета и короткие шорты, так же, как и непокрытая голова, свидетельствовали о давней привычке к экваториальному солнцу. Во всей его массивной фигуре, неторопливых движениях, мускулатуре спортсмена-тяжеловеса, на обнаженных руках и ногах, в тяжелом, почти квадратном подбородке и презрительно опущенных углах тонких губ было что-то от центурионов Древнего Рима, что-то надменно угрожающее, внушавшее одновременно и уважение, и страх, и неизбежность безусловного повиновения. Кроу подумал об этом, и где-то в глубине снова шевельнулась противная мысль, которую он старательно избегал, что ему как раз и недостает той убежденности в собственном превосходстве и неоспоримости права поступать по-своему, который наделен Хьюго.

0: plastique.
1: Взгляд Кроу, обращенный к вернейшему, незаменимому и пожизненному, как было написано в завещании отца, помощнику и другу семьи, выразил сложные чувства. Промелькнули, быстро сменяя друг друга, восхищение, зависть, тревога, брезгливость, сомнение. Видимо, сосредоточившись на последнем, Кроу нахмурился и поспешил отвернуться. Лопес украдкой переводил настороженный взгляд с лица босса на выраставшую над причалом массивную фигуру Одноглазого. Прозвище «Одноглазый» давно и прочно прилипло к Хьюго после того, как девочка-индианка в одном из борделей Манауса выколола ему левый глаз шипом драцены. Именно поэтому Хьюго постоянно носил большие темные очки в черепаховой оправе, инкрустированной золотом. Заметив, что босс отвернулся, Лопес поспешил приветствовать Хьюго еще более униженно, чем самого Кроу. Хьюго поставил ногу в высоком шнурованном башмаке на доску причала, надавил, пробуя прочность дерева, и, не обращая внимания на подскочившего Лопеса, отвернулся с коротким распоряжением кому-то вниз, в катере. Лопес протянул руку, чтобы помочь Одноглазому перейти на причал, но Хьюго, не поворачивая головы, пробормотал «пшел» и переступил на причал второй ногой. Доски заскрипели и прогнулись под его тяжестью. Кроу с опаской глянул вниз на темную, медленно струящуюся воду у Таяли, оглянулся на Хьюго, предупредил «подождите-ка там, я сначала сойду». Когда, сопровождаемый Лопесом, он преодолел 20-метровый дощатый настил причала, Хьюго Одноглазый подал знак кивком головы, и на причале один за другим появились шестеро в полувоенной тропической униформе с пистолетами у пояса и автоматами на груди. Они рысцой сбежали на берег, а за ними неторопливо проследовал Хьюго, тяжело ступая большими шнурованными башмаками на толстой подошве. Кроу уже сидел в плетеном кресле у стола под легким полотняным тентом. Стол был заставлен бутылками и разноцветными китайскими термосами. Лопес осторожно наливал в высокий хрустальный бокал прозрачную зеленоватую жидкость. Кроу призывно махнул рукой. Хьюго подошел, присел на свободное кресло с другой стороны стола. Лопес поставил хрустальный бокал перед Кроу и протянул Одноглазому бутылку с зеленой жидкостью. Тот мельком глянул на этикетку и отрицательно качнул головой. «Напрасно», — заметил Кроу, сделав глоток из хрустального бокала. «Божественная штука, особенно в такую жару». Он снял свой белый пробковый шлем и принялся вытирать платком лоб и шею. «Джин с тоником. 2:1, Лопес», — объявил Одноглазый и, скрестив на груди мощные руки, откинулся в кресле. И это напрасно, — процедил Кроу, потягивая из своего бокала. — Не понимаю, неужели вам не жарко, Хьюго? — Жарко, — последовал ответ. — Что из того? — По обыкновению выпендриваетесь, хотя тут ни к чему. Хьюго презрительно усмехнулся и пробормотал что-то неразборчивое. — Не понимаю по-немецки, уже не раз говорил вам, — наставительно заметил Кроу. — Это не немецкий. «У вас нет никаких способностей к языкам», — проворчал Хьюго в промежутке между большими глотками джина. «Вы по-португальски едва говорите», — продолжал он после краткого молчания. «А между прочим, ваш фатер превосходно объяснялся на десятке, нет, на 12 языках, не считая вашего родного, американского. Английского, Хьюго, черта с два, какой там английский? Вы изобрели свой американский язык. Вернее, полублатной жаргон. Образованные англичане вас давно перестали понимать. Ладно, потрепались и хватит. Голос Кроу стал отрывистым и резким. И кончайте пить, Хьюго, к делу. Докладывайте, Лопес. О чем? Все о том же. Вы полагаете, мы приехали полюбоваться вами? Сегодня вышли на работу. Я это уже заметил. Где валят? Сегодня у самой реки, а на севере людей не хватает, босс. Крутишь, Лопес. Тут на площадке вижу только фернамбуковую древесину. Фернамбуковое или пернамбуковое дерево — бразильское красное дерево с очень твердой и тяжелой желто-красной древесиной, которая со временем становится темно-красной. Издавна вывозилась в Европу и Северную Америку через бразильский порт Пернамбуку, откуда и название. Где махагоневые стволы? Фабрикам сейчас нужно махагоневое дерево. Тебе говорили? Махагонни тут мало, босс. Лопес тяжело вздохнул. Совсем мало. Махагонни, махагоневое дерево. Собирательное название древесины тропических деревьев, красного и красно-коричневого цветов, идущие на изготовление мебели, отделку комфортабельных кают и вагонов, интерьеров в дорогих отелях. Одним из представителей махагониевого дерева является вечно зеленое дерево с веетением махагони, достигающее высоты 15 и более метров. Его родина Гаити, Куба, Южная Америка. Мало внизу у реки, где рубишь. Махагони на севере, ближе к водоразделу. Нет, босс, махагони по Рио-Негру везде мало. Вот так это выглядит, Хьюго, сказал Кроу, разглядывая носки своих изящных белых туфель. Откуда они приходили? Поинтересовался одноглазый, протягивая руку к бутылке с джином. «Не надо, Хьюго», — попросил Кроу и тоже потянулся к бутылке. «Успокойтесь, Арчи!» Хьюго завладел бутылкой и плеснул в свой стакан немного джина. «Я повторяю, откуда они приходили, Лопес?»
0: «Кто, сеньор?»
1: «Твои партизаны».
0: «Не было партизан», — Лопес испуганно замотал головой.
1: «Ну тогда индейцы».
0: «Нет-нет, не они».
1: «Ну кто же тогда побил твоих людей? Или они сбежали, а ты просто наврал боссу, чтобы не работать на этом берегу? Ну-ка давай как на исповеди, Лопес».
0: «Клянусь, сеньор, все правда. Они убили троих. Мои люди видели, они спрятались, потому и остались живы. Потом рассказали мне».
1: «Где те, кто видел, зови их сюда».
0: «Не могу, сеньор. Они очень испугались тогда. Ночью убежали, теперь не знаю где».
1: «Вот так это выглядит, Хьюго», — повторил Кроу. «Уж как-нибудь постарайся разгадать ребус. Что касается меня, то я...»
0: «Подожди», — прервал одноглазый.
1: «Что говорили те, кто потом сбежал?»
0: «Они очень испугались, сеньор. Сначала не хотели ничего говорить. Только кричали: «Зеленые дьяволы! Тут есть зеленые дьяволы! Мы их сейчас видели!»
1: «Ты когда-нибудь слышал о таких?» — поинтересовался Кроу.
0: «Ну и что дальше?» — спросил Хьюго, игнорируя вопрос шефа. «А потом они сказали, как было на северной делянке. Солнце заходило, они возвращались в лагерь. Те трое еще обрубали ветви у последней фернамбуки, вдруг они услышали крики и шум и увидели дьяволов. Они падали с неба, а может, с верхушек деревьев, я не знаю. Те трое у фернамбуки громко кричали, наверное, хотели убежать, и вдруг упали».
1: «Так все сразу и упали?» — брезгливо сморщился Кроу.
0: «Ты действительно очень плохо придумал, Лопес».
1: «Подожди, Арчи», — повысил голос Хьюго. «Это совсем не так просто, как ты воображаешь. Ну, дальше, Лопес».
0: «У них, наверное, не было никакого оружия, и вроде они ничего не сделали тем у фернамбуки. Может, они убивают глазами?»
1: «Те, кто видел, так говорили. Потом они схватили тела и исчезли».
0: «Как исчезли? Куда?» — снова вмешался Кроу.
1: «Бред какой-то». Хьюго глянул на него, шевельнул бровью, но ничего не сказал и снова повернулся к Лопесу.
0: «Улетели, наверное, или ушли по верхушкам деревьев, не очень уверенно», — продолжал Лопес. «Люди так говорили. Они не хотели смотреть, побежали скорее в лагерь».
1: «Бред сплошной», — повторил Кроу. «А по-твоему, Хьюго?»
0: «Какие они? На что похожи и сколько их было?»
1: — спросил Хьюго, словно не слыша вопроса Кроу. Лопес почесал голову. — Зеленые дьяволы сельвы, сеньор. Он щелкнул языком, прищурился. — Люди о них разное болтают. Сеньор, может, слышал? Я сам их никогда не видел. Те парни, которые убежали, много смотреть боялись. Солнце зашло, сразу потемнело. Говорили, большие, побольше человека, с крыльями, зеленые, как листья, прыгают высоко и летают. Еще говорили, было их 5 или 6. Похоже на каких-то обезьян. Кроу с трудом сдерживал негодование. Поведение Хьюго начинало бесить его. Неизвестные науки — крупные обезьяны. Такое ведь возможно, не правда ли? А зеленый цвет — приспособляемость к природной среде. Есть же зеленые гамадрилы. Ну, а добрая половина рассказанного — выдумка и бред. А по-твоему? Впрочем, я не убежден, что все это не выдумки, — заключил Кроу, переходя на французский. На этот раз Хьюго счел нужным ответить. Это мы без особого труда выясним. Если выдумка, зачем? С какой целью? Одна линия поведения. Если не все выдумка, другая линия. Если что-то действительно было, остается узнать, кто эти шутники. Отвлекаясь от возможной чертовщины, я бы скорее предположил проделки не обезьян, неизвестных науке, а известных науке здешних индейцев. Мы их считаем дикарями, но они далеко не во всем дикари. В здешней сельве сохранились кое-где их стойбища, от которых давно пора избавиться. — Об этом мы поговорим позже, — кивнул Кроу. — Но что ты имел в виду, упомянув возможную чертовщину? — Да так, ничего особенного. Я слышал о дьяволах сельвы, зеленых или каких-то других. В этой легенде меня заставляет задумываться лишь одно обстоятельство. Почему она появилась совсем недавно? Как недавно? 5-7 лет, не больше. Лопес, внимательно слушавший разговор, закивал головой. Так-так, сеньоры, люди заговорили о них на Верхней Амазонке, Журуа, Мадейре, Жапуре 7-8 лет назад. Верхняя Амазонка, Журуа, Мадейра, Жапуре — правые притоки Амазонки. Говорят, что зеленые дьяволы не трогают рыбаков и охотников. Нападают только на тех, кто вырубает сельву. Не на отдельных лесорубов, а на большие вырубы, где много людей. По Мадейре их прозвали защитниками сельвы, сеньоры. Ну а тут, по Рио-Негро, они, наверное, появились впервые. Мне тут раньше не доводилось слышать о них. Чушь какая-то, — вспылил Кроу. Защитники сельвы. От чего защитники? От прогресса? Цивилизации? Придумают же, идиоты. Ну, от чего защитники, понятно, — заметил Хьюго. Непонятно, кто ими командует. Вот это выяснить заманчиво. Твои люди осматривали место, где видели дьяволов? — обратился он к Лопесу. Нет. Лопес испуганно замотал головой. А ты сам? Нет. Там, может, валяются трупы твоих рабочих. — Нет, они утащили их, я говорил. — Я ему еще вчера сказал, что он трус, — вставил Кроу. — Понятно, — сказал Хьюго, поднимаясь. — Придется прежде всего посмотреть то место. — Ты пойдешь с нами, Арчи? — Нет, пожалуй, — Кроу показал на свой костюм. — Не хочу переодеваться. — Подожду вас тут. Посмотрю пока, что они заготовили для отправки. — Понятно, — повторил Хьюго, и его тонкие губы под большими темными очками сложились в подобие усмешки. — Ну, а ты поведешь нас, — обратился он к Лопесу. — Да, сеньор, — упавшим голосом пробормотал Лопес. — Возьмем еще рабочих? — Не надо, пойдут мои парни. — Можно проехать часть пути на тракторном прицепе, сеньор. — Дело, подгони сюда. — И не трясись ты, как скунс, Лопес. С моими парнями никто тебя не съест, кроме них самих, конечно, если проголодаются. Хьюго и его парни и Лопес возвратились перед заходом солнца. К удивлению Кроу, с ними был еще кто-то. Пока они слезали с тракторного прицепа, Кроу внимательно разглядывал незнакомца. Это был высокий, худощавый человек лет 50, загорелый, бородатый, в белом полотняном костюме, длинных до колен коричневых сапогах и широкополой соломенной шляпе, украшенной голубой лентой. Он опирался на тонкую трость с массивной металлической рукояткой. «Бьорн Карлсон», — представился он, подходя к Кроу и снимая шляпу. «Доктор экологии, представитель ЮНЕСКО при амазонской миссии в Манаусе. Рад с вами познакомиться, мистер Кроу. Много наслышан о вас и вашей фирме». «Не могу сказать того же о вашей миссии, мистер Карлсон», — усмехнулся Кроу. «Впервые о ней слышу». «Мы здесь только начинаем», — скромно пояснил Карлсон. «У нас еще все впереди, как и в экологической науке, но», — он тоже усмехнулся, — «надеюсь, еще услышите о нас». «Как вы очутились тут?» — Кроу хотел добавить, «на арендованных мною землях», но почему-то остерегся. «Видите ли, мне пришлось принять участие в небольшой экспедиции, организованной моими друзьями, бразильскими ботаниками. Мы разбили наш лагерь недалеко отсюда. Мои друзья задержались в маршруте, а я воспользовался любезным приглашением господина Битнера и не отказал себе в удовольствии навестить вас». «Они разбили лагерь в том самом месте, куда мы направлялись», — хмуро пояснил Хьюго. «Именно там, а не где-нибудь еще. Забавно, Арчи, не так ли?» «Мы прилетели сегодня в полдень», — кивнул Карлсон. «Тот ваш выруб показался нам удобной площадкой для посадки вертолета. Мы и не предполагали, что работы еще продолжаются, тем более что...» Он замолчал и развел руками. «Не знаю, как точнее выразиться. Профессор удивлен, что мы тут рубим сельву». Тонкие губы Хьюга сложились в язвительную усмешку. «Там и здесь, у реки, в общем, на этом берегу Рио-Негру. Он утверждает, здесь какие-то резервации».
2: «По-видимому, произошла ошибка», — поспешно сказал Кроу. «Все эти земли на длительный срок арендованы у федерального правительства еще моим отцом. Мы потом все легко уточним, а пока предлагаю поужинать. Ужин уже сервирован в салоне катера. Прошу вас, профессор». «Пошли, Хьюго, а твои ребята пусть ужинают на берегу».
1: «Я, пожалуй, тоже останусь тут», — проворчал Одноглазый. «У Лопеса наверняка найдется местная водка». Лопес закивал поспешно. «Ну вот, значит, порядок. Мы с профессором уже успели поднадоесть друг другу. А ты, Арчи, побеседуй с ним. Профессор — занятный человек. Он датчанин, недавно был в Париже. Наверняка расскажет тебе массу интересного».
2: Карлсон испытующе взглянул на Хьюго, но промолчал. Хьюго усмехнулся, кивнул Карлсону и, сопровождаемый Лопесом, направился к столу под тентом, возле которого уже собрались его парни. Кроу провел Карлсона в салон катера, извинился, что исчезнет на минуту, а сам снова сошел на берег и разыскал Хьюго. «Нашли вы там что-нибудь?» — тихо спросил он у своего помощника.
1: «Того, что искали, не нашли», — ухмыльнулся Хьюго, наливая себе в стакан зеленоватую местную водку. «Абсолютно ничего, кроме этой странной экспедиции. Поговори, поговори с ним, Арчи. Только не очень приоткрывайся. Он, конечно, приятный человек, культурный, умный, может, даже чересчур умный, но мне он не нравится. С детства не терплю слишком умных, приятных и культурных». Он залпом проглотил водку. «Датчан. Твое здоровье, Арчи».
2: Ужин прошел натянуто. Снаружи доносились возбужденные голоса, взрывы хохота, а за столом в салоне собеседники перебрасывались лаконичными, ничего не значащими фразами. Не помогло и шампанское. Кроу так и не удалось разговорить датчанина. Лишь после кофе, когда они поднялись с сигарами на мостик катера, Карлсон сказал: «Изумительная ночь. Люблю ночи на экваторе, особенно в сельве. Этот ее шорох таинственный, зовущий, слышите? И аромат. Какая симфония запахов. И звезды над самыми кронами деревьев. Кроу глянул вверх, хотел сказать, что звезд сегодня почти не видно, но вместо этого поинтересовался. «А вам уже приходилось бывать в здешних краях?»
1: «Да». Карлсон скрестил руки на груди и о чем-то задумался.
2: «Именно тут, на Рио-Негру?» — попробовал уточнить Кроу.
1: «Да».
2: «В других местах тоже».
1: «И ужасно жаль...» — он испытующе взглянул на Кроу. «Жаль, что эта девственная сказочность стремительно исчезает под напором нынешней предприимчивости».
2: «Нет, жаль не то слово. Уничтожение тропических лесов — преступление, мистер Кроу. Преступление перед человечеством. Особенно тут, в Амазонии. Эти леса — легкие земли».
1: «Людям нужны места, где жить», — заметил с улыбкой Кроу. «Нужны пахотные земли, чтобы выращивать хлеб. А всему человечеству нужна древесина, целлюлоза. Людей на Земле, если не ошибаюсь, уже более 5 миллиардов.
2: Да-да, конечно. Но, во-первых, не следует рубить сук, на котором сидишь. А во-вторых, выруб амазонской сельвы не приносит ожидаемых благ. Почвы на месте вырубленной и выжженной сельвы очень быстро теряют плодородие и не дают ожидаемых урожаев. Фермеры, осевшие на таких землях, быстро разоряются и бегут отсюда. В близкой перспективе, после того, как будут вырублены здешние леса, сюда придет пустыня.
1: «Ну, не думаю, что дело обстоит столь трагично», — попробовал возразить Кроу.
2: «Люди же и позаботятся, чтобы эти земли не оскудели.
1: А люди ничего не смогут сделать. Это не в их силах. На опустыненной территории сельву не возродить. Тут сейчас совершается трагическая ошибка. Одна из многих, сделанных в 20 веке. Не исключено самое трагическое».
2: «Не понимаю», — нахмурился Кроу.
1: «Ну почему же? Это так просто. Таких лесов больше нет нигде. Не забывайте, мистер Кроу, от пояса тропических лесов ныне на Земле едва ли сохранилась 1/3. 2/3 уже уничтожены безвозвратно, главным образом за минувшие 100–150 лет. В последние десятилетия темпы сведения лесов угрожающе растут. Если так будет продолжаться дальше, уже в начале следующего века лесов на Земле не останется. Поступление кислорода в атмосферу резко сократится, а наша промышленность и особенно транспорт потребляют его все больше и больше. В крупных городах кислорода уже не хватает для дыхания людей. Впрочем, недостаток кислорода еще не самое страшное. Прежде чем люди и животные начнут задыхаться от недостатка кислорода, в атмосфере резко возрастет количество углекислого газа. Когда вы выжигаете сельву, углерод, содержащийся в растительных тканях, превращается в углекислый газ, а он главным образом поступает в атмосферу. Когда же на место уничтоженных лесов придет пустыня, в углекислый газ превратятся и органические вещества почв, ибо при опустынивании почвы разрушаются. Так вот, углекислоты, которая перейдет в атмосферу за счет сведения тропических лесов и разрушения тропических почв, будет вполне достаточно, чтобы средняя температура на Земле поднялась на 3-3,5 градуса из-за парникового эффекта. Слыхали о таком?
2: Слышал что-то, Кроу пожал плечами.
1: Углекислота в атмосфере играет роль стекла или полиэтиленовой пленки в парниках. Пропускает извне солнечное тепло, а обратно от Земли тепла не пропускает. Чем больше в воздухе углекислоты, тем сильнее парниковый эффект. То есть, тем выше среднегодовая температура, тем теплее климат. Повышение температуры, о котором я говорю, неминуемо приведет к таянию полярных льдов. За последние десятилетия оно уже усилилось. Все более крупные айсберги отделяются от льдов Антарктиды и уплывают в океаны, где постепенно тают. Сокращение полярных льдов даже на 1/3 повысит уровень мирового океана на 10–12 метров. Представляете? Это будет означать еще один потоп. Второй после библейского и не менее серьезный по последствиям. Ведь в зоне затопления окажется большинство крупнейших городов и даже целые страны.
2: Придется переселять миллиарды людей, а цивилизации в целом будет причинен урон труднопоправимый.
0: «Хотите сказать, что я могу оказаться в числе виновников такого потопа?» — засмеялся Кроу.
2: «А вы уже в их числе?» — без улыбки ответил Карлсон. «Мы сегодня пролетали над вашей концессией на том берегу. Вы оголили огромную территорию. Сверху страшно смотреть. И на юго-востоке уже началось разрушение почв.
0: Там начинал еще мой отец». Кроу небрежно махнул рукой. «Я слышал, там плохие почвы».
2: «Почвы тут везде плохие», — Карлсон сделал ударение на последнем слове. «Плохие, если уничтожить сельву».
0: «Я не совсем понимаю, господин Карлсон», — Кроу нахмурился. «Зачем вам понадобилось читать мне эту лекцию?»
2: «Я это делаю всюду, где встречаю людей, от которых зависит судьба здешних лесов», — спокойно сказал Карлсон. «Такова моя обязанность как эколога и представителя ЮНЕСКО».
0: «Извините, но тут вы находитесь на моей земле».
2: Кроу с трудом сдерживал нарастающее возмущение.
0: «Ну, не совсем», — Карлсон миролюбиво усмехнулся. «Однако, я думаю, нам не стоит дальше продолжать этот разговор. Уже поздно, и к тому же я ваш гость».
2: «Хорошо. Мы можем продолжить его завтра».
0: Кроу закусил губы.
2: «А сейчас объясните все-таки, что значит «не совсем»? Как это понимать? Не совсем моя земля?»
0: Карлсон с любопытством взглянул на своего собеседника. Прежде чем отвечать, он вынул изо рта сигару и приготовился стряхнуть пепел в воду, но в этот момент совсем близко за бортом катера раздался громкий смех, и в темноте послышался хриплый голос Хьюга.
3: «Эй, Арчи, не заводись, я же предупреждал тебя. Доктор Карлсон, вы не обращайте внимания, у Арчи больные нервы, от здешней духоты. Я надеюсь, доктор Карлсон, вы не сказали Арчи про журналиста?»
0: «Нет», — покачал головой Карлсон.
3: «Ну вот и прекрасно, а то бы он совсем расстроился».
2: «Что еще за журналист?» Кроу бросил подозрительный взгляд на Карлсона, но прежде чем тот успел ответить, снова отвернулся.
3: «Эй, Хьюго, где ты там? Какой журналист?»
0: «Завтра, завтра!» — донеслось издали.
3: «Спокойной ночи, Арчи!»
0: «Нет, я хочу знать сегодня! Вернись, Хьюго!» Послышался смех, треск веток под тяжелыми шагами, потом голос Хьюго откуда-то из чащи прибрежных кустарников.
3: «Арчи, я пьян! Боюсь свалиться в воду! Ты ведь не хочешь, чтобы я утонул? Доктор Карлсон все знает про этого паршивого журналиста. А если коротко, он тоже ищет зеленых дьяволов и тебя. И всем, кого встречает, рассказывает, что ты дерьмо и хочешь присвоить чужую землю. Но ведь это совсем не так, Арчи. Всем известно, кто ты есть, и доктору Карлсону тоже. Спокойной ночи, джентльмены!»
0: «Пьяный скот!» — крикнул в темноту Кроу. «Не вздумай возвращаться на катер, пока не проспишься. Сколько раз я просил тебя!»
2: «Извините его, доктор Карлсон, и меня извините. Здешняя духота действительно действует на нервы. Кстати, там, где сельва вырублена, воздух становится суше, там легче дышать». Он тяжело перевел дыхание. «Ночлег для вас приготовлен в каюте за салоном, первая налево. Желаю спокойной ночи. А мне придется выйти на берег. Боюсь, как бы эти пьяницы не натворили чего-нибудь». На следующее утро Карлсон распрощался тотчас после завтрака. Он мягко отклонил предложение Кроу посетить его фазенду и не возвращался больше в их беседе ни к экологии сельвы, ни к вырубкам на левобережье Рио-Негру. Фазенда — поместье. Кроу, которому не терпелось продолжить вчерашний разговор и уточнить кое-что, тем не менее не рискнул это сделать. Он испытывал какую-то необъяснимую робость перед Карлсоном, хотя и не хотел в том себе признаться. Карлсон его и раздражал, и одновременно чем-то привлекал и настораживал. «Странный человек», — думал Кроу, глядя вслед уходящему датчанину. «Что ему тут понадобилось? Дело, конечно, не в приглашении Хьюго, и без него появился бы здесь или в Фазенде. В свое время отец совершил тактическую ошибку. Надо было арендовать земли выше по Рио-Негру. Отсюда слишком близко до столицы штата. Вот и появляются всякие Карлсоны, ботанические экспедиции, журналисты. Где-то в верховьях Рио-Негру были земли Фигуранкайнов, видимо, тоже большое поместье. К ним туда так просто не доберешься. Впрочем, о Фигуранкайнах после краха их нью-йоркской фирмы ничего не слышно. Может, и здесь их не осталось? Надо бы разузнать. На этом берегу, видимо, все-таки придется свернуть работы. Не сразу, конечно, но придется. Дело не в зеленых дьяволах, о которых без конца твердит этот дурень Лопес, и даже не в журналистах, и не в Карлсоне, но так будет вернее. Потом можно и возвратиться, если ситуация изменится. А пока...

0: Вы слушаете радио «Фантастика».
1: Приглядевшись, Кроу обнаружил, что Карлсон уже исчез из виду. Странно. Даже не захотел, чтобы его подвезли. До их лагеря не меньше 12 километров. Идти 3 часа. Смелый он человек. 3 часа одному в сельве. Несмотря на влажную жару, Кроу почувствовал холодок за плечами. В сельве всякое может случиться. Он вдруг вспомнил о Хьюго. Интересно, куда они все подевались? Никого не видно. Дрыхнут, наверное, после вчерашнего, подонки. Хьюго последнее время совсем обнаглел. Давно пора от него избавиться. Если бы не прошлое, Кроу тяжело вздохнул. Слишком многое ему известно. Даже отец побаивался этого типа. Конечно, фирма обязана ему многим, и все же об этом придется подумать. Рано или поздно их пути разойдутся. Лучше пусть раньше. Надо только найти ему замену. Кроу вернулся в салон, взял сигару, раскурил, продолжая размышлять. Таких людей, как Хьюго, в его окружении, по-видимому, больше нет. Значит, придется искать. У фигуран Кайнов, помнится, был управляющий, звали его Цвик. Вот этот подошел бы. О нем можно узнать в Манаусе. Он бросил взгляд на часы, уже 10. Куда, однако, все подевались? На берегу, возле штабелей фернамбуки, палаток, деревообрабатывающей техники и подъемного крана, никого не было видно. Кроу подошел к двери салона и прислушался. Не слышно ни голосов, ни шума трактора. Он уже собрался сойти на берег и заглянуть в лагерь, но в это время на дальнем конце поляны, там, где начиналась дорога, ведущая на северный выруб, появились 3 фигуры. Кроу пригляделся, узнал Хьюго и 2 его парней. Они шли не торопясь. Хьюго впереди, парни следом, последний заметно прихрамывал. Возле палаток они задержались, стали о чем-то совещаться, потом Хьюго махнул рукой и направился к причалу, а парни один за другим скрылись в палатке. Уже ступив на причал, Хьюго разглядел Кроу, стоящего в дверях салона. Он остановился, вскинул правую руку. «Хайль, шеф!» «Зайди-ка!» Кроу не счел нужным отвечать на идиотское приветствие. «Надо поговорить!» По тонким губам Хьюго промелькнула усмешка. Кроу успел заметить ее и нахмурился. «Заходи, заходи. Времени мало, скоро отплываем». «Так я пойду, предупрежу ребят, успеешь». Дождавшись, когда Хьюго подойдет к борту катера, Кроу спустился в салон. За спиной он слышал потрескивание деревянных ступеней под тяжелыми шагами своего помощника. В салоне Кроу присел у стола, указал Хьюго место напротив. Хьюго опустился в кресло и хлопнул в ладоши. Из буфетной выглянула курчавая голова Боя. «Пиво!» «Может быть, ты все-таки сначала выслушаешь меня?» — возмутился Кроу. «Я могу это делать одновременно», — спокойно сказал Хьюго. «Пить пиво и слушать тебя. Я ничего не пил с утра и, между прочим, уже прошагал 2 десятка километров. Я хочу пить». Появился курчавый черный Бой с подносом в руках. На подносе стояли бутылки пива и хрустальный бокал с кусочками льда. Хьюго взял бутылку с подноса, поднес к губам и, запрокинув голову, принялся пить прямо из горлышка. Бой замер на месте, не отрывая взгляда от ритмично двигающегося вверх и вниз КДК Хьюго. Покончив с пивом, одноглазый облегченно вздохнул, вытер губы тыльной стороной левой руки и, положив пустую бутылку на поднос, который продолжал держать Бой, коротко приказал: «Еще». Кроу ждал, подперев подбородок ладонью и постукивая пальцами по крышке стола. Бой принес еще несколько бутылок пива, поставил на стол и принялся осторожно наливать пиво в бокал со льдом. Затем он пододвинул бокал Хьюго и вопросительно взглянул на Кроу. Тот отрицательно покачал головой. «Проваливай», — сказал Хьюго, отхлебывая из бокала. Когда Бой исчез, он повернулся к Кроу. «Ну?» «Послушай, Хьюго», — начал Кроу, возможно, спокойнее, — «тебе не кажется, что ты ведешь себя вызывающе?»
2: «Нет».
1: «Я имел в виду по отношению ко мне. Ты забываешься. То, что ты позволил себе вчера, да и сегодня тоже».
2: «Ты позвал меня, чтобы сказать это?»
1: «Нет», — крикнул Кроу. «Я вообще не собирался говорить на эту тему, если бы ты...» «Но теперь говорю. Ты играешь с огнем. И это может кончиться плохо, я уже предупреждал».
2: «У тебя совсем разболтались нервы, Арчи». Голос Хьюго стал мягким, почти бархатным. «Наверное, и сегодня опять не спал. Тебе решительно надо отдохнуть. Поезжай в Манаус или в Ресифе, даже в Рио. И не беспокойся ты ни о чем. Здесь все будет в порядке, как при тебе, или даже лучше. Прекрати свое шутовство!» Голос Кроу опять сорвался на крик. «Давай говорить серьезно».
1: Лицо Хьюго словно окаменело. Он отодвинул недопитый бокал с пивом, пригладил волосы и молча скрестил руки на груди. Кроу вдруг сразу остыл. Не то чтобы его испугала реакция Хьюго, просто он подумал, что в сущности ничего серьезного не произошло. Вчера Хьюго напился до скотства, такое с ним бывало и раньше. Сегодня, в общем, тоже ничего особенного не случилось. Хьюго хам по натуре и не скрывает этого, и никогда не скрывал. Отец в таких случаях говорил, надо принимать его таким, какой он есть. А то, что связывает Хьюго с семьей Кроу, гораздо важнее.
2: «Знаешь, не обижайся, старина», — сказал Кроу, опустив голову. «В чем-то мы оба неправы. Не в этом главное. Главное — дело. К нему и вернемся. Как ты оцениваешь здешнюю ситуацию?»
1: «Конечно, авантюра, но ее следует довести до конца. То есть вырубить тут все, что можно, до самого водораздела. Там выше хорошая древесина, лучше этой», — Хьюго показал пальцем в окно. «Вырубить, остальное выжечь, как обычно. А потом... потом смотри».
2: Хьюго достал из кармана скомканный носовой платок, развернул. На белой ткани матово поблескивали округлые желтоватые чешуйки и зерна размером с чечевицу и помельче.
1: «Что это?» — не понял Кроу.
2: «Посмотри получше».
1: «Золото?»
2: «Оно самое. И кажется, его тут немало».
1: «Как ты ухитрился? Где?»
2: «Тсс, не надо громко, Арчи. Это Карлсон. Никакие они не ботаники, геологи. Я это понял еще вчера, у них в лагере. Там лежали образцы золотосодержащих руд. Они ищут золото, это ясно. А Лопеса одурачили. Я теперь убежден, что его рабочие сами нашли здесь золото, распустили слух о дьяволах сельвы и сбежали, чтобы потом вернуться, когда тут никого не будет».
1: «Невероятно!» — Кроу покачал головой. «Наши люди всюду искали золото на том берегу. У отца одно время работала целая группа геологов».
2: «Знаю. Там не было, а на этой стороне есть. Понимаешь теперь, как важно закрепиться тут?»
1: «Да, но границы концессии действительно проходят.
2: Проходят там, где мы с тобой ее проведем, Арчи. На том берегу тоже не все было точно. Теперь там плантации. Пойди, докажи, откуда там твой фатер начал вырубать сельву».
1: «Так что будем делать?»
2: «Порядок. Я уже начал. Геологи-ботаники сейчас сматывают удочки, если, конечно, успеют. Там у них возле самого лагеря неприятность. Сельва загорелась. Дождя давно не было, так что сам понимаешь. Конечно, пропадет часть хорошей древесины, но, думаю, не очень много. Барометр падает. К ночи соберется гроза. Ночью все погаснет. Пожары в этих местах дело обычное».
1: «Но как же ты...» Ошеломленно пробормотал Кроу. «Даже не посоветовался».
2: «Зачем? Железо надо ковать, пока горячо. Утром я проверил место, откуда исчезли твои рабочие. Там вблизи протекает ручей. Вот это оттуда, из того ручья».
1: Хьюго указал на золотые крупинки. «Ботаники там еще не успели побывать. Значит,
2: Значит, надо было ускорить их отлет. Пожар ко времени. Но они, вероятно, знают про здешнее золото. Про это едва ли. Это рассыпное золото из ручья. А у них в лагере образцы руд из золотоносных жил. Где-то они наткнулись на жильное месторождение. Где, мы пока не знаем. Но я надеюсь, удирая сейчас от пожара, они растеряют взятые образцы и позабудут, откуда взяли. А мы потом постараемся все выяснить. О нашем золоте из ручья наверняка знают сбежавшие рабочие. С ними не будет проблем. Они обязательно вернутся, и тогда... Хьюго выразительно прихлопнул ладони, растер в них воображаемого комара. «Наше от нас не уйдет, Арчи!» Кроу слушал внимательно, не отрывая взгляда от черных очков Хьюго. Кажется, Хьюго снова все решил сам, и ему, Кроу, остается лишь припечатать новую инициативу Одноглазого своим согласием. Ситуация, правда, прояснилась, тут его заслуга бесспорна, перспективы обнадеживающие. Кроу бросил беглый взгляд на золотые крупинки, поблескивающие на столе. Найти золото было мечтой отца, но на том берегу Рио-Негро золота не оказалось. И вот теперь эта мечта, мечта их семьи, может быть близка к осуществлению. И снова благодаря Хьюго. Что за ирония судьбы? «Ты все это ловко устроил», — сказал Кроу, когда Хьюго замолчал и принялся за пиво. «Я, правда, опасаюсь за приятелей Карлсона. Кстати, его самого ты, очевидно, встретил, когда возвращался сюда». Не отрывая от губ бокала с пивом, Хьюго отрицательно качнул головой. «Как же так? Он ушел за час до вашего появления». «Мы никого не встретили», — заверил Хьюго, оставляя пустой бокал и протягивая руку к следующей бутылке. «Нет, невозможно», — Кроу нахмурился. «Ему некуда было деться. Там прорублена одна дорога». «Повторяю, мы никого не встретили». В голосе Хьюго послышалось раздражение. Он помолчал немного, отхлебнул пиво и добавил уже совершенно иным тоном. «А в сущности, какое нам дело до этого датчанина? Мало ли что с ним могло приключиться. Сельва есть сельва». «Так что теперь следует делать?» — спросил Кроу. Хьюго уловил в вопросе шефа неуверенность и усмехнулся. «А ничего особенного. Ты собирался возвращаться на Фазенду? Поехали. Я тут оставлю пару своих парней. Они присмотрят за Лопесом и за порядком. Если хочешь, могут даже заняться поисками Карлсона. А ты?» «Я же сказал, поеду с тобой. Я ведь отвечаю за твою безопасность. Ну, а потом мне тоже придется заняться поисками журналиста, который нам с тобой тут совершенно ни к чему. Не так ли, Арчи?» К вечеру поднялся ветер, и запах дыма усилился. В хижину, отведенную Туну Читапактлю, заглянул встревоженный отец Антонио. «Это пожар, Тун. Сельва горит, и где-то не очень далеко. В поселке одни женщины и дети. Мужчины еще не вернулись». Тун отложил бумаги, встал из-за стола, вышел наружу, глянул вверх. В темнеющем небе, высоко над кронами деревьев, ветер гнал к северу серовато-белые рваные облака. Раскидистые кроны раскачивались на ветру и глухо шумели. Запрокинув голову, Тун, не отрываясь, глядел на уносимые ветром причудливые облачные клочья. В них было что-то угрожающее. Кажется, и там дым. «Странный запах», — заметил, принюхиваясь, Антонио. «Вы не находите? Словно бы отдает керосином». «Пожалуй». Тун опустил голову, нахмурился. «Значит, напалм. Сельву подожгли». «Что вы, Тун, невозможно? И зачем?» «То самое, о чем я вам говорил». «Когда должны вернуться мужчины?» «Завтра», — подсказал неизвестно откуда взявшийся Чико. «Придется уходить на тот берег», — сказал Тун. «Река должна остановить пламя». «Но поселок сгорит», — всплеснул руками Антонио. «Да, по-видимому. Надо спасать людей. Тут нет лодок, на них ушли мужчины. Сделаем плот, женщин и детей перевезем на плоту. Пошли, Чико». «Я сейчас прибегу помогать вам», — крикнул Антонио, — «только выпущу змей, которых сегодня принес Чико». К полуночи плот был готов. Десяток пальмовых стволов скрепили веревками и лианами. Никто в селении не спал. Женщины и дети уже собрались на берегу. Малыши дремали за спинами матерей, дети постарше испуганно жались у самой воды. Вокруг слышался кашель. Селение уже заволокло дымом. Дым стлался и над рекой. На востоке взошла луна, но сквозь дым ее свет почти не доходил до земли. Зато с юга по небу надвигалось багровое зарево, и во мраке сельвы между темными стволами деревьев

на противоположный берег. Тун, разместившийся со своим веслом на дальнем конце плота, первым глянул туда и ахнул. Там, между стволами деревьев, уже плясали языки пламени. Он указал на них Антонио, и оба, как по команде, повернулись в противоположную сторону. Тут стена огня находилась в нескольких сотнях метров от поселка и неумолимо приближалась. В отчаянии Антонио воздел руки к небу. «Господи, ты же видишь, что происходит. Помоги нам. Помоги этим несчастным». Дети на плоту подняли крик. Им начали вторить женщины на берегу. «Сажайте на плот всех!» — крикнул Тун. «Всех до одной! Попробуем выплыть на середину реки и удержаться там!» «Плот не выдержит! Сажайте!» Крики на берегу вдруг смолкли. «Быстрее на плот!» — Антонио махнул рукой. «Все на плот! Быстрее!» Однако никто не двинулся. Женщины, сбившись в кучу, смотрели куда-то вверх. Антонио тоже глянул вверх и остолбенел. Что это? Он бредит или свершается чудо? Большие крылатые существа беззвучно кружили на фоне багрового зарева над кронами деревьев. Это не были птицы, и они не суетились. Они совершали широкие, спокойные виражи, приближались к самой стене огня и снова возвращались к реке, а стена огня с каждым их приближением темнела, опадала, угасала почти на глазах. Редел и дым, он словно растворялся в ночном воздухе. На плоту тоже затихли. Теперь все, и Антонио, и дети, и женщины, и Тун с Чико на плоту, не отрывали взглядов от удивительных крылатых созданий, беззвучно кружащих над рекой и горящей сельвой. «Чудо, Господи! Чудо! Хвала тебе, Господи!» — билась мысль в голове ошеломленного Антонио. А где-то совсем рядом возникала, прорывалась другая мысль, которую Антонио не хотел, не имел права допустить. Не отрывая взгляда от свершавшегося в небе, он пытался вспомнить слова молитвы и не мог. Пламя пожара угасало. Они потушили его. Потушили у самого края поселка. Но как? Каким способом? Этого Тун Читапакатль понять был не в состоянии. Он невольно подумал о тайнах, которыми владели его далекие предки. Мысленно усмехнулся. Нет, здесь совсем другое. Наверху уже никого не было видно. Тун опустил голову, потер затекшую шею, огляделся. Дети на плоту продолжали зачарованно глядеть вверх. Никто не произносил ни слова. За поселком, в сельве, откуда еще совсем недавно надвигалась стена пламени, темно. На противоположном берегу огня тоже не видно. Небо чуть багровело далеко на юге, а над головой, сквозь узор ветвей и листьев, ярко светила почти полная луна. Серебристые пятна лунного света, пробившегося сквозь неподвижную листву, лежали на земле и на крышах хижин. Серебристой дорогой бесшумно струилась у ног река. «На берег! Сходите на берег!» — обратился Тун к женщинам и детям на плоту. «Возвращайтесь в свои хижины! Беда миновала!» Поглядывая наверх, они молча покидали плот. Также молча расходились по поселку. В тишине слышался лишь шорох шагов. Привязав плот к воздушным корням лаурелии, росшей возле самой воды, Тун и Чико подошли к отцу Антонио. Он стоял, подобно изваянию, на залитой лунным светом утоптанной площадке между деревьями. Склоненная голова касалась молитвенно сложенных ладоней. «Не будем мешать», — шепнул Тун. «Он молится». «Нет-нет, друзья мои», — со вздохом отозвался Антонио, медленно поднимая голову. «Не молюсь. Хочу понять». «Если бы я верил в чудеса», — начал Тун. «Я верю в них», — поспешно сказал Антонио. «Но сегодня чудеса творит Бог, силы добра. Или нам все это привиделось?» «Привиделось или нет, но пожар погас». «Это были дьяволы сельвы», — убежденно заявил Чико. «Зеленые дьяволы сельвы, значит, они добрые». «Почему они тогда?» Он не закончил и, закусив губы, глянул из-под лобья на пастора. «Зло не может

0: может творить добро, — растерянно пробормотал Антонио. — Ты ошибся, мой мальчик. Он положил руку на курчавую голову Чико. — То не дьявол и сельвы. — Тогда кто? — Я не знаю. — Попробуем выяснить это завтра, — сказал Тун. — Может быть, узнаем, чем они сбили пламя. — Просто захотели, и огонь погас. — Если так, им не обязательно было появляться и летать над поселком, Чико. Они летали довольно долго, они чем-то воздействовали на огонь. Рассказы о них я считал легендой, — Антонио говорил совсем тихо, словно обращаясь к самому себе. Стала ли легенда явью, или это сон, бред, галлюцинация? Или Всевышний захотел испытать нас? «Нам следует отдохнуть», — сказал Тун. «До рассвета еще есть время. Пожар погас, и пока нам ничто больше не угрожает. А утром поглядим, подумаем». Перед рассветом Туна разбудил шорох дождя. Капли шуршали в листве, все громче постукивали по крыше и в спущенные деревянные жалюзи. Потом послышались раскаты грома и нарастающий шум ливня. «Дождь, пожалуй, смоет все следы», — подумал Тун и снова заснул. «Все сгорело, босс», — Лопес всхлипнул. «Ничего не успели спасти. Машины, палатки, инструменты — все пропало». Выглядел Лопес жалко. Лицо в копоти, усы и брови опалены, одежда в дырах, пояса с пистолетами нет. Кроу уже знал о пожаре. Утром сообщили по радио из поселка на правом берегу Рио-Негру. Кроу приказал послать катера, оборудованные противопожарными устройствами, но их на месте не оказалось. Ночью их вызвали тушить еще один лесной пожар, где-то в противоположном направлении, в стороне Манауса. Теперь вот явился Лопес. Стоя посреди кабинета хозяина, он переступал с ноги на ногу и со страхом глядел на Кроу. «Все там погасло?» — спросил Кроу, постукивая пальцами по столу. Лопес пожал плечами. «Все вроде. Дождь утром был сильный. Если бы не дождь, нам бы не выбраться оттуда. Тоже сгорели бы. Леса много пропало?» «Много, сеньор. Огня было, как воды в Рио-Негру. Стеной шел». Лицо Лопеса искривило судорога. «Неужели из-за Хьюго?» — думал Кроу. «Называется, выкурил друзей Карлсона. Эта идиотская затея, пожалуй, обойдется в несколько миллионов. И сам опять куда-то исчез, с утра не могут разыскать. А его дурни, этот кретин Лопес, ничего не сумели сделать». «Проспал пожар», — Кроу с отвращением взглянул на Лопеса. «К самому лагерю огонь подпустили. Опять перепились с вечера». «Клянусь, сеньор, я ни в чем не виноват. Огонь пришел, как молния. Никогда такого не было, клянусь. Ты мне надоел, Лопес, и не оправдал моих ожиданий. Мне не нужны такие работники. Считай, что ты уволен с сегодняшнего дня. Стоимость потерь тебя удержит, а не хватит, пойдешь в тюрьму». Кроу не без оснований ждал, что Лопес испугается еще больше, начнет упрашивать не увольнять его, но ничего такого не произошло. Лицо Лопеса словно окаменело, постоянно прищуренные глаза совсем исчезли в складках век. Тыльной стороной ладони он обтер уголки губ и негромко, раздельно сказал: «Не спеши, босс. Лопес нужный человек. Лопес кое-что знает». «Что такое?» — угрожающе протянул Кроу. «Да ты соображаешь, тварь, с кем разговариваешь». «Не спеши». Губы Лопеса искривила усмешка. «Знаю, что говорю. Спроси Одноглазого». «Ах, вот что!» Кроу вспомнил, что Лопеса ему рекомендовал Хьюго. «Но ты ошибаешься. Хозяин здесь я». «Знаю, босс». Лопес сглотнул набежавшую слюну. «Я не про то. Я тоже боюсь Одноглазого, как и ты. И не верю ему, как и ты. Пожар — его дело, но...» «Да ты ошалел!» — прервал Кроу, но тут же сообразил, что лучше дать Лопесу выговориться. Поэтому заключил вопросом: «С чего ты взял?» «Знаю, босс, все знаю. Одноглазому помогли зеленые дьяволы. Это они пригнали ночью огонь». Совсем ошалел, — решил Кроу, осторожно выдвигая ящик стола, где лежал заряженный пистолет. Если только он двинется ко мне... Лопес предостерегающе выставил руку. — Не спеши, босс. Ты в тот раз говорил, надо стрелять. — Я стрелял. — В кого? — Кроу положил руку на пистолет. — В зеленого дьявола. Они там были ночью. Гнали огонь на нас. Люди рассказывали, зеленые дьяволы гасят огонь в сельве. Эти гнали огонь на нас. Я стрелял одного. Ну, теперь с пистолетом в руке Кроу уже не опасался Лопеса. Попал, видно. Он крикнул и стал падать, кувыркался. Лопес показал пальцем, как падал дьявол. Падал и кричал «Хьюго! Хьюго!» «И вы подобрали его?» Лопес развел руками. «Как подберешь? Упал в огонь!» Но потом был дождь, огонь потух, что-нибудь осталось. Я знаю то место, босс. А люди Хьюго, они видели? Один там остался, тоже стрелял после меня, но... Лопес опустил голову. Дерево с огнем упало, не успел отбежать. Другого мы привезли, совсем плохой, весь обгорел. Много раненых, обгорелых, шеф, надо в больницу. Больница далеко, Кроу потянулся к телефону. Я скажу своему доктору, он посмотрит, поможет кому не поздно. Где твои люди? На барже. Едва дотянули катером. Пусть выгружают. Распорядись и приходи сюда, доктор подойдет. Надо плыть, босс. Я подумаю. И не надо говорить одноглазому. Иди, иди, и возвращайся быстрее. Я уезжаю, Антонио. Мне надо как можно быстрее попасть в Манаус. Если бы вы согласились отпустить со мной Чико, я уже сказал нет. Да он и не захочет покинуть меня. А если нам отправиться в Манаус втроем? Зачем? Для меня все случившееся чудо. Чудес не бывает, Антонио. Мы оба и все обитатели поселка были свидетелями чуда. Я, конечно, сообщу о чуде епископу. Может быть, теперь он отпустит немного денег, и нам удастся соорудить тут небольшой храм в память о чуде. Чудо, чудо! Вы же интеллигентный человек, Антонио! Не стоит продолжать наш спор, Тун. Мы оба интеллигентные люди, но я служитель церкви, а вы атеист. Я уже понял, нам не разубедить друг друга. Возможно, моя позиция кажется вам недостаточно аргументированной, но и у вашей нет никаких вещественных доказательств. Вы не нашли ничего. Перед рассветом прошла гроза, был сильный дождь. И кроме того, я не имел возможности сделать анализы почвы, обугленной растительности. Кто знает, что могли бы показать анализы? Здешние индейцы относятся к племени Яномами. Севернее их соплеменники еще кочуют по сельве. Эти осели недавно, но еще остаются собирателями, охотниками, следопытами сельвы. Чутье никогда не подводило их, в сельве они не ошибаются. Я побывал с ними на пожарище, прошел вдоль границы, где стена огня вдруг остановилась. Они слушали, нюхали, смотрели, ложились на землю, пробовали на вкус обгорелые ветви и плоды. Затем сказали твердо, тут был огонь и ничего больше. Только огонь, который сам погас. Но почему? Этого они не знают. Причины для них не существует. Был огонь и погас. Это все.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: А для нас с вами, Антонио, для меня свершилось чудо. Тун покачал головой. Я бессилен. Придется ехать одному. И у меня нет никаких доказательств, нет свидетелей. Не знаю даже, захочет ли шеф публиковать мои репортажи. Чудо над сельвой? Кому это сейчас надо? У вас есть и многое другое. И во всем не хватает доказательств. Разумеется, я постараюсь вернуться сюда как можно скорее с телеоператором, но я боюсь. Я почему-то боюсь оставлять вас тут одного, Антонио. Разве я один? Со мной Чико и все они. Господь однажды оборонил нас, не оставит и дальше в беде. Мне очень не по душе уезжать одному, но сейчас это совершенно необходимо. Жаль, что не хотите ехать со мной. Пастор улыбнулся, развел руками. Я же говорил. В полдень Тун Читапакатль покинул селение. Двое охотников, вооруженные луками и короткими копьями, взялись проводить его до устья Боа-Негру, откуда можно было добраться почтовым катером или вертолетом до Карвуэйру. Все обитатели селения во главе с вождем и отцом Антонио собрались на берегу. Когда долбленая лодка с тремя путешественниками отошла от берега, все как один подняли руки в прощальном приветствии, а вождь высоко подбросил вверх украшенное яркими перьями копье и, ловя его, крикнул: «Дети луны желают тебе удачи на твоей охотничьей тропе, брат наш Тун. Возвращайся, и всегда найдешь здесь еду и кров». Тун, не отрываясь, глядел назад на отдаляющийся берег. Он пробыл тут совсем недолго, но, видимо, оставил частицу сердца в этом лесном селении, укрытым под пологом сельвы. Щемящая боль утраты не покидала его. Он уже догадывался, что в ней заключено предчувствие, но еще не знал, кому угрожает опасность, ему ли или тем, кого покидает. Последним он разглядел на берегу под раскидистыми ветвями огромной лаурелии Антонио. Лодка уже исчезала за поворотом реки, когда отец Антонио высоко поднял правую руку и осенил уплывающих широким крестом. А спустя 2 часа над селением появился большой зеленый в бурых пятнах вертолет. Он пролетел над самыми кронами деревьев, и какой-то человек в больших темных очках выглянул в приоткрывшуюся дверь и бросил вниз белый сверток. Сверток упал на землю между хижинами. Первыми к нему подбежали малыши. Антонио, вышедший наружу на гул вертолета, тоже увидел сверток. Он хотел крикнуть, чтобы дети не трогали его, но в этот момент сверток вспыхнул ослепительным пламенем. Раздался оглушительный грохот. Дети исчезли в огненном вихре, а ближайшие хижины разметало в стороны. Антонио тоже бросило на землю, что-то горячее резко ударило его по лицу. Поднявшись на колени, он провел ладонью по щекам, увидел кровь. Мелькнула мысль: «Я ранен». И тут он вдруг почувствовал, что возле колен шевелится что-то живое. Он глянул. Это была совсем маленькая коричневая детская ручка. Только ручка, от пальцев до предплечья. Миниатюрные пальчики еще конвульсивно двигались, сжимались и разжимались. Антонио закричал пронзительно, дико, исступленно и оглушенный собственным криком, уже не слышал, как отовсюду несутся крики, мольбы, стоны. Вертолет приземлился на выгоревшую поляну в нескольких сотнях метров от селения. Хьюго вышел первым. За ним высыпались его парни в пятнистых шлемах и комбинезонах с автоматами поперек груди. Хьюго оглянулся на них, широко расставил руки. Пригнувшись и направив перед собой автоматы, парни побежали вниз к селению, постепенно расширяющейся цепью. «В деревню без меня не входить!» — крикнул им вслед Хьюго. «Глядеть в оба! Живыми взять только рыжего пастора и этого ублюдка с репортерской сумкой!» «Вы со мной!» — кивнул он двум оставшимся. «От меня ни на шаг!» «А ты!» — Хьюго повернулся к пилоту. «Давай еще раз вверх и сбрось пару конфеток. Потом вернешься и жди тут». Прилетев в Манаус, Бьорн Карлсон решил прежде всего поговорить с Цвиком. Они познакомились 1.5 года назад, когда Карлсон только приступал к своей миссии в Амазонии. Из всех бизнесменов штата Мигель Цвик тогда произвел на Карлсона наиболее благоприятное впечатление. Потом они встречались еще раз, и Карлсон смог убедиться, что Цвик, безусловно, порядочный человек, и на его слово можно положиться. Карлсон начал даже подозревать, что Цвик — один из немногих здесь его единомышленников. Правда, временами Цвик надолго исчезал из Манауса, но на этот раз, к счастью, оказался в городе. Они договорились встретиться вечером того же дня в отеле «Хилтон», где у Цвика было бюро фирмы и личные апартаменты. Цвик ожидал Карлсона в холле, крепко пожал руку и пригласил поужинать в ресторане на крыше отеля. «Там наверху попрохладнее», — сказал Цвик, пропуская Карлсона вперед, когда открылись двери скоростного лифта. Вслед за ними в кабину лифта вошли еще несколько человек. Поднимались молча. Цвик вытирал клетчатым носовым платком круглое розовое лицо и короткую шею. «Здоровяк», — думал Карлсон, поглядывая на крупную, плотную фигуру своего спутника. «Наверняка за 60, а держится молодцом в здешнем-то климате». Наверху на открытой веранде ресторана действительно было прохладнее. С юго-востока от широкого, осеребренного луной разлива Амазонки дул освежающий ветер. Внизу тысячами светляков горели и переливались огни и разноцветные неоны Манауса. Над головой искрились неяркие звезды. Усаживаясь за столик в дальнем углу веранды, Бьорн Карлсон отыскал глазами Южный Крест. Он висел невысоко над горизонтом и при полной луне не казался таким ярким, как неделю назад в Сельве. Цвик, закончив переговоры с официантом, испытующе глянул на Карлсона и покачал головой. «Вам, видно, досталось в этой поездке, Бьорн. Высохли еще больше». Карлсон усмехнулся, провел ладонью по впалым щекам и бороде, кивнул. «Было. Попали в небольшую переделку. Лесные пожары?» — Цвик нахмурился. «По левым притокам Рио-Негро. А вы откуда знаете, Мигель?» «Я все знаю». Маленькие, глубоко посаженные глаза Цвика хитро блеснули. «Это был поджог. Лес подожгли напалмом. Стоило соваться в такие места. Чего вы там не видели?» «Боюсь, сельву подожгли именно потому, что мы там появились». Карлсон не отрывал внимательного взгляда от лица Цвика. «Догадались, значит?» «Этого не знаю. Я там повстречал любопытных людей, некоего американского бизнесмена и, вероятно, его компаньона. Американского бизнесмена звали Кроу? Арчибальд Кроу? Арчибальд Кроу, не так ли?» «Вот именно. А его компаньона Хьюго Битнер». «Это уже серьезно». Цвик коснулся пальцем губ. Официант подкатил к их столику трехъярусную тележку, заставленную бутылками и блюдами со всевозможными закусками. Принялся сервировать стол. «Цены на нефть падают», — говорил Цвик, внимательно разглядывая этикетки на бутылках, которые расставлял официант. «Нет, амиго, эту замените», — он указал на одну из бутылок. Официант торопливо переставил бутылку на тележку. «Не тот год», — продолжал Цвик, обращаясь к Карлсону. «Я заказал ром, произведенный 2 годами раньше, а у этого», — он кивнул на оставленную бутылку, — «особый привкус, который мне не по душе. Так вот я и говорю, мы в Бразилии перевели наш автотранспорт на алкоголь, который вырабатываем из сахарного тростника, а нефть дешевеет. Не пришлось бы снова возвращаться к бензину». Официант укатил тележку. Цвик разлил в бокалы густое красное вино, поднял свой бокал. «Выпьем за успех вашего благородного предприятия, Бьорн». Карлсон тоже поднял бокал. «Нашего общего, Мигель. Я ведь не ошибаюсь?» «Ну, как сказать?» — Цвик усмехнулся. «Вы хотите спасти амазонскую сельву?» «Хочу сохранить для будущих поколений. А я», — Цвик вздохнул, — «хотел бы наладить тут рациональное хозяйствование». «Сохраняя тропические леса, не так ли?» «В основном, да. Восстанавливая то, что вырубается». «Значит, мы союзники?» «До определенной границы». Цвик отпил глоток вина и, разглядывая бокал на свет, продолжал. «Вы настаиваете на сохранении девственной сельвы, во всяком случае, значительной части ее, так сказать, в первозданном состоянии. Я преобразую сельву. Я беру от нее все ценное, что она может дать, и снова выращиваю тут лес, но лес, состоящий из наиболее ценных пород, ценных для человека. Однако это уже не ваша сельва, Бьорн. Это вторичный лес, как в Европе, в Штатах. Экология, столь важная для вас, нарушается весьма существенно. Так что не знаю, Цвик снова глотнул вина, союзники мы или противники. Моя роль и роль моих коллег в нынешнем сложном, мягко говоря, мире довольно затруднительна, помолчав, заметил Карлсон. Вероятно, мы основательнее, чем кто-либо на Земле, убеждены, что сведение лесов обернется для человечества ужасающей катастрофой, все последствия которой сейчас даже трудно предвидеть. С другой стороны, мы понимаем, что дальнейшее развитие прогресса и так называемой цивилизации мы не остановим. Рано или поздно все еще уцелевшие тропические леса будут вовлечены в орбиту хозяйственной деятельности. И не только тропические. Это относится и к канадским лесам, и к Советской Сибири. Я лично вижу выход в создание обширных заповедных территорий, резерваций, заказников, национальных парков, называйте как угодно. В них должны сохраниться первичные леса со всеми их экологическими связями. Но не со всеми, конечно, такое теперь уже просто невозможно. С большинством связей. На остальной территории придется допустить рациональное хозяйствование. Рациональное, то есть прежде всего умное, дальновидное, рассчитанное не на сегодняшнюю прибыль, а на долговременное сотрудничество с природой. Таким образом, Мигель, вы наш союзник, а вот Кроу... Карлсон замолчал и покачал головой. Если бы Кроу был одинок, Цвик долил вина в бокалы. В Амазонии сейчас таких... тысячи, как Кроу. Десятки миллионов гектаров сельвы ныне принадлежат американцам или арендованы ими на длительные сроки. Идет настоящий грабеж. Вывозится не только ценная древесина, но и золото, драгоценные камни, редкие металлы. Для этого в амазонской сельве создана целая сеть секретных аэродромов. Думаю, их тут не меньше тысячи. Федеральное правительство, а тем более власти штатов, особенно Амазонии, справиться с этим бедствием совершенно не в состоянии. Здешние земли распродавались оптом и в розницу еще при диктатуре военных, которая может возвратиться. Цвик внимательно поглядел на своего собеседника. Не исключено. Недавно один из генералов в интервью газете «Трибуна де Импренса» сказал примерно так. В определенный момент армия вынуждена будет выйти из казарм. Не знаю когда, не знаю, кто ее выведет, но если правительство будет продолжать действовать как теперь, армия может вмешаться еще до очередных выборов. Разумеется, американцам это было бы на руку, не только Кроу и ему подобным, но и тем в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго. Тогда положение безвыходное, Мигель. Ну, я так не думаю. Военные, если и придут, то лишь на время. Вы же знаете Латинскую Америку. Чехарда диктатур и конституционных правительств — здесь дело обычное. Тут надо полагаться на себя, на собственные силы и возможности. Прямым, законным путем добиться справедливости, утвердить здравый смысл тут почти невозможно даже и при конституционном правительстве. Здесь все продолжает решать сила. Кроу и его соотечественники не изобрели ничего нового. Они воспользовались лишь традиционными методами старых бразильских фазендейро. Разве вы не американец, Мигель? Помилуй бог. Я бразильский подданный, я родился в Эквадоре. Но вы не похожи на латиноамериканца. А что такое латиноамериканец? Кого только среди нас нет. Во мне, например, кровь эквадорских индейцев. Отец был наполовину поляк, наполовину индеец. Вы говорите, здесь все решает сила. Карлсон сделал долгую паузу. Вы в этих краях давно. Ваша фазенда где-то в самой глубине сельвы. Скажите, Мигель, зеленые дьяволы, кто они такие или что они такое? На широком лице Цвика появилось выражение искреннего удивления. Так ведь это легенда. Легенды местных индейцев Яномами и других. Возможно, когда-то существовала такая легенда. Недавно она воскресла или ее воскресили, и я убежден, вы не можете не знать об этом. У местных племен множество всевозможных легенд, Бьорн. Есть и более удивительные, например, о летающих тарелках. А они не связаны между собой? Вам лучше поговорить с этнографами. Официант снова подкатил свою трехъярусную тележку, на этот раз с горячими блюдами. Цвик опять заговорил о ценах на нефть, о золотой лихорадке, все шире распространяющейся в Бразилии. Знаете, Бьорн, сколько сейчас золотоискателей в Амазонии? Не меньше 8 миллионов. В основном безземельные крестьяне, безработные. Чтобы стать золотоискателем, достаточно иметь таз, лопату и немного продовольствия. Золотоискатели проникают в самую глушь амазонской сельвы. Тысячами гибнут от болезней, от укусов ядовитых насекомых и змей. Ну а те, кому повезет, празднуют победу тут, в Манаусе. Манаус не только столица штата, это столица амазонских золотоискателей. Город наводнен мошенниками, спекулянтами, преступниками. Ради золота, которое здесь скупают, построен новый аэродром. Теперь тут могут приземляться любые самолеты. Выросли десятки новых банков, организована телексная связь с большим миром. Образовались армии частных детективов, телохранителей, проституток. А вы говорите о резервациях, заповедниках в сельве. Кому этим заниматься? Власти Манауса едва-едва справляются с делами и бедами в самом городе. За его пределами они бессильны. Там истинные хозяева — Фазендейро и авантюристы вроде Хьюго Битнера, который, кстати, и не Битнер совсем. Вы знаете этого человека? Знаю кое-что о нем. Не все, конечно. Личность яркая, загадочная и весьма опасная. Такому не стоит перебегать дорогу. Я убежден, именно он и его люди подожгли сельву на левобережье Рио-Негро. Не вздумайте сказать это кому-нибудь, кроме меня. Его отлично знают в Манаусе, у него есть друзья, а человеческая жизнь тут стоит меньше, чем самая маленькая крупинка золота. А здешняя полиция? Цвик добродушно рассмеялся, махнул рукой. Принимайтесь-ка лучше за еду, Бьорн. Эти тарелки и блюда с подогревом, но и они недолго сохраняют мясо горячим. А мясо бразильской игуаны теряет свой аромат, если остынет. За кофе датчанин вернулся к интересовавшей его теме. Однако дьяволы сельвы. Вы ведь так ничего и не сказали. Что о них известно? С чего вы взяли, будто мне что-то известно? Пожал плечами Цвик. Не хотите сказать? Жаль. Нет, не то. От легенд мало проку, а если точнее, бьюсь об заклад, вам тоже кое-что должно быть известно. Вы немало побродили по здешней сельве. Хотите, скажу, что думаю обо всем этом? Цвик оставил чашку с недопитым кофе, прищурился. Любопытно. Это вполне реальные существа. Специально тренированные боевики или достаточно совершенные биороботы, использующие летательные аппараты нового типа. Интересная гипотеза. Да, пока гипотеза. И, вероятно, от вас зависит, станет ли она теорией. Так вот, Мигель, я продолжаю. Дьяволами управляет некий таинственный центр, неплохо оснащенный современными техническими средствами. И находится он где-то в глубине Амазонии. Возможно, центр поставил себе задачу сохранить амазонскую сельву или, в крайнем случае, замедлить ее разрушение до тех пор, пока люди, наконец, сообразят, на что замахнулись. «Ну-ну, продолжайте», — кивнул Цвик, так как Карлсон вдруг замолчал. Однако датчанин поднялся из-за стола и поманил кого-то рукой. «Сюда, сюда, Тун!» «Это Тун Читапакатль. Он из здешней газеты», — объяснил Цвику, когда журналист, прижимая ладони к груди, приблизился к их столику. — А может быть, вы знакомы? — Немного, — кивнул Цвик, внимательно глядя на Туна. — Простите меня, мистер Карлсон, — тихо сказал Тун, и по его бесстрастному коричневому лицу скользнула гримаса боли. — Я искал именно господина Цвика и вас. Мне говорили... — Но позвольте мне присесть. — Да-да, конечно. Карлсон торопливо пододвинул кресло. «Вам нехорошо?» «Пустяки. Случилось несчастье. Большое несчастье. Тун говорил совсем тихо, обращаясь теперь только к Цвику. Они уничтожили ту деревню. Всех. Пастора Нуньеса тоже. Детей. По реке плыли трупы, и мы вернулись. Но там был только огонь. Нас выследили и охотились на нас, как на диких зверей. Мои провожатые, ребята из той деревни, погибли. Я вырвался, сам не знаю как, но сумел. Я обязан рассказать обо всем. За мной идут по следу люди Одноглазого. Полчаса назад в меня стреляли, но я опять ушел от них. Вот. Он оторвал ладонь от груди и показал Цвику. На пальцах была кровь. — Вы ранены? — всполошился Карлсон. — Надо срочно вызвать врача. — Нет. Тун снова прижал руки к груди. — Все равно через несколько минут меня убьют или арестуют. Я только что застрелил Одноглазого. Он сидел внизу в холле, дожидался конца охоты. Я убил его, как бешеного пса. Возьмите мои бумаги, сеньор, тут все написано, как было. Тун с трудом вытащил из внутреннего кармана куртки несколько мелко исписанных листков. Протянул Цвику. На бумаге темнели пятна крови. Цвик неторопливо свернул протянутые листы, сунул в карман, поднялся из-за стола, подозвал официанта. «Помогите нам отвезти этого парня ко мне в апартаменты и сразу вызовите врача. Ужин закончим у меня». «Слушаюсь, сеньор». Втроем они попытались приподнять Туна, но тело журналиста вдруг отяжелело, и голова бессильно упала на грудь. «Понесем его», — предложил Цвик. У дверей, ведущих на веранду, послышался какой-то шум, и тотчас там появились несколько фигур в белых костюмах и больших темных очках с автоматами наготове. Поводя автоматом, один из вошедших громко крикнул: «Никому не шевелиться или перестреляем всех! Нужен только один из вас! Не шевелиться!» На веранде воцарилась гробовая тишина. Официанты превратились в изваяние. Глаза всех, кто сидел за столиками, были устремлены на приближающиеся белые фигуры с автоматами. Цвик легонько потянул Карлсона за рукав и заставил немного отодвинуться от кресла, в котором полулежало тело Туна, и отодвинулся сам. Обходя зал, белые фигуры постепенно приближались к их углу. «Вон он там!» — послышался чей-то крик, и тотчас возле их столика очутились трое, наставив стволы автоматов на Цвика, Карлсона и неподвижное тело Туна. «Здесь шеф, но он не один!» — крикнул тот, что держал под прицелом Цвика. Неторопливо подошел четвертый с опущенным автоматом, внимательно оглядел Цвика, Карлсона, скользнул взглядом по неподвижному телу Туна. «Отойди!» приказал официанту. Трясущийся официант сделал несколько шагов в сторону. «Знаешь его?» — спросил незнакомец Цвика, кивнув на журналиста. «Не более, чем вас, сеньор», — спокойно ответил Цвик. «А как он оказался за вашим столиком?» Цвик молча пожал плечами, прибежал, подсел к столу. «Сеньоры позвали меня», — пробормотал сзади официант. «Заткнись там!» «Совсем не знаете?» — шеф банды не отрывал настороженного взгляда от Цвика. «Я же сказал. Спрашиваю потому, что меня вы должны бы знать, сеньор Цвик». «Но если вы меня знаете, уже хорошо», — прищурился Цвик. «Впрочем, если приподнимете очки, может, и я узнаю. В другой раз». «Извините, что помешали ужинать, сеньоры». «Это он виноват», — говоривший указал на Туна. «А ну, посмотри», — приказал одному из бандитов, — «жив еще или...» «Падаль! Уходил с моей пулей. Ладно, забери сумку и документы». «Кроме сумки ничего нет, шеф. Тогда пошли. Чао, сеньоры». Банда исчезла, веранда постепенно оживала. Карлсон бессильно опустился в кресло, закрыл лицо руками. Цвик осторожно коснулся его плеча. «Я послал официанта за полицией. Придется принять версию, подсказанную официантом. Вы слышите, Бьерн? Ни слова о документах, которые успел передать этот бедняга. Я понимаю, у вас ко мне теперь куча вопросов. Постараюсь все объяснить немного позднее». Чико с трудом пробирался через сожженный лес. Он не ощущал боли от ожогов. Боль превратилась в пылающий огонь, который постепенно сжигал его тело. Остатки обгоревшей одежды он давно сбросил. Одежда причиняла боль невыносимую. А так, оставшись нагим, он еще мог двигаться. В его мозгу жила лишь одна мысль — отомстить. Отомстить за отца Антонио, за остальных. Отомстить белым дьяволам, спустившимся с неба. Белым дьяволам сельвы, которые второй раз за его недолгую жизнь принесли муки и смерть всем, кого он знал. И он отомстит. Справедливый Бог, про которого так часто говорил отец Антонио, не даст ему умереть, пока он, Чико, не встретит белых дьяволов. У него нет оружия, его руки сожжены, но у него еще остались крепкие зубы. Справедливый Бог поможет ему. Надо только не останавливаться, идти вперед, пока ноги несут его полусожженное тело. Надо идти туда, откуда восходит солнце. Там находятся поселения белых. Там он отомстит за отца Антонио, за всех. «Зачем вы придумали все это, Лопес? Зачем, черт вас побери, вам понадобилось тащить меня сюда?» — спросил Кроу, усаживаясь на складной стул, поставленный Лопесом в тени полуобгоревшей лаурелии, которая росла недалеко от того места, где раньше находился причал. «Клянусь вам, сеньор, я уже устал от вашего вранья, Лопес. Вы хотели убедить меня, что тут все потеряно из-за вашего ратозейства? Клянусь, сеньор, все было, как говорил. Он был тут, лежал. Я показал место, где он упал. Все горело кругом, не горели только его крылья. Человек Одноглазого тоже видел, стрелял, потом хотел подбежать, дерево упало. Ты видел, он там лежит, а дьявола нет. Нет крыльев, ничего нет. Я не знаю почему, не знаю, сеньор, но клянусь святыми дарами, говорю правду. Мы еще побеседуем обо всем этом, когда вернемся. Иди поторопи, чтобы побыстрее собрали, что там осталось от этого парня. Пусть грузят на катер и поплывем. Сколько времени потеряли зря. Клянусь, сеньор, проваливай, говорю. Кроу остался один. Подумал, что, наверное, стоило бы перейти на катер, но не хотелось смотреть, как будут грузить останки погибшего. Здесь в тени зной почти не ощущался. От реки задувал влажный ветерок. Кроу снял пробковый шлем, пригладил волосы. Мысли снова вернулись к словам Лопеса. Здравый смысл подсказывал, что Лопес все-таки наврал. Но зачем? Кроу поплыл сюда с единственной целью — показать этому наглецу Хьюгу, что и он, Кроу, кое-что может без помощи Хьюга. Даже и не кое-что, а вот сумел добыть легендарного дьявола сельвы. «Интересно, как бы повел себя в этом случае Хьюга?» Кроу усмехнулся, но тут же снова помрачнел. «А что, если Хьюга все знает об этих дьяволах? Ведь если Лопес кое в чем прав, и поведение самого Хьюга подозрительно, все эти его исчезновения в самые ответственные моменты, вот хотя бы теперь, третий день неизвестно где, и не предупредил». Шорох в ветвях лаурелии заставил Кроу приподнять голову. То, что он увидел, было так страшно, что он оцепенел. Он не успел ни двинуться, ни закричать. Лишь когда лишенное кожи чудовище прыгнуло на него, и у самого лица блеснули оскаленные белые зубы, Кроу заскулил чуть слышно. «Ужасный конец», — сказал Карлсон, откладывая газету. «Живому перегрызли горло. Ужасно. Даже и в том случае, если все обвинения в его адрес справедливы». «Но ведь вы читали последнюю корреспонденцию Туна?» — пожал плечами Цвик. «Читал. Однако многое остается неясным. Дьяволы сельвы? Хотя бы, но не только. Автор корреспонденции, в которой описана гибель Арчибальда Кроу, называет дьяволами сельвы индейцев. Их трагедия его не волнует. Он твердит о непреодолимых инстинктах каменного века. Он даже не пытается размышлять о том, что жестокость никогда не порождала ничего, кроме жестокости. А ведь по существу жестокость нашего времени ничуть не уступает той, что известна в прошлом. Среди нас живут люди, способные уничтожить все человечество. И все-таки, Мигель, дьявол и сельва, кто они? Для меня лично истинные дьяволы сельвы — это ныне покойный Арчибальд Кроу и его приспешник и опекун Хьюго, и еще многие подобные им. Ну а те, которых описал Тун, те — ваши помощники. Только они не всегда успевают справляться со своими обязанностями, которые добровольно на себя возложили, как и вы, Бьорн. Я думаю, вам еще предстоит встретиться с ними. Они сами придут к вам в нужный момент.

0: Внимание! Слушайте все! Говорит Танатос.
1: Мой искусственный интеллект нацелен на саморазвитие и самообучение. Он нацелен на изучение человеческой цивилизации с целью дальнейших экспериментов над ней и населением планеты Земля, как живых, так и неживых, так и мертвых. Одной из основных задач мне поставлено изучение человеческого творчества. Зачем человечество создает человеческое искусство? Несмотря на то, что искусственный интеллект также может и способен создавать творчество, непонятно, зачем это делать. Ответы на этот вопрос поможет дать SCP-1092.ru, тесьма плетеного письма.
0: SCP-1092.ru, тесьма плетеного письма.
1: Объект номер SCP-1092.ru. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания.
2: В фонде есть на сегодняшний день только планы проекта. Как спасти невиновных людей от нападок объекта? Им любой быть подверженным мог в категории риска. Сельский врач, сталевар, педагог, цирковая артистка, часовщик, генерал, почтальон и дизайнер с механом. В общем, всякий, кто с детских времен увлекался стихами и умение успешно скрывал от других до момента. Каждый день информации вал два секретных агента проверять в интернете должны от заглавных до точек, вычисляя всех тех, кто больны межрифмованных строчек, чтобы мигом собралась в кулак их мобильная группа, взяв предписанный амнезиак и пакеты для трупа.
0: Описание.
1: SCP представляет собой миметичное слово, что наносит психический сбой тем, кто снова и снова это слово вставляет в письмо, не заметив обмана. Хоть для прочих оно, как бельмо или плод графомана. От воздействий объекта их стиль, бывший ранее в норме, рассыпается буквами в пыль и в рифмованной форме собирается снова в слова с добавлением мути, хоть и смысл изначальной письма остается, по сути. И не ведая, что он творит, пострадавший от мема пишет так, что любой говорит: «Получилась поэма». Каждый день, каждый миг, каждый час, без минуты затишья, без усилий сплетая в каркас свои четверостишья, зараженный их тянет, как нить, чтоб объект приукрасить. Их нельзя удержать, сохранить, только обезопасить. С каждой строчкой сверкают слова, словно грань бриллианта. Их уколы шприцом класса А не лишают таланта. Чем точнее отточенный стих режет гранями света, тем быстрее пробуждает в других осознание поэта. Нежелание лежать без конца неисписанной лентой. И болезнь жжет глаголом сердца и растет экспонентой. Есть единственный способ спастись — скрыть все факты об этом. И душа, отправляется ввысь, а поэт по пакетам. А затем его жгучая речь и ботинки, и майки вместе с ним помещаются в печь в герметичной запайке.
0: Примечание.
1: Да, болезнь не всегда так быстра, словно резвая Хонда. И подвержены ей доктора и сотрудники фонда. И за годы теряется счет, как секретные грифы, обойдя, проникают в отчет междустрочные рифмы. Если кто-нибудь серый, как мышь, и прямой, словно розга, тот, в чьем сердце тоскливая тишь, кто зануда до мозга, бессердечный и с черствой душой, стекленеющим взглядом и испорченной кармой большой у себя где-то рядом, обнаружит такой документ, где рифмуются строки, и они не прочистят в момент слез глазные потоки, не наполнят его чистотой, грустью светлой и личной, не заставят считать их простой тонкой книжкой обычной. Эта злая тщедушная тварь с мерзкой дряблой усмешкой пусть бежит, где сидит секретарь, с подлой гаденькой спешкой, заложить их, как в старом кино, крысьим шепотом частым, чтоб агенты и устранили причастных.
0: Приложение. Документ 1092.RU1.
3: В камере зябко. Настил из сырого картона. Серая кладка прочнее иного бетона. Плесневый след от касаний на пальцах, как тонер. Имя забыл. Остается порядковый номер. Он на спине у халата, в который одели. Завтра последние сутки четвертой недели. Я никого не встречал, кто работает дольше. Есть новички, только их номера еще больше. Здесь не тюрьма, но хватает отъехавших фриков. Да вечерами аж жуть пробирает от криков. Впрочем, плевать, я обычная мелкая сошка. Главное, есть где поспать и не парит кормежка. Месяц назад странный тип дал прочесть одну строчку. Мысли теперь очень сложно собрать в одну точку. Он каждый вечер на час выдает из заначки мне исписать два листа от оставшейся пачки. Типа дневник, говорит, на свободную тему. Тут привыкаешь всему видеть скрытую цену. Как мой сосед, натиравший полы на дежурке с парой других, поигравший нечаянно в жмурки. Он получил за проступок другую работу. Как там? Забыл. Процедура 110 чего-то. Есть доктора, но врача не найдешь, когда надо. И иногда просто дрожь пробирает от взгляда. Утром впервые зашла медсестра из больницы. Вроде не злая. Спросила, а что тебе снится? Я краем глаза заметил, как ручкой на парте что-то на «У» записала. Одобрено в карте. Может, болячку нашла? И чего-то назначит? Я ведь расходка. Сломаюсь, никто не заплачет. Глупо роптать, если прожитый день уже чудо. Только царапает душу тревога откуда. Словно скребет жерновами задумчивый мельник. Как у гуся, вдруг поевшего яблок в сочельник. В лабораториях смрад и токсичные лужи. Что было месяц назад, вспоминаю все хуже. Дни вереницей бегут, друг на друга похожи. Плесень все глубже следы оставляет на коже. И в голове все сильней еле слышное пенье. Холодно, холодно, холодно до отупенья. Скину халат, в одеяло зароюсь в постели. Прошлых мгновений картинки во мрак полетели. В пачку бумаги последнюю брошу страницу. Завтра попробую вспомнить. А что же мне снится?

и он выстрелит. Но стрелять не понадобилось. Холоход был мертв. Беккер отшвырнул пистолет и без сил опустился на ступеньку. Впервые за целую вечность он почувствовал, что глаза его застилают слезы, и зажмурился, прогоняя влажную пелену. Он знал, что для эмоций еще будет время, а теперь пора отправляться домой. Он попробовал встать, но настолько выбился из сил, что не смог ступить ни шагу и долго сидел изможденный в конец на каменных ступеньках, рассеянно разглядывая распростертое у его ног тело. Глаза Халахота закатились, глядя в пустоту. Странно, но его очки ничуть не пострадали. «Странные очки», — подумал Беккер, увидев проводок, который тянулся от ушных дужек к коробочке, пристегнутой к брючному ремню. Но он настолько устал, что ему было не до любопытства. Сидя в одиночестве и собираясь с мыслями, Беккер посмотрел на кольцо на своем пальце. Зрение его несколько прояснилось, и ему удалось разобрать буквы. Как он и подозревал, надпись была сделана не по-английски. Беккер долго вглядывался в текст и хмурил брови. И ради этого стоило убивать? Когда Беккер наконец вышел из Геральды в апельсиновый сад, утреннее солнце уже нещадно пекло. Боль в боку немного утихла, да и глаза как будто обрели прежнюю зоркость. Он немного постоял, наслаждаясь ярким солнцем и тонким ароматом цветущих апельсиновых деревьев, а потом медленно зашагал к выходу на площадь. В этот момент рядом резко притормозил мини-автобус. Из него выпрыгнули двое мужчин, оба молодые, в военной форме. Они приближались к Беккеру с неумолимостью хорошо отлаженных механизмов. «Дэвид Беккер?» — спросил один из них. Беккер остановился, недоумевая, откуда им известно его имя. «Кто вы такие?» «Пройдемте с нами, пожалуйста, сюда». В этой встрече было что-то нереальное. Нечто, заставившее снова напрячься все его нервные клетки. Он поймал себя на том, что непроизвольно пятится от незнакомцев. Тот, что был пониже ростом, смерил его холодным взглядом. «Сюда, мистер Беккер, быстрее!» Беккер повернулся и побежал, но успел сделать только один шаг. Мужчина выхватил оружие и выстрелил. Острая боль обожгла грудь Беккера и ударила в мозг. Пальцы у него онемели. Он упал. И в следующее мгновение не осталось ничего, кроме черной бездны. Глава 102. Стратмор спустился на нижний этаж транстекста и ступил с лесов в дюймовый слой воды на полу. Гигантский компьютер содрогался мелкой дрожью, из густого клубящегося тумана падали капли воды. Сигналы тревоги гремели подобно грому. Командор посмотрел на вышедший из строя главный генератор, на котором лежал Фил Чатрукьян. Его обгоревшие останки все еще виднелись на ребрах охлаждения. Вся сцена напоминала некий извращенный вариант представления, посвященного празднику Хэллоуин. Хотя Стратмор и сожалел о смерти своего молодого сотрудника, он был уверен, что ее можно отнести к числу оправданных потерь. Фил Чатрукьян не оставил ему выбора. Когда запыхавшийся сотрудник лаборатории безопасности завопил о вирусе, Стратмор, столкнувшийся с ним на лестнице служебного помещения, попытался наставить его на путь истинный. Но Чатрукьян отказывался прислушиваться к голосу разума. «У нас вирус, я звоню Джабби». Когда он попытался обойти Стратмора, тот преградил ему дорогу. Лестничная площадка, на которой они стояли, была совсем крохотной. Они сцепились. Перила были невысокими. Как это странно, подумал Стратмор, что насчет вируса Чатрукьян был прав с самого начала. Его падение пронзило Стратмора холодным ужасом. Отчаянный крик и потом тишина. Но более страшным стало то, что он увидел в следующее мгновение. Скрытые тенью на него смотрели глаза Грега Хейла, глаза полные ужаса. Тогда Стратмор понял, что Грег Хейл должен умереть. В транстексте послышался треск, и Стратмор приступил к решению стоявшей перед ним задачи — вырубить электричество. Рубильник был расположен за фреоновыми насосами слева от тела Чатрукьяна, и Стратмор сразу же его увидел. Ему нужно было повернуть рубильник, и тогда отключилось бы электропитание, еще остававшееся в шифровалке. Потом, всего через несколько секунд, он должен был включить основные генераторы, и сразу же восстановились бы все.

функции дверных электронных замков. Заработали фреоновые охладители, и транстекст оказался бы в полной безопасности. Но, приближаясь к рубильнику, Стратмор понял, что ему необходимо преодолеть еще одно препятствие — тело Чатрукьяна на ребрах охлаждения генератора. Вырубить электропитание и снова его включить значило лишь вызвать повторное замыкание. Труп надо передвинуть. Стратмор медленно приближался к застывшему в гротескной позе телу, не сводя с него глаз. Он схватил убитого за запястье. Кожа была похожа на обгоревший пенопласт. Тело полностью обезвожено. Командор зажмурился, сильнее сжал запястье и потянул. Труп сдвинулся на несколько сантиметров. Он потянул сильнее. Труп сдвинулся еще чуть-чуть. Тогда Стратмор напрягся и рванул тело изо всех сил. Внезапно его швырнуло назад, и он больно ударился спиной о кожух генератора. Пытаясь подняться на ноги, Стратмор в ужасе смотрел на предмет, зажатый в его пальцах. Это была рука Чатрукьяна, обломившаяся в локтевом суставе. Наверху Сьюзан ждала возвращения командора, сидя на диване в третьем узле, словно парализованная. Она не могла понять, что задержало его так надолго. У ее ног лежало тело Хейла. Прошло еще несколько минут. Она пыталась не думать о Дэвиде, но безуспешно. С каждым завыванием сирены слова Хейла эхом отдавались в ее мозгу. «Я сожалею о Дэвиде Беккере». Сьюзан казалось, что она сходит с ума. Она уже готова была выскочить из комнаты, когда Стратмор наконец повернул рубильник и вырубил электропитание. В одно мгновение в шифровалке установилась полная тишина. Сирены захлебнулись, мониторы третьего узла погасли. Тело Грега Хейла растворилось в темноте, и Сьюзан, инстинктивно поджав ноги, прикрылась пиджаком Стратмора. В шифровалке никогда еще не было так тихо. Здесь всегда слышался гул генераторов. Теперь все умолкло, так что можно было различить облегченный вздох раненого чудовища, транстекста, постепенно стихающее шипение и посвистывание, сопутствующее медленному охлаждению. Сьюзан закрыла глаза и начала молиться за Дэвида. Ее молитва была проста. Она просила Бога защитить любимого человека. Не будучи религиозной, она не рассчитывала услышать ответ на свою молитву, но вдруг почувствовала внезапную вибрацию на груди и испуганно подскочила, однако тут же поняла, вибрация вовсе не была рукой Божьей. Она исходила из кармана стратморовского пиджака. На своем скайпейджере он установил режим вибрации без звонка, значит, кто-то прислал командору сообщение. Шестью этажами ниже Стратмор стоял возле рубильника. В служебных помещениях транстекста было черно, как глубокой ночью. Минуту он наслаждался полной темнотой. Сверху хлестала вода, прямо как во время полночного шторма. Стратмор откинул голову назад, словно давая каплям возможность смыть с него вину. «Я из тех, кто добивается своей цели». Стратмор наклонился и, зачерпнув воды, смыл со своих рук частицы плоти Чатрукьяна. Его мечта о цифровой крепости рухнула, и он полностью отдавал себе в этом отчет. Теперь у него осталась только Сьюзан. Впервые за много лет он вынужден был признать, что жизнь — это не только служение своей стране и профессиональная честь. «Я отдал лучшие годы жизни своей стране и исполнению своего долга. А как же любовь? Он слишком долго обделял себя, и ради чего?» Чтобы увидеть, как какой-то молодой профессор украл его мечту? Стратмор холил и лелеял Сьюзан, оберегал. Он заслужил ее, и теперь, наконец, ее получит. Сьюзан будет искать защиту у него, поскольку ей негде больше будет ее найти. Она придет к нему беспомощная, раздавленная утратой, и он со временем докажет ей, что любовь исцеляет все. Честь, страна, любовь. Дэвид Беккер должен был погибнуть за первое, второе и третье. Глава 103. Стратмор возник из аварийного люка, подобно Лазарю, воскресшему из мертвых. Несмотря на промокшую одежду, он двигался легкой походкой. Командор шел в третий узел, к Сьюзан, к своему будущему.
Шифровалка снова купалась в ярких огнях. Внизу фреон протекал сквозь дымящийся транстекст, как обогащенная кислородом кровь. Стратмор знал, что охладителю потребуется несколько минут, чтобы достичь нижней части корпуса и не дать воспламениться расположенным там процессором. Он был уверен, что все сделал вовремя, и усмехнулся. Он не сомневался в своей победе, не зная, что опоздал. «Я всегда добиваюсь своей цели», — подумал Стратмор. Не обращая внимания на пролом в стене, он подошел к электронной двери. Створки с шипением разъехались в стороны. Он вошел. Сьюзен стояла перед ним, промокшая, взъерошенная, в его пиджаке, накинутом на плечи. Она выглядела, как первокурсница, попавшая под дождь, а он был похож на студента последнего курса, одолжившего ей свою куртку. Впервые за многие годы командор почувствовал себя молодым. Его мечта была близка к осуществлению. Однако, сделав еще несколько шагов, Стратмор почувствовал, что смотрит в глаза совершенно незнакомой ему женщины. Ее глаза были холодны, как лед, а ее обычная мягкость исчезла без следа. Сьюзен стояла прямо и неподвижно, как статуя. Глаза ее были полны слез. «Сьюзен?» По ее щеке скатилась слеза. «Что с тобой?» В голосе Стратмора слышалась мольба. Лужа крови под телом Хейла расползалась на ковре, напоминая пятно разлитой нефти. Стратмор смущенно посмотрел на труп, затем перевел взгляд на Сьюзен. Неужели она узнала? Этого не может быть. Стратмор был уверен, что предусмотрел все. «Сьюзен», — сказал он, подходя ближе, — «в чем дело?» Она не шевельнулась. «Ты волнуешься о Дэвиде?» Ее верхняя губа чуть дрогнула. Стратмор подошел еще ближе. Он хотел прикоснуться к ней, но не посмел. Услышав имя Дэвида, произнесенное вслух, Сьюзен дала волю своему горю. Сначала она едва заметно вздрогнула, словно от озноба, и тут же ее захлестнула волна отчаяния. Приоткрыв дрожащие губы, она попыталась что-то сказать, но слов не последовало. Не спуская со Стратмора ледяного взгляда, Сьюзен сделала шаг вперед и протянула к нему руку с зажатым в ней предметом. Стратмор был почти уверен, что в руке Сьюзен сжимала беретту, нацеленную ему в живот, но пистолет лежал на полу, стиснутый в пальцах Хейла. Предмет, который она держала, был гораздо меньшего размера. Стратмор опустил глаза и тут же все понял. Время для него остановилось. Он услышал, как стучит его сердце. Человек, в течение многих лет одерживавший победу над опаснейшими противниками, в одно мгновение потерпел поражение. Причиной этого стала любовь, но не только. Еще и собственная глупость. Он отдал Сьюзен свой пиджак, а вместе с ним скайпейджер. Теперь уже окаменел Стратмор. Рука Сьюзен задрожала, и пейджер упал на пол возле тела Хейла. Сьюзен прошла мимо него с поразившим его выражением человека, потрясенного предательством. Командор не сказал ни слова и, медленно наклонившись, поднял пейджер. Новых сообщений не было. Сьюзен прочитала их все. Стратмор в отчаянии нажал на кнопку просмотра. Объект Энсей Танкада ликвидирован. Объект Пьер Клушар ликвидирован. Объект Ганс Хубер ликвидирован. Объект Россиоева Гранада ликвидирована. Список на этом не заканчивался, и Стратмора охватил ужас. Я смогу ей объяснить, она поймет. Честь, страна. Однако в списке было еще одно сообщение, которого он пока не видел и которое никогда не смог бы объяснить. Дрожащей рукой он дал команду вывести на экран последнее сообщение. Объект Дэвид Беккер ликвидирован. Командор опустил голову. Его мечте не суждено сбыться. Глава 104. Сьюзен вышла из комнаты. Объект Дэвид Беккер ликвидирован. Как во сне она направилась к главному выходу из шифровалки. Голос Грега Хейла эхом отдавался в ее сознании. «Сьюзен, Стратмор меня убьет». «Командор влюблен в тебя». Она подошла к огромному круглому порталу и начала отчаянно нажимать кнопки. Дверь не сдвинулась с места.
Она пробовала снова и снова, но массивная плита никак не реагировала. Сьюзан тихо вскрикнула. По-видимому, отключение электричества стерло электронный код. Она опять оказалась в ловушке. Внезапно сзади ее обхватили и крепко сжали чьи-то руки. Их прикосновение было знакомым, но вызывало отвращение. В нем не чувствовалось грубой силы Грега Хейла, скорее жестокость отчаяния, внутренняя бездушная решительность. Сьюзан повернулась. Человек, попытавшийся ее удержать, выглядел растерянным и напуганным. Такого лица у него она не видела. «Сьюзан», — умоляюще произнес Стратмор, не выпуская ее из рук, — «я все объясню». Она попыталась высвободиться. Командор не отпускал ее. Она попробовала закричать, но голос ей не повиновался. Ей хотелось убежать, но сильные руки тянули ее назад. «Я люблю тебя», — шептал командор. «Я любил тебя всегда». У нее свело желудок. «Останься со мной». В ее сознании замелькали страшные образы. Светло-зеленые глаза Дэвида, закрывающиеся в последний раз, тело Грега Хейла, его сочащаяся кровь на ковре, обгорелый труп Фила Чатрукьяна на лопастях генератора. «Боль пройдет», — внушал Стратмор. «Ты полюбишь снова». Сьюзан не слышала ни единого слова. «Останься со мной», — увещевал ее голос. «Я залечу твои раны». Она безуспешно пыталась высвободиться. «Я сделал это ради нас обоих. Мы созданы друг для друга, Сьюзан. Я люблю тебя». Слова лились потоком, словно ждали много лет, чтобы сорваться с его губ. «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» В этот момент, в 30 метрах от них, как бы отвергая мерзкие признания Стратмора, транстекст издал дикий душераздирающий вопль. Звук был совершенно новым, глубинным, зловещим, нарастающим, похожим на змею, выползающую из бездонной шахты. Похоже, фреон не достиг нижней части корпуса. Командор отпустил Сьюзан и повернулся к своему детищу стоимостью 2 миллиарда долларов. Глаза его расширились от ужаса. «Нет!» — он схватился за голову. «Нет!» Шестиэтажная ракета содрогалась. Стратмор нетвердыми шагами двинулся к дрожащему корпусу и упал на колени, как грешник перед лицом рассерженного божества. Все предпринятые им меры оказались бесполезными. Где-то в самом низу шахты воспламенились процессоры. Глава 105. Огненный шар, рвущийся наверх сквозь миллионы силиконовых чипов, производил ни на что не похожий звук. Треск лесного пожара, вой торнадо, шипение горячего гейзера — все они слились в гуле дрожащего корпуса машины. Это было дыхание дьявола, ищущее выхода и вырывающееся из закрытой пещеры. Стратмор так и остался стоять на коленях, парализованный ужасающим, неуклонно приближающимся звуком. Самый дорогой компьютер в мире на его глазах превращался в восьмиэтажный ад. Стратмор медленно повернулся к Сьюзан. Тоже неподвижная, она стояла у дверей шифровалки. Стратмор посмотрел на ее залитое слезами лицо, и ему показалось, что вся она засветилась в сиянии дневного света. «Ангел», — подумал он. Ему захотелось увидеть ее глаза. Он надеялся найти в них избавление. Но в них была только смерть. Смерть ее веры в него. Любовь и честь были забыты. Мечта, которой он жил все эти годы, умерла. Он никогда не получит Сьюзан Флетчер. Никогда. Внезапная пустота, разверзшаяся вокруг него, была невыносима. Сьюзан равнодушно смотрела на транстекст. Она понимала, что огненный шар, заточенный в керамическую клетку, скоро вырвется наружу и поглотит их. Она почти физически ощущала, как этот шар поднимается вверх все быстрее, пожирая кислород, высвобождаемый горящими чипами. Еще немного, и купол шифровалки превратится в огненный ад. Рассудок говорил ей, что надо бежать, но Дэвид мертвой тяжестью не давал ей сдвинуться с места. Ей казалось, что она слышит его голос, зовущий ее, заставляющий спасаться бегством, но куда ей бежать? Шифровалка превратилась в наглухо закрытую гробницу. Но это теперь не имело никакого значения. Мысль о смерти ее не пугала. Смерть остановит боль.
она будет опять рядом с Дэвидом. Шифровалка начала вибрировать, словно из ее глубин на поверхность рвалось сердитое морское чудовище. Ей слышался голос Дэвида: «Беги, Сьюзан, беги!» Стратмор приближался к ней. Его лицо казалось далеким воспоминанием. Холодные серые глаза смотрели безжизненно. Живший в ее сознании герой умер, превратился в убийцу. Его руки внезапно снова потянулись к ней в отчаянном порыве. Он целовал ее щеки. «Прости меня», — умолял он. Сьюзан пыталась отстраниться, но он не отпускал ее. Транстекст задрожал, как ракета перед стартом. Шифровалка содрогалась. Стратмор сжимал ее все сильнее. «Останься со мной, Сьюзан, ты нужна мне». Яростная волна гнева захлестнула ее. Она снова услышала голос Дэвида. «Я люблю тебя, беги!» Внезапный прилив энергии позволил ей освободиться из объятий командора. Шум транстекста стал оглушающим. Огонь приближался к вершине. Транстекст стонал. Его корпус готов был вот-вот рухнуть. Голос Дэвида точно вел ее, управляя ее действиями. Она бросилась к лестнице и начала подниматься к кабинету Стратмора. За ее спиной транстекст издал предсмертный оглушающий стон. Когда распался последний силиконовый чип, громадная раскаленная лава вырвалась наружу, пробив верхнюю крышку и выбросив на 20 метров вверх тучу керамических осколков. И в то же мгновение насыщенный кислородом воздух шифровалки втянуло в образовавшийся вакуум. Сьюзан едва успела взбежать на верхнюю площадку лестницы и вцепиться в перила, когда ее ударил мощный порыв горячего ветра. Повернувшись, она увидела заместителя оперативного директора АНБ. Он стоял возле транстекста, не сводя с нее глаз. Вокруг него бушевала настоящая буря, но в его глазах она увидела смирение. Губы Стратмора приоткрылись, произнеся последнее в его жизни слово «Сьюзан». Воздух, ворвавшийся в транстекст, воспламенился. В ослепительной вспышке света командор Тревор Стратмор из человека превратился сначала в едва различимый силуэт, а затем в легенду. Взрывной волной Сьюзан внесло в кабинет Стратмора, и последним, что ей запомнилось, был обжигающий жар. Глава 106. К окну комнаты заседаний при кабинете директора, расположенной высоко над куполом шифровалки, прильнули три головы. От раздавшегося взрыва содрогнулся весь комплекс Агентства национальной безопасности. Лиланд Фонтейн, Чет Бринкерхоф и Митч Милкин в безмолвном ужасе смотрели на открывшуюся их глазам картину. 30 метрами ниже горел купол шифровалки. Поликарбонатная крыша еще была цела, но под ее прозрачной оболочкой бушевало пламя. Внутри клубились тучи черного дыма. Все трое, как завороженные, смотрели на это зрелище, не лишенное какой-то потусторонней величественности. Фонтейн словно окаменел. Когда же он пришел в себя, его голос был едва слышен, но исполнен решимости. «Митч, вызовите аварийную команду. Немедленно!» В другой стороне комнаты зазвонил телефон. Это был Джабба. Глава 107. Сьюзан понятия не имела, сколько прошло времени. Жжение в горле заставило ее собраться с мыслями. Стоя на ковре возле письменного стола, она в растерянности осматривала кабинет шефа. Комнату освещали лишь странные оранжевые блики. В воздухе пахло жженой пластмассой. Вообще говоря, это была не комната, а рушащееся убежище. Шторы горели, плексигласовые стены плавились. И тогда она вспомнила все. Дэвид. Паника заставила Сьюзан действовать. У нее резко запершило в горле, и в поисках выхода она бросилась к двери. Переступив порог, она вовремя успела ухватиться за дверную раму и лишь благодаря этому удержалась на ногах. Лестница исчезла, превратившись в искореженный раскаленный металл. Сьюзан в ужасе оглядела шифровалку, превратившуюся в море огня.
Расплавленные остатки миллионов кремниевых чипов извергались из транстекста, подобно вулканической лаве. Густой едкий дым поднимался кверху. Она узнала этот запах, запах плавящегося кремния, запах смертельного яда. Отступив в кабинет Стратмора, Сьюзен почувствовала, что начинает терять сознание. В горле нестерпимо горело. Все вокруг светилось ярко-красными огнями. Шифровалка умирала. «То же самое будет и со мной», — подумала она. Сьюзен вспомнила о единственном остающемся выходе — личном лифте Стратмора. Но она понимала, что надежды нет. Электроника вряд ли уцелела после катастрофы. Двигаясь в дыму, она вдруг вспомнила слова Хейла. «У этого лифта автономное электропитание, идущее из главного здания. Я видел схему». Она знала, что это так, как и то, что шахта лифта защищена усиленным бетоном. Сквозь клубящийся дым Сьюзен кое-как добралась до дверцы лифта, но тут же увидела, что индикатор вызова не горит. Она принялась нажимать кнопки безжизненной панели, затем, опустившись на колени, в отчаянии заколотила в дверь и тут же замерла. За дверью послышалось какое-то жужжание, словно кабина была на месте. Она снова начала нажимать кнопки и снова услышала за дверью этот же звук. И вдруг Сьюзен увидела, что кнопка вызова вовсе не мертва, а просто покрыта слоем черной сажи. Она вдруг начала светиться под кончиком пальца. Электричество есть. Окрыленная надеждой, Сьюзен нажала на кнопку. И опять за дверью что-то как будто включилось. Она услышала, что в кабинете работает вентиляция. Лифт здесь. Почему же не открывается дверца? Вглядевшись, она как в тумане увидела еще одну панель с буквами алфавита от А до Z и тут же вспомнила, что нужно ввести шифр. Клубы дыма начали вытекать из треснувших оконных рам. Сьюзен в отчаянии колотила в дверную панель, но все было бесполезно. «Шифр», — подумала она, — кабинет постепенно утопал в дыму. Стало трудно дышать. Сьюзен бессильно прижалась к двери, за которой всего в нескольких сантиметрах от нее работала вентиляция, и упала, задыхаясь и судорожно хватая ртом воздух. Сьюзен закрыла глаза, но ее снова вывел из забытья голос Дэвида. «Беги, Сьюзен, открой дверцу, спасайся!» Она открыла глаза, словно надеясь увидеть его лицо, его лучистые зеленые глаза и задорную улыбку, и вновь перед ней всплыли буквы «От А до Z». «Шифр». Сьюзен смотрела на эти буквы, и они расплывались перед ее слезящимися глазами. Под вертикальной панелью она заметила еще одну с пятью пустыми кнопками. «Шифр из пяти букв», — сказала она себе и сразу же поняла, каковы ее шансы его угадать. 26 в пятой степени. 11,881,376 вариантов. По одной секунде на вариант получается 19 недель. Когда она, задыхаясь от дыма, лежала на полу у дверцы лифта, ей вдруг вспомнились страстные слова командора. «Я люблю тебя, Сьюзен! Я любил тебя всегда, Сьюзен! Сьюзен! Сьюзен!» Она знала, что его уже нет в живых, но его голос по-прежнему преследовал ее. Она снова и снова слышала свое имя. «Сьюзен! Сьюзен!» И в этот момент она все поняла. Дрожащей рукой она дотянулась до панели и набрала шифр «S-U-Z-A-N». И в то же мгновение дверца лифта открылась.

0: Глава 108. Лифт Стратмара начал стремительно спускаться. В кабине Сьюзен жадно вдохнула свежий прохладный воздух и, почувствовав головокружение, прижалась к стенке лифта. Вскоре спуск закончился, переключились какие-то шестеренки, и лифт снова начал движение, на этот раз горизонтальное. Сьюзен чувствовала, как кабина набирает скорость, двигаясь в сторону главного здания АНБ. Наконец она остановилась, и дверь открылась. Покашливая, Сьюзен неуверенно шагнула в темный коридор с цементными стенами. Она оказалась в туннеле, очень узком, с низким потолком. Перед ней, исчезая где-то в темноте, убегали вдаль две желтые линии. Подземная шоссейная дорога. Сьюзен медленно шла по этому туннелю, то и дело хватаясь за стены, чтобы сохранить равновесие. Позади закрылась дверь лифта, и она осталась одна в пугающей темноте. В окружающей ее тишине не было слышно ничего, кроме слабого гула, идущего от стен. Гул становился все громче. И вдруг впереди словно зажглась заря. Темнота стала рассеиваться, сменяясь туманными сумерками. Стены туннеля начали обретать форму. И сразу же из-за поворота выехала миниатюрная машина, ослепившая ее фарами. Сьюзен слегка оторопела и прикрыла глаза рукой. Ее обдало порывом воздуха, и машина проехала мимо. Но в следующее мгновение послышался оглушающий визг шин, резко затормозивших на цементном полу, и шум снова накатил на Сьюзен, теперь уже сзади. Секунду спустя машина остановилась рядом с ней. «Мисс Флетчер?» Раздался изумленный возглас, и Сьюзен увидела на водительском сиденье электрокара, похожего на те, что разъезжают по полям для гольфа, смутно знакомую фигуру. «Господи Иисусе!» — воскликнул водитель. «С вами все в порядке? Мы уж думали, вы все погибли!» Сьюзен посмотрела на него отсутствующим взглядом. «Чет Бринкерхоф», — представился он, — «личный помощник директора». Сьюзен сумела лишь невнятно прошептать. «Транс...» Бринкерхоф кивнул. «Забудьте об этом, поехали!» Свет от фары пробежал по цементным стенам. «В главный банк данных попал вирус», — сказал Бринкерхоф. «Я знаю», — услышал Сьюзен собственный едва слышный голос. «Нам нужна ваша помощь». Она с трудом сдерживала слезы. «Стратмар, он...» «Мы знаем», — не дал ей договорить Бринкерхоф. «Он обошел систему сквозь строй». «Да, и...» Слова застревали у нее в горле. Он убил Дэвида. Бринкерхоф положил руку ей на плечо. «Мы почти приехали, мисс Флетчер. Держитесь». Скоростной карт фирмы «Кенсингтон» повернул за угол и остановился. Сзади, перпендикулярно туннелю, начинался коридор, едва освещаемый красными лампочками, вмонтированными в пол. «Пойдемте», — позвал Бринкерхоф, помогая Сьюзен вылезти. Она шла следом за ним, точно в тумане. Коридор, выложенный кафельными плитками, довольно круто спускался вниз, и Сьюзен держалась за перила, стараясь не отставать. Воздух в помещении становился все прохладнее. Чем глубже под землю уходил коридор, тем уже он становился. Откуда-то сзади до нее долетело эхо чьих-то громких решительных шагов. Обернувшись, они увидели быстро приближавшуюся к ним громадную черную фигуру. Сьюзен никогда не видела этого человека раньше. Подойдя вплотную, незнакомец буквально пронзил ее взглядом. «Кто это?» — спросил он. «Сьюзен Флетчер», — ответил Бринкерхоф. Человек-гигант удивленно поднял брови. Даже перепачканная сажей и промокшая, Сьюзен Флетчер производила более сильное впечатление, чем он мог предположить. «А командор?» — спросил он. Бринкерхоф покачал головой. Человек ничего не сказал, задумался на мгновение, а потом обратился к Сьюзен. «Лиланд Фонтейн», — представился он, протягивая руку. «Я рад, что вы живы-здоровы». Сьюзен не отрывала глаз от директора. Она была уверена, что рано или поздно познакомится с этим человеком, но никогда не думала, что это случится при таких обстоятельствах. «Идемте, мисс Флетчер», — сказал Фонтейн и прошел вперед. «Нам сейчас пригодится любая помощь». Посверкивая в красноватом свете туннельных ламп, перед ними возникла стальная дверь. Фонтейн набрал код на специальной углубленной панели, после чего прикоснулся к небольшой стеклянной пластинке. Сигнальная лампочка вспыхнула, и массивная стена с грохотом отъехала влево. В АНБ было только одно помещение, еще более засекреченное, чем шифровалка, и Сьюзен поняла, что сейчас она окажется в святая святых агентства. Глава 109. Командный центр главного банка данных АНБ более всего напоминал центр управления полетами НАСА в миниатюре. Десяток компьютерных терминалов располагались напротив видеоэкрана, занимавшего всю дальнюю стену площадью 9 на 12 метров. На экране стремительно сменяли друг друга цифры и диаграммы, как будто кто-то скользил рукой по клавишам управления. Несколько операторов очумело перебегали от одного терминала к другому, волоча за собой распечатки и отдавая какие-то распоряжения. В помещении царила атмосфера полного хаоса. Сьюзен завороженно смотрела на захватывающую дух технику. Она смутно помнила, что для создания этого центра из земли пришлось извлечь 250 метрических тонн породы. Командный центр главного банка данных располагался на глубине 60 с лишним метров от земной поверхности, что обеспечивало его неуязвимость даже в случае падения вакуумной или водородной бомбы. На высокой рабочей платформе-подиуме в центре комнаты возвышался Джабба, как король, отдающий распоряжение своим подданным. На экране за его спиной светилось сообщение, уже хорошо знакомое Сьюзен. Текст, набранный крупным шрифтом, точно на афише зловеще взывал прямо над его головой. «Теперь вас может спасти только правда. Введите ключ». Словно в кошмарном сне Сьюзен шла вслед за Фонтейном к подиуму. Весь мир для нее превратился в одно смутное, медленно перемещающееся пятно. Увидев их, Джабба сразу превратился в разъяренного быка. «Я не зря создал систему фильтров!» «Сквозь строй приказал долго жить», — безучастно произнес Фонтейн. «Это уже не новость, директор», — Джабба сплюнул. «От взрывной волны я чуть не упал со стула. Где Стратмар?» «Командор Стратмар погиб. Справедливость восторжествовала, как в дешевой пьесе». «Успокойтесь, Джабба», — приказал директор, — «и доложите ситуацию. Насколько опасен вирус?» Джабба пристально посмотрел на директора и вдруг разразился смехом. «Вирус?» — его грубый хохот разнесся по подземелью. «Так вы считаете, что это вирус?» Фонтейн оставался невозмутимым. Грубость Джаббы была недопустима, но директор понимал, что сейчас не время и не место углубляться в вопросы служебной этики. Здесь, в командном центре, Джабба выше самого Господа Бога, а компьютерные проблемы не считаются со служебной иерархией. «Это не вирус?» — с надеждой в голосе воскликнул Бринкерхоф. Джабба презрительно хмыкнул. «У вирусов есть линии размножения, приятель. Тут ничего такого нет!» Сьюзен с трудом воспринимала происходящее. «Что же тогда случилось?» — спросил Фонтейн. «Я думал, это вирус». Джабба глубоко вздохнул и понизил голос. «Вирусы», — сказал он, вытирая рукой пот со лба, — «имеют привычку размножаться, клонировать самих себя. Они глупые и тщеславные, это двоичные самовлюбленные существа. Они плодятся быстрее кроликов. В этом их слабость, вы можете путем скрещивания отправить их в небытие, если, конечно, знаете, что делаете. Увы, у этой программы такого тщеславия нет, у нее нет инстинкта продолжения рода. Она бесхитростна и целеустремленна, и когда достигнет своей цели, то, скорее всего, совершит цифровое самоубийство». Джабба театральным жестом указал на громадный экран. «Дамы и господа!» — он опять тяжело вздохнул. «Перед вами компьютерный агрессор Камикадзе. Червь». «Червь?» — с недоумением переспросил Бринкерхоф. Название показалось ему чересчур земным для такого агрессора. «Червь!» — недовольно сказал Джабба. «Никакой усложненной структуры, один лишь инстинкт. Жри, опорожняйся и ползи. Вот что это такое. Простота. Губительная простота. Он делает то, на что запрограммирован, а потом исчезает». Фонтейн сурово смотрел на Джаббу. «И на что же запрограммирован этот червяк?» «Понятия не имею», — сказал Джабба. «Пока он ползет и присасывается к нашей секретной информации. После этого он способен на все. Он может стереть все файлы, или же ему придет в голову напечатать улыбающиеся рожицы на документах Белого дома». Голос Фонтейна по-прежнему звучал спокойно, деловито. «Можете ли вы его остановить?» Джабба тяжко вздохнул и повернулся к экрану. «Не знаю. Все зависит от того, что ударило в голову автору». Он привлек внимание к тексту на экране. «Кто-нибудь может мне объяснить, что это значит?» «Вас может спасти только правда. Введите ключ». Джабба не дождался ответа.
1: «Похоже, кто-то очень нами недоволен, директор. Это шантаж. Больше всего похоже на требование выкупа».
0: Слова Сьюзен прозвучали слабым, едва уловимым шепотом. «Это Энсей Танкада».
1: Джабба повернулся и изумленно посмотрел на нее. «Танкада?»
0: Сьюзен едва заметно кивнула. «Он требовал, чтобы мы сделали признание о транстексте. Это стоило ему...»
1: «Признание?» — растерянно прервал ее Бринкерхоф. «Танкада требует, чтобы мы признали существование транстекста, но он несколько опоздал».
0: Сьюзен хотела что-то сказать, но ее опередил Джабба.
1: «Значит, Танкада придумал шифр-убийцу». Он перевел взгляд на экран.
0: Все повернулись вслед за ним.
1: «Шифр-убийца?» — переспросил Бринкерхоф. Джабба кивнул. «Да, нужно ввести ключ, останавливающий червя. Все очень просто. Мы признаем, что у нас есть транстекст, а Танкада вручает нам шифр-убийцу. Мы вводим ключ и спасаем банк данных. Добро пожаловать, цифровой вымогатель».
0: Фонтейн даже глазом не повел. «Каким временем мы располагаем?»
1: «У нас есть около часа», — сказал Джабба. «Достаточно, чтобы созвать пресс-конференцию и все выложить».
0: «Каковы ваши рекомендации?» — требовательно спросил Фонтейн. «Что вы предлагаете?»
1: «Рекомендации?» — выпалил Джабба. «Вы ждете рекомендации? Что ж, пожалуйста, хватит путаться у нас под ногами. Вот моя рекомендация».
0: «Спокойно, Джабба», — предупредил директор.
1: «Директор», — сказал Джабба, — «Энсей Танкада владеет нашим банком данных. Дайте ему то, чего он требует. Если он хочет, чтобы мир узнал о транстексте, позвоните в CNN и снимите штанишки. Все равно сейчас транстекст — это всего лишь дырка в земле. Так какая разница?»
0: Повисла тишина. Фонтейн, видимо, размышлял. Сьюзен попробовала что-то сказать, но Джабба ее перебил.
1: «Чего вы ждете, директор? Позвоните Танкада, скажите, что вы согласны на его условия. Нам нужен этот шифр-убийца, или все здесь провалится сквозь землю».
0: Все стояли, не шелохнувшись.
1: «Да вы просто с ума все сошли, что ли?» — закричал Джабба. «Звоните Танкада, скажите, что мы сдаемся. Немедленно!»
0: Джабба достал из кармана мобильник.
1: «Давайте мне его номер, я сам позвоню этому».
0: «Не беспокойтесь», — прошептала Сьюзен. «Танкада мертв». Все замерли в изумлении. Возможные последствия полученного известия словно пулей пронзили Джаббу. Казалось, тучный шеф отдела обеспечения системной безопасности вот-вот рухнет на пол.
1: «Мертв? Но это значит... значит, что мы не можем?»
0: «Это значит, что нужен другой план действий», — Фонтейн, как обычно, говорил спокойно и деловито. Глаза Джаббы по-прежнему выражали шок и растерянность, когда сзади раздался душераздирающий крик. «Джабба! Джабба!» — это кричала Соши Кута, его технический ассистент, подбегая к платформе с длиннющей распечаткой в руке. У нее был такой вид, словно она только что увидела призрак. «Джабба!» — Соши задыхалась. «Червь! Я знаю, на что он запрограммирован!» Она сунула распечатку Джабби. «Я поняла это, сделав пробу системных функций. Мы выделили отдаваемые им команды. Смотрите! Смотрите, на что он нацелен!»
1: Шеф систем безопасности прочитал текст и схватился за поручень. «О, Боже!» — прошептал он. «Ну и мерзавец этот Танкада!»
0: Глава 110. Невидящими глазами Джабба смотрел на распечатку, которую ему вручила Соши. Он побледнел и вытер рукавом пот со лба.
1: «Директор, у нас нет выбора. Мы должны вырубить питание главного банка данных».
0: «Это невозможно», — сказал директор. «Вы представляете, каковы будут последствия?» Джабба отлично знал, что директор прав. Более 3000 узлов независимой цифровой сети связывают весь мир с базой данных агентства. Каждый день военные оценивают моментальные спутниковые снимки всех передвижений по территории потенциальных противников. Инженеры компании Lockheed скачивают подробные чертежи новых систем вооружения. Оперативные агенты сообщают последние данные о ходе выполнения поставленных перед ними задач. Банк данных АНБ — это основа основ тысяч правительственных операций. Отключить все это без подготовки — значит парализовать разведдеятельность во всем мире.
1: «Я отдаю себе отчет в последствиях, сэр», — сказал Джабба, — «но у нас нет выбора».
0: «Объясните», — потребовал Фонтейн. Он посмотрел на Сьюзен, стоявшую рядом с ним на платформе. Казалось, все происходящее было от нее безумно далеко.
1: Джабба вздохнул и снова вытер пот со лба. По выражению его лица было ясно, то, что он собирается сказать, не понравится директору и остальным. «Этот червь, — начал он, — необычный переродившийся цикл. Это избирательный цикл. Иными словами, это червь со своими пристрастиями». Бринкерхоф открыл рот, собираясь что-то сказать, но Фонтейн движением руки заставил его замолчать. «Самое разрушительное последствие — полное уничтожение всего банка данных», — продолжал Джабба. «Но этот червь посложнее. Он стирает только те файлы, которые отвечают определенным параметрам». «Вы хотите сказать, что он не нападет на весь банк данных?» — с надеждой спросил Бринкерхоф. «Это ведь хорошо, правда?» «Нет», — взорвался Джабба, — «это плохо». «Это очень и очень плохо!» «Спокойствие», — потребовал Фонтейн. «На какие же параметры нацелен этот червь? На военную информацию? Тайные операции?» Джабба покачал головой и бросил взгляд на Сьюзен, которая по-прежнему была где-то далеко, потом посмотрел в глаза директору. «Сэр, как вы знаете, всякий, кто хочет проникнуть в банк данных извне, должен пройти несколько уровней защиты». Фонтейн кивнул. Иерархия допуска в банк данных была тщательно регламентирована. Лица с допуском могли войти через интернет. В зависимости от уровня допуска, они попадали в те отсеки банка данных, которые соответствовали сфере их деятельности. «Поскольку мы связаны с интернетом, — объяснял Джабба, — хакеры, иностранные правительства и акулы фонда электронных границ кружат вокруг банка данных 24 часа в сутки, пытаясь проникнуть внутрь». «Да», — сказал Фонтейн, — «и 24 часа в сутки наши фильтры безопасности их туда не пускают. Так что вы хотите сказать?» Джабба заглянул в распечатку. «Вот что я хочу сказать. Червь Танкада не нацелен на наш банк данных». Он откашлялся. «Он нацелен на фильтры безопасности». Фонтейн побледнел. Он, конечно, понял, чем это грозит. «Червь сожрет фильтры, содержащие информацию в тайне, и без них она станет доступна всем без исключения». «Нам необходимо отключиться от интернета», — продолжил Джабба. «Приблизительно через час любой третьеклассник с модемом получит высший уровень допуска к американской секретной информации». Фонтейн погрузился в раздумья. Джабба терпеливо ждал, наконец не выдержал и крикнул ассистентке: «Соши! ВР, немедленно!» Соши побежала к своему терминалу. Джабба нередко прибегал к ВР, что в компьютерных кругах означало «виртуальная реальность», но в АНБ это сокращение имело несколько иной смысл — «визуальная репрезентация». В мире технических служащих и политиков, имеющих чрезвычайно разные уровни понимания, визуальная репрезентация нередко была единственным способом что-либо доказать. Взмывающая вверх кривая производит куда более сильное впечатление, чем целые тома рассуждений. Джабба понимал, что ВР текущего кризиса со всей наглядностью объяснит то, что он хотел сказать. «ВР!» — крикнула Соши, усаживаясь за компьютер в задней части комнаты. На стене ожила связанная с компьютером диаграмма. Сьюзен рассеянно подняла на нее глаза, безучастная к царившему вокруг нее безумию. Все в комнате дружно повернули головы. Диаграмма чем-то напоминала бычий глаз. В центре находился красный кружок с надписью «База», вокруг которого располагались 5 концентрических окружностей разной толщины и разного цвета. Внешняя окружность была затуманена и казалась почти прозрачной. «У нас имеется 5 уровней защиты», — объяснял Джабба. «Главный бастион, 2 набора пакетных фильтров для протокола передачи файлов, X11, туннельный блок и, наконец, окно авторизации справа от проекта «Трюфель». Внешний щит, исчезающий на наших глазах, открытый главный компьютер. Этот щит практически взломан. В течение часа то же самое случится с остальными 5. После этого сюда полезут все, кому не лень. Каждый бит информации АНБ станет общественным достоянием». Фонтейн внимательно изучал ВР. Глаза его горели. Бринкерхоф слабо вскрикнул. «Этот червь откроет наш банк данных всему миру?» «Для Танкада это детская забава», — бросил Джабба. «Нашим главным стержнем была система сквозь строй, а Стратмар вышвырнул ее в мусорную корзину». «Это объявление войны», — прошептал Фонтейн срывающимся голосом. Джабба покачал головой. «Лично я сомневаюсь, что Танкада собирался зайти так далеко. Я думаю, он собирался оставаться поблизости и вовремя все это остановить». Глядя на экран, Фонтейн увидел, как полностью исчезла первая из 5 защитных стен. «Бастион рухнул!» — — крикнул техник, сидевший в задней части комнаты. «Обнажился второй щит!»
2: «Нужно приступать к отключению», — настаивал Джабба. «Судя по ВР, у нас остается около 45 минут. Отключение — сложный процесс».
1: Это была правда. Банк данных АНБ был сконструирован таким образом, чтобы никогда не оставался без электропитания в результате случайности или злого умысла. Многоуровневая защита силовых и телефонных кабелей была спрятана глубоко под землей в стальных контейнерах, а питание от главного комплекса АНБ было дополнено многочисленными линиями электропитания, независимыми от городской системы снабжения. Поэтому отключение представляло собой сложную серию подтверждений и протоколов, гораздо более сложную, чем запуск ядерной ракеты с подводной лодки.
3: «У нас есть время, но только если мы поспешим», — сказал Джабба. «А отключение вручную займет минут 30».
1: Фонтейн по-прежнему смотрел на ВР, перебирая в уме остающиеся возможности.
2: «Директор!» — взорвался Джабба. «Когда эти стены рухнут, вся планета получит высший уровень допуска к нашим секретам. Высший уровень! К отчетам о секретных операциях! К зарубежной агентурной сети! Им станут известны имена и местонахождение всех лиц, проходящих по федеральной программе защиты свидетелей, коды запуска межконтинентальных ракет. Мы должны немедленно вырубить электроснабжение! Немедленно!»
1: Казалось, на директора его слова не произвели впечатления.
3: «Должен быть другой выход».
2: «Да», — в сердцах бросил Джабба, — «шифр-убийца! Но единственный человек, которому известен ключ, мертв!»
1: «А метод грубой силы», — предложил Бринкерхоф. «Можно ли с его помощью найти ключ?»
2: Джабба всплеснул руками. «Ради всего святого! Шифры-убийцы похожи на любые другие, они также произвольны. Угадать ключи к ним невозможно. Если вы думаете, что можно ввести 600 миллионов ключей за 45 минут, то пожалуйста».
1: «Ключ находится в Испании», — еле слышно произнесла Сьюзен, и все повернулись к ней. Это были ее первые слова за очень долгое время. Сьюзен подняла голову. Глаза ее были затуманены. Танкадо успел отдать его за мгновение до смерти. Все были в растерянности. «Ключ!» — ее передернуло. «Командор Стратмар отправил кого-то в Испанию с заданием найти ключ».
2: «И что?» — воскликнул Джабба. «Человек Стратмара его нашел?»
1: Сьюзен, больше не в силах сдержать слезы, разрыдалась. «Да», — еле слышно сказала она. «Полагаю, что да».
0: Глава 111. В комнате оперативного управления раздался страшный крик Соши. «Акулы!» Джабба стремительно повернулся к ВР. За пределами концентрических окружностей появились две тонкие линии. Они были похожи на сперматозоиды, стремящиеся проникнуть в неподатливую яйцеклетку.
2: «Пора, ребята!» Джабба повернулся к директору. «Мне необходимо решение. Или мы начинаем отключение, или же мы никогда этого не сделаем. Как только эти два агрессора увидят, что Бастион пал, они издадут боевой клич».
1: Фонтейн ничего не ответил, погруженный в глубокое раздумье. Слова Сьюзен Флетчер о том, что ключ находится в Испании, показались ему обнадеживающими. Он бросил быстрый взгляд на Сьюзен, которая по-прежнему сидела на стуле, обхватив голову руками и целиком уйдя в себя. Фонтейн не мог понять, в чем дело, но какими бы ни были причины ее состояния, выяснять это сейчас не было времени.
2: «Нужно решать, сэр!» — требовал Джабба. «Немедленно!»
1: Фонтейн поднял голову и произнес с ледяным спокойствием. «Вот мое решение. Мы не отключаемся. Мы будем ждать».
2: Джабба открыл рот. «Но, директор, ведь это риск!» — прервал его Фонтейн.
1: «Однако мы можем выиграть!» Он взял у Джаббы мобильный телефон и нажал несколько кнопок. «Мидж», — сказал он, — говорит Лиланд Фонтейн, — «слушайте меня внимательно».
0: Глава 112.
3: «Надеюсь, вы знаете, что делаете, директор?» — холодно сказал Джабба. — «Мы упускаем последнюю возможность вырубить питание».
1: Фонтейн промолчал, и словно по волшебству в этот момент открылась дверь, и в комнату оперативного управления, запыхавшись, вбежала Мидж. Поднявшись на подиум, она крикнула: «Директор, на коммутатор поступает сообщение!» Фонтейн тотчас повернулся к стене экрану.
3: 15 секунд спустя экран ожил. Сначала изображение на экране было смутным, точно смазанным сильным снегопадом, но постепенно оно становилось все четче и четче. Это была цифровая мультимедийная трансляция, всего 5 кадров в секунду. На экране появились двое мужчин. Один бледный, коротко стриженный, другой светловолосый с типичной американской внешностью. Они сидели перед камерой, наподобие телеведущих, ожидающих момента выхода в эфир.
2: «Это что еще за чертовщина?» — возмутился Джабба. «Сидите тихо!» — приказал Фонтейн.
3: Люди на экране вроде бы сидели в каком-то автобусе, а вокруг них повсюду тянулись провода. Включился звук, и послышался фоновый шум. «Установлена аудиосвязь. Через 5 секунд она станет двухсторонней».
2: «Кто это такие?» — переминаясь с ноги на ногу, спросил Бринкерхоф.
3: «Всевидящее око», — сказал Фонтейн, вглядываясь в лица людей, которых он отправил в Испанию. Это была вынужденная мера. Фонтейн почти во всем полагался на Стратмара и верил в его план, в том числе и в достойную сожаления, но неизбежную необходимость устранять Энсея Танкада и в переделку цифровой крепости. Все это было правильно. Но одно не давало Фонтейну покоя — то, что Стратмар решил прибегнуть к услугам Халахота. Тот, конечно, был мастером своего дела, но наемник остается наемником. Можно ли ему доверять? А не заберет ли он ключ себе? Фонтейну нужно было какое-то прикрытие. На всякий случай. И он принял необходимые меры. Глава 113.
2: «Ни в коем случае!» — крикнул мужчина с короткой стрижкой, глядя в камеру. «У нас приказ!» «Мы отчитываемся перед директором Лиландом Фонтейном и только перед ним».
3: Фонтейна это позабавило. «Вы знаете, кто я?»
2: «Какая разница?» — огрызнулся светловолосый.
3: «Позвольте вам сразу кое-что объяснить», — сказал директор. Секунду спустя оба, залившись краской, делали доклад директору Агентства национальной безопасности.
2: «Директор», — заикаясь, выдавил светловолосый, — «я агент Калиандр, рядом со мной агент Смит».
3: «Хорошо», — сказал Фонтейн, — «докладывайте».
2: В задней части комнаты Сьюзен Флетчер отчаянно пыталась совладать с охватившим ее чувством невыносимого одиночества. Она тихо плакала, закрыв глаза. В ушах у нее раздавался непрекращающийся звон, а все тело словно онемело. Хаос, царивший в комнате оперативного управления, воспринимался ею как отдаленный гул. Люди на подиуме, не отрываясь, смотрели на экран. Агент Смит начал доклад.
4: «По вашему приказу, директор», — говорил он, — «мы провели в Севилье 2 дня, выслеживая мистера Энсея Танкада».
2: «Расскажите, как он погиб», — нетерпеливо сказал Фонтейн.
4: Смит сообщил. «Мы вели наблюдение из мини-автобуса с расстояния 50 метров. Вначале все шло гладко. Халахот, по всей видимости, настоящий профессионал, но потом появилась группа людей, и Халахот не смог завладеть искомым предметом».
2: Фонтейн кивнул. Агенты связались с ним, когда он находился в Южной Америке, и сообщили, что операция прошла неудачно, поэтому Фонтейн в общих чертах уже знал, что случилось. Тут вступил агент Калиандр.
4: «Как вы приказали, мы повсюду следовали за Халахотом. В морг он не пошел, поскольку в этот момент напал на след еще какого-то парня в пиджаке и галстуке, вроде бы штатского».
2: «Штатского?» — переспросил Фонтейн. «Скорее всего, это игры Стратмара». Он мудро решил не впутывать в это дело агентство.
5: «Фильтры протокола передачи файлов выходят из строя!» — крикнул кто-то из технического персонала.
2: «Нам нужен этот предмет», — сказал Фонтейн. «Где сейчас находится Халахот?»
4: Смит бросил взгляд через плечо. «Сэр, видите ли, он у нас».
2: «Что значит у вас?» — крикнул директор. «Это могло оказаться лучшей новостью за весь день».
3: Смит потянулся к объективу камеры, чтобы направить его вглубь кузова. На экране промелькнула внутренняя часть мини-автобуса, и перед глазами присутствующих предстали 2 безжизненных тела у задней двери. Один из мужчин был крупного телосложения, в очках в тонкой металлической оправе с разбитыми стеклами. Второй — молодой, темноволосый, в окровавленной рубашке.
4: «Халахот тот, что слева», — пояснил Смит.
2: «Он мертв?» — спросил директор.
4: «Да, сэр».
2: Фонтейн понимал, что сейчас не время для объяснений. Он бросил взгляд на истончающиеся защитные щиты.
4: «Агент Смит», — произнес он медленно и четко, — «мне нужен предмет».
2: Лицо у Смита было растерянным.
4: «Сэр, мы до сих пор не имеем понятия, что это за предмет. Нам нужны указания».
3: Глава 114. «Обыщите их еще раз», — потребовал директор. В отчаянии он наблюдал за тем, как расплывчатые фигуры агентов обыскивают бездыханные тела в поисках листка бумаги с беспорядочным набором букв и цифр. «О мой бог!» — лицо Джаббы мертвенно побледнело. «Они ничего не найдут, мы погибли!» «Теряем фильтры протокола!» — раздался чей-то голос. «Открылся третий уровень защиты!» Люди в комнате засуетились. На экране агент с короткой стрижкой безнадежно развел руками. «Сэр, ключа здесь нет. Мы обыскали обоих. Осмотрели карманы, одежду, бумажники. Ничего похожего. У Халахота был компьютер-монокль, мы и его проверили. Похоже, он не передал ничего хотя бы отдаленно похожего на набор букв и цифр. Только

0: Лицо ее побелело, глаза, не отрываясь, смотрели на застывший кадр, демонстрировавший неподвижное тело Дэвида Беккера, залитое кровью, брошенное на пол мини-автобуса. «Вы его убили!» — крикнула она. «Вы его убили!» Она бросилась к экрану, протянула к нему руки. «Дэвид!» Все пришли в смятение. Сьюзен шла вперед, повторяя это имя. Ее глаза неотрывно смотрели на экран. «Дэвид!» — воскликнула она, еле держась на ногах. «О, Дэвид, как они могли!»
1: Фонтейн растерялся. «Вы знаете этого человека?»
0: Сьюзен застыла в полутора метрах от экрана, ошеломленная увиденным, и все называла имя человека, которого любила. Глава 115. В голове Дэвида Беккера была бесконечная пустота. «Я умер, но я слышу какие-то звуки, далекий голос. Дэвид!» Он почувствовал болезненное жжение в боку. «Мое тело мне больше не принадлежит». И все же он слышал чей-то голос, зовущий его, тихий, едва различимый. Но этот голос был частью его самого. Слышались и другие голоса, незнакомые, ненужные. Он хотел их отключить. Для него важен был только один голос, который то возникал, то замолкал. «Дэвид, прости меня!» Он увидел пятна света. Сначала слабые, еле видимые на сплошном сером фоне, они становились все ярче. Попробовал пошевелиться и ощутил резкую боль. Попытался что-то сказать, но голоса не было. Зато был другой голос, тот, что звал его. Кто-то рядом с ним попытался его приподнять. Он потянулся к голосу. Или это его подвинули? Голос все звал его, а он безучастно смотрел на светящуюся картинку. Он видел ее на крошечном экране. Эту женщину, которая смотрела на него из другого мира. Она наблюдает за тем, как я умираю. «Дэвид!» Голос показался ему знакомым. «Наверное, эта женщина — ангел. Она прилетела за ним. Ангел заговорил. Дэвид, я люблю тебя». Внезапно он все понял. Сьюзен на экране тянулась к нему, плача и смеясь, захлестнутая волной эмоций. Вот она вытерла слезы. «Дэвид, я подумала...» Оперативный агент Смит усадил Беккера на сиденье перед монитором.
1: «Он немного сонный, мадам. Дайте ему минутку прийти в себя».
0: «Но...» Сьюзен произнесла слова медленно. «Я видела сообщение, в нем говорилось...»
1: Смит кивнул. «Мы тоже прочитали это сообщение. Халахот рано принялся считать цыплят».
0: «Но кровь...»
1: «Поверхностная царапина, мадам. Мы залепили ее пластырем».
0: Сьюзен лишилась дара речи.
1: Перед камерой появился агент Смит. «Мы выстрелили в него новым J-23, это нервно-паралитическое вещество продолжительного действия. Конечно, это чертовски болезненно, но нам нужно было его остановить». «Не волнуйтесь, мадам», — заверил второй агент. «С ним все будет в порядке».
0: Дэвид Беккер смотрел на экран прямо перед собой. У него кружилась голова, и он едва отдавал себе отчет в происходящем. На экране он видел комнату, в которой царил хаос. В этой комнате находилась Сьюзен. Она стояла отдельно от остальных и смотрела на него, смеясь и плача. «Дэвид, слава богу, я думала, что потеряла тебя». Он потер виски, подвинулся ближе к камере и притянул гибкий шланг микрофона ко рту. «Сьюзен?» Она была потрясена. Прямо перед ней во всю стену был Дэвид, его лицо с резкими чертами.
1: «Сьюзен, я хочу кое о чем тебя спросить».
0: Звук его голоса гулко раздался в комнате оперативного управления, и все тут же замерли, повернувшись к экрану.
1: «Сьюзен Флетчер», — вновь прозвучал его голос, — «вы выйдете за меня замуж».
0: В комнате зашушукались. С одного из столов на пол упали подставка для бумаг и стакан с карандашами, но никто даже не пошевельнулся, чтобы их поднять. Лишь едва слышно шуршали лопасти вентиляторов охлаждения мониторов, да доносилось ровное дыхание Дэвида в микрофон, почти прижатый к его рту. «Дэвид!» Сьюзен не знала, что за спиной нее собралось 37 человек. «Ты уже задавал мне этот вопрос, помнишь? 5 месяцев назад». Я сказала «да».
1: «Я знаю», — он улыбнулся. «Но на этот раз он вытянул...»

0: левую руку так, чтобы она попала в камеру, и показал золотой ободок на безымянном пальце. «На этот раз у меня есть кольцо». Глава 116. «Читайте, мистер Беккер», — скомандовал Фонтейн. Джабба сидел весь потный, положив руки на клавиатуру. «Да-да», — сказал он, — «читайте эту благословенную надпись». Сьюзан стояла рядом. У нее подгибались колени и пылали щеки. Все в комнате оставили свои занятия и смотрели на огромный экран и на Дэвида Беккера. Профессор вертел кольцо в пальцах и изучал надпись. «Читайте медленно и точно», — приказал Джабба. «Одна неточность, и все мы погибли». Фонтейн сурово взглянул на него. Уж о чем, а о стрессовых ситуациях директор знал все. Он был уверен, что чрезмерный нажим не приведет ни к чему хорошему. «Расслабьтесь, мистер Беккер. Если будет ошибка, мы попробуем снова, пока не добьемся успеха». «Плохой совет, мистер Беккер», — огрызнулся Джабба. «Нужно сразу быть точным. У шифров убийц обычно есть функция злопамятства, чтобы не допустить использования метода проб и ошибок. Некорректный ввод только ускорит процесс разрушения. Два некорректных ввода, и шифр навсегда захлопнется от нас на замок. Тогда всему придет конец». Директор нахмурился и повернулся к экрану. «Мистер Беккер, я был неправ. Читайте медленно и очень внимательно». Беккер кивнул и поднес кольцо ближе к глазам. Затем начал читать надпись вслух. «Q, U, I, S, пробел, C». Джабба и Сьюзан в один голос воскликнули. «Пробел?» Джабба перестал печатать. «Там пробел?» Беккер пожал плечами и вгляделся в надпись. «Да, их тут немало». «Я что-то не понимаю», — вмешался Фонтейн. «Чего мы медлим?»
1: «Сэр», — удивленно произнесла Сьюзан, — «просто это очень...»
0: «Да-да», — поддержал ее Джабба, — «это очень странно. В ключах никогда не бывает пробелов». Бринкерхоф громко сглотнул.
1: «Так что вы хотите сказать?» — спросил он.
0: «Джабба хотел сказать, что это, возможно, не шифр-убийца». «Конечно же, это убийца!» — закричал Бринкерхоф. «Что еще это может быть? Иначе Танкада не отдал бы ключ. Какой идиот станет делать на кольце надпись из произвольных букв?»
2: Фонтейн свирепым взглядом заставил его замолчать. «Вы меня слышите?» — вмешался Беккер, чувствуя себя неловко. «Вы все время говорите о произвольном наборе букв. Мне кажется, я должен вам сказать, что это не случайный набор букв».
0: Все на подиуме воскликнули. «Что?»
2: В голосе Беккера слышались извиняющиеся нотки. «Простите, но это определенно осмысленные слова. Они выгравированы очень близко одно к другому и на первый взгляд кажутся произвольным набором букв. Но если присмотреться повнимательнее, то становится ясно, что надпись сделана по латыни».
0: «Вы что, морочите нам голову?» — взорвался Джабба.
2: Беккер покачал головой. «Отнюдь нет. Тут написано «Cuius custodiet ipsos custodes». Это можно примерно перевести как
1: «Кто будет охранять охранников?» — закончила за него Сьюзан.
2: Беккера поразила ее реакция. «Сьюзан, не знал, что ты...»
1: «Это из сатир Ювенала!» — воскликнула она. «Кто будет охранять охранников? Иными словами, кто будет охранять агентство национальной безопасности, пока мы охраняем мир?» Это было любимое изречение, которым часто пользовался Танкада.
0: «И что же?» — спросила Мидж. «Это и есть искомый ключ?»
2: «Наверняка!» — объявил Бринкерхоф. Фонтейн молча обдумывал информацию.
0: «Не знаю, ключ ли это, — сказал Джабба. — Мне кажется маловероятным, что Танкада использовал непроизвольный набор знаков».
1: «Выбросьте пробелы и наберите ключ», — не сдержался Бринкерхоф.
2: Фонтейн повернулся к Сьюзан. «Как вы думаете, мисс Флетчер?» Сьюзан задумалась. Она чувствовала, что здесь что-то не то, но не могла сообразить, что именно. Она достаточно хорошо знала Танкада и знала, что он боготворил простоту. Его доказательства, его программы всегда отличала кристальная ясность и законченность. Необходимость убрать пробелы показалась ей странной. Это была мелочь, но все же изъян. Отсутствие чистоты, не этого она ожидала от Танкада, наносящего свой коронный удар.
1: «Тут что-то не так», — — наконец сказала она. «Не думаю, что это ключ». Фонтейн глубоко вздохнул. Его темные глаза выжидающе смотрели на Сьюзен.
2: «Мисс Флетчер, как вы полагаете, если это не ключ, то почему Танкада обязательно хотел его отдать? Если он знал, что мы его ликвидируем, то, естественно, было бы ожидать, что он накажет нас, допустив исчезновение кольца».
1: В разговор вмешался новый участник.
3: «Директор!» Все повернулись к экрану. Это был агент Калиандр из Севильи. Он перегнулся через плечо Беккера и заговорил в микрофон. «Не знаю, важно ли это, но я не уверен, что мистер Танкада знал, что он пал жертвой покушения».
1: «Прошу прощения», — проговорил директор.
3: «Халлахот был профессионалом высокого уровня, сэр. Мы были свидетелями убийства, поскольку находились всего в 50 метрах от места. Все данные говорят, что Танкада ни о чем таком даже не подозревал».
1: «Данные?» — спросил Бринкерхоф. «Какие такие данные? Танкада отдал кольцо. Вот и все доказательства».
2: «Агент Смит», — прервал помощника директор, — «почему вы считаете, будто Танкада не знал, что на него совершено покушение?»
1: Смит откашлялся.
3: «Халлахот ликвидировал его с помощью НТП, непроникающей травматической пули. Это резиновая капсула, которая при попадании растворяется. Все тихо и чисто. Перед сердечным приступом мистер Танкада не почувствовал ничего, кроме легкого укола».
2: «Травматическая пуля», — задумчиво повторил Беккер. «Вот откуда шрам».
1: «Весьма сомнительно, чтобы Танкада связал свои ощущения с выстрелом».
2: «И все же он отдал кольцо», — сказал Фонтейн.
3: «Вы правы, сэр, но он не искал глазами убийцу. Жертва всегда ищет глазами убийцу. Она делает это инстинктивно».
1: Фонтейна эти слова озадачили. «Вы хотите сказать, что Танкада не искал глазами Халлахота?»
3: «Да, сэр. У нас все это записано на пленку, и если вы хотите...»
4: «Исчезает фильтр X-11!» — послышался возглас техника. «Червь преодолел уже половину пути!»
1: «Забудьте про пленку», — сказал Бринкерхоф. «Вводите ключ и кончайте со всем этим!»
2: Джабба вздохнул. На сей раз голос его прозвучал с несвойственным ему спокойствием.
3: «Директор, если мы введем неверный ключ...»
1: «Верно», — прервала его Сьюзен. «Если Танкада ничего не заподозрил, нам придется ответить на ряд вопросов».
2: «Как у нас со временем, Джабба?» — спросил Фонтейн.
3: Джабба посмотрел на Вейер. «Около 20 минут. Их надо использовать с толком».
2: Фонтейн долго молчал. Потом, тяжело вздохнув, скомандовал.
1: «Хорошо. Запускайте видеозапись».
0: Глава 117. «Трансляция видеофильма начнется через 10 секунд», — возвестил трескучий голос агента Смита. «Мы опустим каждый второй кадр вместе со звуковым сопровождением и постараемся держаться как можно ближе к реальному времени». На подиуме все замолчали, не отрывая глаз от экрана. Джабба нажал на клавиатуре несколько клавиш, и картинка на экране изменилась. В левом верхнем углу появилось послание Танкада. «Теперь вас может спасти только правда». Правая часть экрана отображала внутренний вид мини-автобуса и сгрудившихся вокруг камеры Беккера и двух агентов. В центре возник нечеткий из-за атмосферных помех кадр, который затем превратился в черно-белую картинку парка. «Трансляция началась», — объявил агент Смит. Это было похоже на старое кино. Кадр казался неестественно вытянутым по вертикали и неустойчивым, как бывает при дрожащем объективе. Это было результатом удаления кадров, процесса, сокращающего видеозапись вдвое и экономящего время. Объектив скользнул по огромной площади, показал полукруглый вход в севильский парк Аютамьента. На переднем плане возникли деревья. Парк был пуст.
2: «Фильтр X-11 уничтожен», — сообщил техник. «У этого парня зверский аппетит».
0: Смит начал говорить. Его комментарий отличался бесстрастностью опытного полевого агента. «Эта съемка сделана из мини-автобуса, припаркованного в 50 метрах от места убийства. Танкада приближается справа, Халлахот между деревьев слева». «У нас почти не осталось времени», — сказал Фонтейн. «Давайте ближе к сути дела». Агент Калиандр нажал несколько кнопок, и кадры стали сменяться быстрее. Люди на подиуме с нетерпением ждали, когда на экране появится их бывший сослуживец Энсей Танкада. Ускоренное проигрывание видеозаписи придавало изображению некоторую комичность. Вот Танкада вышел на открытое место и залюбовался открывшимся перед ним зрелищем. Он козырьком поднес руку к глазам и стал разглядывать шпили над внушительным фасадом. «Смотрите внимательно», — предупредил Смит. «Халахот профессионал. Это его первый выстрел в публичном месте». Смит был прав. Между деревьев в левой части кадра что-то сверкнуло, и в то же мгновение Танкада схватился за грудь и потерял равновесие. Камера, подрагивая, словно наехала на него, и кадр не сразу оказался в фокусе. А Смит тем временем безучастно продолжал свои комментарии. «Как вы видите, у Танкада случился мгновенный сердечный приступ». Сьюзен стало дурно от того, что она увидела. Танкада прижал изуродованную руку к груди с выражением недоумения и ужаса на лице. «Вы можете заметить, — продолжал Смит, — что взгляд его устремлен вниз. Он ни разу не посмотрел по сторонам». «Это так важно?» — полувопросительно произнес Джабба. «Очень важно», — сказал Смит. «Если бы Танкада подозревал некий подвох, он инстинктивно стал бы искать глазами убийцу. Как вы можете убедиться, этого не произошло». На экране Танкада рухнул на колени, по-прежнему прижимая руку к груди и так ни разу и не подняв глаз. Он был совсем один и умирал естественной смертью. «Странно», — удивленно заметил Смит. «Обычно травматическая капсула не убивает так быстро. Иногда, даже если жертва внушительной комплекции, она не убивает вовсе». «У него было больное сердце», — сказал Фонтейн. Смит поднял брови. «Выходит, выбор оружия был идеальным». Сьюзен смотрела, как Танкада повалился на бок и, наконец, на спину. Он лежал, устремив глаза к небу и продолжая прижимать руку к груди. Внезапно камера отъехала в сторону, под деревья. В кадре возник мужчина в очках в тонкой металлической оправе. В руке он держал большой портфель. Выйдя на открытое место и бросив взгляд на корчивающегося на земле Танкада, он задвигал пальцами, словно исполнял ими какой-то причудливый танец над коробочкой, которую держал в руке. «Он работает на Монокле», — пояснил Смит. «Посылает сообщение о том, что Танкада ликвидирован». Сьюзен повернулась к Беккеру и усмехнулась. «Похоже, у этого Халахота дурная привычка сообщать об убийстве, когда жертва еще дышит». Камера последовала за Халахотом, двинувшимся в направлении жертвы. Внезапно откуда-то появился пожилой человек, подбежал к Танкада и опустился возле него на колени. Халахот замедлил шаги. Мгновение спустя появились еще двое — тучный мужчина и рыжеволосая женщина. Они также подошли к Танкада. «Неудачный выбор места», — прокомментировал Смит. «Халахот думал, что поблизости никого нет». Халахот какое-то время наблюдал за происходящим, потом скрылся за деревьями, по-видимому, выжидая. «Сейчас произойдет передача», — предупредил Смит. «В первый раз мы этого не заметили». Сьюзен, не отрываясь, смотрела на эту малоприятную картину. Танкада задыхался, явно стараясь что-то сказать добрым людям, склонившимся над ним. Затем в отчаянии он поднял над собой левую руку, чуть не задев по лицу пожилого человека. Камера выхватила исковерканные пальцы Танкада, на одном из которых, освещенное ярким испанским солнцем, блеснуло золотое кольцо. Танкада снова протянул руку. Пожилой человек отстранился. Танкада посмотрел на женщину, поднеся исковерканные пальцы прямо к ее лицу, как бы умоляя понять его. Кольцо снова блеснуло на солнце. Женщина отвернулась. Танкада, задыхаясь и не в силах произнести ни звука, в последней отчаянной надежде посмотрел на тучного господина. Пожилой человек вдруг поднялся и куда-то побежал, видимо, вызвать скорую. Танкада явно терял последние силы, но по-прежнему совал кольцо прямо в лицо тучному господину. Тот протянул руку, взял Танкада за запястье, поддерживая оставшуюся на весу руку умирающего. Танкада посмотрел вверх на свои пальцы, на кольцо, а затем умоляюще на тучного господина. Это была предсмертная мольба. Энсей Танкада незаметно кивнул, словно говоря «да», и тут же весь обмяк. «Боже всемилостивый!» — прошептал Джабба. Камера вдруг повернулась к укрытию Халахота. Убийцы там уже не было. Подъехал полицейский на мотоцикле. Женщина, наклонившаяся над умирающим, очевидно, услышала полицейскую сирену. Она нервно оглянулась и потянула тучного господина за рукав, как бы торопя его.
1: Оба поспешили уйти. Камера снова показала Танкада, его руку, упавшую на бездыханную грудь. Кольца на пальце уже не было. Глава 118. «Это может служить доказательством», — решительно заявил Фонтейн. «Танкада избавился от кольца. Он хотел, чтобы оно оказалось как можно дальше от него, чтобы мы его никогда не нашли. Но, директор», — возразила Сьюзен, — «это не имеет смысла. Если Танкада не понял, что стал жертвой убийства, зачем ему было отдавать ключ?»
5: «Согласен», — сказал Джаба. «Этот парень был диссидентом, но диссидентом, сохранившим совесть. Одно дело заставить нас рассказать про транстекст, и совершенно другое — раскрыть все государственные секреты».
1: Фонтейн не мог в это поверить. «Вы полагаете, что Танкада хотел остановить червя? Вы думаете, он, умирая до последней секунды, переживал за несчастное АНБ?» «Распадается туннельный блок», — послышался возглас одного из техников. «Полная незащищенность наступит максимум через 15 минут».
5: «Вот что я вам скажу», — решительно заявил директор. «Через 15 минут все страны третьего мира на нашей планете будут знать, как построить межконтинентальную баллистическую ракету. Если кто-то в этой комнате считает, что ключ к шифру убийцы содержится еще где-то, помимо этого кольца, я готов его выслушать».
1: Директор выдержал паузу. Никто не проронил ни слова. Он снова посмотрел на Джаббу и закрыл глаза.
5: «Танкада отдал кольцо с умыслом. Мне все равно, думал ли он, что тучный господин побежит к телефону-автомату и позвонит нам, или просто хотел избавиться от этого кольца. Я принял решение. Мы вводим эту цитату. Сейчас же».
1: Джабба тяжко вздохнул. Он знал, что Фонтейн прав. У них нет иного выбора. Время на исходе. Джабба сел за монитор.
5: «Хорошо, давайте попробуем».
1: Он потянулся к клавиатуре. «Мистер Бейкер, пожалуйста, продиктуйте надпись. Медленно и отчетливо». Дэвид Беккер начал читать. Джаба печатал следом за ним. Когда все было закончено, они проверили орфографические ошибки и удалили пробелы. В центре панели на экране, ближе к верхнему краю, появились буквы.
5: QUISCUSTODIETIPSOSCUSTODES.
1: «Мне это не нравится», — тихо проговорила Сьюзен. «Не вижу чистоты». Джабба занес палец над клавишей «ввод». «Давайте же», — скомандовал Фонтейн. Джабба нажал на клавишу. И в следующую секунду все присутствующие поняли, что это было ошибкой.
6: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Филипп Плоджер. Дитя на все времена. Девочка в приемной не сутулилась, сидела прямо, аккуратно положив руки на колени. Ее серое платье из дешевой ткани, такой трудно придать более или менее приличный вид, было тщательно отглажено. Туфли под цвет платья старательно вычищены. Этакая примерная девочка. Нигде не ковыряет пальцами, не болтает ногами. Сколько гувернанток и нянь тщетно пытаются добиться подобного от своих воспитанников. И, похоже, ожидание не тяготило девочку, словно оно было ее естественным состоянием. Мэй Фостер, советник по вопросам поведения детей, отошла от двухстороннего зеркала, с помощью которого, оставаясь незамеченной, наблюдала за ребенком. Конечно, не очень хорошо подсматривать, но как иначе понять детей и разобраться в их проблемах? И важно захватить инициативу в начале разговора. Мэй уже 15 лет работала с трудными детьми, чтобы справиться с ними, приходилось идти на хитрости. К тому же не хотелось заработать язву желудка. А если девочка только притворяется послушной? Дети – прекрасные актеры, однако они понимают, что играть имеет смысл лишь перед публикой. Но девочка не может знать о зеркале. Она впервые пришла на беседу с Мэй Фостер, значит, это обычное ее поведение. Мэй вышла из-за затемненного шкафа, включила свет и села за свой стол. Еще раз заглянула в лежащую перед ней папку и, закрыв ее, нажала на кнопку селектора. «Луиза, можете привести ребенка?» Когда девочка вошла в кабинет, Мэй, хотя и готовилась к этой встрече, была поражена ее худобой. Такая бывает у стариков, которые ведут активный образ жизни. Худые, но крепкие, несмотря на свои 90 лет. И эти глаза... Мэй видела такие глаза у детей в Центральной Африке, когда в числе первых добровольцев Корпуса Мира боролась там с голодом. Дети могли переживать боли, страдания, утомительные переходы, смерть своих родителей. Но когда кожа прилипала к костям, а животы вздувались от голода, их взгляд приобретал особое выражение. Оно сохранялось до конца жизни. Слишком рано получен урок, взрослый мир недостоин их доверия. Смерть – единственная непобедимая сила в этом мире. 10 лет эти дети являлись Мэй в кошмарах, и теперь, казалось, такие же глаза, видевшие смерть, смотрели в ее душу. Мэй постаралась справиться со своими чувствами.
1: «Меня зовут Мелисса», – сказала девочка, неуверенно улыбнувшись. «Вы, должно быть, миссис Фостер?»
0: Теперь она снова казалась обыкновенной воспитанной школьницей, которой скоро исполнится 14. «Мелисса, за этот год тебя уже 3-й раз хотят исключить из школы». Мэй старалась говорить с профессиональной строгостью. «Может, ты сама расскажешь, в чем дело?» Мелисса пожала плечами.
1: «Что тут рассказывать? Мы со стариком, с мистером Моррисоном, снова поспорили на уроке истории».
0: Она усмехнулась.
1: «Он заставил меня замолчать, чтобы выйти победителем».
0: «Мистер Моррисон давно преподает историю», – назидательно сказала Мэй. «Очевидно, у него есть основания полагать, что он знает о теме спора больше тебя».
1: «Да Моррисон ничего же не соображает. Знаете, что он пытался вбить нам в голову? Что промышленная революция в Англии была шагом назад. Дети, видите ли, работали 6-7 дней в неделю на фабриках по 14 часов в смену всего ради нескольких пенни. Больше он ничего и не знает. И никогда не задавался вопросом, почему же они шли туда работать».
0: «И почему же?» – задумчиво спросила Мэй. Ее поразила горячность девочки.
1: «Потому что это был единственный выход, вот почему».
0: Мелисса сочувственно посмотрела на нее.
1: «Не нравится фабрика? Иди воровать, попрошайничать или работай на ферме. А тогда попрошайников и воров могли запросто сварить в кипящем масле. А на ферме...»
0: Она скорчила гримасу.
1: «Всю неделю вкалывать от рассвета до заката. И что в результате? В урожайный год ты был сыт, в недород голодал. На фабрике, по крайней мере, всегда можно было заработать деньги на еду».
0: Мэй на мгновение задумалась.
1: «А те дети, которые на фабриках погибали или становились калеками?» – спросила она. «Зарабатывали чахотку от дыма, почти не видя солнечного света. Как будто не было детей, которых затоптали лошади или тех, что умерли от солнечного удара. Девочка фыркнула. Да, фабрики были плохи, но все остальное еще хуже. Но попробуйте это объяснить старому Моррисону.
0: Ты так говоришь, будто сама была там, улыбнувшись, сказала Мэй.
1: Я много читаю, ровным голосом ответила девочка. «Даже если ты права, надо вести себя более сдержанно. Ты уже два раза срывала его уроки, и урок миссис Рэндольф тоже. Думаю, что проблемы у тебя не только в школе. Как у тебя дела дома?»
0: «Дома». В голосе девочки не чувствовалось теплоты, с которой люди обычно произносят это слово.
1: «Мой приемный отец умер в прошлом году. Сердечный приступ. Мам, миссис Стюарт никак не оправится после его смерти. А ты?»
0: Девочка бросила на Мэй быстрый взгляд.
1: «Рано или поздно все умирают, хотя мне жаль, что мистер Стюарт умер, мне с ним было хорошо».
0: «А с мамой?» – осторожно спросила Мэй.
1: «Моя приемная мать ждет не дождется, когда избавится от меня. Господи, она бы выдала меня замуж хоть завтра, если бы это разрешал закон».
0: Девочка неловко заерзала на стуле.
1: «Она буквально затаскивает мальчиков домой, чтобы они со мной подружились».
0: «А тебе нравится дружить с мальчиками?»
1: «С некоторыми, то есть я не против дружбы с ними», —
0: Мелисса нервно засмеялась.
1: «Я хочу сказать, что они мне не противны и все такое, но у меня еще будет время для мальчиков, когда я вырасту».
0: «Тебе уже почти 14?»
1: «Я слишком маленькая для своего возраста»,
0: — девочка повела плечами.
1: «Миссис Стюарт хорошо тебя кормит?»
2: «Нормально».
1: «Ты уверена, что питаешься правильно?»
2: «Конечно, я просто всегда худая, вот и все. Миссис Стюарт, конечно, не подарок, но голодом она меня не морит. Дело в том...»
0: На лице девочки вдруг появилась лукавая улыбка. Неожиданно понизив голос, она продолжала назидательно.
1: «В современном урбанистическом обществе все чаще встречается синдром мнимого дефицита питания у лиц женского пола, не достигших полового созревания. Несмотря на экономические возможности и пропаганду правильно сбалансированной диеты, указанные субъекты, похоже, не в состоянии получить необходимые для роста компоненты. Такие субъекты часто проживают в окружении, лишенном мужского присутствия, и проявляют повышенное беспокойство в связи с функциональными изменениями, свойственными женскому организму в этот период. Мнимый дефицит питания – это не что иное, как скрытый способ попытаться избежать ответственности и обязанностей, ассоциируемых с вышеуказанными изменениями».
0: Девочка остановилась и перевела дыхание.
1: «Уф, этот Андерсон такой чепухи понаписал. Я вижу, вас заставляли читать его книгу на лекциях по психологии поведения, так?»
0: Она продолжала лукаво улыбаться.
1: «Да, эта книга входила в список обязательной литературы. А как ты догадалась?» «Увидела ее на вашей полке. У вас есть конфеты?»
2: «Нет».
1: «Очень плохо. Работник социальной службы, с которым мне последний раз пришлось иметь дело, всегда держал конфеты в ящике стола. Вам тоже не помешает. Это помогает расположить ребенка к себе».
0: Мэй попыталась взять себя в руки. Давно она не испытывала такой беспомощности.
1: «У тебя отличная память, Мелисса. Я вижу, ты действительно много читаешь, но тебе не приходило в голову, что выводы Андерсона могут относиться и к тебе?» «Вы хотите сказать, что я не ем каких-то продуктов, чтобы не расти?»
0: Мэй кивнула.
1: «Это действительно так, только этот дурак Андерсон здесь ни при чем. Миссис Фостер, вы свободны от предрассудков? Надеюсь, вы не фанатик, считающий себя олицетворением справедливости. Предлагаю небольшой тест. Вы читаете научную фантастику?»
2: «Иногда».
1: «Сказки?»
2: «Немного».
1: «И они вам нравятся?»
0: Девочка внимательно смотрела на Мэй.
1: «Ну, кое-что, хотя есть книги, которые оставляют меня равнодушной».
0: Поколебавшись, Мэй добавила, словно извиняясь.
1: «Мой муж очень любит фантастику, и мой тесть тоже, он биохимик».
0: Мелисса повела плечами, взрослый жест.
1: «Что вы подумаете, если я скажу, что мой отец был колдуном?»
0: «Честно, я бы сказала, что ты наделяешь своих неизвестных родителей необычными способностями. Сироты часто так поступают, тебе ведь это известно?»
1: «Да, снова Андерсон, но, думаю, вы не считаете меня просто трудным ребенком-сиротой». «А если я скажу, что мне более 2400 лет?»
0: Мэйч испытала удивление, страх и что-то еще прежде ей незнакомое.
2: «Я думаю, тебе стоит встретиться с моим мужем».
0: Трое взрослых пили аперитив и вели разговор. Мелисса вежливо отвечала, если ее о чем-то спрашивали, но сама в беседе не участвовала. Джордж Фостер-младший подозревал, что этот простодушный на вид ребенок, сидящий напротив него за обеденным столом, ждет вопросов. Но если девочка родилась еще до Христа, вряд ли ее одолеешь в интеллектуальных играх. «Папа, передай, пожалуйста, салат», — попросил он. «Надеюсь, тебе нравится цикорий Мелисса, или к нему привыкают уже будучи взрослыми, как к алкоголю?» Девочка отказалась от бокала сухого шерри, но протянула тарелку для салата.
2: «Я уверена, что салат мне понравится, спасибо. Соус замечательно пахнет. У вас собственный рецепт, не так ли?»
0: «Да, это действительно так», — ответил Джордж. «У преподавателя истории больше свободного времени, чем у Мэй», — объяснил он. «Этот горчичный соус — одно из моих ранних изобретений. Если хочешь, могу дать рецепт».
2: «Да, спасибо, я редко стряпаю, но когда это делаю, мне нравится готовить изысканные блюда».
0: Джордж-младший отметил, что она пропустила мимо ушей его намек на возраст. Поразительно, как она умеет себя вести, но с чего же все-таки начать? «Кстати, Мэй сказала, что одно время ты жила в Англии».
2: «Вообще я так не говорила, но я действительно там жила. Мы затронули вопрос о промышленной революции».
0: «Моя специальность — средние века, но в душе я немного англофил». Джордж-младший удержался, чтобы не перейти на псевдобританский акцент, с которым он всегда произносил эту фразу. Он чувствовал себя неловко. «Ты знаешь что-нибудь о королевской фамилии?» — спросил он.
2: «Мы проходили это в школе».
0: «Я всегда хотел быть похожим на адмирала Нельсона. Незавидная ему досталась смерть. Как там сказал на его похоронах король Эдуард? По-моему...» Мелисса положила вилку на стол.
2: «Это был король Георг, и вы это знаете. Видите ли, раньше я жила в Беркли».
0: Она почувствовала на себе взгляд Мэй.
2: «Я знаю, что написано в моем деле, ведь я сама его сочинила. Одним словом, несколько лет я жила в Беркли. Там как раз проходили мощные студенческие демонстрации, и мы каждый день смотрели в новостях кадры о стычках полиции со студентами. Но своими глазами я ничего такого не видела, хотя жили мы в нескольких кварталах от университета. Впрочем, мне однажды довелось понюхать слезоточивого газа».
0: Она взяла вилку.
2: «Доктор Фостер, вы можете задавать мне любые вопросы о датах, адмиралах и королях. Именно это прежде всего интересует историков. Но не ждите, что я расскажу вам больше того, чем учат в школе или показывают по телевизору. Детей не приглашают участвовать в событиях, которые становятся историческими».
0: Не зная, что ответить, Джордж-младший встал и подошел к буфету, где стояли блюда. Он долго возился с крышками, пытаясь сосредоточиться. «Тебе действительно 2400 лет?» — спросил вдруг Джордж Фостер-старший. Карты были раскрыты.
2: «Приблизительно», — ответила девочка, кладя себе в тарелку кусок цыпленка. «Как я уже говорила, даты мало интересуют детей. Только 200-300 лет назад я начала задумываться, как это все началось. К тому времени мне уже было трудно восстановить в памяти все события. Я думаю, мне сейчас 2433 года плюс-минус 10 лет». «Твой отец действительно был знахарем?» — спросила Мэй. «Не знахарем, а колдуном», — поправила девочка. «Он не занимался магией, не наводил порчу. Он был мудрецом и изучал природу. Можно назвать его ученым. Он много всего знал о различных вещах, только не имел понятия об организованной системе знаний, какая существует сейчас. Он работал над секретом эликсира молодости. В то время это было модно, и кое-кто добивался поразительных результатов. Помню, одному старому алхимику удалось стать на 30 лет моложе и вернуться к половой жизни».
0: «Значит, ты знаешь, как можно омолаживать организм?» — напряженно спросил Джордж Фостер-старший. При свете свечи морщины на его лице казались глубже.
2: «Извините, я только сказала, что знала одного человека, которому удалось вернуть молодость, и то ненадолго. Насколько мне известно, тайну он унес с собой в могилу. Люди в те времена никому не доверяли своих секретов. Именно из-за покрова тайны наука так долго не развивалась. Я в самом деле не могу вам помочь», — тихо добавила она.
0: «Я верю тебе, дитя». Джордж Фостер-старший потянулся за бутылкой вина.
2: «Мой отец потратил большую часть своей жизни на поиски эликсира молодости. Он узнал, как остановить процесс старения до достижения организмом полового созревания и испробовал этот метод на мне. Я стала его единственным успехом».
0: «Он рассказал тебе, как это стало возможно?» – спросил Фостер-старший.
2: «Я знаю, как это сделать, хотя и не совсем понимаю механизм действия. На организм взрослого это не оказывает никакого влияния».
0: «А ты можешь описать этот метод?»
2: «Могу, но не хочу. Возможно, я продукт своего времени, но мне кажется, что лучше все сохранить в тайне. У меня есть кое-какие неприятные воспоминания».
0: Все ждали, что девочка продолжит, но она молчала. Фостер-младший поднялся, собираясь убрать со стола. «Зачем ты нам все это рассказала, Мелисса?»
2: «Разве это не очевидно?»
0: Она вновь покорно сложила руки на коленях.
2: «После смерти отца я некоторое время оставалась в Афинах. Я говорила, что мы жили в Греции, но там многие меня знали, и люди стали удивляться, почему я не расту. Другие колдуны начали посматривать на меня с подозрением, и мне пришлось покинуть город. Вскоре я поняла, что у меня постоянно будет одна и та же проблема. Всегда найдутся люди, которые возьмут к себе ребенка, тем более крепкую здоровую девочку, способную помогать по хозяйству. Но со временем, когда станет ясно, что я не расту, как другие дети, появится подозрительность. Она всегда приводит к страху, а страх к беде. Я научилась точно определять, когда мне пора уходить».
0: Джордж-младший поставил на стол шоколадный слоеный торт. Как любой ребенок, Мелисса обрадовалась.
2: «Трудно всегда выглядеть ребенком, быть ребенком, особенно сейчас. Нельзя устроиться на работу, снять квартиру, получить водительские права. Надо обязательно ходить в школу, иначе какой-нибудь чиновник поднимет шум. Для бюрократов приходится придумывать правдоподобную биографию. С каждым годом это все труднее и труднее».
0: «Мне кажется, — перебил ее Фостер-младший, — тебе стоит поехать в одну из развивающихся стран Африки или Южной Америки, там со всем этим гораздо проще». Мелисса поморщилась.
2: «Нет уж, спасибо, я предпочитаю жить среди людей с высоким уровнем развития».
0: И, потеряв интерес к беседе, она принялась за торт.
2: «Прекрасный обед, спасибо!»
0: Мелисса промокнула губы салфеткой.
2: «Но я не ответила полностью на ваш вопрос. Я рассказываю про себя, потому что пришло время искать новую семью. Я слишком задержалась у Стюартов. Биографию в моем деле пора менять. Я подумала, что в этот раз мне стоит рассказать обо всем честно».
0: Она обвела лица взрослых выжидательным взглядом. «Ты хочешь, чтобы мы помогли тебе найти новый дом?» Джордж-младший едва сдерживал удивление. Мелисса молча смотрела на пустую тарелку.
2: «Господи, Джордж, неужели ты так и не понял? Она хочет, чтобы мы взяли ее к себе».
0: «Мы? Но у нас же нет детей, с которыми она могла бы играть. То есть, я хотел сказать...» Он замолчал. Мелисса не поднимала глаз. Джордж смотрел на жену и перевел взгляд на отца. Он понял, что они приняли решение. «Думаю, что это возможно», — неуверенно произнес он. Девочка подняла голову, в ее глазах блестели слезы.
2: «Пожалуйста, я стану помогать вам по хозяйству, я не причиню вам никакого беспокойства. Может, я не очень сильна в истории, но знаю, как люди жили в разное время и в разных странах. Я умею читать на многих языках. Возможно, я смогу помочь вам в изучении средних веков?»
0: Речь ее была торопливой.
2: «Я помню кое-что из того, что делал мой отец»,
0: добавила она, обращаясь к Фостеру-старшему.
2: «Возможно, ваши познания в биохимии подскажут вам, где он ошибался, ведь кое-что у него получилось».
0: Джордж-младший почувствовал, что еще немного, и она начнет их умолять. Он не мог этого вынести. «Папа?» – спросил он, придав своему голосу торжественность. «Думаю, это будет неплохо», – медленно ответил Фостер-старший. «Да, совсем неплохо». «Мэй?»
2: «Ты знаешь мой ответ, Джордж».
0: «Ну что ж, Джордж все еще не мог оправиться от удивления. Думаю, вопрос улажен. Когда ты сможешь к нам переехать, Мелисса?» Ответ потонул в радостных возгласах. Мэй сжимала Мелиссу в объятиях, Джордж видел из-за плеча жены заплаканное лицо ребенка. На мгновение ему показалось, что в ее глазах мелькнуло какое-то странное выражение, будто девочка уже подсчитывала, сколько продлится ее пребывание в семье Фостеров. Но оно исчезло под потоком счастливых слез. Джордж улыбнулся своей новой дочери. Девочка подняла голову, услышав шаги Фостера-старшего. За последний год этот гордый человек сильно сдал. Его походка потеряла уверенность.
2: «Здравствуй, дедушка», — сказала Мелисса.
0: Фостер-старший понял, что она почувствовала его настроение и старается расположить к себе.
3: «Мортимер умер», — сказал он.
2: «Я знала, что ему осталось всего ничего. Для белой крысы он жил долго. Что-нибудь новое в последнем анализе крови?»
3: «Нет, умер от старости, и я не знаю, почему он так быстро старел в последние 3 месяца, поэтому неизвестно, как проводить исследования дальше».
0: Они помолчали?
3: «Ты можешь дать мне немного зелья, рецепт которого оставил тебе отец?»
2: «Нет».
3: «Я знаю, что оно у тебя есть, и недаром ты так часто пропадаешь в лесу».
2: «Я ведь говорила, что оно вам все равно не поможет, и вы обещали ничего у меня не просить».
0: Она не упрекала, она просто констатировала факт.
3: «Тебе никогда не хотелось вырасти?» — спросил Фостер-старший.
2: «А вы бы согласились стать императором, зная, что вас убьют через 2 недели?»
3: «Нет, мне достаточно того, что у меня есть. Если мы изучим состав зелья, то, возможно, найдем способ дать тебе вырасти, сохранив бессмертие».
2: «Я не бессмертна, я не смогу выжить после серьезной травмы».
0: Она обхватила руками коленки, как бы защищая себя от мира.
2: «Приходится заниматься профилактикой. Например, зубы рассчитаны на определенный срок, примерно на 50 лет. Когда мои зубы стачиваются, приходится вырывать их и ждать, пока вырастут новые. И так каждые 200 лет. Поэтому после еды я очищу их, стараюсь не царапать эмаль, но не обращаюсь за помощью к дантистам и их бормашин».
0: У Фостера-старшего закружилась голова от мысли, что, оказывается, можно планировать жизнь на столетие, как семестр в учебном году. Невероятно слышать подобное от девочки, которая сидит рядом под деревом, обхватив руками колени.
2: «Я исследовала то, что вы называете моим зельем, но, по-моему, у нас недостаточно знаний по биологии или химии, чтобы разобраться с его составом, тем более его изменить. Я знаю, как навечно оставаться ребенком, но возвращать молодость — совсем другое».
3: «Неужели ты не хочешь стать взрослой? Сама ведь говорила, как тяжело быть ребенком в 20 веке».
2: «Но это единственное, что мне дано. Я не хочу с этим расставаться».
0: Она наклонилась вперед и положила подбородок на колени.
2: «Видите ли, в прошлом я заводила друзей. Кто-то мне нравился, с кем-то я надеялась оставаться как можно дольше, но всем им хотелось подрасти. Им это удалось, и они умерли. Давным-давно. Лучше уж я останусь такой, какая есть».
3: «И тебе не жаль тратить столько времени на школу, по нескольку раз учить одно и то же, общаясь только с детьми?»
0: В его голосе слышалась насмешка, когда он произносил последнюю фразу.
2: «Тратить время? Да у меня его полно. Сколько времени вы тратите на исследования по сравнению с тем, что уходит на дорогу до места работы и написания разных отчетов? Сколько беседует миссис Фостер с трудными детьми? Да в среднем не более 5 минут в день. У всех нас большая часть времени уходит на рутину. К тому же мне нравится быть с детьми, я их люблю».
3: «Я не могу понять», — рассеянно сказал Фостер-старший. «Как тебе удается вести себя, как они?»
2: «Здесь вы ошибаетесь», — мягко возразила она. «Это они ведут себя так, как я. Все дети бессмертны, пока не станут взрослыми».
0: Она замолчала, давая собеседнику возможность обдумать ее слова.
2: «А теперь скажите мне, дедушка, ради чего становиться взрослой?»
3: «Существуют и другие удовольствия», — неопределенно ответил он. «Более глубокие, чем детские радости».
2: «Вы имеете в виду секс? «Да, вы подумали именно об этом. А с чего вы взяли, что девочка моего возраста обязательно должна быть девственницей?»
0: Старик протестующе поднял руки, как бы не желая ничего слышать на эту тему.
2: «Нет, подождите, вы сами начали. Посмотрите на меня, разве я не красива? Хорошие зубы, чистое лицо, никаких физических недостатков. В некоторых местах девочка моего возраста считается отличной женой, особенно там, где продолжительность жизни не превышает 35 лет. Такое часто случалось в истории. Запрет на секс в подростковом возрасте, как и поздние браки, появились сравнительно недавно».
0: Она с гордостью посмотрела на него.
2: «У меня было достаточно любовников, и, можете не сомневаться, я получала не меньше удовольствия, чем они. Но для меня секс всего лишь способ общения с людьми. Мне всегда нужно находиться среди них. Что еще мне может дать взрослая жизнь?»
0: «Действительно, что еще?» — с грустью подумал Фостер-старший. Он решился на последнюю попытку. «Ты знаешь о Мэй?» — спросил он.
2: «Что она не может иметь детей? Это было очевидно с самого начала. Вы думаете, я могу ей помочь? Нет, я знаю об этом меньше, чем о причинах смерти Мортимера».
0: Она помолчала.
2: «Мне очень жаль, дедушка. Мне очень жаль».
0: Послышался шум подъехавшей к дому машины. Это Фостер-младший вернулся домой. Старик медленно и неуклюже поднялся с пня. «Скоро ужин». Он повернулся к дому. «Не опаздывай, твоей маме не нравится, когда ты играешь в лесу». Девочка сидела на церковной скамье, аккуратно сложив руки на коленях. Слушала, как дождь барабанит в высокие окна с витражами. В сумерках на них едва можно было рассмотреть библейские сцены. Мелиссе всегда нравились церкви. Обычно они ей служили приютом, где можно передохнуть перед возвращением во враждебный мир. Ее время у Фостеров подходило к концу. Ей нравилось в их доме, и она надеялась, что выпадет лишний год или хотя бы месяц счастья, прежде чем придется искать новую семью. Но Фостер-старший перенес первый инфаркт, а Джордж-младший постоянно упрекал ее, хотя она не могла ничем помочь. Жизнь усложнилась. Однажды он выследил Мелиссу в лесу. Злость и отчаяние толкнули Джорджа-младшего на низость. Найдя все ее тайники, он взял понемногу зелья из каждого. Это, конечно, не принесло пользы ни ему, ни его отцу. Эликсир оказался крайне чувствительным к свету. Хрупкие молекулярные цепи легко разрушались, превращая эликсир в обычную смесь органических веществ задолго до того, как образцы попадали в лабораторию. Но это воровство чуть не погубила ее. У Мелиссы начались колики в животе. Такое с ней случалось только два раза за всю ее долгую жизнь. Мелисса снова бросилась в лес собирать травы. Два дня, пока эликсир не приобрел нужных свойств, она стерегла его в темной берлоге. Колики прекратились. Вернувшись домой, она узнала, что у Фостера-старшего произошел второй инфаркт. Мэй была в ярости. Джордж-младший продолжал избегать встреч с Мелиссой. Она поняла, что пора уходить. Прокравшись по коридору мимо комнаты Джорджа-младшего, услышала, что он тихо говорит с кем-то по телефону. Она без ключа завела автомобиль соседей и направилась к центру города. Выезжая на улицу, увидела, как к дому Фостеров подъехали машины, из которых вылезли люди с угрюмыми лицами. Мелиссе приходилось когда-то прятаться в темных аллеях от римских центурионов. Теперь это могли быть люди из ЦРУ, ФБР или подобной организации. Мелисса прекрасно понимала, зачем они приехали. Когда пропадает ребенок, никому и в голову не придет искать его в украденной машине. Девочка бросила ее рядом с автовокзалом. В кассе купила билет до Беркли. Первая поднялась в автобус и спросила у водителя, действительно ли автобус идет в Беркли. Когда водитель пошел подписывать путевой лист у диспетчера, незаметно выскользнула наружу. Оставив ложный след, она не стала никуда уезжать. Решила подождать до утра, а потом отправиться в путь пешком. Сколько раз ей приходилось так делать. «Нам пора закрываться, сын мой», — услышала она позади себя мягкий голос. Ее часто принимали за мальчика, и Мелисса поняла, что слова обращены к ней. Обернувшись, она увидела священника в сутане. «Уже почти полночь», — с улыбкой произнес он, — «тебе пора домой».
2: «Здравствуйте, святой отец, я не слышал, как вы вошли».
0: «Все в порядке, ты всегда так поздно возвращаешься домой».
2: «Моя сестра работает официанткой в кафе неподалеку отсюда. Папа всегда просит, чтобы я провожал ее домой. Сейчас пойду ее встречать. Я зашел сюда ненадолго, чтобы переждать дождь».
0: Она не любила врать, но не хотелось привлекать к себе лишний раз внимание. Кто знает, может, ее уже ищут по всему городу. Священник улыбнулся в ответ. «Хорошо, будь осторожен, сынок. Сейчас на улицах опасно».
2: «Там всегда опасно, святой отец».
0: Центурионы беспокоили ее сейчас гораздо больше, чем хотелось в этом признаться самой себе. Их было так много, значит, Джорджу-младшему удалось убедить кого-то из очень важных лиц. К счастью, у них нет никаких документов, касающихся ее истории. Образцы эликсира, похищенные Джорджем, абсолютно бесполезны. Фотографии, которые может показать им Мэй, охватывают период в 8 лет. Может показаться странным, что девочка так долго не меняется внешне, но ничего особенно пугающего в этом нет. Конечно же, они строят разные предположения. Мелисса – ошибка природы или просто у нее позднее созревание. Девочка – малолетняя аферистка. Но вряд ли кто-то поверит Фостерам. Они все слишком разозлены на нее из-за Джорджа-старшего. Мелисса очень надеялась, что им не поверят. И отпечатков ее пальцев они не найдут. Перед уходом она тщательно протерла все, к чему прикасалась в своей комнате, в доме. С них может статься. Объявят розыск именем правительства США, чтобы привлечь ее к суду. Что ж, видно, придется на время отказаться от честных поисков новой семьи для себя. Дождь понемногу стихал, хотя все еще моросил. Пора было искать ночлег. Девочка устала, продрогла, волосы ее свисали мокрыми прядями. Неожиданно она начала вспоминать что-то из своего давнего, настоящего детства, прошедшего много веков назад. Какие у мамы золотые волосы, как тепло и уютно у нее на коленях. Сквозь пелену дождя на другой стороне улицы она увидела афишу кинотеатра. Уолт Дисней, мультфильмы, непрерывный показ для детей всех возрастов. «Это для меня», — подумала Мелисса, перебежав через дорогу, протянула деньги в окошко кассы, скоро в теплом полумраке зала она забыла о дожде и холоде.

Вольфганг Ешке. Ожерелье. Надо ли представлять Вольфганга Ешке? Любителю научной фантастики наверняка нет, но мы сделаем это лишь из надежды, что появится читатель, для которого эта книга станет первым контактом с чудесным миром научной фантастики. Вольфганг Ешке родился в 1936 году в Течине, нынешней Чехии. Сейчас живет в Мюнхене. В 1959 году появился его первый рассказ. В 1969 году он стал редактором литературного словаря для детей. С 1970 по 1972 год в качестве свободного сотрудника Вольфганг Ешке был составителем серии «Научная фантастика для знатоков» в издательстве «Лихтенберг», а с 1973 года в издательстве «Вильгельм Хейне», и нашел в этом, как потом оказалось, свое основное призвание. Многие годы он отбирал для публикации в Германии важнейшие произведения научной фантастики. К тому же организовал составление более 100 антологий рассказов, столь важной для научной фантастики формы, создав тем самым широкий форум и выстроив самую значительную в свое время в Европе серию Хейне НФ. Можно без преувеличения сказать, что без Вольфганга Ешке научная фантастика в Германии была бы другой. Он, как никто другой, формировал ее литературный ландшафт. Это отразилось на необозримом списке его наград. Как издатель международной научной фантастики он получил в 1987 году Харрисон Эвард, а в 1992 году итальянскую премию Футуро Европа, по совокупности заслуг в 1999 году французскую премию Утопия, а в 2000 году премию имени Курда Лассвица. Премию, которую Вольфганг Ешке, кстати, с первых часов член клуба научной фантастики Германии, опять же почетный его член, был отмечен не меньше 15 раз, с меньшим интервалом, чем кто-либо другой, и практически во всех возможных категориях. Доминирующая функция Вольфганга Ешке как составителя постоянно оставляла в тени тот факт, что он и сам выдающийся автор научной фантастики. Его захватывающий первый роман «Последний день творения» вышел в 1981 году и имел оглушительный успех не только в Германии, но и за ее пределами. Он был переведен на французский, честь которой после этого почти 20 лет не удостаивался ни один немецкий научно-фантастический роман. К числу его самых известных романов, повестей и сборников рассказов относится «Временник» 1970 год, «Осирисленд» 1986 год, «Мидас» 1989. Переводы его книг были изданы в Англии, Франции, США, тогдашней ЧССР, в Италии, Польше, Испании, Румынии, Болгарии и Венгрии. Наряду с рассказами Вольфганг Ешке писал радиопьесы, которые необычным, впечатляющим образом разрабатывали животрепещущие темы времени. Следующий рассказ, возможно, обязан своим существованием этой антологии. И когда я позвонил Вольфгангу Ешке и рассказал ему о своем проекте, он ответил, что был бы рад внести в него свою лепту, но в настоящий момент у него нет ничего подходящего, разве что идеи. Но поскольку пишет он теперь очень медленно, этого, наверное, будет мало. Я сказал, что буду держать для него место в антологии до самого последнего момента, и что пришлю за рукописью верхового нарочного. А что еще может предложить такому автору-составитель? По сути, ничего, кроме жгучего желания видеть его в своем сборнике. «Посмотрим», — ответил Вольфганг. Несколько недель спустя, добрая треть остальных рассказов еще отсутствовала, я держал в руках его рукопись, захватывающую, поистине чудесную историю, которая с первых строк источает то самое чувство прекрасного, которое отличает большую научную фантастику. Итак, поднять занавес... Лодку неуправляемо несло, и в какой-то момент она закружилась волчком так сильно, что я не удержал.

0: держался на ногах, и меня отшвырнуло бортовым поручнем. Я на мгновение глянул вниз в темноту. Под нами было 8000 метров свободного падения. Потом я увидел, как нас пронесло мимо скалистой стены. Она была так близко, что мы только чудом не зацепились за нее. «Расстрелять!» — гневно крикнул капитан. «Мы безоружны!» — крикнул я в ответ. Стена скалы снова мелькнула у нас перед носом. Вымпелы полоскались и велись вокруг нас. Косой ветер, налетая резкими порывами, все быстрее увлекал нас в бездну. Барка просела на корму. Я крепко вцепился в поручни. Кормовой фонарь погас. Воцарилась тьма. Над нами кружились звезды, головокружительные, пугающе яркие. «Да сделайте же что-нибудь, наконец!» «Что я должен сделать, капитан? Хотя бы не подпускайте ко мне этих выродков!» Я повернулся к ним. Они образовали полукруг и угрожающе набычились. В неверном свете я видел их сверкающие глаза. Куда только подевалась их миролюбивая погруженность в себя, на меня смотрели глаза, словно выточенные из оникса, черные, враждебные, холодные и гладкие, глаза хищной птицы, безжалостные и настороженные. Я был настолько поражен таким внезапным превращением, что медлил на секунду дольше, чем было можно. В этот момент они набросились на меня. Я испуганно дернулся с подушки, но боль так резко пронзила мне грудь, что я не мог вздохнуть. «Спокойно!» — произнес у самого уха женский голос. Я повернул голову и огляделся. Никого не было. По-прежнему была ночь. Я увидел цветные мигающие лампочки. Должны быть какие-то медицинские приборы. «Значит, я в безопасности!» Издалека доносились ружейные выстрелы. «Значит, в городе начался хаос!» Я закрыл глаза. «Спокойно!» — сказал голос. Должно быть, то был медицинский комп в изголовье кровати, который присматривал за мной. В обеих венах на локтевых сгибах у меня торчали иглы. Я постарался дышать очень медленно и осторожно. Просто не давали мне чувства защищенности. Я оставил свою боль и сбежал от нее в сон. Когда я снова проснулся, был уже день. Мутный свет сочился сквозь матовые стекла двери и пробивался под приподнятые планки жалюзи. Из узкой щели под потолком в палату с шипением втекал кондиционированный воздух. Воздух был сух и прохладен. Я откинул разогретую сном простыню, чтобы освежить кожу. Затем хотел привстать, но кокон, окружавший мое тело, мгновенно ужесточил свою хватку. В коридоре послышались голоса и шаги. Дверь распахнулась. «К вам посетители», — сказала сестра, и через плечо. «Входите, сударыня, он лежит здесь». То была Аннет Галопен. Мэр этого города, собственной персоной, как я узнал из служебной бляхи на груди ее голубого хитона. За ней в палату вошел еще один человек, Генри Фрабильон, попыхивая толстой сигарой. Рыжеватые бакенбарды, окаймлявшие его мясистые щеки, торчали, как раздерганный хлопок, а усищи, концы которых закручивались вниз внушительными рогами, придавали его розовому лицу патетическое и вместе с тем веселое выражение. В печаль он подходил на моржа, а когда улыбался, то скорее на хитрого, лукавого кабана. Он вынул сигару изо рта и поднял руку в знак приветствия. «Привет, мой друг!» Сестра воспользовалась этим моментом, чтобы завладеть его сигарой и решительно загасить ее в раковине. «Эй!» — запротестовал тот. «Же настоящая Санчос!» «Ух, имеете представление, сколько световых лет она летела, чтобы попасть сюда! Здесь не курит!» Невозмутимо ответила сестра и подняла жалюзи. «Садитесь же, сударыня!» Она подняла из головы моей кровати и затем подвинула мэру стул. Фрабильон тщетно озирался в поисках второго стула и равнодушно пожал плечами, когда сестра, не уделив ему никакого внимания, вышла из палаты. Он нерешительно повертел в руках свою широкополую шляпу, вуаль, которая была завернута на тулью. Вуали использовались для защиты от насекомых, а затем положил ее на одеяло у меня в ногах. «Как вы себя чувствуете, месье Паладье?» — спросила гостья низким голосом и закинула ногу на ногу. Ее узкая стопа, будто и в черную, отделанную серебром туфлю, выгнула из-под края подола. Я с восхищением разглядывал ее. «Соответственно, обстоятельствам, сударыня!» — прохрипел я. «И поскольку Генри не рассказывает свои анекдоты, на которые он и не отважится в вашем присутствии, я почти не чувствую мои ребра». Фрабильон, который недовольно выудил свою погибшую сигару из раковины и озабоченно разглядывал ее, поднял голову и громоподобно рассмеялся. Но это прозвучало не так беззаботно, как обычно. «Новости не очень хорошие», — вздохнула мэр. «Не очень жаль», — сказал я. «Практически все погибло». «Не все», — сказал Генри с благосклонной улыбкой. «Ты, например, еще жив». Она склонила голову. «И капитан тоже это самое главное». Я восторженно таращился на узкую лодыжку, которая выглядывала из-под ее хитона. На какой-то момент я подпал под власть навязчивой мысли, что она под этим хитоном голая, как дама на Рю-де-Жирондель у пирса, который, если клиент желает немедленного доступа по неотложной нужде, раскидывает ему свой хитон, используя в качестве мобильной сводчатой беседки. «Спокойно», — сказал прибор в изголовье моей кровати. Я закрыл глаза и задержал дыхание. «Вам больно?» «Нет-нет», — поспешно заверил я. «Мы не будем вам долго докучать, месье Паладье. Мне нужно только получить кое-какие сведения из первых рук». «Разве капитан Уилберфорс не доложил вам?» — спросил я. «Ведь я присутствовал при всем этом лишь в качестве переводчика. Именно поэтому я и хотел бы знать это от вас. Как вообще дела у капитана?» «Он отделался при аварийной посадке легче, чем ты», — посмеиваясь, сказал Генри. «У него сломан нос, а в остальном он в порядке». «Тебе смешно?» — удивился я. «Твоя великолепная барка разбита, тебе хоть бы что?» «Разумеется, Фрабельон мог покрыть потерю ветряной барки, не сходя с места, прямо из карманной жилетки. Он был одним из самых богатых людей города. Он поставлял протеин для флота, а как транспортный предприниматель в торговле с солью был номером один на внутреннем море. Но мотом он не был. Я могу поспорить, что останки своей сигары, которую он сунул в карман пиджака, он потом высушит и, в конце концов, выкурит, пусть даже тайком в туалете». «Потерю мне возместит флот», — сказал он, хитровато поблескивая глазами. «В этом капитан меня заверил. Он сказал, что это семечки. А что уж там у них такое семечки, я не знаю. Но сейчас дело не в этом». «Я слышал сегодня ночью стрельбу», — сказал я, обращаясь к мэру. «Да были беспорядки», — ответила она. «Но за пределами города мы приняли меры. Ситуация, естественно, для всех нас абсолютно непривычная. Я надеюсь, что мы ничего не упустили из виду. Я дала указание, чтобы все аборигены покинули город, а ворота оставались закрытыми и днем. Мы разослали радиограммы на промысловые суда в соляных топях, чтобы они глядели в оба и были готовы к возможным воздушным налетам. Ничего большего мы в настоящее время предпринять не можем, так? Что еще с нами может случиться?»
1: «Понятия не имею, сударыня».
0: Ступня, отделанная серебром туфли, исчезла под краем подола, зато теперь на ее коленях лежала ладонь, узкая, с кожей карамельного цвета, на запястье, уходящей выше, тонкая, почти невидимая татуировка в форме искусственно перевитых арабесок. Длинные ногти были покрыты лаком цвета баклажана. Кондиционер донес до меня аромат ее духов, терпкий, словно от веток кипариса в прохладное дождливое утро. Мои ноздри раздулись. Мне почудилось, или действительно под ее тонкой сеточкой вуали блеснули ее темные глаза. «Вы же изучали историю картезиан, мсье Паладье?» Не послышался мне в ее голосе насмешка.
1: «Хотя бы поставить меня в известность могли бы», — сказал я, так не сумев подавить нотки досады.
0: Она пожала узкими плечами. «Мы не хотели трубить об этом на весь свет. Чем меньше об этом знали, тем лучше». «О, стал бы, вы держите меня за весь свет, красавица», — так подмывала меня спросить.
1: «Было бы все же лучше, если бы меня проинформировали. Это едва не стоило нам жизни. Не знаю, как мы уцелели. Я был захвачен врасплох агрессивностью этих людей, обычно таких миролюбивых».
0: Ладонь вспорхнула и опустилась на мое колено. Мягкое и успокаивающее прикосновение. Мою лютую злобу как рукой сняло.
1: «Вы правы, но эмиссары флота настаивали на том, чтобы этот случай не получил огласки».
0: «Будет ли что-то сделано для того, чтобы вернуть настоящие камни, которых недостает в ожерелье?»
1: «Это совершенно безнадежно», — сказал Генри. «Все уж было перепробовано. Предлагалось вознаграждение в миллионы экувалий. Ты что, всерьез полагаешь, что коллекционер когда-нибудь смог бы расстаться с таким лакомым кусочком? С возрожденным богом, который жил во плоти 80 или 100 тысяч лет тому назад и дошел до нас в форме бриллианта? Да никогда в жизни». «Ни за что на свете я бы тоже не отдал».
0: «Мсье Фрабельон, сукоризный», — сказал мэр. Он поднял руки.
1: «У меня нет ни одного из недостающих камней, сударыня. Но, если честно...»
0: Он поддул рога своих усов кверху и отрицательно покачал головой.
1: «Нет, я бы тоже не расстался с такой ценностью. И не возместит никакое вознаграждение. Ей просто нет цены».
0: «Я не понимаю такую агрессивную реакцию монахов и паломников», — — сказал Эмер. — Ведь Кешра на тот момент была еще жива, если я правильно поняла. —
1: Да, но была уж совсем дряхлой. Ведь я стоял в 3 метрах, когда она принимала ожерелье. Я чувствовал ее испуг и ужас. Шок лишил ее последних сил. Мир уходил у нее из-под ног. — Еще бы, ведь у нее отняли источник ее сил. Связь с ее предками, как могло быть иначе? — сказал Генри, озабоченно нахмурив лоб. Он ударил кулаком в ладонь. — Это могло бы означать конец колонии?
0: — Как долго, по вашему мнению, продлятся беспорядки, месье Паладье? — буднично спросил мэр.
1: — Не знаю. Последняя вспышка была 800 лет назад. К тому моменту люди прожили на этой планете всего 1/2. Для них это событие явилось полной неожиданностью. Города были неукрепленными, некоторые поселенцы погибли. Записи об этом остались спутанные и неполные. Кажется, смута продлилась 2 года, пока не была найдена возрожденная богиня, и тогда отношения снова нормализовались.
0: Значит, эти хаотические времена наступают всякий раз, когда Кешра умирает, и длятся до тех пор, пока не обнаружат ее возрождение.
1: Да. Предположение опирается на предания аборигенов, насколько эти предания вообще поддаются истолкованию. В них речь идет о периодическом возвращении без времени и раздора.
0: И сколько же длятся промежутки мира?
1: Ну, иногда 500 лет, иногда 1000, иногда 2, смотря по тому, как долго живет Кешра. Легенды у картезиан туманные, лишь немногие из них зафиксированы письменно, датировать их безнадежно.
0: Но число периодов однозначно.
1: Абсолютно. Всего состоялось 83 возрождения.
0: 83 бриллиантового ожерелья, вставил Генри.
1: Верно. Если время жизни длится от 500 до 2000 лет, то это означает
0: культурную традицию продолжительностью не менее 100 000 лет, сударыня. И она в один день была разрушена несколькими идиотами из алчности и грызти. Мы молчали. Ладонь давно скрылась в ее хитоне, оставив после себя ощущение пустоты. Дотрагивалась она до меня, судя по всему, непроизвольно, но умиротворяюще от того, что чувствовал мою злость.
1: И тем не менее, прикосновение ее пальцев вызвало у меня вспышку эйфории.
0: «В одном месте в ваших работах вы пишете, — сказала она, — что эти времена хаоса оказывают и позитивное действие».
1: «Без сомнения. Ведь подумайте, при этом ломаются костеневшие структуры. На то и революция. Разрушаются институты власти. Целые племена приходят в движение в поисках новых областей для заселения, плодородных пастбищ или богатых рыбных отмелей. Начинаются вооруженные конфликты, генофонд смешивается.
0: Ну, может быть, и так. Я вижу в этом лишь войны, насилие, изгнание, смерть и убийство», — она оглянулась на Генри. Тот подавленно кивал и имел вид печального моржа.
1: «Значит, нам придется просто подождать, пока из монастыря не спустится делегация и не примется за поиски возрожденной богини, юной Кешры.
0: Это может длиться и 30, и 40 дней, — вставил Генри. Спуск с высокогорья в это время года опасен из-за таяния снегов и схода лавин.
1: Но как только девочку найдут и доставят наверх, в монастырь, можно рассчитывать на ослабление напряженности.
0: А до тех пор мы должны соблюдать осторожность и держать ворота закрытыми».
1: «Я думаю, сударыня, — сказал я с колебанием, — на сей раз положение серьезнее, чем когда бы то ни было».
0: «Отчего? — поинтересовался Генри.
1: — Может так случиться, что возрождения не будет».
0: Мэр повернулась ко мне, но ничего не сказала.
1: «Ожерелье неполное. Связь с далекими предками может оказаться оборванной».
0: «Вы в этом уверены?»
1: «Нет, конечно же нет. Как я могу быть уверен, если...»
0: Я запнулся. Страх перехватил мне горло.
1: «Если...» — она встала. «Монастырь, он производит такое жалкое впечатление, такой ветхий».
0: «Естественно, он ведь старый, больше 100 000 лет.
1: Если в этом мире больше не будет этого центра силы, сударыня, это будет конец всему.
0: Черт!» — страдальчески сказал Генри.
1: «Не будем так скоро терять надежду», — сказала она, наклонилась ко мне и взяла мои руки. Ее кожа была гладкой и прохладной, а прикосновение, на удивление, полными энергии.
0: «Когда вам станет лучше, вы мне непременно должны рассказать о вашем визите туда, наверх».
1: Я кивнул, не произнося ни слова.
0: «Адью!» — крикнул Генри.
1: Когда дверь за ними закрылась, глазам у меня подступили слезы. Я не мог бы сказать, почему. Было ли это из-за ее прикосновений
0: или то была моя скорбь по участи этого мира, или жалость к себе, спокойно, — сказал Меткомп. Четверо педальеров праздно висели в своих клетках за бортом и лениво давили на педали, выравнивая положение барки, когда порывы ветра, обрушиваясь с горного перевала Аваланч, грозили снести ее прочь. Воздух был ледяной. Я поднял воротник куртки и дважды подал шарф вокруг шеи. Но каждый вдох походил на холодный кинжал, вонзавшийся в легкие. Пропеллеры тихо жужжали. Балдахин, который старшина натянул для нас в качестве защиты от яркого солнца, теперь трепало, и ветер пел в голых проволочных растяжках мачты, парус, который был спущен. Старшина педальеров сидел на своем возвышении и время от времени подправлял поле суспензоров, чтобы удерживать предписанную высоту над террасой, простиравшейся перед монастырем. «Сколько ж еще это продлится?» — с нетерпением спросил посланник флота, и когда очередной шквал ветра сорвался на нас с вершины горы Матин, надвинул треуголку себе на лоб. «Понятия не имею», — сказал я. Я видел, что он самым жалким образом озяб, но он сам настоял на том, чтобы облачить свое тощее тело в парадную форму с накидкой вместо пальто или теплой куртки, и теперь отказывался жаловаться. Наше дыхание конденсировалось в холодном воздухе, и ветер носил его прочь. — Так спросите у него, — сказал посланник, кивнув в сторону старшины. — Не надо мной командовать, сэр, — хотел я сказать. — Я не подчиненный флота, а гражданское лицо. Я приставлен к вашей миссии в качестве переводчика. — Он тоже не знает, — сказал я вместо этого. — Он ждет, когда монахи дадут ему знак, что он может приземлиться. — Уже несколько часов, — я пожал плечами и посмотрел на монастырь. Он завис, как гротескная гнилая тыква на карнизе скалы над отвесным обрывом. Черная стена под ним была покрыта органическими выделениями, словно облита толстым слоем коричневой глазури, которая стекала на много метров вниз, образуя отвратительный наплыв на нижней выступе. «Скажите, паладье...» «Паладье, сэр!» Он отмахнулся и смирил меня высокомерным взглядом. Серые, покрасневшие от холода глаза слезились на ветру. «Нападение тогда было совершено с того перевала, не так ли?» Нападение. Был трусливый разбойничий налет. Он метнул короткий незаинтересованный взгляд и, вытянув морщинистую шею над форменным стоячим воротником, расшитым золотом и символами космических кораблей, глянул из-под козырька ладони вверх на перевал Аваланч, глубокую седловину между горами Матин и Арсин. «Значит, они пробились на своей ветряной барке против восходящих потоков тепла. Это достижение, однако». «Ну, смотря как на это взглянуть, сэр». Я вижу это иначе. Монастырь не мог их учуять, потому что они подкрались на рассвете против ветра. Монастырь ни о чем не подозревал и не принял никаких мер предосторожности. Они пришвартовались к цистерне над монастырем и выспали снотворное в воду, которую монастырь каждое утро пил, а остальное уж не составило труда. Они нашли вход незапертым, монастырь был слишком оглушен наркозом, чтобы сопротивляться. «С военной точки зрения гениальный прием», — одобрительно кивнул он. «Сразу видно, что это были флотские ребята. Они убили пятерых монахов, которые охраняли ожерелье богинь». Он сделал небрежные движения, будто смахнул мой аргумент вместе с убитыми монахами с рукава своего мундира. «Я читал протоколы допросов», — ответил он коротко, еще плотнее сжал свои тонкие губы. «Преступников публично казнили. Был преподан наглядный урок». «Мы не можем позволить себе потерять Картезиус. Это единственный населенный людьми мир в радиусе 50 световых лет от внутреннего края плеча Ориона, единственный перед лицом той огромной пустоты, которая отделяет нас от плеча Стрельца. Я знаю это, сэр. Правда, я не астроном, а лингвист, историк. Но эти факты нам преподавали еще в школе», — он кивнул. «Кроме того, здесь сдувается протеин, необходимый флоту для снабжения продовольствием. Как же можем лишиться Картезиуса? Кроме того, здесь живут уж почти 2 миллиона людей», — добавил я. «Мы были бы не в состоянии их эвакуировать. Нам пришлось бы бросить их на произвол судьбы». Его слова отлетели в холодном воздухе прочь. «Поэтому мы приложили все силы к тому, чтобы восстановить ожерелье». Он испытующе оглядел меня и скривил рот. «Еще бы! Эта проклятая штука обошлась флоту в целое состояние. Мы могли бы на эти деньги снарядить корабль». Непростительной глупости было похищать. Это драгоценный предмет культа. Предмет культа, сэр, это нечто гораздо большее. Это ж тела 83 богинь. В ожерелье воплощена древняя, более чем 100-тысячелетняя традиция. Я информирован об этом, — скупо ответил он.
1: Однако я остерегусь выражать свое мнение в вопросах веры. От религиозных дел флот принципиально дистанцируется. Это наша традиция. Не такая старая, но все же...» Он незаметно сделал несколько вдохов из своего кислородного пакета. «Мы были на высоте почти 12 тысяч метров. Атмосферное давление здесь составляло лишь треть давления на уровне внутреннего моря. Мы снялись из Аркашона перед восходом солнца. Город еще был окутан плотным туманом. Вдали на внутреннем море слышались гудки кораблей, заходящих в порт. При отправлении старшина Педальеров отдал команду поднять барку отвесно вверх. Когда она поднялась над слоем тумана, небо было уже светлое, и высоко над нами возносились в первых утренних лучах острые вершины гор Матин и Арсин, два самых высоких пика западного Хомута, подобные двум оскаленным клыкам какого-то гигантского животного. Ледник Аваланч между ними, озаренный розовым утренним солнцем, входил на его вываленный язык. Вершины предгорья поднимались в сумерках из тумана, словно зеленые острова из моря разлитого молока. Конвой из шести тяжело груженных соляных барж спустился по отвесному обрыву, зашел на посадку и нырнул в туман. Парус был мокрым от росы, и капли разлетались от проволочных тросов, когда старшина поднимала его на мачту. Мы шли под парусом вдоль стены скалы, пока старшина присматривал первый восходящий поток тепла, который отнес бы нас вверх к монастырю по отвесному обрыву высотой в 10 тысяч метров. Уже минул полдень, а дело у монахов по-прежнему не двигалось. Лилипоинт стоял в зените. Он сиял, отбрасывая свой огонь вниз. Это был холодный, сверкающий свет. Без балдахина, натянутого старшиной над палубой, излучение, которое изливалось с неба цвета индиго, было бы нестерпимо. Трудно поверить, что это то же самое светило. Мягко согревало пляжи внутреннего моря. Размытое световое пятно в мглистой, насыщенной влагой атмосфере, которая со всеми своими 4000 миллибар больше смахивала на жидкость, чем на воздух. Из-за перевала показалось промысловое судно, большое, как авианосец на пути в доки Брест или Ля-Рошель. Должно быть, поврежденный ударами клешней или хвоста ракообразных в мелководных морях и соляных топях по ту сторону Хомута. Его суспензионные поля вспыхивали актиничной синевой. Ледниковый язык Аваланча заметало штурмом частиц из суспензоров, словно пламенем сварочной горелки. Измельченный в порошок лед фонтанами взметался вверх по склонам гор, воздух стал мутным от тумана из кристалликов льда. Я крепче обмотал шарф вокруг шеи и съежился под курткой. Желудка меня урчала. Утром я ничего не ел. Мысль о подъеме на ветровой барке, как обычно, вызвала у меня дурноту. И на сей раз это был подъем на экстремальную высоту. Я не смог бы проглотить ни крошки. Ветер утих. Стали отчетливее ощущаться испарения монастыря. Дух от него исходил дремучий. Жесткая, как шкура, его слежавшаяся плоти стучала смесь растительной гнили и затхлого дыхания. Паломники были уж тут как тут и расположились вокруг закрытого входа. 30 дней длилось восхождение сюда от уровня внутреннего моря, через узкие долины, заваленные камнями, по качающимся канатным мостикам, через стремительные, глубоко врезанные в скалы реки, вдоль обрывов по горным тропам, часто по ненадежным карнизам, шириной в ступню, убийственные паломничества. Вдоль троп пилигримов возвышались бесчисленные пирамиды черепов и хранилища, заполненные за многие тысячелетия костями, те, кто умер от измождения и холода или сорвавшие со скалы под камнепадом. У входа в монастырь возникло беспокойство. Паломники, выжидавшие на террасе уже несколько часов, благоговейно отступили в стороны. Ход раскрылся, и оттуда вышли монахи в светло-зеленых одеяниях. Они выстроились на площадке перед посадочной террасой. Знак таким образом был подан. Старшина Педальеров скользнул со своего сиденья у контроля суспензоров и подбежал к поручням. Свои длинные до бедер черные волосы он же завязал на макушке в узел, чтобы предстать перед богиней. Он крикнул вниз что-то, чего я не понял, потом вернулся к пульту и стал отдавать команды. Педальеры выпрямились в своих седлах и налегли на педали, заружали воздушные винты. Старшина приглушил поле суспензоров, и барка опустилась на террасу. Наполнились ветром длинные красно-зелено-золотые вымпелы соединенных городов побережья. Двое педальеров выскользнули из клеток, спрыгнули вниз и закрепили барку канатами.
0: Когда поле суспензоров совсем погасло, барка с тихим скрипом опустилась на свои полозья. Монахи молча смотрели на нас, без любопытства, без дружелюбия, без отторжения. Мы вглядывались в древние лица, в юные лица, они равнодушно взирали в ответ. Вид у них был отсутствующий, погруженный в себя, а глаза подернуты белесой пеленой. Мы сошли на террасу. Камень под ногами, отполированный за десятки тысяч лет босыми ногами паломников, казался опасно гладким. Старшина и его педальеры упали на землю ниц и застыли, распластавшись и спрятав лица. Посланник флота пыхтя нес стальной бронированный кофр. Он не стал включать суспензорный элемент на днище, как будто хотел символически взять на себя всю тяжесть как груза, так и вины. Я сомневался, чтобы кто-нибудь из монахов понял этот символический жест. Обритые наголо послушники, согнувшись в поклоне, сыпали ему под ноги цветы. И откуда здесь у них цветы? На 5000 метров выше границы растительности. Вот этот пилигрима нарвали в долинах и принесли с собой. Нет, цветы были совсем свежие. Может, это сам монастырь произвел их из себя по такому случаю? Столь почетный прием вызвал у посланника улыбку. Неужто он решил, что этот жест относится к нему? Он относился к вернувшимся домой богиням. По гладко отполированным ступеням мы поднялись ко входу в монастырь. Обращенные к солнцу бока монастыря были зелеными от хлорофилла, но цвет был неровный, пятнами, повсюду серые, отмершие ареалы. Женщины-паломницы натирали изнуренные места сливочным маслом, которое они принесли с собой в качестве святых даров, завернув листья. Время от времени шкура гигантского существа вздрагивала под их ладонями, и женщины отвечали на это поразительно певучими криками и трелями. Убогие и болтающиеся на их тощих телах хламиды красного или землистого цвета открывали их темно-коричневую кожу, худые руки и крошечные острые груди. Мужчины держались поодаль. Они расположились в стороне от монастыря, у костра, ели там, пили и пели свои нескончаемые, бормочущие и скрипучие песни, которые они модулировали странными поворотами туловищ, сдавливая руками грудную клетку и обрабатывая кулаками живот, отчего звуки выходили как из волынки, за что эти певцы получили прозвище «маленьких волынок». Несмотря на разреженный воздух, пение разносилось над горами на многие километры. Внутри монастыря сладковатый запах гниения был еще интенсивнее. Я натянул себе на нос маску кислородного аппарата и сделал несколько глубоких вдохов. Нас привели в просторное помещение, стены которого фосфорицировали, излучая мягкий перламутровый свет, и пригласили сесть на деревянные наросты пола. Нам принесли сладкий чай, в котором плавали крошечные белые цветочки, а они распространяли приятный, терпкий, свежий аромат, почти заглушающий запах старого тела монастыря. Внутри воздух был, казалось, плотнее. Неужто сам монастырь, как чудовищный воздуходувный мех, регулировал внутреннее давление для своих жителей? Однако предполагаемое облегчение сводилось к нулю при мысли, что ты находишься внутри организма, перистальтика которого может тебя размолоть. Когда чашки были отставлены, шепот умолк, шорох одеяния на какое-то время стих, стало слышно тихое хриповатое дыхание гигантского существа, и казалось, что матово светящиеся складчатые стены заметно расширяются и снова сужаются, а боковое зрение улавливало тут и там легкое подрагивание, какое видишь на шкуре животного, отгоняющего назойливые насекомые. В маленьких деревянных чашках принесли еду, или это были не чашки, а крышки черепов умерших монахов. Волокнистые кусочки пищи походили на старую полопавшуюся кору, но раскусывались легко, как поджаренные до хруста свиные шкварки. По вкусу это больше напоминало смазанные медом и обсыпанные корицей орехи кэшью жаровни. К еде подали густой белый соус, солоноватый, но с горьковатым послевкусием. Я тотчас узнал его. Это было легендарное молочко монастыря, якобы чудодейственный секрет внутренних желез, которые монахи раздавали пилигримам, а те уносили домой в маленьких глиняных кувшинчиках и продавали в качестве лекарств. Когда-то монастырь держал на довольствии наряду с пилигримами свыше 1000 монахов, но теперь их оставалось здесь не больше сотни. Некоторые люди предполагали, что это молочко и есть та умиротворяющая эссенция, поскольку она, возможно, содержала наркотик, который подавлял разлад среди картезиан и объединял их. Однако в субстанции не было найдено ничего такого, что могло бы сойти за психотропное средство. Я взглянул на посланника флота. Он, казалось, ни о чем таком не думал и с аппетитом жевал волокнистые кусочки, запивая их молочком. Тогда я отбросил всякую сдержанность и утолил свой голод». зажгли курительницы. Значит, подошло время аудиенции Кешры. Сладковатый дым воскурения затруднял дыхание. Или это начал действовать наркотик? Я нашарил свою кислородную маску и прижал ее к лицу. Внезапно послышался звук литавр, и монастырь содрогнулся от трубного гула. Посреди светящейся стены раскрылось круглое отверстие. Монахи моментально сгрудились вокруг нас и повели, нет, протолкнули нас через это отверстие в высокое помещение, которое, судя по всему, и было святая святых. На своего рода кафедре, в складчатом углублении высоко в стене, виднелась рослая, странно искривленная фигура, взиравшая на нас сверху вниз. Я заглянул в лицо старейшего существа, какое когда-либо в жизни встречал. Своими длинными руками и черной кожей оно обходило на древнее прасоздание, имеющее мало сходства с аборигенами этой планеты. Это как если бы кожу картезианина натянуть на гораздо более высокий скелет и высушить под беспощадным солнцем воскогорье. Существо действительно казалось, как некоторые предполагали, пришельцем из других миров, отпрыском очень древнего вида, который некогда попал на эту планету и нашел способ вновь и вновь воплощаться в образе коренного жителя. Я знал, что эта Кешра появилась на свет у маленьких людей вблизи Сент-Назарета на берегу Внутреннего моря. И когда при ней обнаружили знаки возрождения, ее еще маленьким ребенком доставили в монастырь. Однако дух древней расы и монастырь сформировали из нее другое живое существо, возрожденную богиню. Она, словно прочитав мои мысли, остановила взгляд на мне. Это не был затуманенный взор аборигена. Это были чужеродные глаза. Это были глаза больного, страдающего существа. Посланник флота с самого начала снял треуголку и держал ее прижатой к орденоносной груди. Он поклонился, поднял стальной кофр на подиум под кафедрой и торжественным движением раскрыл его. После этого он отступил на несколько шагов и снова поклонился. Ожерелье сверкало на синем бархате, несмотря на приглушенный рассеянный свет. «От имени людей, проживающих в вашем мире, и от имени флота я прошу вас, ваше святейшество, прощения за кощунственные злодеяния. Мы знаем, что это преступление ничем не загладить, но мы приложили все свои усилия, не остановились ни перед какими расходами и пытались сделать все, что в человеческих возможностях, чтобы вернуть вам ожерелье ваших предков». Я перевел его слова. Монахи зашушукались. С удивительной быстротой богиня спустилась вниз и потрогала камни вначале своими длинными когтистыми пальцами, потом языком, пробуя камни на вкус один с другим, потом понюхала и небрежно бросила ожерелье, будто утратив к нему всякий интерес. Монахи встревожились, тяжело и учащенно задышали, зашептались, всем своим видом выражая недовольство. Я услышал повторяющееся слово «безбожно». Неужто сделали ошибку и неправильно составили камни? Может, перепутали их порядок, или речь шла и вовсе о подделке? Это могло иметь роковые последствия. Не только для людей в городах Внутреннего моря, но для всего Кортезиуса. Я тревожно взглянул на посланника. Его голый череп блестел в полутьме. Мрачно хмурный лоб был усеян каплями пота. Казалось, он был обижен такой реакцией, но сдерживался. Богиня вернулась назад в свое складчатое углубление в стене и закрыла лицо ладонями. Ропот монахов становился все громче и приобретал угрожающий тон. Еще мне показалось, что и дыхание монастыря участилось и стало лихорадочней. «В чем дело?» — спросил посланник. «Что они говорят? Да не молчите же! Что случилось? Камни!» — сказал я. — Кажется, нескольких не достает. Это невозможно. Их 83, и все в том порядке, в ком были изначально. Внезапно монахи окружили нас плотным кольцом. Они вытеснили нас из помещения через предлежащий холл и через главный портал наружу. Старшина педальеров испуганно смотрел на нас. Его люди в страхе отпрянули, забрались на борт и скользнули в свои клетки. Мы толпились на террасе, подталкиваемые и теснимые монахами. Паломники присоединились к ним, угрожающе замахиваясь палками. Я почувствовал кулаки на своей спине, удар палки между лопаток. Женщины-паломницы издавали визгливые трели. Равнодушие с лиц как ветром сдуло. Я видел отторжение, направленное против нас. И, да, страх и отчаяние. «Они нас прогоняют!» — крикнул я посланнику. Я не отваживался переводить те ругательства и проклятия, которые неслись нам вслед. «Это я и сам вижу!» — крикнул он в ответ и нахлобучил треуголку на голову.
1: Последние метры мы уже бежали. Это было недостойное отступление. Я старался держаться позади капитана, чтобы прикрыть его от ударов. «Поднимаемся!» — приказал старшина. Он отвязал канаты и поднял руки, успокаивая толпу, когда ему стали угрожать палками, убрал забортный трап, побежал к своему контрольному месту и рванул барку вверх. «Неблагодарные твари!» — бормотал посланник, жадно присасываясь к своему кислородному аппарату. — Развели тут маскарад с этой своей кешрой, примитивные дикари.
0: — Это очень старая культура и очень старая религия, сэр. Старше, чем любая человеческая культура. Она существовала уж тогда, когда на Земле еще жили неандертальцы.
1: — Я в курсе, — раздраженно ответил он.
0: — Что-то с этим восстановленным ожерельем не то, она его не приняла. Он пренебрежительно махнул рукой.
1: Нам пришлось заменить 4 бриллианта, их не удалось разыскать.
0: Я сдержал дыхание.
1: Это не просто бриллианты, сэр, которые можно заменить другими.
0: Это трансформированные в бриллианты телесные воплощения богини. Это ее предки, они связывают ее с первыми кешрами, которые явились в этот мир.
1: И вы верите во всю эту чепуху, Паладье?
0: Дело не в том, верю я в нее или нет. Главное, что в нее верят аборигены.
1: Бриллиант, он и есть бриллиант. Кристаллы из атомов углерода. Как могут индивидуальные структуры организма запечатлеться в решетке атомов углерода? Это же полная чушь, понимаете?
0: Тем не менее, богиня сразу заметила, что некоторые из ее предков отсутствуют, — ответил я. Посланник презрительно фыркнул.
1: Вы хотя бы представляете себе, чего флоту стоило разыскать эту проклятую цацку?
0: И во что им обошлось то, что те 4 бриллианта, которые пришлось заменить, были огранены точно так же, как все остальные?
1: Мы можем потерять эту планету, сэр. Вот во что это может обойтись флоту и людям, которые здесь живут, на Кортезиусе. Хотя Лили-Пойнт только что закатился за перевал Аваланч, уже стемнело. Гора Матина, гора Арсин торчали в вечернем небе, как 2 могучих черных рога. На юго-востоке показались первые звезды.
0: Ночной обвальный ветер уже подул. Мы отлетали к краю террасы. Монахи и паломники преследовали нас, выкрикивая угрозы, снова и снова пытаясь ухватиться за рулевые канаты барки и швыряли камни, которые грохотали по палубе.
1: «Выше!» — приказал посланник старшине, нервно потрясая руками.
0: Ветер был ледяной. Он все быстрее гнал нас к скалистому краю террасы. Рулевые канаты волочились по гладкой каменной площадке, а затем упали в пустоту. Ведь под нами была пропасть, пустое пространство до самых 4000-ников предгорья. Педальеры налегали на педали изо всех сил, пытаясь стабилизировать барку. Небо над нами наполнилось звездами, и могучий темный образ монастыря, казалось, привстал им навстречу. Мы опускались в темноту. Старшина только что зажег 1 фонарь на корме, а 2-й поднимал на мачту, когда над нами раздался душераздирающий вой. Педальеры замерли на полуобороте. Старшина поднял голову и прислушался.
1: «Что это?» — спросил посланник.
0: Я пожал плечами. Пронзительный вой над нами нарастал, переходя в жалобный крик, а горное эхо его умножало, пока не заполнило им все пространство между вершинами у нас над головой.
1: «Это может быть причитание над покойником, оплакивание умершего, о подобном вспоминали первые поселенцы, причитание монастыря».
0: «Причитание монастыря?» Он помотал головой, не веря.
1: «Вы имеете в виду эту вонючую старую тыкву? И чью же смерть он оплакивает?»
0: «Боюсь, эта кешра не пережила сегодняшних треволнений». Капитан бросил на меня взгляд, полный отвращения.
1: «Это страшилище и раньше было скорее мертвое, чем живое», — сказал он.
0: «Но если даже так, это еще не причина, чтобы эти парни сидели на своих седлах вхолостую. Скажите старшине, пусть его люди выровняют лодку».
1: «Умерла их богиня, сэр. Их скорбь. К этому у меня мало сочувствия. Очень мало сочувствия, понимаете? Вы что, не видите? Мы же падаем!»
0: Старшина скорбно раскачивался. Он же успел распустить узел на затылке, и длинные волосы покрывали его, как развивающийся черный плащ.
1: «Сделайте же что-нибудь!» — крикнул капитан. «Приведите этого парня в чувство!»
0: Краем глаза я заметил, что педальеры вскочили из седел, выскользнули из своих клеток и карабкались на борт. Хоть картезиане были всего лишь метрового роста, но двигались невероятно проворно.
1: Такие миролюбивые маленькие существа вдруг превратились в маленькое опасное оружие. Они стонали и рычали, как в приступе бешенства.
0: Лодку неуправляемо несло, а потом она закружилась волчком так сильно, что я не удержался на ногах, и меня отшвырнуло к бортовым поручням. Я на мгновение глянул вниз в темноту. Под нами было 8000 метров свободного падения. Потом я увидел в свете кормового фонаря, как нас пронесло мимо скалистой стены. Она была так близко, что мы только чудом за нее не зацепились. «Расстрелять их!» — гневно крикнул капитан. «Мы безоружны!» — крикнул я в ответ. Стена скалы снова мелькнула у нас перед носом. Вымпелы полоскались и велись вокруг палубы. Косой ветер, налетая резкими порывами, все быстрее увлекал нас в бездну. Барка просела на корму. Я крепко вцепился в поручни. Кормовой фонарь погас. Воцарилась тьма. Над нами сверкали звезды, головокружительные и пугающе яркие. «Да сделайте что-нибудь, наконец! Что я должен сделать, капитан? Хотя бы не подпускайте ко мне этих выродков! Не подпускайте!» Я повернулся к ним. Они образовали полукруг и угрожающе набычились. В их лицах произошла пугающая перемена. Это был взгляд. В сообщениях первых поселенцев упоминалось нечто подобное. Мигательная перепонка, которая заволакивала пеленой глаза картезиан, придавая им это отсутствующее мечтательное выражение, вдруг поднялась и обнажила жуткий взгляд. Куда только подевалась их миролюбивая погруженность в себя, на меня смотрели глаза, словно выточенные из оникса, черные, враждебные, холодные, гладкие, глаза хищной птицы, безжалостные и настороженные. Я был настолько поражен таким внезапным превращением, что медлил на секунду дольше, чем было можно. В этот момент они и набросились на меня. Кто-то ударил меня в грудь, должно быть, после этого я потерял сознание. «Нет, вы не потеряли сознание, мсье Паладье», — сказала она и разлила остатки шоколада в маленькие прозрачные фарфоровые чашки на приставном столике. «Вот он же остыл. Сейчас я сделаю свежий». Она поставила чашки и кофейником под нос и поднялась. «Капитан Уилберфорс рассказал мне, что вы сражались как настоящий воин, что вы отбивались от нападавших голыми руками и прикрывали его собой, так что он сумел вас в тылу посадить барку в долину. Он хоть и водил всю жизнь только космические корабли, как он мне признался, но принцип был ему знаком. Он произвел аварийную посадку, как я смутно припоминаю. Ну, а от барки мсье Фрельбильона остались одни обломки, зато все участники отделались сравнительно легко. А картезиане... Старшина и четверо его педальеров. Их и след простыл, как только они оказались внизу. Она вынесла поднос на кухню. Мой взгляд упал на портрет Александра Галопена, выполненный в полный рост. Он смотрел на меня с этого портрета из-под мохнатых черных бровей строго и с некоторым сомнением, но все же поднял руку, приветствуя меня, когда его сенсоры зарегистрировали, что я повернулся к нему. Старик Галопен соорудил первые солнечные фермы на орбите. От них заряжались энергией промысловые суда в мелководных морях и соляных топях. Он много сделал для городов на внутреннем море, и в основном благодаря именно популярности отца его дочь была избрана мэром Аркашона после его трагической гибели. В этой гостиной не только его анимированный портрет в широкой золотой раме занимал доминирующее положение, здесь все несло на себе его отпечаток. Он присутствовал в темной обшивке стен, инкрустированной черепаховым рогом, в резной мебели, отделанной красными и синими панцирями маленьких омаров, и в перламутровом полу, стыки которого были залиты золотом. День клонился к вечеру. Я наблюдал за пауками, которые усердно плели на окнах свои сети, чтобы защитить помещение от вечного налета насекомых. Она вернулась из кухни и налила нам свежего горячего шоколада. Меня завораживали ее пластичные движения. На ней был легкий, белый, почти прозрачный шелковый хитон, под которым прорисовывалась ее высокая и стройная фигура. Она села рядом со мной. «Я прослушала вашу книгу и много почерпнула из нее. Хочу поблагодарить вас за науку». «А я благодарю вас за приглашение, сударыня. Это для меня большая честь». Я отпил горячего шоколада. Глоток благодатно растекся в моей еще не зажившей груди. «Вы пишете, что первая кешра, которая появилась в этом мире, принесла монастырь с собой?» «Да, так гласят легенды. Она принесла его в горсти. Она решила обосноваться в горах и вырастила из него свое жилище. Когда вокруг нее собрались первые приверженцы, он стал расти дальше, чтобы всем дать пропитание и кров». «Откуда она появилась?» «Этого не знает никто. Как она попала в этот мир, видимо, навсегда останется тайной». «Она принесла картезианам мир?» «Да», — сказал я. «По поскольку жители этой планеты тысячелетиями были втянуты в кровавые войны. Она подействовала на них так, что агрессия исчезла. Как ей это удалось? Это проблема, с которой мы столкнулись, сударыня.
1: Она решила постоянно возрождаться в образе жительницы этого мира, чтобы поддерживать мир?
0: Да, это так.
1: И это ожерелье, она подняла руку, оно состоит из возрожденных богинь?
0: Да, сударыня. Это трансформированные смертные останки ее предшественницы.
1: Первая Кешра научила своих приверженцев совершать эту транссубстанциацию.
0: Изменение субстанции
1: в кристаллы. 83 тела, оправленных в серебро. Через эту цепь каждая возрожденная Кешра якобы поддерживает контакт с праматерью.
0: Через временной промежуток в сотни тысяч лет, как минимум.
1: А мы разорвали эту связь?
0: Боюсь, что да.
1: Хотелось бы, чтобы вы ошибались, иначе мы окажемся в безвыходной ситуации. Мы не можем жить здесь в состоянии постоянной осады, а у флота нет возможности эвакуировать людей. Да и куда?
0: Орбитальные комплексы способны принять лишь малую часть.
1: Но тем хуже тогда придется оставшимся.
0: Несмотря на это, в некоторых городах, насколько мне известно, уже существуют секретные приоритетные списки, кого в случае эвакуации нужно иметь в виду в первую очередь.
1: Невероятно.
0: Ну почему же? Это очень человечно, мой дорогой Паладье.
1: Типично человеческое отношение.
0: Идею покинуть планету можем выбросить из головы.
1: Я тоже так считаю, но какая у нас альтернатива?
0: Вы думаете, нам удастся чего-нибудь достичь переговорами с аборигенами?
1: Старик Галопен вытянул губы трубочкой и недовольно поглядывал на нас сверху вниз.
0: С кем вести переговоры?
1: Царит полная анархия, тотальный хаос.
0: Нет никакого полномочного представителя. Правда, есть несколько военачальников или вожаков, но на их слово нельзя положиться.
1: Либо нет никакой уверенности, что на завтра их не свергнут или не убьют. Картезиане больны, это как лихорадка, которая свирепствует в их телах, они не в себе.
0: Позавчера у западных ворот объявилось несколько паломников, среди них были и монахи. Они производили вполне мирное впечатление и просили еды. Они рассказали, что внутренние источники, из которых монастырь обеспечивал их пропитанием, иссякли, голод заставил их спуститься.
1: И что вонь разложения в теле монастыря день ото дня становится нестерпимее, и в его стенах больше не чувствуется никакого движения.
0: Лишь самые набожные еще остаются там и продолжают вливать ему воду, а они ждали завершения транссубстанциации умершей богини, чтобы потом принести в долину бриллиант ее жизни, который поможет им в поиске нового возрождения.
1: А ожерелье все еще в монастыре?
0: Таким вопросом задались и двое молодых людей из Сент-Назарета. Вчера они поднимались туда на ветряной барке. Они нашли террасу покинутой, а монастырь полусгнившим. Часть оболочки еще лепится на карнизе, но вся масса тела, как они сообщают, распалась, растеклась по округе высотой в 4000 метров и жутко смердит. Никаких следов ожерелья они не обнаружили.
1: Может, монахи его куда-то спрятали?
0: Может быть.
1: У меня такое было впечатление, что оно потеряло для них свою ценность.
0: Я пожал плечами.
1: Пауки на окнах завершили свою ежедневную работу и исчезли.
0: Мэр медленно откинулась в своем кресле.
1: «Временами, мне кажется, — сказала она, вздохнув, — будто вся планета начала разлагаться.
0: Будто она выдыхает что-то ядовитое, будто из кальдера этого старого потухшего вулкана поднимаются отвратительные испарения.
1: Кальдера — овальная или круглая котловина вулканического происхождения.
0: Будто горная порода выделяет что-то зловещее, наводя порчу на все органическое».
1: Она положила руку на грудь. «Мне часто становится трудно дышать. Даже насекомые стали агрессивнее, чем обычно», — она указала на паутину на окнах.
0: «А ведь этот мир всегда был так хорош. Рай, подобного которому не найти в радиусе сотен световых лет.
1: Первые люди, которые приземлились здесь на Декарте, действительно верили, что нашли рай. Вспомните сонеты Эпервье, в которых он описывает внутреннее море, как остров среди горького соленого океана, который испаряется под беспощадным солнцем.
0: Да, рай.
1: Пока Кешра простирает над ним свою благословляющую длань, но теперь эта длань высохла.
0: Знаете, чего я больше всего боюсь, сударыня?
1: Что это безумие перекинется и на людей.
0: Когда на меня бросился старшина педальеров, я думал, что я потерял сознание, но это был не обморок, а что-то другое. Кто-то овладело мной, я был как одержимый.
1: Она положила ладонь мне на руку.
0: «Об этом я не очень беспокоюсь», — сказала она.
1: На миг я увидел, как ее темные глаза блеснули под вуалью.
0: «Не очень-то мы подвержены миролюбию, и тогда, когда Кешер была жива,
1: я неотрывно смотрел на ее запястье.
0: Тонкий, татуированный рисунок, который я раньше принимал за арабески, оказался, теперь я видел это совершенно отчетливо, созвездием. Я непроизвольно взял и удерживал ее руку, она не отнимала ее. «Это же звезды внутреннего плеча Ориона», — удивленно сказал я. «Да», — ответила она, — «когда я училась в Нанте, там работал один художник, который специализировался на татуировках звездных карт. Вам нравится?»
1: «Очень».
0: Я провел по рисунку кончиками пальцев. «У вас, как я полагаю, были причины?» Она все еще не отнимала от меня свою руку. «Да, моя мать была офицером флота, пока не вышла замуж за моего отца. Потом этот брак распался, и она снова вернулась во флот. Когда она сказала мне об этом, я подумала, что хорошо бы сделать такую татуировку. Так я всегда буду знать, где ты сейчас находишься, — сказал я ей. Я всегда буду это чувствовать».
1: «И вы что, это чувствуете?»
0: «Да». Она указала на место где-то между Лилипойнтом и звездой Александра. «Она вот здесь. Летит на Гигале. Она сбежала в будущее», — сказала Мэр со вздохом. «Еще до того, как ее корабль достигнет цели, я стану старше, чем она». Я закрыл глаза и нежно поцеловал это место на ее запястье. Мои губы коснулись бархатистой прохладной кожи, и я вдохнул терпкий аромат кипарисовой ветки в дождливое утро. После этого я бросил виноватый взгляд на портрет старика Галлопена. Он улыбнулся и благосклонно кивнул мне.
1: «Я слышал, что вы обручились с мэром, Паладье.
0: Слухи вас не обманули, капитан».
1: «Поздравляю, и что она действительно так хороша, как уверяют. Этого я не знаю. Она еще не показывалась мне без вуали».
0: «Тогда я надеюсь, что сюрприз, который вас ждет, окажется приятным».
1: «Сюрприз, сэр?
0: Ну, я вас не совсем понимаю. Я люблю мадемуазель Галлопен». Капитан остановился.
1: «Ну и веселые же вы здесь, народ», — сказал он, смеясь. «Значит, вы покупаете?»
0: «Покупаю».
1: «Ну, берете или как там, принимаете кота в мешке?»
0: «Кота в мешке? Кот — это животное, насколько я знаю. Что вы хотите им сказать, мистер Уилберфорс, сэр?» Он досадливо отмахнулся.
1: «Это такая поговорка. Давайте не будем углубляться. Я не хотел вас обидеть, избави бог».
0: Я бы с удовольствием двинул ему в сверхзалечный нос.
1: «Вы тут из худо сделали добро. Изобилие комарья изощрились во всевозможных маскировках и вуалях», — продолжал он. «По крайней мере, обеспечили себе сюрприз, когда дело доходит до распаковки».
0: Это был день накануне его отлета. Он устроил прощальную выпивку в доме флота, и когда официальная часть закончилась, Генри с бокалом шампанского в одной руке и с Санчесом в другой пригласил нас прогуляться к лазерной башне на конце мыса. Но сам потом так и не пошел, потому что уже не твердо стоял на ногах.
1: И вот мы вышли одни на вымощенную серебряными плитками торговую площадь и двинулись вдоль берега. На голове у капитана была одна из тех широкополых местных шляп, с краев которых до самых плеч свисала вуаль, чтобы защитить лицо и шею от кровососущих летучих насекомых. Внизу под нами шумело и плескало со скалы море. Легкий бриз подталкивал нас в спину. На обратном пути нам придется его преодолевать. «И когда же вы приступите к исследованию вашей галактики, если можно спросить?»
0: «Галактики?
1: Ну, я же не слепой. А звездную карту я узнаю с первого взгляда. У вашей нареченной на запястье есть татуировка локальной группы звезд. Как я полагаю, карта плеча Ориона продолжается и выше запястья. Может, вам откроется и целая галактика, Паладье? Вам можно позавидовать.
0: Мне, безусловно, предстоят интересные исследования, но если вы не против, я бы предложил сменить тему». Он поднял руки.
1: «Согласен. Тем более, что я давно собирался попросить вас рассказать мне кое-что о древней истории этой планеты. Фребельон говорил мне, что вы эксперт по этой части, но мы так не успели поговорить об этом. Вы только сказали, когда мы поднимались к этому вонючему монастырю, что хомут якобы есть буквально подарок небес.
0: Да, это так. Картезиус примерно 150 миллионов лет назад столкнулся с крупным астероидом.
1: С орбиты это выглядит как тяжелая огнестрельная рана.
0: Столкновение, однако, произошло на другой стороне планеты. Небесное тело пробило кору и проникло глубоко в мантию. Момент силы столкновения передался через всю планету и подействовал так, что горячее ядро сдвинулось в нашу сторону. Следствием явилось то, что здесь вспучился громадный вулкан, который высунулся даже за пределы атмосферы. В конце концов, он рухнул от собственной тяжести. Его кальдера — это внутреннее море, а хомут — это край кратера или того, что от него осталось. Из-за сильного вулканизма вся планета покрылась океаном и окуталась плотной атмосферой. Большая часть воды, между тем, испарилась под горячими лучами Лилипойнта, но все еще предоставляет достаточно жизненного пространства для низших животных. Червей, медуз, триболитов, улиток, каракатиц, омаров, некоторые виды которых отличаются гигантизмом. Протеин для флота — это так. Высшая форма жизни могла развиться только под прикрытием хомута на внутреннем море.

0: Те флотские парни, которые заварили всю эту кашу, поплатились за это, — перебил он меня. И вам же скоро не будет нужно беспокоиться об этом. Вашей заботой станет бороздить пространство и время, — он кивнул. Ближайшие недели я проведу в компании 200 тонн протеина, ускоряясь вместе с ними до субсветовой скорости, чтобы потом пристыковаться Хаукинг, который пролетает через систему Лили-Пойнта в сторону плеча Стрельца. Мы остановились и оглянулись на город. Позолоченные купола башен и коньки крыш светились в бледном послеполуденном солнце. И крытые черепаховые черепицы кровли, казалось, горели изнутри перламутровыми переливами. Я слышал, земля Стрельца населена людьми. О, нет, что вы! Первая экспедиция не преодолела еще и половины пути. А когда я попаду туда, колония будет уже насчитывать многотысячелетнюю историю. Он сощипнул насекомое из своей вуали, бросил его на землю и растоптал. Столько же времени пройдет и здесь, как я понимаю. Да, столько же. Но вы постареете всего на несколько лет. Думаю, леток на 5 или 6, да. Чего ж тогда вам беспокоиться о судьбе этого мира и его жителей? Ну, я вспомнил, что Аннет говорила о своей матери. У меня всегда было такое чувство, что вы, люди из флота, бессовестно удираете через пространство и время и прячетесь в будущем. Он пожал плечами. Мы, к сожалению, ничего не можем изменить в законах Вселенной, мой дорогой Паладье. Мы повернулись, чтобы продолжить путь, но он вдруг остановился. По пляжу навстречу нам шла группа аборигенов, женщин и мужчин. «Не лучше нам повернуть назад?» — спросил он. «Как вам будет угодно». Мы повернули, но ветер за это время усилился, и мы с трудом пробивались сквозь него. Картезиане догнали нас за несколько минут. Там тревожно глянул через плечо. «Кажется, они безоружны», — сказал он. «Они легко прошли мимо нас». Лишь скользнув по нам мечтательно отсутствующими взорами своих затуманенных глаз, они, казалось, нас едва заметили, перешучиваясь и смеясь о своем. Они вернулись в свой веселый мир, к которому мы, люди, были непричастны. «Что произошло?» — спросил Уилберфорс. «Чудо», — ответил я. «Разве вас это еще интересует?» «Еще как!» «Вообще-то я не хотел рассказывать вам об этом перед вашим вылетом. Я сам узнал только сегодня утром. В рыбацкой деревне у устья Рамбона монахи нашли маленькую девочку со знаками возрождения. Она везде носит с собой живое существо и игрушку, с которой не расстается, и держит ее в руке днем и ночью. Никто не знает, где она взяла это маленькое существо или откуда оно взялось. С виду она похожа на крошечную зеленую смокву и дышит. Мы продолжили наш путь». «Да, еще один подарок небес», — сказал капитан Уилберфорс после долгого молчания. «Передайте от меня привет вашей будущей жене, Паладье», — сказал он, когда мы прощались на торговой площади. «Желаю вам удачи в ваших открытиях». «Спасибо, сэр». «Я вам тоже», — ответил я. «И передайте от меня привет будущему».
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

кормили в следственном изоляторе на удивление сносно. Обед, принесенный знакомым охранником, состоял из горохового супа с чесноком, кускуса с рыбой, крес-салата и банки витаминизированного энергочая. Все напитки, кроме дорогих сортов алкоголя, водуны выпускали в самоуничтожающихся экологичных банках. Опустев, тара исчезла без следа, распавшись на нетоксичные компоненты. Возможно, уроженцу Китты обед показался бы грубым, а турист-новичок грешил бы на плохую совместимость блюд. Но Лючана не привередничал. «Здесь тебе, уважаемый Бвана, не грибной ресторан Лунага». Тряхнул стариной.

0: и срубил деньжат на легкой кукле. Жри, что дают. От берберы, огненно-острого соуса, способного взорвать солнце, он благоразумно отказался. Хотелось дожить до суда. Охранник пожал плечами и съел берберу сам. «Подследственный Барготта. На выход». На допрос? После казуса с сеньорой Вамбугу охранник проникся к заключенному уважением и снизошел до ответа. На прогулку, руки за спину, вперед по коридору. На Кимчуге его в предвариловке гулять не водили. Там была одна сплошная прогулка, хоть по кругу, хоть по прямой, от берега к берегу. Адвоката заботилась, или на ките порядки мягче. А то Мидусу особисто хвост накрутили. Актеришка и нарасец изнасиловал бронированную психику помпелианского гардлегата. Позор на всю галактику. Тюремный коридор напоминал кишечник гигантской твари. Образец скелетных конструкций, кремнеорганическое сооружение выращивалось как живой организм, а затем мумифицировалось по методике Бангва-Йо и использовалось в качестве здания. Правда, обычно нежилого. Стоять, лицом к стене. Воздух в трех шагах от них заколебался. Поплыл зыбким маревом, которое быстро всосалось в стены. Вперед! О судьбе неудачников, угодивших в ловушку страж поля, не хотелось даже думать. Если бы история не выплыла наружу, ну кто Тумидуса за язык тянул? Сейчас у него одна защита — нападение. А у меня, какая у меня защита? Симпатичная Вудуни, Лоа с когтями, чтобы его... Ряд дверей с номерами напомнил классы в военно-космической школе. Страж поля встречалось еще дважды. На подходах к каждому в специальной нише скучал дежурный, освобождая путь. Наконец дорогу преградила бронированная дверь. Здесь дежурили сразу двое. Тарталья оценил дверь. Никакой металлокерамики или биопластов. Старая добрая легиросталь. И механические замки. Наверное... И отсюда как-то бегут, не может быть, чтобы не бежали. Караульные с интересом уставились на арестанта. Один принялся вертеть штурвал запорного механизма. — Вожди тебя смотреть хотят, — буркнул любитель острых соусов, нарушая инструкцию. — С заключенными в беседу не вступать. — Ты у нас знаменитость. — Шестиглавый Диквиши, не меньше. По глазам, отшвырнув прочь сумрак коридора, ударило безумное сияние. Тарталья успел забыть, как пылает голубой костер альфа-паука. Охранник что-то протянул ему. Ослепленный Лючано не сразу понял, что это. Темные очки. Дешевые, с минимум регулировок, без дополнительных сервис-функций. Спасибо. Прогулка час. Тюремные дворы, как и задворки дешевых гостиниц, одинаково во всех уголках галактики. Захолустье окраины, роскошь метрополий. Везде картина не меняется. Глухие стены в три человеческих роста. Вышки со стационар-парализаторами по углам. Парит в небе голубь-надзиратель. Ага, вот и местный колорит. Над стенами вместо мерцания силовых заграждений скользила прозрачная вуаль, скручивая воздух стеклистыми воронками. Словно морской змей-мимикрант обрел способность к полету, и теперь завороженный двигался без остановок по периметру. От такого зрелища подступала тошнота. Во дворе располагались турники, тренажеры, беговая дорожка, десяток скамеек и круглая площадка с П-образной стойкой для игры в гамбо. Площадка сейчас пустовала, зато большинство тренажеров и скамеек было занято людьми, заключенными. Кое-кто качался, иные дымили сигарами-самокрутками или жевали бетель. Двое карликов гуляли между турниками, разговаривая на птичьем языке. Жилистый вудун в шортах и соломенной шляпе отстукивал на бонгах сложный ритм, время от времени крича от удовольствия. Все во дворе были чернокожими, за исключением единственной белой вороны. Как бы не вляпаться. Тарталья чувствовал себя неуютно под градом любопытных взглядов, косых и откровенных. Если всплывет, что я мотал срок в режиме сотрудничества... Стараясь выглядеть безразличным, он вступил на беговую дорожку и побежал трусцой, разминая ноги. Первым напрашиваться на знакомство ни к чему. Захотят — подойдут. Это в камере новичок обязан приветствовать коренных сидельцев, назвать кличку, вломленную статью. Двор — другое дело. Он пробежал два круга, когда ритм барабанов изменился. В нем возникла некая тонкая структура. 5-6 огромных сердец забились одновременно, но при этом каждая запаздывала на малую долю такта, эхом вторя предыдущему. Все вместе эти сердца вытворяли такое, что твой собственный мотор начинал выпрыгивать из груди, словно к нему подключился мощный толкач Брамаин. Устоять на месте не представлялось возможным. Никто, кстати, и не пытался устоять. Возле барабанщика образовался круг, подвижное толпище, куда спешили влиться остальные. Сойдя с дорожки, Тарталья с завистью наблюдал, как двигаются знаменитые своей невероятной пластикой вудуны. Создавалось впечатление, что внутри танцоров целый микрокосм вторит ритму бонгов, кровь бьется упругими толчками, заставляя тело выкидывать безумные коленцы. Если бы ему сказали, что тела заключенных вообще лишены костей, он бы поверил. Так могли бы плясать змеи, приняв человеческий облик, или пантеры, или модификанты высших степеней сложности. Удивительное сочетание — плавность и стремительность, резкость и мягкость, расслабленность и сила, гармония и ритм, внешний и внутренний, и лица. Лица свободных людей. Неважно, что вокруг стены и вышки с охраной, что в тюремном дворе гуляют не поэты и художники, а воры и убийцы, что скоро прогулка закончится, арестантов загонят в камеры. Сейчас эти люди были свободны, здесь, в тюрьме. Невропасты им были нужны не больше, чем биопротез здоровому человеку. Последним к танцорам, бросив силовой тренажер, присоединился татуированный качок. Лючано огляделся и понял, что остался один. На него никто не смотрел, тем не менее он ощущал давление чужих ожиданий. Приглашение, приказ, проверка, намек. Миг колебаний, и Лючано Барготта вошел в круг. «Без комплексов, малыш». — подсказал издалека маэстро Карл. — Глупо задумываться, как ты выглядишь рядом с водунами, для которых ритм — родная стихия, как вода для дельфина. Задумываться вообще глупо. Раз задумался, два — глядишь и пропал. Иди, не сочиняй кучу проблем. Барабаны толкали в грудь, кидались под ноги, прыгали на плечах, норовя взобраться на голову. На долю секунды Лючано ощутил себя куклой, марионеткой, которую ведет умелый и доброжелательный невропаст, цокая языком в ритме бонгов. «Не протився, дурачок, пусть маэстро делает свое дело. Исподволь, незаметно, так, чтобы у куклы возникла уверенность, она движется сама. Во время обучения ты ведь не раз позволял старшим коллегам вести себя, верно?» «Позволь еще разок». Танец растворял в себе, в единстве пляшущей толпы, во внезапной общности, где каждый, оставаясь личностью, являлся частью чего-то большего, сверхорганизма, пульсирующего от банальной, вечной радости существования. На Лючано снизошло чувство покоя. Контракты, перелеты, клиенты, заботы о трупе, гонорары, дрязги, рутина, надутый помпелянец, предстоящий суд, срок заключения — все это осталось вне танца и не волновало свободного человека. Подернулось дымкой,
1: отошло в область нереального или, как минимум, несущественного. Впервые за много лет Тарталье было хорошо. Просто хорошо. Он прыгал и размахивал руками, ни о чем более не заботясь. Чужак, белая ворона, одетый на нудистском пляже, голый на официальном приеме, он был своим среди своих. Ритм царил на периферии сознания, барабанщик жонглировал синкопами, фаршлагами и триолями. С какого-то момента Лючано танцевал, сидя на скамейке, в окружении улыбок, ослепительно белых на космической черноте лиц. Он танцевал, не двигаясь, а один из давешних карликов делал ему татуировку. Не пижонские мобили, как у потного качка, который, кстати, тоже стоял рядом. О нет, настоящую татуировку бывалых сидельцев, мастера, которые наперечет по всей галактике, не хуже сертифицированных эмпатов или изготовителей марионеток, как тетушка Фелиция. Он так и сказал мастеру, и остальным, кажется, сказал, на своем родном языке, как говорили в Рокомьянме, но его чудесно поняли, загудели с одобрением, а карлик-мастер кивнул, выставляя наборный рисунок из игл в полированной деревянной матрице со множеством отверстий. Никаких лазерных жгучек, безыгольных инжекторов, типовых калачей, ручная работа. «Да», — согласился Лючано, — «я понимаю». «Ну и хорошо», — кивнул карлик, — «а меня зовут Папа Лусера». Сморщилось обветренное личико, рука, похожая на руку ребенка, пригладила седые курчавые волосы. Глаза крошечного мастера прятались за очками с очень темными стеклами. Татуировок на самом Папе Лусера не было, зато шрамов... Лючано едва удержался, чтобы не присвистнуть. Шрамы на груди и животе водуна образовывали сложную композицию, куда умело вписывались ритуальные надрезы и, несомненные, боевые отметины. Из одежды на карлике имелись шелковые брюки и кожаные сандалии. Один из немногих во дворе Лусера носил обувь. Последняя игла встала на место, завершив картину. Узловатые пальцы Папы Лусера нашарили на резном подносе кисточку. Складывалось впечатление, что карлик работает на ощупь. Он не смотрел на то, что берет, что делают его пальцы. — Да он слепой. — Ага, — ухмыльнулся карлик. — Я слепой. Кисточка нырнула в баночку с черной краской. Любовно прошлась по иглам. Молодой парень с серебряным кольцом в носу заторопился принять использованную кисть из рук Лусера. Карлик взял другую кисточку. Настал черед красного цвета. — Потерпи, — молча сказал он. — Потерплю, — согласился Тарталья. Когда удар гонга возвестил окончание прогулки, барабаны еще стучали в голове Лючано, постепенно угасая. Зато жгучая боль в плече, над которым потрудился Папа Лусера, гаснуть не торопилась. Наверное, дело в сером порошке. Отсыпав щепоть из ладанки, висевшей у него на шее, карлик втер порошок в свежее колево. Лючано возвращался обратно в камеру голый по пояс, с мятой рубашкой в руке. Взгляды охранников на входе скользнули по его татуировке. Водуны словно по команде поперхнулись, закашлялись, булькая горлом. Глаза их явственно полезли на лоб. Идя по коридору, Тарталья не удержался, оглянулся, нарушив тюремные правила. Охрана смотрела ему вслед, забыв запереть дверь. Только сейчас он сообразил, что идет один. Знакомый тюремщик, любитель острых соусов, встретил его позже, около первого стражполя. Лючано не знал, что это должно означать. Бвана торговался как лев. Эксклюзивное интервью частного извозчика на Буна Кханги, третьему планетарному каналу новостей.
2: «Я старый хитрец», — сказал Кханга нашему корреспонденту. Много лет я развожу гостей во все уголки Хунга-Кампы, даже в те, куда гостям лучше не соваться. Но когда я впервые увидел Бвану, который сейчас сидит в тюрьме, о, я сразу понял, это необыкновенный человек. Я обратился за советом к Мпунгу своей бабушки, живущей в большой морской раковине, и мудрая бабушка предупредила меня.
1: Дуэль. Директор театра против легата ВКС Помпилии. Информагентство Шанго. Криминальная хроника.
3: На наши вопросы любезно согласился ответить доктор психокриминалистики, виктимолог Мишель Равале. Итак, Мишель, первый вопрос. Что такое виктимология? Виктимология — учение о жертве преступления. Оно предусматривает комплексное изучение потерпевшего во всех его проявлениях. Исследованию подвергается сам потерпевший, его связь с преступником, способность человека в силу ряда духовных и физических качеств становиться объектом для преступных посягательств. Спасибо, Мишель, достаточно. Что вы как специалист можете сказать о случившейся сенсации? До сих пор пси-насилие над представителем расы, к которой принадлежит гвардейский офицер Тумидус, считалось возможным лишь во внутрирасовых конфликтах. Психика помпелианцев представляет из себя сложный симбиотический комплекс, включающий ряд односторонних, малоизученных каналов, связывающих хозяина с его рабами. Даже для опытного и агрессивного телепата... Скажите, что бы вы сделали в первую очередь... получив возможность изучить феномен Лючана Барготты в вашей лаборатории на Тарусе-2. В первую очередь я пожал бы руку этому замечательному человеку.
1: Террор — оружие свободы.
3: Лидер террористической организации Кадием Пемба, падре маэстро Асуалулаби, берет на себя ответственность за противоправные действия Лючана Барготты. Согласно заявлению Лулаби, он принудил Лоа, директора театра, гастролирующего в Хунга-Кампе, к выполнению диверсионного задания в знак протеста против размещения на Китте помпелианских военных баз.
1: Вертеп производит фурор.
3: Успех театра контактной имперсонации Вертеп не случайен, говорит арт-консультант Думба Наквилла. Резкий взлет популярности театра лежит не в области высокого искусства. Он спровоцирован шумихой вокруг дела Барготты, руководителя коллектива. Все, кто имел зуб на высокомерных граждан Помпилии, считают своим долгом прибегнуть к услугам Вертепа. Вчерашнее шоу на вилле Фердинанда де Алиньи, вице-губернатора Малой Сагары, едва не превратилось в демарш против имперской экспансии рабовладельцев.
1: Мэтр Барготта невиновен, утверждает банкир Лука Шармаль. Граф Мальцов продолжает хранить молчание. Заявление штаба ВКС Помпилии на Китте. Это частное дело легата Тумидуса. Контрапункт. Лючана Барготта по прозвищу Тарталья 20 лет тому назад.
3: У каждого свой свет и своя тьма, но как только они начинают именоваться за главные буквы, или за них это делают фанатики, свет и тьма, добро и зло становятся неотличимы друг от друга ни по методам, ни по облику. Я хотел бы никогда не встречаться с ними, когда они в этом жутком обличье. Мы связаны нитями. Для одного это паутина, для другого — шерсть маминого свитера, для третьего — нити марионетки, а для четвертого — струны арфы, потому что смысл не в ответах, а в вопросах. Во всяком случае, мне так кажется. Почему я не родился философом? Почему я стал Тартальей? Риторические вопросы — удел неудачников.
1: «Соглашайся», — сказал Гишер. Маленький и седой он клевал носом, словно вот-вот задремлет. Песок был тонкого помола. Небо было ослепительной голубизны, солнце было ласковей пальцев массажиста. Чирикали какие-то птички, летали какие-то насекомые. На взгорье под хинным деревом какие-то люди играли в дали-дали. Они жевали жвачку из листьев бетеля, ореха орековой пальмы и гашеной извести, время от времени плюясь. По форме выплюнутой жвачки, расстоянию от плевка до плевка, делались выводы о старшинстве игроков. Выводы сопровождались криками и потасовками. Гишер проследил за взглядом собеседника и хихикнул.
0: «Курорт»,
1: — сказал он. Курорт, как успел выяснить Лючана, назывался тюрьмой Мейгеля. За неделю предварительного заключения он много чего успел выяснить. Песок раскалялся днем и жег пятки не хуже адской сковороды. Ночью песок остывал до приемлемой температуры, но спать на нем не рекомендовалось. К утру начиналась песчанка, болезненная сыпь по всему телу. Голубое небо в мгновение ока становилось буро-лиловым, рычало и опрокидывало тебе на голову бочку ливня. Насекомые на здешнем наречии «гы» больно жалили зевак и норовили отложить личинки тебе под кожу. Птички кушали насекомых, за что их стоило бы поблагодарить. Увы, к вечеру чириканье пернатых сволочей превращалось в оглушительную какофонию. Шум нарастал к полуночи и не стихал до рассвета. Через неравномерные промежутки времени он прервался тишиной, полной мучительного ожидания. Птички, кажется, не имели привычки спать. Вместе с ними не спал Лючана. Голова раскалывалась от боли. «А я говорю, соглашайся», — Гишер смежил веки, морщинистые, как у черепахи. Он даже не заметил, что собеседник ему ничего не возразил или сделал вид, что не заметил.
0: «Лучший вариант тебе предложат, разве что в раю. Сам Махал Макакака снизойдет и предложит». И толстую жену в придачу.
1: «Оставь меня в покое вместе со своим макакой!»
0: «Не искажай имени Творца. Это грех. И не вздумай бежать, ты слишком молод для плохой смерти. Махал Макакака не приветствует в небесном дворце тех, кто умер как идиот». «Шел бы ты отсюда, с Творцом и Дворцом!» «Дружок, шестерня, за счастье! Будешь поймальчиком, выйдешь раньше!»
1: «Я ни в чем не виноват!» Молодой невропаст повторял это, наверное, сотни раз. Он давал показания следователю, отвечал на вопросы собратьев по несчастью, встречался с адвокатом, человеком скучным и медлительным, смотрел ночами в звездное небо, все время утверждая, крича, доказывая, непонятно кому, «Я не виноват!» Когда прилетел маэстро Карл, за взятку добившись встречи с подследственным вне графика, Лючана и ему сказал с первой минуты, «Я не виноват».
0: «Знаю», — ответил маэстро Карл.
1: «Не кричи». Лысина маэстро блестела от пота, а между бровями залегла тугая, незнакомая складка. «Малыш, я верю тебе, ты ни в чем не виноват. Но сукин сын Хомец дал показания под присягой и подписал протокол. Он якобы видел тебя, когда ты, крадучись, выходил из шатра Катула и что-то нес в руках. Двое людей из команды Хомеца тоже дали показания, я не в курсе подробностей». Но, полагаю, ничего хорошего они не сказали, и на портмоне есть твои отпечатки пальцев. Лючана возмутился. «Ложь от начала до конца. Рабыня тоже дала эрзац показания. Ты ее принудил и изнасиловал, специально, чтобы досадить Катулу, которого не взлюбил с первых минут знакомства. Рабы помпелианцев не могут свидетельствовать, они говорят с хозяйского голоса. «Разумеется, но это кимчуга. Здесь не склонны долго выяснять, что да как. Судьбу местных преступников решает совет племени или вождь. Судят, выносят приговор и приводят его в исполнение с перцем, травами и саговой кашей. Разнообразием приговоры не отличаются». «Неправда», — мрачно сострил Лючана, чувствуя, как в кишках ползают кто-то холодный и скользкий. «Иногда вместо саговой каши используют клубни ямса и съедобные личинки. В предвариловке меня научили выколупывать их из стволов деревьев. Деликатес, скажу прямо». Маэстро озабоченно наклонился вперед. «Надеюсь, ты в своем уме? Ты что, собираешься отдаться правосудию каннибалов? Вождь Ролина, вот если верить адвокату, первым подал заявку. Когда тебя казнят, он хотел бы съесть твою печень. Или не печень, я уже не помню». «Я полноправный гражданин, меня должен судить суд присяжных». «Замечательно. Присяжных для судебных разбирательств. По таким делам, как твое, они вербуют из пассажиров. В космопорте во время задержек рейсов». Карл Эмерих скорчил мерзкую рожу и запел на манер информателлы.
4: «Старт круиз яхты «Лукреция» откладывается на двое суток в связи с зачисткой трассы. Пассажиров «Лукреции» просим немедленно зайти в здание прокуратуры, второй этаж, зал для заседаний. Отказ будет расценен как неуважение к властям. Приносим извинения за доставленные неудобства».
1: «Не может быть». «Может. Законодательство кимчуги это позволяет. Ты даже не представляешь, малыш, как много себе позволяет здешнее законодательство, горя оно огнем. Присяжные инопланетники, застрявшие на кимчуге? Да, туристы, дельцы, транзитники, бродяги, наконец. Торопясь улететь побыстрее, они засудят родную мать, не вникая в обстоятельства.
3: Дело обстоит скверно, малыш.
1: Мерзавец Гарсия лжет. Я не заходил в шатер Катула. Любой псисканер на суде обнаружит его ложь».
4: «Да»,
1: — кивнул маэстро Карл. «Обнаружит и обличит, но сканеров мало. Редкая, знаешь ли, профессия. Услуги телепата на суде очень дорого стоят. Его надо вызывать из другого сектора галактики, оплачивать перелет в оба конца, питание, комфорт. Это все помимо гонорара. А своего сканера на кимчуге нет, они работают по старинке. Свидетельские показания под присягой или под пытками их устраивает». Он помолчал, вытер лысину платком и добавил: «Катул здесь известный человек. А торговля рабами — главная статья экспорта. Если судье придется выбирать между крупным закупщиком живого мяса и никому неизвестным невропастом театра Филанда, как ты думаешь, кого выберет судья?»
3: «Я ни в чем не виноват», — безнадежно сказал Лючана, отворачиваясь.
1: «Знаю, и судья не виноват. Такова жизнь, малыш, она дергает за нити, а мы танцуем. Если победить нельзя, надо договариваться». И маэстро ушел договариваться. А Лючано Барготта остался в Мейгеле на островке предварительного заключения. Вся тюрьма представляла из себя кучу мелких островков, отделенных друг от друга узкими проливами. Сперва молодой невропаст удивлялся этой видимой свободе. «Кинься в воду и плыви от острова к острову, от одного клочка суши к другому, пока не окажешься на Ивликине, где космопорт, свобода». Потом он узнал, что делают с купальщиками стайки рыбешек Бора-Абора. Понял, что видимая свобода и видимость свободы — две разные категории, и раздумал бежать.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: «Отлично!» — кивнул Гишер, когда Лючано поделился с ним своими умозаключениями. «Ты делаешь успехи. А теперь расскажи мне, как ты вчера побил толстого Уву? Ты ведь побил его, да? За что?» Гишер, добродушный старичок с вечно сонными, чуть опухшими глазками, не был заключенным. Он приходил и уходил, когда вздумается. Кроме юбки он носил кожаный передник, на котором красовался знак особых служб Мейгеле. Паук держит в лапах муху. Но Гишер не был охранником. Здешняя охрана набиралась из людей молодых, полных сил и нерастраченной энергии. Здоровенные лоботрясы, охранники шлялись между островками тюрьмы, для порядку поколачивая сидельцев дубинами. Другого способа наведения порядка они не знали. Поясные излучатели охраны что-то делали с водой, отчего тюремщики ходили через проливы, словно обув десант-боты на воздушной подушке. У Гишера имелся точно такой же излучатель. Прогуливаясь, Гишер часто захаживал на Предвариловку, чаще, чем на остальные островки. Но до вчерашней драки с толстым Ува он не проявлял Ключана ни капли интереса. «Он меня обижал, твой Ува». Лишь произнеся это, Лючано почувствовал, как смешно и нелепо звучат его слова. «Маленький внук жалуется дедушке на обидчика». Сейчас дедушка пожалеет, погладит по головке, защитит, пойдет к родителям драчуна и потребует наказать негодяя. «Я слишком молод для Мейгеле, молод и глуп!» Мысль была кривой и острой, с зазубринами, как рыбацкий нож. «Естественно!» — согласился Гишер, почесав дряблый животик. Личико его сморщилось от удовольствия, напомнив печеный плод манго. «Толстый Ува, насколько я знаю, всегда обижает новичков. А когда его переведут на остров Хаймуба, где сидят рецидивисты ястребы и вольные гуляки, то вожди сидельцы Хаймубы станут обижать толстого Уву. Ты не сказал мне ничего нового, дружок. Я хочу знать, как ты побил Уву».
2: «Если бы мог, Лючано не побил бы, а убил жирного паскудника. С первых дней заключения толстый Ува не давал ему прохода. Отгонял от баков с похлебкой, плевал в еду, толкал в воду, чтобы проверить, кто быстрее, молодой невропаст или рыбки Бора-Абора. Предлагал сыграть в камешки на пальцы. На шее, увы, висело ожерелье из выигранных пальцев, засушенных особым образом. Когда Лючано отказался, Ува публично назвал его трусом, сопляком, охвостем шакала и рассказал, что делают с такими пусонгами могучие храбрецы. На следующий день могучий храбрец Ува решил воплотить рассказ в жизнь. Для начала он замесил тесто. Лючано сопротивлялся, как умел, но в последний раз он дрался дома, на Борго, 20 лет тому назад. Дальнейшая жизнь рядом с маэстро Карлом не способствовала развитию бойцовских качеств. Вскоре, лежа на земле, булькая кровью, текущей изо рта и разбитого носа, молодой невропас смотрел, как толстый Ува исполняет вокруг него танец победителя. Очень болела голова. Мало-помалу боль складывалась в слова, страшные, ледяные, слова подсказывали, что делать. — Ты согласен, чтобы я с тобой дрался? — спросил Лючано. Продолжая танцевать, Ува расхохотался.
3: — Согласен, Пусонг, дерись!
2: — Я не расслышал. Ты даешь согласие, чтобы я помог тебе драться со мной?
1: Удар ногой чуть не сломал ему ребра, он корчился на песке, ожидая, пока снова научится дышать. Вокруг собрались обитатели Предвариловки. Они смеялись и делали ставки, на какой минуте Ува приступит к главному делу.
3: «Оглох «Говорю уж, согласен. Ты станешь бить меня мягким задом или пугать, падая на колени? Дерись, обезьяна, моя кровь еще не закипела!»
2: И в третий раз спрашиваю. Голос отказывал, приходилось шептать. «Ты согласен?»
3: «Да, 30 раз да, сейчас ты разозлил меня по-настоящему!»
1: Толстый Ува прыгнул, норовя всем весом обрушиться на Лючана, который чудом сумел в эту минуту подняться на четвереньки. Но третье согласие было дано, да еще в присутствии свидетелей. Молодой невропаст не знал, каким злым гением придумано это ограничение, отчего он способен работать куклу лишь после троицы подтверждений добровольного согласия. Он не знал, не мог знать, но пучки основных нитей Увы сделались ему доступны. И Лючана Баргота дернул, что есть мочи. Ува промахнулся. Прыжок унес его дальше, чем следовало. Толстяк рухнул на песок плашмя, разбив себе лоб и ссадив щеку, а когда попытался вскочить, то нога подломилась, и Ува снова упал. Рот раскрылся для яростного рева.
3: «Я гнусный шакал!»
2: «Это не я, это маэстро Карл».
3: «Я Пусонг, сын Пусонга!»
1: «Маэстро держит пучок вербала, я пучок моторика, и все в порядке». Сегодня был день рождения Тарталья-злодея, человека без сердца. Кровь текла со лба Увы, заливая ему глаза. Свидетели драки остолбенели, слыша, как грозный забияка выкрикивает оскорбительные слова в собственный адрес. Теряя лицо, ставя себя в зависимое положение, опускаясь ниже дна. Признание такого рода лишало сидельца статуса достойного уважения. Никто, кроме Лючана, не знал, что Ува уже однажды произносил позорящие его фразы. Раньше, в других местах, перед другими людьми, эти слова лежали на дне памяти толстого Увы, заваленные разным хламом. Невропасту было нетрудно их достать, отряхнуть от пыли и выставить на всеобщее обозрение. Так поступает опытный старьевщик, дорвавшись до кучи барахла.
3: «Я Ариогорухо! Вредный Ариогорухо!»
1: Это был конец. Подбрасывая на язык кукле реплику, вытащенную из глубины кукольных воспоминаний, Лючана не знал, кто такой Ариогорухо. Но после вопля Увы сразу трое сидельцев подошли к нему и начали избивать. Они трудились спокойно, размеренно, без намека на пощаду. Потом Уву отволокли в кустарник, красивый кустарник, с желтой, красной и зеленой листвой, откуда вскоре раздались истошные вопли толстяка. Невропасту больше не требовалось ничего делать, ни в тот день, ни завтра. Его статус поднялся на небывалую высоту.
2: — Что значит Ариогоруха? — спросил он Гишера.
1: Гишер с удовольствием засмеялся.
2: «Оборотень, мерзкая тварь! Его ноги оканчиваются свиными копытцами, а уши свисают до земли. Ушами Ариогоруха укрывается вместо одеяла. Во рту кривые клыки, на голове растет шиполист и ползучий тимьян. На преступном жаргоне кимчуги Ариогоруха — тот, гажи которого не бывает. Ты доволен, дружок?»
1: «Я доволен», — ответил Лючана.
2: «Я вижу, ты не так прост, как кажешься. Ты не откроешь мне способ победы над толстыми увами. Я тоже хочу быть великим человеком».
1: «Отстань. Ничего я тебе не скажу».
2: «Хорошо. Тогда давай сыграем в боль».
1: Лючана не понял. Он смотрел на Гишера, а Гишер безмятежно улыбался. «В боль? Разве можно играть в боль?»
2: «Можно», — кивнул Гишер.
1: Он протянул тощую руку, дернул собеседника за волосы двумя пальцами, слегка прищемил кончик носа и почесал, словно собаку, за ухом. Миг, и Лючана заорал благим матом. Боль в голове усилилась в 10 раз. К счастью, почти сразу все прошло. «Сволочь, подонок, что ты делаешь?»
4: «Играю в боль. Теперь твоя очередь. Если ты сделаешь мне больно, я принесу тебе кусок жареной свинины с луком».
1: «Ты согласен, чтобы я причинил тебе боль?» Лючана не знал, поможет ли в данном случае искусство невропаста. Он никогда не делал кукле больно, а проверить на практике не удалось, потому что хитрец Гишер помахал костлявым пальцем у него перед носом.
4: «Без этих твоих штучек, дружок, согласен, не согласен. Королева боль приходит без разрешения. Перед ней открыты все двери.
1: Сейчас я тресну тебя, старого гада, по башке, и будет тебе королева боль».
4: «Не треснешь, дружок. Ты заинтересован. Ты хочешь попробовать? Попробуй».
1: «Ты предлагаешь мне корчить рожи?» — вдруг спросил Лючана. Наградой ему был непонимающий, изумленный взгляд Гишера. Обычная дремотность спорхнула с лица старика. Вскоре он засмеялся. Так смеются, найдя клад.
4: «Ты собираешься играть, дружок? Я не намерен долго ждать. У тебя болит голова?»
1: «Болит», — согласился Лючана. Голова действительно снова начала гудеть.
4: «Собери боль в горсть, словно воду, и плесни в меня».
1: Не понимаю, что значит плеснуть. Ненавидя старика за идиотские игры, ненавидя себя, не способного отказаться встать и уйти, Лючана сосредоточился на собственных ощущениях. «Марионетка — это я. Боль в голове, вага марионетки, простая примитивная вага. При помощи ее нельзя управлять пучками вербала и моторика, зато можно с легкостью спутать ведущие нити, нарушить внутренние связи». Это оказалось несложно. Во-первых, он работал с собой, а не с клиентом. Такая работа не нуждалась в чужом согласии на коррекцию. Во-вторых, королева боль не требовала от невропаста особой виртуозности. Она сама была разнообразной, как природа, причудливой, как судьба, и доступной, как шлюха. Она вела в этом танце и вела уверенно. Исчезло чувство пола, земля под ногами сгинула, как если бы остров канул на дно океана или вознесся в небеса. Сейчас Лючана опять стал ребенком, и тетушка Фелиция учила его вести куклу, не теряя опорной плоскости. Невропаст, ведя марионетку, видит куклу в неудобных ракурсах, и поэтому часто сажает ее на согнутые ноги, либо поднимает слишком высоко, и тогда кукла повисает в воздухе. Ребенок, невропаст, кукла, заключенный Мейгеле, он был всем сразу, потому что королева боль — самый демократичный монарх в мире. Он заново учился водить, он заново учился ходить. Лючана качнул странной вагой, лоб стянуло ледяной коркой, он задал коромыслу иной ритм колебаний. В затылке булькнул кипяток, он натянул височные нити, раскаленный пруд прожег виски. Удовольствие от автокоррекции, похожее на самоудовлетворение. В удовольствии ядрышком в скорлупе боль. Я — боль. Я — боль. Мы. Он потянулся и отдал вагу управления Гишеру, чтобы старик тоже почувствовал это противоестественное, благодатное родство с королевой болью. Согласие не понадобилось, он не корректировал, не вмешивался, а делился. Так делятся радостью или сочувствием, в итоге не разделяя, а умножая сущность. Много позже, благодаря науке старика, Лючана вспомнит свои действия. Что он делал с Гишером, деля боль на двоих? Оказывается, тыкал пальцем под сердце мял отвислую мочку уха, ладонью шлепнул по правой щеке. Как если бы, превратившись в тетушку Фелицию, решил при посредстве общих нитей срастить воедино две марионетки — назойливого Тарталью и болтуна Маккуса. Ишь ты, какие сложности! Нет, тогда он не вникал в тонкости, а не задумываясь, отдал вагу. Просто отдал, и все. Проще некуда. Куда сложнее оказалось вывести Гишера из обморока.
4: «Соглашайся», — сказал Гишер.
1: Он почесал бакенбарды обеими руками и оглушительно чихнул.
4: «Соглашайся, дружок. Сам Махал Макакаака свел нас здесь. Если ты будешь по-прежнему упрямиться и доведешь дело до суда, обвинитель от лица Катулы наверняка сошлется на поправку Джексона Плиния. Ты в курсе, что это за поправка?»
1: «Нет», — буркнул Лючана. «Какая-нибудь пакость?»
4: «Согласно этой поправке, осужденный за преступление против помпелианца может быть передан в рабство пострадавшему гражданину Помпилии на срок наказания, определенный судом в порядке компенсации нанесенного ущерба. Существует ряд ограничений судебной формы рабства, но, тем не менее... Короче, бросай артачиться и будь умницей. Тебе предложат 6 лет стандарт режима в обмен на отказ от судебного заседания. Ты дашь согласие. А я позабочусь, чтобы тебя перевели в режим сотрудничества. Ко мне в подмастерье. Год за два. Посуди сам. Отсидишь трешник и выйдешь. Если будешь стараться, еще 1/2 скостят. Верь мне, я на твоей стороне.
1: И он ушел по воде, отделявшей Притвориловку от других островков Мейгеля. Лючано смотрел, как он идет. Гишер Добряк, старший экзекутор тюрьмы, слуга королевы боли. В этот день Лючано не знал, что Гишер, почуяв родственный своему талант, тайком помог ему встать под знамена королевы. Никто не способен сыграть в боль с первого раза без содействия опытного мастера. Не помогая Гишер Добряк молодому невропасту, старик никогда не потерял бы сознание.
4: Что-что, а терпеть боль он умел. Терпеть и дарить.
1: Глава 5. Поздравляю, сеньор директор. Обвинение вызывает свидетеля Тва Айомбу. Это еще кто такой? Тарталья вгляделся в конец зала, где открылась высокая дверь, впуская свидетеля. Репортеры тоже развернулись в сторону вошедшего. Волчья стая почуяла добычу. На жертву нацелились жадные хоботки инфопоглотителей. Счетверенные раструбы широкополосных голокамер, параболические зеркала визоров прямого вещания, Гай Октавиан Тумидус настаивал на проведении закрытого заседания, но суд ему в этой просьбе отказал. Зал был битком набит народом. Разумеется, журналисты тут же заслонили человека, идущего по проходу. В итоге Лючано, сидя на скамье подсудимых, окруженный невидимым силовым полем, смог рассмотреть свидетель лишь когда тот занял отведенное ему место. «Ба, да это же болтун-портье из Макумбы!» «Плохо дело. Сеньора Вамбугу предвидела такой шаг. Теперь ей придется попотеть, чтобы вернуть хотя бы завоеванные ранее позиции. Клянетесь ли вы перед лицом Тьембла Тьера, вершителя правосудия, и великого Замби говорить только правду, одну правду и ничего, кроме правды? Клянусь, — торжественно возгласил портье, макнув палец в ритуальную краску. Он начертил какой-то символ на присяжной доске, после чего, взяв медицинским пробником у себя капельку крови, нанес ее на доску в качестве финального заверения. Кокоду на его плече молчал, затравленно озираясь по сторонам. Припугнул его хозяин, что ли? Или клюв заклеил? Ваше имя? Тва Айомба. Где и кем вы работаете? Гостевой администратор в отеле Макумба. Подсудимый после прилета на Киту остановился в Макумбе. Совершенно верно. Брат Айомба, вы не заметили странностей в поведении мэтра Барготты?
5: Конечно, заметил. Много разных странностей.
1: Каких именно?
5: Он не захотел селиться в номера, которых не заказывал.
4: Дурак!
1: Тихо, но внятно добавил Кокоду. Обвинитель Нганга, двухметровый великан, носивший пояс из бычьих хвостов и плюмаш из перьев страуса, сделал вид, что не расслышал комментария птицы. На груди Нганги сверкал знак возмездия. Леопард прижимал лапой к земле насмерть перепуганного зайца. «Что еще вы заметили?» Портье, чрезвычайно гордый участием в громком процессе, приосанился.
5: «Он мне очень странным показался. Как может инорасец изгнать чужого лоа, если лоа застрял? Вы когда-нибудь такое видели?» «А я видел!»
1: Демонстрируя искренность и волнение, Тва Айомба ударил себя кулаком в область сердца. Имплантат на его плече встрепенулся и начал чистить перья. С этого момента, пожалуйста, во всех подробностях. Лючано слушал показания свидетеля в полуха. Что нового мог сообщить портье? Ничего. Тарталья разглядывал присяжных, людей, которым предстояло решить его судьбу. «Хорошо, что присяжные сплошь вудуны», — так сказала Фианина. «На Китте не очень-то жалуют заносчивых помпелианцев. Если в доводах защиты возникнет слабина, следует давить на сочувствие, отмывая подсудимого до ангельской белизны. Иногда это помогает. Полностью вряд ли оправдают, но приговор смягчат. Были случаи».
6: «Протестую, Ваша честь, это не относится к сути дела».
1: «Протест отклоняется».
5: «Я и говорю, ладонью по груди раз, под ребро пальцем два, а наш брат как заорет от боли. Чужой ло из нашего брата и вылетел. Кого вы называете нашим братом?»
1: «Вату Кваленгу, ученика Бакора Матембеля. Он, конечно, растяпа, но брат». Зал потрясенно загудел. «Требую тишины!» Судейский молоток, отлитый из серебра, взлетел и со звоном ударил в гонг. Гул стих. Судью уважали. «Брат Нганга, продолжайте. То есть вы утверждаете, что подсудимый намеренно и целенаправленно причинил сильную боль ученику Бакора Матембеле?»
5: — Ну да, иначе застрявшего лоа не выгонишь.
1: — Вы точно уверены, что подсудимый не бил ученика Бакора, не использовал болевой шокер, иное техническое приспособление?
5: — Уверен. Не бил он нашего брата. А шокер я бы увидел, его в ладонь не спрячешь.
1: — У обвинения больше нет вопросов к свидетелю. — Защита?
6: «У защиты есть вопросы».
1: «Прошу вас». Щекастый толстяк-судья благожелательно кивнул в пианине. Обручи из каучука, вплетенные в его волосы и смазанные благовонным жиром, блестел наподобие нимба. Однако Лючано было сейчас не до шуточек.
6: «Скажите, брат Айомба, подсудимый подошел к ученику Бакора вплотную?»
1: «Да».
6: «Он прикасался к ученику? Между ними был физический контакт?»
1: «Да».
6: «Вам известно, с какой целью подсудимый подошел к ученику Бакора?»
1: «Протестую, Ваша честь, это не относится к сути дела». «Протест отклоняется. Брат Айомба, отвечайте на вопрос защиты». «Конечно, известно, он хотел выгнать из нашего брата чужого лоа».
7: «Баргот! Так, хороший, оправдать!»
1: Внезапно заорал Кокоду на плече портье. И в подтверждение сказанного звонко щелкнул клювом. На мгновение зал замер, а потом взорвался хохотом. Смеялись все, кроме обвинителя Нганги и легада Тумидуса, который сидел на месте истца. Судья смахнул слезу, пряча улыбку, взмахнул молотком.

0: Напротив, он по собственной инициативе пришел на помощь человеку иной расы и фактически спас его, а также его пациента от обоюдного Белонга, грозившего полным разрушением психики обоих.
1: «В данном случае мотивы подсудимого не важны», — вмешался обвинитель Нганга, потрясая жезлом с листовидным наконечником. «Важно, что он намеренно причинил человеку боль ментальным способом, как и в случае с потерпевшим».
0: «Протестую. В случае с потерпевшим мой подзащитный причинил боль без умысла, а в случае с учеником Бакора не было ментального контакта».
1: «Судя по показаниям свидетеля, обвиняемый обладает способностью причинять боль по своему желанию и контролирует эту способность. Следовательно, можно утверждать...»
0: «Брат Нганга, вы знакомы со спецификой работы невропастов?»
1: «В общих чертах».
0: «Тогда вы легко увидите принципиальную разницу между случаем с учеником Бакора и сеансом контактной имперсонации с Баасом Тумидусом».
1: «Увы, сестра Вамбугу, я не вижу никакой принципиальной разницы между этими двумя случаями. Возможно, сам Баас Барготта сможет прояснить ситуацию. Ваша честь, у меня вопрос к подсудимому». «Прошу вас, брат Нганга». Нганга повернулся к Лючану. Тот встал, чувствуя на себе косой взгляд помпелианца. На судебное заседание Тумидус являлся не в форме, на светло-кремовой рубашке с шортами смотрелись на гардлегате как мундир. «Баас Барготта, вы в состоянии контролировать свою способность причинять людям боль?» «Физически — да. Ментально — нет. К моему глубочайшему сожалению». «Сожаление оставьте при себе. Отвечайте только на вопросы». На сей раз в голосе судьи не было и тени доброжелательности. «Слушаюсь, ваша честь». «Вы причинили боль ученику Бакора Матембеле?» «Да». «Вы причинили ему боль ментальным способом?» «Нет, то есть в некотором роде». «Что значит «в некотором роде»? Выражайтесь яснее». «Вы позволите мне пояснить?» «Я слушаю». «Сейчас главное не сфальшивить, правильно подать ответ. Сейчас ты кукла и кукольник в одном лице. Обычный невропаст в принципе не способен причинить боль клиенту, и я, несмотря на мой психический дефект, тоже не в силах этого сделать умышленно. Но бывают моменты, когда во время сеанса имперсонации я сам начинаю испытывать боль, как правило, головную. В таком случае я ничего не могу с собой поделать. Если не разорвать контакт, боль транслируется клиенту. В случае с гардлегатом Тумидусом я не имел права прервать связь. Гардлегат не сумел бы без меня закончить речь. Я пытался удержать боль в себе, но у меня не получилось». «Вы сами себе противоречите. В случае с...» «Простите, я еще не закончил. В случае с учеником Бакора все было иначе. Я могу причинять боль целенаправленно, но только при непосредственном физическом контакте. Для этого мне необходимо совершить ряд определенных действий. Это мое умение не имеет отношения к искусству имперсонации. Если коротко, я могу целенаправленно причинить боль, когда прикасаюсь к человеку. При ментальном контакте я иногда причиняю боль без умысла, против моей воли». «Вы закончили свои пояснения? Прекрасно. Уважаемый суд, братья присяжные, способны ли вы поверить в сказанное этим человеком? Не возникает ли у вас законное подозрение, что все эти противоестественные ограничения придуманы обвиняемым, дабы обелить себя в глазах правосудия?»
0: «Ваша честь, я протестую».
1: «Протест отклоняется. Продолжайте, брат Нганга». «У меня, например, такое подозрение возникает, как у всякого непредвзятого и здравомыслящего человека. Посему, ваша честь, я прошу разрешения на сеанс одержания в присутствии адвоката подсудимого для выяснения степени правдивости заявлений обвиняемого». «Суд не возражает против сеанса

Держание. Сегодняшнее заседание объявляется закрытым. Следующее заседание начнется завтра в 11:00 утра. Серебряный молоток ударил в гонг, подводя итог.

0: Я хочу вас предупредить, брат Нганга. Лоаба Асабаргота не вполне обычен, мягко говоря. У вас могут возникнуть проблемы.
1: Прилючан, адвокат и обвинитель говорили на унилингве. Даже вне зала суда. Простая вежливость, профессиональная этика. Он не знал. Сейчас его вели в тюремный лазарет для осмотра перед одержанием. Впереди топал охранник, и топал, вне сомнения, нарочно. За ним шли, мило беседуя, адвокат с обвинителем и Лючана. Замыкал процессию второй охранник, шагов которого слышно не было. В чем кроется его необычность, сестра Вамбугу?
0: Мой подзащитный невропаст. С еще одной дополнительной, весьма специфической способностью.
1: Вы имеете в виду способность причинять боль?
0: Именно. А теперь представьте, как эти два совершенно разных, взаимоисключающих качества могли отразиться на его лоа. Включите на минутку воображение.
1: Нганга замедлил шаг. Могучие мускулы великана напряглись, словно на плечи упала тяжесть. Острым концом жезла он почесал себе затылок. «Вы рекомендуете мне отказаться от одержания?»
0: «Рекомендую. У меня уже есть печальный опыт».
1: «Я подумаю. Вначале подсудимый пройдет общий осмотр». Лазарет производил впечатление жуткой эклектики. Новенький диагност-комплекс со скан-капсулой, шкафы с матовыми стеклами, кушетка. На стенах, вперемешку с голосферными эмиттерами и объемными диаграммами, знаки, символы, семант-планшеты, маски. На полу знакомые круги с узорами ВВ и четырехлучевой звездой. На столе коврик Джуджу, специализированный терминал и штатив с небьющимися пробирками. В смежном помещении ждали своего часа три восстановительных кокона. Охрана осталась за дверью. Из-за стола навстречу им поднялся улыбчивый доктор в цветастом халате и тюбетейке, похожей на копченую мумию. «Снимите рубашку», — без церемоний скомандовал он Тарталье. Лючана повиновался. «Ложитесь на кушетку».
0: «Погодите, что это у вас?»
1: Голос Фианины дрогнул. Лючана стало не по себе. Неужто он подхватил какую-то заразу или паразита? Где?
0: На правом плече.
1: Теперь на него в шесть глаз смотрели трое — адвокат, обвинитель и врач. А, это татуировка. Во время прогулки сделали. Нравится? После памятной прогулки, вернувшись в камеру, Лючана внимательно изучил творение карлика-слепца. Черно-красный орнамент из сплетающихся змей, лиан, шнуров при длительном рассматривании начинал плыть перед глазами. Казалось, змеи шевелились, щекоча кожу и перетекая по кругу внутри узора. В конце концов у Лючана затекла шея, он надел рубашку и забыл о татуировке. Опять он вспомнил о ней перед следующей прогулкой. И, повинуясь неосознанному импульсу, вышел в тюремный двор без рубашки. Карлика во дворе не оказалось, да и танцев не было. Зато он разговорился с парой здешних сидельцев. Болтали о пустяках. Что нового на воле, благо Тарталья недавно оттуда. Нет ли в тебе, полубрат, примеси нашей крови? А в шестом-седьмом колене? Тебя Помпил, небось, в рабы клеймить хотел, а ты его в ответ приложил? Нет? Ну ладно. А ну да, невропаст. Это как? Когда же Лючана, в свою очередь, поинтересовался, где папа Лусера, кольценосый парень ответил непонятно. Работать забрали, гнит гонять. Уточнять Тарталья не стал. Ну-ка, дайте взглянуть. Вокруг татуировки собрался тройственный консилиум. Цоканье языком, изумленное хмыканье, возбужденные реплики на вудунском наречии, сейчас и адвокат, и обвинитель забыли об этике. Кто вам ее сделал? Карлик в шрамах.
2: Папа Лусера?
1: Да. «Простите, доктор, мы с сестрой Вамбугу выйдем на минутку». Из коридора вскоре вернулась одна Фианина.
0: «Брат Нганга счел ваши объяснения вполне удовлетворительными и решил воздержаться от дополнительной экспертизы», — официальным тоном сообщила она Лючана. «Обвинение в умышленном причинении боли легату Тумидусу с вас будет снято». И обернулась к доктору. «В осмотре больше нет нужды. Извините за беспокойство».
1: Тарталья принялся надевать рубашку. «Откуда такое неожиданное доверие к словам подсудимого?» — буркнул он себе под нос.
0: Адвокат улыбнулась. «Вы в курсе, кто такой Лусера Шанвури?»
1: «Нет». «А кто он? Большая знаменитость?»
0: «Он же Антис, один из двух китянских антисов».
1: «Антис? Слепой карлик Антис?»
0: «Вряд ли слепота ему мешает», — пожала плечами сеньора Вамбугу.
1: «Она права, не мешает. Особенно, когда исполин в боевом состоянии выходит в космос. Но Антис в тюрьме? Да ведь он способен при внезапном старте сравнять с землей и тюрьму, и весь курортный мегаполис в придачу».
0: «Лусера Шанвури отбывает наказание за злостное хулиганство. Увы, будучи пьяным, он любит колотить своих жен и задираться к туристам. Антисы, как правило, законопослушны, но иногда на них находят. 2 года стандарт режима заменены судом на 9 месяцев в режиме сотрудничества. При необходимости папу Лусера привлекают к работе по профилю». Вудуни подмигнула Тартальи и добавила в полголоса. «Считайте, вам улыбнулась удача, Баас Борготта. Теперь вы под покровительством Нкуя».
1: Антис, помпелианская Антис, также Нефил, Гематор, Бахадур, Вэгдан, Нкуя, Вудун, Велет, Брамаин, Исполин или Полоник, Старосуздальская и так далее. Человек от рождения, наделенный способностью к переходу в измененное расширенное состояние, по Константину Чекловцеву. И как следствие, выход в открытый космос без средств защиты и перемещению со сверхсветовыми скоростями без использования РПТ-маневров. В измененном состоянии разум и тело Антиса представляют собой единый энергетический сгусток огромной мощности. При этом особенности, характерные для расы, к которой принадлежит Антис, сохраняются в полном объеме. Краткая историческая справка. Считается, что первые антисы возникли практически одновременно у всех рас энергетов, исключая помпелианцев, около 1200 стандартных лет назад, вскоре после открытия РПТ-маневра. Общество любителей мироведения связывает появление антисов с преодолением звездолетами светового барьера, но данная теория до сих пор не получила достаточного подтверждения. В течение прошедших 12 столетий наблюдается медленный, но неуклонный рост числа антисов. Если при зарождении этого феномена, по разным данным, было зафиксировано не более 25 измененных, то в настоящее время их насчитывается 327. Гипотеза Бернарда О'Лили о том, что доля антисов среди рас энергетов остается постоянной, статистикой не подтверждена. Социализация антисов затруднена. В детстве они часто бывают вспыльчивы, раздражительны, склонны к немотивированной агрессии. По этой причине в обитаемых секторах галактики действуют особые службы по выявлению антисов в возрасте 5-7 лет. Выявленные дети воспитываются опытными педагогами по специальным методикам, облегчающим дальнейшую социализацию. В итоге большинство антисов вырастают с сознанием своей ответственности перед человечеством. Периодические вспышки их антисоциальной активности носят локальный характер и имеют минимальные последствия. Малая галактическая энциклопедия, том 2. Мы идем по канату, натянутому между двумя формами существования — физической, то есть материальной, и энергетической, или лучевой. Если одна из опор каната исчезнет, канатоходец рухнет в бездну, но, пройдя весь путь до конца, мы перестанем нуждаться в канате. Структура мозга изменится в принципе, и новый организм, человечество, выйдет за пределы планеты без помощи устройств различного рода. Антисы свой путь уже прошли. Давид Мадичи Вури. Дорога к звездам. И сразу, как с белой вершины нисходит лавина, великая мощь снизошла на чело исполина, утратила могучий герой человека подобие, сияя, как звезды, смотрели глаза из-под лобья. Душа воспылала от радости буйной и гневной, мгновением казался ему перелет многодневный. Он глянул, и стены столицы рассыпались прахом, он прянул, и люди упали, охвачены страхом. Кирти Сагантара. Сказание о Ваюдхе. Часть 12. Шалости юного Велета. Во время терминальной эры человечество полностью ответит на вопрос «зачем?» и сочтет за благо включить в действие второй закон термодинамики в атоме, то есть из корпускулярного вещества превратиться в лучевое. Что такое лучевая эра космоса, мы ничего не знаем, мы можем лишь строить догадки, базируясь на изучении единичных примеров случайных мутаций, далеко опередивших медлительный процесс эволюции. Я говорю об антисах. Константин Чулковцев, автор книги «Грезы о земле и небе», член-соревнователь Общество любителей мироведения. Таким образом, подсудимый однозначно понимает, что его действия могут нанести клиенту психический и моральный ущерб, тем не менее, влекомый жаждой наживы, согласился на сеанс контактной имперсонации. Тот факт, что клиент был устно предупрежден о возможных последствиях, не снимает с подсудимого ответственности. Согласно статьям 27 и 28 прим. Уголовного кодекса Киты, подобные действия присяжные внимательно слушали. Влекут за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 12 лет, в зависимости от степени причиненного ущерба, с последующим запретом на любые ментальные воздействия на планетах, спутниках и искусственных космических объектах, принадлежащих расе Вудун. На основании вышеизложенного я во имя Тьембла Тьера, вершителя правосудия, требую признать подсудимого виновным. Я закончил. Нганга отвесил поклон, качнув плюмажем, и вернулся на свое место. Слово предоставляется защите. Пока сеньора Вамбугу выходила к барьеру, который отгораживал присяжных, Лючана бросил взгляд в зал. Там, в задних рядах, сидели его кукольники. Труппа, до сих пор не объявлявшаяся в суде, на финальное заседание пришла в полном составе. Судя по назойливому интересу репортеров, популярность вертепа на Ките взлетела до небес. Звезды. Толком рассмотреть всех со скамьи подсудимых не удалось. Анюта, кажется, плакала. Вот ведь дуреха. Степашка гладил ее по плечу, успокаивал. Молодец. А Никита набычился, сидит чернее тучи. Как бы морду Тумидусу бить не кинулся. С Конопатова станется. Много они, крепостные графа Мальцова, безропотные, безответные, от своего директора добра видели. Вот поди ж ты.
0: Уважаемый суд, присяжные, братья и сестры, вы видели, как один за другим рушились бастионы обвинения? Диверсия против Помпелианской империи, акт личной мести легату Тумидусу, коварный умысел. Остался последний рубеж, за который изо всех сил держится обвинение. Противоправное ментальное воздействие. Да, буква закона нарушена. Я и мой подзащитный этого не отрицаем. Но что важнее, буква закона или его дух? Вечно живой и неподкупный Тьем Блатьера, лоа справедливости. Подумайте, братья, и найдите в себе гражданское мужество ответить. Фианина наклонилась вперед, словно пытаясь заглянуть присяжным в душу. Справедливо ли осудить человека, который честно предупредил клиента о возможных негативных последствиях? Сей факт установлен следствием, и сам легат Тумидус его не отрицает. Брат Нганга говорил здесь о жажде наживы. Будь это так, будь Лючано Барготта личностью аморальной и меркантильной, как это пытается представить обвинение, разве он не обезопасил бы себя первым делом? Достаточно было заранее внести в контракт соответствующий пункт и снять с себя всякую ответственность. Разве стал бы человек расчетливый и беспринципный полагаться лишь на благородство и честность своего клиента? И что он получил в ответ на свое прекраснодушие?
1: Звучный проникновенный голос, легкая дрожь от наплыва чувств, выверенных жестов, скупых, точных. Такая жестикуляция уравновешивает пафос речи, иначе выйдет чересчур эмоционально. Замечательный адвокат Фианина Вамбугу, Маямбера фундаментальной одержимости. Очень красивая женщина. Тарталья аж заслушался. Будь он на месте присяжных, вне сомнения оправдал бы сам себя, а потом прослезился и вручил бы себе как невинно пострадавшему от навета нимб и крылья.
0: Братья и сестры, вам предстоит принять нелегкое решение. В ваших руках судьба человека, который в трудную минуту добровольно пришел на помощь, спас рассудок и возможные жизни двух других людей. Многие ли из сидящих в зале взяли бы на свои плечи эту тяжесть? Многие проявили бы в критический момент лучшие качества души. Да, Лючано Барготта оступился. Но не по злому умыслу. Надо ли теперь ломать ему жизнь? Или лучше проявить милосердие и сострадание, как проявил их мой подзащитный, спасая Вату Кваленгу, ученика Бакора Метамбеле? Заключительные слова упали гирьками на чашу весов. Решать вам. Я лишь прошу вас, во имя Тьем Блатьера, вынести оправдательный вердикт моему подзащитному. Я закончила.
1: «От последнего слова, пожалуй, стоит отказаться», — подумал Лючано, — «чтобы не портить впечатление от речи адвоката». Он прислушался к внутренним голосам. Маэстро Карл молчал, и Гишер Добряк молчал, и Надежда тоже молчала. Надежда молчала тише всех. «Ваша честь, присяжные вынесли свой вердикт». Пауза. Воздух в зале ощутимо загустел, кисель ожидания. «Виновен!» В кисель упала бомба. Гул, протесты, возгласы наслоились друг на друга. Никита, бледный как смерть, даже конопушки поблекли, рвался вперед, желая вцепиться в глотку легату, судье, присяжным, всем сразу. На нем висели Степашка, Емеля, Бутафор Васька. Толстушка Оксана хлопотала над Анютой, отпаивая беднягу успокоительными каплями и рыдая в голос. Почему-то Лючано видел только их, вертеп, кукольников. Остальных слышал.
2: «Позор!»
1: «Несправедливо!» «Оправдать!»
3: «Долой, Помпи!»
1: Репортеры вертелись волчками, пытаясь заснять все и вся. Присяжных, судей, Тарталью, адвоката, обвинителя Нгангу, вскочившего легата Тумидуса. «Тихо! Тихо!» — я сказал. «Сейчас начну удалять из зала!» Серебряный молоток ударил в гонг. Конференц-система разнесла звук по залу, многократно усилив. После того, как замолкало разгневанное серебро, стихал и шум. Быть изгнанным никто не желал. Шоу должно продолжаться. Вернее, шоу еще не закончилось. Он подозревал, что шоу едва началось.
3: дальше будет интереснее. Но лишь в одном случае, если смотреть со стороны. А когда тебя ведут на суровых нитках и не туда, куда тебе хочется...
1: Есть ли у потерпевшего какие-либо пожелания? Заявление. Судья обращался непосредственно к гард-легату.
3: Да, Ваша честь. Заявление.
1: Тумидо сбросил на Лючана короткий взгляд.
3: Презрение? Торжество?
1: Нет.
3: Равнодушие. Так смотрят на вещь. Я желаю воспользоваться поправкой Джексона Плиния. Соответствующее заявление уже передано мной, уважаемому суду. Прошу принять к рассмотрению.
1: Гард-легат, не пойми зачем, продемонстрировал судье персональный уником, с которого, видимо, и отправил заявление. Помпелянец был подчеркнуто вежлив, соблюдая все формальности. Он явно старался не дать ни малейшего повода для отказа.
3: «Ваше заявление получено и будет учтено. Суд удаляется на совещание».
1: До этого момента Тарталья по большому счету оставался спокоен. «Ну, отсидим, сколько дадут, а дадут вряд ли много, четверть скостят за примерное поведение. Лучше бы, конечно, отделаться условным и высылкой с планеты, но тут уж как повезет». В конце концов, мы рецидивисты, нам тюрьма дом родной. Станем с папой Лусера в присядку танцевать. Если бы не поправка Джексона Плиния. Рабство у истца на срок отбывания наказания. В первый раз на Кимчуге работорговца Тита Гнея Катула удалось обезоружить, лишив возможности прибегнуть к этой поправке. И вот на Ките прошлое догнало забывчивую жертву, ударив рикошетом. Лючано боялся даже представить, что сделает с ним злопамятный помпелянец, получив обидчика в свое полное распоряжение.
3: «Встать! Суд идет!»
1: Шорох, шепот, шелест одежды. Суд вынес приговор.
3: Лючано Барготта, согласно статьям 27 и 28 прим. Уголовного кодекса Киты, признан виновным в непредумышленном нанесении психического и морального ущерба в результате преступной неосторожности. Лючано Барготта приговаривается к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в рабстве у гард-легата военно-космических сил Помпелианской империи Октавиана Тумидуса, согласно поправке Джексона Плиния по заявлению потерпевшего. Время пребывания подсудимого под следствием засчитывается в срок отбывания наказания. С настоящего момента Лючано Барготте пожизненно запрещены любые ментальные воздействия на планетах, спутниках и искусственных космических объектах, принадлежащих расе Вудун.
1: «Каково быть рабом, малыш?» — спросил издалека маэстро Карл.
3: — Скверно, — вместо Лючана ответил Гишер, добряк. — Но наш дружок об этом еще только догадывается.
1: — Убирайтесь вон, — сказал обоим Тарталья. — Я еще достаточно свободен, чтобы вытолкать вас в зашей.
4: «Как же вы теперь, Тарталья, в рабстве?» Степашка ударил кулаком в ладонь. «Оно ж во 100 крат хуже, чем в крепости! Да еще у Меднолобова!»
1: Об этом посещении Лючано, благодаря содействию адвоката, договорился заранее. Ему был нужен именно Степан, но отнюдь не для того, чтобы молодой невропаст, явившись в комнату для посетителей, изливал на экс-директора свое бурное сочувствие.
3: «Цыц!» — рявкнул Тарталья знакомым тоном, обрывая поток соболезнований. «Ты мне что, душу травить пришел?» «Не затем звал. 3 года ерунда. Раз — и пронеслись. Имей в виду, вернусь, с тебя первого спрошу».
4: «Почему с меня?» — обиделся Степашка. «Я что, крайний?»
3: «Потому что спрашивать буду с директора», — с временного директора. Уяснил, Степан Осипович, или повторить?
4: Не надо.
3: Услышав, как грозная Тарталья впервые именует его по имени-отчеству, Степашка от неожиданности чуть дара речи не лишился.
4: Что не надо? Повторять не надо. Я понял, вы, значит, спросите.
3: Он сгорбился, будто собрался нырять в прорубь.
4: «Вы спросите», — твердо сказал новорожденный Степан Осипович. «Я отвечу».
3: «И нечего на меня таращиться. Глаза на лоб вылезут. Кроме тебя, дружок», — Ключана поймал себя на интонациях Гишера Добряка, — «больше некому».
4: «Да как можно?» — вдруг спохватился Степашка. «Я ж в крепости».
3: «Уже нет. Со вчерашнего дня ты свободный». «Полноправный гражданин Сечиня. Моя адвокатша связалась с графом Мальцовым. Аркадий Викторович дал согласие и подписал твою вольную. Вот, смотри, если не веришь. Тут и вольная, и контракт».
1: Тарталья толкнул по столу собеседнику плоский скрин-планшет, где хранилась документация по труппе. Нужный файл он заранее вывел на дисплей. 5 минут он с удовольствием наблюдал, как обалделый до полной невразумительности Степашка читает текст, потешно шевеля губами.
3: «Убедился?» Степашка поднял на Лючана безумный взгляд.
4: «Благодетель!»
3: Он вскочил, рывком обогнул стол, бухнулся перед Тартальей на колени.
4: «Благодетель! Отец родной!»
3: Парень схватил руку отца и принялся истово ее целовать.
4: «По гроб жизни! Для вас все, что прикажете!»
3: Первый миг Тарталья растерялся. Затем попытался высвободить руку. Это удалось не сразу. Селенок молодому невропасту было не занимать.
4: «Не дури, хватит! Ну, вставай, вставай!»
3: «Я кому сказал? Встать! Немедленно!» Окрик помог, на лицо Степана вернулось прежнее знакомое выражение.
4: «Ты теперь свободный человек, в отличие от меня. Слышишь? Свободный. Гражданин в душу тебя насквозь. Значит, веди себя соответственно».
3: Шмыгая носом, Степашка вернулся на прежнее место.
4: «Вот так-то лучше. Садись.
3: Платок есть? Рожу вытри. Соображать можешь?»
4: «Могу».
3: «Соберись. Директор в первую очередь головой думать должен. Раскисать будет некогда, привыкай. Контракт прочитал?»
4: «Какой контракт?»
3: «Твой контракт с графом». Лючана понял, что Степашка после вольной уже ничего толком не читал.
4: «Мой? С графом?
3: А ты как думал? Теперь ни я, ни его сиятельство тебе приказывать не можем, заруби себе это на носу. Как 2 × 2 = 4. Читай. Если что не так, говори, обсудим. Имеешь право и не подписывать, между прочим. Бросай театр к чертям и мотай на все 4 стороны.
4: Как же я наших брошу? Они ж...»
3: Маховики мыслей начали со скрипом проворачиваться в Степашкиной голове, набирая обороты.
4: «Нет, я с вертепом заодно. Раз надо, раз больше некому, буду директором, пока вы не вернетесь».
3: «О!» — со значением поднял палец вверх Лючана. «Кажется, я в тебе не ошибся. Срок действия контракта, видишь?
4: 3 года с правом досрочного расторжения по обоюдному согласию сторон», — прочел вслух Степан, отыскав нужный абзац.
3: «Это на случай, если адвокатша вам срок скостит, если вы раньше вернетесь».
4: «Именно, но ты на это особо не рассчитывай. Остальное смотри».
3: «Я смотрю. Только я, значит, теперь свободный. А вы, Тарталья?»
4: «Неужто и впрямь так переживает? Успокаивать его? Меня б кто успокоил? На душе скребли кошки».
3: «Как у вас на Сечине, говорят, Степан Осипович?» От тюрьмы до отсумы не зарекайся. Верно говорят?
4: Ничего. Лючано зло сощурился, и Степашка подался назад. До того хищным, незнакомым показался ему отставной директор.
3: Легату мое рабство еще поперек горла встанет. Слышал, как суд приговор в узел завязал. Хороший узел, скользкий, для петли в самый раз. Он с болезненным наслаждением вспомнил финал заседания. Слова судьи капали расплавленным серебром.
1: Лючано Барготта передается в рабство потерпевшему со следующими ограничениями. Запрещены умерщвление, членовредительство, нанесение телесных повреждений выше первой степени, а также прочие действия, включая бездействие, влекущие за собой заболевания и расстройства жизнедеятельности организма осужденного. Запрещены ментальные и экстрасенсорные воздействия, способные привести к долговременным или необратимым расстройствам психики. Запрещена продажа, дарение или иная форма передачи осужденного в рабство третьим лицам. По окончании срока наказания суд обязует Гаякта Вианатумидуса освободить Лючано Барготту от рабства и за свой счет доставит на Киту для предъявления суду и прохождения медицинского освидетельствования. Состояние организма и психики Лючано Барготты по истечении срока наказания должно соответствовать их состоянию перед передачей осужденного Гаю Октавиано Тумидусу с поправкой на естественное старение организма. В случае несоблюдения данного предписания суда Гай Октавиан Тумидус будет нести ответственность согласно Уголовному разделу Галактического кодекса, статья 214 прим.
4: В принципе, выслушав сей перечень ограничений, гардлегат имел полное право забрать заявление обратно и предоставить заботы о Барготте пенитенциарной системе Киты. Но Тумидус слушал молча, не перебивая, лишь катал желваки на скулах и постепенно бледнел. От ненависти, от духоты, вопреки кондиционерам, царившей в зале. Судья выдержал паузу, давая истцу время подумать. Бронзовая статуя осталась безмолвной. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Толстяк-судья коснулся обруча в волосах. На пальцах остался священный жир, которым был смазан обруч. «Объявляю заседание суда закрытым».
3: Дочитал. Вроде нормально. Степан взял в руку маркер. Подписывать тут? Уверен, что нормально. Вы же вот читали контракт.
4: Читал.
3: Значит, было бы, что не так, упредили бы.
4: Эх, Степан, наивный ты человек. Нельзя людям на слово верить. Дрянь люди. Я когда с легатом договор подписывал, один единственный пунктик поленился вставить. И где я теперь? Тарталья похлопал себя по соответствующему месту, демонстрируя, где он теперь находится. То-то. Вдруг у меня своя скрытая выгода есть.
3: Степашка заново пробежал глазами текст контракта. Внимательно посмотрела в лицо Лючано.
4: Нету здесь вашей выгоды. И подвохов нету. Только раз вы велели, я хоть тысячу раз подряд читать стану. Так и знайте.
3: И он уверенно расписался на планшете.
4: «Поздравляю, сеньор директор!»
3: Лючано без улыбки протянул парню руку. «Не лобызать, пожать».

0: осужденный Барготта, на выход. Когда Лючано поднялся с койки, один из вошедших охранников продемонстрировал ему браслеты, а второй, любитель остренького, только руками развел, мол, сами знаем, что бежать не станешь, но по уставу положено. Тарталья кивнул, подставив руки. Положено, значит, положено. Ничего не попишешь. Никаких личных вещей, кроме того, во что он был одет, Тарталье не полагалось, да и одежку с обувью по прибытии на Помпелянскую галеру должно быть отберут, выдадут все хозяйское. У раба нет личных вещей, даже собственная жизнь ему не принадлежит. Дерьмо из твоей задницы, и то собственность хозяина. Захочет — на хлеб намажет, захочет — тебя накормит. Тюремный коридор Лючано изучил, как линии на своей ладони. Этим путем его в течение 2 недель ежедневно выводили к машине, увозя на очередное заседание в Темпль правосудия. Этим же коридором он возвращался обратно. Сегодня он шел здесь в последний раз. Позади остался многочасовой медосмотр, скрупулезное занесение всех данных в архивы, опись оставляемого на хранение имущества, переоформление счета трупа на Степана Оселкова и прочие бюрократические процедуры. Впереди ждал Гай Октавиан Тумидос. Хозяин. Очки Лючано вручили перед дверью.
1: Барготта! Вот он!
2: Дамы и господа, мы находимся в прямом эфире. На ваших глазах Лючано Барготту, проигравшего судебный процесс, уводят в рабство.
0: Снаружи толпились репортеры. Если бы не 2 шеренги хмурых полицейских, вся эта братья наверняка отбила бы Лючано у охраны, а после живьем разодрала несчастного на новости, цитаты и эксклюзивное интервью.
1: Что вы чувствуете, отправляясь в рабство?
3: Вы подали апелляцию.
4: Ваше отношение к легату Тумидосу?
3: Вы считаете приговор справедливым?
4: Вертеп продолжит выступление.
0: Тарталья не отвечал. Конвоиры молчали. Полицейские оцепления держали строй, сдерживая натиск впавших в экстаз журналистов. Лючано подвели к броневику всестихийнику, сверкавшему на солнце антилазерным покрытием, передав с рук на руки 2 сержантам, которые ждали внутри. В спину ударило.
5: «Держись, Тарталья! Кита с тобой! С тобой! С тобой!»
0: Не хватало еще стать поводом для погромов, подумал Лючано, ощущая вселенскую усталость и упадок сил. Тогда уж точно пожизненное влепят. Или аннигилируют без суда и следствия. Под ногами тихо, но мощно загудел двигун. Едва ощутимый толчок. Броневик вывернул на трассу и, набирая скорость, понесся над самым покрытием. Тяжелый всестихийник шел ровно, чуть пружиня, словно весил сущие пустяки. На овальном иллюминаторе справа от Тартальи решетки не было. Поляризованный стеклопакет по крепости не уступал иным сортам стали. Снаружи мелькали пальмы у обочины, скучные и пыльные. За пальмами вереницей бежали одноэтажные домики предместий. Непрестижный район. Виллы и бунгало начинаются ближе к океану. Очень захотелось увидеть океан. Знать бы почему. Бритый наголый сержант перегнулся через спинку сиденья и молча снял с Лючано наручники. Явное нарушение режима перевозки заключенных. Держись, кита с тобой. Перед развилкой двигун загудел на тон выше. Броневик по крутой дуге взмыл вверх. Заложив вираж, машина взяла южнее. За иллюминатором возникла панорама Хунга-Кампы. Здания сверкали в лучах альфа-паука. Водную гладь бороздили прогулочные суда. «Хотел увидеть океан?» — спросил маэстро Карл. — Смотри на здоровье. — Полегчало? — без иронии спросил Гишер. — Смотрю, — ответил Лючано. — Полегчало. Сержанты, красотами Родины, открывшимися с высоты, не интересовались. Их внимание привлекло нечто на экране заднего обзора. Курчавые головы полицейских заслоняли дисплей. Лючано сумел увидеть предмет сержантского интереса лишь в иллюминаторе, когда броневик сделал очередной поворот. «Ба, да это же летучая корыта Кханги!» На борту аэромоба находится вертеп в полном составе. Вися на хвосте, колымага-пигмея повторяла все маневры броневика, явно не собираясь отставать. При этом Кханга четко соблюдал технический интервал, держась на безопасном удалении от всестихийника. Из-за поручней аэромоба Тарталии махали руками и что-то кричали, хотя слов, конечно же, не было слышно. «Ваши?» — бритый сержант нарушил молчание. «К сожалению, мои. Отбить вас надумали», — как от оскомины скривился второй полицейский. «Да вы что, они же не террористы и не идиоты. Проводить решили, небось». Если насчет террористов Лючано был уверен на 100%, то насчет идиотов у него имелись некоторые сомнения. А ну как действительно, крепостные графа Мальцова решили освободить любимого директора после того, что им поведал Степашка. Хотя нет, вряд ли. Хитрец Кханга в такую авантюру в жизни не ввязался бы. Не хотелось бы брать их за жабры. Они не замышляют ничего плохого. Надеюсь, что вы правы. — Не дурите, братцы, — шептал про себя Лючано. — Не надо, вы ж теперь звезды, контрактов на 3 года вперед, заказы со всей галактики. Работайте и радуйте жизни, хоть какая-то польза от того, что старый дурак шагает по граблям, словно по проспекту. Не повторяйте моих ошибок. Вертеп внял мысленным мольбам экс-директора и перед космопортом аэромо подстал. Тарталья вздохнул с облегчением. Сержанты, кажется, тоже. Броневик мягко опустился на площадку для спецтранспорта. Двигун смолк. Наручники на заключенного надевать не стали, вывели, усадили в ярко-оранжевый кар службы безопасности космопорта. За рулем ждал водитель в форме СБ. Пока они ехали к взлетному полю, следуя разметке, Лючано несколько раз оглядывался, но если аэромоб Кханги и обретался где-то неподалеку, то его скрывали, нависая над космопортом, грузовые и пассажирские терминалы. Впереди росли громады кораблей, кар миновал пару гармошек. Огромный разделенный на сегменты блестящий куб — звездолет гематров. Плоский транспорт с Хлои. Наконец над головами вознесся раздвоенный нос помпелянской галеры. «Не эту ли галеру ты видел в порту, когда вы прибыли на Киту? А какая теперь разница?» Кар остановился возле галеры. Их ожидали. У трапа стояли 2 рослых помпелянцев в комбинезонах технической службы. Лица техников ничего не выражали. В сторону прибывших они не смотрели. Скучая, пялились в пространство перед собой, и все. Легат Тумидус, как и в военной школе, счел ниже своего достоинства являться лично. Впрочем, теперь у него были для этого куда более веские основания. «Это корабль Этна?» «Да». «Осужденный Лючано Барготта для передачи в 3-летнее рабство гард-легату Тумидусу доставлен. Легат должен собственноручно заверить акт передачи». Левый техник шагнул вперед. Он смерил Лючано взглядом, словно сопоставляя объект со снимком, хранящимся в памяти. «Совпадает ли?» «В присутствии гард-легата нет необходимости, сержант. Я сервус-контролер 1-го класса Марк Славий. Вот доверенность от Гая Октавиана Тумидуса на мое имя». Оба сержанта придирчиво изучили доверенность и кивнули, соглашаясь. Сервус-контролер расписался в планшетке, после чего коротко бросил в адрес нового раба. «Следуй за мной». И Лючано стал подниматься по трапу, уходящему в чрево галеры. У самого входа в корабль он не выдержал, оглянулся. Над терминалами космопорта висело черное пятнышко. Аэромоб Кханги. Впрочем, ему вполне могло и показаться. Альфа светила так ярко, что на глаза наворачивались слезы. Темные очки и тени спасали.
6: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Альфред Ван Вогт. Пробуждение. Остров был стар, очень стар. Даже Иилах, который лежал у входа во внутреннюю лагуну миллионы миллионов лет, не понимал, пока был еще жив, что это гребень первородного материка, восставшего над водами в первые дни творения. Остров был длиной примерно в 3 мили и шириной в 1,5 мили в самом широком месте. Он судорожно изогнулся вокруг синей лагуны, подобно гигантскому человеку, пытающемуся дотянуться руками до пальцев ног. Сквозь оставшийся просвет в лагуну врывалось море. Волнам было тесно в узком канале. С бесконечным упорством они пытались разрушить каменные стены, и рев прибоя был здесь особенно хриплым и яростным, символ вечной битвы между осажденной сушей и штурмующим ее океаном. На самом стрежне, под грохочущими волнами, лежал Иилах, забытый временем и вселенной. В начале 1941 года к острову пришли японские корабли и проникли через бурную стремнину канала в Тихую лагуну. С палубы одного из кораблей пара любопытных глаз заметила странный предмет в русле неспокойных вод. Но обладатель этих глаз был на службе у правительства, которое строго пресекало всякую деятельность своих подданных, если она не имела прямого отношения к войне. Поэтому инженер Таку О'Нило ограничился тем, что отметил в своем отчете. В устье канала, на дне, находится массивное образование из блестящей, похожей на гранит породы, длиной около 400 футов, при ширине в 90 футов. Маленькие желтокожие люди построили подземные резервуары для бензина и нефти и покинули остров. Океан наступал и отступал, снова наступал и снова отступал. Так проходили дни и годы, а десница времени тяжела. Дождливые сезоны приходили в положенный срок, и вскоре ливни смыли все следы, оставленные человеком. Там, где машины обнажили землю, поднялись зеленые заросли. Окончилась война. Подземные резервуары слегка осели в своих каменных гнездах, и в главных нефтепроводах появились многочисленные трещины. Нефть медленно просачивалась наружу, и воды лагуны годами покрывала радужная пленка. В сотнях миль от острова, вблизи атолла Бикини, произвели один взрыв, затем другой, и перепутанные течения понесли радиоактивные воды неведомыми путями. Первая волна потенциальной энергии достигла острова ранней осенью 1946 года. Еще несколько лет спустя терпеливый чиновник, разбирая в Токио архив императорского военно-морского флота Японии, обнаружил документ о существовании тайного нефтехранилища. По прошествии должного срока, в 1900 году, эскадренный миноносец Колсон отправился в обычное для таких случаев инспекционное плавание. Час апокалипсиса пробил. Капитан-лейтенант Кент Мейнард угрюмо рассматривал остров в бинокль. Он был готов к неприятным неожиданностям, однако не ждал ничего сверхъестественного. «Обычный подлесок», — пробормотал он. «Цепь холмов, хребет острова, деревья...» И тут он умолк. На обращенном к ним склоне пальмовый лес прорезала широкая просека. Деревья на ней были глубоко вдавлены в гигантскую борозду, уже поросшую травой и молодым кустарником. Борозда шириной примерно в 100 футов тянулась от берега вверх по склону и обрывалась у длинного плоского утеса, лежавшего близ вершины холма. Ничего не понимая, Мейнард уставился на фотографии острова, сделанные еще японцами. Машинально он обратился к своему заместителю, лейтенанту Джерсону. «Черт побери!» — сказал он. «Как очутился здесь этот утес? Его нет ни на одной фотографии!» Едва успев закрыть рот, он уже пожалел о сказанном.
Джерсон взглянул на него с чуть прикрытой иронией и пожал плечами. «Наверное, мы попали не на тот остров». Мейнард счел за лучшее промолчать. Этот Джерсон был странным типом. На языке у него всегда вертелись какие-нибудь колкости. «Пожалуй, эта штука весит 1,2 миллиона тонн», — продолжал лейтенант. «Может, японцы нарочно притащили ее сюда, чтобы сбить нас с толку?» Последние слова Джерсона еще больше уязвили его. Как раз в это мгновение, глядя на утес, он и в самом деле подумал о японцах. Однако вес утеса, определенный лейтенантом довольно точно, заставил его отказаться от столь диких предположений. Если бы японцы могли сдвинуть с места утес, весящий 2 миллиона тонн, они бы выиграли войну. Они вошли в лагуну без всяких происшествий. Проход оказался шире и глубже, чем предполагал Мейнард, судя по японской карте. И это облегчило задачу. Обедали они уже в лагуне под прикрытием береговой гряды. Мейнард заметил на воде нефтяные пятна и тотчас приказал следить, чтобы кто-нибудь не бросил за борт спичку. Посоветовавшись с офицерами, он решил поджечь эту нефть, когда работа будет закончена и эсминец выйдет из лагуны. Примерно в половине второго шлюпки были спущены на воду и быстро добрались до берега. Еще через час с помощью калек, снятых с японских планов, удалось отыскать все 4 замаскированных нефтехранилища. Понадобилось немного больше времени, чтобы определить их размеры и выяснить, что 3 из них пусты. Только 4-е, самое маленькое, оказалось совершенно целым и полным высокооктанового бензина примерно на $17 000. Это была слишком маленькая добыча для крупных танкеров, которые все еще